специальную военную операцию. По информации Министерства обороны, российская армия атаковала военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, используемые противником. За сутки до завершения перемирия украинские войска провели 5 атак и около 900 обстрелов российских позиций.

0: экономика страны удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Владимир Путин в ходе встречи отметил, что инфляция в годовом выражении сейчас превышает 5%. В свою очередь Решетников добавил, что текущая ситуация дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. Кроме того, глава ведомства подчеркнул рост реальных зарплат россиян. В марте они увеличились на 8%. Операторы связи «Большой четверки» подписали стратегические соглашения с национальным мессенджером «Макс» о технологическом взаимодействии. Оно заключается в том, что использование платформы будет предоставлено для доставки сервисных сообщений, сообщили в пресс-службе мессенджера. Так, сотрудничество предполагает отправку через «Макс» авторизированных сервисных и транзакционных уведомлений. Пользователи смогут получать коды подтверждений и сообщений от компаний и организаций, отмеченных знаком верификации. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Невский проспект». Читает Вадим Максимов.
4: Нет ничего лучше Невского проспекта. По крайней мере, в Петербурге. Для него он составляет все. Чем не блестит эта улица, красавица нашей столицы? Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет 25 лет от роду, прекрасные усы и удивительно шитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы? О, дамам! Еще более приятен Невский проспект. Да и кому ж он неприятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гулянием. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но взошедши на него, верно позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность и корысть и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель петербургской или выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у Московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес, календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект. Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга. Как чисто подметены его тротуары, и, боже, сколько ног оставило на нем следы свои. И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит, и миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающий свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая по нем резкую царапину, все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток! Начнем с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими, только что выпеченными хлебами и наполнен старухами в изодранных платьях и салопах, совершающими свои наезды на церкви и сострадательных прохожих. Тогда Невский проспект пуст. Плотные содержатели магазинов и их комми еще спят в своих голландских

0: рубашках или мылят свою благородную щеку и пьют кофе. Нищие собираются у дверей кондитерских, где сонный Ганимед, летавший вчера как муха, с шоколадом, вылезает с метлой в руке, без галстука, и швыряет им черствые пироги и объедки. По улицам плетется нужный народ. Иногда переходят ее русские мужики, спешащие на работу, в сапогах, запачканных известью, которых и Екатерининский канал, известный своей чистотою, не в состоянии бы был обмыть. В это время обыкновенно неприлично ходить дамам, потому что русский народ любит изъясняться такими резкими выражениями, каких они, верно, не услышат даже в театре. Иногда сонный чиновник проплетется с портфелем под мышкою, если через Невский проспект лежит ему дорога в департамент. Можно сказать решительно, что в это время, то есть до 12 часов, Невский проспект не составляет ни для кого цели, он служит только средством. Он постепенно наполняется лицами, имеющими свои занятия, свои заботы, свои досады, но вовсе не думающими о нем. Русский мужик говорит о гривне или о 7 грошах меди, старики и старухи размахивают руками или говорят сами с собою, иногда с довольно разительными жестами, но никто их не слушает и не смеется над ними, выключая только разве мальчишек в пестрядевых халатах с пустыми штофами или готовыми сапогами в руках, бегущих молниями по Невскому проспекту. В это время, что бы вы на себя ни надели, хотя бы даже вместо шляпы картуз был у вас на голове, хотя бы воротнички слишком далеко высунулись из вашего галстука, никто этого не заметит. В 12 часов на Невский проспект делают набеги гувернеры всех наций со своими питомцами в батистовых воротничках. Английские Джонсы и французские Кокки идут под руку с вверенными их родительскому попечению питомцами и с приличной солидностью изъясняют им, что вывески над магазинами делаются для того, чтобы можно было посредством их узнать, что находится в самых магазинах. Гувернантки, бледные миссы и розовые славянки идут величаво позади своих легеньких вертлявых девчонок, приказывая им поднимать несколько выше плечо и держаться прямее. Короче сказать, в это время Невский проспект – педагогический Невский проспект. Но чем ближе к 2 часам, тем уменьшается число гувернеров, педагогов и детей. Они, наконец, вытесняются нежными их родителями, идущими под руку с своими пестрыми разноцветными слабонервными подругами. Мало-помалу присоединяются к их обществу все, окончившие довольно важные домашние занятия – как то поговорившие с своим доктором о погоде и о небольшом прыщике, вскочившем на носу, узнавшие о здоровье лошадей и детей своих, впрочем, показывающих большие дарования, прочитавшие афишу и важную статью в газетах о приезжающих и отъезжающих, наконец, выпивших чашку кофе и чаю. К ним присоединяются и те, которых завидная судьба наделила благословенным званием чиновников по особым поручением. К ним присоединяются и те, которые служат в иностранной коллегии и отличаются благородством своих занятий и привычек. Боже, какие есть прекрасные должности и службы! Как они возвышают и услаждают душу! Но, увы, я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников. Все, что вы не встретите на Невском проспекте, все исполнено приличие. Мужчины в длинных сюртуках с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах и шляпках. Вы здесь встретите бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук. Бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь, но, увы, принадлежащие только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах провидение отказало в черных бакенбардах. Они должны к величайшей неприятности своей носить рыжие. Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакой кистью не изобразимые. Усы, которым посвящена лучшая половина жизни, предмет долгих бдений во время дня и ночи. Усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы, и которых умастили все драгоценнейшие и редчайшие сорты помад. Усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленивую бумагою. Усы, к которым дышит самая трогательная привязанность их посессоров и которым завидуют проходящие. Тысячи сортов шляпок, платьев, платков, пестрых, легких, к которым иногда в течение целых двух дней сохраняется привязанность их владелец, ослепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящей тучей над черными жуками мужеского пола. Здесь вы встретите такие тали, какие даже вам не снились никогда. Тоненькие, узенькие талии, никак не толще бутылочной шейки, встретясь с которыми, вы почтительно отойдете к сторонке, чтобы как-нибудь неосторожно не толкнуть невежливым локтем. Сердцем вашим овладеет робость и страх, чтобы как-нибудь от неосторожного даже дыхания вашего не переломилось прелестнейшее произведение природы и искусства. А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте! Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на два воздухоплавательные шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина, потому что даму так же легко и приятно поднять на воздух, как подносимый ко рту бокал, наполненный шампанским. Нигде при взаимной встрече не раскланиваются так благородно и непринужденно, как на Невском проспекте. Здесь вы встретите улыбку единственную, улыбку вверх искусства, иногда такую, что можно растаять от удовольствия, иногда такую, что увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейского шпица и поднимете ее вверх. Здесь вы встретите разговаривающих о концерте или о погоде с необыкновенным благородством и чувством собственного достоинства. Тут вы встретите тысячу непостижимых характеров и явлений. Создатель, какие странные характеры встречаются на Невском проспекте! Есть множество таких людей, которые, встретившись с вами, непременно посмотрят на сапоги ваши. И если вы пройдете, они обратятся назад, чтобы посмотреть на ваши фалды. Я до сих пор не могу понять, отчего это бывает. Сначала я думал, что они сапожники, но, однако же, ничуть не бывало. Они большую частью служат в разных департаментах. Многие из них превосходным образом могут написать отношения из одного казенного места в другое. Или же люди, занимающиеся прогулками, чтением газет по кондитерским, словом, большую частью все порядочные люди. В это благословенное время, от 2 до 3 часов пополудни, которое может назваться движущейся столицей Невского проспекта, происходит главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой — греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая — пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый — перстень с талисманом на щегольском мизинце, 6-я ножку в очаровательном башмачке, 7-й галстук, возбуждающий удивление, 8-й усы, повергающие в изумление. Но бьет 3 часа, и выставка оканчивается. Толпа редеет.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Николая Васильевича Гоголя «Невский проспект».
0: В 3 часа новая перемена. На Невском проспекте вдруг настает весна. Он покрывается весь чиновниками в зеленых вицмундирах. Голодные, титулярные, надворные и прочие советники стараются всеми силами ускорить свой ход. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари спешат еще воспользоваться временем и пройтиться по Невскому проспекту с осанкой, показывающей, что они вовсе не сидели 6 часов в присутствии. Но старые коллежские секретари, титулярные и надворные советники идут скоро, потупивши голову. Им не до того, чтобы заниматься рассматриванием прохожих. Они еще не вполне оторвались от забот своих. В их голове яролаж и целый архив начатых и неоконченных дел. Им долго вместо вывески показывается картонка с бумагами, или полное лицо правителя канцелярии. С 16:00 Невский проспект пуст, и вряд ли вы встретите на нем хотя бы одного чиновника. Какая-нибудь швея из магазина перебежит через Невский проспект с коробкой в руках. Какая-нибудь жалкая добыча человеколюбивого повыдчика, пущенная по миру во фризовой шинели. Какой-нибудь заезжий чудак, которому все часы равны. Какая-нибудь длинная высокая англичанка с редикюлем и книжкой в руках. Какой-нибудь артельщик. Русский человек в демикатоновом сюртуке с талией на спине, с узенькой бородою, живущий всю жизнь на живую нитку, в котором все шевелится. Спина и руки, и ноги, и голова, когда он учтиво проходит по тротуару. Иногда низкий ремесленник. Больше никого не встретите вы на Невском проспекте. Но как только сумерки упадут на дома и улицы, и будущник, накрывшись рогожию, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут те эстампы, которые не смеют показаться среди дня, тогда Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться. Тогда настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый чудесный свет. Вы встретите очень много молодых людей, большую частью холостых, в теплых сюртуках и шинелях. В это время чувствуется какая-то цель, или лучше, что-то похожее на цель, что-то чрезвычайно безотчетное. Шаги всех ускоряются и становятся вообще очень неровны. Длинные тени мелькают по стенам и мостовой и чуть не достигают головами полицейского моста. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари очень долго прохаживаются, но старые коллежские регистраторы, титулярные и надворные советники большую частью сидят дома, или потому что это народ женатый, или потому что им очень хорошо готовят кушанье, живущие у них в домах кухарки-немки. Здесь вы встретите почтенных стариков, которые с такой важностью и с таким удивительным благородством прогуливались в 2 часа по Невскому проспекту. Вы их увидите бегущими, так же, как молодые коллежские регистраторы, с тем, чтобы заглянуть под шляпку издали завиденной дамы, которой толстые губы и щеки, нащекотуренные румянами, так нравятся многим гуляющим. А более всего сидельцам, артельщикам, купцам, всегда в немецких сюртуках, гуляющих целую толпою и обыкновенно под руку. «Стой!» — закричал в это время поручик Пирогов, дернув шедшего с ним молодого человека во фраке и плаще. «Видел?» «Видел! Чудная, совершенно перуджинова бьянка!» «Да о ком ты говоришь? Об ней? О той, что с темными волосами? И какие глаза! Боже, какие глаза!» Все положение, и контура, и оклад лица, чудеса. Я говорю тебе о блондинке, что прошла за ней в ту сторону. Что ж ты не идешь за брюнеткой, когда она тебе так понравилась? О, как можно! — воскликнул, закрасневшись, молодой человек во фраке. Как будто она из тех, которые ходят в вечеру по Невскому проспекту. Это должна быть очень знатная дама, — продолжал он, вздохнувши. Один плащ на ней стоит 80 рублей. «Так!» — закричал Пирогов, насильно толкнувший его в ту сторону, где развивался яркий плащ ее. «Ступай, простофиля, прозеваешь, а я пойду за блондинкою». Оба приятеля разошлись. «Знаем мы вас всех!» — думал про себя с самодовольную и самонадеянную улыбкою Пирогов, уверенный, что нет красоты, могшей бы ему противиться. Молодой человек во фраке и плаще робким и трепетным шагом пошел в ту сторону, где развивался вдали пестрый плащ, то окидывавшийся ярким блеском по мере приближения к свету фонаря, то мгновенно покрывавшийся тьмою по удалении от него. Сердце его билось, и он невольно ускорял шаг свой. Он не смел и думать о том, чтобы получить какое-нибудь право на внимание улетавшей вдали красавицы, тем более допустить такую черную мысль, а какой намекал ему поручик Пирогов. Но ему хотелось только видеть дом, заметить, где имеет жилище это прелестное существо, которое, казалось, слетело с неба прямо на Невский проспект и верно улетит неизвестно куда. Он летел так скоро, что сталкивал беспрестанно с тротуара солидных господ с седыми бакенбардами. Этот молодой человек принадлежал к тому классу, который составляет у нас довольно странное явление и столько же принадлежит гражданам Петербурга, сколь лицо, являющееся нам в сновидении, принадлежит к существенному миру. Это исключительное сословие очень необыкновенно в том городе, где все или чиновники, или купцы, или мастеровые немцы. Это был художник. Не правда ли странное явление? Художник петербургской. Художник в земле снегов. Художник в стране финнов, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно. Эти художники вовсе не похожи на художников итальянских, гордых, горячих, как Италия и ее небо. Напротив того, это большую частью добрый, кроткий народ, застенчивый, беспечный, любящий тихо свое искусство, пьющий чай с двумя приятелями своими в маленькой комнате, скромно толкующий о любимом предмете и вовсе не брегущий об излишнем. Он вечно зазовет к себе какую-нибудь нищую старуху и заставит ее просидеть битых часов шесть с тем, чтобы перевести на полотно ее жалкую бесчувственную мину. Он рисует перспективу своей комнаты, в которой является всякий художественный вздор, гипсовые руки и ноги, сделавшиеся кофейными от времени и пыли, изломанные живописные станки, опрокинутая палитра, приятель, играющий на гитаре, стены, запачканные красками, с растворенным окном, сквозь которое мелькает бледная Нева и бедные рыбаки в красных рубашках. У них всегда, почти на всем, серенький мутный колорит, неизгладимая печать севера. При всем том они с истинным наслаждением трудятся над своей работой. Они часто питают в себе истинный талант, и если бы только дунул на них свежий воздух Италии, он бы верно развился так же вольно, широко и ярко, как растение, которое выносят, наконец, из комнаты на чистый воздух. Они вообще очень робкие. Звезда и толстый палет приводят их в такое замешательство, что они невольно понижают цену своих произведений. Они любят иногда пощеголять, но щегольство это всегда кажется на них слишком резким и несколько походит на заплату. На них встретите вы иногда отличный фрак и запачканный плащ, дорогой бархатный жилет и сюртук весь в красках. Таким же самым образом, как на неоконченном их пейзаже, увидите вы иногда нарисованную вниз головою нимфу, которую он, не найдя другого места, набросал на запачканном грунте прежнего своего произведения, когда-то писанного им с наслаждением. Он никогда не глядит вам прямо в глаза. Если же глядит, то как-то мутно, неопределенно. Он не вонзает в вас ястребиного взора наблюдателя или соколиного взгляда кавалерийского офицера. Это происходит от того, что он в одно и то же время видит и ваши черты, и черты какого-нибудь гипсового Геркулеса, стоящего в его комнате, или ему представляется его же собственная картина, которую он еще думает произвести. От этого он отвечает часто несвязно, иногда не впопад, и мешающиеся в его голове предметы еще более увеличивают его робость. К такому роду принадлежал описанный нами молодой человек, художник Пискарев, застенчивый, робкий, но в душе своей носивший искры чувства, готовые при удобном случае превратиться в пламя. С тайным трепетом спешил он за своим предметом, так сильно его поразившим, и, казалось, дивился сам своей дерзости. Незнакомое существо, к которому так прильнули его глаза, мысли и чувства, вдруг поворотило голову и взглянуло на него. «Боже, какие божественные черты! Ослепительной белизны прелестнейший лоб! Осенен был прекрасными, как агат, волосами. Они велись, эти чудные локоны, и часть их, падая из-под шляпки, касалась щеки, тронутой тонким свежим румянцем, проступившим от вечернего холода. Уста были замкнуты целым роем прелестнейших грез. Все, что остается от воспоминания о детстве, что дает мечтание и тихое вдохновение при светящейся лампаде, все это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось в ее гармонических устах. Она взглянула на Пискарева, и при этом взгляде затрепетало его сердце. Она взглянула сурово, Чувство негодования проступило у ней на лице при виде такого наглого преследования. Но на этом прекрасном лице и самый гнев был обворожителен. Постигнутый стыдом и робостью, он остановился, потупив глаза. Но как утерять это божество и не узнать даже той святыни, где оно опустилось гостить? Такие мысли пришли в голову молодому мечтателю, и он решился преследовать. Но чтобы не дать этого заметить, он отдалился на дальние расстояния, беспечно глядел по сторонам и рассматривал вывески, а между тем не упускал из виду ни одного шага незнакомки.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Невский проспект». Читает Вадим Максимов.
2: Проходящие реже начали мелькать, улица становилась тише, красавица оглянулась, и ему показалось, как будто легкая улыбка сверкнула на губах ее. Он весь задрожал и не верил своим глазам. Нет, это фонарь обманчивым светом своим выразил на лице ее подобие улыбки. Нет, это собственные мечты смеются над ним. Но дыхание занялось в его груди, все в нем обратилось в неопределенный трепет, все чувства его горели, и все перед ним окинулось каким-то туманом. Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз. И все это произвел один взгляд, один поворот хорошенькой головки. Не слыша, не видя, не внимая, он несся по легким следам прекрасных ножек, стараясь сам умерить быстроту своего шага, летевшего под такт сердца. Иногда овладевало им сомнение, точно ли выражение лица ее было так благосклонно, и тогда он на минуту останавливался. Но сердечное биение, непреодолимая сила и тревога всех чувств стремило его вперед. Он даже не заметил, как вдруг возвысился перед ним четырехэтажный дом, все четыре ряда окон, светившиеся огнем, глянули на него разом, и перила у подъезда противопоставили ему железный толчок свой. Он увидел, как незнакомка летела по лестнице, оглянулась, положила на губы палец и дала знак следовать за собою. Колени его дрожали. Чувства мысли горели, молния радости нестерпимым острием вонзилась в его сердце. Нет, это уже не мечта. Боже, сколько счастья в один миг! Такая чудесная жизнь в двух минутах! Но не во сне ли это все? Уже ли та, за один небесный взгляд, который он готов был отдать всю жизнь, приблизиться к жилищу, которой уже он почитал за неизъяснимое блаженство, уже ли та была сейчас так благосклонна и внимательна к нему? Он взлетел на лестницу. Он не чувствовал никакой земной мысли, он не был разогрет пламенем земной страсти, нет. Он был в эту минуту чист и непорочен, как девственный юноша, еще дышащий неопределенной духовной потребностью любви. И то, что возбудило бы в развратном человеке дерзкие помышления, то самое, напротив, еще более осветило их. Это доверие, которое оказало ему слабое прекрасное существо, это доверие наложило на него обет строгости рыцарской, обет рабский исполнять все повеления ее. Он только желал, чтобы эти веления были как можно более трудны и неудобно исполняемы, чтобы с большим напряжением сил лететь преодолевать их. Он не сомневался, что какое-нибудь тайное и вместе важное происшествие заставило незнакомку ему вериться, что от него, верно, будут требоваться значительные услуги, и он чувствовал уже в себе силу и решимость на все. Лестница велась, и вместе с нею велись его быстрые мечты. «Идите осторожнее», — зазвучал как арфа голос и наполнил все жилы его новым трепетом. В темной вышине четвертого этажа незнакомка постучала в дверь. Она отворилась, и они вошли вместе. Женщина довольно недурной наружности встретила их со свечой в руке, но так странно и нагло посмотрела на Пискарева, что он опустил невольно свои глаза. Они вошли в комнату. Три женские фигуры в разных углах представились его глазам. Одна раскладывала карты, другая сидела за фортепианом и играла двумя пальцами какое-то жалкое подобие старинного полонеза. Третья сидела перед зеркалом, расчесывая гребнем свои длинные волосы, и вовсе не думала оставить туалета своего при входе незнакомого лица. какой-то неприятный беспорядок, который можно встретить только в беспечной комнате холостяка, царствовал во всем. Мебели, довольно хорошие, были покрыты пылью. Паук застилал своею паутиною лепной карниз. Сквозь непритворенную дверь другой комнаты блестел сапог со шпорой и краснела выпушка мундира. Громкий мужской голос и женский смех раздавались без всякого принуждения. «Боже, куда зашел он?» Сначала он не хотел верить и начал пристальнее всматриваться в предметы, наполнявшие комнату. Но голые стены и окна без занавес не показывали никакого присутствия заботливой хозяйки. Изношенные лица этих жалких созданий, из которых одна села почти перед его носом и так же спокойно его рассматривала, как пятно на чужом платье, все это уверило его, что он зашел в тот отвратительный приют, где основал свое жилище жалкий разврат, порожденный мишурной образованностью и страшным многолюдством столицы. Тот приют, где человек святотатственно подавил и посмеялся над всем чистым и святым, украшающим жизнь, где женщина, эта красавица мира, венец творения, обратилась в какое-то странное двусмысленное существо, где она вместе с чистотою души лишилась всего женского и отвратительно присвоила себе ухватки и наглости мужчины, и уже перестала быть тем слабым, тем прекрасным и так отличным от нас существом. Пискарев мерил ее с ног до головы изумленными глазами, как бы еще желая увериться, та ли это, которая так околдовала и унесла его на Невском проспекте. Но она стояла перед ним так же хороша. Волосы ее были так же прекрасны. Глаза ее казались все еще небесными. Она была свежа. Ей было только 17 лет. Видно было, что еще недавно настигнул ее ужасный разврат. Он еще не смел коснуться к ее щекам. Они были свежи и легко оттенены тонким румянцем. Она была прекрасна. Он неподвижно стоял перед нею и уже готов был так же простодушно позабыться, как позабылся прежде. Но красавица наскучила таким долгим молчанием и значительно улыбнулась, глядя ему прямо в глаза. Но эта улыбка была исполнена какой-то жалкой наглости. Она была так странна и так же шла к ее лицу, как идет выражение набожности рожи взятошника или бухгалтерская книга поэту. Он содрогнулся. Она раскрыла свои хорошенькие уста и стала говорить что-то, но все это было так глупо, так пошло, как будто вместе с непорочностью оставляет и ум человека. Он уже ничего не хотел слышать. Он был чрезвычайно смешон и прост, как дитя. Вместо того, чтобы воспользоваться такой благосклонностью, вместо того, чтобы обрадоваться такому случаю, какому без сомнения обрадовался бы на его месте всякий другой, он бросился со всех ног, как дикая коза, и выбежал на улицу. Повесивши голову и опустивши руки, сидел он в своей комнате, как бедняк, нашедший бесценную жемчужину и тут же выронивший ее в море. Такая красавица! Такие божественные черты! И где же? В каком месте? Вот все, что он мог выговорить. В самом деле, никогда жалость так сильно не овладевает нами, как при виде красоты, тронутой тлетворным дыханием разврата. Пусть бы еще безобразие дружилось с ним, но красота, красота нежная, она только с одной непорочностью и чистотой сливается в наших мыслях. Красавица, так околдовавшая бедного Пискарева, была действительно чудесное, необыкновенное явление. Ее пребывание в этом презренном кругу еще более казалось необыкновенным. Все черты ее были так чисто образованы. Все выражение прекрасного лица ее было означено таким благородством, что никак бы нельзя было думать, чтобы разврат распустил над нею страшные свои когти. Она бы составила неоцененный перл, весь мир, весь рай, все богатство страстного супруга. Она была бы прекрасной тихой звездой в незаметном семейном кругу и одним движением прекрасных уст своих давала бы сладкие приказания. Она бы составила божество в многолюдном зале, на светлом паркете, при блеске свечей, при безмолвном благоговении толпы, поверженных у ног ее поклонников. Но, увы, она была какой-то ужасную волею адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в его пучину. Проникнутый разрывающей жалостью, сидел он перед нагоревшую свечою. Уже и полночь давно минула. Колокол башни бил половину первого, а он сидел неподвижный, без сна, без деятельного бдения. Дремота, воспользовавшись его неподвижностью, уже было начала тихонько одолевать его. Уже комната начинала исчезать, один только огонь свечи просвечивал сквозь одолевшие его грезы, как вдруг стук у дверей заставил его вздрогнуть и очнуться. Дверь отворилась, и вошел лакей в богатой ливрее. В его уединенную комнату никогда не заглядывала богатая ливрея, притом в такое необыкновенное время. Он недоумевал и с нетерпеливым любопытством смотрел на пришедшего лакея. «Та барыня», — произнес с учтивым поклоном лакей, «у которой вы изволили за несколько часов пред сим быть, приказала просить вас к себе и прислала за вами карету». Пискарев стоял в безмолвном удивлении. «Карету? Лакей в ливрее? Нет, здесь, верно, есть какая-нибудь ошибка. Послушайте, любезный», — произнес он с робостью, «вы, верно, не туда изволили зайти. Вас барыня без сомнения прислала за кем-нибудь другим, а не за мною». «Нет, сударь, я не ошибся. Ведь вы изволили проводить барыню пешком к дому, что в Литейной, в комнату четвертого этажа».
3: «Я?»
2: «Ну так пожалуйте поскорее. Барыня непременно желает видеть вас и просит вас уже пожаловать прямо к ним на дом».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Николая Васильевича Гоголя «Невский проспект».
2: Пискарев сбежал с лестницы. На дворе точно стояла карета. Он сел в нее, дверцы хлопнули, камни мостовой загремели под колесами и копытами, и освещенная перспектива домов с яркими вывесками понеслась мимо каретных окон. Пискарев думал во всю дорогу и не знал, как разрешить это приключение. Собственный дом, карета, лакей в богатой ливрее — все это он никак не мог согласить с комнатой в четвертом этаже, пыльными окнами и расстроенным фортепианом. Карета остановилась перед ярко освещенным подъездом, и его разом поразили ряд экипажей, говор кучеров, ярко освещенные окна и звуки музыки. Лакей в богатой ливрее высадил его из кареты и почтительно проводил в сени с мраморными колоннами, с облитым золотом швейцаром, с разбросанными плащами и шубами, с яркою лампою. Воздушная лестница с блестящими перилами, надушенная ароматами, неслась вверх. Он был уже на ней, уже взошел в первую залу, испугавшись и попятившись с первым шагом от ужасного многолюдства. Необыкновенная пестрота лиц привела его в совершенное замешательство. Ему казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе. Сверкающие дамские плечи и черные фраки, люстры, лампы, воздушные летящие газы, эфирные ленты и толстый контрабас, выглядывавший из-за перил великолепных хоров, все было для него блистательно. Он увидел за одним разом столько почтенных стариков и полустариков с звездами на фраках. Дам, так легко, гордо и грациозно выступавших по паркету или сидевших рядами, он услышал столько слов французских и английских, к тому же молодые люди в черных фраках были исполнены такого благородства, с таким достоинством говорили и молчали, так не умели сказать ничего лишнего, так величаво шутили, так почтительно улыбались, такие превосходные носили бакенбарды, так искусно умели показывать отличные руки, поправляя галстук. Да, мы были так воздушны, так погружены в совершенное самодовольство и упоение, так очаровательно потупляли глаза, что... но один уже смиренный вид Пискарева, прислонившегося с боязнью к колонне, показывал, что он растерялся вовсе. В это время толпа обступила танцующую группу. Они неслись, увитые прозрачным созданием Парижа, в платьях, сотканных из самого воздуха. Небрежно касались они блестящими ножками паркета и были более эфирны, нежели если бы вовсе его не касались. Но одна между ими всех лучше, всех роскошнее и блистательнее одета. Невыразимое, самое тонкое сочетание вкуса разлилось во всем ее уборе, и при всем том она, казалось, вовсе о нем не заботилась, и оно вылилось невольно, само собою. Она и глядела, и не глядела на обступившую толпу зрителей. Прекрасные длинные ресницы опустились равнодушно, и сверкающая белизна лица ее еще ослепительнее бросилась в глаза, когда легкая тень осенила при наклоне головы очаровательный лоб ее. Пискарев употребил все усилия, чтобы раздвинуть толпу и рассмотреть ее. Но к величайшей досаде какая-то огромная голова с темными курчавыми волосами заслоняла ее беспрестанно. Притом толпа его притиснула так, что он не смел податься вперед, не смел попятиться назад, опасаясь толкнуть каким-нибудь образом какого-нибудь тайного советника. Но вот он продрался таки вперед и взглянул на свое платье, желая прилично оправиться. «Творец небесный, что это?» На нем был сюртук и весь запачканный красками. Спеша ехать, он позабыл даже переодеться в пристойное платье. Он покраснел до ушей и, потупив голову, хотел провалиться, но провалиться решительно было некуда. Камер-юнкеры в блестящем костюме сдвинулись позади его совершенную стеною. Он уже желал быть как можно подалее от красавицы с прекрасным лбом и ресницами. Со страхом поднял он глаза, посмотреть, не глядит ли она на него. Боже, она стоит перед ним! Но что это? Что это? «Это она!» — вскрикнул он почти во весь голос. «В самом деле, это была она. Та самая, которую встретил он на Невском и которую проводил к ее жилищу». Она подняла между тем свои ресницы и глянула на всех своим ясным взглядом. «Ай-яй-яй, как хороша!» — мог только выговорить он с захватившимся дыханием. Она обвела своими глазами весь круг, на перерыв жаждавший остановить ее внимание. Но с каким-то утомлением и невниманием она скоро отвратила их и встретилась с глазами Пискарева. «О, какое небо! Какой рай! Дай силы, Создатель, перенести это! Жизнь не вместит его, он разрушит и унесет душу!» Она подала знак, но ни рукою, ни наклонением головы, нет. В ее сокрушительных глазах выразился этот знак таким тонким, незаметным выражением, что никто не мог его видеть, но он видел, он понял его. Танец длился долго. Утомленная музыка, казалось, вовсе погасала и замирала, и опять вырывалась, визжала и гремела. Наконец, конец. Она села, грудь ее воздымалась под тонким дымом газа. Рука ее, Создатель, какая чудесная рука, упала на колени, сжала под собой ее воздушное платье, и платье под нею, казалось, стало дышать музыкою, и тонкий сиреневый цвет его еще виднее означил яркую белизну этой прекрасной руки. Коснуться бы только ее, и ничего больше. Никаких других желаний, они все дерзки. Он стоял у ней за стулом, не смея говорить, не смея дышать. «Вам было скучно?» — произнесла она. «Я также скучала. Я замечаю, что вы меня ненавидите», — прибавила она, потупив свои длинные ресницы.
3: «Вас ненавидеть? Мне? Я?»
2: Хотел было произнести совершенно потерявшийся Пискарев и наговорил бы, верно, кучу самых несвязных слов, но в это время подошел камергер с острыми и приятными замечаниями, с прекрасным завитым на голове хохлом. Он довольно приятно показывал ряд довольно недурных зубов
3: и каждую остротою своею вбивал острый гвоздь в его сердце. Наконец, кто-то из посторонних, к счастью, обратился к камергеру с каким-то вопросом. «Как это несносно», — сказала она, подняв на него свои небесные глаза. «Я сяду на другом конце зала. Будьте там». Она проскользнула между толпою и исчезла. Он, как помешанный, растолкал толпу и был уже там. «Так, это она. Она сидела как царица, всех лучше, всех прекраснее, и искала его глазами». «Вы здесь», — произнесла она тихо. «Я буду откровенна перед вами. Вам, верно, странными показались обстоятельства нашей встречи. Неужели вы думаете, что я могу принадлежать к тому презренному классу творений, в котором вы встретили меня? Вам кажутся странными мои поступки, но я вам открою тайну. Будете ли вы в состоянии», — произнесла она, устремив пристально на его глаза свои, — «никогда не изменить ей?» «О, буду, буду, буду!» Но в это время подошел довольно пожилой человек, заговорил с ней на каком-то непонятном для Пискарева языке и подал ей руку. Она умоляющим взглядом посмотрела на Пискарева и дала знак остаться на своем месте и ожидать ее прихода. Но в припадке нетерпения он не в силах был слушать никаких приказаний даже из ее уст. Он отправился вслед за нею, но толпа разделила их. Он уже не видел сиреневого платья. С беспокойством проходил он из комнаты в комнату и толкал без милосердия всех встречных, но во всех комнатах все сидели тузы за вистом, погруженные в мертвое молчание.
1: Мы читали повесть Николая Васильевича Гоголя «Невский проспект». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Аркадия Верченко. Рассказ «Резная работа». Читает Алексей Борзунов.
1: Недавно один петроградский профессор забыл после операции в прямой кишке больного В-трубку, дренаж в поларшина длиной. В операционной кипит работа. «Зашивайте!» — командует профессор. «А где ланцет? Только сейчас тут был». «Не знаю. Нет ли под столом?» «Нет, послушайте. Не остался ли он там, где?» «Там же, где всегда». «Ну где же?» «Да в полости желудка». «Здравствуйте. Больного уже зашили? Так он тогда только вспомнил. О чем вы раньше думали?» «Придется расшить». «Только нам и дело, что зашивать да расшивать. Впереди еще 6 операций. Несите его». «А ланцет, бог с ним, новый купим. Он недорогой». «Я не к тому, я к тому, что в желудке остался». «Рассосется. Следующего. Первый раз оперируетесь, больная?»
2: «Нет, господин профессор, я раньше у Дубинина оперировалась».
1: «Ага. Ложитесь. Накладывайте ей маску. Считайте. Ну, держите тут, растягивайте. Что за странность? Прощупайте-ка, коллега. Странное затвердение. А ну-ка. Ну вот, так я и думал. Пенсне. Оригинал этот, Дубинин. Отошлите ему, скажите, нашлось». «А жаль, что не ланцет. Мы бы им вместо пропавшего воспользовались. Зашивайте». «А где марля? Я катушки что-то не вижу. Куда она закатилась? Куда-куда? Старинная история. И что это у вас за мания оставлять у больных внутри всякую дрянь? Хорошая дрянь. Марли, батенька, денег стоит расшивать. Ну и за катушки стоит ли? Я к тому, что марля в животе рассосется. Я один раз губку в желудок зашил, и то ничего. Рассосалась? Нет. Но оперированный горчайшим пьяницей сделался».
3: «Да что вы!»
1: «Натурально. Выпивал он потом, представьте, целую бутылку водки. И ничего, все губка впитывала. Но как только живот поясом потуже стянет, так сразу как сапожник пьян».
3: «Чудеса!»
1: «Чудесного ничего. Научный факт. В гостях, где выпивка была бесплатная, он выпивал невероятное количество водки и вина и уходил домой совершенно трезвый. Потом дома уже потрет руки, крякнет. А ну-ка, рюмочку выпить, что ли? И даванет себя кулаком в живот. Рюмку из губки выдавит, закусит огурцом, походит. Опять. Ну-ка, говорит, давнем еще рюмочку. Через час лыка не вяжет. Так пил по мере надобности. Совсем как верблюд в пустыне. Любопытное сто. Что вы только делаете? Поглядите. Ведь ему гланды нужно вырезать, а вы живот разрезали. Да, заговорился. Но все равно, раз разрезал, поглядим, нет ли там чего. Нет? Ничего нет. Странно. Рассосалось. Зашивайте. Фу. Устал закурить, что ли? Где мой портсигар? Да тут он был недавно, только держали. Куда он закатился? Неужто портсигар зашили? Аказия. Что же теперь делать? Что-что? Курить смерть как хочется. И потом вещь серебряная. Расшивайте скорей, пока не рассосался. Есть? Нет. Пусто, как в кармане банкрота. Значит, у кого-нибудь другого зашили. Все оперированные здесь. Неужели всех и распарывать? Много ли их там? 6 человек? Парите. Всех перепороли? Всех. Странно. А вот этот молодой человек, что в двери выглядывает, этого, кажется, пропустили. Эй вы, как вас? Ложитесь. Да я ничего там. Не да я. Ложитесь. Маску ему считайте. Да я. Нажимайте маску крепче. Так. Где нож? Спасибо. Ну? Есть? Нет. Ума не приложу, куда портсигар закатился. Ну? Очнулись, молодой человек? Да я... Что вы? Что вы? Говорите скорее, некогда. Да я не за операцией пришел, а от вашей супруги со счетом из башмачного магазина. А что ж вы лезете сюда? Только время отнимаете. Где же счет? Ложитесь, мы его сейчас извлечем. Что вы? Он у меня в кармане. Разрезывайте карман. Накладывайте на брюки маску. Господин профессор, опомнитесь. У меня счет и так вынимается из кармана. Вот, извольте. Ага, извлекли. Зашивайте ему карман. Да я следующий, бодро кричит профессор. Очистите стол. Это что тут такое валяется?
4: Где?
1: Да вот тут, на столе. Чей-то сальник. Откуда он? Не знаю. Сергей Викторович, не ваш? Да почему же мой, огрызается ассистент. Не меня же вы оперировали. Наверное, того больного, у которого камни извлекали. Ах ты ж, господи! Вот наказание. Верните его, скажите, пусть захватит. Молодой человек, сальничек обронили. Это разве мой? Больше ничей, как ваш. Так что же я с ним буду делать? Не в руках же его носить. Вы вставьте его обратно. Эх, вот возня с этим народом. Ну, ложись. Вы уже поролись? Нет, я только зашивался. Я у вас не забыл своего портсигара? Ей-богу, в глаза не видал. Зачем мне? Ну, что-то у вас глаза подозрительно бегают. Ложитесь, маску, считайте, нажимайте, растягивайте. Есть? Что-то такое нащупывается. Какое-то инородное тело. Дайте нож. Ну, постойте, что это? Нет, это не портсигар. Бумажка какая-то. Странно. Эй, черт! Видите? Ломбардная квитанция? Ну, конечно. Подержанный серебряный портсигар с золотыми инициалами МК. Мой! Вот он куда закатился. Вот тебе и закатился. Хе-хе. Вот тебе и рассосался. Оборотистый молодой человек. Одессит не иначе. Вставьте ему его паршивый сальник и гоните вон. Больных больше нет? Нет. Сюртук мне. Живо! Подайте сюртук. Ваш подать? А то чей же? Тут нет никакого сюртука. Чепуха! Тут же был. Нет. Неужели? Черт возьми! Какой неудачный день! Опять сызнова всех больных пороть придется. Скорее, пока не рассосался. Где фельдшерица? Нет ее. Только что была тут. Не зашили ли давеча ее в одессита? Неужели? Неужели рассосалась? Ну и денек.
0: Мы читали рассказ Аркадия Верченко «Резная работа».
5: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Татьяна Москалькова представила Владимиру Путину ежегодный отчет о своей работе на посту полномоченного по правам человека. Она рассказала президенту, что за 10 лет возглавляемый ею аппарат оказал помощь более чем 2 миллионам россиян. Особое удовлетворение Москальковой принесло возвращение 165 жителей Курской области, захваченных на Украине. Также Россия освободила из украинского плена более 3700 российских военных. Удалось установить судьбу свыше 9000 бойцов. Президент поручил Москальковой продолжить усилия по воссоединению семей, разделенных российско-украинским конфликтом. Россия провела успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Испытания подтвердили заданные характеристики этого вооружения, заявил командующий РВСН Сергей Каракаев. По его словам, «Сармат» превосходит своего предшественника – ракетный комплекс «Воевода».
2: Ракетный комплекс стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» создается на замену комплексу советского производства «Воевода». По своим боевым возможностям «Сармат» превосходит своего предшественника. Развертывание пусковых установок с ракетным комплексом «Сармат» значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил и решению задач стратегического сдерживания.
1: Первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство до конца года в Ужурском соединении, уточнил Сергей Каракаев в докладе президенту. Антикоррупционная прокуратура Украины обратилась в суд с требованием арестовать Андрея Ермака, который ранее занимал пост руководителя офиса Зеленского. Его подозревают в легализации более 10 миллионов долларов, заработанных на строительстве элитных домов в Киевской области. Об этом заявил глава прокуратуры Александр Якименко. Кроме того, предлагается установить залог для Ермака в размере более 4 миллионов.

0: Научные достижения совпали с завершением определенного этапа его профессиональной карьеры. В текущем сезоне НХЛ 40-летний форвард сыграл все 82 матча и набрал 64 очка. Однако Вашингтон закончил регулярный чемпионат на 9-м месте в Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Петр Каледин.
4: Покушение на президента. Глава первая. Жертва недоразумения. Вам телеграмма, мистер Пинкертон. Знаменитый сыщик, сидевший за своим письменным столом, оглянулся. Это, вероятно, от старого скряги Синдона, сказал он, обращаясь к своему испытанному помощнику Бобу Руланду. 2 недели назад у этого человека украли $200. И вот он пристает, чтобы я отыскал виновников и передал их полиции. Ему во что бы то ни стало хочется получить обратно свои деньги. Я ответил, что такими пустяками не занимаюсь, а для полиции это дело в самый раз. Это уже 5-я по счету телеграмма, что он мне присылает. На, прочти и выкинь в корзину для бумаг, если она опять от Синдона». С этими словами Пинкертон бросил своему помощнику запечатанную телеграмму и снова повернулся к столу. Но уже в следующее мгновение раздался удивленный возглас Боба. «Вы ошибаетесь, это не от Синдона, а из Вашингтона». Нат Пинкертон вскочил на ноги. «Давай сюда». Он схватил телеграмму и прочел следующее. «Сенсационное убийство, ЗПТ. Покушение на президента, ЗПТ. Пинкертону. Немедленно явиться, ТЧК. Коклен». «Черт возьми!» — вырвалось у сыщика. «Дело серьезное». «Вы сейчас поедете?» — спросил Боб. «Конечно. И ты поедешь со мной. Пусть Моррисон примет здешние дела. Там ничего особенно важного не предвидится». 2 часа спустя Пинкертон и Боб сидели в вагоне скорого поезда, идущего в Вашингтон. Сыщик сидел, погруженный в свои мысли, и Боб не смел его беспокоить. Только один раз Пинкертон нарушил молчание. «Ты обратил внимание, Боб? Что вы имеете в виду? В Нью-Йорке, кажется, никто ничего не знает о покушении. Я думаю, что не президент пал жертвой упомянутого убийства. Иначе телеграф уже разнес бы эту весть по всему свету». «Но ведь в телеграмме ясно говорится об убийстве, о покушении на президента», — возразил Боб. «Скорее, здесь идет речь о человеке, который был убит при этом покушении, только не о самом президенте». Мистера Коклена, начальника вашингтонской полиции, Пинкертон известил о своем прибытии телеграммой. Уже стемнело, когда скорый поезд въехал под навес вокзала в Вашингтоне. Коклен встречал их.
5: «Вот и вы, мистер Пинкертон! А мы с вами не виделись с того времени, когда вас перевели из Нью-Йорка сюда». «Точно», — сказал начальник полиции. «Этот необычайный случай опять свел нас вместе. Вот уж не думал. Как только вся эта чертова штука случилась, я сразу вспомнил о вас. И очень рад, что вы приехали так скоро». «Ну, я полагаю, что когда дело касается всеми уважаемого главы Соединенных Штатов, ни один американец, любящий свое отечество, не будет медлить». «Позвольте представить вам», — продолжал Пинкертон, «моего давнишнего и испытанного помощника Боба Руланда». Боб и Коклен пожали друг другу руки, затем все трое сели в коляску и поехали в управление полиции. По дороге начальник полиции начал. «Я вам сейчас расскажу, в чем, собственно, дело». «Прежде всего, скажите», — прервал его Пинкертон, — «жив ли президент?» «Конечно, во всей этой истории ни один волос не упал с его головы, так как он вообще отсутствовал».
6: «Странно», — сказал Боб, помотав головой.
4: 2 недели тому назад в Вашингтоне поселился богатый промышленник из Сент-Луиса. Он жил со своей женой в центральной гостинице. Самое интересное было то, что он обладал удивительным внешним сходством с президентом Соединенных Штатов. Издали отличить их друг от друга было бы совершенно невозможно. Благодаря этому обстоятельству президент обратил на него внимание, пригласил его к себе, и мистер Старфилд, так его звали, стал часто ездить в Белый дом и навещать президента. Сегодня утром именно так и было.
5: Он вышел из Белого дома.

0: дома и отправился в своем экипаже в центральную гостиницу. Когда коляска проезжала мимо парка, на подножку вскочил какой-то оборванец и несколько раз выстрелил в седока. Три пули попали мистеру Старфилду в голову, две в грудь, и он скоро испустил дух. Убийца спрыгнул и попытался укрыться в парке. Убегая, он застрелил полицейского, но все-таки его арестовали. Теперь он сидит в полицейской тюрьме.
1: Что же тогда остается делать мне?
0: Самое важное, мистер Пинкертон. Уже давно есть подозрение, что существует тайный заговор с целью покушения на жизнь президента. Организовано целое сообщество анархистов, состоящее из типов, пользующихся самой дурной славой. Как я ни старался обнаружить эту шайку, все было тщетно. Нет никакого сомнения, что нынешнее покушение, жертвой которого пал двойник, дело рук одного из членов шайки. Негодяи приступили к своей жуткой деятельности. Я боюсь, что за первым покушением, неудавшимся, последуют и другие. Поэтому я и вызвал вас, мистер Пинкертон. Я поручаю все это дело вам. Если уж вам не удастся разгромить это преступное общество, то не удастся вообще никому. Вы – моя последняя надежда. Знаменитый сыщик немного помолчал, а потом сказал: «Не сомневайтесь, я посвящу этому делу все свои силы. Сначала позвольте задать вам несколько вопросов».
1: «Пожалуйста».
0: «Вы уже допросили убийцу?»
1: «Разумеется!» — воскликнул Коклен с отчаянием в голосе. «Почти 3 часа я его допрашивал и всякими уловками пытался сбить с толку, но безуспешно».
0: «Он, конечно, утверждал, что совершил убийство по собственной инициативе», — спросил сыщик.
1: «Он говорит, что сделал это из мести. Дескать, он сильно пострадал от несправедливого законодательства этой страны, а виновным в этом считает президента».
0: «Ага, значит, он сознается, что его действия были направлены против президента».
1: «Этого он не отрицает. Ему ведь только впоследствии сообщили, что он убил не президента, а некоего мистера Старфилда. Так он был вне себя от злости и досады».
0: «Больше из него ничего нельзя было выжать?»
1: «Нет».
0: «А как зовут преступника? Мне так и не удалось заставить его назвать себя. Я хотел бы еще сегодня повидаться с этим молодчиком и задать ему несколько вопросов».
1: «Хорошо, мистер Пинкертон. Тогда мы поедем прямо в управление».
0: Вскоре экипаж подъехал к управлению полиции. Все трое вышли и поднялись в кабинет начальника. Коклен тотчас же распорядился привести преступника.
2: «Дело очень интересное», — заметил Пинкертон. «Я пока еще не уверен, что здесь присутствует целый заговор. Надеюсь уяснить себе это из показаний убийцы».
0: Через некоторое время двое полицейских ввели преступника, закованного в цепи. Это был очень неряшливо одетый человек с наглым, циничным лицом и мрачными злыми глазами. Когда он огляделся и заметил Ната Пинкертона, он отшатнулся, и с его уст сорвалось проклятие. Пинкертон громко рассмеялся.
2: «Ха-ха! Посмотрите-ка, ведь это ювелир! Позвольте представить вам, мистер Коклен, этого джентльмена, который так робок, что стесняется назвать свое имя. Его зовут Фрэнк Мерфи. Лет 7 тому назад он повадился наносить ночные визиты в большие ювелирные магазины Нью-Йорка, пополняя свою немалую коллекцию драгоценностей. При этом он тяжело ранил полицейского. Тогда я взялся за это дело. Мне удалось взять нашего дорогого Фрэнка с поличным, и я устроил ему 6 лет полного пансиона за казенный счет в Синг-Синге. Неудивительно, что он так не любит называть свое имя». Коклен улыбался. Он был очень рад, что ему пришло в голову вызвать знаменитого сыщика из Нью-Йорка. Ювелир стоял, опустив голову, и метал из-под лобья на сыщика злобные взгляды. Тот спокойно подошел к нему. «Я сомневаюсь, что на этот раз ты отделаешься 6 годами Синг-Синга. Ты, пожалуй, познакомишься с электричеством, этим чудесным изобретением нашего времени. Ну, да тебя-то не жалко». Тут ювелир, сжав кулаки, рванулся вперед так, что цепи загремели. Казалось, сейчас он бросится на сыщика, но Боб схватил его железной рукой за локоть и оттащил назад.
1: «Слушай, веди себя прилично», — сказал он при этом. «С таким человеком, как мой учитель, надо быть повежливее. Кто этого правила не соблюдает, тот знакомится с моим кулаком, который превращает любой нос в дирижабль, по крайней мере, на 30 минут».
0: Ювелир дико глянул на говорившего, но смекнул, что здесь всякое сопротивление бесполезно. Поэтому он придал своему лицу насмешливое выражение и вызывающе посмотрел на Пинкертона.
2: «Чего вам, собственно, от меня надо?» — дерзко спросил он.
0: Пинкертон был невозмутим. «Я хотел бы знать, каким образом ювелир попал в число анархистов».
2: «Никакой я не анархист! Я уже говорил инспектору, что хотел отомстить президенту страны.
1: за то, что был несправедливо осужден здешними законами. Это я задумал еще в Синг-Синге, и как только вышел на свободу, то первым делом поспешил в Вашингтон, чтобы свести счеты».
0: Пинкертон вытащил из кармана объемистую записную книжку и стал ее перелистывать. Затем он сказал: «Вот оно». Иронически посмотрел на преступника и сообщил: «Ювелир был выпущен на свободу из Синг-Синга уже 8 сентября прошлого года. Стало быть, 10 месяцев назад. Охваченный жаждой мести, он тотчас же поспешил в Вашингтон. И для исполнения замысла потребовалось целых 10 месяцев, хотя ему сотни раз представлялся случай это сделать». Фрэнк пробормотал ругательство, однако ничего не возразил на это неожиданное открытие. «Тебе следовало бы знать, милый мой, что я всегда записываю дату, когда мои постоянные клиенты вновь обретают свободу. В этом есть прок».
1: «Вы удивительный человек, мистер Пинкертон!» — воскликнул Коклен.
0: Сыщик не обратил внимания на эту реплику и, обращаясь к преступнику, продолжал: «Скажи-ка лучше, как тебе пришло в голову мстить за себя президенту? Ведь этот человек вовсе не виноват в том, что тебя осудили. Законы не им писаны».
1: «Но он президент и может, если хочет, менять законы», — пробормотал Фрэнк.
0: «Неужели ты настолько наивен, что думаешь так?» — спокойно спросил сыщик. «Я в это не верю. Все-таки, насколько я знаю, Фрэнк Мерфи малый далеко не простой. Легче было бы отомстить мне, ведь это я упрятал тебя в Синг-Синг и загубил твой выгодный промысел.
1: Пришла бы и твоя очередь».
0: Пинкертон рассмеялся. «Вот тут я тебе верю. В первый раз. Но к делу. Итак, ты утверждаешь, что тебя никто не подкупал и что сообщников у тебя при этом убийстве не было».
1: «Я сам задумал этот план и сам его выполнил. Но судьбе было угодно, чтобы я выстрелил в другого».
0: Пинкертон подошел к преступнику вплотную и пристально посмотрел ему в глаза. Затем, медленно отчеканивая каждое слово, он сказал: «Ты меня знаешь, Фрэнк. И я не понимаю, зачем ты плетешь небылицы. Тебе известно, что я тебя вижу насквозь. Поэтому мой тебе совет: не запирайся и назови своих сообщников. Признание может спасти тебя от электрического стула. Если же ты будешь молчать, тебе ничто не поможет. Я все-таки нападу на след вашего общества, и твоим приятелям от меня не скрыться». Преступник рассмеялся. «Смейся, смейся. Скоро я тебе докажу, что я прав. Итак, не желаешь ли сознаться?» Фрэнк пожал плечами.
1: «В чем мне еще сознаваться? Я все сказал».
0: Пинкертон холодно улыбнулся. «Я тебе сейчас расскажу, Фрэнк, как все это было. Ты и твой характер мне известны, поэтому я могу представить себе все в точности. С тех пор, как ты вышел из Синг-Синга, дела твои шли плохо. Ты болтался там и сям, и тебя за этот год ни разу не поймали, когда ты обделывал свои маленькие штучки. Крупных мошенничеств ты не затевал, так как был напуган, иначе я о тебе, конечно, услышал бы. Наконец ты попал под влияние шайки анархистов. Они обещали тебе огромную сумму, если ты убьешь президента. Черт возьми, — подумал ты, — если я это сделаю, то буду обеспечен на всю жизнь, а если нет, останусь нищим бродягой, который влачит жалкое существование. Я знаю, что ты думал именно так и взялся за это предприятие. И оно тебе удалось бы, если бы в коляске сидел президент. На деле же ты убил совсем другого человека, да еще одного полицейского. Потом ты дал себя поймать. Какой же ты был дурак! Неужели ты не подумал, чем ты рискуешь? Разве ты не соображал, что побег в таких случаях – дело почти невозможное? Разве я не прав? Так не желаешь ли ты сознаться, что существует шайка, которая тебя наняла? Не скажешь ли ты мне, где эти молодчики имеют обыкновение собираться?» Мерфи заскрежетал зубами.
1: «Собака!» — проговорил он, задыхаясь.
0: «Значит, я прав?»
1: «Нет!» — закричал узник. «Ты не прав! Делай, что хочешь, только от меня ты ни слова не узнаешь!»
0: «Спасибо, Фрэнк», — сказал Пинкертон равнодушно. «Этими словами ты убедил меня в том, что существует нечто, о чем я еще не знаю. Но я это узнаю, уверяю тебя».
1: «Ничего ты не узнаешь!»
0: — возразил ювелир, презрительно оскались. Пинкертон обратился к начальнику полиции. «Я вам советую, мистер Коклен, запереть этого типа в самую надежную камеру и приковать к стене. Пусть его стерегут днем и ночью. Во-первых, он опытный взломщик,
2: А во-вторых, не исключено, что его сообщники будут пытаться вызволить его. Злобный вопль Мерфи был ответом. Начальник полиции сказал: «Разумеется, я сделаю все так, как вы сказали, мистер Пинкертон. Эта птичка не вырвется из клетки». Он позвонил, вошли двое полицейских и вывели преступника. «А теперь, мистер Коклен, нам надо с вами кое о чем поговорить. Мне вовсе не хочется лазить по всему городу, чтобы открыть, где собираются преступники. Я надеюсь узнать все проще». У сыщика с начальником полиции было получасовое совещание. Под конец Коклен довольно ухмыльнулся и еще раз искренне сказал: «Мистер Пинкертон, вы удивительный парень. Однако я не слишком уверен, что вам удастся осуществить ваш план, ведь эти ребята очень осторожны. И все-таки я попытаюсь проникнуть в эту тайну». Все трое вышли из кабинета. Руланд устроился на ночлег в ближайшую гостиницу, чтобы на следующий день со свежими силами приняться за поиски преступников.
3: Радиозвезда. Мы читаем рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.
2: Глава вторая. Перехитрили. Фрэнк Мерфи беспокойно ворочался в своей камере. «С ума сойти», — бормотал он. «Надо же было этой собаке Пинкертону встать мне поперек дороги. Теперь мне не уйти отсюда. Моим странствиям, кажется, настал конец. Какой же я осел, что впутался в эту историю. Совсем забыл про этого чертова сыщика. Но уж если мне еще раз удастся вырваться на свободу, я точно отправлю его на тот свет. Надеюсь, начальник полиции не переведет меня в другую камеру и не велит приковать к стене, как ему советовал Пинкертон. Иначе на побег нечего рассчитывать». Так рассуждал преступник. Он был уверен, что его обязательно освободят. «Они мне обещали», — бормотал он, «и говорили, что их тайная власть простирается далеко. Пожалуй, так оно и есть. Только если освобождать, то этой же ночью, иначе Пинкертон может расстроить все планы». Шли часы, но помощи все не было. Преступник надеялся, что его вызволят через окно камеры, которое было на втором этаже и выходило на пустынную улицу. Пробила полночь, но ничего более не было слышно. Фрэнк впал в лихорадочное беспокойство. Он яростно потрясал цепями. Дикая злоба охватила его. Своими силами ему не выбраться. А на следующий день начальник полиции наверняка велит перевести его в другую камеру, до которой с улицы не добраться. Если его к тому же прикуют, это будет означать для него верную гибель. Лишь только он подумал об этом, как у зарешеченного окна камеры, находившегося под потолком, что-то тихо зазвенело. Послышался высокий скребущий звук. Затаив дыхание, Фрэнк Мерфи прислушался. Было похоже, что вырезают оконное стекло. Преступник слышал биение своего сердца. Он не смел шевельнуться, только хрипло дышал, пытаясь хоть что-то разглядеть в ночном мраке. Тихо зазвенели осколки стекла, упавшие на пол. Он едва не вскрикнул от радости, но овладел собой. Он понимал, что его освобождение удастся только при соблюдении полной тишины. В коридоре у его камеры ходил взад-вперед надзиратель. Временами он останавливался у двери, чтобы проверить, все ли в порядке. Поэтому узник часто притворялся спящим. Глубоко и ровно дышал, пока надзиратель снова не начинал ходить. Была гробовая тишина. Даже чуть слышный шорох у окна камеры прекратился. Вдруг от окна раздался сдавленный голос.
4: «Фрэнк Мерфи, ты здесь?»
2: Преступник тихо ответил: «Я здесь, не шуми. У двери надзиратель».
4: «Я перепилю прутья решетки. Ты можешь вылезти, когда будет готово».
2: «Нет, на мне браслеты».
4: «Тогда я влезу к тебе. Я начинаю, а ты мне давай знак каждый раз, когда надзиратель подойдет к двери».
2: «Скорее, уже за полночь».
4: «У меня хорошие напильники. Уложимся в полчаса».
2: «Давай. Мне не терпится выйти из этой проклятой дыры».
4: «Тсс, надзиратель».
2: Воцарилась тишина. Снаружи надзиратель остановился на минуту у двери и пошел дальше, услышав глубокое дыхание спящего.
4: «Он ушел, продолжай». «Порядок».
2: Сверху слышался визг напильника. Через некоторое время голос тихо возвестил:
4: «Один прут перепилен. Осталось недолго». «Тсс, надзиратель».
2: Страж опять подошел к камере. На этот раз он открыл дверь, осветил фонарем и громко позвал:
5: «Мерфи! Мерфи!»
2: Узник, казалось, спал глубоким сном на своей жесткой постели. Когда раздался голос надзирателя, он притворно зевнул и недовольно пробормотал:
6: «Ну чего меня будете? Оставьте меня хоть ночью в покое».
0: Надзиратель быстро оглядел внутренность камеры и закрыл дверь.
4: «Он ничего не заметил?» — послышалось от окна. «Нет, давай. Похоже, он услыхал какой-то шум, так что лучше помалкивать, пока ты работаешь».
0: Работа продолжалась, прерываемая лишь сигналами Мерфи о появлении надзирателя. Наконец, освободитель торжествующе воскликнул.
4: «Готово! Внимание, я спускаюсь!»
0: Наверху что-то тихо задребезжало, затем в отверстие показалась черная фигура и тотчас же бесшумно проскользнула в камеру. На мгновение вспыхнул электрический фонарик, и Мерфи увидел перед собой отчаянного парня. Он был рыжий, с всклокоченной бородой, а одет был в какие-то обноски и лохмотья.
5: «Я тебя еще не видел у мстителей», — удивился Фрэнк. «Ты недавно вступил, что ли?»
0: Тот тихо засмеялся.
4: «Боже мой, эти джентльмены уже давно меня знают. Я из Филадельфии. Они меня сюда вызвали специально, чтобы тебя вытащить. У меня такие штуки получаются, а вот они уж больно неуклюжи, а может и нерешительны».
5: «Ловкий ты парень», — сказал признательный Фрэнк. «Как только тебе удалось сюда взобраться».
0: Рыжий на мгновение осветил свои ноги, которым были прикреплены железные крюки с остро отточенными концами.
4: «В стене трещины, а штукатурка местами обвалилась. Вот я и взобрался. Чертовски тяжело. Вниз будет легче и безопаснее. Я там наверху привязал веревку. По ней мы быстренько спустимся».
5: «Ты молодчина», — прошептал Фрэнк. «Как тебя зовут?»
4: «Рыжий Билл».
5: «В Синг-Синге бывал?»
4: 12 лет».
5: «А знаешь, что здесь Нат Пинкертон, который хочет отыскать мстителей?»
4: «Черт возьми!» — выругался Рыжий Билл. «Дело дрянь. Когда выберемся, снова в Филадельфию удеру».
5: «Ты боишься Пинкертона?»
4: «Не очень-то. Если мы с ним повстречаемся, я ему покажу. А пока стараюсь не попадаться ему на глаза. До сих пор я с ним дела не имел, и в лицо он меня не знает. Это мне на руку».
5: «Конечно», — подтвердил Фрэнк. Во время разговора, который они вели шепотом, Рыжий Билл ловко и бесшумно перепилил железное кольцо на руке преступника.
4: «Так», — пробормотал он, — «одно готово».
5: Едва Билл принялся за другое кольцо, как вдруг случилось нечто совершенно неожиданное. Под потолком в окне камеры внезапно блеснул свет электрического фонарика, послышался щелчок взводимого курка и раздался громкий голос.
6: «Эй, что там такое? Мы, кажется, застали ребят за самым интересным делом. Не двигаться! Кто пошевелится, получит пулю в лоб!»
5: Рыжий Билл молниеносно выхватил револьвер и несколько раз выстрелил в окно. В ответ тоже раздались выстрелы. Затем загремели засовы, дверь распахнулась, и в камеру вошли несколько надзирателей. После короткой, но упорной борьбы Фрэнк Мерфи и Билл были связаны и брошены на пол. Билл буйствовал, как сумасшедший, и силился освободиться из своих пут. Он выл, кричал и старался пнуть надзирателей связанными ногами. Совершенно неожиданно появился начальник полиции Коклен. Один из надзирателей сейчас же доложил о происшедшем, а полицейский, который влез в окно, рассказал, что обратил внимание на свисающую веревку, взобрался по ней и накрыл преступников. Коклен хмуро посмотрел на бесившегося рыжего Билла. «Нат Пинкертон был прав», — сказал он. «Негодяй чуть было не удрал с помощью своего сообщника. То хорошо, что хорошо кончается. Теперь у нас в руках еще одна птичка. Это облегчит Пинкертону работу». Начальник обратился к надзирателям. «Запереть обоих молодцов в камеру для буйных и приковать там к стене. Мы отобьем у них охоту устраивать побеги».
0: Обоих тотчас отвели в узкую камеру, находившуюся во внутренней части здания. Там их и приковали к противоположным стенам. Когда надзиратели вышли, камера погрузилась в непроницаемый мрак. Фрэнк Мерфи первым нарушил молчание. Он испустил проклятие и в бешенстве проговорил.
4: «Ты идиот! Какого черта ты оставил веревку болтаться?» «Не черта!» — возразил Рыжий Билл. «Я оба конца прикрепил кверху. Значит, один из них отвязался и упал». «Ты дурак! И за дело взялся по-дурацки! Ну, чего стоит твоя знаменитая ловкость? Ну, чего стоит твоя знаменитая ловкость? Теперь мы оба вляпались. Мне это будет стоить головы, а ты... Готовься посидеть несколько годиков в Синг-Синге! Ведь из этой дыры нас уже никто не вытащит».
7: «А я не отчаиваюсь», — сказал Билл. «Условлено, что если моя попытка не удастся, то мстители взорвут пол тюрьмы, чтобы нас освободить».
5: «Точно?»
7: «Уверен».
5: «Значит, сделают как с виллой президента? Ведь этот-то план теперь будет исполнен?»
7: «Конечно. Только не все еще готово».
5: «Потайной вход в виллу президента из дома Сиверта уже окончен, наверное?»
7: «Почти. Все еще спорят насчет взрывчатки».
5: «Но ведь было решено, что динамит».
7: Двое снова твердят, что пероксилин лучше.
5: Эх, завтра в среду вечером, как соберется у президента большое общество, так и взлетит вся эта компания на воздух.
7: Я уж этого не увижу. Лучше удеру. Что ни говори, риск есть, а толку может и не быть.
5: Если б так просто было бы удрать.
7: Ну, я-то удеру. В первый раз попробую, когда завтра поведут на допрос. Если мстители еще этой ночью не взорвут эту мышеловку.
5: Ничего из твоей попытки не выйдет, проворчал Фрэнк.
7: Посмотрим. Один револьвер они мне оставили.
5: Да что ты? Воскликнул Фрэнк.
7: Правда. Я его носил под рубашкой в потайном кармане.
5: Но поведут-то тебя связанного.
7: Не думаю. Я прикинусь слабеньким да хиленьким, чтобы с меня тяжелые кандалы сняли.
5: Не поверят. Актер из меня вроде неплохой, так что будь уверен, удеру. А если удастся, поможешь мне сбежать?
7: Ясное дело. На все пойду, чтобы вытащить тебя отсюда.
5: Прежде всего зайди к Сиверту и передай, что я хочу участвовать в последних приготовлениях к взрыву.
7: Ладно. Сколько теперь здесь находится мстителей?
5: При взрыве будет присутствовать все общество, 11 человек.
7: Сиверт, наверное, и есть душа этого предприятия.
5: Конечно, ответил Фрэнк Мерфи. Разве тебе не говорили?
7: Нет, в последнее время у меня здесь дел не было. Вот я с мстителями и не общался давненько.
5: Сиверт, он глава всему. У него доходная гостиница у самой виллы президента. А никто и не подозревает, что делается в ее подвалах.
7: Будем надеяться, что Пинкертон тоже об этом не узнает, ответил рыжий Билл. Уж если он берется за расследование, пиши пропало.
5: Тут он ничего не добьется, уверенно сказал Фрэнк. Все задумано очень хитро, да и у мстителей есть люди поумнее Пинкертона. Например, безумный Фриц. Это очень богатый человек. Ему бы в такие дела не вмешиваться. Только он действует по убеждению. Он готов, если нужно, и самого себя вместе со всеми подорвать. У него постоянно при себе динамитная бомба в кармане, на всякий случай.
7: Не глупо, сказал Билл. Он тоже живет здесь.
5: Конечно. Он называет себя рантье Блактре и вообще играет важную роль в обществе. Он и француз Мельвиль живут в одном доме и все время вместе.
7: А с другими ты тоже близко знаком?
5: Они только орудие в руках этих двух, а еще ресторатора Сиверта. Они у него на жаловании, по-моему, нет более отчаянных парней. С ними Пинкертону не справится. Если они узнают, что он их преследует, ему не жить. Наступало утро. Мерфи растянулся на полу, насколько позволяло его положение, и заснул. Спящего разбудил громкий хохот рыжего Билла. Он поднял голову и не сдержал удивленного возгласа. Рыжий Билл уже не был прикован к стене, а сидел, очень довольный, скрестив ноги на полу маленькой камеры.
7: «Ты свободен?» «Разумеется! Думаешь, мне охота сидеть всю ночь у стены?»
5: «Ни капельки! Вот я и вылез из цепей, а снова я их надену не скоро».
7: «Черт возьми!» — воскликнул Фрэнк Мерфи. «Освобождай теперь меня! Теперь-то я уверен, что тебе удастся удрать!»
5: «Хитер, не хуже Пинкертона!» Рыжий Билл засмеялся, и Фрэнка вдруг прошиб холодный пот. Он где-то слышал раньше этот презрительный смех, и не однажды. Но где? Рыжий Билл поднялся с пола, схватился за голову и снял рыжий парик с бородою. Хорошо знакомое лицо Ната Пинкертона глянуло на преступника. Он был застигнут врасплох и подавлен такой неожиданностью. Сыщик спокойно подошел к узнику. «Теперь ты меня узнаешь?» – спросил он насмешливо. «Никакого рыжего Билла нет. Я просто сыграл с тобой маленькую комедию, чтобы поговорить по душам. Это мне вполне удалось, и я тебе очень благодарен за те сведения, которые ты мне любезно сообщил. Заверяю тебя, что теперь вилла президента не взлетит на воздух. А о господах Сиверти, Блактре и Мельвилле я позабочусь особо, и они скоро будут твоими ближайшими соседями. Еще раз спасибо тебе. Прими мои искренние уверения в том, что большего дурака, чем ты, я в мире не встречал». Преступник слушал в совершенном оцепенении. Этот номер, мастерски исполненный сыщиком, произвел на него угнетающее впечатление. Он и подумать не мог, что рыжий парень, перепиливший прутья решетки для его освобождения, знаменитый сыщик. Ему в голову не приходило, что все это ловко поставленная комедия, когда в камеру ворвались надзиратели и стали вязать отчаянно сопротивлявшегося рыжего Билла. Словно оглушенный, неподвижно висел Фрэнк Мерфи в своих цепях, и только когда Пинкертон подошел к двери, которую для него снаружи отомкнули, преступником овладело дикое бешенство, и он стал осыпать уходящего градом проклятий. Вошел начальник полиции Коклен и поздоровался с сыщиком, улыбаясь и не обращая никакого внимания на бесновавшегося у стены преступника. «Ну, как провели эту ночь в тюрьме?» «Признаться, на душе у меня было тяжело, когда я приказал, согласно вашему плану, запереть вас здесь вместе с этим негодяем». «Я добился от него, чего хотел», — весело ответил сыщик. «Теперь мне все известно. Этот простак сообщил мне даже больше, чем мне надо было узнать. Мы действительно имеем дело с целой шайкой, и скоро она будет обезврежена».
1: «Смотри, как бы тебе самому не взлететь на воздух, проклятая собака!» — в бешенстве закричал Фрэнк Мерфи.
5: «Спасибо за добрый совет. Я постараюсь ему последовать», — спокойно ответил Пинкертон. Затем они с начальником полиции удалились, оставив Фрэнка Мерфи в камере одного. Узник скоро умолк, сообразив, что бесноваться и орать бесполезно. Он вынужден был признать, что для него игра окончена. Так как он стал вести себя смирно, днем его не приковывали к стене, и он мог свободно расхаживать по камере. Кончилось все это тем, что однажды утром его нашли мертвым. Он разорвал рубашку на полосы, связал их вместе и повесился. Так он избежал смерти на электрическом стуле.

0: Радиозвезда. Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Петр Каледин.
1: Глава третья. Неудавшееся покушение. Гостиница, в которой ночевал Боб Руланд, находилась рядом с Риджент-стрит. Великий сыщик установил, что рантье Блактре и Мельвиль живут на этой же улице. У них был небольшой собственный дом. Блактре жил во втором этаже, Мельвиль в первом. Было около полудня, когда Пинкертон и Боб вышли из гостиницы и направились на Риджент-стрит. Одетые как настоящие бродяги, они медленно приближались к дому номер 16. Перед этим небольшим строением был палисадник, высокий решетчатый забор. Пинкертон и Боб осторожно озирались, словно хотели убедиться, что за ними не наблюдает полицейский. Вскоре они позвонили у калитки палисадника. Ответа не последовало. Пришлось подождать несколько минут. Когда на повторный звонок калитку все же не открыли, они применили заранее условленный прием. Пинкертон толкнул своего помощника в бок и показал ему рукой назад. Оба быстро скрылись в боковой переулок. Появился полицейский и медленно прошел мимо дома. Казалось, он их не заметил, так как и не посмотрел в их сторону. Когда он исчез из виду, Боб и Пинкертон вернулись и снова позвонили у калитки. Они были уверены, что разыгранная ими сцена будет замечена обитателями, что на самом деле и получилось. Как только они позвонили, показалась негритянка. Она открыла калитку и быстрым жестом предложила им войти. Они вошли в прихожую, а оттуда их провели в приемную. Едва переступив порог, они в ужасе вскрикнули и отшатнулись. Оба хозяина дома, Блактре и Мельвиль, холодно усмехаясь, стояли против входа и целились в них из револьверов.
2: «Черт побери!» — воскликнул Пинкертон. «Вот так милая встреча! Уберите-ка ваши револьверы, джентльмены!»
3: «Если вы переодетые полицейские, ваш последний час пробил!» — закричал Блактре, бородач атлетического сложения. Пинкертон и Боб расхохотались.
2: «Билл, ты слыхал? Мы переодетые полицейские!» «Лучшей шутки не придумаешь», — сказал Пинкертон. «Я могу гордиться, что меня принимают за полицейского. Кто из вас будет мистер Блактре?»
3: «Это я», — ответил великан, не опуская револьвера. «Говорите скорее, мерзавцы, откуда вы и чего вам здесь надо?»
2: «Откуда мы? Да из тюрьмы»,
1: — спокойно ответил Пинкертон, как ни в чем не бывало подошел к столу, налил себе виски и выпил. Его поведение немного озадачило обоих обитателей дома. Они опустили револьверы, однако не спрятали их. Мельвиль, низкорослый француз, громко рассмеялся.
2: «У этого малого нахальства не занимать», — сказал он.
3: «Простите, джентльмены», — сказал Пинкертон, радостно осклабясь.
2: «Я отсидел 6 недель, и вы можете себе представить, каково мне было, когда я увидел здесь бутылку виски, которого мне так давно и страстно хотелось. Я не устоял против искушения. Уж вы позвольте мне налить еще рюмочку».
1: Он налил себе, подозвал Боба и предложил ему полный стакан. Тот с жадностью выпил. Мельвиль засмеялся и спрятал револьвер в карман.
2: «Этих нечего бояться», — сказал он. «Поберегите патроны для более важного случая, Блактре».
1: Но великана не так было просто убедить. Все еще держа револьвер наготове, он сказал грозно.
3: «Я не верю им. Вы пришли из тюрьмы? Ну и что же вам здесь надо?»
1: Пинкертон стал перед Блактре, широко расставил ноги и сказал:
2: «Могу я свободно говорить при нем?»
3: «Конечно», — недовольно ответил Блактре. «Однако к делу».
2: «Я пришел от старика Мерфи», — спокойно сказал Пинкертон.
3: «От Мерфи?» — великан опустил револьвер. «Как же могло случиться, что ты разговаривал с ним в тюрьме?»
2: «Я провел с ним пару часов в камере для буйных».
3: Блактре кивнул. «Продолжай».
2: «Он просил передать вам, что Нат Пинкертон следит за вами, так что вам надо быть поосторожнее».
3: «Черт возьми, Нат Пинкертон! Уж не нью-йоркский ли это сыщик?»
2: «Да, он самый. Мерфи просит, чтобы вы поскорее выручили его из этой ямы. Он говорит, что вы обещали».
1: Как только Пинкертон заметил, что Блактре спрятал свой револьвер, он потихоньку сунул руку в карман. Блактре и Мельвиль расхохотались при последних словах Пинкертона.
3: «Если этот дурак нам поверил, тем хуже для него. Мы не подумаем его выручать. Завтра мы исчезнем из Вашингтона. Пусть тогда предает нас».
1: Пинкертон быстро выхватил из кармана короткий металлический брусок и нанес им сильнейший удар в висок великана. Тот Тот, не издав ни звука, упал как подкошенный. Одновременно Боб вытащил свой револьвер, прицелился в Мельвиля и крикнул: «Руки вверх!» Француз отпрянул и попытался быстро сунуть руки в карман, где находился револьвер. Тогда Боб взвел курок. Мельвиль поднял руки. Боб быстро подошел к нему и спокойно вынул из его карманов два револьвера. Мельвиль и Блэктре были связаны по рукам и ногам. Из карманов Блэктре Нат Пинкертон осторожно извлек три заряженных револьвера и динамитную бомбу. Вскоре великан пришел в себя и зарычал от ярости, увидев, в каком положении находится. Он стал дико метаться по полу, стараясь особенно сильно ударяться левым боком. «Не старайся напрасно, Блэктре», — спокойно сказал Пинкертон. «В твоем левом кармане больше нет бомбы. Эту опасную игрушку я взял себе. У тебя она могла бы слишком легко взорваться». Блэктре перестал биться.
3: «Кто ты?» – прохрипел он.
1: «Я? Нат Пинкертон».
3: «Я так и думал», – мрачно проворчал преступник. «Нас предал Мерфи».
1: «Невольно», – кротко ответил Пинкертон. «Я его перехитрил».
3: «Значит, вам все известно?» – спросил Блэктре.
1: «Все», – спокойно ответил сыщик. «Я могу вас заверить, что вилла президента не взлетит на воздух». Блэктре лежал будто в обмороке, и когда пришли полицейские, он вел себя тихо. Преступников не увезли, а по приказанию Пинкертона оставили в доме, чтобы никто в городе не знал об их аресте. Президента обо всем предупредили и условились, чтобы торжество, назначенное на вечер, не было отложено. Однако приезжающие гости тут же выходили из виллы через заднюю дверь и окольными путями направлялись к Белому дому. Одновременно и в ресторан Сиверта съезжались гости, которые также один за другим исчезали через заднюю дверь. В углу ресторана сидел оборванный молодой человек и пил виски. При этом он внимательно наблюдал за хозяином, который стоял за прилавком. Тот был очень неспокоен и едва мог скрывать охватившее его волнение. Из подозрительных типов, которых наблюдательно считал 8, 7 уже вышли. 8-й стоял у входной двери и пристально глядел на улицу. Очевидно, он кого-то поджидал, и его очень беспокоило, что никто не являлся. Один раз хозяин подошел к двери и тихо сказал парню: «Не понимаю, почему Блэктре и Мельвиль так долго не идут? Впрочем, это не помешает нам сделать свое дело, явятся они или нет». «Конечно», — проворчал тот, — «остальные уже за работой. Через час представление будет кончено». Хозяин злобно захохотал и снова стал за прилавок, откуда он то и дело бросал недоверчивые взгляды в сторону скромного посетителя, сидевшего в углу. Но тот спокойно сидел на стуле, погруженный в свои мысли, и, казалось, не обращал никакого внимания на окружающих. По улице, шатаясь, плелся пьяный бродяга и приближался ко входу в ресторан.
4: «Эй!» – закричал он издали. «Здесь есть виски! Налейте-ка мне рюмку!»
1: Неверными шагами он вошел в ресторан, и человек у двери отступил в сторону, чтобы его пропустить. В то же мгновение пришелец вынул из кармана небольшой металлический брусок и сильно ударил им парня в лоб. Тот, даже не вскрикнув, без чувств свалился на пол. Одинокий посетитель ресторана поднялся и в один миг очутился у прилавка. В его руках блестели два револьвера, дула которых были направлены на хозяина. «Не с места, или ты погиб! Я тебя пристрелю при малейшем движении!» Сиверт побледнел и судорожно ухватился за прилавок. Он видел, как пришедший бродяга связывает растянувшегося перед дверью сторожа. «Кто вы такие?» – закричал хозяин. Бродяга внезапно сбросил с себя лохмотье и предстал перед ошеломленным хозяином в элегантном костюме. «Мое имя Нат Пинкертон».
4: «А я Боб, его помощник», –
1: прибавил молодой человек, не переставая целиться в дрожащего хозяина. Сиверт съежился, когда услышал имя великого сыщика. «Нат Пинкертон!» – в ужасе пробормотал он. Пинкертон быстро связал его руки. В ресторан вошли полицейские и забрали обоих преступников. «Ну а теперь пошли в подвал», – сказал Пинкертон. Группа, возглавляемая им, вышла через черный ход. Люди с величайшей осторожностью спустились по темной узкой лестнице. Мерцающее пламя масляной лампы освещало подвальное помещение, загроможденное бочками и ящиками. Очень скоро сыщик обнаружил за грудой досок темные отверстия, служившие входом в подземный коридор, который вел к вилле президента. Пинкертон вытащил оба своих револьвера. «За мной», — сказал он тихо и пополз в подземный ход. Остальные последовали за ним. Подвал виллы президента служил кладовкой, но теперь в нем шла зловещая работа. Одна из больших каменных плит пола была отодвинута в сторону, и на ее месте зиял черный провал, который вел в подземный ход.
5: Похоже, что именно из этой дыры вышли одетые в черные люди, которые развернули здесь такую лихорадочную деятельность. Они несли небольшие ящики, из которых вынимали мешки и складывали штабелем, проявляя величайшую осторожность.
6: «Смотрите в оба», — сказал один из них. «Эта дрянь может легко взорваться, и тогда мы все взлетим на воздух».
5: Молча исполняли эти люди свою ужасную работу. Они намеревались взорвать всю виллу вместе с собравшимися наверху лучшими представителями общества.
6: «Последний ящик», — сказал кто-то. «Через полчаса вся эта музыка рванет».
5: «Стой!» — раздался вдруг неожиданно громкий голос. Из отверстия пола вынырнул Нат Пинкертон и навел дуло обоих револьверов на перепуганных преступников. Негодяи шарахнулись, словно увидели привидение. Некоторые из них знали Пинкертона в лицо, но не могли поверить, чтобы он явился перед ними собственной персоной. «Прошу прощения, джентльмены», — сказал Пинкертон, несмотря на ужасную опасность, с ледяным спокойствием. «Мне очень жаль, что я должен прервать ваши интересные занятия, но господа Блэктре, Мельвиль и Сиверт уже находятся в тюрьме, поэтому взрывать виллу нет необходимости». С этими словами сыщик впрыгнул внутрь. Он хорошо понимал, что погибнет, если только кому-нибудь из преступников вздумается выстрелить в кучу взрывчатки. Но мерзавцы были слишком ошеломлены. Кроме того, им была дорога собственная жизнь, и жертвовать собой никто не решался. Раздалось только несколько неистовых проклятий, когда вслед за сыщиком стали появляться полицейские. Злоумышленники увидели, что попались, и что сопротивление бесполезно. Они предоставили себя своей судьбе и только ругались. Снова Пинкертону пришлось выслушивать угрозы. Каждый из арестованных клялся ему отомстить, как только выйдет на свободу. Сыщик лишь смеялся в ответ. Что он мог сказать на это? Успех был необычайный. Обезвредив опасную шайку, Пинкертон принес своему отечеству большую пользу, и этого ему не забыли. Преступников же отправили на много лет в Синг-Синг.
0: Мы читали рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне. Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Юлиан Семенов. Рассказ «Начало и конец». Читает Сергей Алексяк.
1: Первое, что она увидела после того, как смогла воспринимать окружающее, был сын. Он лежал на траве. Маленький, несуразный, длинноногий и мягкий. Лосиха заметила, что глаза у него слишком добрые и большие. Таких глаз не бывает у взрослых, сахатых. Ей понравилась грудь сына, большая и широкая. Ей казалось странным, что это длинноногое маленькое существо, лежащее на траве, ее сын. Если бы она могла засмеяться, то она с удовольствием рассмеялась бы. Теперь боли не было, только усталость и сладкая тревожная радость жила в ней. Раньше в ней никогда не было такой радости, так что лосиха была бы очень рада рассмеяться, но лоси никогда не смеются. Они только плачут, если пуля пробила лопатку и разорвала сердце. Последние минуты перед смертью лоси стоят и плачут очень крупными слезами. Весеннее солнце никогда не бывает таким сухим и палящим, как летнее. Лосихе казалось, что солнце летом устает так же, как лес, травы и она сама. Оно делалось таким палящим, казалось лосихе, из-за усталости и недовольства. И сейчас, глядя на сына, который уже два раза поднимался на ножки и, раскачиваясь, стоял и смотрел на небо, лосиха волновалась, как бы солнце не стало таким, как летом. Лосиха знала, как тяжело идти летом по душному лесу, когда все пронизано тяжелым запахом хвои и обязательно тянет гарью из-за далеких лесных пожаров. Поэтому она боялась, как бы сегодняшнее спокойное и теплое солнце не стало белым и палящим, как летом. Она уже привыкла к такому солнцу за 3 года жизни, а сын, конечно, испугается зноя, духоты и тяжести, которую приносит лето. Хотя, подумала лосиха, его можно будет отвезти в реку. Но он же не умеет плавать, вдруг сообразила она. Он же совсем маленький, и ему будет трудно и страшно плыть. Теперь лосенок лежал рядом с ней, и она ласково облизывала его, приглаживая шерстку так, чтобы она блестела под солнцем и не торчала некрасивыми разноцветными кустиками. Он спал, положив голову на передние ноги. Копытцы у него были такие мягкие, что лосиха даже легонько куснула их. Лосенок не проснулся, только что-то зачмокал во сне. Он спал долго, а лосиха все облизывала его, и он становился ей все больше и больше дорог. Вечером, когда солнце спряталось и стало темно, лосиха поднялась, и ее сын тоже поднялся. Она пошла по лесу тихонько, все время оборачиваясь, и сын шел следом за ней и смотрел по сторонам своими не в меру большими и добрыми глазами. Потом он обогнал мать и пошел первым. Он шел влево, к тем местам, куда не ходили взрослые лоси. Но он был совсем маленький и не знал этого. Мать осторожно толкнула его губами в бок, чтобы он не поворачивал влево. Но, по-видимому, она не рассчитала сил, ведь это был ее первый сын, и лосенок упал. Он поднял голову и посмотрел на мать с такой укоризной, что та, подождав, пока он поднимется, разрешила лосенку идти влево, туда, где были чужие запахи, отличные от запахов леса и трав, которые растут там, где поле переходит в болото. Ночью они перешли дорогу и остановились в маленьком кустарнике, около пруда, в котором плавали сонные белые лебеди. Телефон трезвонил уже 7 раз подряд, а трубку все равно никто не поднимал, потому что слушали передачу о вчерашнем футбольном матче. Но телефон звонил так настойчиво, что трубку пришлось снять. «Алло!» — закричали в трубке высоким голосом. «Немедленно выезжайте в Сокольники! Здесь в детский сад зашла лосиха и топчет детей! Немедленно пристрелите ее! Вы слышите? Дети в опасности!» В Сокольники поехали 3 охотника. 2 охотника были молодыми ребятами, а 1 – старым, опасным и очень известным чемпионом по стрельбе. Они приехали в детский сад, вошли во двор, держа наготове заряженные ружья. Но они опустили заряженные ружья, потому что увидели маленького лосенка, который стоял подле матери и беззаботно играл с деревянными игрушками, брошенными детьми в песочнице. Три охотника опустили ружья и стояли, улыбаясь и радуясь тому, как спокойно играл лосенок. Только у матери уши были прижаты, и вся она то и дело вздрагивала, но не хотела беспокоить сына и поэтому старалась держаться как можно спокойнее. Старый охотник сказал: «А ну, уходите-ка отсюда!» А молодые охотники стали хлопать в ладоши и обходить лосиху. Ее сын удивленно смотрел на людей. Мать стала подталкивать его к выходу, но лосенок не пошел к воротам, а повернулся к молодым охотникам и стал играть с ними, то подпрыгивая вплотную, то делая быстрый прыжок в сторону. Ему понравилось играть с ними, и они не делали с ним ничего плохого, и поэтому лосиха хоть и дрожала, но теперь уже не так тревожно поводила ушами и била копытами мягкую темную землю. Прошло полчаса, но охотники никак не могли выгнать лосиху с сыном из детского сада. Они, правда, не очень-то и старались выгнать их, потому что на застекленную веранду вывели малышей, и те смотрели на лосей глазами полными восхищения. Все вздрогнули, когда у ворот заскрипели тормоза. Это приехала еще одна машина. Из нее выскочил высокий, здоровенный мужчина в зеленой куртке и с ружьем. Он сбежал во двор и вскинул ружье, целясь в лосиху. «Ты что, сошел с ума?» — сказал старый охотник. «Так ведь ее просили пристрелить», — ответил мужчина в зеленой куртке. «Мне так у вас сказали». «Ее никто не просил стрелять», — ответили молодые охотники. «Ее надо выгнать отсюда и проводить через дорогу, в лес». «Так что же вы ее не выгоняете?» «Она не уходит, потому что здесь хорошо лосенку. Видишь, он играет». Мужчина в зеленой куртке разрядил ружье, засмеялся громким смехом, прищурил свои маленькие голубые глаза, спрятанные в припухлых веках, и шагнул к лосенку. Лосенок отскочил в сторону, а потом подбежал к человеку в зеленом и тронул его руку своими теплыми губами. Человек неожиданно схватил лосенка крепко так, что тот закричал, сжал его и побежал к воротам. Он выбежал в ворота и бросил лосенка. Лосенок упал, а потом, медленно поднявшись, побежал в сторону. В первое мгновение лосиха ничего не поняла. Так все это стремительно произошло. Но когда она поняла, что случилось, глаза ее стали жестокими, и она в два прыжка очутилась за воротами рядом с сыном. Через минуту они скрылись в кустарнике. «Ну, я отвезу вас на своей машине», — сказал человек в зеленой куртке и засмеялся громким смехом. «Тоже мне охрана общественного спокойствия. Вы бы прогоняли лося до вечера». «Я не поеду с вами», — сказал старый охотник. «Мне не хочется ехать с вами». «И мы, пожалуй, пройдемся пешком», — сказали два молодых охотника. «Медицина советует ходить пешком по многу, не так ли?» Лосенок теперь часто падал. Мать нагибалась над ним, облизывала и помогала встать, поддерживая своей головой. Но лосенок падал все чаще и чаще, а потом он совсем упал. Подломились ноги, он сначала опустился на колени, а потом ударился грудью об землю, а потом головой. Мать опустилась рядом с ним. Она легла совсем рядом, чтобы согреть его своим теплом, потому что сына всего трясло, и большие добрые глаза стали красными и маленькими. Пошел дождь, и лосих решила, что это очень хорошо для сына, потому что дождь приносит прохладу и делает землю не твердой, а упругой и пружинистой. Но сын дрожал все больше, и дрожь его стала пугать лосиху. Она поднялась и стала просить сына подняться. Ведь когда страшно, тогда надо обязательно встать на ноги. Но лосенок не поднимался и не открывал глаз, только тихонько стонал, и бока его раздувались. И мать видела, какие у него тоненькие ребра. Лосиха снова стала тормошить его, Но сын не поднимался и теперь даже не открывал глаз. А дождь шел все сильнее, и вдали ворочался гром, и часто становилось светло, как днем, потому что небо рвала голубая молния. И снова звонил тревожно телефон. «Лосиха нападает на людей», — сказали охотникам. «Помогите же нам в конце концов!» На этот раз никто ничего не выдумывал. Лосиха ходила по парку и несколько раз чуть не забила копытами отдыхающих. «Я не поеду туда», — сказал старый охотник. «Пусть едет тот, в зеленом». Лосиха шла по дороге, посыпанной мелким белым песком. Перед ней стоял человек в зеленой куртке. В руках у него была длинная черная палка. «Это он», — вспомнила лосиха. «Ведь это он был тогда и хватал сына и бросал на землю». Она вспомнила это отчетливо и страшно. Вообще она последние два дня ничего не помнила. Она просто ходила, пустая игулка внутри, как будто у нее вынули сердце. Но сейчас она вспомнила этого человека, и гнев стиснул ее поперек груди. Она шла прямо на человека, который смотрел на нее маленькими голубыми глазами. Он казался ей крохотным и слабым, как, в общем-то, и все остальные люди. Она больше ничего не будет делать с ним. Просто она должна ударить его. Но она не смогла ударить человека. Она увидела красную молнию в руках у человека и почувствовала боль. Точно такую, как несколько дней тому назад, перед тем, как увидала сына. Она чувствовала эту последнюю боль, которая ей казалась снова первой радостью, входила в нее, потому что она думала, что сейчас рядом с ней окажется ее сын. Она не могла идти и раскачивалась, и из глаз у нее катились предсмертные слезы, а она все равно стояла счастливая, потому что боль казалась ей предвестником счастья.
0: Мы читали рассказ Юлиана Семенова «Начало и конец». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия провела успешный пуск новейшей ракеты «Сармат». Об этом президенту доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. Выслушав доклад, Владимир Путин подчеркнул, «Сармат» является самым мощным ракетным комплексом в мире. Этот комплекс гарантированно преодолевает действующие перспективные системы противоракетной обороны, уточнил глава государства.
2: Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности.
1: В конце года «Сармат» встанет на боевое дежурство, отметил Владимир Путин. Вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство не допустит монополизации рынка маркетплейсами. Цель проекта – поддерживать конкуренцию между платформами и продавцами, а также защищать права потребителей. За последние 3 года рынок электронной коммерции вырос более чем в 2,5 раза. Основной причиной этого стало развитие традиционной розницы и рост онлайн-импорта. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, объем интернет-торговли в этом году достигнет 11,5 триллионов рублей, что составит более 18% от общего розничного оборота. На российском рынке топлива наблюдается дефицит бензина марки АИ-95. Как сообщает «Коммерсант», это связано с внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов, снижением первичной переработки и увеличением потребления в сезон. По информации источников издания, компании вынуждены перенаправлять производство в пользу более востребованного АИ-92. Спрос на 95-й бензин перед летним сезоном растет быстрее, чем его предложение. Внебиржевые продажи бензина этой марки идут с премией в 10%. Однако даже по такой цене приобрести топливо становится затруднительно. Росмолодежь разрабатывает онлайн-ресурс для поддержки молодежи. Платформа поможет подросткам решать различные вопросы и способствовать их нравственному и духовному развитию. На проект выделено 95 миллионов рублей. Поддержку можно будет получить через мессенджеры и чат-боты, включая чат-бот в национальном мессенджере «Макс». Новый ресурс интегрирует с уже существующими платформами «Молодежь России» и «Навигатор возможностей». Главная цель проекта – создать единую среду для молодежной политики и сделать помощь более доступной для подростков, особенно тех,

0: Читает Андрей Филиппак.
1: Милосердный Боже, если кто-либо и может походить на это зловредное существо, которое нам непрестанно изображают разрушающим дела Твои, так это гонитель. Вольтер. Наука не всегда занимала должное место в области знания. Авторитетом ее долго пренебрегали, ее выводы оспаривали, ее принципов не признавали. В течение многих веков успехи ее были так медленны и трудны, потому что ум человеческий не всегда владел искусством наблюдать природу и изучать ее при помощи опыта. До эпохи Возрождения наука была подчинена педантическому авторитету схоластики и, порываясь к жизни, изнемогала под тяжестью гонений. Коперник, отрешаясь от ходячих мнений и проповедуя вопреки учению Римской Церкви и учителей его времени, что Земля вращается вокруг Солнца, Галилей, открывая перед человечеством поразительное зрелище истинного движения светил, подготовили важный переворот в истории философии. Тогда впервые было замечено, что человек сбивается с пути, если ожидает найти истину у других людей, которым, как и ему, она также неизвестна, вместо того, чтобы искать истину в природе, открывающей ее терпеливому исследователю. Галилей, направляющий зрительную трубу на небо, вот важное событие в истории прогресса. Это ученый, отказывающийся разбирать тарабарщину устаревших учителей. Это новая философия, начинающая новую эру наблюдений. Это ум, сам себя освобождающий от пут. В течение всех средних веков порабощенная наука подчиняется схоластике, этой узкой философии, которая почитает истинным только то, что признано католической церковью и преподано учителями, подчиненными ее догматам. В настоящее время наука совершенно свободно провозглашает свои истины. Новатор легко ниспровергает здание признанной теории, если является вооруженным фактом, несовместимым с этой теорией. Но не всегда так было. История мучеников астрономии представила уже нам пример этого. Бэкон и Декарт, суть основателей научного метода, творцы здравой логики, которая учит нас, по выражению великого французского философа, так направлять свой разум, чтобы искать истину в знании. Декарт провозгласил независимость суждения, объявив, что не следует ничего признавать за истину, что не может быть ясно и точно познаваемо, как истина. На эту мысль, кажущуюся нам теперь такой простой, раньше смотрели как на что-то чудовищное. Ссылаться на доводы чувства и разума, вопреки учению Аристотеля или правилам, преподаваемым Римской Церковью, было преступлением. Таким образом, заблуждения и предрассудки переходили из поколения в поколение. Когда астроном осмелился сказать: «Я видел пятна на Солнце так, как видишь чернильные пятна на бумаге», выражение, употребленное Галилеем, ему отвечали: «Этого не может быть. Наши учителя учат нас, что Солнце нетленно. Пятна же были бы признаками тленности». Великое философское движение эпохи Возрождения имело в XIII веке предтечу столь же замечательного по своему гению, как и по своим несчастьям. Мы говорим о Роджере Бэконе. Знаменитый английский монах в самом деле был первый философ, протестовавший против заблуждений схоластики. «Я бы велел сжечь, — говорил он, — все книги Аристотеля, если бы они мне принадлежали, потому что, изучая их, теряешь время. Они служат только к умножению заблуждений и распространению невежества». Выражаясь таким образом, Бэкон говорил не об Аристотеле древности, но о том, что может быть названо аристотелизмом средних веков. Роджер Бэкон, родившийся в Уилчестере в графстве Сомерсет в 1214 году, первоначально обучался в Оксфордском университете, откуда вскоре прибыл в Парижский университет, который пользовался тогда большой славой. Получив степень доктора богословия, он вступил в

0: орден францисканцев, в то время как Людовик Святой боролся со своими западными вассалами. Неизвестны в точности обстоятельства его жизни в эту эпоху. Известно только, что проявившаяся наклонность его к естественным наукам и к изучению природы стоила ему многих мучений со стороны его фанатических собратьев. Роджер Бэкон принялся сначала за изучение латинского, греческого, еврейского и арабского языков, чтобы иметь возможность читать древних в оригинале. Изучение языков не мешало ему заниматься математикой, астрономией, физикой, химией и вести занятия всеми этими науками одновременно. Он полагался прежде всего на свидетельство опыта и распространял свое здравое учение между многочисленными молодыми людьми, помогавшими ему в его исследованиях. Его деятельность и ум не замедлили сделать его известным. В Париже Роджера Бэкона знали под именем «Удивительного доктора», прозвание, которое он заслужил многочисленностью и важностью своих открытий по всем отраслям наук. Бэкон первый заметил неточность юлианского календаря по отношению к солнечному году. Он предложил папе Клименту IV исправить его. Эта работа была исполнена только спустя 3 века после его смерти. Он первый изучил свойства вогнутых и выпуклых стекол, сделал первые очки для дальнозорких, первый дал теорию телескопа. Если этот великий труженик и не открыл, как это ошибочно утверждали, пороха, очень ясно описанного 50 лет назад Марком Греком, тем не менее он содействовал усовершенствованию производства этого вещества, указав способ очищать селитру, которая, как известно, есть одна из главных составных частей пороха. Но Бэкон жил в эпоху нетерпимости и фанатизма, а потому эти важные работы послужили поводом к обвинению его в магии. Народное воображение сделало его героем самых сверхъестественных явлений. Его считали колдуном и рассказывали, будто он сделал из стали голову, которая могла говорить и предсказывать будущее. Об этом мы не находим ничего в его сочинениях, но зато из них можно подробно видеть, как много страданий доставили ему зависть и фанатизм его собратьев-монахов. Начальники его ордена воспретили ему под страхом быть посаженным на хлеб и воду давать кому бы то ни было свои сочинения. Но Роджер Бэкон нашел поддержку в папе Клименте IV, который чрезвычайно интересовался чудесными изобретениями знаменитого кордильерского монаха. Бэкон переслал папе через одного из преданнейших учеников своих, Жана Парижского, рукопись своего сочинения «Опус Майус», а потом и свое послание «О тайных творениях искусства и природы». Книги эти содержат в себе неисчерпаемое научное богатство и выставляют Роджера Бэкона одним из величайших умов человечества. «Опус Майус» трактует почти о всех науках, даже о лингвистике. В этом труде изложены основания оптики, теория зажигательных стекол, самые точные замечания о явлениях отражения света, объяснение радуги, указание на предварение равноденствий. В нем попадаются положительные откровения, доказывающие присутствие в авторе такой необыкновенной проницательности, что он кажется иногда одаренным способностью предчувствовать будущее. Так, объяснив приготовление пороха, Роджер Бэкон говорит: «Достаточно воспламенить небольшое количество его, чтобы получить яркую вспышку, сопровождающуюся ужасным треском. Посредством его можно уничтожить целую армию и даже целый город». Когда Роджер Бэкон говорит о физике и механике, то кажется, что он описывает паровые машины, железные дороги и указывает на возможность воздухоплавания. «Можно сделать машины, — говорит автор, — которые будут двигать самый большой корабль быстрее, чем целый полк гребцов, и нужен будет только один лоцман, чтобы править им. Можно также заставить двигаться экипажи с невероятной быстротой без участия какого-либо животного. Наконец, есть возможность сделать и такие машины, которые посредством крылатого прибора дадут возможность летать по воздуху наподобие птиц. Кроме того, Opus Maius отличается еще и другими достоинствами. В нем есть великолепная глава, где говорится об искусстве производить опыты. Опытные исследования рассматриваются там как одно из главнейших средств, которые ум должен употреблять для раскрытия истины. Только при помощи опытов физики и химии можно добиться сколько-нибудь значительных открытий. Правда, автор, забравшись в область философии, теряется среди предрассудков своей эпохи. Он верит в возможность получить из небольшого количества драгоценного металла огромное количество его. Верит в существование средств, могущих продолжить человеческую жизнь. Но не следует забывать, что он жил в 13 столетии. Неисполнение монастырского устава, яростная завистливая ненависть монахов, порожденная славой Роджера Бэкона, доставили ему много страданий. Пока ему покровительствовал папа, нападки, направленные против него, значительно сдерживались. Зато по смерти Климента IV они разразились уже несдерживаемой яростью. В 1278 году, когда на папском престоле был Николай III, кордильерские монахи донесли ему на своего собрата, обвиняя Бэкона в том, что он продал дьяволу душу и сделался магом и астрологом. Напрасно Роджер Бэкон пытался оправдаться. На обвинение в магии он возражал письмом «De nullitate magiae». «Вы называете, — пишет он, — делом дьявола мои произведения потому только, что они недоступны вашему уму. Только по этой причине невежественные теологи и духовные ученые гнушаются ими, как порождениями магии, и считают изучение их делом, недостойным христианина». Но все усилия остались бесплодными. Ослепленные фанатики осудили сочинение Бэкона как содержавшее в себе опасные и подозрительные учения, и автор должен был поплатиться за свою гениальность, просидев в тюрьме более 15 лет. Ему возвратили свободу только тогда, когда увидели, что он окончательно истощен горем, долгой неволей и болезнями. Несчастный старик с трудом дотащился до родной земли. «Нужно согласиться, — говорит один из его биографов, — что он был слишком несчастен, если на смертном одре не мог удержать горькой жалобы. Я жалею, что доставил себе столько страданий ради интересов науки». Роджер Бэкон значительно опередил свой век. Если сочинения его и получили огласку при его жизни, то только благодаря его известности. Но истинные последователи явились у Бэкона только 200 лет спустя после его смерти.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
0: Пока не было изобретено книгопечатание, возражения ученых, боровшихся против порабощения мысли, не могли найти поддержки. Но когда Гутенберг дал людям средства распространять свои мысли, истина приобрела возможность проникать повсюду при помощи книг. И философы XVI века, имея в руках такое могущественное орудие, как книгопечатание, принялись разрабатывать почву свободного исследования, на которой впоследствии должны были родиться опытные науки. Борьба, которую им пришлось вести, как мы увидим впоследствии, была ужасна и окончилась торжеством истины. Но торжество это было еще раз куплено драгоценной кровью новых мучеников. Рамус, Пьер Лараме, был одним из самых достойных представителей этой великой борьбы, павших в первом ряду борцов за истину. Его жизнь, труды и характер делают честь не только науке, но и всему человечеству. Он родился в эпоху Возрождения в начале XVI века, в 1515 году, в Кюте, в скромной деревушке в графстве Вермандуа. Отец его, бедный человек, занимавшийся земледелием, до такой степени нуждался, что едва мог прокормить своего ребенка. Но молодой Пьер отличался недюжинной энергией. 8 лет он смело покинул отцовский дом и отправился один пешком в Париж. Нищета скоро выгнала его оттуда, но Рамус не унывал и через некоторое время снова вернулся в Париж, нанявшись слугой к одному богатому ученику Наваррской коллегии. Днем он прислуживал своему хозяину, а часть ночи употреблял всегда на занятия. Скромный Рамус достал себе серьезных книг, как, например, сочинения Ксенофонта и Платона, и с жадностью читал их, а в часы досуга посещал лекции философии, читавшиеся Жаном Генюэ, епископом в Пуатье. Ум его особенно легко воспринимал науки и новые идеи, получившие уже в то время название сократизма, которые учили судить о вещах по их существу и доискиваться истины только путем рассуждений. При занятиях своих Рамус употреблял все усилия, чтобы отрешиться от предвзятых идей и избегать предрассудков своего времени. На 21-м году он так блистательно защищал диссертацию на степень магистра искусств, что профессора не могли удержаться от аплодисментов, хотя тема, им выбранная, была очень щекотлива, так как он горячо нападал на школу Аристотеля. На следующий год Рамус начал читать публичные лекции в Манской коллегии, привлекавшие с каждым днем все больше и больше слушателей. На лекциях своих он разбирал греческих и латинских авторов. Программа его, обнимавшая собою изучение философии и красноречия, привела его к открытию логики – искусство правильно рассуждать, отыскивая истину. Молодой новатор хотел приняться вскоре за разрешение задачи об усовершенствовании нравственных начал. Этого было достаточно, чтобы возбудить к себе подозрения. Когда Рамус, желая дополнить свои лекции, захотел распространять свое учение печатно, сочинения его тотчас же были запрещены Парижским теологическим факультетом, и первые изданные им книги были приговорены к уничтожению королевским указом 1 марта 1544 года. Дошли даже до того, что хлопотали о ссылке автора на галеры. Но философу удалось избежать каторги, хотя чтение лекций ему и было запрещено. «Надо мной насмеялся весь Парижский университет», — говорит юный профессор. «Он осудил меня как невежду, как бесстыжего и коварного возмутителя и клеветника. Этим приговором мне связали язык и руки, и мне было запрещено читать и писать, что бы то ни было, публично или приватно». В царствование Генриха II Рамусу довелось увидеть лучшие дни, но потом преследование возобновилось с новой силой. Он мог найти вне Франции почетное место. Самые лестные приглашения присылались ему из Италии и Германии, но он предпочел страдать в родной стране и за родную страну. В 1551 году Рамус был назначен профессором в Королевской коллегии. Затем лишен своей кафедры, снова назначен и снова лишен. Его принудили выехать из Парижа, но через некоторое время он опять вернулся туда. К несчастью, Рамус находился в Париже в знаменитую Варфоломеевскую ночь. Понятно, его заподозрили в принадлежности к протестантизму. Один из его врагов, Шерпантье, ярый католик, роялист и инквизитор, начал его преследовать как гугенота. Шерпантье, говорит историк Дету, восстановил против него общественное мнение и подослал наемных убийц, которые вытащили его из места, где он спрятался, отобрали у него деньги и, пронзив шпагами, выбросили из окна на улицу. Там разъяренные ученики, возбуждаемые примером своих учителей, одушевленных таким же бешенством, вырвали у него все внутренности, волочили по земле труп, наносили всевозможные оскорбления и, наконец, растерзали его в куски. Таким образом погиб этот великий человек эпохи Возрождения. Смелый новатор, один из первых борцов на поприще эмансипации знания, совершивший в науке переворот, не меньший сделанного Лютером и Кальвином в религии. Он первый осмелился свергнуть иго схоластики и провозгласил еще раньше Декарта разум как критерий истины. Обладая гениальным умом и неутомимым трудолюбием, Рамос задался целью преобразовать все человеческие познания. Он должен был начать с логики и занялся изучением точных наук. Его можно считать одним из первых математиков того времени. Он перевел начальные основания Евклида, написал арифметику, геометрию и алгебру, которые не выходили из употребления в продолжении целого века после его смерти. Он занимался также астрономией, и Коперник считал его в числе защитников своего учения. Его идеи и методы исследования много способствовали основанию медицины и других наук, получивших начало в эту эпоху. Вообще, Рамуса можно считать одним из предвестников нового направления. Джордано Бруно может быть поставлен в ряду с ним как один из философов XVI века, храбро сражавшийся за свободу мысли. Обладая большим запасом учености и основательным знанием древних писателей, он, кроме того, обратил серьезное внимание на изучение математики и физики, что дало ему возможность найти путь к истинной науке. Воображение его было живо, страсть и усердие в занятиях неутомимы. Бруно родился близ Неаполя в половине 16-го столетия. Пробыв несколько лет в Доминиканском ордене, он отправился в Женеву. Сомнения, громко высказываемые им по поводу правил, преподаваемых теологами, насмешки над монахами, которые он иногда позволял себе, не дали ему возможности безопасно оставаться в стране, находившейся под игом Святой Инквизиции. Приняв кальвинизм, он отправился в Париж, где изучил философию и стал с жаром нападать на школу Аристотеля. Он изъездил всю Англию и Германию, оставляя везде множество сочинений химерического содержания и остроумных, но в которых, тем не менее, проглядывала иногда глубокая ученость. Желание увидеть родную землю снова привело его в Италию. Он поселился в Венецианской республике и прожил там в течение 2 лет в глубоком уединении. В 1598 году венецианцы предали его в руки инквизиции. По распоряжению губернатора стража арестовала Джордано Бруно, и он был отправлен в Рим. Там, став жертвой гнусного обвинения, он по приговору инквизиции был посажен в тюрьму и оставался в ней 2 года. Ни за что не соглашаясь отказаться от своего учения. Тогда его опять потребовали на суд инквизиции, и, стоя на коленях, он выслушал чтение своего приговора. Несчастный философ, узнав, что его приговорили к сожжению живым, отнесся к этому приговору хладнокровно. «Приговор, произнесенный вами, — сказал он, обращаясь к судьям, — смущает вас в эту минуту, вероятно, больше, чем меня». 17 февраля 1600 года он погиб на костре. Джордано Бруно написал несколько замечательных сочинений, в которых рассматривал Вселенную как нечто бесконечное и несоизмеримое, и высказывал убеждение, что существует бесчисленное множество миров. Подобно Рамусу, он стоял в ряду защитников системы Коперника. Это-то и послужило поводом к обвинению его в преступлении. Мысли его выражены иногда в сильных выражениях, поражающих своей смелостью и величием. По словам Виктора Кузена, Бог представляет для него великую сущность, проявляющуюся в мире и человечестве. Нельзя не признать в нем гениальности. Хотя он и не был основателем системы, которая держалась продолжительное время, тем не менее он оставил в истории философии светлый, но в то же время кровавый след.

0: Радио «Звезда». Гастон Тиссандье. Главы из книги «Мученики науки». Читает Андрей Филиппак.
1: Другая жертва религиозной нетерпимости – Ванини. Родился, подобно Джордано Бруно, близ Неаполя в 1584 году. Он серьезно и прилежно занимался науками. Изучив философию, теологию и медицину, Ванини отправился путешествовать. Причем посетил Германию и Нидерланды, побывал в Женеве, Лионе и Англии. Несчастная путеводная звезда привела его в Тулузу. Единственное место во Франции, подчиненное власти инквизиции. В изданных им сочинениях часто попадаются непристойности, кладущие пятно на его память. Но в них же он высказывал свою уверенность в вечности Вселенной и проповедовал, что движение ее не подчиняется разумной воле, а обусловливается самим существом материи. За это он был схвачен, обвинен в атеизме и 19 февраля 1619 года приговорен к смерти. Ему отрезали язык, после чего он был повешен и сожжен. Если Ванини не имеет права на уважение потомства, а заслуживает сострадания только вследствие жестокой казни, которой он был подвергнут, то нельзя сказать того же самого про уроженца Калабрии, знаменитого Кампанеллу. Кампанелла родился в 1568 году и 14 лет от роду вступил в монашеский орден доминиканцев. Он питал страсть к труду, любовь к науке и обнаруживал истинное стремление к добру. Обладая смелым и независимым умом, Кампанелла решился преобразовать все отрасли философии. В его трудах и сочинениях проявляется совершенно новое стремление познавать истину главным образом не чтением научных книг, а путем наблюдения природы. Его можно считать вторым предвестником Бэкона и Декарта. Томмазо Кампанелла вначале занялся преподаванием философии в Неаполе. Но там новизна его учения обратила на себя внимание и возбудила опасения, вследствие чего он принужден был спасаться бегством от грозных обвинений, возбужденных против него завистью и клеветой. В течение 10 лет он разъезжал по Италии, стараясь всюду подорвать авторитет Аристотеля, делая беспрестанно горячие воззвания к разуму и пропагандируя опытный метод, стараясь, по его собственным словам, преобразовать все науки сообразно законам природы и священного писания. Страсть его не знала препон. Он посетил во Флоренции Галилея и написал в защиту его учения блистательную апологию. Смело защищал систему Коперника, проповедовал всюду ненависть к тирании и лелеял надежду освободить свою родину от ига Испании. Обвиненный в составлении заговора, он навлек на себя такую бездну страданий, что перо историка не в силах описать их. К обвинению в политическом преступлении примешались еще обвинения религиозного и философского характера. И Кампанелла целых 27 лет пробыл в заточении, где ему пришлось перенести самые ужасные мучения. Он вытерпел такую ужасную, продолжавшуюся 35 часов сряду пытку, что все его седалищные вены и артерии были порваны, и кровь из ран текла с такой неудержимой силой, что ее невозможно было остановить. Но он вынес все это с замечательной твердостью, не произнеся ни одного слова, которое было бы недостойно философа. Кампанелла следующим образом перечисляет свои страдания. 50 раз я был заключен в тюрьму и 7 раз подвергался самой жестокой пытке. Последняя пытка длилась 40 часов. Меня крепко связали веревками, впившимися до костей в мою

0: тело и с завязанными назад руками подвесили на заостренный кол, который изорвал мне тело и выпустил из меня 10 фунтов крови. После 6-месячной болезни я каким-то чудом выздоровел и был снова посажен в яму. 15 раз меня призывали в суд и судили. Когда меня в первый раз спросили, как вы можете знать то, чему вас никогда не учили, уж не по дьявольскому ли это наваждению, я отвечал, чтобы обладать моими познаниями, мне пришлось сжечь в течение бессонных ночей больше масла, чем вы за всю вашу жизнь выпили вина. В другой раз меня обвинили в том, что будто бы я написал книгу о 3 лжеучителях, между тем, как она была напечатана за 30 лет до моего рождения. Мне приписывали мнение Демокрита, между тем, как я был его противником. Меня обвиняли в том, что я питаю враждебные чувства к церкви, тогда как я написал сочинение о христианской монархии, где доказывал, что ни один философ не мог измыслить республики, подобной той, которая была учреждена в Риме во времена апостолов. Меня называли еретиком, тогда как я публично восставал против еретиков моего времени. Меня обвинили, наконец, в мятеже и ереси за предположение возможности существования пятен на солнце, луне и звездах, тогда как Аристотель считал мир вечным и нетленным. И за все это я был брошен, подобно Иеремии, в преисподнюю, лишенную воздуха и света». Такое продолжительное и тяжкое заключение Кампанеллы возбудило во всех ужас. Даже папа Павел V был поражен жестоким обращением и лично ходатайствовал перед испанским королем о помиловании. Но Филипп III оставался непреклонным, и только со смертью этого государя настал, наконец, час освобождения Кампанеллы. По выходе своем из тюрьмы он встретил дружеский прием и покровительство у Урбана VIII, наследовавшего папский престол после Павла V. Несмотря на перенесенные им мучения, философ не упал духом и принялся с новой горячностью бороться в защиту своего учения и опроверг своих противников. Но чем с большим упорством он отстаивал свои убеждения, тем яростнее нападали на него враги. Они дошли даже до подстрекательства против него фанатической черни. Чтобы избежать угроз неистовой толпы, Кампанелла должен был, переодетый, спастись бегством. Граф де Нуайль, посланник Людовика XIII при римском дворе, помог ему уехать во Францию. Кампанелла приехал в Париж и был благосклонно принят великим кардиналом и министром Ришелье. Он представил Кампанеллу королю, который старался утешить его в несчастьях и назначил ему пенсию в 3000 ливров. Сочинения его были одобрены Сорбонной. С этого времени философ вел спокойную жизнь. Но мы видели, ценой каких мучений было им куплено это спокойствие. Впоследствии ему удалось встретиться в Голландии с Декартом. И, наконец, в 71 год от роду он умер в Париже и был погребен в Доминиканском монастыре в улице Сент-Оноре.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
0: Сочинения Кампанеллы весьма важны. Ум его проникал вглубь всех человеческих знаний. Он издал классификацию наук и выработал способы для их изучения. Недостатки, которыми он обладал, присущи его веку и встречаются точно так же у Рамуса и Джордано Бруно, одного из величайших гениев эпохи Возрождения, боровшихся за свободу человеческого разума против схоластики и рутины. Через 3 года после смерти Кампанеллы появилось сочинение Декарта «Рассуждение о методе». В то время как эти философы так доблестно сражались за свои идеи, явился замечательный мыслитель, нашедший новый способ опытного исследования и плодами трудов своих, явно обнаруживший неисчерпаемое богатство этого нового познания. Это был Бернар Палисси, достославный предшественник Фрэнсиса Бэкона. Палисси родился в начале 16 столетия в скромной деревушке близ маленького городка Бирона, между Ло и Дордонье. К сожалению, не существует подробного описания его детства. Известно только, что в ранней молодости он предпринял путешествие по Пиренеям, Фландрии, Нидерландам, Арденнам и берегам Рейна. «В качестве простого работника, — говорит он сам, — переходил я с места на место, занимаясь одновременно ремеслом стекольщика, горшечника и землемера. А главным образом, присматриваясь к достопримечательностям природы, проходя через горы и леса и посещая каменоломни, рудники и пещеры». Возвратившись на родину, Палисси поселился в Сенте и женился там. Через несколько лет, обремененный семейством под тяжелым гнетом нищеты, он принялся с изумительной настойчивостью изучать глиняное производство, а также приготовление фаянса и эмали, обессмертившее впоследствии его имя. Бернар Палисси рассказывает, что, увидев однажды красивую фаянсовую чашку, покрытую эмалью, он решился открыть секрет этого производства, неизвестный до тех пор во Франции. Он обладал изящным вкусом и чутьем художника и смело принялся за работу. Несмотря на свое положительное незнание состава глинистой земли, он все-таки старался найти способ образования эмали ощупью, как человек, блуждающий в потемках. Описанию своих трудов по глиняному производству Палисси придал характер эпической поэмы, достойной пера Монтэня. Сочинения, написанные им на эту тему, живо изображают труды и попытки изобретателя, изучающего совершенно незнакомый ему предмет. Подобное произведение представляет собой прекраснейший из известных нам примеров, показывающий, сколько средств может находить гений при опытах, производимых трудами собственных рук. Первые опыты, произведенные Палисси над различными веществами, были безуспешны. «Несмотря на постоянные издержки и значительную потерю труда, — говорит он, — я, тем не менее, ежедневно занимался толчением и растиранием новых веществ и строил новые печи, беспрестанно расходуя много денег и убивая материал и время. Желая придерживаться правильной и последовательной системы при изучении, Палисси решился сначала упражняться в получении только белой эмали, оставляя на будущее время исследования относительно состава для ее окрашивания. Более 2 лет сряду он посвятил исключительно посещению ближайших стеклянных заводов. Но потом, во избежание потери времени, которое неизбежно приходилось на постоянные переезды с места на место, он решился устроить у себя печь наподобие тех, какие ему приходилось встречать у стекольных фабрикантов. Неутомимый труженик добился этого с помощью необычайного труда. Не имея средств держать хотя бы одного работника, он был принужден сам таскать и класть кирпич, обжигать известь и носить из колодца воду. Наконец, печь была готова. Оставалось только приготовить эмаль и сплавить ее. Палисси простоял однажды 6 дней и 6 ночей перед огнем, не переставая подкладывать дрова. Когда все уже было почти готово, и он ожидал успешного исхода, он увидел вдруг, что не хватило дров. Несчастный исследователь, истребив все подпорки деревьев из своего сада, дошел до того, что стал подкладывать в печь столы и доски из пола. Вместо помощи все стали насмехаться над ним и распространять повсюду слухи, что он сжег свой дом и положительно сошел с ума. Благодаря этим слухам он потерял всякий кредит. Находились даже люди, поговаривавшие, что горшечник занимается деланием фальшивых денег. Бедный изобретатель разорился и очутился на улице с 2 грудными детьми. детьми, без средств, по уши в долгах. «Но надежда не покидала меня», — прибавляет энергичный труженик. «И я принялся снова мужественно работать, усиливаясь сохранять перед посещавшими меня людьми веселый вид, хотя душевное настроение мое было далеко не веселое». Опыты Полиси вскоре увенчались успехом. Но из ниже приведенного отрывка, заимствованного из его сочинения о глиняном производстве, мы видели, ценой каких страданий куплен этот успех. Меня постигло новое несчастье. Под влиянием жара, холода, ветра и дождей испортилась большая часть моей работы, прежде, нежели она была готова. И мне пришлось раздобыть досок, планок, черепицы и гвоздей и заняться исправлением ее. Я разломал мою печь и сделал ее немного лучше прежнего, что дало повод многим, например, чулочникам, башмачникам, сержантам, нотариусам и вообще разному сброду говорить про меня, что я только тем и занимаюсь, что строю да разрушаю. Они не понимали того, что искусством моим нельзя заниматься в маленьком помещении, и смеялись над тем, что должно было возбудить в них участие и сожаление, и порицали меня, когда я ради приобретения необходимых для моего искусства удобств должен был употреблять вещи, необходимые в домашнем обиходе. В течение нескольких лет, не имея средств сделать навесы над моими печами, я проводил над ними ночи под дождем и ветром. Никто не пришел ко мне на помощь. Никто не оказал мне поддержки. Ни от кого не услышал я слова утешения. И только мяуканье кошек да вой собак услаждали мой слух по ночам. Иногда порывы ветра и бури были до того сильны, что я бросал все, несмотря на потерю труда. Иногда случалось, что, промокнув под дождем до костей, я возвращался поздно ночью или на рассвете домой, шатаясь, как пьяный, из стороны в сторону, испачканный, как человек, которого вывалили во всех лужах города. Пройдя ряд таких испытаний, Полиси медленно приближался к цели. Наконец, настал день, когда его великолепная посуда и красивые статуэтки – были оценены по достоинству и раскупались на расхват. Горшечник заручился покровительством коннетабля Монморанси и получил от него значительные заказы. Потом Екатерина Медичи вызвала его в Париж. Бернар Полиси поселился в Тюильри и занялся отделкой королевских дворцов.
1: Мы читали главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Сергей Довлатов. Рассказ «На улице и дома». Читает Станислав Федосов.
1: Моя жена сказала. И еще звонил Габович. У него есть дело, обещал зайти. Я знаю. Наверное, хочет дрель попросить. Мне говорили, он купил стеллаж. Габович был моим соседом и коллегой. Вернее, не совсем коллегой. Он был филологом. Работал над сенсационной книгой. Называлась она «Встречи с Ахматовой». И под заголовок «Как и почему они не состоялись». Что-то в этом роде. Я начал зашнуровывать ботинки. «Ты куда?» «Прогуляюсь, куплю сигареты». «А как же Габович?» «Если он меня застанет, это будет долгий разговор, а мне работать надо». «Когда же ты вернешься?» «Как только он уйдет, подай мне знак».
2: «Какой?»
1: «Зажги, допустим, свет в уборной». «Свет в уборной и так постоянно горит». «Ну тогда потуши». «Лучше я повешу на окно вот эту тряпку». «Ладно». Я спустился в холл, крадучись, проследовал мимо лифта. Вышел на улицу. К этому времени начало темнеть. А кроме того, я перешел через дорогу, так что Габович не должен был меня заметить. Я купил пачку «Мальборо», прогулялся до русского магазина, взял для мамы газету, тут же у кассы выпил бутылку «Перье». Потом меня остановил Давыдов из «Русского слова». Спросил, как дела. Я в ответ поинтересовался, как здоровье Эпштейна. «Да вот», — отвечает, — «собираюсь в больницу ему позвонить. Инфаркт. Это, сам понимаешь, не шутки». «Привет ему», — говорю. Я вернулся к дому. Белой тряпки не было. А между тем становилось все прохладнее. Тогда я зашел в Подмосковье. Спросил чашку кофе. «Может, думаю, съем что-нибудь?» «Давайте, — говорю, — меню».
2: «Меню нет».
1: «То есть как это
2: нет?»
1: «Я вам и так скажу, что есть». «Я не запомню».
2: «Запомните, потому что у нас есть только шашлык».
1: «Поразительно», — говорю. «Я как раз шашлык-то и хотел». Я поел, выпил кофе. К этому времени публика собралась, музыка заиграла. Помню, руководитель ансамбля воскликнул: «Внук Ираклий поздравляет с днем рождения бабушку Нателлу. В ее честь исполняется лирическая песня». Он выждал паузу и торжествующе договорил: «Лирическая песня. Ты еще жива, моя старушка». Я расплатился и вышел на улицу. К этому времени стемнело. Наш шестиэтажный дом массивно выступал из темноты. Однако тряпки не было. Между тем я почувствовал холод. Зашел в спортивный магазин напротив фотоателье. Купил себе фуфайку за $30. Тут же натянул ее. И лишь тогда заметил спереди эмблему. Череп, две берцовые кости плюс шизофреническая надпись. «Ты это прочел? Значит, ты подошел слишком близко». Хожу я по улице в этой дегенеративной фуфайке. Приближаюсь к своему дому. Свет в окне горит, а тряпки нет. Я подошел к автомату. Трубку берет жена. Я говорю, отвечая только «да» или «нет».
2: «Нет»,
1: — сказала моя жена.
2: «Что нет?»
1: Молчание. «Габович у нас?»
2: «Да».
1: «А ты говоришь «нет». Он уходить не собирается?»
2: «Да».
1: «Что «да»?» «Да» собирается или «да» не собирается?» «Я думаю, нет».
2: «Значит, не собирается?»
1: «Нет».
2: «Смотри, не угощай его».
1: «Ни в коем случае».
2: Про тряпку не забыла? Нет. Я снова прошелся до русского магазина. Встретил Давыдова. Он говорит: «Ты знаешь новость. Эпштейн скончался. Я только что ему в больницу позвонил, хотел заехать навестить, и вот ужасно», — говорю. Тут я решил позвонить одной знакомой женщине. Так, ничего особенного, просто знакомая женщина лет 30 из соседнего дома, без мужа. Порылся в записной книжке, звоню. Эта самая Нелли мне отвечает: «А, это ты! Я думала, забыл меня совсем. Можно, спрашиваю, зайти?» Тут некоторая пауза возникла. И затем: «Ты извини, я не одна». «Ладно», — говорю, — «в следующий раз». В ответ раздается: «Следующего раза не будет. Между нами все кончено. У тебя жена и дочка. Должна я, наконец, и о себе подумать». И Нелли повесила трубку. Тут я задумался. Все люди жестокие по-разному. Мужчины, например, грубят и лгут, изворачиваются, как только могут. Однако даже самый жестокий мужчина не крикнет тебе: «Уходи, между нами все кончено». Что касается женщин, то они произносят все это с легкостью и даже не без удовольствия. «Уходи, ты мне противен, не звони мне больше». Сначала они плачут и рыдают, потом заводят себе другого и кричат: «Уходи! Уходи!» Да я такого и произнести не в состоянии. Я взглянул на часы. 10:30. Кинотеатры закрыты, денег практически нет, дело приближается к ночи. Окна мои призывно светились. Белая тряпка отсутствовала. Зато хоть окончательно стемнело, череп и кости на моей фуфайке перестали выделяться, да и надпись утратила смысл. Я снова позвонил домой. И звук еще не произнес, а жена мне твердо отвечает: «Нет». «Нет» в смысле «да». «Габович у нас?» «Да», слышу. И думаю, что там у них происходит? Может, какой-то серьезный разговор или какое-то важное дело? Даже чувство ревности во мне зашевелилось. Вешаю трубку, звоню Рафаилу, который торгует недвижимостью. Благо, живет Рафаил за углом. «У тебя деньги, спрашиваю, есть?» «Допустим, нет. Зато есть Visa, MasterCard, American Express. А что?» «Поедем куда-нибудь». «В смысле?» «Я не знаю, в Канаду или в Бразилию». «С удовольствием», — отвечают. «Но у меня Рита больна. Может, через недельку?» «Через недельку», — говорю. «Я уже, пожалуй, дома буду». «А сейчас ты где?»
3: «Гуляю».
2: «Ты выпил?»
3: «Это мысль».
2: «Брось-ка мне в окошко $15. Я же сказал, денег нет, завтра будут». «А до завтра мне под окнами бродить?»
3: «Ну, если хочешь, зайди».
2: «Лучше сделай мне одолжение. Позвони в Форест Дайнер, предъяви свою визу, скажи, чтоб мне выдали дринк, точнее два, а деньги я при случае верну». Я зашел в Форест Дайнер, опрокинул два бокала рома с пепси-колой, выкурил сигарету и решительно направился к дому. Был 1:00 ночи. Мое окно светилось ярко и гостеприимно. Кстати, свет в уборной был погашен. Может, Габович погасил? Я поднялся в лифте на 6-й этаж. Достал свой ключ. Дверь отворилась. Габович стоял на пороге. Он был в пальто. Он что-то говорил, жестикулируя и стряхивая пепел. Завидев меня, расплылся в улыбке. Моя жена сказала: «Я ему 1000 раз говорила, снимите пальто, а он ни в какую». «Я же на минутку», — сказал Габович. «Мне пора идти. Хотя теперь чего там? Сергей явился, можно поболтать. Он снял пальто. Затем присел к столу и начал. «Знаете ли вы, что у меня есть редкостные фотографии Ахматовой?»
1: «Какие фотографии?» — спрашиваю.
3: «Я же сказал, фотографии Ахматовой!»
1: «Какого года?»
3: «Что какого года?»
1: «Какого года фотографии?»
3: «Ну, 74-го, а может, 76-го, я не помню».
1: «Задолго до этого она умерла».
3: «Ну и что?» — спросил Габович.
1: «Как ну и что? Так что же запечатлено на этих фотографиях?»
2: «Какая разница?» — миролюбиво вставила жена.
3: «Там запечатлен я», — сказал Габович. «Там запечатлен я на могиле Ахматовой».
1: Когда он направился в уборную, моя жена шепнула: «Веди себя прилично, я тебя умоляю. И так все говорят, что у Довлатова совершенно невыносимый характер».
0: Мы читали рассказ Сергея Довлатова «На улице и дома».
4: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В России созданы перспективные ракетные комплексы, не имеющие мировых аналогов. На это указал Владимир Путин. Президент во вторник заслушал доклад по успешному пуску тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Глава государства также напомнил, почему наша страна была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности.
2: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. И именно поэтому, это еще раз подчеркиваю, в России были начаты работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов, обеспечивающих гарантированное преодоление существующих и перспективных систем противоракетной обороны.
1: Глава государства заявил о возможности оснащения комплекса «Орешник» ядерными боеголовками. Президент подчеркнул также, что работа над комплексами «Посейдон» и «Буревестник» находится на завершающей стадии. Умер журналист и телеведущий Владимир Молчанов. Об этом сообщил фотограф Юрий Рост. Владимиру Молчанову было 78 лет. Он был известен как ведущий программ «Время», «90 минут» и авторского проекта «До и после полуночи». Владимир Молчанов окончил филфак МГУ и стал одним из первых ведущих программы «Время», кто не был профессиональным диктором. Карьеру начинал в агентстве печати «Новости», работал корреспондентом в Нидерландах. Последние годы занимался проектами о культуре и вел мастерскую в Институте телевидения и радиовещания Останкино. Академик Геннадий Онищенко считает, что хантавирус, вспышка которого произошла на круизном лайнере MV Hondius, не угрожает россиянам. По его словам, эта инфекция давно изучена, существуют методы лечения и понятны меры профилактики, главные из которых – уничтожение грызунов, переносчиков вируса. Онищенко также не исключил, что в будущем вирус может мутировать. На лайнере, следовавшем Канарским островам, хантавирус выявлен у 11 человек, трое пассажиров скончались. Иран заявил, что не вернется ко второму раунду переговоров с Соединенными Штатами без выполнения 5 условий. Среди них прекращение войны на всех фронтах, снятие санкций и признание суверенитета Тегерана над Ормузским проливом. Ранее Трамп назвал иранский план неприемлемым. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Самара. Улица Алексея Толстого. Большая, дворянская, казанская, обороны. Именем Алексея Толстого улицу назвали 4 декабря 1982 года, к столетию со дня рождения писателя. К этой же знаменательной дате в Куйбышеве, так называлась Самара в советское время, открыли мемориальный музей-усадьбу Толстого. С этим волжским городом у писателя многое связано. Здесь он учился в реальном училище. Здесь жил и работал в эвакуацию в годы Великой Отечественной войны.
1: Имя на карте.
2: Говорят, председатель Совнаркома СССР Вячеслав Молотов называл Алексея Толстого «красным графом». Действительно, небывалый случай для сложного, богатого на репрессии времени. Бывший эмигрант, титулованный дворянин, не только преодолел свою ненависть к большевикам, но и стал любимцем и баловнем советской власти. Сталинские премии, престижная квартира, роскошная дача в Барвихе, автомобиль с личным шофером. За что? Конечно, за талант. За аэлиту. Гиперболоид инженера Гарина. За золотой ключик. Петра Первого и многое другое. А еще за неимоверную работоспособность, сознательность и самоотдачу. На рассвете 22 июня 1941 года Алексей Толстой поставил последнюю точку в романе «Хождение по мукам». За это произведение он получил государственную премию, из которой 100 тысяч рублей отдал на постройку танка «Грозный». 34-ка Толстого громила врага на территории Румынии. С первых дней войны и до самой смерти в феврале 45-го он написал для центральных газет «Правда», «Известия» и «Красная звезда» более 80 очерков и статей. Говорят, настолько проникновенных, что за одну из них Геббельс внес его в свой черный список.
1: Имя на карте.
2: В то же время признанный классик, автор серьезных романов, эпопей Алексей Толстой не упускал возможности разыграть кого-нибудь из окружающих. Однажды, во время отдыха на Кавказе, один из туристов вдруг поинтересовался у писателя, почему не падают в пропасть коровы на крутом склоне. Толстой развеселился, но с серьезным лицом объяснил. «У местных коров правые ноги, передние и задние, вдвое короче двух левых, передней и задней. Такая порода. Поэтому эти коровы ходят только по кругу. А у их хозяев есть специальные коровьи костыли-насадки для правых ног, если вдруг животному придется пастись на ровном месте». Восхищенный турист достал блокнот и попросил описать конструкцию этих костылей-насадок. Писатель пришел в восторг. «Дорогой мой! Конечно! Слушайте и записывайте!» По воспоминаниям современников, Алексей Николаевич был личностью, мягко говоря, неоднозначной. Благородные, возвышенные, даже самоотверженные поступки у него чередовались с низкими, меркантильными, а порой и вовсе безобразными. Хотя такое часто бывает с великими людьми. Самара, улица Алексея Толстого.
1: Имя

0: на карте.
1: Премьера на радио «Звезда».
2: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
3: О предметах и явлениях вокруг нас.
2: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Программа создана с

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о валенках.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Все валенки делаются одинаковыми, без разделения на левый и правый. Со временем они усаживаются и принимают форму той ноги, которую греют.
0: Факт второй.
2: Русские валенки в конце 19 века покорили мировые выставки. Экзотическая обувь получала золотые медали в Вене, в Чикаго, даже в модном Париже.
0: Факт третий.
2: Екатерина Великая носила валенки под кринолином. У императрицы болели ноги, и она спасалась созданными специально для нее мягкими чесанками из тонкой черной шерсти. А придворные дамы иногда носили валенки на балах. Камины не справлялись с отоплением огромных залов.
0: Факт четвертый.
2: Во время ссылки в Шушенском Владимир Ильич Ленин использовал валенки как тайник для перевозки своих рукописей.
0: Факт пятый.
2: Разновидностей валенок великое множество. Например, во время войны карельские партизаны носили валенки с крючками для лыж. А в музее города Мышкин хранятся гусарские валенки со шпорами.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о валенках.
1: Радиозвезда.
3: Архиепископ Новгородский, сподвижник Петра Великого, вице-президент Святейшего Синода Феофан Прокопович. Один из самых образованных людей России первой половины 18-го столетия. Его библиотека насчитывала 4000 книг на разных языках. Однако настоящее имя всевластного церковника неизвестно до сих пор. Он стал сиротой еще в младенчестве. Ребенка приютил его дядя по материнской линии Феофан Прокопович. Впоследствии юноша взял эту фамилию себе. Он получил прекрасное образование. Учился в университетах Рима и Лейпцига. В России стал ректором Московской академии. Если бы не Феофан, никакого ученого Ломоносова не было бы и в помине. Именно он, Прокопович, в буквальном смысле спас Михаила, когда выяснилось, что тот подделал документы при поступлении в славяно-греко-латинскую школу.
4: Удивлен и радостен успехом твоим, юноша. Говорят, что ради науки ты сам оставил отчий дом. В глаза мне смотри. Сам. Да, не оскудела еще Русь. Благословляю тебя на тяжкий труд. Учись, коли дано.
3: Спустя многие годы Ломоносов назвал Феофана своим крестным отцом в российской науке. Прокоповичи Ломоносовы.
5: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
6: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда.
1: Плутовство.
2: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
3: 1906 год. Берлин. Два отделения солдат прусской армии, около 20 человек, возвращаются в свои казармы. Неожиданно к ним подходит офицер и приказывает немедленно следовать за ним в пригород немецкой столицы Кёпенинг. Там необходимо срочно арестовать местного бургомистра и казначея. Ослушаться старшего по званию, капитана, пусть и незнакомого, бойцы не осмелились. Они беспрекословно выполнили приказ, не подозревая, что командует ими переодетый авантюрист.
4: План ограбления городской ратуши я задумал, будучи еще в тюрьме. Как только освободился, тут же отправился на рынок. Купил у старьевщиков подержанную офицерскую форму, удостоверение личности подделал. А дальше...
3: Офицер-самозванец привел гвардейцев на железнодорожный вокзал, объяснив, что на территории воинских частей не оказалось свободных автомобилей. На перроне авантюрист купил солдатам билеты, по кружке пива и выдал каждому по одной монетке, марке, на закуску. Примерно через час в Кёпенинге высадился армейский десант. Громко чеканя шаг, 20 бойцов шли в городскую ратушу.
4: Местным жандармам я приказал заблокировать прилегающую территорию, обеспечить тишину и порядок. Около здания выставил караул. А сам поднялся в кабинет бургомистра, где объявил, что он и его чиновники задержаны за хищение государственных средств, а все имеющиеся наличные деньги конфискованы в качестве доказательств по делу.
3: Офицер реквизировал городскую казну, приблизительно 4000 марок, написал квитанцию об изъятии и оставил солдат охранять ратушу еще на полчаса. А сам лжекапитан, ничуть не смущаясь изумленной толпы зевак, преспокойно отправился на вокзал, после чего исчез в неизвестном направлении.
0: Плутовство.
3: Фридрих Вильгельм Фогт, сын сапожника, родом из Восточной Пруссии, вор и мошенник. Несколько раз сидел в тюрьме за неудачные кражи и вооруженные грабежи. Поймали его и на этот раз. Через 10 дней после событий в Кёпенинге авантюриста задержали недалеко от Берлина и приговорили к 4 годам лишения свободы.
4: Сдал меня бывший сокамерник. Он знал все. Был в курсе всех моих планов. Вот и выдал дружка полиции. Сволочь. А то вряд ли бы меня нашли.
3: Эта история получила широкую огласку. Над аферой Фридриха Фогта хохотала вся Германия. Рассказывают, что кайзер Вильгельм II смеялся до слез несколько часов, потребовал личное дело преступника, внимательно его изучил, сделал пометку на полях «Гениальный малый» и своим указом освободил талантливого авантюриста.
0: Плутовство.
3: После тюрьмы Фридрих Вильгельм Фогт неожиданно стал богачом. Получал крупные суммы денег за эксклюзивные права на свою биографию. О нем написали книги и даже сняли художественный фильм. Но это еще что. Сегодня в том самом Кёпенинге на парадной лестнице городской ратуши можно увидеть необычный памятник. Бронзовую статую капитана-самозванца в подержанной офицерской форме старого прусского образца. Это символ хитрости, дерзости и находчивости. Редкий случай, когда можно увидеть памятник мошеннику, да еще установленный прямо на месте преступления.
1: Фридрих Вильгельм Фогт.
2: Плутовство.
0: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.

Вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи, но средь Карелии и Дальнего Востока я понял

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В России созданы перспективные ракетные комплексы, не имеющие мировых аналогов. На это указал Владимир Путин. Президент во вторник заслушал доклад по успешному пуску тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, глава государства заявил о возможности оснащения комплекса «Орешник» ядерными боеголовками. Президент подчеркнул также, что работы над комплексами «Посейдон» и «Буревестник» находятся на завершающей стадии. Руководство страны и Министерство обороны высоко ценит наступательные действия и массовый героизм морпехов 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота в ходе спецоперации. Тысячи черноморцев удостоены государственных наград. Поздравление главкома ВМФ Александра Моисеева было опубликовано в честь 243-й годовщины со дня основания Черноморского флота, которое отмечается 13 мая. Расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожил вражеский пункт управления беспилотниками на Добропольском направлении. Объект был расположен в лесополосе. Наши бойцы произвели серию точных выстрелов с дистанции более 25 километров. Попадание осколочно-фугасных снарядов полностью уничтожило укрепление вместе с живой силой противника. Подробнее о задаче рассказал командир орудия «Гиацинт-Б» Алексей Мальков.
2: Работаем по живой силе противника, по бронированной технике, если она есть. Если они захотят пойти в контрнаступление, да, выехать, то мы встретим их и встретим достойно. В большинстве сейчас разбираем блиндажи, укрепрайоны противника, блиндажи в лесополках. Стараемся обеспечить нашей пехоте, создать более комфортные условия для продвижения вперед.
1: После уничтожения цели артиллеристы оперативно замаскировали орудия и скрылись, добавили в Министерстве обороны. Российские бойцы в зоне спецоперации отразили атаку FPV-дронов с помощью новой системы радиоэлектронной борьбы «Люстра-530». Об этом пишут «Известия». Комплекс создал защитный купол вокруг техники, после чего беспилотники потеряли управление. Новую мобильную систему РЭП уже начали поставлять в войска. Ее можно установить на автомобиль или квадроцикл, а работает она без дополнительного охлаждения. Массовое применение компактных средств радиоэлектронной борьбы – одна из ключевых тенденций современного конфликта, отмечают опрошенные изданием эксперты. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» слушайте в 8:30 на радио «Звезда».
3: Дядюшка. Спит.
4: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов.
0: Слушайте сегодня после 10 вечера. Час классики. Только на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Услышала в новостях, что мировое производство бананов оказалось под угрозой из-за климатического кризиса. Расскажите, а откуда вообще появились бананы?
2: Отвечает агроном Павел Раков.
3: Многие уверены, что родиной бананов является Африка. Хотя это немножечко не так. Бананы произошли из индонезийского индокитайского центра. Банан – это трава, причем однолетняя трава. И после плодоношения старое растение, на котором завязались плоды, которые сняли, оно умирает. Но при этом новый побег, который идет от корня, он будет готов к новому плодоношению. Бананы начали выращивать сравнительно недавно, в середине 19 века, когда смогли получить достаточно вкусные плоды. Кстати, банан является ягодой по форме плода, но в диком виде до оккультуривания это не совсем было съедобное растение. До выведения культурных сортов в основном плоды и стебли банана шли на корм скоту. Сейчас достаточно много сортов бананов. Самые известные – Кавендиш, которые продаются в наших магазинах, которые мы едим. Но есть и необычная окраска бананов. Например, красный банан, который можно уже встретить в магазинах. У него небольшая форма и достаточно приятный вкус. Есть также бананы квадратной формы, ну, приблизительно квадратный, называется банан Барра. Из него делают чипсы. И самый необычный, пожалуй, это синий банан с острова Ява. Он маленький, достаточно плотненький, и он используется в качестве десерта и закуски. У него действительно сизая окраска кожуры, такая голубовато-зеленоватая, а мякоть со сладким сливочным вкусом. Если вы хотите попробовать все эти сорта бананов, надо ехать на их родину. Например, на Яву, где растет синий банан.
0: Очень важные вопросы. Радиозвезда.
4: Кто так строит?
5: Энциклопедия домов мира.
4: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
6: Люди среднего класса, дачники и те, кто любит переезжать с места на место.
4: Что?
6: Мобильные дома. Не путать с домами на колесах. Они не путешествуют вместе с хозяином на автомобиле, а стоят на месте. Мобильными их называют потому, что такие строения целиком собираются на фабрике и с помощью машин-домовозов доставляют на земельный участок. При желании жилище можно снова погрузить на специальный транспорт и перевезти на другое место. Поэтому переносные дома нередко называют перекати-полем.
4: Где?
6: Передвижные дома широко распространены в Америке и Европе. Особенно много их в Канаде, родине переносных строений. Для того, чтобы поселиться в подобном жилище, владельцу не нужно покупать участок или оформлять прописку. Достаточно взять кусок земли в аренду и перевести туда свои апартаменты.
4: Из чего?
6: Первые мобильные дома были предназначены для временного и сезонного проживания, поэтому их делали из легких материалов. Современные переносные строения изготавливают из тех же материалов, что и капитальные здания. Это дерево, металл, вагонка, пластиковые панели и черепица. Внешне они очень похожи на обычные жилища, хотя имеют несколько основных отличий. В основе передвижного дома всегда есть прочный металлический каркас для легкости перевозки и установки. Кроме того, дом имеет уплощенную крышу для транспортировки под мостами и в тоннелях. Но главное отличие мобильного сооружения – отсутствие фундамента. Дом устанавливают на специальных столбиках, сваях или ровной площадке из дерева или бетона.
4: Как?
6: Стандартные мобильные дома продаются вместе с мебелью. Для безопасной перевозки столы, кровати, шкафы, тумбочки прикреплены к полу и имеют свое постоянное место. Будущий владелец должен заранее выбрать размер и комплектацию нового жилища. Мобильные дома бывают одинарной или двойной ширины. Двойное строение – это два одинарных блока, которые при установке соединяются в единую конструкцию. В одинарных домах есть все необходимое для жизни. Их часто используют дачники для сезонного проживания. Также их нередко устанавливают в местах стихийных бедствий для семей, оставшихся без жилья, и туристических зонах. Двойные апартаменты обычно бывают постоянным и единственным жилищем их владельцев. В них есть все для комфортной и даже роскошной жизни. Просторная гостиная, камин, спальня, кухня, ванная комната, терраса, система отопления, водоснабжение и кондиционирование. Поэтому такие дома часто называют мобильными виллами.
4: А что теперь?
6: Количество передвижных домов по всему миру растет. В странах Европы и Америки появились целые кварталы, отведенные под мобильную недвижимость. В них есть школы, детские сады, магазины, кинотеатры и спортивные залы. Владельцы переносных домов покупают там места для установки жилья со всеми коммуникациями или берут их в аренду. При желании любители неоседлого образа жизни могут легко сорваться с места и вместе с домом переехать в другой район, город или даже страну, где есть подобные оборудованные площадки. Мобильные дома.
4: Кто так строит?
5: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
7: У Савельевых сегодня праздник. День рождения старшего сына. В подарок купили долгожданный новенький велосипед. Но спустя всего неделю эксплуатации технику украли прямо из тамбура. Хотя велосипед был пристегнут замком. Стоит ли подозревать соседей? Помогут ли камеры наблюдения в поисках воришки? Или можно даже не надеяться, что найдут? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
5: На всякий случай.
7: Первое. Для начала напишите заявление в полицию о краже имущества. И не поддавайтесь на популярные отговорки, мол, виноваты сами, нечего в подъезде вещи оставлять. По закону вы имеете право хранить в тамбуре и на площадке свое имущество, при условии, что оно никому не мешает и не нарушает правила пожарной безопасности. Второе. Самостоятельно опросите соседей. Возможно, они видели или слышали, как кто-то открывал тамбур или срезал замок с велосипеда. Поищите камеры при входе в подъезд. Ведь злоумышленник должен был выйти с награбленным. Вся эта информация может помочь и следователю, который будет заниматься делом. Третье. Внимательно прочитайте договор с вашей управляющей компанией. Иногда в соглашениях указывают еще и обязанности по охране помещения. В таком случае вы можете рассчитывать на компенсацию потери. А вот если такого пункта нет, то дело почти бесперспективное, даже в суде. Четвертое. Есть небольшая вероятность, что угонщики уже выставили ваш велосипед на продажу. Поэтому не лишним будет изучить онлайн-магазины и электронные торговые площадки. Есть и специальные сайты, где ведется база угнанных велосипедов. Подведем итоги. Напишите заявление в полицию. Помните, по закону вы имеете право хранить велосипед в тамбуре или на площадке. Опросите соседей и проверьте камеры наблюдения. Обычно такие есть при входе в подъезд. Все эти данные передавайте в полицию. Прочитайте договор с управляющей компанией. Если предусмотрена лицензированная охрана вашего дома, есть шанс на компенсацию. Проверьте сайты, где торгуют подержанными вещами. Возможно, ваш велосипед уже выставили на продажу. Савельевым повезло. Оказалось, велосипед никто не крал. От замка его отстегнула мама и решила поставить на балкон. Но если бы двухколесный транспорт действительно пропал, наши герои знают, что делать. Узнали и вы на всякий случай.
8: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Медаль Гарибальди. В 1944 году из гитлеровского концлагеря на территории Италии сбежали 70 военнопленных. Они перебили охрану, захватили оружие. А через несколько дней заключенные присоединились к итальянскому партизанскому отряду Гарибальдийской бригаде. Организатор дерзкого побега, старшина Красной армии Христофор Масулишвили, стал помощником командира отряда. Итальянцы сокращенно называли Христофора Форе. Вместе с партизанами Масулишвили пускал под откос вражеские эшелоны, взрывал мосты, нападал на гитлеровские гарнизоны. В декабре 1944 года во время выполнения боевого задания гарибальдийцы были окружены. Фашисты предложили назваться командиру отряда. В этом случае они обещали сохранить жизнь остальным партизанам. Чтобы спасти товарищей по оружию, вперед вышел Масулишвили.
2: Я командир.
1: В следующее мгновение советский солдат выхватил пистолет.
2: Лучше смерть, чем плен.
1: И выстрелил себе в висок. Остальные гарибальдийцы остались живы. Они были взяты в плен, а в апреле 1945 года освобождены итальянскими партизанами. За героизм и личное мужество Христофор Николаевич Масулишвили был посмертно удостоен итальянской медали Гарибальди. Эта бронзовая награда имеет форму пятиконечной звезды. Двугранные лучи расходятся от находящегося в центре портрета национального героя Италии Джузеппе Гарибальди. На оборотной стороне медали выбита надпись «Война за национальное освобождение». За всю историю медалью Гарибальди награждено всего четверо советских военнослужащих. Маршал Жуков и три солдата, которые принимали участие в освобождении Италии. Среди них Христофор Николаевич Масулишвили. Медаль Гарибальди.
0: Радиозвезда.
3: Сегодня День Черноморского флота России.
0: Операции специальных подразделений.
4: 1853 год. Ноябрь. Начало Крымской войны. Адмирал Павел Степанович Нахимов получил приказ разгромить турецкий флот на Черном море. Противник был обнаружен в Синопской бухте на северном побережье Турции. Под прикрытием береговых батарей в узком пространстве бухты турки чувствовали себя в безопасности. Адмирал Нахимов блокировал бухту и дал бой превосходящему в силе противнику. Произошло последнее в истории сражение парусных флотов. Русская эскадра одержала триумфальную победу.
5: Ну что, братец, доложил императору?
6: Победа, братцы! Да еще какая победа!
5: Да не томи!
6: Обхитрил адмирал наш Павел Степанович этих турок. Объегорил и обмишурил.
5: Это как?
6: Новую тактику Нахимов применил. Не в открытом море биться стал, а в узкой бухте. Наши корабли двумя колоннами на рейд бухты вышли и встали на якоря. До ближайшего турецкого фрегата один кабельтов и был. Ну, метров 200, по-вашему, около того.
5: Господи, это ж почти в упор.
6: Так зато целиться легче. Турки такого не ожидали. Огонь они первыми открыли.
4: В начале боя турки обычно стреляли навесом. Старались убить как можно больше матросов, когда те меняют паруса. Но Нахимов приказал в этом бою не крепить паруса. А русские артиллеристы, поддерживая очень высокую скорость стрельбы, вели прицельный огонь разрывными снарядами.
6: Комендоры наши палили, только успевай заряжать снаряды-то. Разрывные.
5: А у турок?
6: Так, а у турок ядра. Тоже, конечно, оружие. но против наших разрывных по силе раза в три слабее. Стала западней для них Синопская бухта.
4: Русский флот уничтожил 15 турецких кораблей, разрушил огнем с моря береговые батареи. В числе попавших в плен был и командующий турецким флотом Осман-паша. Ни один из русских кораблей не затонул. В годы Крымской войны 1853-55 годов победа в Синопской бухте имела огромное значение для государства российского. Смелость и дерзость в ходе операции привела к полному господству русского флота на Черном море. Но война была в самом разгаре.
3: Маршалами не рождаются. Василий Соколовский.
7: В начале Великой Отечественной его назначили начальником штаба Западного фронта. Генерал-лейтенант Соколовский командовал войсками на самых ключевых направлениях, рассказывала внучка полководца Наталья. А самой страшной и кровопролитной военачальник считал битву за Москву.
8: Немцы очень быстро продвигались тогда. Штаб Западного фронта стоял в Перхушково, и когда фашисты буквально подошли к нему, наши бойцы вступили в бой. Ни Жуков, ни Соколовский не оставили командные пункты. Они хотели поднять дух солдат. Они здесь, и они никуда не уходят. Мы не сдаемся, мы все остаемся на месте. Они отбили эту атаку. Когда Рокоссовский просил подкрепления, больше артиллерии, чтобы биться с врагом, Жуков ему каждый раз отказывал. И он обратился к Василию Даниловичу, моему деду. Тот тоже сказал: «Артиллерии дать не могу, но я могу выделить тебе бронепоезд». И он буквально спас армию Рокоссовского на Рогачевском направлении.
7: Василий Соколовский родился в 1897 году в небольшой деревушке Гродненской губернии в простой крестьянской семье. Получил неплохое образование, стал преподавателем сельской школы. Но все изменила гражданская война. Доброволец Соколовский окончил самые первые московские военно-инструкторские курсы, стал красноармейцем, после чего был назначен командиром роты. Так началась его военная карьера, вспоминал генерал-полковник Александр Покровский.
9: Он был очень умен, я бы сказал, исключительно умен. Когда заговоришь с ним по вопросам оперативным, стратегическим, общеполитическим, то этого человека можно было заслушаться. Он очень широко брал вопросы, мыслил широко. Словом, это был большой умница, командир с огромным опытом.
7: Он пройдет непростой карьерный путь от курсанта до начальника генерального штаба. Впоследствии, в память о талантливом полководце, будет создан особый именной сорт сирени. Это стало возможным благодаря внучке Василия Даниловича Наталье. Красивое растение получило название «Маршал Соколовский».
3: Василий Соколовский. Маршалами не рождаются.
10: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят: удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
3: «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские ракетные комплексы обеспечивают гарантированное преодоление существующих и перспективных средств противоракетной обороны. Это заявил Владимир Путин. По словам президента, Россия продолжает работу по совершенствованию комплекса «Кинжал». На завершающей стадии находятся работы над «Посейдоном» и «Буревестником».
2: С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками. И это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник».
1: Кроме того, стало известно об успешном испытательном пуске тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Президент поздравил Министерство обороны и всех, кто работал над этим вооружением, с безусловным успехом. Глава государства также подтвердил, что в конце этого года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки 20 беспилотников. Дроны подавлены в городах Каменск, Шахтинск и Новошахтинск и еще в 4 районах области. Жертв нет, но есть разрушения. В хуторе Лихой повреждены кровля и остекление частного дома. Пострадавших, по предварительным данным, также там нет. Воздушная атака, по словам главы региона, продолжается. Трамп допустил возможность своей поездки в Россию в этом году для урегулирования конфликта на Украине. Перед вылетом в Китай он сказал журналистам, что это возможно, и пообещал сделать все необходимое для мирной сделки. Американский президент выразил уверенность, что конфликт близится к завершению. Последняя встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным была в августе прошлого года на Аляске. Российская сторона подтвердила, что приглашение американскому лидеру посетить Москву остается в силе. Умер журналист и телеведущий Владимир Молчанов. Об этом сообщил фотограф Юрий Рост. Владимиру Молчанову было 75 лет. Он был известен как ведущий программ «Время», «90 минут» и авторского проекта «До и после полуночи». Владимир Молчанов окончил филфак МГУ и стал одним из первых ведущих программы «Время», кто не был профессиональным диктором. Карьеру начинал в агентстве печати «Новости», работал корреспондентом в Нидерландах. В последние годы занимался проектами о культуре и вел мастерскую в Институте телевидения и радиовещания Останкино. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Садовое кольцо и ряд других центральных улиц и набережных в Москве закроют для движения автомобилей в субботу 16 мая в связи с проведением ежегодного мотофестиваля. Это сообщает столичный департамент транспорта. Уточняется, что движение возобновят по мере прохождения мотоколонны. Теперь о трафике к этой минуте. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 1 балл. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой дороги от Путилковского шоссе до Строгина. Время в пути полчаса. Четверть часа можете потерять на дороге на Щелковском шоссе от реки Пехорка до Балашихинского шоссе. В Москве 7 часов 4 минуты.

0: Черноморского флота. Праздничная дата была установлена в 1996 году. Но история флота началась двумя веками ранее, после присоединения Крыма к Российской империи. Как создавался младший брат Балтийского и Тихоокеанского флотов? Почему наши корабли поначалу проигрывали турецким в скорости и участниками каких сражений они стали? Историю изучила Анна Елисеева.
1: Апрель 1783-го. Подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Спустя месяц Азовская флотилия из 11 кораблей входит в Ахтиарскую бухту, где будет основан Севастополь, отныне и впредь главная база русского флота на юге. Тогда, в 18 веке, основной игрок в этой акватории – Османская империя. Поначалу турецкие корабли превосходят русские и численно, и по качеству, говорит доктор исторических наук Кирилл Назаренко.
2: Первые, ну, по меньшей мере, 20 лет существования Черноморского флота, его суда хуже турецких не по конструкции, не по чертежу, а по материалам, из которых они изготавливались. И в частности, это приводило к тому, что они были более тихоходными, чем турецкие. Ну и, скажем, можно заметить, что Федору Федоровичу Ушакову не удалось ни разу уничтожить турецкую эскадру, потому что турецкие корабли были легче на ходу, и они уходили от русских.
1: В пользу Черноморского флота всегда была тактическая хитрость. Тот же адмирал Ушаков не потерял в сражениях ни одного корабля, хотя часто шел в атаку против численно превосходящего противника. К примеру, битва при Клякре, когда турецких орудий было в полтора раза больше. На пик развития парусного флота в Черном море Россия выходит к середине XIX века, рассказывает председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий. Правда, начавшаяся Крымская война показала, что технологии кораблестроения нужно срочно менять.
3: Именно поэтому русский парусный флот, одерживая победу над флотом парусным турецким, но это сражение считается лебединая песня русского флота парусного. Единственным вражеским кораблем, который не смогли уничтожить, был турецкий военный пароход.
1: Впрочем, Кирилл Назаренко не считает, что дело именно в этом. Технологически отечественное кораблестроение отставало от мировых лидеров всего на несколько лет. А вот по численности кораблей Россия была просто не в силах тягаться сразу с тремя морскими державами – Турцией, Англией и Францией.
2: В случае наличия паровых машин, там хоть наличие броненосцев у русских на Черном море, Англия и Франция могли послать в Черное море эскадру, которая имела бы подавляющее численное превосходство. Поэтому никакое техническое совершенство русского флота, никакая подготовка личного состава не могли помочь в ситуации подавляющего численного превосходства противника.
1: Помогла снова выдумка. Знаменитый трюк Нахимова с затопленными кораблями в бухте Севастополя. К началу 20-го столетия Черноморский флот уже станет паровым и броненосным. В Первой мировой войне принимали участие миноносцы, крейсеры, линкоры и даже подводная флотилия. Перед началом Великой Отечественной Черноморский флот готовился к серьезной обороне. Но вместо морских сражений советским кораблям предстояло осваивать новые тактики. Поддержка военных операций на суше с помощью артобстрелов и молниеносная высадка десанта, как было зимой 41-го на Керченском полуострове. Анна Елисеева, Ким Андреев, Роман Акманов, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: Министерство науки и высшего образования установило день тишины при зачислении в вузы. В это время абитуриенты не смогут менять заявление или согласие на поступление, рассказали в ведомстве. Для чего понадобилась эта мера и повысит ли она прозрачность конкурса? Мы спросили у директора научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимира Блинова.
5: В приемных кампаниях был самый, наверное, страшный день в году. Это последний день приема документов. Даже электронные системы порой не справлялись. И связано это было с тем, что абитуриенты очень быстро меняли свои решения, перебрасывали согласия из одного вуза в другой, менялись рейтинги. Я бы вообще это называл не днем тишины, а обычным техническим перерывом для оформления дел по уже состоявшейся картине, потому что сделать это в последние два часа просто-напросто невозможно.
6: Повысит ли это прозрачность конкурса?
5: Вот я опасаюсь, что предпоследний день станет последним, и те показатели рейтингов по баллам поступающих, там, по многим позициям, они все равно будут прыгать. Ну, может быть, часть

0: часть, скажем так, вот этого информационного шума спадет, и последний день позволит выстроить более-менее внятную картину. Но на сегодняшний день то, что называют неясностями, это всего-навсего информационный шум, который возникает вот именно из-за этих перебежек.
1: Еще одним нововведением стали правила подачи документов. В электронном виде это можно сделать только через единый канал на госуслугах. При этом заявление по-прежнему можно отправить по почте или подать лично. Кроме того, изменились условия приема после колледжей. Теперь выпускников будут допускать до внутренних экзаменов вместо ЕГЭ лишь при совпадении профиля СПО и будущей специальности в ВУЗе.
2: Утро на радио «Звезда».
1: 190 лет назад началось строительство первой в России железной дороги. Ее проложили между Петербургом и Павловском через Царское село. Поезд состоял из паровоза и 8 вагонов разных классов. Самыми комфортабельными были кареты, называвшиеся «берлинами», крытые и с мягкими сиденьями. Вагоны тогда не отапливались. Максим Петренко узнал, в каких условиях ездили пассажиры поездов до революции и что изменилось во времена СССР.
3: Дореволюционный период – время становления отечественных железных дорог. На ранних этапах в середине 19-го столетия вагоны представляли собой большие салоны, не было перегородок и разделения на купе. Внутри стояла мебель разного уровня комфорта, в зависимости от класса вагона, а таковых было три. Причем их окрашивали определенным образом – первый класс – синий, второй – желтый, наконец, третий – зеленый. Первые два могли позволить себе представители аристократии, третьим классом ездили рабочие и крестьяне. Устраивались спать пассажиры в креслах или на деревянных лавках, если речь про третий класс, то есть где и сидели. А путь, например, от Петербурга до Москвы в то время занимал порядка 20 часов. Как решалась проблема отопления зимой, рассказывает кандидат технических наук, историк транспорта Юрий Егоров.
4: Печей не было, и, как правило, люди грелись разогретыми камнями или кирпичами, которые приносили специальные слуги, клали им под ноги, соответственно, остывшие кирпичи они забирали, и вот этим теплом люди и согревались.
3: Это, конечно, про первые классы. Простым людям ничего не оставалось, как кутаться в тулупы. Кстати, ради сохранения тепла отказались от европейской идеи делать в вагонах больше двух выходов. Двери только в начале и в конце. На рубеже 19 и 20 веков в вагонах появятся разделение на купе, уборные, а также отопление, сначала печное, а потом паровое. Что касается питания, то обеспеченные пассажиры могли поесть по пути в заведениях, расположенных в зданиях крупных вокзалов, позволяли длительные остановки. Ну а остальные брали еду с собой и искали кипяток на станциях, в кубовых, продолжает Юрий Егоров.
4: Очень много где в литературе говорится, что вот мы остановились на станции, и там кто-то побежал за кипятком. Кубовая – это было специальное помещение, либо специальная постройка на станции, где был котел, в котором грелась вода, она постоянно кипела. За тем, чтобы она не остывала, присматривали специальные люди. И пассажир мог прийти с какой-то своей емкостью, с чайником, с кружкой, и набрать себе кипяток, чтобы заварить чай.
3: Особняком до революции стояли императорские вагоны. В них уже в то время были даже прообразы кондиционеров, устройства для охлаждения воздуха на базе льда и замороженных растворов. В молодом советском государстве в 20-е годы на железной дороге была разруха. Люди могли ездить и на товарных поездах, и на крышах вагонов. Расписания выдерживались крайне плохо. В 1931-м была введена «Красная стрела» – поезд между Москвой и Ленинградом, некий эталон, к которому остальные составы должны были стремиться. Директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики Константин Трофименко говорит, что в последующие годы в поездках можно было рассчитывать на кипяток, вспоминает, что действовали санитарные зоны, когда не работали туалеты. По его мнению, в общей массе сегодняшнего комфорта в поездах не было.
5: Приносили с собой еду, принесли с собой свое постельное белье, свое полотенце. Это было в порядке нормы. Накурено было очень густо. В какой-то момент курить можно было и даже непосредственно в купе. Ну, а плацкарте, соответственно, просто везде было накурено.
3: Но, безусловно, в советские годы выделялись фирменные поезда. Один из них – Южный Урал. Он соединял Москву с Челябинском. Чистые вагоны, вежливые проводники. Именно в этом поезде впервые в стране организованно начали продавать газеты и журналы. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, по каким критериям выбирают место для полигона, почему снижается уровень воды в Каспийском море, как менялся дамский мундир в России.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В Москве 7.15, главное к этой минуте. Пожар на Вернисажной улице в Москве ликвидирован на площади 3000 квадратных метров. По предварительным данным, в помещении для проведения квестов произошло короткое замыкание. В здании в Измайлово обрушилась кровля, спасателям удалось вывести из огня 5 человек. Посольство Китая в США определило 4 красные линии в преддверии визита Трампа в Китай. Вопрос о Тайване, демократия и права человека, пути и политическая система, права Китая на развитие. Трамп вылетел в Китай в ночь на среду по московскому времени. Там у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Выпускники школ Московской области, набравшие 100 баллов сразу по двум и более предметам на ЕГЭ, получат денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в Мособлдуме. Премия положена и педагогам. Учитель, подготовивший как минимум 200-бальников, получит 150 тысяч рублей. В прошлом году таких высоких результатов добился 31 выпускник. Роспотребнадзор назвал регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом, как пишет агентство ТАСС. Среди них Нижегородская, Московская, Калининградская, Ленинградская, Свердловская и Тюменская области, а также Красноярский, Приморский и Хабаровский края. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
3: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показало аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Человек и время.
5: В 11 веке, когда в Европе время узнавали по солнцу и колоколам, в Китае уже существовал потрясающий часовой механизм. Его создателем стал Су Сун, ученый, инженер и один из величайших хронометристов Средневековья. Он считал, что правильное понимание времени помогает в управлении государством. Главным трудом Су Суна стала огромная астрономическая башня с водяными часами. Ее высота достигала 12 метров. Внутри работал сложный механизм с цепным приводом. Это был прообраз будущих механических часов. Вода медленно наполняла специальные сосуды и приводила в движение колеса. Так время текло ровно и предсказуемо. Башню украшали фигуры, которые оживали каждый час. Антропоморфные человечки били в колокола и барабаны. Они показывали, что один отрезок времени закончился и начался новый. В Китае время воспринимали как строгую последовательность, как распорядок. Каждый час имел свое значение для работы, отдыха и ритуалов. Часы Сусуна делали этот порядок видимым.
0: Человек и время.
5: Наверху башни располагался небесный глобус. Он показывал движение звезд и планет. Сусун хотел связать земное время с небесным. Инженер верил, что часы обязаны отражать ритмы Вселенной. Народ называл знаменитую башню водяным драконом и небесным слоном. Эти образы подчеркивали мощь и мудрость, созданные инженером конструкции. Дракон символизировал поток воды, а слон – устойчивость и память. Башня напоминала людям о том, что время нельзя остановить, но его можно увидеть. Часы Сусуна не сохранились, но их идея пережила века. Именно с подобных механизмов начался путь к современным часам.
0: Человек и время. Радиозвезда. Всемирная энциклопедия еды. Русский язык кого угодно способен ввести в заблуждение. Лучший тому пример – красная рыба. Любой скажет, это горбуша, форель, кита, кижуч. Сомнения появляются, когда в словаре Даля обнаруживается: главное деление этого класса – когтистые и хрящистые, или, как у нас их зовут, черная и красная рыба. Легким движением пера костистый лосось с красным мясом внезапно перекрашивается в черный цвет. А осетр, внутренности которого мы всегда считали белыми, становится красным. Рыбочка, рыбушка, рыбонька, животное ты водяное, как называл тебя главный русский лексикограф. Что ж ты делаешь? Да все логично. На Руси рыбу оценивали не по цвету мяса. Редкую, ту, что легко было разделывать, называли красивой, то есть красной. А всю остальную, мало ли что плавает в наших водоемах, черной. Осетровых по зиме отправляли к царскому столу, а форель с горбушей оставалась простому люду. Лох балтийский, так финны называют лососевых, по вкусовым качествам оказался ничуть не хуже. И в 20 веке его уже ловили в промышленных масштабах. Прямолинейная советская власть все расставила на свои места. Горбуша, форель и семга стали красной рыбой, а осетрина просто золотой.
6: Всемирная энциклопедия еды.
7: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
8: Иногда простая в своей сущности идея становится основой современной жизни, а иногда на долгие годы забывается. В 1968 году советский изобретатель Арсений Анатольевич Горохов из Омска создал устройство для задания программы воспроизведения контура детали. По сути, это был кодящий прибор для выполнения чертежей. Но в его описании мы видим знакомые каждому в нынешнее время черты – клавиатуру для ввода данных, системный блок, который изобретатель назвал кодирующим, и монитор в виде обычного телевизора. Фактически, это был прообраз персонального компьютера. Пользователь вводил данные через клавиатуру, а система сразу их отображала на экране, позволяя создавать чертежи и программы напрямую, без использования перфокарт или перфолент, характерных для крупных ЭВМ той эпохи. А вот в институте, где Горохов работал, новаторскую идею восприняли скептически. Посчитали, что такой прибор чересчур прост, чтобы иметь реальное будущее.
7: Ну ты, Кулибин!
8: Горохов вспоминал, что за инновацию получил премию в 50 рублей и чувство удовлетворения от проделанной работы. Разработка в серийное производство не пошла. Горохов пытался зарегистрировать прибор несколько лет, так как в советские времена для оформления патента нужно было отыскать аналоги изобретения. А у интеллектора, именно так разработчик назвал свою машину, их не оказалось. Об изобретении Горохова стало известно уже ближе к концу его жизни. И чересчур простой прибор превратился в неотъемлемую часть мировой цивилизации.
7: Ты Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Россия удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности, несмотря на существенное снижение доли импорта во внутреннем валовом продукте. Об этом глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал на встрече с Владимиром Путиным. Решетников отметил, что Россия опирается на собственные силы, при этом экономика развивается циклично.
2: Понимаю, что многих и бизнес волнует текущая ситуация в экономике, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично, и поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следует фаза такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем.
1: Также Максим Решетников отметил рост реальных заработных плат, которые за март прибавили 8%. Глава Минэкономразвития положительно оценил состояние экономики, которая сохранила устойчивость и достойно повела себя на фоне внешних вызовов и угроз. В Иране заявили, что не вернутся ко второму раунду переговоров с американцами без выполнения 5 условий. Среди них прекращение войны на всех фронтах, снятие санкций и признание суверенитета Тегерана над Ормузским проливом. Ранее Дональд Трамп назвал иранский план неприемлемым. Академик Геннадий Онищенко считает, что хантавирус, вспышка которого произошла на круизном лайнере MV Hondius, не угрожает россиянам. По его словам, эта инфекция давно изучена, существуют методы лечения и понятны меры профилактики, главное из которых – уничтожение грызунов, переносчиков вируса. Онищенко также не исключил, что в будущем вирус может мутировать. На лайнере, следовавшем Канарским островам, хантавирус выявили у 11 человек, трое пассажиров скончались. Выпускники школ Московской области, набравшие 100 баллов сразу по двум и более предметам на ЕГЭ, получат денежное поощрение – 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в Мособлдуме. Премия положена и педагогам. Учитель, подготовивший как минимум 200-бальников, получит 150 тысяч рублей. В прошлом году таких высоких результатов добился 31 выпускник. О погоде. Переменная облачность, кратковременный дождь и до плюс 23 градусов ожидаются сегодня в Москве. Это сообщает Гидрометцентр. Ведущая специалист Марина Макарова уточнила агентству ТАСС, что температура воздуха в течение недели будет на 3-4 градуса превышать норму и достигнет плюс 26 к выходным. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как строили полигон Капустин-Яр, почему мелеет Каспий, какие особенности у женской военной формы. Восемьдесят лет назад, 13 мая 1946 года, был создан советский ракетный полигон «Капустин-Яр». Он стал одним из ключевых объектов отечественной оборонной промышленности, а еще открыл дорогу для советской ракетно-космической отрасли. Как выбирали место для полигона и какие испытания там проводили? Ким Андреев заглянул в историю.
5: Вторая половина 40-х. Мировая война уже позади, но Советский Союз понимает вероятность новой военной угрозы, а потому активно ведет разработку новых видов вооружения, включая баллистические и зенитные ракеты. Для испытаний нужен полигон, не слишком далеко от предприятий, с развитой инфраструктурой вокруг, а еще с правильным рельефом местности. Идеальной оказалась площадка в Астраханской области, в низовьях Волги и Ахтубы, неподалеку от села Капустин. Яр, объясняет руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов.
8: В первую очередь удаленность и безопасность. Дело в том, что огромные просторы и безлюдность степи позволяли проводить различные пуски, не опасаясь падения ступеней на населенные пункты. А рельеф, он должен быть идеально плоским, полупустыней, что позволяло обеспечивать работу наземных измерительных комплексов в полном объеме. Горизонт здесь чист, что очень важно для того, чтобы отслеживать траекторию полета, особенно на первых секундах ее траектории. Климат в этом регионе тоже имел большое значение, большое количество солнечных дней в году, ясное небо. Это залог того, чтобы научные приборы, оптические приборы фиксировали все этапы испытаний.
5: Первые испытания на полигоне провели в октябре 47-го. С Капустиного Яра запустили первую в Советском Союзе баллистическую ракету. Это была трофейная немецкая Фау-2. На ее базе вскоре спроектировали ракеты Р-1 и Р-2. Разработанные под руководством Сергея Королева, они сыграют ключевую роль в создании ракетно-космической сферы. В 50-е здесь же начнут запускать и первых животных. С Капустиного Яра в небо поднимутся десятки четвероногих космонавтов, от кроликов до собак. Продолжает мысль популяризатор науки о космосе и астрономии Сергей Антонов.
9: Практически все живые организмы, которые отправлялись в полеты до собачки Лайки, Лайка, если что, это первый орбитальный полет уже с космодрома Байконур, а вот именно первые геофизические полеты с Капустиного Яра, кого запускали из известных, конечно же, Дезика и Цыгана. Это две собачки, которые, по сути, первыми, кто покидает линию Кармана вот в этом геофизическом полете, то есть выше 100 километров у них был подъем.
5: Такое двойное назначение, и космическое, и военное, будет отличать этот полигон от других площадок для запуска. А в 1962 году Капустин Яр официально получит статус космодрома, отмечает Максим Цуканов.
8: Космодром специализировался на запусках малых и средних исследовательских спутников серии «Космос» и «Интеркосмос» по международной программе, когда мы запускали спутники наших союзников по странам СЭФ и Варшавского договора. Также здесь для нужд обороны Отечества испытывались оперативно-тактические ракеты, системы ПВО, ПРО. Кроме того, это место стало кузницей наших кадров. Полигон всегда оставался главным учебным центром для ракетных войск.
5: В настоящее время полигон Капустин-Яр – это крупнейший научно-исследовательский и испытательный центр в мире, и он по-прежнему стоит на страже отечественной науки, как военной, так и космической. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
7: Площадь островов в Каспийском море увеличилась в 2-3 раза, сообщили в Институте океанологии РАН. Исследования подтверждают тенденцию прогрессирующего падения уровня моря. Почему он снижается и чем это грозит экономике и экологии, рассказывает старший преподаватель географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.
10: Есть две теории. Ну, это климатическая, как бы наиболее очевидная. Это выпадает меньше осадков, как над самим морем, так и в бассейнах рек, которые в него впадают. Вторая теория, она геологическая. То есть это достаточно такой сейсмичный регион, и периодически там случаются, ну, в том числе землетрясения, всякие разные тектонические сдвиги и так далее, и так далее. Котловина Каспийского моря, согласно вот этой геологической теории, она претерпевает изменения, и, соответственно, из-за этого тоже может колебаться уровень воды в Каспийском море. Снижение уровня вредит экономике, то есть вам нужно будет дополнительно прокапывать фарватер, чтобы суда могли ходить и не сесть на мель. Вам нужно будет переносить портовые сооружения, причалы. На нерест не смогут идти рыба, так как многие притоки, протоки, которые впадают в Каспий, они тоже обмелеют. И ценные породы рыб, например, такие как осетровые, они не смогут идти на нерест.
7: По данным Минприроды, в 20 веке было два периода изменений в Каспийском море. Первый – это падение уровня Каспия с 30 по 77 год. Второй – напротив, повышение по 1995. После этого началось очередное падение уровня воды, которое продолжается и сегодня.
0: Утро на радио «Звезда».
7: Британский королевский флот решил перешить женскую форму из-за пуговиц. Их расположение на кителе сочли неуместным, пишет «Таймс». Примечательно, что именно в Англии был создан первый шефский мундир для женщин, а позднее в России Екатерина II надела наряд, стилизованный под форму Преображенского полка. Как менялись мундирные платья императриц и когда появились женские гимнастерки? Историю дамских военных костюмов изучила Анна Елисеева.
11: Стилизованные под военную форму детали часто украшали наряды благородных дам Европы. Но там скорее следовали моде, в то время как в России XVIII века, когда у власти часто оказывались женщины, это было частью политики. Мужской костюм, в частности мундир, любила надевать на маскарады Елизавета Петровна. И не только для того, чтобы продемонстрировать свои стройные ноги, но и выразить гвардейцам благосклонность. Екатерина II тоже стремилась заручиться поддержкой армии. Известно, что во время государственного переворота она была в мундире Семеновского полка, а, взойдя на престол, создала образ не просто правительницы, а командующей войсками, для чего велела шить мундирные платья для парадов, рассказывает художник-модельер, кутюрье Александр Шишунов.
12: Творческим источником для его создания все равно являлся парадный мундир офицерский. И поэтому он был из сукна того же цвета, с той же отделки, лацканы, обшлага, золотая вышивка. Все это было заимствовано из мужского костюма, но транспонировано в женский костюм.
11: Гардероб Екатерины II включал несколько мундирных платьев, созданных по форме пехотных гвардейских частей, конного полка, кавалергардского корпуса и военно-морского флота. Красивую традицию унаследовали почти все женщины семейства Романовых, которые шествовали над полками. Для дочери Николая I даже хотели изготовить брюки, но великая княжна настояла на женском крое. В итоге ей вручили не просто платье, как у прабабушки, а настоящий мундир по женской фигуре. Похожие формы надевали стройные супруги царей Александра III и Николая II и другие великие княжны, рассказывает историк моды и костюмов, искусствовед Василий Бочаров.
13: Они хоть и не несли строевой службы, но они были как бы при этом полку. Сама логика развития требовала какой-то женской вариации форменности. Длинные юбки, пол, нос, верхний жакет максимально приближен был к кителю. С карманами, в районе груди, с стоечкой, с пуговицами, скрытыми или открытыми.
11: Но женской военной формы как таковой в царской России не было. Даже легендарная девица-кавалерист Надежда Дурова в разное время носила казацкие шаровары, гусарские чекчиры – это узкие штаны, а под конец военной карьеры надела уланские рейтузы. Ничего не изменилось и в начале 20 века, хотя женщины активно шли на фронт. Знаменитые батальоны смерти под руководством Марии Бочкаревой получали мужское обмундирование. С появлением Красной армии для женщин начальствующего состава утвердили фетровый берет, юбку и хромовые ботинки. А с началом Великой Отечественной зенитчицы, снайперы и связистки надели мужские гимнастерки, которые в скором времени стали женскими, продолжает Александр Шишунов.
12: Гимнастерка – это вообще гимнастическая рубаха, которая была еще в XIX веке, создана для офицеров царской армии, чтобы они могли заниматься спортом. Чем она отличалась? Застежкой на женскую сторону, то есть планка справа налево. Выточек не было. Раствор выточки был открыт в район талии, то есть она была как бы полуприлегающим силуэтом, немножко трапеция, чтобы любая фигура могла в нее поместиться.
11: Женская гимнастерка носилась юбкой ниже колена, пилоткой и ремнем. В 1943-м, после введения в Красной армии погон, образ стал более мужественным. Примечательно, что для женщин было создано сразу несколько видов военной формы, от повседневной до парадной. Причем полевая могла включать брюки офицерского состава. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
7: Прообразом современной блузы стала гарибальдийка, более свободная одежда традиционного красного цвета. Мода на яркую блузку возникла в XIX веке в либеральных кругах Европы. Таким образом, женщины выражали сочувствие борцам за независимость Италии, в частности, Джузеппе Гарибальди, сторонники которого носили рубашки алого цвета.
0: Утро на радио «Звезда».
7: Через 15 минут мы расскажем, когда на Черном море паровой флот сменил парусный, зачем в вузах ввели день тишины в момент зачисления, как обогревали вагоны поездов до революции.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Без четверти 8 в Москве. Главное к этой минуте. 286 украинских беспилотников сбили за ночь над 15 регионами России, а также Азовским и Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы только на вылет. Принимают воздушные суда при согласовании с органами безопасности. В ряде районов Московской области введены временные ограничения, сообщила Росавиация. Дональд Трамп опубликовал карту, на которой Венесуэла обозначена как 51-й штат Соединенных Штатов Америки. Сегодня ночью по московскому времени американский президент отправился в Китай, где у него запланированы переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Группа «Металлика» устроила в Афинах землетрясение. Во время музыкального концерта на Олимпийском стадионе сейсмографы зафиксировали полноценные колебания из-за прыжков 80 тысяч фанатов. Данные подтвердил Афинский геодинамический институт. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
14: Ломоносов дошел до Москвы
15: пешком. Вообще сбрасывали
14: детей. Отравился
15: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
16: Аляску продали, а денег не заплатили.
17: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
18: Вот верблюды. Удивительные создания. Выживают в пустыне без воды.
19: Так понятно как. У них в горбах хранится нужный запас жидкости.
17: А вот и нет.
20: Это мнение ошибочное. В горбах верблюды действительно делают запасы. Но не воды, а жира. Он-то и служит им источником энергии в случае долгого перехода. Когда пищи мало, этот жир будет расщепляться.
17: Исторические мифы и заблуждения.
20: Обходиться без воды в пустыне верблюдам позволяют особенности организма. Ключевой момент – форма эритроцитов. Она овальная, за счет чего те лучше проходят по сосудам при обезвоживании. Помогает и форма ноздрей. Они сохраняют водяной пар при дыхании. Тот собирается в специальной складке и затем, уже как жидкость, попадает животному в рот. Также подстраивается работа почек. Наконец, в желудке есть особые карманы, где, кстати, и находится небольшой резерв именно воды.
18: А сколько же верблюды могут не пить?
20: В жарких условиях в среднем около недели. Но если уж верблюд доберется до воды, то может выпить больше 100 литров за 10-15 минут.
17: А вот и да.
0: Радио «Звезда».
21: Игры человечества.
22: В Германии и Китае эту головоломку называют магическим кубом. В Израиле тоже кубом, но венгерским. Задача – собрать игрушку полностью, чтобы каждый из шести сторон соответствовал свой цвет. Кубик Рубика. Патент на свое изобретение венгерский архитектор Эрнио Рубик получил в 1975 году. Строго говоря, это была не игрушка, а учебное пособие для студентов, которым Рубик преподавал высшую математику. Кубик-трансформер почти сразу поступил в продажу. Но первая партия долго собирала пыль на полках детского мира в Будапеште. Где-то на этих полках жизнь игрушки вполне могла завершиться. Если бы не предприниматель из Германии. Он увидел, как официант в кафе крутит нечто непонятное. Попросил показать поближе и понял. Да это же готовая идея для бизнеса. Вскоре кубик Рубика стал главной головоломкой на Земле. а скромный архитектор из социалистической Венгрии первым в Восточной Европе долларовым миллионером.
21: Игры человечества.
22: Советский Союз кубик попал в 1981 году. Права на его производство наша страна выкупила за огромные по тем временам 3 миллиона долларов. Но оно того стоило. Кубик закрутили все, от Бреста до Владивостока. За дефицитной игрушкой, которая продавалась за 6 рублей, выстраивались грандиозные очереди. Головоломка была в каждом доме, но вот собрать ее могли единицы. 43 с четвертью квинтиллиона комбинаций. И только одна, единственно правильная. Вот что такое кубик Рубика. Много? Не то слово. Неудивительно, что игрушка стала причиной ни одного нервного срыва. Математики вскоре доказали, чтобы собрать кубик, нужно всего несколько десятков поворотов. Статьи с алгоритмами появились едва ли не во всех научных журналах. А в каждой школе, в каждом дворе стали проходить соревнования по сборке кубика Рубика. Кто быстрее, тот и победитель. Современный рекорд – 3,47 секунды.

0: Река истории. История реки Вахш.
1: Долина реки Вахш в Таджикистане. Узкий глубокий каньон высоко в горах. Когда Советский Союз собрался построить здесь Нурекскую ГЭС, американские ученые-гидротехники сказали: «Вы сумасшедшие! Сложные грунты, сейсмически активная зона не выдержит». Им вторили европейцы. Услышав о планах по строительству в Таджикистане плотины высотой 300 метров, 300, высота Эйфелевой башни, посмеялись и сказали: «Попробуйте». На стройку на берега Вахша приехал генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев и был поражен грандиозными масштабами происходящего.
2: «То, что я здесь увидел, не идет ни в какое сравнение с тем, что мне приходилось видеть. Вы работаете в невероятно сложных условиях».
1: И дал строителям все. Деньги, технику, продукты, жилье, все, вплоть до мелочей. И пристально следил за ходом строительства. Навалились всем союзом. Строили люди 50 национальностей, представители 300 предприятий. В 1972 году первый агрегат Нурекской ГЭС дал ток. Нурекской ГЭС имени Брежнева. Возведенная в конце 70-х годов прошлого века плотина на реке Вахш в Таджикистане на долгие годы стала самой высокой плотиной в мире. Достойно выдержала все испытания, в том числе и землетрясения. А первенство уступило лишь в 2014 году китайской ГЭС «Цзиньпинь-1». Китайская выше Нурекской всего на 5 метров.
0: Вахш. Река истории. История реки.
3: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
3: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порог развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8 часов в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Россия провела успешный пуск новейшей ракеты «Сармат». Об этом президенту доложил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, «Сармат» — самый мощный ракетный комплекс в мире. Он гарантированно преодолевает действующие и перспективные системы противоракетной обороны, подчеркнул глава государства.
2: Это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности.
1: В конце года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство, заверил Владимир Путин. Трамп допустил возможность своей поездки в Россию в этом году для урегулирования конфликта на Украине. Перед вылетом в Китай он заявил журналистам, что это возможно, и пообещал сделать все необходимое для мирной сделки. Американский президент выразил уверенность, что конфликт близится к завершению. Последняя встреча Трампа с Владимиром Путиным была в августе прошлого года на Аляске. Российская сторона подтвердила, что приглашение американскому лидеру посетить Москву остается в силе. Умер журналист и телеведущий Владимир Молчанов. Об этом сообщил фотограф Юрий Рост. Владимиру Молчанову было 75 лет. Он был известен как ведущий программ «Время», «90 минут» и авторского проекта «До и после полуночи». Владимир Молчанов окончил филфак МГУ и стал одним из первых ведущих программы «Время», кто не был профессиональным диктором. Карьеру начинал в агентстве печати «Новости», работал корреспондентом в Нидерландах. В России перед летом растет интерес к удаленной работе. По данным одного из порталов по персоналу, за последний месяц более 2 миллионов соискателей указали в резюме поиск дистанционной занятости. Эксперты напоминают, удаленный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре с прописанным местом работы, режимом дня и компенсацией за использование личного оборудования и интернета. Работодатель обязан возмещать такие расходы, передает издание «Коммерсант». Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Садовое кольцо и ряд других центральных улиц и набережных в Москве закроют для движения автомобилей в субботу 16 мая. Будет проводиться ежегодный мотофестиваль. Это сообщает столичный департамент транспорта. Кроме того, в ведомстве рассказали, что сегодня на северо-востоке Москвы возможно локальное ограничение движения. Для поездок по городу предлагают пользоваться метро. Информация о пробках от Яндекс.Карт сейчас на дорогах 3 балла. Больше всего времени можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Библиотечного проезда до Новорижского шоссе, ехать почти 2 часа. 50 минут можно потерять в дороге на Путилковском шоссе от Верхней улицы до Новокуркинского шоссе.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, кто и как создавал российский Черноморский флот. Повысит ли прозрачность конкурса в вузах введение дня тишины при зачислении? Где была проложена первая в нашей стране железная дорога? 13 мая отмечают День Черноморского флота. Праздничная дата была установлена в 1996 году. Но история флота началась двумя веками ранее, после присоединения Крыма к Российской империи. Как создавался младший брат Балтийского и Тихоокеанского флотов? Почему наши корабли поначалу проигрывали турецким в скорости и участниками каких сражений они стали? –

0: Севастополь, отныне и впредь главная база русского флота на юге. Тогда, в 18 веке, основной игрок в этой акватории – Османская империя. Поначалу турецкие корабли превосходят русские и численно, и по качеству, говорит доктор исторических наук Кирилл Назаренко.
1: Первые, ну, по меньшей мере, 20 лет существования Черноморского флота, его суда хуже турецких не по конструкции, не по чертежу, а по материалам, из которых они изготавливались. И, в частности, это приводило к тому, что они были более тихоходными, чем турецкие. Ну и, скажем, можно заметить, что Федору Федоровичу Ушакову не удалось ни разу уничтожить турецкую эскадру, потому что турецкие корабли были легче на ходу, и они уходили от русских.
0: В пользу Черноморского флота всегда была тактическая хитрость. Тот же адмирал Ушаков не потерял в сражениях ни одного корабля, хотя часто шел в атаку против численно превосходящего противника. К примеру, битва при Клякре, когда турецких орудий было в полтора раза больше. На пик развития парусного флота в Черном море Россия выходит к середине XIX века, рассказывает председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий. Правда, начавшаяся Крымская война показала, что технологии кораблестроения нужно срочно менять.
2: Именно поэтому русский парусный флот одерживает победу над флотом парусным турецким. Но это сражение считается лебединая песня русского флота парусного. Единственным вражеским кораблем, который не смогли уничтожить, был турецкий военный пароход.
0: Впрочем, Кирилл Назаренко не считает, что дело именно в этом. Технологически отечественное кораблестроение отставало от мировых лидеров всего на несколько лет. А вот по численности кораблей Россия была просто не в силах тягаться сразу с тремя морскими державами – Турцией, Англией и Францией.
1: В случае наличия паровых машин, там хоть наличие броненосцев у русских на Черном море, Англия и Франция могли послать в Черное море эскадру, которая имела бы подавляющее численное превосходство. Поэтому никакое техническое совершенство русского флота, никакая подготовка личного состава не могли помочь в ситуации подавляющего численного превосходства противника.
0: Помогла снова выдумка. Знаменитый трюк Нахимова с затопленными кораблями в бухте Севастополя. К началу 20-го столетия Черноморский флот уже станет паровым и броненосным. В Первой мировой войне принимали участие миноносцы, крейсеры, линкоры и даже подводная флотилия. Перед началом Великой Отечественной Черноморский флот готовился к серьезной обороне. Но вместо морских сражений советским кораблям предстояло осваивать новые тактики. Поддержка военных операций на суше с помощью артобстрелов и молниеносная высадка десанта, как было зимой 41-го на Керченском полуострове. Анна Елисеева, Ким Андреев, Роман Акманов, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда. Министерство науки и высшего образования установило день тишины при зачислении в вузы. В это время абитуриенты не смогут менять заявление или согласие на поступление, рассказали в ведомстве. Для чего понадобилась эта мера и повысит ли она прозрачность конкурса? Мы спросили у директора научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимира Блинова.
4: В приемных кампаниях был самый, наверное, страшный день в году. Это последний день приема документов. Даже электронные системы порой не справлялись. И связано это было с тем, что абитуриенты очень быстро меняли свои решения, перебрасывали согласия из одного вуза в другой, менялись рейтинги. Я бы вообще это называл не днем тишины, а обычным техническим перерывом для оформления дел по уже состоявшейся картине, потому что сделать это в последние 2 часа просто-напросто невозможно.
5: Повысит ли это прозрачность конкурса?
4: Вот я опасаюсь, что предпоследний день станет последним, и те показатели рейтингов по баллам поступающих, там, по многим позициям, они все равно будут прыгать. Ну, может быть, часть, скажем так, вот этого информационного шума спадет, и последний день позволит выстроить более-менее внятную картину, но на сегодняшний день то, что называют неясностями, это всего-навсего информационный шум, который возникает вот именно из-за этих перебежек.
3: Еще одним нововведением стали правила подачи документов. В электронном виде это можно сделать только через единый канал на госуслугах. При этом заявление по-прежнему можно отправить по почте или подать лично. Кроме того, изменились условия приема после колледжей. Теперь выпускников

0: будут допускать до внутренних экзаменов вместо ЕГЭ лишь при совпадении профиля СПО и будущей специальности в ВУЗе.
1: Утро на радио «Звезда».
0: 190 лет назад началось строительство первой в России железной дороги. Ее проложили между Петербургом и Павловском через Царское село. Поезд состоял из паровоза и 8 вагонов разных классов. Самыми комфортабельными были кареты, называвшиеся «берлинами», крытые и с мягкими сиденьями. Вагоны тогда не отапливались. Максим Петренко узнал, в каких условиях ездили пассажиры поездов до революции и что изменилось во времена СССР.
2: Дореволюционный период – время становления отечественных железных дорог. На ранних этапах в середине 19-го столетия вагоны представляли собой большие салоны, не было перегородок и разделения на купе. Внутри стояла мебель разного уровня комфорта, в зависимости от класса вагона, а таковых было три. Причем их окрашивали определенным образом – первый класс – синий, второй – желтый, наконец, третий – зеленый. Первые два могли позволить себе представители аристократии. Третьим классом ездили рабочие и крестьяне. Устраивались спать пассажиры в креслах или на деревянных лавках, если речь про третий класс, то есть где и сидели. А путь, например, от Петербурга до Москвы в то время занимал порядка 20 часов. Как решалась проблема отопления зимой, рассказывает кандидат технических наук, историк транспорта Юрий Егоров.
3: Печей не было, и, как правило, люди грелись разогретыми камнями или кирпичами, которые приносили специальные слуги, клали им под ноги, соответственно, остывшие кирпичи они забирали, и вот этим теплом люди и согревались.
2: Это, конечно, про первые классы. Простым людям ничего не оставалось, как кутаться в тулупы. Кстати, ради сохранения тепла отказались от европейской идеи делать в вагонах больше двух выходов. Двери только в начале и в конце. На рубеже 19 и 20 веков в вагонах появятся разделение на купе, уборные, а также отопление, сначала печное, а потом паровое. Что касается питания, то обеспеченные пассажиры могли поесть по пути в заведениях, расположенных в зданиях крупных вокзалов, позволяли длительные остановки. Ну а остальные брали еду с собой и искали кипяток на станциях, в кубовых, продолжает Юрий Егоров.
3: Очень много где в литературе говорится, что вот мы остановились на станции, и там кто-то побежал за кипятком. Кубовая – это было специальное помещение, либо специальная постройка на станции, где был котел, в котором грелась вода, она постоянно кипела. За тем, чтобы она не остывала, присматривали специальные люди. И пассажир мог прийти с какой-то своей емкостью, с чайником, с кружкой, и набрать себе кипяток, чтобы заварить чай.
2: Особняком до революции стояли императорские вагоны. В них уже в то время были даже прообразы кондиционеров, устройства для охлаждения воздуха на базе льда и замороженных растворов. В молодом советском государстве в 20-е годы на железной дороге была разруха. Люди могли ездить и на товарных поездах, и на крышах вагонов. Расписания выдерживались крайне плохо. В 1931-м была введена «Красная стрела» – поезд между Москвой и Ленинградом, некий эталон, к которому остальные составы должны были стремиться. Директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики Константин Трофименко говорит, что в последующие годы в поездках можно было рассчитывать на кипяток, вспоминает, что действовали санитарные зоны, когда не работали туалеты. По его мнению, в общей массе сегодняшнего комфорта в поездах не было.
4: Приносили с собой еду, принесли с собой свое постельное белье, свое полотенце. Это было в порядке нормы. Накурено было очень густо. В какой-то момент курить можно было и даже непосредственно в купе. Ну, а в плацкарте, соответственно, просто везде было накурено.
2: Но, безусловно, в советские годы выделялись фирменные поезда. Один из них – Южный Урал. Он соединял Москву с Челябинском. Чистые вагоны, вежливые проводники. Именно в этом поезде впервые в стране организованно начали продавать газеты и журналы. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
0: Через 15 минут мы расскажем, по каким критериям выбирают место для полигона, почему снижается уровень воды в Каспийском море, как менялся дамский мундир в России.
1: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
5: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. Средства ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин у себя в соцсетях. На внешней стороне 65-го километра МКАД произошла авария с участием трех грузовиков. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено, предупреждает департамент транспорта столицы. Бывший заместитель министра природы России Денис Буцаев объявлен в розыск. Выяснилось, он покинул Россию сразу после отставки, которая произошла 22 апреля. На должности заместителя министра он пробыл чуть больше года. Американские ученые нашли способ передавать долголетие. В центре исследования оказались голые землекопы, необычные грызуны, которые живут до 40 лет и при этом крайне редко болеют онкологией и возрастными заболеваниями. Одной из главных причин считают особый ген, связанный с высоким уровнем гиалуроновой кислоты в организме. Ученые уже пересадили его мышам-испытуемым, как результат они стали жить дольше своих сородичей. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Реклама.
9: Коллеги, спасибо за фидбэк.
10: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
11: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Дай 5. 5 удивительных фактов о валенках.
13: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
12: Факт первый.
14: Все валенки делаются одинаковыми, без разделения на левый и правый. Со временем они усаживаются и принимают форму той ноги, которую греют.
12: Факт второй.
14: Русские валенки в конце 19 века покорили мировые выставки. Экзотическая обувь получала золотые медали в Вене, в Чикаго, даже в модном Париже.
12: Факт третий.
14: Екатерина Великая носила валенки под кринолином. У императрицы болели ноги, и она спасалась созданными специально для нее мягкими чесанками из тонкой черной шерсти. А придворные дамы иногда носили валенки на балах. Камины не справлялись с отоплением огромных залов.
12: Факт четвертый.
14: Во время ссылки в Шушенском Владимир Ильич Ленин использовал валенки как тайник для перевозки своих рукописей.
12: Факт пятый.
14: Разновидностей валенок великое множество. Например, во время войны карельские партизаны носили валенки с крючками для лыж. А в музее города Мышкин хранятся гусарские валенки со шпорами.
12: Дай 5. 5 удивительных фактов о валенках.
15: Радиозвезда.
16: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
8: Первый русский серебряный рубль появился при царе Алексее Михайловиче в 1654 году. Правда, назвать его нашим, родным, язык не поворачивается. Это был аналог европейского талера, фактическая стоимость которого равнялась 64 копейкам. Совсем неплохо для того времени, когда стадо коров стоило 7 рублей. К слову, цари династии Романовых чеканили еще и золотые червонцы. В первой половине 18 века такая монета в точности копировала голландский дукат. Народу новые деньги пришлись по душе. Правда, рисунки на монетах вызывали некоторое недоумение. Привозные дукаты чеканились в основном из драгметаллов Мексики и других колоний далекой и неведомой Южной Америки. На них были изображены диковинные для русского человека персонажи. Поэтому новые золотые монеты получили не одно и даже не два, а сразу три неофициальных названия. Первое – «Лобанчик», поскольку на аверсе хорошо был виден афроамериканский воин, постриженный наголо. На Руси лобанчиком называли рекрута, которому начисто забривали именно лоб. Второе название – арабчик. Здесь и так все понятно, от чего и почему. А вот третье – рубль пучковый, так как воин на лицевой стороне монеты держал в руках огромный пучок боевых стрел.

0: чердаке.
1: Кажется, исследования астероида Рюгу сильно приблизили нас к пониманию, откуда на Земле взялись океаны.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Вы будете смеяться, друзья, но мы до сих пор точно не знаем, откуда на нашей планете взялись океаны. Есть две основных научных гипотезы, точнее, две группы гипотез. Первая, наиболее распространенная, предполагает, что большая часть воды на Земле была доставлена из космоса кометами и астероидами, а другая, что вода образовалась из недр Земли в результате дегазации магмы и последующей конденсации паров атмосферы. Все это случилось примерно 3,5 миллиарда лет назад. Так вот, новое исследование образцов с астероида Рюгу существенно изменило представление ученых о роли астероидов в формировании водных ресурсов Земли. Анализ показал, что это небесное тело содержало значительно больше жидкой воды, чем предполагалось ранее, что укрепляет гипотезу именно об астероидном происхождении земных океанов. Вопрос о том, откуда взялись океаны, покрывающие 70% поверхности нашей планеты, остается одной из ключевых загадок планетологии. Ведущая теория предполагает, что воду на молодую раскаленную Землю доставили астероиды в период поздней тяжелой бомбардировки Земли миллиарды лет назад. Однако многие исследователи сомневались в достаточности такого механизма для формирования современных океанов. И тут как? Сомневаешься? Значит, надо изучить глубоко. Особое внимание в этом вопросе привлекают углеродистые астероиды класса Си. Это темные объекты, сформировавшиеся из пыли и льда в холодных регионах внешней части Солнечной системы около 4,5 миллиардов лет назад. Один из них, тот самый Рюгу, стал объектом детального изучения японской миссии «Хаябуса-2». Зонд, запущенный в 2014 году, успешно доставил на Землю 5,5 граммов образцов грунта Рюгу в 2020 году. Первоначальные наблюдения поверхности астероида разочаровали исследователей своей видимой сухостью. Однако лабораторный анализ образцов выявил совершенно иную картину.
0: Наука на чердаке.
1: Команда японских ученых применила радиоизотопное датирование образцов почвы с астероида на основе распада лютеция-176 в гафний-176 и получила неожиданный результат. Возраст образцов составил 4,8 миллиарда лет, что превышает общепринятый возраст Солнечной системы в 4,5 миллиарда лет. Этот парадокс объясняется не реальной древностью материала, а сбоем в работе радиоактивных часов. Исследователи пришли к выводу, что примерно через миллиард лет после формирования родительского тела Рюгу произошло событие, разогревшее его недра настолько, что внутренний лед превратился в жидкую воду. Потоки воды вымыли часть лютеция-176 из минералов, исказив изотопный состав и создав иллюзию большего возраста. Чтобы растопить лед на глубине до метра, где формировались изученные образцы, требовался внутренний источник тепла, вероятно, столкновение с другим небесным телом. Расчеты показали, что для такого изменения изотопного состава астероид должен был состоять из воды процентов этак на 30, а это существенно больше предыдущих оценок. Что означает, что астероиды могли доставлять на Землю не только гидратированные минералы с химически связанной водой, но и настоящий лед с гораздо более высоким содержанием – H2O. Открытие делает астероидную гипотезу происхождения земных океанов значительно более убедительной, поскольку одно небесное тело с высоким содержанием льда могло доставить на планету гораздо больше воды, чем предполагалось ранее. Возможно, вместе с водой, кстати, откуда-то доставили и наших очень дальних предков. Но об этом говорить пока рановато. Данных еще нет.
0: Наука на чердаке.
2: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 14:00 на радио «Звезда».

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: знаю я все, а там, чтобы жила моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Алиса, включи радио «Звезда».
2: Салют, включи радио «Звезда».
3: Маруся, включи радио «Звезда».
4: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
5: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
3: 8:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В России созданы перспективные ракетные комплексы, не имеющие мировых аналогов. На это указал Владимир Путин. Президент во вторник заслушал доклад по успешному пуску тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, глава государства заявил о возможности оснащения комплекса «Орешник» ядерными боеголовками. Президент подчеркнул также, что работа над комплексами «Посейдон» и «Буревестник» находится на завершающей стадии. На Добропольском направлении специальной военной операции расчеты беспилотников «Молния-2» группировки войск «Центр» перехватили тяжелые вражеские гексокоптеры, а также нанесли огневое поражение пункту управления, поддержав наступательное действие штурмовиков. Командир взвода с позывным «Артист» рассказал, что еще уничтожают наши беспилотные войска.
6: «Молнию отправили на 59 километров. Там мы ее немножко усилили, там две батарейки сделали, там оборудование чуть правильно настроили, чтобы именно вот выжать максимум. То есть мы долетели, поразили там. У нас один расчет в сутки до 30 молний запускают. Когда нам дают свободный ход, мы поражали технику. Вот я поразил М113, это крайнее, что было. Плюс парни квадроциклы гоняют, танки, машины, пехоту постоянно. То есть каждую ночь мы кого-то находим в свободный ход».
3: Как сообщает Министерство обороны, в зависимости от характера цели, наши военные применяют разные виды боеприпасов, в том числе с повышенной мощностью, что позволяет использовать молнию для уничтожения укреплений, живой силы, техники боевиков и воздушных целей. Руководство страны и Министерство обороны высоко ценит наступательные действия и массовый героизм морпехов 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота в ходе спецоперации. Тысячи черноморцев удостоены государственных наград. Поздравление главкома ВМФ Александра Моисеева было опубликовано в честь 243-й годовщины со дня основания Черноморского флота, который отмечается 13 мая. Более 30 военнослужащих 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север», выполняющих задачи на Харьковском направлении, отмечены государственными и ведомственными наградами. Об этом агентству ТАСС сообщил заместитель командира батальона с позывным «Соник». По его словам, из-за опасности сборов награды передали в подразделение, и бойцов отметили прямо на позициях. Российские бойцы в зоне спецоперации отразили атаку FPV-дронов с помощью новой системы радиоэлектронной борьбы «Люстра-530». Об этом пишут сегодня «Известия». Комплекс создал защитный купол вокруг техники, после чего беспилотники потеряли управление. Новую мобильную систему РЭП уже начали поставлять в войска. Ее можно установить на автомобиль или квадроцикл, а работает она без дополнительного охлаждения. Массовое применение компактных средств радиоэлектронной борьбы – одна из ключевых тенденций современного конфликта, отмечают опрошенные изданием эксперты. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» слушайте в 14 часов на радио «Звезда».
5: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
7: Сложно.
5: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
8: Утро на радио «Звезда».
9: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как строили полигон Капустин-Яр, почему мелеет Каспий, какие особенности у женской военной формы.
10: –
7: 80 лет назад, 13 мая 1946 года, был создан советский ракетный полигон «Капустин-Яр». Он стал одним из ключевых объектов отечественной оборонной промышленности, а еще открыл дорогу для советской ракетно-космической отрасли. Как выбирали место для полигона и какие испытания там проводили? Ким Андреев заглянул в историю.
10: Вторая половина 40-х. Мировая война уже позади, но Советский Союз понимает вероятность новой военной угрозы, а потому активно ведет разработку новых видов вооружения, включая баллистические и зенитные ракеты. Для испытаний нужен полигон, не слишком далеко от предприятий, с развитой инфраструктурой вокруг, а еще с правильным рельефом местности. Идеальной оказалась площадка в Астраханской области, в низовьях Волги и Ахтубы, неподалеку от села Капустин. Яр, объясняет руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов.
11: В первую очередь удаленность и безопасность. Дело в том, что огромные просторы и безлюдные степи позволяли проводить различные пуски, не опасаясь падения ступеней на населенные пункты. А рельеф, он должен быть идеально плоским, полупустыней, что позволяло обеспечивать работу наземных измерительных комплексов в полном объеме. Горизонт здесь чист, что очень важно для того, чтобы отслеживать траекторию полета, особенно на первых секундах ее траектории. Климат в этом регионе тоже имел большое значение, большое количество солнечных дней в году, ясное небо. Это залог того, чтобы научные приборы, оптические приборы фиксировали все этапы испытаний.
10: Первые испытания на полигоне провели в октябре 47-го. С Капустиного Яра запустили первую в Советском Союзе баллистическую ракету. Это была трофейная немецкая Фау-2. На ее базе вскоре спроектировали ракеты Р-1 и Р-2. Разработанные под руководством Сергея Королева, они сыграют ключевую роль в создании ракет на космической сфере. В 50-е здесь же начнут запускать и первых животных. С Капустиного Яра в небо поднимутся десятки четвероногих космонавтов, от кроликов до собак. Продолжает мысль популяризатор науки о космосе и астрономии Сергей Антонов.
12: Практически все живые организмы, которые отправлялись в полеты до собачки Лайки, Лайка, если что, это первый орбитальный полет уже с космодрома Байконур, а вот именно первые геофизические полеты с Капустиного Яра, кого запускали из известных, конечно же, Дезика и Цыгана. Это две собачки, которые, по сути, первыми, кто покидает линию Кармана вот в этом геофизическом полете, то есть выше 100 километров у них был подъем.
10: Такое двойное назначение, и космическое, и военное, будет отличать этот полигон от других площадок для запуска. А в 1962 году Капустин-Яр официально получит статус космодрома, отмечает Максим Цуканов.
11: Космодром специализировался на запусках малых и средних исследовательских спутников серии «Космос» и «Интеркосмос» по международной программе, когда мы запускали спутники наших союзников по странам СЭФ и Варшавского договора. Также здесь для нужд обороны Отечества испытывались оперативно-тактические ракеты, системы ПВО, ПРО. Кроме того, это место стало кузницей наших кадров. Полигон всегда оставался главным учебным центром для ракетных войск.
10: В настоящее время полигон Капустин-Яр – это крупнейший научно-исследовательский и испытательный центр в мире, и он по-прежнему стоит на страже отечественной науки, как военной, так и космической. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
5: Утро на Радио «Звезда».
7: Площадь островов в Каспийском море увеличилась в 2-3 раза, сообщили в Институте океанологии РАН. Исследования подтверждают тенденцию прогрессирующего падения уровня моря. Почему он снижается и чем это грозит экономике и экологии, рассказывает старший преподаватель географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.
13: Есть две теории. Ну, это климатическая, как бы наиболее очевидная. Это выпадает меньше осадков, как над самим морем, так и в бассейнах рек, которые в него впадают. Вторая теория, она геологическая. То есть это достаточно такой сейсмичный регион, и периодически там случаются, ну, в том числе землетрясения, всякие разные тектонические сдвиги и так далее, и так далее. Котловина Каспийского моря, согласно вот этой геологической теории, она претерпевает изменения, и, соответственно, из-за этого тоже может колебаться уровень воды в Каспийском море. Снижение уровня вредит экономике, то есть вам нужно будет дополнительно прокапывать фарватер, чтобы суда могли ходить и не сесть на мель. Вам нужно будет переносить портовые сооружения, причалы. На нерест не смогут идти рыба, так как многие притоки, протоки, которые впадают в Каспий, они тоже обмелеют. И ценные породы рыб, например, такие как осетровые, они не смогут идти на нерест.
7: По данным Минприроды, в 20 веке было два периода изменений в Каспийском море. Первый – это падение уровня Каспия с 30 по 77 год. Второй – напротив, повышение по 1995. После этого началось очередное падение уровня воды, которое продолжается и сегодня.
5: Утро на радио «Звезда».
7: Британский королевский флот решил перешить женскую форму из-за пуговиц. Их расположение на кителе сочли неуместным, пишет «Таймс». Примечательно, что именно в Англии был создан первый шефский мундир для женщин, а позднее в России Екатерина II надела наряд, стилизованный под форму Преображенского полка. Как менялись мундирные платья императриц и когда появились женские гимнастерки? Историю дамских военных костюмов изучила Анна Елисеева.
14: Стилизованные под военную форму детали часто украшали наряды благородных дам Европы. Но там скорее следовали моде, в то время как в России XVIII века, когда у власти часто оказывались женщины, это было частью политики. Мужской костюм, в частности мундир, любила надевать на маскарады Елизавета Петровна. И не только для того, чтобы продемонстрировать свои стройные ноги, но и выразить гвардейцам благосклонность. Екатерина II тоже стремилась заручиться поддержкой армии. Известно, что во время государственного переворота она была в мундире Семеновского полка, а, взойдя на престол, создала образ не просто правительницы, а командующей войсками, для чего велела шить мундирные платья для парадов, рассказывает художник-модельер, кутюрье Александр Шишунов.
15: Творческим источником для его создания все равно являлся парадный мундир офицерский. И поэтому он был из сукна того же цвета, с той же отделки, лацканы, обшлага, золотая вышивка. Все это было заимствовано из мужского костюма, но транспонировано в женский костюм.
14: Гардероб Екатерины II включал несколько мундирных платьев, созданных по форме пехотных гвардейских частей, конного полка, кавалергардского корпуса и военно-морского флота. Красивую традицию унаследовали почти все женщины семейства Романовых, которые шествовали над полками. Для дочери Николая I даже хотели изготовить брюки, но великая княжна настояла на женском крое. В итоге ей вручили не просто платье, как у прабабушки, а настоящий мундир по женской фигуре. Похожие формы надевали стройные супруги царей Александра III и Николая II и другие великие княжны, рассказывает историк моды и костюмов, искусствовед Василий Бочаров.
16: Они хоть и не несли строевой службы, но они были как бы при этом полку. Сама логика развития требовала какой-то женской вариации форменности. Длинные юбки, пол, но верхний жакет максимально приближен был к кителю. С карманами, в районе груди, с стоечкой, с пуговицами, скрытыми или открытыми.
14: Но женской военной формы как таковой в царской России не было. Даже легендарная девица-кавалерист Надежда Дурова в разное время носила казацкие шаровары, гусарские чекчиры – это узкие штаны, а под конец военной карьеры надела уланские рейтузы. Ничего не изменилось и в начале 20 века, хотя женщины активно шли на фронт. Знаменитые батальоны смерти под руководством Марии Бочкаревой получали мужское обмундирование. С появлением Красной армии для женщин начальствующего состава утвердили фетровый берет, юбку и хромовые ботинки. А с началом Великой Отечественной зенитчицы, снайперы и связистки надели мужские гимнастерки, которые в скором времени стали женскими, продолжает Александр Шишунов.
15: Гимнастерка – это вообще гимнастическая рубаха, которая была еще в XIX веке, создана для офицеров царской армии, чтобы они могли заниматься спортом. Чем она отличалась? Застежкой на женскую сторону, то есть планка справа налево. Выточек не было. Раствор выточки был открыт в район талии, то есть она была как бы полуприлегающим силуэтом, немножко трапеция, чтобы любая фигура могла в нее поместиться.
14: Женская гимнастерка носилась юбкой ниже колена, пилоткой и ремнем. В 1943-м, после введения в Красной армии погон, образ стал более мужественным. Примечательно, что для женщин было создано сразу несколько видов военной формы – от повседневной до парадной. Причем полевая могла включать брюки офицерского состава. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
7: Прообразом современной блузы стала гарибальдийка, более свободная одежда традиционного красного цвета. Мода на яркую блузку возникла в XIX веке в либеральных кругах Европы. Таким образом, женщины выражали сочувствие борцам за независимость Италии, в частности, Джузеппе Гарибальди, сторонники которого носили рубашки алого цвета.
8: Утро на радио «Звезда».
7: Через 15 минут мы расскажем, когда на Черном море паровой флот сменил парусный, зачем в вузах ввели день тишины в момент зачисления, как обогревали вагоны поездов до революции.
8: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
3: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Пожар на вернисажной улице в Москве около Кремля в Измайлове ликвидирован на площади 3000 квадратных метров. По предварительным данным, в помещении для проведения квестов произошло короткое замыкание. Спасателям удалось вывести из огня 5 человек. Премьер-министр Индии Нарендра Моди дал указание уменьшить размер своего кортежа наполовину и активнее использовать электромобили. Об этом сообщил телеканал «Индия Тудей» со ссылкой на источники. Такое распоряжение связано с необходимостью экономить топливо на фоне энергетического кризиса, вызванного напряженностью на Ближнем Востоке. Посольство Китая в Соединенных Штатах определило 4 красные линии в преддверии визита Трампа в Китай. Вопрос о Тайване, демократии и права человека, пути и политические системы, а также права Китая на развитие. Трамп вылетел в КНР в ночь на среду по московскому времени. Там у него запланированы переговоры с председателем Си Цзиньпином. Выпускники школ Московской области, набравшие 100 баллов сразу по двум и более предметам на ЕГЭ, получат денежное поощрение – 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в Мособлдуме. Премия положена и педагогам. Учитель, подготовивший как минимум 2 100-бальников, получит 150 тысяч рублей. В прошлом году таких высоких результатов добился 31 выпускник. Роспотребнадзор назвал регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Как пишет агентство ТАСС, среди них Нижегородская, Московская, Калининградская, Ленинградская, Свердловская и Тюменская области, а также Красноярский, Приморский и Хабаровский края. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
17: Сегодня День Черноморского флота России.
18: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
19: Плавучая зенитная батарея номер 3. Осень 1941 года. Ожесточенные бои за Севастополь. Из дневника сбитого фашистского летчика Гельмута Винцеля. Вчера не вернулся из квадрата смерти мой друг Макс. Перед этим не вернулись оттуда Вилли, Пауль и другие. Мы потеряли над этим квадратом уже 10 самолетов. Столько же вернулись подбитыми. Лететь туда значит погибнуть. Огонь этой батареи изумительно меток, страшен и беспощаден. Плавучая зенитная батарея номер 3. Экипаж 130 человек. Вооружение 7 зенитных орудий различного калибра, 2 зенитных пулемета и 1 счетверенный «Максим». Командир батареи – капитан-лейтенант Сергей Яковлевич Машенский. В августе 1941 года на вражеском плане Севастопольской бухты неожиданно появился новый форт. На кадрах аэрофотосъемки был виден 4-угольный объект, похожий на секцию большого корабля, без носа и кормы. На палубе, если ее можно было так назвать, размещались зенитные орудия и пулеметы. Приспособить отсек недостроенного линкора под зенитную батарею предложил капитан первого ранга Григорий Александрович Бутаков. До войны моряки-черноморцы использовали плавучую конструкцию для тренировочных стрельб. Теперь бывшая мишень превратилась в грозную стальную крепость. Фашистские летчики прозвали ее «квадратом смерти». Защищая небо над Севастопольской бухтой, экипаж плавбатареи номер 3 уничтожил 20 самолетов противника. И это только учтенные заслуги. Сколько подбитых юнкерсов не дотянуло до своих аэродромов, неизвестно. гитлеровское командование требовало любой ценой избавиться от ненавистной батареи. 27 июня 1942 года в результате мощнейшего авианалета железная крепость была уничтожена. В том бою погиб и капитан-лейтенант Сергей Машенский, первый и последний командир плавучей зенитной батареи номер 3.
18: Личный состав. Радиозвезда.
20: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
21: Костяная спинка, жесткая щетинка.
22: Чистить зубы дважды в день.
23: Лучше средней жесткости.
20: Вот это вещь!
24: Она отвечает за гигиену полости рта и есть у каждого члена семьи. В виде игрушки с мягкой щетиной для детей, электрический прибор с насадками для взрослых, а вот обычная, мануальная, для самых непритязательных. Их, кстати, большинство. Зубная щетка. Ее предшественница – небольшая палочка с размочаленным концом. В арабском варианте это мисвак – средство из коры и ветвей кустарника арак. Он известен как природный антибиотик. Убивает микробы, а еще укрепляет десны. Мисвак до сих пор популярен. Им пользуются в исламских странах и в некоторых африканских племенах. А вот палочку с щетиной изобрели в Китае. Год 1498. Ручка из бамбука, а верхняя часть из свиной щетины. В Европе, как и в Древней Руси, о зубной щетке пока ничего не знали. Вместо нее использовали дубовые кисточки, а при Иване Грозном приспособили палочки с небольшими пучками щетины на концах. Назывались они зубные метлы.
20: Вот это вещь!
24: Современную зубную щетку в 18 веке придумал англичанин Уильям Аддис. Однажды за участие в беспорядках он оказался в тюрьме. Наблюдая за охранником, подметающим пол, Аддис подумал: такая же метла, но в миниатюре, могла бы эффективнее чистить зубы, нежели тряпка с измельченной скорлупой. Он просверлил в кости несколько отверстий, пропустил через них щетинки, о происхождении которых история умалчивает, связал в пучки и заклеил. Выйдя на свободу, бунтовщик стал предпринимателем и в 1780 году запустил производство зубных щеток. Основанная им компания до сих пор существует в Англии под названием Wisdom Toothbrushes. Щетина из синтетических волокон – это разработка 20 века. Новинку предложила американская компания Oral-B в конце 1930-х. В нейлоновых волосках бактерии размножаются не так сильно, как в натуральных. Новая щетка быстро нашла свое место в ванной, где и живет до сих пор. А вот электрическая версия появилась в 50-х годах в Швейцарии. Прибором пользовались люди с ограниченной моторикой. Со временем электрощетка стала товаром широкого потребления, хотя, по статистике, ею пользуются не больше 10% населения планеты. Обычная или мануальная зубная щетка особенно популярна в Соединенных Штатах. В 2003 году американцы назвали ее «изобретением номер один». Оно неудивительно, если учесть, сколько стоят услуги местных дантистов.
20: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
18: Очень важные вопросы.
25: Услышала в новостях, что мировое производство бананов оказалось под угрозой из-за климатического кризиса.
0: Расскажите, а откуда вообще появились бананы?
1: Отвечает агроном Павел Раков.
2: Многие уверены, что родиной бананов является Африка. Хотя это немножечко не так. Бананы произошли из индонезийского индокитайского центра. Банан – это трава, причем однолетняя трава. И после плодоношения старое растение, на котором завязались плоды, которые сняли, оно умирает. Но при этом новый побег, который идет от корня, он будет готов к новому плодоношению. Бананы начали выращивать сравнительно недавно, в середине 19 века, когда смогли получить достаточно вкусные плоды. Кстати, банан является ягодой по форме плода, но в диком виде до оккультуривания это не совсем было съедобное растение. До выведения культурных сортов в основном плоды и стебли банана шли на корм скоту. Сейчас достаточно много сортов бананов. Самые известные Кавендиш, которые продаются в наших магазинах, которые мы едим, но есть и необычная окраска бананов. Например, красный банан, который можно уже встретить в магазинах. У него небольшая форма и достаточно приятный вкус. Есть также бананы квадратной формы, ну, приблизительно квадратный, называется банан Барра. Из него делают чипсы. И самый необычный, пожалуй, это синий банан с острова Ява. Он маленький, достаточно плотненький, и он используется в качестве десерта и закуски. У него действительно сизая окраска кожуры, такая голубовато-зеленоватая, а мякоть со сладким сливочным вкусом. Если вы хотите попробовать все эти сорта бананов, надо ехать на их родину. Например, на Яву, где растет синий банан.
4: Очень важные вопросы.
6: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порог развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чигесовой Варвары. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
26: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские ракетные комплексы обеспечивают гарантированное преодоление существующих и перспективных средств противоракетной обороны. Это заявил Владимир Путин. По словам президента, Россия продолжает работу по совершенствованию комплекса «Кинжал». На завершающей стадии находятся работы над «Посейдоном» и «Буревестником». Кроме того, стало известно об успешном испытательном пуске тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
2: Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности.
1: Владимир Путин поздравил Министерство обороны и всех, кто работал над «Сарматом» с безусловным успехом. Президент подтвердил, что в конце этого года «Сармат» поставят на боевое дежурство. Иран не пойдет на второй раунд переговоров с американцами без выполнения 5 условий укрепления доверия. Это сообщает агентство «Фарс». Тегеран требует прекращения войны на всех фронтах, снятия санкций, разблокировки замороженных иранских средств, компенсации ущерба и признания суверенитета Ирана над Ормузским проливом. Ранее президент США Дональд Трамп назвал мирный план Тегерана неприемлемым. Переговоры зашли в тупик. В Иране допустили, что в случае возобновления атак будут обогащать уран до 90%. Академик Геннадий Онищенко считает, что хантавирус, вспышка которого произошла на круизном лайнере MV «Хондиус», не угрожает россиянам. По его словам, эта инфекция давно изучена, существуют методы лечения и понятны меры профилактики, главные из которых – уничтожение грызунов, переносчиков вируса. Онищенко также не исключил, что в будущем вирус может мутировать. На лайнере, следовавшем Канарским островам, хантавирус выявлен у 11 человек, трое пассажиров скончались. Группа «Металлика» устроила в Афинах землетрясение. Во время музыкального концерта на Олимпийском стадионе сейсмографы зафиксировали полноценные колебания из-за прыжков 80 тысяч фанатов. Данные подтвердил Афинский геодинамический институт. О погоде. Переменная облачность, кратковременный дождь и до плюс 23 градусов ожидаются сегодня в Москве. Об этом сообщает Гидрометцентр. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В столичном департаменте транспорта сообщают, что сегодня на северо-востоке Москвы возможно локальное ограничение движения. Для поездок по городу предлагают выбирать метро. Теперь о пробках. Информация от Яндекс.Карт. Сейчас сервис оценивает загруженность столичных трасс на 5 баллов. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой, от Дмитровского шоссе до Новорижского ехать не меньше 3 часов. Пробка на 2 часа на Путилковском шоссе от Верхней улицы до Молодежной улицы. Около 50 минут можете потерять в дороге на Митинской улице от улицы Барышиха до Московской кольцевой дороги. Затор на 50 минут на Станционной улице от Болтуфьевского шоссе до 3-го Михалковского переулка.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, кто и как создавал российский Черноморский флот. Повысит ли прозрачность конкурса в вузах введение дня тишины при зачислении? Где была проложена первая в нашей стране железная дорога? 13 мая отмечают День Черноморского флота. Праздничная дата была установлена в 1996 году. Но история флота началась двумя веками ранее, после присоединения Крыма к Российской империи. Как создавался младший брат Балтийского и Тихоокеанского флотов? Почему наши корабли поначалу проигрывали турецким в скорости и участниками каких сражений они стали? Историю изучила Анна Елисеева.
2: Апрель 1783-го. Подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Спустя месяц Азовская флотилия из 11 кораблей входит в Ахтиарскую бухту, где будет основан Севастополь, отныне и впредь главная база русского флота на юге. Тогда, в 18 веке, основной игрок в этой акватории – Османская империя. Поначалу турецкие корабли превосходят русские и численно, и по качеству, говорит доктор исторических наук Кирилл Назаренко.
3: Первые, по меньшей мере, 20

0: тактическая хитрость. Тот же адмирал Ушаков не потерял в сражениях ни одного корабля, хотя часто шел в атаку против численно превосходящего противника. К примеру, битва при Клякре, когда турецких орудий было в полтора раза больше. На пик развития парусного флота в Черном море Россия выходит к середине XIX века, рассказывает председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий. Правда, начавшаяся Крымская война показала, что технологии кораблестроения нужно срочно менять.
1: Именно поэтому русский парусный флот одерживает победу над флотом парусным турецким. Но это сражение считается лебединая песня русского флота парусного. Единственным вражеским кораблем, который не смогли уничтожить, был турецкий военный пароход.
0: Впрочем, Кирилл Назаренко не считает, что дело именно в этом. Технологически отечественное кораблестроение отставало от мировых лидеров всего на несколько лет. А вот по численности кораблей Россия была просто не в силах тягаться сразу с тремя морскими державами – Турцией, Англией и Францией.
2: В случае наличия паровых машин, там хоть наличие броненосцев у русских на Черном море, Англия и Франция могли послать в Черное море эскадру, которая имела бы подавляющее численное превосходство. Поэтому никакое техническое совершенство русского флота, никакая подготовка личного состава не могли помочь в ситуации подавляющего численного превосходства противника.
0: Помогла снова выдумка. Знаменитый трюк Нахимова с затопленными кораблями в бухте Севастополя. К началу 20-го столетия Черноморский флот уже станет паровым и броненосным. В Первой мировой войне принимали участие миноносцы, крейсеры, линкоры и даже подводная флотилия. Перед началом Великой Отечественной Черноморский флот готовился к серьезной обороне, но вместо морских сражений советским кораблям предстояло осваивать новые тактики. Поддержка военных операций на суше с помощью артобстрелов и молниеносная высадка десанта, как было зимой 41-го на Керченском полуострове. Анна Елисеева, Ким Андреев, Роман Акманов, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда. Министерство науки и высшего образования установило день тишины при зачислении в вузы. В это время абитуриенты не смогут менять заявление или согласие на поступление, рассказали в ведомстве. Для чего понадобилась эта мера и повысит ли она прозрачность конкурса? Мы спросили у директора научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимира Блинова.
4: В приемных кампаниях был самый, наверное, страшный день в году. Это последний день приема документов. Даже электронные системы порой не справлялись. И связано это было с тем, что абитуриенты очень быстро меняли свои решения, перебрасывали согласия из одного вуза в другой, менялись рейтинги. Я бы вообще это называл не днем тишины, а обычным техническим перерывом для оформления дел по уже состоявшейся картине, потому что сделать это в последние два часа просто-напросто невозможно.
5: Повысит ли это прозрачность конкурса?
4: Вот я опасаюсь, что предпоследний день станет последним, и те показатели рейтингов по баллам поступающих, там, по многим позициям, они все равно будут прыгать. Ну, может быть, часть, скажем так, вот этого информационного шума спадет, и последний день позволит выстроить более-менее внятную картину. Но на сегодняшний день то, что называют неясностями, это всего-навсего информационный шум, который возникает вот именно из-за этих перебежек.
3: Еще одним нововведением стали правила подачи документов. В электронном виде это можно сделать только через единый канал на госуслугах. При этом заявление по-прежнему можно отправить по почте или подать лично. Кроме того, изменились условия приема после колледжей. Теперь выпускников будут допускать до внутренних экзаменов вместо ЕГЭ лишь при совпадении профиля СПО и будущей специальности в вузе.
6: Утро на Радио Звезда.
3: 190 лет назад началось строительство первой в России железной дороги. Ее проложили между Петербургом и Павловском через Царское село. Поезд состоял из паровоза и 8 вагонов разных классов. Самыми комфортабельными были кареты, называвшиеся «берлинами», крытые и с мягкими сидениями. Вагоны тогда не отапливались. Максим Петренко узнал, в каких условиях ездили пассажиры поездов до революции и что изменилось во времена СССР.

0: Дореволюционный период – время становления отечественных железных дорог. На ранних этапах, в середине 19-го столетия, вагоны представляли собой большие салоны, не было перегородок и разделения на купе. Внутри стояла мебель разного уровня комфорта, в зависимости от класса вагона, а таковых было три. Причем их окрашивали определенным образом – первый класс – синий, второй – желтый, наконец, третий – зеленый. Первые два могли позволить себе представители аристократии, третьим классом ездили рабочие и крестьяне. Устраивались спать пассажиры в креслах или на деревянных лавках, если речь про третий класс, то есть где и сидели. А путь, например, от Петербурга до Москвы в то время занимал порядка 20 часов. Как решалась проблема отопления зимой, рассказывает кандидат технических наук, историк транспорта Юрий Егоров.
1: Печей не было, и, как правило, люди грелись разогретыми камнями или кирпичами, которые приносили специальные слуги, клали им под ноги, соответственно, остывшие кирпичи они забирали, и вот этим теплом люди и согревались.
0: Это, конечно, про первые классы. Простым людям ничего не оставалось, как кутаться в тулупы. Кстати, ради сохранения тепла отказались от европейской идеи делать в вагонах больше двух выходов. Двери только в начале и в конце. На рубеже 19 и 20 веков в вагонах появятся разделение на купе, уборные, а также отопление, сначала печное, а потом паровое. Что касается питания, то обеспеченные пассажиры могли поесть по пути в заведениях, расположенных в зданиях крупных вокзалов, позволяли длительные остановки. Ну а остальные брали еду с собой и искали кипяток на станциях, в кубовых, продолжает Юрий Егоров.
1: Очень много где в литературе говорится, что вот мы остановились на станции, и там кто-то побежал за кипятком. Кубовая – это было специальное помещение, либо специальная постройка на станции, где был котел, в котором грелась вода, она постоянно кипела. За тем, чтобы она не остывала, присматривали специальные люди. И пассажир мог прийти с какой-то своей емкостью, с чайником, с кружкой, и набрать себе кипяток, чтобы заварить чай.
0: Особняком до революции стояли императорские вагоны. В них уже в то время были даже прообразы кондиционеров, устройства для охлаждения воздуха на базе льда и замороженных растворов. В молодом советском государстве в 20-е годы на железной дороге была разруха. Люди могли ездить и на товарных поездах, и на крышах вагонов. Расписания выдерживались крайне плохо. В 1931-м была введена «Красная стрела» – поезд между Москвой и Ленинградом, некий эталон, к которому остальные составы должны были стремиться. Директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики Константин Трофименко говорит, что в последующие годы в поездках можно было рассчитывать на кипяток, вспоминает, что действовали санитарные зоны, когда не работали туалеты. По его мнению, в общей массе сегодняшнего комфорта в поездах не было.
2: Приносили с собой еду, принесли с собой свое постельное белье, свое полотенце. Это было в порядке нормы. Накурено было очень густо. В какой-то момент курить можно было и даже непосредственно в купе. Ну, а плацкарте, соответственно, просто везде было накурено.
0: Но, безусловно, в советские годы выделялись фирменные поезда. Один из них – Южный Урал. Он соединял Москву с Челябинском. Чистые вагоны, вежливые проводники. Именно в этом поезде впервые в стране организованно начали продавать газеты и журналы. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут мы расскажем, по каким критериям выбирают место для полигона, почему снижается уровень воды в Каспийском море, как менялся дамский мундир в России.
3: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
5: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. 286 украинских беспилотников сбили за ночь над 15 регионами России, а также Азовским и Черным морями. Это заявили в Министерстве обороны. В свою очередь мэр Москвы сообщил об уничтожении двух дронов, летевших на столицу. Сербия впервые в своей истории проводит совместные военные учения с НАТО. Об этом сообщает Министерство обороны республики. По данным сербского оборонного ведомства, учения проходят в рамках сотрудничества с Альянсом при сохранении политики военного нейтралитета. Отмечается, что в них принимает участие около 600 сербских военных. Сборы налога на богатых в России за первый квартал превысили 52 миллиарда рублей. Об этом пишет сегодня «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. В материале говорится, что это на треть выше показателей прошлого года. Более половины всех сборов обеспечили жители Москвы. Правительство России утвердило новые правила контроля за частными детективами. Как уточняет агентство ТАСС, документ вступит в силу 1 сентября. Сообщается, что контролирующим органом выступит Росгвардия, которая будет проверять сведения о частных сыщиках, в том числе наличие или отсутствие судимости, а также результаты медицинского освидетельствования. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
6: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показало аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
7: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Век и время.
9: В 11 веке, когда в Европе время узнавали по солнцу и колоколам, в Китае уже существовал потрясающий часовой механизм. Его создателем стал Су Сун, ученый, инженер и один из величайших хронометристов Средневековья. Он считал, что правильное понимание времени помогает в управлении государством. Главным трудом Су Суна стала огромная астрономическая башня с водяными часами. Ее высота достигала 12 метров. Внутри работал сложный механизм с цепным приводом. Это был прообраз будущих механических часов. Вода медленно наполняла специальные сосуды и приводила в движение колеса. Так время текло ровно и предсказуемо. Башню украшали фигуры, которые оживали каждый час. Антропоморфные человечки били в колокола и барабаны. Они показывали, что один отрезок времени закончился и начался новый. В Китае время воспринимали как строгую последовательность, как распорядок. Каждый час имел свое значение для работы, отдыха и ритуалов. Часы Су Суна делали этот порядок видимым.
8: Человек и время.
9: Наверху башни располагался небесный глобус. Он показывал движение звезд и планет. Су Сун хотел связать земное время с небесным. Инженер верил, что часы обязаны отражать ритмы Вселенной. Народ называл знаменитую башню водяным драконом и небесным слоном. Эти образы подчеркивали мощь и мудрость, созданные инженером конструкции. Дракон символизировал поток воды, а слон – устойчивость и память. Башня напоминала людям о том, что время нельзя остановить, но его можно увидеть. Часы Сусуна не сохранились, но их идея пережила века. Именно с подобных механизмов начался путь к современным часам.
8: Человек и время.
10: Радиозвезда.
11: 24 сентября 1938 года с подмосковного аэродрома взлетел двухмоторный самолет Ант-37 «Родина» и взял курс на Дальний Восток. Советским летчицам Валентине Гризодубовой, Полине Осипенко и Марине Росковой удалось тогда установить женский мировой рекорд дальности полета. Преодолев 6450 километров за 26 часов 29 минут, Ан-37 совершил вынужденную, но успешную посадку в тайге неподалеку от Комсомольска-на-Амуре. Достижение экипажа официально признала Международная авиационная федерация.
12: Экипаж.
11: Для сверхдальнего перелета бомбардировщик Ант-37 существенно переделали. Демонтировали все вооружение. Установили дополнительные топливные и масляные баки. Увеличили площадь остекления кабины. На случай вынужденной посадки на борту разместили аварийный запас продовольствия, трехствольное ружье и сигнальную ракетницу. Помимо этого, у каждой летчицы было при себе личное оружие.
13: Техническая справка. АНТ-37БИС «Родина». Рекордный самолет. Разработан ОКБ «Туполева». Главный конструктор Павел Сухой. Длина 15 метров. Размах крыла 31 метр. Два двигателя М-86 мощностью 950 лошадиных сил. Максимальная скорость 340 км в час. Практический потолок 8000 метров. Экипаж 3 человека.
12: Экипаж.
14: Золотые слова вовремя сказаны.
12: Командная работа.
11: Примерно через 150 километров полета машина вошла в сплошную облачность, которая сохранялась практически до самой посадки. Над Уралом отказала вся радиоаппаратура. На высоте 7000 метров началось обледенение. Температура в кабине упала до минус 29 градусов. Марина открыла форточку, чтобы счистить иней со стекол. И все полетные карты выдуло за борт. Самолет стал не только глухим, но и слепым. Гризодубовой пришлось лететь по приборам. Роскова определяла местоположение по звездам. С местом они промахнулись километров на 100. Кончалось топливо, и самолет пришлось сажать в тайгу. Перед посадкой Гризодубова заставила выпрыгнуть Роскову с парашютом. Во время экстренной посадки самолет мог клюнуть стеклянным носом, и штурман мог погибнуть. Сели удачно, на брюхо в болото. Как только остановились винты, Гризодубова вылезла из кабины и выстрелила в воздух из пистолета, чтобы сориентировать Роскову. Однако эхо выстрела отразилось от сопок, и Марина ушла в другую сторону. Вышла к самолету через 10 дней. Голодная, босая на одну ногу, но живая. Помогли плитка шоколада и ягоды в тайге. В столице летчиц встречали торжественно. Их везли в Кремль в открытой машине, а москвичи забрасывали кортеж цветами. 2 ноября 1938 года все трое были удостоены звания Героя Советского Союза.
12: Экипаж.
15: А вот была история.
16: Большой специалист по кредитной части, умный и талантливый человек Иван Максимович Ареус служил на высокой, но тихой должности в Министерстве финансов. И вот новому министру, не блещущими способностями, графу Вронченко, понадобился заместитель. Император Николай I взял список чиновников и принялся читать, перечисляя. «Мошенник, и этот мошенник, и тот мошенник». Наткнулся на фамилию Ареуса. «Кто таков? Как это? Я его совсем не помню». Всех расспросил, никто не знает. «Ну что ж, должно быть честный человек, раз никому не кланялся и добился такого чина». Ареуса назначили заместителем министра.
15: Да уж, была история.
10: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9:30, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В сгоревшем здании возле Измайловского Кремля минувшей осенью выявили нарушения противопожарной безопасности. Их должны были устранить до сентября этого года. Собственника тогда оштрафовали на 300 тысяч рублей, сообщает агентство ТАСС. Сильный пожар уничтожил помещения 20 квестов, мастерские, офисы и мини-производства небольших компаний, находившиеся в большом ангаре на Вернисажной улице. Площадь пожара к ночи достигла 3000 квадратных метров. К утру его ликвидировали. Пожарные спасли 5 человек. Пострадавших нет, сообщает «Москва-24». Соединенные Штаты хотят недорого купить долю европейских компаний в северных потоках и восстановить газопроводы. Так считает Сергей Лавров. Министр иностранных дел указал, что американцы рассчитывают на сумму, которая в 10 раз меньше европейских вложений.
2: Европа будет, наверное, наиболее пострадавшей от кризиса в Ормузском проливе. И не говоря уже о том, что запрет закупать российский газ и российскую нефть означает переключение на закупки американского сжиженного природного газа, который неизмеримо дороже. Поэтому бюджеты европейских стран будут еще обременены и этим, в дополнение к тем сотням миллиардов евро, которые Европа качивает в Украину, чтобы Украина продолжала европейскую агрессию против нашей страны.
1: Кроме того, министр иностранных дел России в интервью телеканалу RT Индия заявил, что сроки восстановления мировых рынков могут сместиться за пределы этого года в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке. В Иране заявили, что не вернутся ко второму раунду переговоров с американцами без выполнения 5 условий. Среди них прекращение войны на всех фронтах, снятие санкций и признание суверенитета Тегерана над Ормузским проливом. Ранее Трамп назвал иранский план неприемлемым. Выпускники школ Московской области, набравшие 100 баллов сразу по двум и более предметам на ЕГЭ, получат денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в Московской областной думе. Премия, положенная и педагогам, учитель, подготовивший как минимум 200-бальников, получит 150 тысяч рублей. В прошлом году таких высоких результатов добился 31 выпускник. О погоде. В московском регионе гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение действует до вечера пятницы, 15 мая. Сегодня в Москве и области ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха в столице составит от 21 до 23 градусов. Аналогичная погода прогнозируется и в четверг. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как строили полигон Капустин-Яр, почему мелеет Каспий, какие особенности у женской военной формы. Восемьдесят лет назад, 13 мая 1946 года, был создан советский ракетный полигон Капустин-Яр. Он стал одним из ключевых объектов отечественной оборонной промышленности, а еще открыл дорогу для советской ракетно-космической отрасли. Как выбирали место для полигона и какие испытания там проводили? Ким Андреев заглянул в историю.
5: вторая половина 40-х. Мировая война уже позади, но Советский Союз понимает вероятность новой военной угрозы, а потому активно ведет разработку новых видов вооружения, включая баллистические и зенитные ракеты. Для испытаний нужен полигон, не слишком далеко от предприятий, с развитой инфраструктурой вокруг, а еще с правильным рельефом местности. Идеальной оказалась площадка в Астраханской области, в низовьях Волги и Ахтубы, неподалеку от села Капустин-Яр, объясняет руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов.
6: В первую очередь удаленность и безопасность. Дело в том, что огромные просторы и безлюдные степи позволяли проводить различные пуски, не опасаясь падения ступеней на населенные пункты. А рельеф, он должен быть идеально плоским, полупустыней, что позволяло обеспечивать работу наземных измерительных комплексов в полном объеме. Горизонт здесь чист, что очень важно для того, чтобы отслеживать траекторию полета, особенно на первых секундах ее траектории. Климат в этом регионе тоже имел большое значение, большое количество солнечных дней в году, ясное небо. Это залог того, чтобы научные приборы, оптические приборы фиксировали все этапы испытаний.
5: Первые испытания на полигоне провели в октябре 47-го. С Капустиного Яра запустили первую в Советском Союзе баллистическую ракету. Это была трофейная немецкая Фау-2. На ее базе вскоре спроектировали ракеты Р-1 и Р-2. Разработанные под руководством Сергея Королева, они сыграют ключевую роль в создании ракетно-космической сферы. В 50-е здесь же начнут запускать и первых животных. С Капустиного Яра в небо поднимутся десятки четвероногих космонавтов, от кроликов до собак. Продолжает мысль популяризатор науки о космосе и астрономии Сергей Антонов.
7: Практически все живые организмы, которые отправлялись в полеты до собачки Лайки, Лайка, если что, это первый орбитальный полет уже с космодрома Байконур, а вот именно первые геофизические полеты с Капустиного Яра, кого запускали из известных, конечно же, Дезика и Цыгана. Это две собачки, которые, по сути, первыми, кто покидает линию Кармана вот в этом геофизическом полете, то есть выше 100 километров у них был подъем.
5: Такое двойное назначение, и космическое, и военное, будет отличать этот полигон от других площадок для запуска. А в 1962 году Капустин-Яр официально получит статус космодрома, отмечает Максим Цуканов.
6: Космодром специализировался на запусках малых и средних исследовательских спутников серии «Космос» и «Интеркосмос» по международной программе, когда мы запускали спутники наших союзников по странам СЭФ и Варшавского договора. Также здесь для нужд обороны Отечества испытывались оперативно-тактические ракеты, системы ПВО, ПРО. Кроме того, это место стало кузницей наших кадров. Полигон всегда оставался главным учебным центром для ракетных войск.
5: В настоящее время полигон Капустин-Яр – это крупнейший научно-исследовательский и испытательный центр в мире, и он по-прежнему стоит на страже отечественной науки, как военной, так и космической. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Площадь островов в Каспийском море увеличилась в 2-3 раза, сообщили в Институте океанологии РАН. Исследования подтверждают тенденцию прогрессирующего падения уровня моря. Почему он снижается и чем это грозит экономике и экологии, рассказывает старший преподаватель географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.
8: Есть две теории. Ну, это климатическая, наиболее очевидная. Это выпадает меньше осадков, как над самим морем, так и в бассейнах рек, которые в него впадают. Вторая теория, она геологическая. То есть это достаточно такой сейсмичный регион, и периодически там случаются, ну, в том числе землетрясения, всякие разные тектонические сдвиги и так далее, и так далее. Котловина Каспийского моря, согласно вот этой геологической теории, она претерпевает изменения, и, соответственно, из-за этого тоже может колебаться уровень воды в Каспийском море. Снижение уровня вредит экономике, то есть вам нужно будет дополнительно прокапывать фарватер, чтобы суда могли ходить и не сесть на мель. Вам нужно будет переносить портовые сооружения, причалы. На нерест не смогут идти рыба, так как многие притоки, протоки, которые впадают в Каспий, они тоже обмелеют. И ценные породы рыб, например, такие как осетровые, они не смогут идти на нерест.
4: По данным Минприроды, в 20 веке было два периода изменений в Каспийском море. Первый – это падение уровня Каспия с 30 по 77 год. Второй – напротив, повышение по 1995. После этого началось очередное падение уровня воды, которое продолжается и сегодня.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Британский королевский флот решил перешить женскую форму из-за пуговиц. Их расположение на кителе сочли неуместным, пишет «Таймс». Примечательно, что именно в Англии был создан первый шефский мундир для женщин, а позднее в России Екатерина II надела наряд, стилизованный под форму Преображенского полка. Как менялись мундирные платья императриц и когда появились женские гимнастерки? Историю дамских военных костюмов изучила Анна Елисеева.
9: Стилизованные под военную форму детали часто украшали наряды благородных дам Европы. Но там скорее следовали моде, в то время как в России XVIII века, когда у власти часто оказывались женщины, это было частью политики. Мужской костюм, в частности мундир, любила надевать на маскарады Елизавета Петровна. И не только для того, чтобы продемонстрировать свои стройные ноги, но и выразить гвардейцам благосклонность. Екатерина II тоже стремилась заручиться поддержкой армии. Известно, что во время государственного переворота она была в мундире Семеновского полка, а, взойдя на престол, создала образ не просто правительницы, а командующей войсками, для чего велела шить мундирные платья для парадов, рассказывает художник-модельер, кутюрье Александр Шишунов.
10: Творческим источником для его создания все равно являлся парадный мундир офицерский. И поэтому он был из сукна того же цвета, с той же отделкой, лацкана, обшлага, золотая вышивка. Все это было заимствовано из мужского костюма, но транспонировано в женский костюм.
9: Гардероб Екатерины II включал несколько мундирных платьев, созданных по форме пехотных гвардейских частей, конного полка, кавалергардского корпуса и военно-морского флота. Красивую традицию унаследовали почти все женщины семейства Романовых, которые шествовали над полками. Для дочери Николая I даже хотели изготовить брюки, но великая княжна настояла на женском крое. В итоге ей вручили не просто платье, как у прабабушки, а настоящий мундир по женской фигуре. Похожие формы надевали стройные супруги царей Александра III и Николая II и другие великие княжны, рассказывает историк моды и костюмов, искусствовед Василий Бочаров.
11: Они хоть и не несли строевой службы, но они были как бы при этом полку. Сама логика развития требовала какой-то женской вариации форменности. Длинные юбки, пол, но верхний жакет максимально приближен был к кителю. С карманами, в районе груди, с стоечкой, с пуговицами, скрытыми или открытыми.
9: Но женской военной формы как таковой в царской России не было. Даже легендарная девица-кавалерист Надежда Дурова в разное время носила казацкие шаровары, гусарские чекчиры – это узкие штаны, а под конец военной карьеры надела уланские рейтузы. Ничего не изменилось и в начале 20 века, хотя женщины активно шли на фронт. Знаменитые батальоны смерти под руководством Марии Бочкаревой получали мужское обмундирование. С появлением Красной армии для женщин начальствующего состава утвердили фетровый берет, юбку и хромовые ботинки. А с началом Великой Отечественной зенитчицы, снайперы и связистки надели мужские гимнастерки, которые в скором времени стали женскими, продолжает Александр Шишунов.
10: Гимнастерка – это вообще гимнастическая рубаха, которая была еще в XIX веке, создана для офицеров царской армии, чтобы они могли заниматься спортом. Чем она отличалась? Застежкой на женскую сторону, то есть планка справа налево. Выточек не было. Раствор выточки был открыт в район талии, то есть она была как бы полуприлегающим силуэтом, немножко трапеция, чтобы любая фигура могла в нее поместиться.
9: Женская гимнастерка носилась юбкой ниже колена, пилоткой и ремнем. В 1943-м, после введения в Красной армии погон, образ стал более мужественным. Примечательно, что для женщин было создано сразу несколько видов военной формы, от повседневной до парадной. Причем полевая могла включать брюки офицерского состава. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
4: Прообразом современной блузы стала «гарибальдийка» – более свободная одежда традиционного красного цвета. Мода на яркую блузку возникла в XIX веке в либеральных кругах Европы. Таким образом, женщины выражали сочувствие борцам за независимость Италии, в частности, Джузеппе Гарибальди, сторонники которого носили рубашки алого цвета.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, когда на Черном море паровой флот сменил парусный, Зачем в вузах ввели день тишины в момент зачисления? Как обогревали вагоны поездов до революции?
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Пожар на Вернисажной улице в Москве ликвидирован на площади 3000 квадратных метров. По предварительным данным, в помещении для проведения квестов произошло короткое замыкание. В здании обрушилась кровля. Спасателям удалось вывести из огня 5 человек. Посольство Китая в Соединенных Штатах определило 4 красные линии в преддверии визита Трампа в Китай. Вопросы о Тайване, демократии и права человека, пути и политические системы, права Китая на развитие. Трамп вылетел в Китай в ночь на среду по московскому времени. Там у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Выпускники школ Московской области, набравшие 100 баллов сразу по двум и более предметам на ЕГЭ, получат денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в Мособлдуме. Премия положена и педагогам. Учитель, подготовивший как минимум 2 100-бальников, получит 150 тысяч рублей. Роспотребнадзор назвал регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Как пишет агентство ТАСС, среди них Нижегородская, Московская, Калининградская, Ленинградская, Свердловская и Тюменская области, а также Красноярский, Приморский и Хабаровский края. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
12: Ломоносов дошел до Москвы
13: пешком. Спартанцы вообще сбрасывали деньги.
14: Шлемы с рогами носили.
15: Коляску продали, а денег не заплатили.
16: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
17: Вот верблюды. Удивительные создания. Выживают в пустыне без воды.
18: Так понятно как. У них в горбах хранится нужный запас жидкости.
16: А вот и нет.
19: Это мнение ошибочное. В горбах верблюды действительно делают запасы. Но не воды, а жира. Он-то и служит им источником энергии в случае долгого перехода. Когда пищи мало, этот жир будет расщепляться.
16: Исторические мифы и заблуждения.
19: Обходиться без воды в пустыне верблюдам позволяют особенности организма. Ключевой момент – форма эритроцитов. Она овальная, за счет чего те лучше проходят по сосудам при обезвоживании. Помогает и форма ноздрей. Они сохраняют водяной пар при дыхании. Тот собирается в специальной складке и затем, уже как жидкость, попадает животному в рот. Также подстраивается работа почек. Наконец, в желудке есть особые карманы, где, кстати, и находится небольшой резерв именно воды.
17: А сколько же верблюды могут не пить?
19: В жарких условиях в среднем около недели. Но если уж верблюд доберется до воды, то может выпить больше 100 литров за 10-15 минут.
16: А вот и да.
3: Радио «Звезда». Записки врача.
20: Может ли домашний холодильник стать рассадником инфекции? Температура – основной защитный фактор холодильника, но если она выше рекомендованного диапазона, могут быть проблемы.
21: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
20: Исследования показывают, что средняя температура в холодильниках составляет 5,3 градуса Цельсия, чуть выше рекомендуемого безопасного диапазона от 0 до 5 ровно. Однако важны и колебания этого значения. Многие холодильные камеры в самые неудачные моменты нагреваются даже до плюс 15. А это уже вполне комфортное тепло для некоторых болезнетворных бактерий. Почему так происходит? Во-первых, мало кто мониторит температуру внутри холодильника, да еще и в разных уголках камеры. Во-вторых, у некоторых людей слишком долгое время остается открытой дверца. Что делать? Не ориентируйтесь на встроенный датчик. Разместите внутри несколько термометров наклеек. Если где-то температура постоянно выше 5 градусов, пора принимать меры. Минимизируйте открывание дверей. Сначала подумайте, что вы хотите найти. Не замирайте в муках выбора перед открытым холодильником. Используйте органайзеры. В таком случае ту самую полупустую упаковку соуса можно будет спокойно поискать на столе при закрытой дверце. Не забивайте холодильник битком. Максимальная загрузка 3/4, чтобы холодный воздух мог нормально циркулировать. Косточковые фрукты, томаты, перец, картофель не требуют хранения в холодильной камере. Достаточно сухого, прохладного шкафа. Хотя низкие температуры останавливают рост многих бактерий, некоторых из них, например, листерий, это вполне устраивает. Они могут размножаться и при низких температурах. Листерию, которая особенно опасна для беременных и пожилых, можно найти в мягких сырах, в вяленой или копченой рыбе, включая различные варианты суши и роллов, в мясных деликатесах, расфасованных фруктах, замороженных овощах и готовых бутербродах. Так что лучше хранить сырые продукты, такие как мясо и рыба, которые требуют дальнейшего приготовления, отдельно от готовых к употреблению продуктов, таких как фрукты или бутерброды. А мясу и рыбе место на самой нижней полке. Если они потекут, жидкость не попадет на другие продукты. Ну и не забываем регулярно мыть руки и периодически холодильник.
21: Алексей Водовозов. Записки врача.
16: Река истории. История реки. Москва-река.
2: Алексей Николаевич Косыгин на протяжении полутора десятка лет председатель советского правительства был настоящим спортсменом. В студенческие годы он начал заниматься академической греблей и в конце 30-х годов стал чемпионом Ленинграда по этому виду спорта. Спортивное прошлое Алексея Косыгина не отпускало его до преклонного возраста. Он любил отдыхать на государственной даче в подмосковном Архангельском, на Москве-реке. Сначала ходил по реке на обычной брезентовой туристской байдарке. Потом пересел на академическую профессиональную одиночку «Скиф». А это уже сложнее. Там надо уметь держать равновесие. Чтобы премьер не перевернулся, к лодке на всякий случай приделали пенопластовые поплавки. Но Алексей Николаевич, которому было уже за 70, был все же подготовленным спортсменом и успешно справлялся. Труднее всего приходилось охране. Два сотрудника всегда сопровождали Косыгина на обычных весельных лодках.
13: Он делает один грибок, а нам нужно три делать. Поначалу мы за ним даже угнаться не могли. Немного даже льстило ему, что мы, молодые, за ним поспеть не можем.
2: Но хорошая физическая форма – вещь не вечная. В июле 1978 года во время байдарочной прогулки по Москве-реке лодка Косыгина перевернулась, и он оказался в воде вниз головой. Уже позже врачи констатировали причину потери равновесия – микроинсульт. Но к тому времени охранники уже поднаторели в гребле. Вытащили, откачали, спасли.
16: Москва-река. Река истории. История реки.
21: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина. Сложно О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
22: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Дежурные средства российской ПВО за 2 часа сегодня утром сбили 26 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Противник пытался атаковать в том числе столичный регион. За минувшую ночь военные сбили почти 300 беспилотников над 15 регионами, а также над Черным и Азовским морями. Россия удерживает 4-е место в мире по паритету покупательной способности, несмотря на существенное снижение доли импорта в ВВП. Об этом глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал на встрече с Владимиром Путиным. Решетников отметил, что Россия опирается на собственные силы, при этом экономика развивается циклично.
2: Понимаю, что многих и бизнес волнует текущая ситуация в экономике, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично, и поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следуют фазы такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем.
1: Также Максим Решетников отметил рост реальных заработных плат, которые за март прибавили 8%. Глава Минэкономразвития положительно оценил состояние экономики, которое сохранило устойчивость и достойно повела себя на фоне внешних вызовов и угроз. В Иране заявили, что не вернутся ко второму раунду переговоров с американцами без выполнения 5 условий. Среди них прекращение войны на всех фронтах, снятие санкций и признание суверенитета Тегерана над Ормузским проливом. Ранее Дональд Трамп назвал иранский план неприемлемым. Россиянам уже выплатили более 2 миллионов рублей за жалобы в полицию на пьяных водителей, подсчитали журналисты «Коммерсанта». Сейчас такая практика применяется в 15 регионах, причем размер выплат ежегодно растет и кое-где достигает уже 20 тысяч рублей за сообщение. Статистика показывает, что в ряде субъектов, к примеру, Воронежская область, жители неохотно жалуются на нетрезвых автомобилистов, а некоторые россияне, напротив, даже не приходят за деньгами, считая, что сигнализировать о нарушении – это их гражданский долг. Владимир Путин поздравил Всероссийскую государственную телерадиокомпанию с 35-летием. В Телеграме президент особо отметил работу медиахолдинга по освещению хода специальной военной операции и восстановлению мирной жизни в Донбассе и Новороссии. Путин подчеркнул, что сегодня в центре внимания журналистов боевая работа героев СВО. Он также назвал ВГТРК одним из крупнейших российских и глобальных медиахолдингов. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 6 баллов. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского шоссе до Строгина. Время в пути 2,5 часа. Более 2 часов можете провести в пробке на Путилковском шоссе от Верхней улицы до Новокуркинского шоссе. Более часа можете потерять на дороге на внутренней стороне 3-го транспортного кольца от Шарика Подшипниковской улицы до Хорошовского шоссе. Затор на 50 минут на внешней стороне 3-го кольца от шоссе энтузиастов до улицы Новая Башиловка. 40 минут можете простоять на внутренней стороне МКАД от Каширки до Варшавского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте уже через 15 минут.

0: Радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, кто и как создавал российский Черноморский флот. Повысит ли прозрачность конкурса в вузах введение дня тишины при зачислении? Где была проложена первая в нашей стране железная дорога? «13 мая отмечают День Черноморского флота. Праздничная дата была установлена в 1996 году. Но история флота началась двумя веками ранее, после присоединения Крыма к Российской империи. Как создавался младший брат Балтийского и Тихоокеанского флотов? Почему наши корабли поначалу проигрывали турецким в скорости и участниками каких сражений они стали?» Историю изучила Анна Елисеева.
2: Апрель 1783-го. Подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Спустя месяц Азовская флотилия из 11 кораблей входит в Ахтиарскую бухту, где будет основан Севастополь, отныне и впредь главная база русского флота на юге. Тогда, в 18 веке, основной игрок в этой акватории – Османская империя. Поначалу турецкие корабли превосходят русские и численно, и по качеству, говорит доктор исторических наук Кирилл Назаренко.
3: Первые, ну, по меньшей мере, 20 лет существования Черноморского флота, его суда хуже турецких не по конструкции, не по чертежу, а по материалам, из которых они изготавливались. И, в частности, это приводило к тому, что они были более тихоходными, чем турецкие. Ну и, скажем, можно заметить, что Федору Федоровичу Ушакову не удалось ни разу уничтожить турецкую эскадру, потому что турецкие корабли были легче на ходу, и они уходили от русских.
2: В пользу Черноморского флота всегда была тактическая хитрость. Тот же адмирал Ушаков не потерял в сражениях ни одного корабля, хотя часто шел в атаку против численно превосходящего противника. К примеру, битва при Клякре, когда турецких орудий было в полтора раза больше. На пик развития парусного флота в Черном

0: Лебединая песня русского флота парусного. Единственным вражеским кораблем, который не смогли уничтожить, был турецкий военный пароход.
1: Впрочем, Кирилл Назаренко не считает, что дело именно в этом. Технологически отечественное кораблестроение отставало от мировых лидеров всего на несколько лет. А вот по численности кораблей Россия была просто не в силах тягаться сразу с тремя морскими державами – Турцией, Англией и Францией.
2: В случае наличия паровых машин, там хоть наличие броненосцев у русских на Черном море, Англия и Франция могли послать в Черное море эскадру, которая имела бы подавляющее численное превосходство. Поэтому никакое техническое совершенство русского флота, никакая подготовка личного состава не могли помочь в ситуации подавляющего численного превосходства противника.
1: Помогла снова выдумка. Знаменитый трюк Нахимова с затопленными кораблями в бухте Севастополя. К началу 20-го столетия Черноморский флот уже станет паровым и броненосным. В Первой мировой войне принимали участие миноносцы, крейсеры, линкоры и даже подводная флотилия. Перед началом Великой Отечественной Черноморский флот готовился к серьезной обороне. Но вместо морских сражений советским кораблям предстояло осваивать новые тактики. Поддержка военных операций на суше с помощью артобстрелов и молниеносная высадка десанта, как было зимой 41-го на Керченском полуострове. Анна Елисеева, Ким Андреев, Роман Акманов, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда». Министерство науки и высшего образования установило день тишины при зачислении в вузы. В это время абитуриенты не смогут менять заявление или согласие на поступление, рассказали в ведомстве. Для чего понадобилась эта мера и повысит ли она прозрачность конкурса? Мы спросили у директора научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимира Блинова.
4: В приемных кампаниях был самый, наверное, страшный день в году. Это последний день приема документов. Даже электронные системы порой не справлялись. И связано это было с тем, что абитуриенты очень быстро меняли свои решения, перебрасывали согласия из одного вуза в другой, менялись рейтинги. Я бы вообще это называл не днем тишины, а обычным техническим перерывом для оформления дел по уже состоявшейся картине, потому что сделать это в последние 2 часа просто-напросто невозможно.
5: Повысит ли это прозрачность конкурса?
4: Вот я опасаюсь, что предпоследний день станет последним, и те показатели рейтингов по баллам поступающих, там, по многим позициям, они все равно будут прыгать. Ну, может быть, часть, скажем так, вот этого информационного шума спадет, и последний день позволит выстроить более-менее внятную картину. Но на сегодняшний день то, что называют неясностями, это всего-навсего информационный шум, который возникает вот именно из-за этих перебежек.
3: Еще одним нововведением стали правила подачи документов. В электронном виде это можно сделать только через единый канал на госуслугах. При этом заявление по-прежнему можно отправить по почте или подать лично. Кроме того, изменились условия приема после колледжей. Теперь выпускников будут допускать до внутренних экзаменов вместо ЕГЭ лишь при совпадении профиля СПО и будущей специальности в вузе.
6: Утро на Радио «Звезда».
3: 190 лет назад началось строительство первой в России железной дороги. Ее проложили между Петербургом и Павловском через Царское село. Поезд состоял из паровоза и 8 вагонов разных классов. Самыми комфортабельными были кареты, называвшиеся «берлинами», крытые и с мягкими сиденьями. Вагоны тогда не отапливались. Максим Петренко узнал, в каких условиях ездили пассажиры поездов до революции и что изменилось во времена СССР.
7: Дореволюционный период – время становления отечественных железных дорог. На ранних этапах в середине 19-го столетия вагоны представляли собой большие салоны, не было перегородок и разделения на купе. Внутри стояла мебель разного уровня комфорта, в зависимости от класса вагона, а таковых было 3. Причем их окрашивали определенным образом – первый класс – синий, второй – желтый, наконец, третий – зеленый. Первые 2 могли позволить себе представители аристократии, третьим классом ездили рабочие и крестьяне. Устраивались спать пассажиры в креслах или на деревянных лавках, если речь про третий класс, то есть

0: где и сидели. А путь, например, от Петербурга до Москвы в то время занимал порядка 20 часов. Как решалась проблема отопления зимой, рассказывает кандидат технических наук, историк транспорта Юрий Егоров.
1: Печей не было, и, как правило, люди грелись разогретыми камнями или кирпичами, которые приносили специальные слуги, клали им под ноги, соответственно, остывшие кирпичи они забирали, и вот этим теплом люди и согревались.
0: Это, конечно, про первые классы. Простым людям ничего не оставалось, как кутаться в тулупы. Кстати, ради сохранения тепла отказались от европейской идеи делать в вагонах больше двух выходов. Двери только в начале и в конце. На рубеже 19 и 20 веков в вагонах появятся разделение на купе, уборные, а также отопление, сначала печное, а потом паровое. Что касается питания, то обеспеченные пассажиры могли поесть по пути в заведениях, расположенных в зданиях крупных вокзалов, позволяли длительные остановки. Ну а остальные брали еду с собой и искали кипяток на станциях, в кубовых, продолжает Юрий Егоров.
1: Очень много где в литературе говорится, что вот мы остановились на станции, и там кто-то побежал за кипятком. Кубовая – это было специальное помещение, либо специальная постройка на станции, где был котел, в котором грелась вода, она постоянно кипела. За тем, чтобы она не остывала, присматривали специальные люди. И пассажир мог прийти с какой-то своей емкостью, с чайником, с кружкой, и набрать себе кипяток, чтобы заварить чай.
0: Особняком до революции стояли императорские вагоны. В них уже в то время были даже прообразы кондиционеров, устройства для охлаждения воздуха на базе льда и замороженных растворов. В молодом советском государстве в 20-е годы на железной дороге была разруха. Люди могли ездить и на товарных поездах, и на крышах вагонов. Расписания выдерживались крайне плохо. В 1931-м была введена «Красная стрела» – поезд между Москвой и Ленинградом, некий эталон, к которому остальные составы должны были стремиться. Директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики Константин Трофименко говорит, что в последующие годы в поездках можно было рассчитывать на кипяток, вспоминает, что действовали санитарные зоны, когда не работали туалеты. По его мнению, в общей массе сегодняшнего комфорта в поездах не было.
2: Приносили с собой еду, принесли с собой свое постельное белье, свое полотенце. Это было в порядке нормы. Накурено было очень густо. В какой-то момент курить можно было и даже непосредственно в купе. Ну а в плацкарте, соответственно, просто везде было накурено.
0: Но, безусловно, в советские годы выделялись фирменные поезда. Один из них – Южный Урал. Он соединял Москву с Челябинском. Чистые вагоны, вежливые проводники. Именно в этом поезде впервые в стране организованно начали продавать газеты и журналы. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, по каким критериям выбирают место для полигона, почему снижается уровень воды в Каспийском море, как менялся дамский мундир в России.
3: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
5: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. 26 украинских беспилотников уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны за это утро над 6 регионами страны и над акваторией Азовского моря. По данным мэра столицы, 2 беспилотника были уничтожены на подлете к Москве. Россия в январе-апреле нарастила поставки газа в Европу более чем на 18%. По подсчетам агентства ТАСС, на основе данных Европейского аналитического центра, объем экспорта российского сжиженного природного газа за этот период достиг почти 9 миллиардов кубических метров. К 22 годам лишения свободы приговорили россиянина за попытку совершить теракты в отношении судей Тамбовской области. Об этом сообщили Федеральной службе безопасности. По данным ведомства, 46-летний мужчина после начала специальной военной операции регулярно посещал различные проукраинские интернет-ресурсы, в том числе сайты националистических организаций. Главным переносчиком хантавируса остается карликовый рисовый хомяк. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточняют, что для заражения достаточно вдохнуть пыль с частицами выделения этих грызунов. В основном они обитают в Аргентине и Чили, а российский климат для него не подходит, что существенно снижает риск появления этого вируса в нашей стране, отмечают в Роспотребнадзоре. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
6: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Премьера на радио «Звезда».
8: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
9: О предметах и явлениях вокруг нас.
8: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
10: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
11: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о валенках.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Все валенки делаются одинаковыми, без разделения на левый и правый. Со временем они усаживаются и принимают форму той ноги, которую греют.
0: Факт второй.
2: Русские валенки в конце 19 века покорили мировые выставки. Экзотическая обувь получала золотые медали в Вене, в Чикаго, даже в модном Париже.
0: Факт третий.
2: Екатерина Великая носила валенки под кринолином. У императрицы болели ноги, и она спасалась созданными специально для нее мягкими чесанками из тонкой черной шерсти. А придворные дамы иногда носили валенки на балах. Камины не справлялись с отоплением огромных залов.
0: Факт четвертый.
2: Во время ссылки в Шушенском Владимир Ильич Ленин использовал валенки как тайник для перевозки своих рукописей.
0: Факт пятый.
2: Разновидностей валенок великое множество. Например, во время войны карельские партизаны носили валенки с крючками для лыж. А в музее города Мышкин хранятся гусарские валенки со шпорами.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о валенках.
3: Как развивалась связь?
4: Слово «телеграф» происходит от двух древнегреческих слов «теле» – «далеко» и «графо» – «пишу». Писать далеко и при этом быстро – давняя мечта человечества. Но реализовать ее удалось лишь в конце XVIII века. Когда-то в Голландии передавали сообщения с помощью ветряных мельниц. Ведь там их было великое множество. Просто останавливали крылья в определенных положениях. Возможно, именно это вдохновило в 1780 году Клода Шаппа на создание оптического телеграфа. Изобретение получило название «семафор», то есть «носитель знаков». Кстати, самая длинная семафорная линия, 1200 километров, была построена в XIX веке между Петербургом и Варшавой. Из конца в конец сигнал проходил за 15 минут. Когда люди стали более плотно изучать природу электричества, сразу появилась идея создать электрический телеграф. Одну из первых работающих моделей электростатического телеграфа построил женевский физик Георг Лессаж в 1774 году. Спустя 13 лет телеграф Лессажа усовершенствовал физик Ламон. В процессе создания телеграфа решил поучаствовать и русский ученый, а именно Павел Шиллинг. В 1832 году он стал создателем первого электромагнитного телеграфа. Вскоре свои электромагнитные телеграфы и язык для них стали придумывать по всему миру. Самой удачной стала попытка Сэмюэля Морзе. Тут все и завертелось. Сначала были простые сообщения, потом корреспондентские сети начали передавать по телеграфу новости для газет, потом появились целые телеграфные агентства. Проблемой была передача информации между континентами. Каким образом протянуть более 3000 километров провода через Атлантический океан? Удивительно, но и это получилось. В 1858 году клубок кабеля весом в 3000 тонн успешно размотали по дну Атлантического океана крупнейшие на тот момент военные корабли Великобритании и США «Агамемнон» и «Ниагара». Телеграф продолжал совершенствоваться. Удалось добиться даже передачи изображений. Такие аппараты стали называть «телетайпами». Фактически это были телеграфы с подключенными к ним принтерами. Сейчас телеграфы и телетайпы почти повсеместно вытеснены более совершенными технологиями, например, сотовыми сетями и оптоволоконным скоростным интернетом. Телеграфные линии общего пользования на территории России практически полностью демонтированы. Остались лишь служебные, в основном в войсковых частях.
3: Как развивалась связь?
0: Радиограмма.
5: 1812 году многие французские солдаты, попавшие в плен, переходили на службу в российскую армию. Причем пребывание в армии Наполеона засчитывалось им в срок службы.
6: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
7: «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в
7: наших.
6: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Дежурные средства российской ПВО за 2 часа сегодня утром сбили 26 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Противник пытался атаковать в том числе столичный регион. За минувшую ночь военные сбили почти 300 беспилотников над 15 регионами, а также над Черным и Азовским морями. Народная артистка России Надежда Бабкина считает поддержку участников специальной военной операции вопросом совести и внутреннего долга деятелей культуры. Об этом она сообщила в интервью агентству ТАСС.
2: Сегодня поддержать наших ребят, потому что никто к этому даже не готовился, не подозревали, что это может случиться. Все надеясь на дипломатию, то она-то все и решит. Ну, а когда у людей картонные мозги, то простите. Поэтому я считаю, понимаете, просто собрал чемодан и поехал, нельзя. Такие вещи организовывают. Степень опасности все равно присутствует. Ты же ничего не знаешь, что тебя там ждет. Тем не менее, я не могу сказать, что мы бесстрашны. Мы волновали, мы готовились, мы друг друга поддерживали. Но когда мы видели все своими глазами, по возвращению своей проделанной работы, мы молчали. Мы не могли общаться друг с другом, просто молчать.
1: При этом Надежда Бабкина подчеркнула, что не считает поездки в зону специальной военной операции обязательными для всех артистов. По ее словам, у каждого свой выбор и своя мера ответственности. Академик Геннадий Онищенко считает, что хантавирус, вспышка которого произошла на круизном лайнере, не угрожает россиянам. По его словам, эта инфекция давно изучена, существуют методы лечения и понятны меры профилактики, главное из которых – уничтожение грызунов, переносчиков вируса. Онищенко также не исключил, что в будущем вирус может мутировать. На лайнере, следовавшем к Канарским островам, хантавирус выявлен у 11 человек, трое пассажиров скончались. В России перед летом растет интерес к удаленной работе. По данным одного из порталов по персоналу, за последний месяц более 2 миллиона соискателей указали в резюме поиск дистанционной занятости. Эксперты напоминают, удаленный формат требует отдельного оформления к трудовому договору с прописанным местом работы, режимом дня и компенсацией за использование личного оборудования и интернета. Работодатель обязан возмещать такие расходы. Перевод сотрудника на удаленку без его согласия возможен только в исключительных случаях, передает издание «Коммерсант». О погоде. В московском регионе гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение действует до вечера пятницы, 15 мая. Сегодня в Москве и области ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха в столице составит от 21 до 23 градусов тепла. Аналогичная погода прогнозируется и в четверг. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как строили полигон Капустин-Яр, почему мелеет Каспий, какие особенности у женской военной формы. Восемьдесят лет назад, 13 мая 1946 года, был создан советский ракетный полигон «Капустин-Яр». Он стал одним из ключевых объектов отечественной оборонной промышленности. а еще открыл дорогу для советской ракетно-космической отрасли. Как выбирали место для полигона и какие испытания там проводили? Ким Андреев заглянул в историю.
3: Вторая половина сороковых. Мировая война уже позади, но Советский Союз понимает вероятность новой военной угрозы, а потому активно ведет разработку новых видов вооружения, включая баллистические и зенитные ракеты. Для испытаний нужен полигон, не слишком далеко от предприятий, с развитой инфраструктурой вокруг, а еще с правильным рельефом местности. Идеальной оказалась площадка в Астраханской области, в низовьях Волги и Ахтубы, неподалеку от села Капустин. Яр, объясняет руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов.
8: В первую очередь удаленность и безопасность. Дело в том, что огромные просторы и безлюдные степи позволяли проводить различные пуски, не опасаясь падения ступеней на населенные пункты. А рельеф, он должен быть идеально плоским, полупустыней, что позволяло обеспечивать работу наземных измерительных комплексов в полном объеме. Горизонт здесь чист, что очень важно для того, чтобы отслеживать траекторию полета, особенно на первых секундах ее траектории. Климат в этом регионе тоже имел большое значение, большое количество солнечных дней в году, ясное небо. Это залог того, чтобы научные приборы, оптические приборы фиксировали все этапы испытаний.
3: Первые испытания на полигоне провели в октябре 47-го. С Капустиного Яра запустили первую в Советском Союзе баллистическую ракету. Это была трофейная немецкая Фау-2. На ее базе вскоре спроектировали ракеты Р-1 и Р-2. Разработанные под руководством Сергея Королева, они сыграют ключевую роль в создании ракетно-космической сферы. В 50-е здесь же начнут запускать и первых животных. С Капустиного Яра в небо поднимутся десятки четвероногих космонавтов, от кроликов до собак. Продолжает мысль популяризатор науки о космосе и астрономии Сергей Антонов.
9: Практически все живые организмы, которые отправлялись в полеты до собачки Лайки, Лайка, если что, это первый орбитальный полет уже с космодрома Байконур, а вот именно первые геофизические полеты с Капустиного Яра, кого запускали из известных, конечно же, Дезика и Цыгана. Это две собачки, которые, по сути, первыми, кто покидает линию Кармана вот в этом геофизическом полете, то есть выше 100 километров у них был подъем.
3: Такое двойное назначение, и космическое, и военное, будет отличать этот полигон от других площадок для запуска. А в 1962 году Капустин Яр официально получит статус космодрома, отмечает Максим Цуканов.
8: Космодром специализировался на запусках малых и средних исследовательских спутников серии «Космос» и «Интеркосмос» по международной программе, когда мы запускали спутники наших союзников по странам СЭФ и Варшавского договора. Также здесь для нужд обороны Отечества испытывались оперативно-тактические ракеты, системы ПВО, ПРО. Кроме того, это место стало кузницей наших кадров. Полигон всегда оставался главным учебным центром для ракетных войск.
3: В настоящее время полигон Капустин-Яр – это крупнейший научно-исследовательский и испытательный центр в мире, и он по-прежнему стоит на страже отечественной науки, как военной, так и космической. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
7: Площадь островов в Каспийском море увеличилась в 2-3 раза, сообщили в Институте океанологии РАН. Исследования подтверждают тенденцию прогрессирующего падения уровня моря. Почему он снижается и чем это грозит экономике и экологии, рассказывает старший преподаватель географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.
10: Есть две теории. Ну, это климатическая, как бы наиболее очевидная. Это выпадает меньше осадков, как над самим морем, так и в бассейнах рек, которые в него впадают. Вторая теория, она геологическая. То есть это достаточно такой сейсмичный регион, и периодически там случаются, ну, в том числе землетрясения, всякие разные тектонические сдвиги и так далее, и так далее. Котловина Каспийского моря, согласно вот этой геологической теории, она претерпевает изменения, и, соответственно, из-за этого тоже может колебаться уровень воды в Каспийском море. Снижение уровня вредит экономике, то есть вам нужно будет дополнительно прокапывать фарватер, чтобы суда могли ходить и не сесть на мель. Вам нужно будет переносить портовые сооружения, причалы. На нерест не смогут идти рыба, так как многие притоки, протоки, которые впадают в Каспий, они тоже обмелеют, и ценные породы рыб, например, такие как осетровые, они не смогут идти на нерест.
11: По данным Минприроды, в 20 веке было два периода изменений в Каспийском море. Первый – это падение уровня Каспия с 30 по 77 год. Второй – напротив, повышение по 1995. После этого началось очередное падение уровня воды, которое продолжается и сегодня.
12: Утро на радио «Звезда».
11: Британский королевский флот решил перешить женскую форму из-за пуговиц. Их расположение на кителе сочли неуместным, пишет «Таймс». Примечательно, что именно в Англии был создан первый шефский мундир для женщин, а позднее в России Екатерина II надела наряд, стилизованный под форму Преображенского полка. Как менялись мундирные платья императриц и когда появились женские гимнастерки? Историю дамских военных костюмов изучила Анна Елисеева.
13: Стилизованные под военную форму детали часто украшали наряды благородных дам Европы. Но там скорее следовали моде, в то время как в России XVIII века, когда у власти часто оказывались женщины, это было частью политики. Мужской костюм, в частности мундир, любила надевать на маскарады Елизавета Петровна. И не только для того, чтобы продемонстрировать свои стройные ноги, но и выразить гвардейцам благосклонность. Екатерина II тоже стремилась заручиться поддержкой армии. Известно, что во время государственного переворота она была в мундире Семеновского полка, а, взойдя на престол, создала образ не просто правительницы, а командующей войсками, для чего велела шить мундирные платья для парадов, рассказывает художник-модельер, кутюрье Александр Шишунов.
14: Творческим источником для его создания все равно являлся парадный мундир офицерский. И поэтому он был из сукна того же цвета, с той же отделкой, лацканы, обшлага, золотая вышивка. Все это было заимствовано из мужского костюма, но транспонировано в женский костюм.
13: Гардероб Екатерины II включал несколько мундирных платьев, созданных по форме пехотных гвардейских частей, конного полка, кавалергардского корпуса и военно-морского флота. Красивую традицию унаследовали почти все женщины семейства Романовых, которые шествовали над полками. Для дочери Николая I даже хотели изготовить брюки, но великая княжна настояла на женском крое. В итоге ей вручили не просто платье, как у прабабушки, а настоящий мундир по женской фигуре. Похожие формы надевали стройные супруги царей Александра III и Николая II и другие великие княжны, рассказывает историк моды и костюмов, искусствовед Василий Бочаров.
15: Они хоть и не несли строевой службы, но они были как бы при этом полку. Сама логика развития требовала какой-то женской вариации форменности. Длинные юбки, пол, но верхний жакет максимально приближен был к кителю. С карманами, в районе груди, с стоечкой, с пуговицами, скрытыми или открытыми.
13: Но женской военной формы как таковой в царской России не было. Даже легендарная девица-кавалерист Надежда Дурова в разное время носила казацкие шаровары, гусарские чекчиры – это узкие штаны, а под конец военной карьеры надела уланские рейтузы. Ничего не изменилось и в начале 20 века, хотя женщины активно шли на фронт. Знаменитые батальоны смерти под руководством Марии Бочкаревой получали мужское обмундирование. С появлением Красной армии для женщин начальствующего состава утвердили фетровый берет, юбку и хромовые ботинки. А с началом Великой Отечественной зенитчицы, снайперы и связистки надели мужские гимнастерки, которые в скором времени стали женскими, продолжает Александр Шишунов.
14: Гимнастерка – это вообще гимнастическая рубаха, которая была еще в XIX веке, создана для офицеров царской армии, чтобы они могли заниматься спортом. Чем она отличалась? Застежкой на женскую сторону, то есть планка справа налево. Выточек не было. Раствор выточки был открыт в район талии, то есть она была как бы полуприлегающим силуэтом, немножко трапеция, чтобы любая фигура могла в нее поместиться.
13: Женская гимнастерка носилась юбкой ниже колена, пилоткой и ремнем. В 1943-м, после введения в Красной армии погон, образ стал более мужественным. Примечательно, что для женщин было создано сразу несколько видов военной формы, от повседневной до парадной. Причем полевая могла включать брюки офицерского состава. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
11: Прообразом современной блузы стала «гарибальдийка» – более свободная одежда традиционного красного цвета. Мода на яркую блузку возникла в XIX веке в либеральных кругах Европы. Таким образом, женщины выражали сочувствие борцам за независимость Италии, в частности, Джузеппе Гарибальди, сторонники которого носили рубашки алого цвета.
16: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
17: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. В сгоревшем здании возле Измайловского Кремля в Москве минувшей осенью выявили нарушения противопожарной безопасности. Их должны были устранить до этого сентября. Сильный пожар уничтожил помещения 20 квестов, мастерские, офисы и мини-производства небольших компаний. Площадь пожара к ночи достигла 3000 квадратных метров. К утру его ликвидировали. Пожарные спасли 5 человек. Ирак и Пакистан заключили отдельные соглашения с Ираном для обеспечения поставок нефти и газа через Ормузский пролив. Как сообщает агентство Рейтер, Ирак обеспечил безопасный проход для двух нефтяных танкеров, в то время как Пакистан организовал поставки газа из Катара по одобренным Тегераном маршрутам. Более 300 бриллиантов в штанах обнаружили у мужчины в аэропорту Шереметьево. Он прилетел из Дубая, где купил 330 ограненных природных и синтетических алмазов и решил их не декларировать. Суд назначил ему штраф 150 тысяч рублей и конфисковал камни. В Сингапуре арестовали мужчину, позвонившего в полицию более 1000 раз за неделю, пишет местная пресса. Сообщается, что он использовал иностранные номера для звонков и молчал во время разговоров. За препятствование исполнению госслужащим своих обязанностей ему грозит тюрьма до 6 месяцев, либо значительный штраф. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
18: Сегодня день Черноморского флота России.
19: Операции специальных подразделений.
20: В первые дни Великой Отечественной войны фашисты сбросили на рейды и фарватеры Севастополя и Новороссийска десятки авиационных мин, оснащенных неконтактными электромагнитными и оптическими взрывателями. Черноморский флот нес большие потери из-за подрывов на этих минах и оказался фактически заблокирован в пунктах своего базирования. В конце июня 41 года операции по обезвреживанию морских мин была поручена специальной группе флота. В нее вошли лучшие минеры и водолазы. Командир группы объяснил задачу бойцам.
21: Товарищи моряки, нам дан приказ в кратчайший срок найти фашистские мины на грунте и поднять их на берег.
22: Товарищ капитан-лейтенант, а что ж, контактные тралы-то не цепляют, что ли, эти мины-то?
21: В том-то и дело, что нет. И уничтожить эти чертовы мины невозможно.
22: Эй, да как же так? Что ж это за мины-то такие? Невидимые они, что ли?
21: Да нет, очень даже видимые. Знали мы о них. Фашисты ими блокировали английские порты. Но нет у нас от них защиты.
22: Ну так и зачем же их тогда вытаскивать, если обезвредить не можем? Рвануть их на месте и дело с концом.
21: Нельзя на месте. Ученые их изучить должны. Секрет этих мин раскрыть. Защиту от них придумать.
20: Водолазы обнаружили мины на дне уже на третий день войны. Но при поднятии первой же мины произошел взрыв. Командование флота приняло решение исследовать мины под водой. Для работы водолазов было изготовлено антимагнитное водолазное снаряжение. 27 июня 1941 года водолаз Викулов впервые обследовал одну из мин.
23: Товарищ капитан-лейтенант, осмотрел мину. Нельзя ее поднимать. Рванет!
21: Давай вытаскивать все по отдельности.
20: Под водой водолаз удалил взрыватели, приборы и завел под мину стропы. Ученые-физики под руководством Курчатова провели тщательные исследования, разработали средства и способы защиты от магнитных мин. На флоте были созданы магнитные тралы. Количество потерь кораблей от взрывов сократилось. Уже к августу 41-го выходы в фарватеры Севастополя и Новороссийска были разблокированы. За разоружение и подъем первой мины старшина Викулов был награжден орденом Красного Знамени. За обезвреживание мины с взрывателем на фотоэлементах вторым орденом Красного Знамени. Такую же сложную и опасную работу выполняли и другие водолазы, и саперы спецгруппы Черноморского флота.
2: Радиозвезда. Наука на чердаке.
4: Время от времени я с удовольствием читаю научные исследования про муравьев. Эти паразитные животные не устают меня удивлять, как и ученые, которые их изучают. Сейчас расскажу.
2: Научный журналист Егор Быковский.
4: Для начала пару слов про самолечение муравьев. Вообще самолечение среди животных не редкость. Например, некоторые шимпанзе ловят насекомых и прикладывают их к открытым ранам, а после втирают как мазь. Плодовые мушки пьют спиртосодержащие жидкости, когда в их крови находятся яйца или вылупившиеся личинки паразитических ос. Но, похоже, самолечение практикуют и муравьи. Относительно недавние эксперименты австрийских ученых показали, что зараженные грибковыми инфекциями бурые лесные муравьи предпочитают привычной пище еду, которую ученые предварительно сбрызнули перекисью водорода. Хотя это химическое соединение в больших количествах ядовито для муравьев, они, видимо, научились применять его для защиты от патогенных микроорганизмов. В природе это тля. Некоторые виды тли содержат перекись водорода. Эксперимент был довольно интересным. Ученые предлагали как здоровым, так и зараженным грибком муравьям обычную пищевую смесь, довольно лакомую для муравьев, и смесь с большим содержанием измельченной тли. Ну и вот, здоровые муравьи выбирали обычную еду, а зараженные грибком – еду с тлей, то есть с перекисью водорода. А когда они выздоравливали, то возвращались к обычной пище. То есть они не только знают, что заражены, не только понимают, что им нужна перекись водорода и умеют определить, где она есть, но и понимают, когда выздоровели. Но как? Эти вопросы пока остаются необъясненными.
2: Наука на чердаке.
4: И вот вам еще одна история не про способности муравьев, а про их численность. На Земле живут примерно 20 квадриллионов муравьев. Это около 2,5 миллиона муравьев на одного человека. Это какая-то невообразимая цифра, друзья. Почему их так много? Скажем, всех на свете жуков, всех видов, в десятки, если не в сотни раз меньше. Новое исследование команды мирмекологов из Кембриджа предлагает эволюционный ответ в духе экономики. Муравьи сделали ставку не на качество, а на тираж, то есть количество. Главная броня муравья – кутикула, внешний скелет из хитина и белков. А хитин требует азота, который в природе часто в дефиците. Толстая, прочная кутикула дорого. Колония тратит больше азота на каждую рабочую особь и просто не может вырастить их много. Тонкая кутикула дешевле. Можно произвести огромную армию рабочих. И тогда колония действует как сверхорганизм, где задачи распределены между тысячами исполнителей. Ученые использовали компьютерное зрение для автоматических измерений на трехмерных микротомографиях из гигантской базы в 507 видов муравьев. Результат четкий. Самые большие колонии в среднем у видов с более тонкой кутикулой, независимо от размера тела. Климат и диета тоже влияют, но слабее. И самое интересное, тонкая кутикула, панцирь, связана с более быстрым видообразованием. Выходит, что стратегия «дешево и много» стала двигателем успеха муравьев и их эволюционной скорости. На сегодня с муравьями и учеными, которые ими занимаются, мы закончим, но я еще вернусь к ним, обещаю.
2: Наука на чердаке. Очень важные вопросы.
5: услышала в новостях, что мировое производство бананов оказалось под угрозой из-за климатического кризиса. Расскажите, а откуда вообще появились бананы?
6: Отвечает агроном Павел Раков.
8: Многие уверены, что родиной бананов является Африка. Хотя это немножечко не так. Бананы произошли из индонезийско-индокитайского центра. Банан – это трава, причем однолетняя трава. И после плодоношения старое растение, на котором завязались плоды, которые сняли, оно умирает. Но при этом новый побег, который идет от корня, он будет готов к новому плодоношению. Бананы начали выращивать сравнительно недавно, в середине 19 века, когда смогли получить достаточно вкусные плоды. Кстати, банан является ягодой по форме плода, но в диком виде до оккультуривания это не совсем было съедобное растение. До выведения культурных сортов в основном плоды и стебли банана шли на корм скоту. Сейчас достаточно много сортов бананов. Самые известные Cavendish, которые продаются в наших магазинах, которые мы едим. Но есть и необычная окраска бананов. Например, красный банан, который можно уже встретить в магазинах. У него небольшая форма и достаточно приятный вкус. Есть также бананы квадратной формы, ну, приблизительно квадратный, называется банан Барра. Из него делают чипсы. И самый необычный, пожалуй, это синий банан с острова Ява. Он маленький, достаточно плотненький, и он используется в качестве десерта и закуски. У него действительно сизая окраска кожуры, такая голубовато-зеленоватая, а мякоть со сладким сливочным вкусом. Если вы хотите попробовать все эти сорта бананов, надо ехать на их родину. Например, на Яву, где растет синий банан.
9: Очень важные вопросы.
24: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев поздравил военнослужащих Черноморского флота. Сегодня отмечается 243 года со дня его основания. Моисеев подчеркнул, что начиная с первых дней специальной военной операции, личный состав флота демонстрирует беспримерную храбрость и высокое боевое мастерство в боях с украинскими формированиями. Отдельно он отметил наступательные действия и беспримерный массовый героизм воинов 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота. Российский ракетный комплекс «Сармат», об успешном испытании которого накануне доложили Владимиру Путину, сегодня на первых полосах мировых СМИ. Так, «Вашингтон-Пост», помимо технических характеристик ракеты, подмечает, что запуск состоялся всего через несколько дней после заявления Путина о том, что боевые действия на Украине близятся к завершению. Японское издание «Никей» рассматривает вероятность развертывания «Сармата» до конца года и считает это попыткой запугать западные страны и Украину. Накануне командующий РВСН Сергей Каракаев доложил верховному главнокомандующему об успешном испытании «Сармата». Предлагаю послушать его заявление.
2: Ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный, задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик.
1: Это самый мощный ракетный комплекс в мире. Суммарная мощность более чем в 4 раза превышает любые западные аналоги. Кроме того, его ракеты способны двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Умер журналист и телеведущий Владимир Молчанов. Об этом сообщил фотограф Юрий Рост. Владимиру Молчанову было 75 лет. Он был известен как ведущий программ «Время», «90 минут» и авторского проекта «До и после полуночи». Владимир Молчанов окончил филфак МГУ и стал одним из первых ведущих программы «Время», кто не был профессиональным диктором. Карьеру начинал в агентстве печати «Новости», работал корреспондентом в Нидерландах. Выпускники школ Московской области, набравшие 100 баллов сразу по двум и более предметам на ЕГЭ, получат денежное поощрение – 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в Московской областной думе. Премия положена и педагогам. Учитель, подготовивший как минимум 200-бальников, получит 150 тысяч рублей. В прошлом году таких высоких результатов добился 31 выпускник. О погоде. В московском регионе гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение действует до вечера пятницы, 15 мая. Сегодня в столице до 23 градусов тепла, возможен дождь. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Садовое кольцо и ряд других центральных улиц и набережных в Москве закроют для движения автомобилей в субботу, 16 мая. Будет проводиться ежегодный мотофестиваль. Об этом сообщает столичный Дептранс. Кроме того, в ведомстве рассказали, что сегодня на северо-востоке Москвы возможно локальное ограничение движения. Теперь о пробках к этой минуте. Сейчас портал Яндекс.Карты оценивает загруженность на 5 баллов. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского шоссе до Строгина, ехать не меньше полутора часов. Более часа можно простоять в пробке на Путилковском шоссе от Верхней улицы до Новокуркинского шоссе. Затор на 50 минут на Дмитровском шоссе от 3-го Нижнелихоборского проезда до Савеловской эстакады.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди.
1: Радио «Звезда».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Неглинка. Речка-невидимка. Рассказывает диггер-москвовед Даниил Давыдов.
2: Область знаний.
4: Сложно переоценить значение речки

0: воды сбрасывается в Москву реку, а часть в Неглинку. Об этом есть летописные указания. Вообще-то, раньше летоисчисление было не от Рождества Христова, как сегодня, а от сотворения мира. И вот в летописи за 1508 год, а тогда мы бы с вами посчитали лето 7016, говорится следующее. В лето 7016 повеля великий князь вокруг Кремля града пруды копать и рвы чинить в кирпиче и камени. Речь как раз-таки идет о том, что по Красной площади начинается строительство рва, а на Неглинке устраиваются шлюзы с прудами. И вот Кремль превращается в неприступный замок на искусственном острове. Стены и башни закончили еще в 15 веке, а вот гидротехническую защиту делали в начале 16-го. Появляются пруды, ров, но над рвом и над прудами необходимо устроить мосты. И вот сегодня самый старый мост, который сохранился над течением Неглинки, это мост Троицкий. Он соединяет Кутафью башню Московского Кремля с Троицкими воротами, с Троицкой башней. Это самый старый мост над Неглинкой. Да и надо сказать, что он единственный из сохранившихся. Когда-то мост был разводным. И сама Кутафья башня – предмостная стрельница, то есть башенка, защищающая подступ к мосту, была окружена рвом. В ней также были опускные мосты. Когда мосты поднимались, опускались герсы – это такие решетки, которые перекрывали башенные ворота. Кремль превращался в неприступный замок на искусственном острове. Неглинка сослужила здесь важнейшую службу. Правда, Троицкий мост реконструировался. И когда Неглинка была заключена в подземный коллектор, мост претерпел свою первую масштабную реконструкцию. К мосту были пристроены лестницы, и подняться на Троицкий мост можно было прямо из Александровского сада. А Неглинку к этому моменту уже заключили под землю. Кроме всего прочего, были зубцы, сегодня они в виде ласточкиного хвоста, а в то время зубцы были еще ровными, их перестроили потом. Так вот, мост, который мы видим, конечно, совсем не тот мост, который строился при Василии III, но тем не менее он находится на том же самом месте. Это тот же самый Троицкий мост, просто из других, из современных строительных материалов, ну, относительно современных. К мостам мы сейчас еще вернемся. Все дело в том, что при императрице Анне Иоанновне, пока Неглинка текла еще по поверхности, решено было внутри Белого города, а сегодня это территория внутри Бульварного кольца, заменить все мосты на каменные. Память об этих каменных мостах сегодня сохраняется в улицах. Название улицы «Кузнецкий мост» говорит нам о том, что когда-то действительно улица имела мост, а там, где теперь Неглинная улица, протекала речка Неглинка. Следующий мост был Петровский. Улица Петровка была чуть более протяженной по сравнению с трассой современной улицы, с протяженностью современной улицы, и заканчивалась она мостом над речкой Неглинкой. Сегодня местонахождение этого моста как раз там, где Т-образный перекресток Неглинной улицы и Театрального проезда. Еще один мост – Воскресенский. Им заканчивалась Тверская улица, главная улица Москвы, и через мост можно было попасть через Воскресенские ворота Китай-Городской стены прямо на Красную площадь. Есть целых две картины замечательного художника Аполлинария Михайловича Васнецова, посвященных Воскресенскому мосту. Казалось бы, моста нету. Его разрушили после заключения речки в подземный коллектор. Но тем не менее, в 90-е годы, когда в самом центре Москвы на Манежной площади строился торговый комплекс «Охотный ряд», строители обнаружили фрагменты этого моста. Наш тогдашний мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков поручил мост не разрушать, а наоборот восстановить опоры и подготовить музейный осмотр. Но как подготовить этот музейный осмотр? Специально был инженерами спроектирован Музей археологии Москвы. И сегодня можно спуститься и прикоснуться к той былинной истории, которую мы с вами можем увидеть, ну, разве что на картины Аполлинария Васнецова. Тем не менее, фрагменты этого моста, к счастью, сегодня сохранены.
1: Неглинка. Речка-невидимка.
2: Область знаний.
0: Троицкий мост в Александровском саду, правда, уже без подъемных пролетов,

0: но тем не менее тот самый мощный Троицкий мост. И Боровицкий, вот от него, к сожалению, ничего не осталось. Хотя где-то под слоем грунта в нижнем участке Александровского сада должны сохраняться фрагменты этого Боровицкого моста. Но, возможно, обнаружить их еще только предстоит археологам. Саму Неглинку решают убрать под землю в связи с тем, что она загрязнена сточными водами. И в 1811 году начинают заключать под землю участок, где впоследствии раскинется Александровский сад. Но вскоре строительство прерывает русско-французская война 1812 года. Часть коллектора успели построить, а часть нет. Предполагалось закрыть Неглинку под землю вплоть до Садового кольца. Но надо сказать, что за несколько десятилетий до этого проводились работы по устройству Мытищинского водопровода. И поскольку вода по Мытищинскому водопроводу шла самотеком, то часть неразобранной воды сбрасывалась в Неглинку через специальные водовыпускные галереи. Поэтому на пересечении русла с Садовым кольцом и с Бульварным кольцом уже появляются два первых коллектора, небольшие по протяженности, но, тем не менее, фрагментарно сохранившиеся до сих пор. Эти коллекторы попадают на план в 1804 году. И на этом же плане видно, что некоторые участки на Александровском саду тоже начинают закрывать в подземный коллектор. Но пока до полного заключения Неглинки под землю еще далеко. Только в 1817 году инженеры возвращаются к проекту заключения под землю одной из самых известных московских речек-невидимок – Неглинки. Коллектор доводит за несколько лет до Садового кольца, получается почти трехкилометровое русло. И в это подземное русло включены и ранее существовавшие участки, и достроенные впоследствии. Сегодня, если посмотреть хронологию создания разных участков коллектора, то мы сможем там обнаружить и фрагменты 1804 года, и 1811, но находящиеся уже под слоем более позднего бетона, и 1817, и 20-х годов XIX века, и даже начало и середины XX века. В верховьях Неглинки, там, где сегодня самотечные улицы и самотечные переулки, вплоть до начала XX века была цепь прудов. Они появились еще в средневековой Москве, в конце XVI века. Там были пригороды, деревянные строения, и поэтому любой, даже небольшой водоток, речку или ручеек, логично было использовать для создания хозяйственных и противопожарных прудов. Было сделано 8 прудов, которые самотеком перетекали один в другой. Сегодня эти пруды спущены, но тем не менее память об этих прудах жива. И жива она в самотечной улице, в самотечных переулках, в самотечной площади на Садовом кольце. Дольше всех прожил нижний самотечный пруд. Сегодня на его месте расположен самотечный сквер. Это небольшой парк между Самотечной улицей и Олимпийским проспектом. Москвичи его хорошо знают. Но если посмотреть фотографии, которым чуть больше 100 лет, мы увидим с вами довольно крупный водоем. Вот до этого водоема в начале 20 века Неглинка текла по поверхности, а ниже, внутри Садового кольца, она уже протекала в подземном коллекторе. Изначально коллектор был проложен непосредственно по руслу Неглинки и впадала в Москву реку она там, где сегодня находится большой каменный мост. Этот коллектор сохранился и сегодня. Но, тем не менее, в советское время русло Неглинки спрямили, и сегодня коллектор уже выходит в районе Зарядье. Так что москвичи или гости столицы могут увидеть целых 2 коллектора системы Неглинки, выходящие в Москву реку. Но действующий из них только один – в Зарядье. А под Александровским садом коллектор служит для дождевого водоотведения.
1: Область знаний. Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порок развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачи и девочка не боялись.

0: и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Чигесовой Варвары. Вместе мы справимся.
1: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
2: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Неглинка. Речка-невидимка. Рассказывает диггер-москвовед Даниил Давыдов.
5: Область знаний.
7: Если пройти по руслу Неглинки от Александровского сада и к Садовому кольцу и еще выше, то кроме старых названий, ну, например, Трубная площадь, когда-то в стене Белого города, построенный при Борисе Федоровиче Годунове, был сделан тоннель, труба для протекавшей еще по поверхности Неглинки. Кузнецкий мост, Неглинная улица, Самотечная. Кроме этих названий, напоминающих нам сегодня о течении там речушки, можно увидеть неровности рельефа. Естественно, что любая речка всегда текла по пониженному участку рельефа, то есть по дну оврага. И как бы последующие градостроители не пытались нивелировать, спланировать этот овраг, чаще всего он до сих пор морщиной пролегает в лице современного города. Так происходит и с Неглинкой. И, казалось бы, проблема Неглинки, дурной воды до постройки канализации была решена. Но, тем не менее, площадь, покрытая асфальтобетонным покрытием на поверхности Москвы, увеличивалась, и старый коллектор, первоначальный коллектор Неглинки постепенно перестал справляться с объемами дождевой воды. Он просто в сильный ливень не мог пропустить в себя всю дождевую воду. Происходили подтопления, и в 1965 году специально даже были выделены городом лодочники, которые при затоплении русла Неглинки на поверхности Неглинной улицы Цветного бульвара перевозили москвичей после работы с одного берега разлившейся Неглинки на другой. То есть вода не могла утечь под землей в сторону Москвы-реки. Конечно, с этим надо было что-то делать. И уже в 1967 году параллельно старому участку Неглинки прокладывается новый, современный бетонный тоннель, диаметром почти как тоннель метрополитена. Вот если бы он на метр был больше, по нему теоретически можно было бы пустить поезда метро. Сегодня этот коллектор полностью справляется с самыми сильными нагрузками. И какой бы силы в Москве не был дождь, тем не менее долина Неглинки больше не подтапливается. Конечно, остается много других проблемных мест, но тем не менее Неглинка полностью урегулирована под землей. А как бы было интересно и сегодня спуститься в коллектор Неглинки и посмотреть те участки, которые описывал Владимир Алексеевич Гелеровский. Ведь он спускался в Неглинку еще в конце 19 века и стал первым журналистом, который сделал полноценный репортаж о подземной Москве. Этот коллектор сохранился и сегодня. Более того, он выведен из эксплуатации. И я очень надеюсь, что рано или поздно он будет музифицирован. И любой желающий сможет спуститься туда и прикоснуться к тем стенам, которые помнят знаменитого московского бытописателя. Но кроме Неглинки в Москве есть много других речек и ручьев. Достаточно вспомнить Пресню. Именно речка Пресня дала название целому району. А улица Красная Пресня в Москве, если пройти от метро Краснопресненская в сторону метро улицы 1905 года, то сразу возле метро Краснопресненская мы увидим глубокий овраг. Это не что иное, как русло Пресни, которое в начале 20 века также была заключена в коллектор. Возникает вопрос, неужели Пресня получила такое имя, потому что вода в ней была пресная? Ведь во всех источниках Москвы, во всех речках, ручейках вода также была пресная. Но тем не менее, в 17 веке, там, где теперь Белый дом, существовала приездная слобода. И вот как раз коллектор Пресни проходит под территорией Белого дома. Естественно, что в 17 веке Пресня, так же как и Неглинка и другие речки и ручейки, текли в своих обычных естественных руслах. И вот как раз на месте впадения Пресни в Москву-реку была приездная слобода. Иностранцы, которые ехали в Москву, останавливались там в ожидании аудиенции государя. И вот по этой приездной слободе Приезне район и речка получили такое название – Приезня, которая трансформировалась затем в Пресню. То есть с пресной водой это никак не связано. Хотя, конечно, вода в Пресне и в других московских водоемах всегда была пресной.
6: Неглинка. Речка-невидимка.
5: Область знаний.
7: А есть, например, ручеек Черторый. Его овраг хорошо виден на Гоголевском бульваре. Это недалеко от храма Христа Спасителя. Гоголевский бульвар расположен тремя террасами. Внешняя сторона Гоголевского бульвара находится ниже прогулочной зоны, а та, в свою очередь, ниже проезжей части в сторону Арбата от храма Христа Спасителя. Когда-то по линии бульварного кольца проходила крепостная стена, и ручей Черторый и использовался в качестве природного рва защиты этой крепостной стены, построенной при Борисе Годунове. В конце 19 века ручей заключают в подземный коллектор, но тем не менее, когда-то именно из-за своего глубокого оврага он получил название «Чёртрыл». С правой стороны Черторы принимал в себя свой приток, ручеек с сивой водой, сивец, то есть глинистый ручей. Сегодня на месте течения Сивца проходит переулок Сивца-Вражек. А вот улица Чертольская была переименована еще в 1658 году по указу Алексея Михайловича Романова, который иногда ездил из Боровицких ворот Кремля по Чертольской улице в Новодевичий монастырь или в обитель на Девичьем поле. Он смущался, что ему, православному государю, приходится ехать в храм Божий по улице, название которой связано с Антихристом. И поэтому, когда в Москву была привезена чудотворная икона, и крестный ход с этой иконой прошел по Чертольской улице и возложил эту икону в Новодевичьем монастыре, он подписывает официальный указ, что в честь этой иконы улица Чертольская будет переименована в Пречистенскую, потому что икона в честь Пречистой Божией Матери. И так в Москве появляется Пречистенская улица. Но тем не менее, если отправиться от Гоголевского бульвара в сторону Садового кольца по Пречистенской улице, то мы увидим, что первый переулок направо сохранил свое прежнее название, и называется он Чертольский. Поэтому окончательно избавить москвичей от такого искушения Алексею Михайловичу Романову не удалось. Чертольский переулок все же сохранился. Да и ручей тоже сохранил свой прежний гидроним – Черторый или Черторый, хотя москвичи его не видят, потому что ручей давным-давно протекает под землей. Есть в Москве и другие речки, память о которых сохранилась в названии современных улиц. Садовая Черногрязская, по речке Черногрязка. Или ручей Ольховец, который впадает в другую подземную речку, Чичору. Чичора, в свою очередь, впадает в открытую речку Яузу. А вот на берегах Чичоры есть Елоховская площадь, на ней Елоховский собор. А оказывается, что Елохой некогда называли густые заросли ольхи. Именно по этой причине поблизости есть Ольховская улица, Ольховский тупик и ручей Ольховец под землей. А в районе Даниловского кладбища протекает в подземном коллекторе речка Кровянка. Но речка Кровянка получила такое название из-за торфяного цвета воды. Хотя когда-то она называлась Андреевским ручьем, потому что текла с земель Андреевского монастыря. Сегодня он находится на Воробьевых горах. Однако по указу Александра Даниловича Меньшикова, сподвижника Петра I, из центра Москвы были перенесены скотобойни в XVIII веке как раз на берег этого Андреевского ручья. И пошла молва. Вода в речке торфяная, красно-коричневая, и бойни вынесли, и появляется новое название. Вода кровяная, речка Кровянка. Кстати сказать, после переноса бойн из центра Москвы ближайшие водоемы, поганые лужи, поганые по качеству воды, были вычищены и переименованы в честь этой чистки в чистые пруды. Вот таким удивительным, прихотливым образом история наземной Москвы связана с историей Москвы подземной, и в частности с малыми реками, ручьями и водотоками, о которых порой сегодня москвичи не имеют ни малейшего представления.
6: Рассказывал диггер-москвовед Даниил Давыдов.
5: Область знаний. Премьера на радио «Звезда».
4: Что такое фараон и как в него играть? Почему рыцарь Ланселот стал валетом? Кто пытался создать вечный двигатель, а получилась рулетка?
8: История азартных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Мир возвращается в эпоху, когда все решалось силой и без уважения к международному праву, заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел привел в пример президента США Дональда Трампа, который сказал, что международное право его не интересует. При этом БРИКС, напротив, продвигает взаимоуважительные отношения. Лавров также отметил, что в Евразии до сих пор нет общей зонтичной структуры безопасности, поскольку Европа сохраняет неоколониальное мышление, а НАТО простирает свои руки на весь континент. Владимир Путин является синонимом новой цивилизации и многополярного миропорядка. Об этом заявил председатель партии «Союз независимых социал-демократов Республики Сербской» Милорад Додик. По его словам, президент России – полная противоположность тому, что о нем говорят на Западе.
3: Россия вынуждена была начать специальную военную операцию, так как президент Путин понял, что это та самая красная линия, которую Запад перешел и представляет угрозу, пытаясь дестабилизировать политически внутреннюю структуру России. Он символично представляет все, что противопоставляется Западу. Он человек, который всегда слушает тех, кто с ним разговаривает, и он их уважает. Он человек, который не навязывает другим принимать свои решения. Он не использует угрозы, а все это мы видим на Западе. А он придерживается договоренностей и соглашений.
2: Сербский политик добавил, что после его визита 9 мая в Москву ему начали поступать угрозы, в том числе из Брюсселя. С 2028 года третьим обязательным экзаменом для выпускников 9 классов станет устный экзамен по истории. Об этом руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев сообщил на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. По его словам, процедура будет обсуждаться с учителями, учениками и экспертами. Затем пройдут апробация и общественное обсуждение. Российские тхэквондисты не смогут выступить на чемпионате Европы в Мюнхене. Ни у кого из 16 заявленных спортсменов нет шенгенских виз. Паспорта с документами находятся в консульстве Германии в Москве с начала апреля. В составе сборной олимпийский чемпион Владислав Ларин и чемпионка мира Лилия Хузина. Соревнования проходят с 11 по 14 мая. С января федерация разрешила россиянам выступать с национальной символикой. И о погоде. По данным Центра Фобос, во второй половине дня в Москве будет облачно, вечером с прояснениями, местами небольшой дождь, максимальная температура воздуха 21 градус. Сейчас в столице плюс 18. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Издательство «Вимбо» и радио «Звезда» представляет.
5: Осень 41-го. Красная армия, цепляясь за каждую высоту, каждую деревеньку, отступает к Москве. А на ближайших подступах к столице бьется не на жизнь, а на смерть другая армия. Армия женщин, стариков, школьников, инвалидов. Строят укрепления, окопы, танковые рвы. Виктор Драгунский. Автобиографическая повесть «Он упал на траву». Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
8: Суперконтиненты. Рассказывает доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник лаборатории археомагнетизма Института физики Земли РАН Роман Веселовский.
1: Область знаний.
9: Итак, сегодня мы поговорим о суперконтинентах. Что это такое, когда они образуются, почему распадаются. Очень интересная глава геологической истории нашей планеты. Итак, сначала мы должны определиться, что такое суперконтинент. Сейчас мы нигде не можем наблюдать суперконтинент, на Земле его нет. Потому что последний суперконтинент развалился, распался примерно 200 миллионов лет тому назад. Назывался он Пангея. И вот тогда, примерно 250 миллионов лет тому назад, он объединял в себе практически все континенты, которые сейчас мы можем наблюдать на поверхности Земли в таком разрозненном виде, в виде отдельных континентов. Что привело к созданию этого суперконтинента? Почему он распался? Это очень хорошие вопросы, которые задают себе геологи и ищут на них ответы. И, как мы увидим, находят. Итак, самый последний суперконтинент, его существование было доказано относительно недавно, всего лишь 100 лет тому назад. Сделал это очень известный ученый, немецкий ученый Альфред Вегенер, который показал, во-первых, что контуры континентов, которые сейчас разъединены между собой Атлантическим океаном, это Южная Америка, это Африка, могут быть легко совмещены, если Атлантический океан закрыть. На самом деле, вот такое геометрическое подобие контуров континентов наблюдал, конечно, Вегенер не первым, это наблюдали люди и задолго до него, но Вегенер был первый, кто, во-первых, добавил это наблюдение, дополнил его другими свидетельствами того, что континенты могли двигаться на большие расстояния, перемещаться в прошлом, в геологическом прошлом Земли. А также он сделал первое предположение о том, почему это могло происходить. Но, к сожалению, в то время, когда Вегенер предложил эту гипотезу, собрал все континенты в один суперконтинент Пангею, это был 1912 год, тогда еще геологи очень мало знали о строении Земли, ее параметрах, о том, какие процессы происходят в той же мантии Земли, в ядре Земли. Вот, поэтому идеи Вегенера, они как бы опередили свое время. И нашли, мы их использовали только спустя 50 лет, в начале 60-х годов 20 века. Что привело Вегенера к созданию суперконтинента? Ну, созданию, конечно, в кавычках. Во-первых, на большинстве континентов были обнаружены геологические свидетельства того, что 250 миллионов лет тому назад их покрывал ледник, хотя в настоящее время континенты находились в тропических, а то экваториальных широтах, где оледенений, по идее, быть не должно. Более того, скажем, в Южной Америке и в Африке были обнаружены остатки живых организмов, ну, которые точно не были способны перелететь в современный Атлантический океан или переплыть его. Тем самым подтверждалось то предположение, что Южная Америка и Африка когда-то были единым континентом. И вот объединяя все вот такие интересные наблюдения, Вегенер предположил, что ранее как минимум Южная Америка, Северная Америка, Африка, Евразия были одним континентом. Кстати, в частности, в Антарктиде тогда проходил экватор. То есть всего 250 миллионов лет тому назад Антарктида была почти на экваторе. Итак, суперконтиненты – это объединение материковых масс. Но материковые массы – это то немногое, что мы видим на поверхности Земли из оболочки, которая называется земная кора. Дело в том, что 73% поверхности Земли покрывает океан, а что находится под океаном, очень долгое время оставалось абсолютно неизвестным человечеству. Когда мы узнали, что находится на дне океанов, мы узнали, что Земля покрыта литосферными плитами, которые движутся. В пределах каждой литосферной плиты есть области, которые отвечают океанской земной коре и континентальной земной коре. Как раз континентальную земную кору мы с вами наблюдаем в виде континентов. Движение литосферных плит определяется конвекцией в мантии Земли. Мантия Земли – не жидкое вещество, это твердое вещество. Вязкость мантии во много раз превышает вязкость стали, то есть это настоящий камень, да? Тем не менее, на геологическом масштабе времени в миллионы лет она ведет себя как жидкость. И по поверхности мантии дрейфуют литосферные плиты, которые, собственно, этот дрейф мы наблюдаем в виде дрейфа континентов.
8: Суперконтиненты.
1: Область знаний.
9: В истории Земли все континенты объединялись в суперконтинент, то есть в один большой континент, который объединяет практически все континенты на Земле, или вообще все континенты на Земле, несколько раз. Причем происходило это, как говорят, квазипериодично, то есть с неким более-менее стационарным периодом. Период этот оценивается примерно в 600-800 миллионов лет. То есть этот процесс, он называется суперконтинентальный цикл, он занимает довольно большое даже для геологии время, да, как я сказал, 600-800 миллионов лет. Если приводить аналогию с пельменями в кастрюле, то континенты – это пельмени, а вода в кастрюле – это мантия. Представьте себе, что вы включили плиту под кастрюлей на полную мощность. Вода бурлит, пельмени летают по всей кастрюле, и они разобщены. Это пример нашего современного состояния на поверхности Земли, когда все континенты плавают по отдельности. Грубо говоря, конвекция в мантии Земли очень активная. Теперь другой момент, когда вы убавили газ, электричество на плите, и пельмени слипаются в такой один большой-большой пласт, и который ведет себя как единое целое. При этом вода в кастрюле, ну, практически конвекция в ней не видна. То есть конвекция очень слабая. Примерно так же геологи представляют себе процесс образования и распада суперконтинентов. То есть он напрямую связан с тепловой деятельностью Земли. Земля работает как тепловая машина. Она вырабатывает тепло в своих недрах, которое трансформируется к поверхности Земли, чтобы быть излученным в итоге в космос. И в зависимости от того, насколько сильно генерируется эта тепловая энергия в недрах Земли, у нас на Земле возникают суперконтиненты или распадаются суперконтиненты. Интересно немножко поговорить про именно процесс сборки суперконтинента и его распада. Дело в том, что когда суперконтинент собирается в единое целое, он, получается, покрывает примерно 27% поверхности Земли. То есть получается такая довольно большая покрышка на поверхности Земли, которая экранирует тепло. То есть под суперконтинентом собирается большое-большое количество тепла, которое хочет выйти на поверхность Земли, но не может, поскольку континентальная кора является очень хорошим тепловым изолятором, теплоизолятором. Это приводит к тому, что в пределах суперконтинента активизируется вулканическая активность. Вулканы появляются практически повсюду, и это приводит к разобщению суперконтинента, к его разделу на континенты. Тут, правда, играет большую роль эффект памяти, то есть те швы, геологические швы между бывшими континентами, по которым они когда-то соприкоснулись, в будущем играют роль ослабленных зон, по которым эти суперконтиненты и разваливаются, разделяются на отдельные континенты. Именно поэтому мы видим, скажем, Южную Америку, Северную Америку, Африку в тех чертах, в каких они были примерно и миллион, и 2 миллиона лет тому назад, потому что они сходятся и дробятся, в принципе, в тех же, да, очертаниях, как и есть сейчас. Следы распада суперконтинентов, вот этой активизации вулканической активности, о которой я рассказал, мы наблюдаем сейчас. Для этого необходимо поехать, опять же, в тот же Норильск или на Кольский полуостров и изучить магматические породы, которые сформировались в результате вулканизма, маркирующего распад суперконтинента. Интересно отметить, что следы распада суперконтинента, который называется Пангея, самого молодого суперконтинента, мы еще можем наблюдать в виде, ну, практически остывших, потухших вулканов. Это огромные лавовые покровы, которые покрывают большую территорию суши. В то же время следы распада более древних суперконтинентов уже в большинстве своем стерты с лица Земли последующими процессами. И мы можем наблюдать их лишь в виде подводящих каналов. Каналов, по которым магма поступала к вулканам, располагавшимся на поверхности Земли, а сами вулканы уже сточены эрозией, уже разрушены полностью.
1: Область знаний.
0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
8: Суперконтиненты. Рассказывает доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник лаборатории археомагнетизма Института физики Земли РАН Роман Веселовский.
1: Область знаний.
9: Самый последний, самый молодой суперконтинент назывался Пангея. Образовался примерно 300 миллионов лет тому назад, а 200 миллионов лет тому назад он распался на части вследствие раскрытия Атлантического океана, Индийского океана, ну и впоследствии Северного Ледовитого океана. То есть жизнь суперконтинента, она очень тесно связана с жизнью океана. И здесь мы приходим к очень интересному факту о Земле. Дело в том, что континенты – это очень древние образования. Большинство пород, из которых состоят континенты, которые мы можем наблюдать, когда мы ходим по фундаменту континентальной коры, по фундаменту древних платформ. Для этого достаточно поехать, скажем, по Санкт-Петербург, Выборг. Там вы будете ходить по гранитам. Вот эти граниты – это очень-очень древние породы, которые выступают на поверхности, и они образовались, ну, порядка 2-3 миллиардов лет тому назад. А если бы вы имели возможность ходить по поверхности дна океана, вы бы шли по очень молодым породам. То есть океаны представляют из себя дно океанов. Это очень молодые в геологическом масштабе времени породы. Дно океана не бывает древнее, чем 180 миллионов лет. Вот такая большая разница. Миллиарды лет континенты и буквально не более чем 180 миллионов лет океаны. Это лишний раз свидетельствует о том, что жизнь суперконтинентов, их сборка и распад очень завязаны на жизнь океанов. Более древние суперконтиненты образовывались, как я сказал, примерно с периодичностью 600-800 миллионов лет. То есть следующий суперконтинент, если идти в древность, если идти вглубь веков, называется Родиния. И его образование произошло примерно миллиард лет тому назад. Конфигурация его, не сказать, чтобы очень сильно отличалась от конфигурации Пангеи, но, тем не менее, он располагался, если Пангея большей своей частью располагалась в экваториальных широтах, то Родиния, как предполагается, как показывают реконструкции, располагалась больше в южных широтах. Распад Родинии произошел примерно 700-800 миллионов лет тому назад. Перед Родинией существовал еще один суперконтинент, о котором мы знаем еще меньше, поскольку чем дальше вглубь веков, тем меньше, в экспоненциальной зависимости, мы знаем о Земле. Назывался этот суперконтинент Нуна или Колумбия, несколько названий. И существовал он примерно 1,5 миллиарда лет тому назад. Еще один древний суперконтинент, самый древний суперконтинент, который сейчас более-менее достоверно известен, существовал 2,5 миллиарда лет тому назад. Назывался он Кеннерленд. Об этом суперконтиненте мы знаем меньше всего, и конфигурация его до сих пор не определена сколько-нибудь надежно, и ученые используют различные методы для того, чтобы узнать, какие континенты, в каком положении, в каком составе входили в его состав. Тем не менее, в теле континентов, на поверхности континентов остались следы образования и распада всех четырех суперконтинентов, о которых я сейчас рассказал. И геологи очень интенсивно ищут эти проявления и изучают их, поскольку они позволяют нам очень много узнать о прошлом Земли, о том, как работала тепловая машина Земля в прошлом. Нам с вами довелось жить в такую эпоху, когда мы живем между какими-то событиями. Мы живем в межледниковье, то есть мы не застали ледник, он был 10 тысяч лет тому назад, и следующий ледник, похоже, будет через 10 тысяч лет. Мы не застали инверсию магнитного поля, она была последняя 780 тысяч лет тому назад, когда она будет неизвестна. Также мы живем с вами в межсуперконтиненталье, можно это так назвать, да, то есть последний суперконтинент распался 200 миллионов лет тому назад, и если скорости движения, направление движения литосферных плит останутся такими, какими мы видим их сейчас, то следующий суперконтинент образуется примерно через 250 миллионов лет. Называться он будет Пангея Ультима или Пангея Проксима, его иногда называют. Ну, смысл будет в том, что мы с вами сможем кататься на лыжах в Северную Америку на поезде или на машине, не пересекая Атлантический океан на самолете или на корабле.
8: Суперконтиненты.
1: Область знаний.
9: Поскольку жизнь суперконтинентов, как я сказал, очень зависит от жизни океанов, то сейчас мы с вами можем увидеть, что мы живем в то время, когда континенты пока еще разбегаются с момента распада последнего суперконтинента Пангеи. Мы это замечаем в том, что, скажем, Атлантический океан, он очень молодой. Его окраины, это окраины, восточные окраины Северной Америки, Южной Америки, это западные окраины Африки, там нет проявлений ни вулканизма, ни землетрясений. Это говорит о том, что там океанская кора и континентальная прочно спаяны друг с другом, а океан расширяется, то есть континенты удаляются друг от друга. Таким же является Индийский океан, таким же является Северный Ледовитый океан. А вот Тихий океан, он способствует сближению континентов, поскольку по его периферии существует большое количество вулканов, тех самых зон субдукции, где одна литосферная плита погружается под другую. Тем самым океан, то, что называется, схлопывается, закрывается. А закрытие океана ведет к тому, что континенты сближаются и, в конце концов, соединяются друг с другом. То есть, когда все океаны на Земле станут такими же, как Тихий океан, когда каждый океан будет окружен кольцом вулканов, областями землетрясений, вот тогда мы сможем говорить, что мы вступили в фазу сборки нового суперконтинента. После этого останется подождать, ну, наверное, сотенку миллионов лет, да, и все произойдет. Чтобы представить себе скорость движения континентов, можно найти соответствующую карту, найти ее в сети без проблем можно. На континентах нарисованы стрелочки, рядом со стрелочками указаны скорости движения, ну, литосферных плит и континентов, которые находятся в их пределах, в миллиметрах в год. Вы увидите, допустим, что Тихоокеанская плита, это самая быстрая плита у нас на Земле, она движется со скоростью 20 сантиметров в год. То есть это листочек формата А4 в год. Ну и многие представляют себе, что достаточно встать на плиту и с ветерком прокатиться на ней. То есть вы прямо увидите, как движется плита со скоростью 20 сантиметров в год. За год вы проедете 20 сантиметров. Но это совсем не так, поскольку плиты движутся дискретно, рывками. И эти рывки происходят очень редко, но на очень большую дистанцию. Наверняка всем памятно землетрясение 2011 года, когда в Японии была повреждена атомная станция. В общем, резонанс был большой в средствах массовой информации. Так вот, тогда Тихоокеанская плита передвинулась за доли секунды на 8 метров. При этом последующие сотни, может быть, даже тысячи, может, даже десятки тысяч лет плита будет стоять на месте. До следующего крупного землетрясения, когда опять плита двинется на очень большое расстояние, в метры. Вот поэтому вот эти стрелочки, которые вы увидите, скорости, которые рядом с ними написаны в миллиметрах в год, это средние за очень большой интервал времени. Таким образом, как мы видим, ничто не стоит на месте, и в конце концов все континенты объединятся. И, наверное, это будет хорошо.
8: Рассказывал доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник лаборатории археомагнетизма Института физики Земли РАН Роман Веселовский.
1: Область знаний.
8: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
10: Ломоносов дошел до Москвы
11: Бартанцы
10: пешком.
11: Вообще сбрасывались.
10: Отравился Америка.
11: А викинги шлемы с рогами носили.
12: Аляску продали, а денег не заплатили.
13: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
14: Вот верблюды. Удивительные создания. Выживают в пустыне без воды.
15: Так понятно как. У них в горбах хранится нужный запас жидкости.
13: А вот и нет.
16: Это мнение ошибочное. В горбах верблюды действительно делают запасы. Но не воды, а жира. Он-то и служит им источником энергии в случае долгого перехода. Когда пищи мало, этот жир будет расщепляться.
13: Исторические мифы и заблуждения.
16: Обходиться без воды в пустыне верблюдам позволяют особенности организма. Ключевой момент – форма эритроцитов. Она овальная, за счет чего те лучше проходят по сосудам при обезвоживании. Помогает и форма ноздрей. Они сохраняют водяной пар при дыхании. Тот собирается в специальной складке и затем, уже как жидкость, попадает животному в рот. Также подстраивается работа почек. Наконец, в желудке есть особые карманы, где, кстати, и находится небольшой резерв именно воды.
14: А сколько же верблюды могут не пить?
16: В жарких условиях в среднем около недели. Но если уж верблюд доберется до воды, то может выпить больше 100 литров за 10-15 минут.
13: А вот и да.
17: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
18: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
19: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
18: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
20: Реклама.
21: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Яковлевском округе Белгородской области сошла с рельсов электричка «Разумная Тамаровка». Инцидент произошел из-за детонации взрывного устройства на путях. Отсутствуют около 2 метров рельсов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Машинист применил экстренное торможение. В результате половина вагона сошла с рельсов. В момент аварии в поезде находились 15 человек. Одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб спины. Она госпитализирована. На месте работают экстренные службы и саперы. В Уфимском районе Башкирии на линейной производственной диспетчерской станции произошел хлопок с последующим возгоранием. 4 человека пострадали, сообщили в МЧС. По информации регионального Минздрава, 3 находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 1 в состоянии средней тяжести. Тушение пожара продолжается. Задействованы 46 человек и 15 единиц техники. Причина ЧП – нарушение технологического процесса. Пробные экзамены для выпускников школ прошли во всех регионах России. Отзывы участников хорошие. Об этом глава Рособорнадзора Анзор Музаев рассказал на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.
2: Вы поручили организовать в стране для всех желающих ребят возможность пробного экзамена, максимально приближенного к реальным условиям, в таких же пунктах, во всех субъектах эта процедура была проведена. Если говорить о выпускниках 11 классов, в этой процедуре поучаствовало 600 тысяч школьников, а в 9 классах 1,5 миллиона.
3: Я знаю, что и в 10 классе, извините, многие думают о том, чтобы пробно посмотреть, насколько они хорошо могут справиться с ЕГЭ.
2: Возьмем тоже на вооружение.
1: Музаев отметил, что процедура пробного экзамена позволяет психологически разгрузить школьников и увидеть весь материал. Социальный фонд проанализировал данные о многоплодных родах за первые 3 месяца с начала года. Чаще всего 2 не рождались в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Рождение 3 зафиксировано в Ивановской, Кировской, Запорожской, Самарской областях и в Москве. При рождении 2 или 3 детей соцфонд предоставляет повышенные пособия и увеличенный материнский капитал. В Индии происходит паническая скупка золотых украшений, сообщает Economic Times. Причиной стал призыв премьера Нарендры Моди воздержаться от покупок золота в течение года для экономии валюты на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Население опасается полного запрета на продажу. Общая стоимость золота в индийских домохозяйствах достигает около 5 триллионов долларов, что составляет 125% ВВП страны. Алексей Лаптев, служба информации и медиагруппы «Звезда».
4: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России».
5: Слушайте сегодня в 2 часа дня. На радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз – не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Кузнецовой Ольгой Николаевной. Добрый день, Ольга Николаевна.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению,

0: скованность. Но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть.
1: В наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей.
0: К сожалению, не все так просто. Если мы говорим об обезболивающих, то основная их суть – это облегчить симптомы, они не предназначены для лечения. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы. Что касается мазей, то, к сожалению, в суставы им проникнуть невозможно. Их назначают при травмах и заболеваниях суставов в качестве местного обезболивающего средства. В их состав входят разогревающие компоненты, которые обладают отвлекающим действием. И это что касается снятия болевого симптома. Если мы говорим именно о лечении, то, конечно, надо подбирать другие способы. Сейчас, к счастью, медицина не стоит на месте.
1: Ольга Николаевна, если мы все же говорим не просто о снятии боли, а именно о лечении, что современная медицина сегодня может предложить?
0: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который способен оказать помощь в снятии боли, а также подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
1: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
0: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы можете получить максимум пользы. Кроме того, использование аппарата в комплексе с другими лечебными методами в острой фазе заболевания или при обострении хронических процессов может обеспечить стойкий положительный эффект и сократить сроки лечения. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 36 73. И доставка по всей России бесплатно. 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
0: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устроитесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее. А суставы могут стать более гибкими и подвижными. Но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Красная фототерапия. Красная фототерапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше. И вы можете двигаться свободно и легко. Инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение. Словно с вас сняли оковы.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-36-73. 8-800-777-36-73. Ольга Николаевна, Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
0: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите.

0: Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть эти или другие хронические заболевания, то «Аврора» может стать для вас подходящим и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 36 73. И доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара сильно ограничено. 8 800 777 36 73. 8 800 777 37-36-73.
1: Давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
0: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого – экономия. Приобретя один раз аппарат «Аврора», вы будете им пользоваться долгие годы. Кроме этого, им могут пользоваться все ваши члены семьи. Кто-то ушиб получил, у кого колено больное, у другого спину скрутило. А ознакомившись со всем списком показаний, вы будете приятно удивлены. А теперь посчитайте, сколько денег у вас уходит на лекарства, запас которых надо постоянно пополнять. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать полезной покупкой для семьи. Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-36-73. 8-800-777-36-73.
0: Начните лечение с «Авророй». «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 3673. 8 800 777 3673. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Номер 8 800 777 3673. 8 800 777 3673. Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Аврора». Персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
1: Благодарю нашего постоянного гостя Ольгу Николаевну. До скорых встреч.
2: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы. Премьера на «Радио Звезда».
4: Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. В XI веке, когда в Европе время узнавали по солнцу и колоколам, в Китае уже существовал потрясающий часовой механизм. Его создателем стал Су Сун, ученый, инженер и один из величайших хронометристов Средневековья. Он считал, что правильное понимание времени помогает в управлении государством. Главным трудом Су Суна стала огромная астрономическая башня с водяными часами. Ее высота достигала 12 метров. Внутри работал сложный механизм с цепным приводом. Это был прообраз будущих механических часов. Вода медленно наполняла специальные сосуды и приводила в движение колеса. Так время текло ровно и предсказуемо. Башню украшали фигуры, которые оживали каждый час. Антропоморфные человечки били в колокола и барабаны. Они показывали, что один отрезок времени закончился и начался новый. В Китае время воспринимали как строгую последовательность, как распорядок. Каждый час имел свое значение для работы, отдыха и ритуалов. Часы Су Суна делали этот порядок видимым.
2: Человек и время.
1: Наверху башни располагался небесный глобус. Он показывал движение звезд и планет. Су Сун хотел связать земное время с небесным. Инженер верил, что часы обязаны отражать ритмы Вселенной. Народ называл знаменитую башню водяным драконом и небесным слоном. Эти образы подчеркивали мощь и мудрость, созданные инженером конструкции. Дракон символизировал поток воды, а слон – устойчивость и память. Башня напоминала людям о том, что время нельзя остановить, но его можно увидеть. Часы Су Суна не сохранились, но их идея пережила века. Именно с подобных механизмов начался путь к современным часам.
2: Человек и время.
3: Что вы говорите?
4: Шедевр. У этого французского слова в русском языке есть только одно значение – непревзойденное и уникальное творение. То, что можно назвать выдающимся достижением художника, музыканта или скульптора. В общем, работа мастера. Кажется, ничего примечательного. Но это как посмотреть. Давайте немного порассуждаем. И в былые времена, и теперь мастерами принято называть людей, которые к творчеству далеко не всегда имеют хоть какое-то отношение. Это вполне может быть и плотник, и портной, и парикмахер. Единственное, что объединяет всех мастеров, это совершенное владение своей профессией. Работает мастер, как правило, не один. У него есть помощники. Без них никак. Можно, конечно, шить одежду в одиночку, но получается долго и дорого. А значит, нужны подмастерья. Не мальчики на побегушках, а работники, которые умеют почти все то же самое, что и сам мастер. Вот это «почти» и есть шедевр, уникальное творение. Или, как бы мы сказали теперь, образец товара, первый экземпляр. Без него и сегодня не обходится ни одно производство. Ведь как иначе проверить работоспособность нового прибора или оценить рецепт блюда? Шедевр нужен всем. И нам, покупателям, и тем, кто вкладывает деньги в предприятие, то есть инвесторам. И хотя смысл слова иногда меняется, но увидев результат большой и по-настоящему уникальной работы, мы по-прежнему восклицаем: «Вот это шедевр!»
3: Да что вы говорите?
0: Сегодня в программе «Область знаний». Самарканд. Рассказывает искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на радио «Звезда», новости технологий. Главными инструментами защиты добросовестных поставщиков и потребителей становятся цифровые сервисы, ИИ-технологии и перевод процедур в электронный формат. Об этом рассказал глава Росаккредитации Дмитрий Вольвач. По его словам, ведомство до конца года запустит 3 проекта с использованием искусственного интеллекта.
2: В рамках обновленной программы цифровой трансформации мы действительно нашли применение технологиям искусственного интеллекта, которые принесут пользу и службе нам, как администраторам, и потребителям. Мы сейчас обучаем интерактивного помощника, который на корпусе там нескольких тысяч документов технического регулирования должен стать надежным, точным помощником, ориентиром для потребителей, как для профессионалов, так и для тех, кто пользуется этой продукцией.
1: Кроме этого, по словам Вольвача, с осени в карточках товаров на маркетплейсах станет обязательным размещение ссылки на документ оценки соответствия, сертификат или декларация. В 6 субъектах России экзамены в этом году будут проводиться с использованием только отечественного программного обеспечения. Об этом руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев сообщил на встрече с премьер-министром. Он уточнил, что в этом году в 6 субъектах будет использоваться полностью отечественное ПО, а в 26 регионах – частично. Если апробация пройдет успешно, со следующего года на него перейдут все пункты проведения ЕГЭ в стране. С начала лета в петербургском аэропорту Пулково станет доступна посадка на рейс по биометрии. Первым сервисом сможет использовать Аэрофлот на направлении между Петербургом и московским Шереметьево. Как сообщили в компании «Воздушные ворота северной столицы», технология уже прошла успешное тестирование. Пассажир сам выбирает, пользоваться биометрией или документами. Ранее Минтранс, Минцифры, Центр биометрических технологий и Аэрофлот подписали соглашение о внедрении такой системы. Пулково стал первым аэропортом России, где сервис прошел успешное тестирование. Более 20 моделей Android-смартфонов в ближайшее время получат обновленную функцию Quick Share. Она позволяет обмениваться файлами с iPhone, iPad и Mac через AirDrop. Уже сейчас возможность доступна на отдельных моделях Samsung, Google Pixel, Oppo и некоторых других. Вскоре к ним добавятся и прочие. Также в этом году ожидается запуск еще одной новой функции, тестирование которой началось в декабре. Она позволяет переносить пароли, фотографии, сообщения, приложения, контакты, eSIM-карты и расположение элементов на главном экране с iPhone на Android-устройство. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о валенках.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Все валенки делаются одинаковыми, без разделения на левый и правый. Со временем они усаживаются и принимают форму той ноги, которую греют.
1: Факт второй.
3: Русские валенки в конце 19 века покорили мировые выставки. Экзотическая обувь получала золотые медали в Вене, в Чикаго, даже в модном Париже.
1: Факт третий.
3: Екатерина Великая носила валенки под кринолином. У императрицы болели ноги, и она спасалась созданными специально для нее мягкими чесанками из тонкой черной шерсти. А придворные дамы иногда носили валенки на балах. Камины не справлялись с отоплением огромных залов.
1: Факт четвертый.
3: Во время ссылки в Шушенском Владимир Ильич Ленин использовал валенки как тайник для перевозки своих рукописей.
1: Факт пятый.
3: Разновидностей валенок великое множество. Например, во время войны карельские партизаны носили валенки с крючками для лыж, а в музее города Мышкин хранятся гусарские валенки со шпорами.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о валенках.
0: Радио «Звезда».
4: Приключения иностранцев в России.
5: В 1789 году, во время Великой Французской революции, он вынужденно уехал за границу. В Париже было небезопасно. И не мудрено. С такой-то фамилией. Арман Эммануэль Софи Септимони де Виньеро дю Плесси, граф де Шенон, пятый герцог Ришелье. Пра-пра-пра-внучатый племянник того самого знаменитого кардинала Ришелье. Он приехал в нашу страну и получил здесь новое имя – Эммануил Осипович. А еще ему дали прозвище «Дюк», в переводе с французского – «Герцог». Потомок древнего рода почти сразу поступил на русскую военную службу. Командовал лейб-кирасирским его величество полком, штурмовал Измаил, писал различные прожекты. Например, предложил Екатерине II заселить Приазовье французскими эмигрантами. Императрица была не против, однако иностранцы в далекую провинцию ехать отказались. Но Ришелье не унывал. В 1803 году он получил должность градоначальника Одессы. Это назначение станет судьбоносным для талантливого и решительного герцога. Одесса того времени впечатляла, причем со знаком минус. Глиняные дома-мазанки, пара недостроенных церквей и непроходимые дороги. Даже деревьев толком не было. Вот такое наследство досталось Ришелье. Он был в ужасе.
6: «Когда я приехал в город, то на силу смог в течение 6 недель достать для себя дюжину самых простых стульев. Да и те мне пришлось выписать из Херсона. Это кошмар. Но я быстро наведу здесь порядок».
5: И слово свое сдержал.
4: Приключения иностранцев в России.
5: Ришелье работал и днем, и ночью. Для начала снизил налоги и добился свободного транзита иностранных товаров по морю. Так Одесский порт стал одним из самых крупных в России. Дальше больше. Герцог открыл первое в городе коммерческое училище, затем гимназию, учредил биржу, страховое общество, банк. По его указу построили больницу, здание театра, открыли иностранные представительства. В Одессу приехали жить и служить персы, египтяне, британцы, а за порядком в городе следили отряды запорожских казаков. Дюк Ришелье считал Одессу своим вторым домом. На собственные деньги он покупал саженцы любимой акации, высаживал их сам и раздавал народу. Каждое утро Дюк прогуливался по городу, постоянно разговаривая то с купцами, то с моряками, то с учителями. Он был доступен для всех. Его любили, его обожали. Еще бы! В Одессе у герцога Ришелье не было каких-то особых привилегий. Он не построил себе роскошный особняк, не устраивал балов, не интересовался дорогой мебелью и одеждой, а жил в крохотных тесных комнатах. А еще он спас Одессу от страшной беды. В 1812 году началась эпидемия чумы. Ришелье тут же поставил вокруг города непроходимый кордон, порт закрыли. жителям запретили покидать дома. Еду им продавали через окна, а продукты привозили только по одной дороге, которую контролировали санитарные врачи. Деньги за еду клали в специальное блюдце с уксусом для дезинфекции. Мертвых хоронили далеко за городом. Дюк Ришелье сам копал могилы, подавая пример другим. В результате Одесса отделалась малой кровью. Погибла 1/8 часть жителей. Много, конечно, но значительно меньше, чем в других городах России. В 1814 году французский престол вновь заняли бурбоны. Герцога Ришелье назначили премьер-министром при дворе нового короля. Одесситы, провожая любимого градоначальника, несли его на руках до самой кареты. Многие плакали. А еще через 4 года, в 1818, в Одессу приехал Александр I. Великолепный город, утопающий в акации, поразил русского императора. И уже совсем скоро из Петербурга в Париж мчалась почтовая карета. Она везла во Францию немного запоздалую награду – орден Андрея Первозванного для Эммануила Осиповича Дюка Ришелье.
4: Приключения иностранцев в России.
0: Радио «Звезда».
7: Сегодня день Черноморского флота России.
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
8: Подводный спецназ Черноморского флота. В 1960 году боевые пловцы Южноафриканской республики проводили учения в Атлантическом океане, недалеко от побережья Анголы. Из воспоминаний сержанта военно-морских сил ЮАР Бонгани Нгцонгца. «Мы увлеклись подводной разведкой и по ошибке заплыли в чужие территориальные воды. Со мной было человек 15. Неожиданно прямо перед нами оказались 8 аквалангистов. Без опознавательных знаков, в черных гидрокостюмах. Один из них, видимо, командир, вытащил боевой нож и отбросил его в сторону, предлагая драку без оружия. Мы приняли вызов и уже через 2 минуты уносили ноги. Да-да, уносили ноги под водой. Потом я узнал. Это был русский морской спецназ». Подводный спецназ Черноморского флота. Элитное спецподразделение ВМФ России. Год формирования 1953. Место базирования – район Бухты Круглая, возле Севастополя. Личный состав – 50 человек. Кандидаты в боевые пловцы проходят жесткий отбор. Экзамен включает в себя 100-километровый марш-броски с полной выкладкой и последующим заплывом в гидрокостюме на 10 миль с грузом в 40 килограммов. В российской армии боевых пловцов прозвали солдатами трех стихий – воздуха, суши и воды. Бойцы подводного спецназа выполняют прыжки с парашютом в водолазном снаряжении, а во время задания ведут прицельный огонь из подводного бесшумного стрелкового оружия. Основной принцип действий – скрытность. В разное время морской спецназ Черноморского флота привлекался для охраны советских боевых кораблей в портах Анголы, Кубы, Мозамбика и Никарагуа. Участвовал в разминировании акваторий Персидского залива и Красного моря. По оценкам офицеров НАТО, только один российский боевой пловец может заминировать и подорвать боевой корабль или подводную лодку противника, а группа морского спецназа способна заблокировать целую военно-морскую базу.
1: Личный состав.
9: Уровень воды в реке Урал,
10: Центральный банк сохранил
9: на Крымском мосту.
10: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
4: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
11: 1950 название города Пермь.
12: Геологический Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда».
4: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
1: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио «Звезда» на правах рекламы.
13: По недавно опубликованной официальной статистике, диагноз «простатит» в России актуален для 16% всего взрослого мужского населения. Впрочем, большинство врачей считают эту цифру сильно заниженной. По мнению медиков и ученых, реальная доля мужчин, страдающих от простатита в России, не менее 35%. А некоторые специалисты озвучивают цифру 85% и возраст после 35 лет. Вот об этом сегодня и поговорим. Какое влияние оказывает предстательная железа на мужскую состоятельность? Как мужчине справиться с этим недугом, вести полноценную половую жизнь и неважно в каком возрасте? Сегодня у нас в гостях Елена Александровна Гришина. Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Да, конечно, статистика внушающая. Все в основном, конечно, из-за халатного отношения к своему мужскому здоровью. Ну, кто может признаться в своей несостоятельности, да, или признать ее? Для мужчины, конечно, это катастрофа. Это все равно, что признаться, что он не мужчина. А тем временем, пока мужчины не обращают внимания на иногда случающиеся осечки и списывают все на усталость, стресс, ну, находят много разных утешающих причин, проблема растет. За мощь, выносливость, удовольствие отвечает предстательная железа. О ней нужно заботиться с молоду. Даже если в предстательной железе есть небольшое воспаление, наступает иногда такое состояние, как «не хочу» или «вдруг неожиданно не могу». А дальше, соответственно, все больше и чаще. Поэтому нужно воздействовать на саму причину, и все будет работать как надо и даже больше. И результат станет стойким и качественным. Я хочу предложить нашим мужчинам «Феникс». Его можно использовать без опасений в любых ситуациях, связанных с мужской невозможностью. «Феникс» действует точно в цель, на причину возникновения неудач. Его можно использовать как для профилактики. Это про то, что не всегда получается. И также я хочу сказать, что «Феникс» медицинского назначения, поэтому можно использовать на ранних стадиях заболеваний и даже при хронических формах. И повторю, что «Феникс» — это не стимулятор и никакой химии. Всю подробную информацию вы сможете узнать по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10. Кроме того, в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются определенные льготы. 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10.
13: А почему без химии? А эффект вообще сразу? Я думаю, наверное, как и большинство, что без стимуляторов тут не обойтись. Что это за «Феникс»?
14: Вы поймите, что вы губите себя сами, принимая стимуляторы, которые не только вызывают привыкание, но и заставляют предстательную железу не работать без этих препаратов. Но есть другой способ. «Феникс» воздействует непосредственно на проблему, то есть на предстательную железу, то есть точно в цель. Ведь здоровье и мощь мужчины зависит именно от ее состояния. Если есть небольшие изменения, неважно даже, чем это вызвано, возможно, возрастом или малейшими отклонениями в здоровье, сразу сказывается и на могу, и на хочу, и на эмоции, и в том числе на нервной системе. «Феникс» решает эту проблему. «Феникс» — это беспроигрышный вариант, и еще раз повторю, без химии. Используя «Феникс», длительный, стойкий результат вам точно обеспечен. Вы сможете неоднократно, с новыми яркими ощущениями, длительным удовольствием удовлетворять все свои желания. Без осечек. Звоните на горячую линию, вам все подробно расскажут. 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10.
13: А каким образом действует «Феникс»?
14: Ну, в первую очередь, восстанавливает функциональность предстательной железы. Способствует снятию отека, воспаления в простате, если оно есть. Увеличивает микроциркуляцию крови в малом тазу. Разгоняет кровь, уходит застойные явления. Восстанавливается эрекция, повышается половое влечение. «Феникс» стимулирует выработку основного мужского гормона. Ну, а далее уже сам результат, который не заставит вас долго ждать. Стойкий результат, выносливость, новые яркие эмоции. Мужчина себя почувствует буквально помолодевшим, как лет в 20-25. Я еще раз повторю, вам все подробно расскажут по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10, 8 800 3 5 70 10. И в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8 800 3 5 70 10.
13: Заинтриговали. Такого еще не было?
14: «Феникс» работает непосредственно с самой проблемой. проблемой возникновения мужских неудач. Я еще раз это повторю. Феникс медицинского назначения. Его можно использовать как на ранних стадиях, когда появляются первые осечки, так и при хронических формах заболевания. Феникс оказывает лечебное воздействие на организм мужчины. Он поддерживает способность сокращения мышц при сниженном тонусе. Но в любом случае нужна консультация, у всех свои особенности. Гарантируется исключительно конфиденциальная информация. Передача личных данных третьим лицам принципиально невозможна. Контакты ваши используются только для связи с вами. Феникс усиливает эрекцию, повышает тестостерон, при этом не влияет на сосуды. Вы будете, наконец, наслаждаться более продолжительным, ярким сексом. Не вызывает зависимости. А при регулярном воздействии на простату она, во-первых, приходит в тонус. И если сигнал идет из головы, происходит моментальная реакция, как и должно быть, как в молодости. А в силу мощнейшего тестостеронового выброса в кровь происходит заметный анаболический эффект в дополнение к возрастанию сексуального потенциала. Увеличивается процент мышечной ткани, уровень выносливости и физической силы. Ну а про эмоции это уже отдельно, поверьте, они вам точно гарантированы. Звоните, пожалуйста, узнавайте всю подробную информацию о Феникс. 8-800-35-70-10. Я повторю, что все звонки анонимны. Передача данных третьим лицам невозможна. Все конфиденциально. 8-800-35-70-10. 8-800-35-70-10.
13: Вы знаете, многим, наверное, было бы интересно про ощущения узнать.
14: Ну, конечно, безусловно. Феникс усиливает чувствительность, сексуальное желание, эрекцию, продлевает время полового акта, продолжительность оргазма, благоприятствует улучшенному кровотоку в органах малого таза и снижает до минимальной вероятность мужских проблем. Стимулирует повышение иммунитета, работоспособности, избавляет от усталости и улучшает самочувствие в общем. Насыщенная половая жизнь способствует вашему избавлению от застойных явлений в области органов малого таза и минимизирует риск таких частых мужских болезней, как простатит, уретрит, бесплодие, аденома предстательной железы. Звоните, пожалуйста, узнавайте все подробно о Феникс по телефону горячей линии 8-800-35-70-10, 8-800-35-70-10. И в рамках программы «Мужское здоровье», чтобы все мужчины в нашей стране хотели и могли, мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8-800-35-70-10.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: ООО «Росбио». Город Москва. Духовской переулок. Дом 17. ОГРН 116-774-621-1434.
1: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
16: Премьера на «Радио Звезда».
17: Что такое фараон и как в него играть? Почему рыцарь Ланселот стал валетом? Кто пытался создать вечный двигатель, а получилась рулетка?
16: История азартных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на «Радио Звезда».

0: вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Яковлевском округе Белгородской области сошла с рельсов электричка «Разумная Тамаровка». Инцидент произошел из-за детонации взрывного устройства на путях. Отсутствовали около 2 метров рельсов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Машинист применил экстренное торможение, в результате половина вагона сошла с рельсов. В момент аварии в поезде находились 15 человек. Одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб спины. Она госпитализирована. На месте работают экстренные службы и саперы. В селе Новогоровка Запорожской области украинские беспилотники атаковали амбулаторию Токмакской центральной районной больницы, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Кроме того, по его словам, в результате массированного удара повреждены 4 многоквартирных дома. По предварительным данным, пострадавших нет. Более 1 700 000 девятиклассников сдадут обязательный государственный экзамен в текущем году. Обязательными остаются русский язык и математика, а также 2 предмета на выбор. Об этом руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев сообщил на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.
2: С этого года экзамен будет начинаться только с 1 июня, не ранее. Это дает родителям, детям, учителям возможность спокойно провести последние звонки. Еще есть запас времени, чтобы подготовиться и детям, и учителям к проведению экзамена. 8-9 июля – это дополнительные дни для ребят, кто хочет улучшить результат одного из экзаменов. Он тоже в расписании у нас это все отработан.
1: Музаев добавил, что с 28 года третьим обязательным экзаменом для выпускников 9 классов станет устный экзамен по истории. По его словам, процедура будет обсуждаться с учителями, учениками и экспертами. Затем пройдут апробация и общественное обсуждение. Страны начинают бойкотировать Евровидение из-за политизации этого музыкального конкурса, заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он обратил внимание, что неучастие России в Евровидении тоже политический акт. Швыдкой отметил, что Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения отказались и от трансляции, и от отправки участников из-за присутствия Израиля. Швыдкой подчеркнул, что для России выигрышным стало создание конкурса «Интервидение», который открыт для всех стран. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами политолог Инна Ямбулатова. Инна, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: День Победы. Состоялся парад, вокруг которого, как обычно, собственно, было сосредоточено внимание всего мира, ни много ни мало, именно так. Ну и хочется начать сегодня со слов нашего президента Владимира Владимировича Путина, который назвал стремление пересмотреть итоги Второй мировой войны в Европе реваншизмом со стороны западных элит. Я процитирую его слова. «Часть западных элит, ориентированных на глобалистский курс, ведет противостояние с Россией, используя для этого украинских граждан. Именно такой подход стал одной из причин текущего конфликта, в частности,

0: июля 41 года, Москва, Кремль. Готовил его Молотов, и уже подписано было ГКО, вынесено на рассмотрение, президиум ГКО вынесено для подписания. Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения. Установить за распространение в военное время слухов, возбуждающие тревогу населения, ну, информацию, да, виновные караются по приговору военного трибунала, я подчеркиваю, это не суд, а военный трибунал, тюремным заключением на срок от 2 до 5 лет, если это действие по своему характеру не влечет за собой по закону более тяжкие наказания. Ну, там, понятно, приведиться, а далее расстрел. А для чего я это, собственно, и... Потому что то, что происходило перед Днем Победы, напоминало какую-то странную вакханалию. Такое впечатление, как будто активировали ну, антироссийскую какую-то сетку, которая в некотором роде требовала от главы государства немедленно повторить опыт прямо сейчас предков, да, и отреагировать на провокации со стороны ну, вот этого вот ненормального, очевидно, наркомана, человека, уже подтверждено официально, его давала пресс-секретарь бывшая, да, интервью дала Такеру Карлсону, где сказала, что он спросил, наркоман ли он. Он говорит, ну, он уходит в туалет, а потом приходит очень возбужденный, взбодренный, и все, что он говорит, это бред и вранье.
1: Речь о Зеленском.
0: О Зеленском, да. Вот, вы знаете, когда противник очень настойчиво постоянно провоцирует тебя на какие-то действия, особенно зная, что за противником стоит другая, более серьезная сила, то нужно задуматься, зачем он это делает, и нужно ли идти у него на поводу. Несмотря на всю болезненность тех уколов и гибели мирных граждан, которые все-таки еще продолжаются. И я думаю, что ситуация как раз с направлением в нашу сторону, в том числе в регионы дальнего географического положения, глубокого тыла, так называемого, будут усиливаться. И вот тут, понимая психологию, как Владимир Владимирович думает, если это кому-нибудь надо, то идти на поводу нельзя. Надо задуматься, зачем им это нужно. Речь идет, скорее всего, о том, что на фоне сейчас переговорного процесса, который намечается между Трампом и Китаем и отвлеченностью Трампа от Украины, Европа тем или иным способом пытается оставить фокус внимания Трампа в Европе и, скажем так, закончить инвестиционную военную программу по Украине, американскую, да, потому что Европа, выдав эти деньги, которые они там согласовали, на самом деле понимает, что обеспечение этих денег возможно только с участием США. И Писториус как раз, который выехал в Киев, прекрасная цель, на мой взгляд. Писториусе нужно вообще отдельно говорить, это как раз тебе не Мерц, это не случайный пассажир. Вот это человек, то, что называется серьезного закулисья, представляющий интересы евроатлантистов, тех глобалистов, про которые как раз сказал Владимир Владимирович, он отвечает за милитаризацию Европы, и у него рейтинг очень высокий. На фоне вот тех клоунов, которых мы наблюдаем, да, он как раз сегодня является тем, кто склеивает союз Германии и Британии. Вы знаете, что Франция несколько особняком стоит, но ее тоже туда вклеят. И вот как раз Писториус тот, который может примерить эти усики. Я накануне вот нашего разговора очень внимательно просмотрела лекцию, которую прочитал Кирилл Дмитриев, участник переговорного процесса, так называемого неофициального, да, экономического способа разрешения вопросов. Прослушав его внимательно, ну, первое, не стану, конечно, там, вдаваться в критику, такой способ переговоров тоже нужен, вот сразу подчеркну, все инструменты давления должны быть использованы, экономические, политические, военные и идеологические. То есть все фронты должны быть охвачены. Это как некая форма не просто торговли, а некая форма дипломатической войны, к которой относиться нужно также серьезно. Чем сильнее дипломатические конвертированы успехи, тем меньше гибнет на полях сражения наших бойцов. В чем заключается его позиция? Я начала понимать, почему Владимир Владимирович так прокомментировал недавно ситуации на Украине, о том, что у него появилась некая форма надежды на то, что в ближайшее время конфликт может перейти в стадию переговорного процесса, да, выведения армии, введения террористов в ВСУ, я вот бы так сказала, потому что он не уходит от риторики тоже, в том числе, с территории Донбасса. Одно из условий таких, да, а дальше пять условий, мы их с вами помним, и

0: они не отменились. Это отмена санкций полная, да, признание политических прав и всех территорий, которые вошли сейчас по Конституции российскими, установление санитарной зоны, да, ну и далее там по списку очень достаточно серьезные моменты. Вот мы начинаем приближаться, собственно, к выполнению всех условий. И как видит это Дмитриев? Ну, несмотря на то, что, коллеги, конечно, надо любить и уважать русский язык, я делаю это замечание совершенно объективно. Ну, неприятно, когда ты понимаешь, что человек думает английскими конструкциями, а потом их переодевает в русский язык. Это выглядит очень, поверьте, не очень красиво даже, потому что ты разговариваешь с молодежью. Я очень рад быть среди вас. С этого начинается. Ну, дальше, конечно, много интересного. Но есть некие вот даже совпадения, этому я рада, что на таком уровне отдают себе отчет, какими инструментами сегодня Россия серьезными обладает, более чем серьезными для всего мира, не только для США, но и для Китая в том числе. О чем он говорит? Он говорит, что энергетический кризис, который сейчас разразился, он уже к июлю-августу станет для Европы таким серьезным, что Европе все равно придется идти на сдачу Украины. И придется отдавать больше, чем сегодня находится, условно говоря, там территории под оккупацией.
1: То есть те варианты обходных путей с точки зрения обеспечения энергоносителями, они оказались нерабочими?
0: Нерабочими. Нерабочими. Видите, у британцев не получилось обеспечить Европу сейчас через Азербайджан, Баку-Джейхан, через Турцию. Как раз конфликт ближневосточный, эти цепочки разламывает, буквально доламываются они прямо сейчас. В преддверии поездки Трампа в Китай это отдельная тема для обсуждения, мы к ней потом перейдем, потому что все эти процессы все очень взаимосвязаны. Крайне важно, что на фоне этого Европа очень серьезно, НАТО, именно институты НАТО оценивают возможности России, и это очень наглядно говорит о том, почему Европа хотела бы в горячую стадию оставить, поскольку не готова сейчас до уровня России, что называется. Да, о чем идет речь? Военная разведка Украины, ГУР, ну, на самом деле сразу данные НАТО, переданные украинцам, управляющих авиационных ракет типа X-29, 31, 35, 58, 59, 2500. Да, управляемых. До 2, ну, 1500, там, будет до 3000. Крылатые ракеты «Оникс» 690 единиц. Крылатые ракеты «Калибр» 400. Это в месяц производит Россия. Это по данным НАТО. Остальные данные, на самом деле, закрыты. Я думаю, что там и больше. А дальше. Крылатые ракеты X-22-32, 350, «Циркон», 230 противокорабельные, гиперзвуковые, я подчеркиваю, 230 единиц в месяц мы производим. Вот одна ракета «Циркон», «Пролив», да, может сделать. Баллистические ракеты «Искандер», 200 единиц. Крылатые ракеты «Искандер-К», 110 единиц. Гиперзвуковые ракеты «Кинжал», 100 единиц.
1: Сделаем здесь паузу, должны прерваться и продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня после 8 вечера в эфире «Радио Звезда». Геостратегия. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Продолжаем.
0: Даже если эти сведения не точны и в некотором роде даже занижены, это уже заставляет серьезно задуматься Европу о вообще возможности противостоять России. Это еще без ядерных возможностей.
1: Арсенал, ну и мы да? список не весь
0: перечислили. Да, мы и не весь список, там на самом деле очень серьезно все. И Орешник там до 10 единиц уже сейчас производства, по данным, опять же, таки натовских институтов. А исходя из этого, Писториус как раз и вылетел в Киев, потому что там речь идет об обсуждении распила 99 миллиардов евро, и откат Писториус хочет тоже. Но более серьезно, конечно, надо относиться к тому, что Писториус-то повез мозги для беспилотников. украинского производства. Потому что украинцы-то на самом деле начинку-то не делают, а вот система наведения и, что называется, это вот в том сюжете, о котором сегодня сообщается, пока информация не подтверждена о том, что Су-57 ракетой Р-37М, по-моему, да, она у нас, сбил самолет наблюдения шведского производства, переданный ВСУ, СААП-340. Вот эта ракета как раз, которая была сбита, Р-37 в СССР, она как раз создавалась для того, чтобы борьбы с аваксами. Да? И она так и называется «Выстрелил и забыл».
1: Вот. Еще одна пауза. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, относительно возможностей. Да, и вот
0: показала практика, вот когда попытки были перед проведением парада, когда шла вот эта торговля по перемирию, неперемирие, передергивание, были нанесены как раз, впервые применялись «Фламинго», так называемые, да, ракеты. И вот они как раз показали, что им не хватает вот этого компонента, который Писториус сейчас и предлагает. Система выстрелил и забыл, то есть система самодоведения, она оказалась легко сбиваема, несмотря на весь ущерб, который был нанесен. В основном это, конечно, были гражданские объекты. Дотягиваться до сегодня до серьезных промышленных производств, за исключением двух как раз достижений, это Туапсебл и Мордовия, по-моему, да, там больше ущерба при том объеме, который выпускали со стороны Украины разными путями. На самом деле это хороший показатель. Это хороший, я вот объективно говорю, хороший показатель при всей внутренней такой состоянии бурления, знаете, такой ярости, когда ты вот сжимаешь зубы от того, что, ну, больно от того, что продолжают гибнуть наши российские граждане, мирные граждане прежде всего. Но вот этот как раз компонент британской идеологической машины, он и заключается в том, чтобы страхом и рассосредотачиванием ориентировки на центр. Смотрите, какой нарратив стал вбрасываться. Мне очень обидно, что это стали на это повелись, а может, не повелись, может, денег взяли. В том числе и признанные иноагенты, называются себя некие военкоры, да?
1: Но, так называемые.
0: Так называемые, да. Но ведь смотрите, что они делали. Москва защищает себя, кинув регионы. Понимаете? Я почему упираю на этот компонент, который был занесен? Потому что не так давно, буквально на днях, вышел такой интересный анализ. Я прям удивилась, насколько мы просто совпали, да? Вот Украина там, понятно там, да? Project Syndicate – это глобальный аналитический центр. Он, кстати, не признан у нас, по-моему, нежелательным. Это вопрос, почему до сих пор. Опубликовал статью Роджера Майерсона. Это лауреат Нобелевской премии по экономике. Это очень серьезный такой человек. Нужно присматриваться к тому, что он пишет. Что он пишет? Не нужно пытаться сразу менять власть в России на федеральном уровне. Нужно работать постепенно и расшатывать систему через регионы и муниципалитеты, выделяя Москву и противопоставляя ее регионам.
1: Ну, и тут же это было... Старый добрый рецепт, который вновь на новом качественном уровне предлагается к исполнению.
0: Я не зря начала с указа, да, Верховного Совета от июля месяца 41-го года.
1: Потому старый что добрый в кавычках имеется
0: вот это,
1: в виду.
0: Вот это вот совпадение, не люблю это слово, но нарратива, смысла, он до обидного совпал. Понимаете, до дат совпадает. Это, конечно, внимание наших органов к тому, что на самом деле происходит на внутреннем фронте. Но возвращаясь к тому, что сказал Кирилл Дмитриев, вот тут очень интересный момент. Дожмем Европу к июлю-августу, дальше Европа сама понимает, что она остается, даже если и с Трампом, то Трампом очень слабым. Почему слабым? Потому что выход сегодня из иранского тупика для англосаксонской политики видится в том числе и, может быть, уже окружению Трампа через просьбу к Владимиру Путину. Дело в том, что 15 мая Трамп уже в Китае проводит встречу. Дело в том, что откладывать больше нельзя. Лететь не с чем, но отложить нельзя. Он несколько раз уже откладывал, и придется это делать. С какими козырями, в кавычках, летит Трамп? С одним. Он летит с тем, что полномочия Джерома Пауэлла в ФРС заканчиваются. это ставленник еще демократической оппозиционной партии для Трампа. А на его место приходит Кевин Уолш, который как раз предлагает реформу перекладывания активов в крипту, снятие госдолга путем размывание его по крипто, ну, цифровым объектам, извлеченных путем вычисления. Вернемся сейчас к Дмитриеву, почему это важно понимать, что происходит. Вот с этим Трамп, собственно, и пытается, это единственный его козырь, где он пытается сказать, что я беру под контроль ФРС, а значит, финансовые потоки. Но, коллеги, дело в том, что на днях выходит еще один очень важный отчет. Это очень такой интересный момент. 4 крупнейших банка в мире, все китайские. Из 50 крупнейших банков мира 13 находятся в Китае, только 6 в США. Кто же они такие? Большая четверка китайских банков занимает первые позиции в рейтинге. Bank of China – 7,3 триллиона долларов. Дальше, следующий банк – 6,8 триллионов. Еще один государственный банк – 6,2 триллиона. И 5,3 триллиона. В общей сложности, сколько контролирует сегодня Китай? Ходящих долларов на рынке 25,5 триллионов долларов. А получается, это около четверть всех активов 50 топ. То есть тогда вопрос, уважаемый господин Трамп, а вы что вообще контролируете? Я вот лечу поговорить по Малаккскому проливу. А с чего вдруг? Ведь он же заявил в повестке, что они будут разговаривать по Тайваню и Малаккскому проливу. А у Си позиция очень серьезная. Вы хотите Малаккский пролив контролировать, а вы Ормузский пролив контролируете? Нет, не контролируете, не решили вопрос. Ну, хорошо, я нападу на Кубу. Ну, нападайте на Кубу, но что-то она контролирует. А тут, понимаете, позиции Трампа, и он, очевидно, трезвление у него это происходит. Он не зря обратился к Владимиру Владимировичу с некой формой ходатайства перед Китаем по помощи по Ирану. В ответ Владимир Владимирович предлагает ему выход следующий. Давайте мы будем контролировать ядерное оружие Ирана и передадим на хранение России обогащенный уран. И мы со своей стороны даем гарантии, а оснований у вас нам не верить нет, что мы будем двигать программу мирного атома на территории Ирана. А гарантом будет выступать, в том числе поручителем за Иран, Китай. То есть для Трампа выход существенный. А что взамен, спрашивает Трамп? Ну, снятие санкций, и вы отползаете по Украине. Вот, собственно, то, что я услышала у Кирилла Дмитриева в несколькой форме. Я вульгарным образом, языком передаю это. Но это, очевидно, просматривается. И второй момент. Нельзя забывать, что энергетический кризис, что называется газ, это не только ценный мех, да, но и 2,3 центнера ценнейшего диетического мяса. На полном серьезе газ – это удобрение. А удобрение – это еда. А отсутствие еды – это голод. В чем я вижу ошибку вот такого выбора именно этого трека в виде единственного? Я уверена, что это не единственный на самом деле. Я думаю, что, скажем так, в голове Владимира Владимировича всегда есть 20 запасных планов. Это показывает уже практика. И что работает в том числе это пряник в лице, то, что предлагает Кирилл Дмитриев. И есть, соответственно, кнут, который созревает в лице в том числе Китая и энергетики не только газа, но и удобрения, политики удобрения. Здравствуйте, товарищи индусы. Что, риса нет? Да, вот так бывает, видите. А это вот бывает, когда вы начинаете двойную игру. Но индусы на самом деле, индийцы, правильно, на самом деле они уже входят в фарватер некой формы российско-китайского политического такого построения коридора, в чем он выражается. Индия спешным образом из Банка Англии возвращает свои золотовалютные резервы. Золото перевозит обратно.
1: И вот здесь давайте поставим многоточие, сделаем паузу. Напомню, друзья, в национальном мессенджере Макс подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости. Канал «Звезда Аналитика» в Максе. Подпишитесь, пожалуйста, прямо сейчас.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация, о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты расскажу о путешествии и туризме. Около 300 тысяч туристических визитов в Россию совершили иностранцы за первые 3 месяца этого года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России, отметив, что годовой прирост составил 28%. Главным образом за счет путешественников из Китая, Туркмении, Саудовской Аравии и Индии. Результат прокомментировал вице-президент Альянса турагентств Александр Макратачан.
2: Когда мы говорим вот плюс 28%, давайте честно понимать, что для наших пограничников неважно, с какой целью ты приезжаешь в Российскую Федерацию, по работе, либо ты едешь с целью туризм. Поэтому на самом деле визной турпоток сейчас скорее падает, если мы говорим о чисто туристическом. Потому что к нам перестали ехать граждане арабских стран в связи с войной на Ближнем Востоке. Потом к нам стало меньше ехать китайцев. Здесь другая история. Российский рубль крепчает и крепчает, да, и он отпугивает китайских туристов. Они воспринимают Россию как недорогую страну, воспринимали.
1: Эксперт добавил, что развитию въездного туризма в первую очередь мешают визы для большинства стран. Кроме того, в России не работают карты иностранных банков. Таиланд планирует сократить срок безвизового пребывания для граждан России и еще 90 стран с 60 до 30 дней. Вопрос рассмотрят уже в мае на заседании правительства. Как сообщает издание Nation, причина – длительное пребывание создает лазейки для преступной деятельности. В прошлом году Таиланд посетили порядка 2 миллионов россиян, установив рекорд, а с начала этого года уже более 900 тысяч. Абхазию ежегодно посещают до 1,5 миллиона туристов, и спрос растет, заявил президент республики Бандра Гунба. Он поблагодарил Россию за сохранение возможности въезда детей до 14 лет по свидетельству о рождении. Это, по его словам, поможет не снизить турпоток. Гунба отметил, что Абхазию необходимо сделать круглогодичным направлением, для этого существуют все возможности. В том числе Абхазия презентовала концепцию развития горнолыжного курорта. Опубликована деловая программа форума «Путешествуй». Мероприятие пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ и объединит выставку, фестиваль и деловую часть. Ключевые темы – цифровизация туризма, развитие автотуризма, борьба с сезонностью и продвижение России за рубежом. В молодежный день проведут мероприятия для студентов и начинающих предпринимателей. Форум ежегодно собирает тысячи профессионалов и туристов. Это были новости туризма. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда». Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
7: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. Подписывайтесь на ее канал «Советник президента» в национальном мессенджере «Макс». Итак, очень интересный поворот. Мы обсуждаем Индию и взаимоотношения Индии с западными
8: партнерами. Да, давайте по Индии сейчас вот закончим, потому что это касается напрямую нас. И здесь я позволю себе очень резко высказаться. Это, конечно, Армения – И заявление Пашиняна о том, что он не летит на... Я проинформировал Владимира Владимировича, предоставил ему справку о том, что я болею в период, когда будет проходить заседание ЕАЭС. Но пока нам выгодно, мы будем находиться, а потом посмотрим. На самом деле нужно исходить из того, что Армения, конечно, это, безусловно, одно из звеньев потерянного времени упущенного на построение постсоветской политики на постсоветском пространстве. Здесь это болезненно для нас, но мы не будем уподобляться так называемым любителям только хороших новостей, которые говорят, ну зачем же вы о плохом? Давайте только о созидательном, о хорошем, конструктивном. Мы о конструктивном. Коллеги, надо ставить, условно говоря, себе диагноз точный и температуру мерить не среднюю по больнице, да, а реально там, где болит. Так вот сегодня внешний сектор, управление, кстати, было расформировано именно по этой причине, в прошлом году, в октябре, по-моему, месяце руководство было и подал в отставку один из известных персонажей, да, участвующих в провале, скажем так, этой политики. Армения, по большому счету, сейчас вступила, торгуя своим геополитическим расположением, в некую форму построения второй дуги. Первая дуга, мы знаем, это Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и где-то встраиваемый Азербайджан через британцев, да, идет на другой стороне чаши весов, формируется прямо на наших глазах, сейчас начинается оформляться. Другая группа — это Франция, Греция, Индия, Армения, вот тут, внимание, Объединенные Арабские Эмираты. Они как раз, мы знаем, что Шарджа тоже вдруг заявила о том, что они хотят выйти из Объединенных Арабских Эмиратов. Дело в том, что это давний проект Китая, там с Китаем давние связи есть у этого Эмирата, где они планируют построить на территории этого Эмирата в том числе высокотехнологичное производство. Мы знаем, что один из, скажем так, представителей семьи, да, арабской, управляющей этим эмиратом, он находится в давних, в том числе, партнерских отношениях и возглавляет в том числе технологическую компанию по производству микроэлектроники. А, ну, газ – это еще и гелий, газ – это еще и охлаждение и производство систем для, в том числе, развития искусственного интеллекта. Опять вспоминаем Кирилла Дмитриева. Я лекцию рекомендую послушать. Она очень немножко так размазана и очень англицизмами изобилует, и построение странных конструкций. Но понять ее можно. Он говорит, что безусловным ресурсом России является энергетика, климат, связываем энергетику и климат, и получаем дата-центры. Получаем дата-центры, хорошо защищенные, дешево предлагающие энергию для снабжения, в том числе развития систем искусственного интеллекта, вообще информационных технологий, без которых невозможно вообще ничто современных. Ну и вспоминая теперь заявление, которое сделал так называемый Палантир, да, о построении нового технофашизма. Почему технофашизма, а не технонацизма? Вот здесь, коллеги, очень важно. Нацизм в стране-то признан у нас, да, и по итогам Нюрнбергского кодекса процесса он был признан как античеловечной, скажем так, идеологии. Но я обращу ваше внимание, что построение нацистской политики Германии строилось в том числе на антиидеологизме коммунизму. Понимаете? А коммунизм национальности не имел. Отсюда и встает вопрос по социальному принципу и принципу мировоззренческому, а это не национальный признак. Исходя из этого, сразу же мы делаем вывод, что одной из деструктивных культур, которыми они маркировали, это будут этнические культуры славян и религиозный компонент. Это православная русская церковь. Вот о чем идет речь. Отсюда мы и говорим, что построение технофашизма, оно будет строиться немного по-другому, не по национальному признаку, да, не нацистским образом, да, не измерение черепов, а измерение мировоззренческих взглядов. А тут, если у вас нет энергии, господин Тиль, то ну, тогда нам пофигу, как у вас тюбетейка называется. Вот примерно на этом строится сегодня предложение кнута и пряника в изложении Кирилла Дмитриева. Хотя он очень миролюбиво, очень красиво все это очень излагает. Все. Я просто перевожу на более прямой дипломатический язык, скажем так, Сергея Викторовича Лаврова. Теперь кто летит с Трампом в Китай? Маск приглашен, как раз тот же Тиль. Ну, в общем, все эти ребята, которым очень нужны сегодня редкоземы. Здравствуйте, товарищи китайцы. Здравствуйте, товарищ Трамп. Что вы хотите? Если вы нам не дадите редкоземы, мы вам не дадим нефть. Она что, есть у вас? Ну да, у нас вот есть венесуэльская нефть. Мы там оттуда сейчас... А нафта у вас есть? Нет, нафты у нас пока нет. Но скоро будет. Когда? Ну, когда мы вот Иран победим. Ну, когда победите, вот тогда и приходите. Но... Вы не могли бы Ирану не поставлять вооружение, чтобы мы как можно быстрее Иран победили? Но это вы совсем обнаглели. Ну, то есть ты понимаешь, что вот диалог сейчас будет складываться вот так. Трамп, конечно, пытаться будет делать мину, говорить, что Си хороший парень, и вообще у них хорошие отношения, они близки к сделке. На самом деле близки они, конечно, к капитуляции, потому что мы видим, что по экономике сейчас Китай... процессы экономические контролируют Малакский пролив и стратегию свою, военную доктрину, которую Трамп опубликовал, где он говорил, что будет доминировать в полушарии, а это значит доминировать там же, где и Китай. У него пока не получается. Ну, поговорить про Малакский пролив, ну, попробуйте поговорить. Тут, кстати, интересная промежуточная информация, она будет требовать еще оценки, на мой взгляд. Мы пока еще не знаем, почему этот нарратив вообще появился, не сделать ли Малакский пролив платным. Эту идею предложить разделить доходы между Индонезией, Малайзией и Сингапуром поровну, неплохо, верно, выдвинул в апреле министр финансов Индонезии Пурбая Йоди Садева, да, смягчил, правда, свое высказывание после того, как министр иностранных дел Индонезии публично отверг данный подход, понимая, какая реакция Китая. Но, тем не менее, страна-то БРИКС. Понимаете, тут очень интересно, как это вообще проскочило, потому что сегодня, вы знаете, Тегеран выдвинул вот эти 14, и не менял, кстати, как и Путин, 5 и 14 условий Трампа, который сказал, неприемлемо, тогда я буду наносить удары, причем наносится удар и говорит, но это ничего не значит. Мы нанесли удары, разрушили там в порту мощности, но это ничего не значит, это просто так. На самом деле переговоры продолжаются. Но вот тут, возвращаясь к вот той схеме, которую мы проговаривали, Франция, Греция, Индия, Армения, и уход Армении в орбиту Греции и Франции. Греция, безусловно, это дружба против Турции, потому что граница по Эгейскому морю нестабильна, с Кипром проблемы. Франция тут с Грецией, потому что ей предоставляется возможность построить свою военную базу на Кипре, это точка стратегического такого, пупочек такой, да. Дальше Армения приобретает значение для Индии, которая выстраивает против Китая свою дорогу, условно говоря, Моди, Трампа, я бы там, наверное, таким образом сказала, и которая вооружает сегодня в том числе Армению. Американцы на это смотрят, пытаясь влиять через Индию, и, в принципе, благосклонно, потому что все это помогает оторвать Армению от России. Оторвав Армению от России, вы оторвали Южный Кавказ, потому что Азербайджан оторван Турцией, а значит, остается последний форпост – это Армения. И тут вот большая глобальная проблема России в том, что мы очень пассивно смотрим, как у нас идеологически отрываются эти территории. Как можно было допустить приход Пашиняна, который был, ну, условно говоря, мелкая, простите, тварь, у меня других слов нет. Уж простите, армяне, но вам должно быть стыдно, что вами управляет такая вошь, которая утверждает, что у Армении нет исторического... героического прошлого.
9: Но более того,
8: и отказывают
9: уже
8: в праве.
9: И геноцида не было как бы.
8: Вот ложится под Турцию открыто. Более того, отказывает Армении в праве называться древнейшей цивилизацией, носителем древнейшего языка, первым государством среди христианских государств. То есть он фактически уже делает Армению, ну, вот кочевников создает, людей без прошлого. То, что происходило на Украине, там же нет прошлого. Там своя какая-то прошлая история, нацистская, там какая-то вот такая, да. То же самое делается и здесь. Причем ставленник Сороса проходил эти НКОшки, является агентом открытым МИ-6, не стесняется.
9: Напомним, что у фонда Сороса объявлены нежелательными организациями в России.
8: Вот такое упущение, имея при этом самую большую диаспору государства у себя на территории, упустить Армению, вывести ее с орбиты, позволить ей уйти с российской орбиты, то надо постараться, ребят. Это вот надо реально постараться. Я понимаю, почему это управление было расформировано. Это такой серьезный просчет. И подводя теперь итоги по постсоветскому пространству, давайте, Молдова. Ушла с орбиты?
9: Молдавия, ушла. Будем по-русски выражаться.
8: Молдавия. Ушла с орбиты.
9: Более того, милитаризуется активно.
8: Да, готовится к войне. Прибалтика ушла, готовится к войне. Украина, война идет. Южный Кавказ уходит, готовится к горячей фазе. Средняя Азия готовится уйти с орбиты. То есть, понимаете, вот что-то тут не так. И вот эта политика, знаете, как нас американцы в некоторых документах называют нашу политику по постсоветскому пространству? Поза собаки, которая легла на спину, подняла лапы и готовится к удару, закрыла глаза. Ну, то есть там такая, на самом деле, там пословица очень короткая, но она передает вот именно вот эту позу. Такая миролюбивая поза называется, на самом деле, поза сдачи. Вот это при всем понимании экономических сохранения связей кнут должен присутствовать. Товарищи армяне, вы не голосуете? То есть сегодня диаспоре армянской отказано принять участие в голосовании. Соответственно, мы понимаем, что выборы в Армении будут фальсифицированы. Это уже очевидно, ясно и понятно. Значит, нужно вам потребовать всем въезда на территорию Армении. Собирайтесь, езжайте, голосуйте. Спасайте свое государство, в конце концов. То есть какие-то механизмы работы, они должны быть все-таки иногда достаточно жесткие. Выпустила какая-то среднеазиатская республика там учебник по истории с русофобскими настроениями, который подготовил вообще там один из шпионов, да, Британии. Ну, вы выставляете ноту и тут же включаете экономический резерв, запрещаете въезд на период, пока учебники не будут изъяты. Прекращаем программу действия принятия трудовых мигрантов. Пока учебники не уберете, никаких трудовых мигрантов. Вообще ничего личного, только бизнес. Вот учиться этому надо, конечно, у американцев. Они же, видите, как ухудшают отношения и переговоры. Ухудшают отношения, опять переговоры. Ну, такое ступенчатое. Ну, давайте и мы тогда так уже начнем говорить.
9: Ну, просто тут есть еще один момент, который связан с тем, что объективно мы вошли в новую эпоху, когда Россия вновь делает заявку о себе в геополитическом пространстве. Если мы являемся мощной державой, из которой считаются в мире все, мы не можем не обеспечивать безопасность, как говорится, на дальних подступах и не иметь в виду постсоветское пространство, весь наш периметр. Если Штаты объявляют зоной своих интересов там чуть ли не всю планету, ну хорошо.
8: Западное полушарие.
9: Западное
8: точно,
9: полушарие. Да. То совершенно логично в нынешних условиях 21 века, когда маски сорваны, и все начали называть вещи своими именами, сказать, извините, а вот здесь зона российских интересов.
8: Да, мы будем стремиться к тому, чтобы эту зону российских интересов вычищать и защищать те народы, которые сегодня подвергаются колониальной повторной атаке.
9: Более того, объективно эти народы находятся сейчас под оккупацией. Мы только что вспоминали Молдавию.
8: Угу.
9: Украина, это уже...
8: Оккупация, ну, прямая, да?
9: Совершенно очевидно. Угу. То же самое с Арменией сегодня происходит. Это в прямом смысле слова оккупация, от которой необходимо освободить народы.
8: Вот как Иран сегодня делает. Ведь он же освобождает от оккупации все народы Ближнего Востока и Африки. Ведь он же сегодня фактически одно из условий, базы американские должны покинуть территорию Ближнего Востока. Это как раз территория Арабских Эмиратов, это территория Катара, это территория сегодня Бахрейна. Товарищи американцы, давайте, покидайте, мы тут сами разберемся. Ведь Иран сейчас делает за всех грязную работу. Вот Саудовская Аравия, например, она это очень хорошо поняла. Турция сегодня за 4 сольда сказала, ищите дураков, мы против Ирана воевать не будем. А Арабские Эмираты сделали ошибку. В тот момент, когда перемирие было объявлено между Ираном и Турцией, сегодня подтвердилась информация, нанесли подлый удар по объектам на территории Ирана. Почему Иран, и нарушив перемирие, в ответ ударил по Объединенным Арабским Эмиратам, там, по некоторым объектам, да? И по Кувейту, с территории которого тоже летели, да, эти там, ракеты. А оказывается, что а почему тогда нельзя предположить, что именно Арабские Эмираты как раз и совершили этот налет, в том числе и на провокационный удар по турецким объектам? Понимаете? Чтобы спровоцировать конфликт между Турцией и Ираном. Вот как оказывается, вскрываются, да, интересные какие-то моменты. Но вот здесь позиция, конечно, Индии очень интересна. Вот Индия, которая сейчас вооружает в том числе и Армению, да, и дружит с Францией так очень по космосу, кстати, начинает дружить. Почему бы Индии не посоветовать не так буйно дружить, скажем так, в том числе и против. Понимаем все ваши интересы экономические, но тут же, вы видите, карбамид, азот, калий. Тут же и рис вам, вы что-то кушать же хотите. Вот этот инструмент, я вполне здесь поддерживаю как раз Кирилла Дмитриева в этой части, что вот эти экономические инструменты, они становятся очень серьезной политической силой, особенно когда у тебя голод. Но вот в отношении Европы, мне кажется, что есть одна историческая данность, с которой нам так или иначе приходится считаться. Каждый раз, когда Европа нищала, о чем сказал, кстати, Владимир Владимирович, что вот эта попытка милитаризации, попытка войны с Россией, она приведет Европу к нищете.
9: Минута остается.
8: Мне кажется, что как раз к нищете, я здесь позволю напомнить, в том числе и всем остальным, исторически Европа каждый раз, когда нищала, она шла за зипунами в Россию. Каждый раз, когда Европе становилось очень плохо, и она голодала, она начинала милитаризироваться, идеологически формировалась против России и начинала свой очередной поход на восток. Вот здесь, мне кажется, нельзя сбрасывать со счетов те способности Германии к самоорганизации, способности быстро перестраивать свою экономику и переводить ее на военные рельсы, что сейчас и происходит. Я понимаю, что мы сейчас пытаемся в некотором роде достичь годового некой формы оттягивания перехода на очень серьезную стадию войны. Мы, как бы, условно говоря, некая форма пакта, да, 1939 года после Финской войны, которой, да, мы вот приходим к этому. Но я думаю, что это понимание есть, и мы тоже очень серьезно готовимся. Исходя из того, что мы очень серьезно смотрим на космос, очень серьезно смотрим на развитие технологий и ВПК, мы идем с пониманием в мировой вот сейчас переговорный процесс с тем, что у нас есть чем и одарить, и наказать. И наказание будет неотвратимым и очень жестким.
9: Спасибо за эту беседу. Инна Ямбулатова, политолог, была сегодня с нами. Напомню, друзья, в национальном мессенджере «Макс» подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете анонсы пост-релиза наших программ, комментарии к актуальным событиям, новости. Подписывайтесь, пожалуйста, прямо сейчас. До новых встреч.
6: Стратегия национальной безопасности. Восток. Огромный мир, который знаком нам с детства по сказкам и легендам. Великие империи, бирюзовые купола Самарканда, жемчужина великого шелкового пути Бухара, центр притяжения ремесленников, ученых и торговцев. Там в мастерских создавались лучшие ковры. Султаны наблюдали за звездами, а на базарах не смолкали все языки мира. Искусствовед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова в программе «Область знаний. Путешествие на восток». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
10: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
11: Вообще сбрасывались.
10: Затропился Нерит.
11: А Ликинга
10: шлемы с рогами носили.
12: Коляску продали, а денег не заплатили.
13: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
14: Вот верблюды. Удивительные создания. Выживают в пустыне без воды.
15: Так понятно как. У них в горбах хранится нужный запас жидкости.
13: А вот и нет.
16: Это мнение ошибочное. В горбах верблюды действительно делают запасы. Но не воды, а жира. Он-то и служит им источником энергии в случае долгого перехода. Когда пищи мало, этот жир будет расщепляться.
13: Исторические мифы и заблуждения.
16: Обходиться без воды в пустыне верблюдам позволяют особенности организма. Ключевой момент – форма эритроцитов. Она овальная, за счет чего те лучше проходят по сосудам при обезвоживании. Помогает и форма ноздрей. Они сохраняют водяной пар при дыхании – тот собирается в специальной складке и затем, уже как жидкость, попадает животному в рот. Также подстраивается работа почек. Наконец, в желудке есть особые карманы, где, кстати, и находится небольшой резерв именно воды.
14: А сколько же верблюды могут не пить?
16: В жарких условиях в среднем около недели. Но если уж верблюд доберется до воды, то может выпить больше 100 литров за 10-15 минут.
13: А вот и да.
0: Премьера на радио «Звезда».
16: Что такое фараон и как в него играть? Почему рыцарь Ланселот стал валетом? Кто пытался создать вечный двигатель, а получилась рулетка?
0: История азартных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

так ты поймешь, чего стоишь и кто ты. Когда будет непросто, а порой тяжело, нет другого пути,

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки сбиты 3 управляемые авиабомбы противника, 2 реактивных снаряда «Хаймарс», управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 572 беспилотника самолетного типа. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Сообщается также, что российские войска ударили по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, которые используют ВСУ. Били по местам сборки, хранения, запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 147 районах. На Добропольском направлении специальной военной операции растет расчет реактивной системы залпового огня «Град». Группировки войск «Центр» нанес огневое поражение по району сосредоточения живой силы боевиков, включая расчеты БПЛА. О работе на огневой позиции рассказал старший офицер Семен Ефимов.
2: Основное это, конечно, опорные пункты. Где-то это противник, который в колоннах выдвигается. Также бывают пункты управления БПЛА. У нас уже расчеты слаженные. Работа прям как часы. Все и заряжание происходит довольно быстро. И обслуживание самих машин, и сама работа. Но в этом вообще нареканий к людям нет. Ну, главное, чтобы все знали свое место и что они должны делать.
1: Сейчас артиллерийские подразделения 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» оказывают огневую поддержку наступающим штурмовым подразделениям на Добропольском направлении, сообщили в Министерстве обороны. Черноморский флот празднует 243-ю годовщину со дня образования. Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев поздравил военнослужащих и ветеранов, отметив, что черноморцы проявляют исключительную стойкость и героизм в ходе специальной военной операции. Тысячи из них удостоены государственных наград. Экипажи кораблей и подводных лодок успешно несут боевую службу в дальней морской зоне. Моисеев поблагодарил семьи военнослужащих за веру и поддержку. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Гвардии младший сержант Евгений Гавриков в составе снайперской пары прикрывал штурмовую группу в районе одного из населенных пунктов ДНР. Двойка была замечена расчетами БПЛА противника. Оценив обстановку, наши снайперы заняли выгодную позицию в лесополосе и прицельным огнем из снайперского оружия уничтожили 2 дрона противника. Продолжив движение к штурмовым группам, Евгений обнаружил приближающийся к ним вражеский БПЛА типа «Баба-Яга». Меткими выстрелами младший сержант ликвидировал воздушную цель. Это позволило штурмовым группам продолжить наступление. Всего за время выполнения боевой задачи Евгений уничтожил 7 вражеских БПЛА типа «Баба-Яга». Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
4: «Семь чудес России». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: На правом берегу реки Волги, в центре Волгограда, возвышается одна из крупнейших статуй мира. Устремленная вперед фигура женщины с мечом олицетворяет образ Родины, поднимающей своих детей на бой с врагом. Построенная в память о Сталинградской битве, она стала символом победы в Великой Отечественной войне и чудом инженерной мысли.
2: Семь чудес России. Мамаев курган и монумент «Родина-мать».
1: Горельефы с фигурами солдат и стелы с именами героев. История, высеченная в камне, и тишина выразительнее слов. Попадая на Мамаев курган, оказываешься вне времени. На военных картах эта возвышенность была обозначена как высота 102. Сегодня к ее вершине ведет лестница из 200 ступеней. Каждая символизирует день Сталинградской битвы, одной из самых кровопролитных в истории. Тяжелейшие бои продолжались с августа 1942 по февраль 1943 года. Фронт растянулся на сотни километров, начинаясь от берегов Дона и заканчиваясь Сталинградом, ныне Волгоградом. Мамаев курган стал его ключевой точкой обороны, рассказывает Ирина Скорченко, заведующая информационно-издательским отделом музея-заповедника «Сталинградская битва».
3: Это не самая высокая точка нашего города, но он вот наиболее так выгодно расположен. С вершины кургана вот практически можно обозревать все основные городские локации, которые, конечно, во время битвы приобрели большое значение. И главное, что с кургана была видна Волга, переправы, левый берег, откуда шло подкрепление. То есть можно без преувеличения сказать, что тот, кто находился на вершине Мамаева кургана, тот держал под контролем ситуацию в стране. И, безусловно, противник это осознавал и пытался любой ценой захватить вершину кургана. Из 200 дней Сталинградской битвы 135 суток, по другим данным 140 суток, шли бои именно за Мамаев курган. И, конечно, после Сталинградской битвы

0: и тыл. Ее организаторы ставили задачу увековечить подвиг красноармейцев и всего советского народа в борьбе с врагом.
1: И вот одним из этих пунктов был памятник героическому событию в честь конкретной битвы или обороны конкретного города. Ничего удивительного в том, что вот в этой номинации Сталинград занял выдающееся место.
0: Свои проекты на конкурс представили ведущие мастера отечественной архитектуры. Рассказывает Илья Печенкин, кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой русского искусства Российского государственного гуманитарного университета. Каждый участник по-своему представлял памятник-ансамбль. И обсуждение работ рассматривалось скорее как борьба символов.
1: Можно сказать, что академик Алексей Викторович Щусев принял участие в этом конкурсе, и он трактовал мемориал как единую такую задачу с темой восстановления самого города. Он предлагал создать в центре Сталинграда своеобразный форум, посвященной победе, в которой были бы включены административные и общественные здания, то есть такое соединение полезного и красивого и мемориального. Георгий Гольц, ученик Ивана Жолтовского, другого академика, предложил гармоничный классический ансамбль, открытый к Волге, но критика отмечала, что здесь задача восстановления города перевесила несколько тем увековечения подвига средств монументального искусства. Андрей Константинович Буров в противоположность Гольцу предложил традиционную трактовку монумента в виде отдельного сооружения уступчатой пирамиды, которая имела в его эскизном проекте достаточно суровый вид, что отмечала критика, несколько своеобразный декор в виде рядов рук, выступающих из фасада, значит, руки, сжимающие автоматы ППШ. Ну и Алексей Душкин спроектировал пантеон, такое хромоподобное здание, изысканное очень, с позолоченным куполом, но его раскритиковали за отсутствие тектонической ясности.
0: В пылу этой полемики скульптурный образ Родины-Матери еще не родился, хотя в графике он уже существовал. Это известный агитационный плакат «Родина-мать зовет» Ираклия Таидзе. Музой художника стала его жена, вбежавшая в комнату с известием о начале войны. А вот появление образа матери в монументальном искусстве, вероятно, заслуга архитектора Николая Колли. Его идея возвести рядом с Красной площадью грандиозный пантеон с колоннами и огромной женской фигурой на вершине была отклонена комиссией. Но саму статую, отсылающую к античным колоссам, критики оценили высоко, отмечает Илья Печенкин. К образу Родины-Матери обратился и скульптор Евгений Вучетич. Именно его утвердили автором мемориала в Сталинграде.
1: По всей видимости, здесь сыграла роль то, что, с одной стороны, Евгений Вучетич был к 40-м годам уже достаточно опытным скульптором. Кроме того, надо обратиться к биографическим деталям. Евгений Вучетич в самом начале войны, можно сказать, в первые же дни добровольцем ушел в действующую армию, воевал достаточно героически, имел заслуги, награды, по ранению был демобилизован. И уже работал во второй половине войны как художник в студии имени Митрофана Грекова, созданной в 1934 году по личному приказу Клима Ворошилова при Наркомате обороны. И, значит, вот эта вот ведомственная как бы близость этого скульптора к Наркомату обороны, она, по всей видимости, сыграла свою роль. Ну, плюс к этому он, конечно, проявил себя как мастер скульптурного мемориала, а мы видим, что первоначальные проекты, они были скорее архитектурные, и лишь впоследствии уже обозначился приоритет скульптуры в решении вот этой вот темы сталинградского подвига. Была статуя воина-освободителя в Трептов-парке раньше, чем Родина-мать в Сталинграде.
0: Памятник в Берлине, скульптура на Мамаевом кургане и монумент Льва Головницкого «Тыл фронту», возведенный в Магнитогорске в конце 70-х. Все это части триптиха, объединенные символом победы – мечом. На Урале, в советском тылу, его выковали, над Сталинградом он был поднят, а в Берлине победно опущен. Таков замысел ансамбля, центральной фигурой которого стала Родина-мать.
2: Мамаев курган и монумент «Родина-мать».

0: «Семь чудес России».
1: Мемориал начинается с площади, где установлен горельеф «Память поколений» с изображением торжественного шествия. Все фигуры обращены в сторону лестницы, ведущей к аллее пирамидальных тополей. Следующая часть кургана – площадь «Стоять насмерть» со скульптурой могучего советского воина. В одной руке у него автомат, а в другой – граната. Рядом, на стенах-руинах, запечатлены героические бои в Сталинграде. Еще выше – площадь Героев, в центре которой бассейн, символ Волги, а справа от бассейна шесть скульптурных композиций, посвященных верности воинскому долгу. Зал воинской славы цилиндрической формы. Сюда идут почтить память павших воинов. У вечного огня почетный караул. На площади скорби статуя женщины, склонившейся над погибшим. Его лицо закрыто знаменем. У подножия скульптуры озеро слез, выплаканных по тем, кто не вернулся. Кульминация ансамбля – величественная фигура Родины-Матери, зовущей в атаку. Она видна на десятки километров. А за спиной Родины-Матери – братская могила, где похоронены тысячи воинов Сталинградской битвы. И тела погибших находят до сих пор, рассказывает Ирина Скорченко.
2: Вообще, на Мамаевом кургане на момент окончания боев была одна братская могила. Там был возведен такой простой обелиск с двумя перекрещенными винтовками. И вот это был первый памятник защитникам Сталинграда на вершине Мамаева кургана. А, собственно, эта могила и сейчас существует. Это так называемая малая братская могила. Там захоронено порядка 1500 воинов. А все остальные захоронения, они производились как раз в период строительства Мамаева кургана. И вот буквально со всего города останки перевозили на Мамаев курган. Сейчас это так называемая большая братская могила. Она как раз находится в восточной части насыпного холма, на котором установлена скульптура Родины-Матери. Там покоятся останки 34 505 человек. Находят до сих пор, но последнее перезахоронение именно на воинском мемориальном кладбище было в 2021 году.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порок развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама. Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
0: «Семь чудес России». Мамаев курган и монумент Родина-мать.
1: Мемориальное кладбище на Мамаевом кургане появилось только в 1995 году. А барельеф с именами павших воинов спустя почти 20 лет. Проект комплекса изначально был другим, и во время строительства он неоднократно менялся. Закладка мемориала состоялась в феврале 1958 года, рассказывает Ирина Скорченко. И первыми сюда приехали не строители, а саперы.
2: Первый этап был, собственно, разминирование земли Мамаева кургана. Потому что даже на тот момент, в 1958 году, было найдено порядка 40 тысяч неразорвавшихся снарядов, бомб и мин. На каждый квадратный метр приходилось до 3-4 килограммов осколков. Затем были проделаны очень большие земляные работы, потому что, по сути, нужно было заново спланировать склоны Мамаева кургана, потому что за время боев они вот буквально были все выжжены, были насыпаны дамбы для площади, для холма, на котором возведен монумент Родины-матери. И в первую очередь были возведены как раз подпорные стены площади «Стоять насмерть». Это вот первая площадь, где фигура солдата, как бы вырастающего из родной земли, заслонившего собой Родину-мать. Затем были возведены фундаменты главного монумента скульптуры «Родина-мать» и конструкция железобетонной подпорной стены, которая ограничивала зал воинской славы. Вот сейчас на этой стене нанесен рельеф со сценами Сталинграда. Градской битвы. И через 3 года, в 1961 году, начались работы уже по воплощению в бетон скульптурных композиций мемориала.
1: В грандиозной стройке участвовали ведущие советские предприятия. От Сталинград-гидростроя до мозаичной мастерской Академии художеств. Главным архитектором был назначен Яков Белопольский, создатель берлинского монумента «Воин-освободитель». Инженерные расчеты поручили Николаю Никитину, гениальному конструктору Останкинской телебашни. Военным консультантом стал маршал Василий Чуйков, участник Сталинградской битвы, который командовал 62-й армией. Кстати, именно Чуйков стал прототипом скульптуры воина-богатыря на площади «Стоять насмерть». А вот проект «Родины-матери» в процессе строительства был пересмотрен. Сначала Евгений Вучетич представлял две фигуры – женщины со знаменем, а рядом солдата, преклонившего колени. Но победой в Сталинградской битве, пусть решающей, война не закончилась. Так возникла идея шага и вознесенного карающего меча. Конкретного прототипа у Родины-матери нет. Образ получился собирательный, рассказывает кандидат искусствоведения Илья Печенкин.
7: Считается, что фигуру Родины-матери скульптор лепил советской спортсменки дискоболки Нины Думбадзе. Лицо отчасти заимствовано у его, Вучетича, жены Веры. Но надо сказать, что и натурщица, да, в данном случае спортсменка с ее тренированным телом, и дорогой скульптору человек, они сливаются в некий единый облик. Есть и версия, ну, достаточно обоснованная, да, по формально-стилевому сходству, что Вучетич вдохновлялся образом Марсельезы с горельефа на Парижской триумфальной арке. Там есть это движение, есть этот порыв, который ему был необходим.
1: По высоте Родина-мать должна была превзойти статую Свободы в Нью-Йорке, которая считалась до того самой высокой в мире. В итоге монумент вырос на добрых 52 метра над пьедесталом, а с мечом его высота составила рекордные 85 метров. Создать такую махину из камня, а тем более из бронзы, предприятие дорогое. Поэтому Родину-мать отливали из железобетона. Для скульптора Евгения Вучетича это была оригинальная задача. Подобных примеров история монументального искусства еще не знала, говорит Илья Печенкин.
7: Поскольку речь идет не о сборном железобетоне, в отличие от там, панельных домов, речь идет о монолите. Ее отливали с использованием опалубки. Ну, только отдельные части, там руки, шарф, скульптуры отлиты отдельно и затем смонтированы уже на готовую скульптуру. Кстати говоря, отливка головы родины матери, ее можно видеть не только на Мамаевом кургане, вот есть усадьба Евгения Вучетича в Москве, в Тимирязевском районе, и там, в общем, находится как раз, возможно, пробная отливка головы в натуральную величину, желающие могут ее увидеть прямо с улицы.
0: Мамаев курган и монумент «Родина-мать». Семь чудес России.
1: Монумент открыли в октябре 1967 года, уже в городе Волгограде. Как и планировалось, «Родина-мать» превысила статую свободы, став самой высокой в мире на тот момент. Конструкция 8 тысяч тонн внутри напоминает обычную многоэтажку с лестницами. Держится она благодаря собственной тяжести, объясняет Светлана Аргасцева, кандидат искусствоведения, заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника «Сталинградская битва».
8: Ее вертикальное положение удерживает сам вес и внутри 117 канатов. Собственно говоря, конструкция ее примерно можно соотнести с конструкцией Останкинской башни. Главный инженер нашей скульптуры «Родина-мать» и Останкинской башни был Николай Васильевич Никитин. И особенность ее в том, что она внутри полая. И вот как раз внутри проходят канаты по вертикали и канаты в руках. Почему ее не связали с фундаментом? Потому что очень большая у нас ветровая нагрузка. И иногда сила ветра такова, что она давит на поверхность скульптуры или меча, примерно как сила воздуха на крыло самолета при взлете. И вот эти канаты, они и удерживают ее строго вертикально. У нее есть колебания. Конечно, больше всего это колебания в руке и прежде всего в мече. Поэтому была еще в 70-е годы проведена замена меча. И в мече были устроены такие закрылки, ну как бы отверстия, которые пропускают воздух для того, чтобы уменьшить площадь давления ветра на меч.
1: Поговаривали, что внутри скульптуры проводятся экскурсии, а в верхней части монумента был даже открыт ресторан. Но это мифы. Маленькие комнатки действительно существуют, но речь идет о технических помещениях. В самом сердце Родины-матери размещена аппаратура для контроля. Осмотром памятника регулярно занимаются промышленные альпинисты, реставраторы, а также специалисты Института железобетона имени Гвоздева. Бетон хорошо защищает арматуру, но перепады температур могут с ним сыграть злую шутку, отмечает Валентина Степанова, доктор технических наук, научный руководитель лаборатории коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций института. Поэтому для защиты монумента от коварных микротрещин его покрыли специальным водоотталкивающим материалом.
9: В определенный момент памятник защитили гидрофобизированными материалами, чтобы исключить доступ вовнутрь бетона. Этот материал нужно было подобрать, потому что он не должен менять цвет памятника, не должен никак оказывать на его внешнее состояние и тоже должен защитить его, чтобы отталкивать воду. А если вода не попадает внутрь, то нам и мороз не страшен, там нечему замерзать. Но несмотря на это, и сейчас за бетоном ведется наблюдение именно по его внешнему состоянию. Мы не можем допустить на этом памятнике отколы бетона, потому что тогда нужно будет реставрацию проводить серьезную. Ну, это памятник, во-первых, стоит под собственным весом, поэтому мы наблюдаем за отклонением. Отклонения пока никакого нет. Раз нет отклонения, то нет и трещин на памятнике, нет деформаций.
1: Сразу после открытия мемориал стал главным символом Волгограда. В разное время его посещали кубинские гости Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара. Были здесь писатель Михаил Шолохов, космонавт Герман Титов и летчик Алексей Моресьев. Каждый год в День Победы на Мамаевом кургане феерия света. Лазерная инсталляция превращает стены руины в военную хронику, а Родина-мать на глазах меняет световые платья от золотого до пурпурного. В 1967 году она попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая скульптура в мире. И по-прежнему она остается в первой десятке. Суровое лицо, экспрессия и мощная сила. В этом ей равных нет.
0: Семь чудес России. Мамаев курган и монумент «Родина-мать».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Переговоры по украинскому урегулированию будут очень сложными и содержать большое количество важных деталей. Об этом заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля также напомнил условия, необходимые для перехода к полноформатным мирным переговорам.
2: Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент. Президент Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей.
1: Пресс-секретарь президента также прокомментировал испытание новейшей ракеты «Сармат». По его словам, Москва пока не получала официальной реакции Вашингтона на эти маневры. «В целом, это очень важное событие для страны и для ее безопасности», — отметил Песков. В селе Новогоровка Запорожской области украинские беспилотники атаковали амбулаторию Токмакской центральной районной больницы, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Кроме того, по его словам, в результате массированного удара повреждены 4 многоквартирных дома. По предварительным данным, пострадавших нет. Администрация Лобни запретила на территории округа работу сервисов проката электросамокатов. Аналогичные меры ранее были приняты в Люберцах, Котельниках и Раменском. Причина – обеспечение безопасности жителей и борьба с нарушениями парковки. Постановление опубликовано на сайте администрации. В Симферопольском парке имени Гагарина спасли лебедя, оказавшегося на грани гибели из-за прохожих. Они перекормили птицу хлебом. Желудок лебедя был забит, он не мог подняться на лапы и едва подавал признаки жизни. Пернатого перевезли в зооуголок, провели лечение и 2 недели выкармливали с рук. Сейчас птица чувствует себя хорошо, ее вернули на пруд. Зоологи напоминают, что хлеб, соленые семечки и орехи для птиц смертельно опасны. И о погоде. По данным Центра Фобоса, завтра в Москве будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью 15 градусов, днем до 23. Сейчас в столице плюс 21 градус. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Самарканд. Рассказывает искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. В XI веке, когда в Европе время узнавали по солнцу и колоколам, в Китае уже существовал потрясающий часовой механизм. Его создателем стал Су Сун, ученый, инженер и один из величайших хронометристов Средневековья. Он считал, что правильное понимание времени помогает в управлении государством. Главным трудом Су Суна стала огромная астрономическая башня с водяными часами. Ее высота достигала 12 метров. Внутри работал сложный механизм с цепным приводом. Это был прообраз будущих механических часов. Вода медленно наполняла специальные сосуды и приводила в движение колеса. Так время текло ровно и предсказуемо. Башню украшали фигуры, которые оживали каждый час. Антропоморфные человечки били в колокола и барабаны. Они показывали, что один отрезок времени закончился и начался новый. В Китае время воспринимали как строгую последовательность, как распорядок. Каждый час имел свое значение для работы, отдыха и ритуалов. Часы Су Суна делали этот порядок видимым.
2: Человек и время.
1: Наверху башни располагался небесный глобус. Он показывал движение звезд и планет. Су Сун хотел связать земное время с небесным. Инженер верил, что часы обязаны отражать ритмы Вселенной. Народ называл знаменитую башню водяным драконом и небесным слоном. Эти образы подчеркивали мощь и мудрость, созданные инженером конструкции. Дракон символизировал поток воды, а слон – устойчивость и память. Башня напоминала людям о том, что время нельзя остановить, но его можно увидеть. Часы Су Суна не сохранились, но их идея пережила века. Именно с подобных механизмов начался путь к современным часам.
2: Человек и время.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
4: Из Новосибирска эта дорога сначала по равнине стрелой уходит на юг. Приближаясь к горам, вьется, повторяя многочисленные изгибы бурной Катуни и ее притока Чуй. И здесь уже Алтай раскрывается во всей красе. Лесные щетинистые горные склоны, сухая Курайская степь, неожиданные каменные осыпи и белоснежные вершины северо-чуйского хребта. Заканчивается дорога протяженностью почти в 1000 километров в небольшом пограничном селе Ташанта. За ним уже Монголия. Наряду с Памирским трактом Таджикистана, Великой океанской дорогой Австралии и Атлантическим шоссе в Норвегии, наш Чуйский тракт входит в число самых красивых трасс мира. И правда, красота неимоверная.
3: Пути сообщения. Чуйский тракт.
4: Первоначально дорога называлась Мунгальским трактом и была известна как северное ответвление Великого Шелкового пути. Однако в те древние времена это была скорее каменистая горная тропа, и главной ее трудностью были бомы, отвесные скалы над ущельями. Обойти их было невозможно, а на проложенной по ним тропинке никак не разминуться. Говорят, погонщик перед таким бомом останавливал свой караван, шел далеко вперед и за опасным участком клал на тропу свою шапку. Она служила сигналом для встречного каравана. Вот лежит шапка, путь впереди занят. Своеобразная предтеча современного светофора на отрезке пути с реверсивным движением. Так продолжалось до конца 18 века. Инженеры, чиновники и купцы, конечно, хотели улучшения, хотели строительства, но все, как обычно, упиралось в деньги. Их не хватало. Только в 1902 году, наконец, соорудили прообраз будущего Чуйского тракта, по которому худо-бедно можно было ездить на телегах. Оборот купцов вырос. Все вроде были довольны. Но вот ведь какая штука. Дорогу, тем более такую сложную, нужно было поддерживать в рабочем состоянии. А денег опять не было. И дорога стала разрушаться.
3: Пути сообщения. Дороги и люди.
4: Основательно за Чуйский тракт взялись с 25-го года прошлого века. Можно сказать, навалились всем миром. Денег и сил на строительство не жалели. Привлекали военных, наемных рабочих, инженеров-дорожников, комсомольцев из местных, заключенных, сиблага. Всех. К делу подошли серьезно. Бомы взрывали. Полотно отсыпали гравием, укрепляли камнями, цементировали. К началу 40-го года Чуйский тракт принял облик, похожий на современный. А в годы Великой Отечественной войны, когда автомобили работали для нужд фронта, по Чуйскому тракту пошли караваны верблюдов из Монголии. Погонщик, участник тех событий, вспоминал, как тяжело и мучительно долго шли они зимой из Монголии до Бийска. Известно ведь, что у верблюдов нет копыт, потому несчастные животные скользили и падали, порой срываясь в пропасть. Погонщики снимали с себя куртки и шубы, подкладывали им под ноги. 5 месяцев в пути, и караван из 1200 верблюдов и лошадей доставил в Бийск фуфайки, полушубки, носки и варежки, сушеное мясо. Крутые изгибы молочно-белой Чуи и ярко-бирюзовой Катуни. Сюда приезжают туристы со всего мира. Природные, особенно яркие краски осеннего Алтая никого не оставляют равнодушными. И среди этого великолепия замысловатыми серпантинами петляет Чуйский тракт. Самая красивая дорога России.
3: Чуйский тракт. Пути сообщения.
0: Премьера на радио «Звезда».
5: Что такое фараон и как в него играть? Почему рыцарь Ланселот стал валетом? Кто пытался создать вечный двигатель, а получилась рулетка?
0: История азартных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
1: «Все приплыли».
0: Христофор Колумб, к сожалению, не помню, как его по батюшке. Так вот, этот самый Колумб был человеком отважным, решительным, но очень-очень забывчивым. К примеру, запросто мог запамятовать, какой сегодня день или который сейчас год. Поэтому на всякий пожарный случай был у Христофора особый датый календарь. Вернее, календарь дат. Обычный такой, отрывной. Каждое утро у себя в каюте мореплаватель перелистывал страницы, бормоча себе под нос. Так-так-так, день взятия Бастилии прошел впустую. Ага, 70 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уже 70. И вот однажды, ни свет ни заря, заходит к капитану боцман и говорит:
2: «Христофор, как ты там? Колумб Бонифатич, ты там вой».
0: «Чего тобой?
2: Экипаж тебя на палубу зовет. Мы, кажись, это опять что-то там открыли. А как назвать, не знаем. У нас уже все слова кончились, даже, извиняюсь, нецензурные».
0: И действительно, Колумб много чего открыл. Куда ни плюнь, особенно в сторону Америки, практически все-все-все там пооткрывал. А ведь это хозяйство, страны, острова, рифы. Нужно было хоть как-то назвать, но как? Вот для этого был у Христофора особый датый календарь. Вернее, календарь дат. А теперь вернемся к нашей истории. В очередной раз вышел Колумб на палубу корабля. Календарь-то у него в руке. Вышел, смотрит Карибское море повсюду, а там впереди неведомая земля. В этот самый момент подул сильный ветер. Перелистнул страницу календаря. Христофор на нее глянул. Да как закричит: «Сент-Люсия!» Экипаж в рассыпную. Видать, подумали моряки, что капитан на них проклятие насылает. А Колумб был совсем уж не глупым человеком, и тем более не колдуном. Он-то как раз увидел, что сегодня, вернее, тогда, в тот самый момент, на календаре было 13 декабря. День святой Луции Сиракузской. К слову, имя этой христианской мученицы одинаково почитается и православными, и католиками, и протестантами. Так вот, увидел Колумб ее имя в календаре и назвал те новые земли Сент-Люсия. Это небольшое островное государство в восточной части Карибского моря существует и сегодня. Местные жители с благодарностью вспоминают Христофора Колумба и его даты и календарь. Вернее, календарь дат. Истории с географией.
1: Бросай якорь. Все, приплыли.
3: Радио «Звезда».
4: Сегодня день Черноморского флота России.
5: Операции специальных подразделений.
6: 1853 год. Ноябрь. Начало Крымской войны. Адмирал Павел Степанович Нахимов получил приказ разгромить турецкий флот на Черном море. Противник был обнаружен в Синопской бухте на северном побережье Турции. Под прикрытием береговых батарей в узком пространстве бухты турки чувствовали себя в безопасности. Адмирал Нахимов блокировал бухту и дал бой превосходящему в силе противнику. Произошло последнее в истории сражение парусных флотов. Русская эскадра одержала триумфальную победу.
7: Ну что, братец, доложил императору?
8: Победа, братцы! Да еще какая победа!
7: Да не томи!
8: Обхитрил адмирал наш Павел Степанович этих турок. Объегорил и обмешурил.
7: Это как?
8: Новую тактику Нахимов применил. Не в открытом море биться стал, а в узкой бухте. наши корабли
3: так.
8: двумя колоннами на рейд бухты вышли и встали на якоря. До ближайшего турецкого фрегата один кабельтов и был. Ну, метров 200, по-вашему, около того.
7: Господи, это ж почти в упор.
8: Так зато целиться легче. Турки такого не ожидали. Огонь они первыми открыли.
6: В начале боя турки обычно стреляли навесом. Старались убить как можно больше матросов, когда те меняют паруса. Но Нахимов приказал в этом бою не крепить паруса. А русские артиллеристы, поддерживая очень высокую скорость стрельбы, вели прицельный огонь разрывными снарядами.
8: Комендоры наши палили, только успевай заряжать. Снаряды-то разрывные.
7: А у турок?
8: Так, а у турок ядра. Тоже, конечно, оружие. Но против наших разрывных по силе раза в три слабее. Стала западней для них Синопская бухта.
6: Русский флот уничтожил 15 турецких кораблей. Разрушил огнем с моря береговые батареи. В числе попавших в плен был и командующий турецким флотом Осман-паша. Ни один из русских кораблей не затонул. В годы Крымской войны 1853-55 годов победа в Синопской бухте имела огромное значение для государства российского. Смелость и дерзость в ходе операции привела к полному господству русского флота на Черном море. Но война была в самом разгаре.
5: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера, на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Госдума приняла закон, который позволяет привлекать вооруженные силы для защиты российских граждан, арестованных за рубежом. Это возможно, если суд действует по поручению другого государства без участия России и не имеет на то полномочий на основе международного договора с Россией или резолюции Совбеза ООН. Цель – защита от неправомерных действий недружественных стран. Решение о мерах принимает президент. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что западное правосудие стало инструментом репрессий, игнорирующим международные нормы. Против государства, защищающих свой суверенитет, развернута полномасштабная юридическая война. Она направлена и на фальсификацию истории, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В качестве примеров он привел бомбардировки Югославии, агрессию против Ирака и Ливии, вторжение США в Венесуэлу и американо-израильскую агрессию против Ирана. Лавров также напомнил, что за 35 лет существования СНГ сформирована солидная правовая база, более 650 договоров. Заявление прозвучало в видеообращении к участникам второго международно-правового форума СНГ. Третий обязательный экзамен введут для девятиклассников уже с 2028 года. Им станет устный экзамен по истории. Решение поддержало... Поддержана педагогическим и экспертным сообществами, рассказал Анзор Музаев. По его словам, также успешно развивается эксперимент по популяризации среднего профессионального образования.
2: В прошлом году участвовало 3 субъекта, Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область, когда ребята, которые выбирают путь СПО, имеют право сдать 2 экзамена успешно, и их субъекты на бюджетной основе распределяют в колледжи региона. В этом году к этому проекту присоединилось еще 9 субъектов Российской Федерации, и мы надеемся после этого года уже какие-то более серьезные масштабные выводы будут делаться.
1: В этом году в 9 классах экзамены будут сдавать почти 2 миллиона выпускников. Обязательными остаются русский язык и математика, а также 2 предмета на выбор. Автомобильный сектор ФРГ может лишиться 125 тысяч рабочих мест к 2035 году, если Евросоюз не повысит конкурентоспособность отрасли, предупредила немецкая ассоциация автомобильной промышленности. С учетом предыдущих потерь, общее сокращение с 2019 года достигнет 225 тысяч под угрозой 50 тысяч мест из-за правил по выбросам СО2. В ассоциации считают, что более широкий выбор двигателей мог бы сохранить рабочие места. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Что такое фараон и как в него играть? Почему рыцарь Ланселот стал валетом? Кто пытался создать вечный двигатель, а получилась рулетка?
0: История азартных игр. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Забыв про мудрость, честь и стыд, он страх, судьбу и смерть презрит, и гибель ждет его, как всех, кто слишком верит в свой успех.
5: Это Шекспир, пьеса «Макбет». Сегодня мы поговорим об азартных играх. Аз-захр или азарт – слово арабского происхождения. В переводе означает «игральные кости». Это одно из самых древних видов развлечений. Бабки или костяшки были известны во всех уголках планеты еще 4000 лет назад. Жребий бросали везде и повсюду – в Китае, Скандинавии, Индии и в Северной Америке. Полагаясь на удачу, люди ставили на кон все, что у них есть, лишь бы победить и получить выгоду. Это и есть азарт.
7: Игры человечества.
8: Она была популярна у древних римлян и египтян. Азартная, бесовская забава. Ее любили Геродот, Евклид и Гомер. Ахиллес и Аякс так увлеклись этой игрой во время службы в карауле,

0: Проиграв три кости, то проигравший снова их берет и мечет их один в унылой злости. Другого провожает весь народ.
1: Игра в кости едва ли не самая древняя в мире. Первые упоминания о ней относятся к 10 веку до нашей эры. С тех пор правила практически не изменились. На ровную поверхность бросают два кубика, то есть две кости. Канонический кубик – это многогранник. У него шесть сторон или грань. На каждой нанесены очки. Это может быть все что угодно – точки, черточки, звездочки. При классической разметке противоположные стороны кубика в сумме должны составить цифру 7. 6 очков против одного, 5 против двух, 4 очка против трех. Дальше все просто. Бросил кости и смотришь, сколько очков выпало. Минимальное количество 2 очка, максимальное 12. У кого больше, тот и победил.
2: Игры человечества.
1: Изначально кубики делали из костей животных. Отсюда, кстати, и название. Затем в дело пошли бронза, мрамор, янтарь, золото и даже хрусталь. Сильные мира сего тоже любили играть. Самую удивительную партию в кости провели 1000 лет назад два короля. Норвежский Олаф II и шведский Улов Заботливый. Они никак не могли определить, кому из них принадлежит небольшой остров. Когда переговоры зашли в тупик, спорную территорию разыграли. Швед выбросил две шестерки и уже начал было праздновать, когда Олаф метнул кости с такой силой, что одна из них раскололась. Целая кость и две половинки в сумме показали число 13. Этот бросок признали победным, и остров достался Норвегии.

0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Еще одна разновидность азартных игр – карты. По легенде, они родились на территории Южной Азии. К примеру, одна старинная индийская колода состояла из 96 листов картинок. Такие карты имели 8 мастей и были круглыми, а принцип игры напоминал больше шахматы, чем современный покер. В Европе карты появились приблизительно в 14 веке, и привезли их туда арабы. Эти карты внешне напоминали таро. Правда, вместо 8 они имели уже 4 масти. Столько же их сегодня. Причем у каждой игральной фигуры картинки, то есть лицевой карточной стороны, был и остается свой прототип. Определенный исторический или мифологический персонаж. Это довольно-таки интересная история. Перечислим их всех. Карл Великий – черви. Александр Македонский – трефы. Царь Давид – бубны. Юлий Цезарь – пики. Это короли, все 4. Идем далее. Теперь дамы. Начнем в том же порядке, по мастям. Елена Прекрасная, она же Троянская, она же Елена Спартанская, черви. Гвиневра, супруга короля Артура, трефы. Королева Рахиль, персонаж из Библии, бубны. Афина, богиня мудрости, пики. Это у нас дамы, полный квартет. Затем следуют валеты. Тут свои 4 мушкетера. Давайте всех перечислим и никого не забудем. Лагир – французский полководец эпохи Столетней войны, пики. Ланселот Озерный, он же рыцарь круглого стола, трефы. Полководец Гектор, он же Троянский принц, бубны. И последний герой – Ажье Датчанин, рыцарь Карла Великого, пики. Это у нас валеты, все 4. Спрашивается, зачем все это знать обычному человеку? К чему вся эта информация? Как утверждал чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек, если уж сел ты играть в карты, то любая информация и любые, даже занудные исторические сведения лишними никогда не будут. И был прав –

0: Чтобы нажить состояние игрой в карты, надобно знать целый ряд самых различных трюков, носящих общее название «шулерство». Это своего рода расчет, и если ты хорошо передергиваешь, тебе нечего опасаться, что ты когда-либо испытаешь бедность, лишение и нищету. Однако не забывай ежедневно тренироваться дома, чтобы не выйти из формы и сохранить ловкость и гибкость пальцев. Юный игрок-профессионал, не берись за такие игры, которые не носят характера азартных и имеют мизерные ставки. Это бесцельная трата времени. Здравомыслящий человек презирает подобные игры, ибо они не что иное, как самонадувательство. Играй только на крупные суммы, и объектом своей добычи выбирай лишь круглых идиотов, находящих развлечение в том, что ты снимаешь с них последние штаны. Если же они случайно обнаружат какую-нибудь карту у тебя в рукаве или под столом, не показывай дурного настроения. Хороший тон предписывает не обращать внимания на подобные пустяки. Если тебе будет доказано, что ты шулер, ступай домой и набей себе перед зеркалом морду за то, что ты такой разиня. Когда же тебя выведут на чистую воду во второй и третий раз, брось игру и ступай в монастырь, шляпа.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Продолжаем говорить об азартных играх.
7: А в ненастные дни собирались они часто. Гнули, бог их прости, от 50 на 100. И выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом.
6: Это Пушкин. Играть Александр Сергеевич начал еще в лицее. Он часто рассказывал сокурсникам о своих визитах к некой старой гадалке на картах по фамилии Кирхгоф. Та предсказала будущему поэту, что он прославится двумя ссылками, но при этом проживет долго, если только в 37 лет не случится с ним беды от белого человека или коня.
8: Прямо чертовщина какая-то. Дантес-то, известное дело, был блондином, а ездил в полку на белом коне.
6: Так вот, все сбылось, карты не обманули. Но был еще и первый пункт предсказания – скорое получение денег. Ждать их Пушкину было неоткуда, так что он не поверил. Но, вернувшись вечером домой, обнаружил, к своему удивлению, конверт с деньгами. Это лицейский товарищ, уезжая надолго за границу, вернул карточный долг, про который Пушкин благополучно забыл. Вот и не верь старым гадалкам. Да еще с фамилией Кирхгоф. Просто пиковая дама какая-то.
9: Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно. Сели ужинать в 5:00 утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом. Прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие. «Что ты сделал, Сурин?» — спросил хозяин.
10: «Проиграл по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив. Играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь».
9: «И ты ни разу не соблазнился? Ни разу не поставил на руте? Твердость твоя для меня удивительна». «А каков Герман?» — сказал один из гостей, указывая на молодого инженера. «Отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли, а до 5 часов сидит с нами и смотрит на нашу игру».
10: «Игра занимает меня сильно», — сказал Герман. «Но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее».
9: «Герман немец, он расчетлив, вот и все», — заметил Томский. «А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна». «Как? Что?» — закричали гости. «Не могу постигнуть», — продолжал Томский, — «каким образом бабушка моя не понтирует?»
10: «Да что ж тут удивительного», — сказал Нарумов, — «что 80-летняя старуха не понтирует».
9: «Так вы ничего про нее не знаете?»
10: «Нет, право, ничего».
9: «О, так послушайте. Надобно знать, что бабушка моя 60 лет тому назад ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтобы увидеть «Лавеню Московит». Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. В то время дамы играли в «Фараон». Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали 500 000, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна в знак своей немилости. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений, думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рознь, и что есть разница между принцем и каретником. «Куда? Дедушка бунтовал! Нет, да и только!» Бабушка не знала, что делать. С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решила к нему прибегнуть. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность. Сен-Жермен задумался. «Я могу вам услужить этой суммою», — сказал он, «но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство. Вы можете отыграться».
10: «Но, любезный граф, — отвечала бабушка, — я говорю вам, что у нас денег вовсе нет». «Деньги тут не нужны, — возразил Сен-Жермен. Извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал. Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал. В тот же самый вечер бабушка явилась в Версаль, Ожо де ля Рейн. Герцог Орлеанский метал. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другою, все три выиграли ей Соника, и бабушка отыграла совершенно.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш разговор об азартных играх. Пушкин очень трепетно относился к картам и говорил, что это его единственная в жизни привязанность, утверждали современники поэта. Но мало кто знает, что у Александра Сергеевича была одна, только одна, любимая карточная игра.
11: Игры человечества.
12: Тройка, семерка, туз выиграют тебе сряду. Но тем, чтобы ты в сутки более одной карты не оставил.
13: Это Пушкин, «Пиковая дама», разговор пожилой графини с Германом. Но что это за игра? Покер? Бридж? Вист? Нет. Это «Фараон». Популярная карточная забава, известная во Франции еще в конце 17 века. Правила очень простые. В колоде 44 карты. Младшая двойка, старшая туз. Минимальное количество участников – двое. Игрок и банкомет. Все начинается с игрока. Он на удачу достает из колоды любую карту. Например, даму. Игрок кладет ее перед собой, рубашкой вверх, после чего мелом пишет на карточном столе сумму, которую он ставит, или просто накрывает карту деньгами. Теперь очередь за банкометом. Если ставка его устраивает, он начинает раскладывать карты по одной штуке справа и слева от себя, лицом, то есть картинкой вверх. Правая стопка карт считается территорией банкомета, слева – стопка игрока. Куда упадет нужная карта, в нашем случае дама, тот и выиграл.
11: Игры человечества.
13: Азартная, страстная, рисковая. Сегодня эта игра уже не столь популярна, как во времена Пушкина. В наши дни фараонят, как правило, дома, в семейном кругу. И не на деньги, а на интерес. Но победители и проигравшие есть всегда. Последние, кстати, утверждают, если выпала дама пик, к ней стоит присмотреться. Иногда она злорадно ухмыляется и даже подмигивает. Не иначе уже знает исход игры.
11: Игры человечества. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления 85 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в жизни.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на «Радио Звезда» новости технологий. Михаил Мишустин призвал сократить разрыв между инженерным образованием и промышленностью. Это необходимо для обеспечения технологического лидерства России. Премьер добавил также, что значительное число компаний считают сотрудничество с вузами и колледжами как приоритетное.
2: Это, конечно, также касается и педагогов, и наставников. У них должны быть все возможности повышать квалификацию, получать актуальные производственные навыки и по направлениям технологического лидерства. Для чего в сфере среднего профессионального образования действуют два технопарка в Калуге и в Нижнем Новгороде. Также нужно и дальше, в соответствии с новыми подходами, донастраивать наши флагманские проекты. Напомню, это профессионалитет, это приоритет 2030, передовые инженерные школы и строительство сети кампусов.
1: Отдельно Михаил Мишустин остановился на развитии Института главных конструкторов. Сегодня он действует в 38 инженерных университетах. В эту работу вовлечены представители высшей школы, индустрии, академического общества и специалисты, связанные с конструкторской деятельностью. В 6 субъектах России экзамены в этом году будут проводиться с использованием только отечественного программного обеспечения. Об этом руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев сообщил на встрече с премьер-министром. Он уточнил, что в этом году в 6 субъектах будет использоваться полностью отечественное ПО, а в 26 регионах частично. Если апробация пройдет успешно, со следующего года на него перейдут все пункты проведения ЕГЭ в стране. Более 20 моделей Android-смартфонов в ближайшее время получат обновленную функцию Quick Share. Она позволяет обмениваться файлами с iPhone, iPad и Mac через AirDrop. Уже сейчас возможность доступна на отдельных моделях Samsung, Google Pixel, Oro и некоторых других. Вскоре к ним добавятся и другие. Также в этом году ожидается запуск еще одной новой функции. Она позволяет переносить пароли, фотографии, сообщения, приложения, контакты и расположение элементов на главном экране с iPhone на Android-устройство. Китайская компания Unit3 Robotics представила первого в мире пилотируемого робота-трансформера JD01, готового к массовому производству. Робот более чем в два раза выше человека и может передвигаться на двух или четырех ногах. Внутри корпуса расположена кабина для человека. Устройство позиционируется как гражданский транспорт. Его цена составляет более полумиллиона долларов. Вес робота с пилотом примерно 500 килограммов. В демонстрационном видео робот одной рукой опрокинул стену из блоков. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Восток – огромный мир, который знаком нам с детства по сказкам и легендам. Великие империи, бирюзовые купола Самарканда, жемчужина великого шелкового пути Бухара, центр притяжения ремесленников, ученых и торговцев. Там в мастерских создавались лучшие ковры. Султаны наблюдали за звездами, а на базарах не смолкали все языки мира. Искусствовед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова в программе «Область знаний. Путешествие на восток». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: Реклама.
3: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш рассказ об азартных играх.
4: До наших дней сохранилось множество совершенно жутких преданий о том, как мужчины использовали в качестве ставок своих жен, сестер, дочерей, собственную душу или даже части тела родственников. Ради быстрой наживы люди были готовы на все. Неудивительно, что карты, бабки-костяшки и тараканьи бега повсюду и регулярно запрещались. В России 17 века издавались, к примеру, вот такие указы.
5: Должно унимать всяких людей, чтобы не пили и не бражничали, чтоб карт игральных не имели и никаких своих товаров на кон не ставили, и чтоб никакими вымыслами никакой обиды и разорения людям не чинили.
4: Все правильно написано. Да вот только кого это останавливало? Народ играть продолжал. Разорялись целые семьи, родовые усадьбы и даже крупные предприятия. Нужно было что-то делать. В буквальном смысле спасать народ. И выход вроде как нашелся.
8: Теперь так не принято. История правил поведения.
9: В 1801 году на российский престол зашел Александр I. Новый император с детства ненавидел придворный этикет.
10: И что за удобство, когда тебе прислуживают? Мне гораздо больше помогает один единственный камердинер, чем все эти царские полотеры или лизоблюды. К счастью, у нас уже понимают. Место во дворце не есть должность и не может наполнять всей деятельности человека.
9: Александр поселился в царском селе, где вел абсолютно уединенную жизнь. Никаких лакеев, никаких слуг, никаких фрейлин. Император сам просматривал счета всех расходов, сам распечатывал почту, один гулял в парке без какой-либо охраны. Часовые стояли только у дворца.
10: А зачем мне свита? Убирать за мной? Подносить перо и бумагу? Накрывать пледом? Сам справлюсь. К чему кого-то заставлять? К тому же, как можно до такой степени унижать достоинство простого человека?
9: Александр полностью изменил придворный этикет своего отца, Павла I. Запретил торжественные выезды императора, а старинный обряд коленопреклонения и целования руки монарха заменил вежливым, учтивым поклоном. Теперь для изъявления благодарности разрешалось целовать государя в плечо. Александр I любил все новое, современное. Он предоставил нашим дворянам большую свободу в выборе одежды. Что модно, то и носи. Говорят, когда в 1801 году в Петербурге увидели мужчину в невиданной доселе круглой шляпе, то от неожиданности сразу несколько впечатлительных дам упали в обморок. Но император и не думал останавливаться. Он разрешил уезжать за границу всем, кому заблагорассудится. Обычай выходить из кареты при встрече с экипажем государя отменил. Зато предписал народу ежедневно изучать науки всяческие, иностранные языки, особливо французский, а также заниматься различными искусствами – музыкой, стихосложением, танцами. В 1801 году государь подписал особый указ об истреблении непозволительных карточных игр. Однажды Александра спросили, зачем он запрещает народу развлекаться. Император глубоко вздохнул и ответил:
10: «Толпа бесчестных хищников, с хладнокровием обдумав разорение целых фамилий, одним ударом исторгает из рук неопытных юношей достояние предков, веками службы и трудов уготованное. Сему не бывать».
9: И действительно, согласно предписанию русского царя, всех увлеченных в карточных играх немедленно брали под стражу и предавали суду.
7: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ. В 1765 году во Франции появилось первое устройство для игры в рулетку. Авторство приписывают офицеру полиции Габриэлю де Сартине, который задумал некую азартную игру, в которой невозможно было бы жульничать. По другой версии, Рулетка – результат неудачного эксперимента французского философа и математика Паскаля. Он якобы пытался создать вечный двигатель, но получилось то, что получилось. Как известно, страстным поклонником рулетки был Федор Достоевский.
5: У него есть вещи, которым веришь и которым не веришь. Но есть и такие правдивые, что, читая их, чувствуешь, как меняешься сам. Слабость и безумие, порок и святость, одержимость азарта становились реальностью, как становились реальностью пейзажи и дороги Тургенева и передвижение войск, театр военных действий, офицеры, солдаты и сражения у Толстого.
4: Это слова Эрнеста Хемингуэя о Достоевском. Что ж, Федор Михайлович действительно знал об азартных играх абсолютно все. А про рулетку и подавно. Писатель даже начал разрабатывать собственную систему, которая позволила бы ему обогатиться. Однако колесо фортуны все равно отказывалось подчиняться математическим законам. В один из своих визитов в Висбаден Достоевский проигрался настолько сильно, что владелец отеля фактически заключил его под домашний арест до уплаты долга. Соотечественники помогли литератору заплатить по счетам, но чтобы поправить свое финансовое положение, Федор Михайлович подписал договор с издателем о написании новой книги. Так появился роман «Игрок».
11: «Как-то не смешно, что я так много жду для себя от рулетки». Но мне кажется еще смешнее рутинное мнение, всеми признанное, что глупо и нелепо ожидать чего-нибудь от игры. И почему игра хуже какого бы то ни было способа добывания денег, да, например, хоть торговли? Оно правда, что выигрывает из сотни один, но какое мне до того дело? Во всяком случае, я определил сначала присмотреться и не начинать ничего серьезного в этот вечер. В этот вечер, если бы что и случилось, то случилось бы нечаянно и слегка. Я так и положил. К тому же надо было и самую игру изучить, потому что, несмотря на тысячи описаний рулетки, которые я читал всегда с такой жадностью, я решительно ничего не понимал в ее устройстве до тех пор, пока сам не увидел. Во-первых, мне все показалось так грязно, как-то нравственно, скверно и грязно. Я отнюдь не говорю про эти жадные и беспокойные лица, которые десятками, даже сотнями обступают игорные столы. Я решительно не вижу ничего грязного в желании выиграть поскорее и побольше. Мне всегда казалось очень глупую мысль одного отъевшегося обеспеченного моралиста, который на чье-то оправдание, что ведь играют по маленькой, отвечал тем хуже, потому что мелкая корысть. Точно мелкая корысть и крупная корысть не все равно. Это дело пропорциональное. Что для Ротшильда мелко, то для меня очень богато. А насчет наживы и выигрыша, так люди и не на рулетке, а и везде только и делают, что друг у друга что-нибудь отбивают или выигрывают. Гадкий ли вообще наживый барыш — это другой вопрос. Но здесь я его не решаю.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш разговор. Достоевского буквально заклевали. Мол, совсем слабый человек, никакой силы воли. Проиграл даже последние панталоны. Все так. Но разве Федор Михайлович один такой? Почему именно на него спустили всех собак? Почему забывают, что очень азартными людьми были многие известные личности? Кого-то этот список может даже шокировать. Начнем. Грибоедов, Лермонтов, Некрасов, Толстой, Чехов. Это наши ценители карт и рулеток. А вот и фамилии иноземных супостатов. Французский писатель и философ эпохи Возрождения Мишель де Монтень, английский дипломат и первый лорд адмиралтейства Джон Монтегю, художник Клод Моне, философ и математик Рене Декарт. Кто там еще? Казанова, Мария Антуанетта, президент США Ричард Никсон, Фрэнк Синатра. Сразу оговоримся. Это всего лишь любители азартных игр. Простачки. Потому что настоящий профессионал никогда не назовет своей реальной фамилии.
8: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
12: Вторая половина 19-го столетия. Куба, Гавана. Один из самых крупных центров игровых развлечений в Северной и Центральной Америке. Казино, гонки, карточные ставки. Именно сюда в 1856 году приезжает один из самых опытных европейских шулеров в мировой истории. И приезжает неспроста.
11: Я заранее приобрел большую партию карточных колод средней ценовой категории. Такие обычно закупают оптом для всех игорных домов. Каждую карту отметил специальным крапом. Небольшие аккуратные царапины и проколы. Если вдруг заметят, что вряд ли, то наверняка примут за обычный заводской брак. Колоды я отправил в Гавану, где специально нанятые торговые агенты распределили их по казино. Теперь мои крапленые карты лежали на каждом столе. Настала пора играть по-крупному. И я отправился в Гавану.
13: Плутовство.
12: Сеньор Бьянко родился в Испании в первой половине 19 века в семье греков-переселенцев. Считался лучшим карточным мошенником Европы. Его разыскивала полиция сразу в нескольких странах, и талантливый аферист решил бежать за океан, а заодно покорить легендарную Гавану, игровую Мекку того времени.
11: Я был неплохим актером. Во время игры всегда жаловался на огромный проигрыш в другом месте. Причем прибеднялся так талантливо, что меня искренне жалели. Первую, как правило, небольшую ставку я, конечно же, проигрывал. Зато потом в руках-то знакомые карты. Мои, крапленые. Кстати, больше двух раз в одном и том же казино я не играл. Зачем привлекать внимание?
12: Он действительно не хотел выделяться из толпы. Сеньор Бьянко сам чистил свой костюм, снимал комнату в дешевом отеле, никогда не ел в ресторанах и даже бесплатное шампанское не пил, ссылаясь на привычку к более скромной жизни. Опытный авантюрист не тратил много денег, кроме специальных подставных проигрышей, повсюду ходил пешком, подавал милостыню нищим. Заподозрить в шулерстве такого сдержанного и во всем умеренного человека вряд ли кто мог. Беда пришла, откуда не ждали.
11: В Гаване неожиданно объявился еще один большой игрок. Мой, если можно так сказать, коллега. Я его хорошо знал, француз Лафаркат. Он быстро понял, что к чему, и предложил два варианта – партнерство или полиция. Я выбрал сотрудничество.
13: Плутовство.
12: И деньги потекли рекой. Всего за пару месяцев мошенники обманули десятки казино на общую сумму 3 миллиона долларов. Однако француз Лафаркат не знал меры. Строгие правила аферы не соблюдал. Тратил огромные суммы, играл сразу на выигрыш, делал крупные ставки. К тому же вел он себя очень развязно. Скупал ювелирные украшения, пользовался бесплатной выпивкой, постоянно буянил, кутил. Сеньор Бьянко был вне себя.
11: Какой же он все-таки болван. Я ведь предупреждал не привлекать к себе внимания, но нет. На все упреки француз только отшучивался. Я понял тогда, добром это не кончится.
12: В 1856 году француза Лафаркада разоблачили и арестовали. К тому времени сеньора Бьянко на Кубе уже не было. Он благополучно вернулся в Европу миллионером и, сойдя с корабля, испарился. Теперь он был богат и вполне мог сменить не только имя, но и род занятий. Больше о талантливом игроке никто ничего не слышал.
4: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории азартных игр. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Пройдут столетия, наши праздники.
15: И каждому дано яблоко.
16: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
17: Пред нами огромные, разнообразные работы.
7: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
18: Корабли-крепости и города-герои. Великая история. слава и честь. Черноморский флот России. Со времен Екатерины и до наших дней. В программе «Исторические заметки». Слушайте сегодня в 6 вечера на радио «Звезда».
19: Ломоносов дошел до Москвы.
20: Партанцы вообще сбрасывали детей.
21: Отравился
22: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
23: Аляску продали, а денег не заплатили.
24: А вот и нет.

0: Вот верблюды. Удивительные создания. Выживают в пустыне без воды.
1: Так понятно как. У них в горбах хранится нужный запас жидкости.
2: А вот и нет.
3: Это мнение ошибочное. В горбах верблюды действительно делают запасы. Но не воды, а жира. Он-то и служит им источником энергии в случае долгого перехода. Когда пищи мало, этот жир будет расщепляться.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Обходиться без воды в пустыне верблюдам позволяют особенности организма. Ключевой момент – форма эритроцитов. Она овальная, за счет чего те лучше проходят по сосудам при обезвоживании. Помогает и форма ноздрей. Они сохраняют водяной пар при дыхании. Тот собирается в специальной складке и затем, уже как жидкость, попадает животному в рот. Также подстраивается работа почек. Наконец, в желудке есть особые карманы, где, кстати, и находится небольшой резерв именно воды.
0: А сколько же верблюды могут не пить?
3: В жарких условиях в среднем около недели. Но если уж верблюд доберется до воды, то может выпить больше 100 литров за 10-15 минут.
2: А вот и да. 1811 год. Молодые князь Петр Вяземский и княжна Вера Гагарина стоят возле небольшого, но очень красивого подмосковного пруда. Женщина громко и заразительно смеется.
4: Говорят, сударь, вы считаете себя настоящим рыцарем? А что вы скажете на это?
2: Верочка лихо снимает с ноги башмачок и швыряет его в воду. Не раздумывая, Вяземский бросается следом. Допрыгался. Мало того, что едва не захлебнулся, так заработал еще и жуткую лихорадку. Но башмачок все же достал. Вера Гагарина ухаживала за Вяземским и днем, и ночью. И вскоре они поженились. Петр Андреевич был так слаб, что венчался, сидя в кресле. Дом Вяземских всегда был полон гостей. Пушкин, Карамзин, Жуковский, гусар Давыдов. Но семейное счастье княжеской четы оказалось мимолетным. Из 8 детей выжил лишь один – сын Павел. И вот тогда супруги Вяземские совершили паломничество к гробу Господню в надежде вымолить здоровье своему единственному чаду. Помогло. Вера Федоровна и Петр Андреевич прожили вместе 67 лет. Бывало всякое. И ссоры, и расставания. Но в последние годы они горько сокрушались, что так мало уделяли времени друг другу. Вяземские Гагарины.
5: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
6: Уровень воды в реке Урал,
7: Центральный банк сохранил
6: на Крымском мосту.
8: Российские космонавты совершили
9: государственную думу после проекта о возможном продлении.
10: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
11: 1950 название города Пермь.
12: Александр Фартовский, Константин Симонов.
13: Утро на радио «Звезда».
10: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порок развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня, после 20:00 вечера, в эфире «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Россия уведомляет о таких пусках, как испытание «Сармата». Работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с международной практикой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Впрочем, по его словам, какой-либо официальной реакции со стороны Вашингтона пока нет.
2: Мы пока не слышали о какой-то официальной реакции. Разумеется, все пуски, подобные пуски осуществляются с уведомлением. Работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющимися международной практикой. В целом, ну и, собственно, и сам президент, глава государства, дал очень высокую оценку этому большому достижению, которое произошло вчера, этому пуску. Действительно, это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед.
1: Напомню, во вторник командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту об успешном пуске «Сармата». Вооруженные силы планируют поставить на боевое дежурство укомплектованный этой межконтинентальной баллистической ракетой «Полк» до конца года. Госдума приняла закон, который позволяет привлекать вооруженные силы для защиты российских граждан, арестованных за рубежом. Это возможно, если суд действует по поручению другого государства без участия России и не имеет на то полномочий на основе международного договора с Россией или резолюции Совета Безопасности ООН. Цель – защита от неправомерных действий недружественных стран. Решение о мерах принимает президент. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что западное правосудие стало инструментом репрессий, игнорирующим международные нормы. Западные страны требовали закрыть ряд банков в Киргизии, якобы помогающих России обходить санкции, но Бишкек отказался. Об этом заявил премьер страны Адылбек Касымалиев. По его словам, в этих банках находятся депозиты граждан, а их закрытие может разрушить финансовую систему республики. О каких банках идет речь, не уточняется. В Армении с 15 по 17 мая состоится первый региональный чемпионат беспилотников с использованием технологии FPV. Одновременно смогут состязаться 4 человека. Соревнование будет международным, чемпионат проводится среди стран Западной Азии. Но акцент сделан на участниках из России, Казахстана, Грузии и на тех странах, где развит этот спорт. Участвовать могут лица от 9 лет. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
3: 1719 год. Стокгольм. Скандинавская королева Ульрика Элеонора принимает шведского посла. Он только что вернулся из России.
4: Вы исполнили мою волю?
5: И да, и нет, ваше величество.
3: Дипломат слегка волнуется.
4: Как прикажете вас понимать?
5: Я несколько раз предлагал русским хорошие деньги, но они отказались отпустить пленника.
4: Значит, этого было недостаточно.
3: Королева явно сердится. Ее приказ не был выполнен.
5: Ваше Величество, мое последнее предложение было очень выгодным. Но нужный нам человек, этот самый пленник, он умер в Москве. Я привез вам.
3: Посол встает на одно колено и протягивает королеве небольшой медальон. На нем надпись «Адам Людвиг Левенгаупт». Он родился весной 1659 года возле Копенгагена. Его мать принадлежала к знатному роду и приходилась троюродной сестрой королю Швеции Карлу X. Его отец был крупным землевладельцем, но при этом достаточно долго служил в армии. Адам Людвиг Левенгаупт появился на свет в открытом поле в походном военном лагере во время непродолжительной войны между Швецией и Данией. Родители умерли рано, и Левенгаупт-младший остался на попечении сразу нескольких опекунов. Получил великолепное образование, окончил сразу три университета в Лунде, в Уппсале и в Ростоке. Мечтал стать дипломатом, но очень быстро понял, добиться большого карьерного роста на этом поприще не удастся. Бюрократия, взятки, придворные интриги – все это честный и порядочный Адам Левенгаупт попросту ненавидел и уж тем более не знал, как с этим бороться. Тогда он решил сменить профессию и записался на службу в армию Баварии. Воевал против датчан, в Венгрии бился против турок. Затем переехал в Голландию, где получил звание майора. Когда в 1697 году на шведский престол взошел Карл XII, Левенгаупт

0: Балтики. Проявил себя как надежный, трезво мыслящий командир, лишенный, однако, той самой военной фантазии и смекалки, которая присуща многим великим полководцам. Он все делал по уставу, как надо. Ничего лишнего, никакого риска. Приказы выполнял четко, в бою не импровизировал, в войсках поддерживал строгую дисциплину. Его любили солдаты и уважали офицеры. А король Карл XII присвоил Ленгапту звание генерала от инфантерии и назначил губернатором Риги. А впереди была Полтавская битва. Именно Ленгапту была поручена особая важная миссия. Его корпус, численностью 16 тысяч воинов, должен был выйти из Риги на соединение с основными силами шведской армии в районе Могилева. Главная цель – доставить запасы продовольствия и амуниции для войска Карла XII. Но царь Петр знал о планах противника. 28 сентября 1708 года на подходе к деревне Лесная русские атаковали и на голову разбили корпус Ленгапта. Захватили обоз, а это около 7 тысяч повозок, а также все продовольствие и вооружение. Чуть больше 7 тысяч солдат из 16 привел своему королю Адам Ленгапт. Это была катастрофа. Во время Полтавского сражения Ленгапт был нездоров, но все же лично командовал шведской пехотой. Когда Карл XII бежал с поля боя, именно он, генерал Ленгапт, руководил отступлением к Днепру. Положение казалось безвыходным. Чтобы избежать дальнейшего кровопролития, скандинавский полководец капитулировал и сдался в плен. В армии Петра I было много иностранных офицеров. Русский царь высоко ценил мужественных и смелых военных. Ему нужны были опытные, решительные люди. Многим пленным шведским командирам Петр Алексеевич предложил звания и должности в своих войсках, в том числе Ленгапту. Но тот вежливо отказался. В 1718 году на шведский престол взошла Ульрика Элеонора, младшая сестра Карла XII. В это время ее страна находилась в упадке. Армия разбита, флот разгромлен. Королева нуждалась в опытных министрах, мудрых советниках, талантливых полководцах. Но где же их взять? И вот тогда вспомнили о Ленгапте. Почти уже 10 лет он находился в России, где руководил администрацией шведских военнопленных. Его несколько раз пытались выкупить скандинавские дипломаты и каждый раз получали отказ. Тогда Ульрика Элеонора пошла на исключительные меры и даже, правда, заочно назначила Адама Ленгапта членом Государственного совета. Но и это не помогло. Существует одна версия, что последнее предложение шведов о выкупе было настолько щедрым, что русские согласились плененного генерала отпустить, но чуда не произошло. В 1719 году Адам Людвиг Ленгапт скончался в Москве чуть ли не накануне отъезда. Ему было 59 лет. Он мог бы поступить на службу в армию царя Петра Великого и сделать блестящую карьеру. Однако он, потомственный военный, остался верен присяге и клятве своей не изменил. Это был достойный противник, достойный уважения.
1: Парад побежденных.
0: Не иметь врагов может лишь предельное ничтожество. Так что я никому не советую этим хвастаться. Французский историк Альфред Бужар.
1: Радиозвезда. Со своим уставом. Армейские традиции разных стран.
2: Засека или засека. Особое оборонительное сооружение из деревьев, специально поваленных вершинами в сторону потенциального противника.

0: Киевской Руси засеки строились для защиты от нападений степных кочевников, печенегов или половцев, и представляли собой серьезное препятствие для кавалерии. Во времена правления Ивана Грозного вокруг многих городов Московского княжества создавались длинные засечные линии протяженностью от 40 до 60 километров. Лес, где устраивалась засека, имел строго определенные границы и постоянно охранялся. Жителям в таких местах запрещалось не то что охотиться, но даже собирать ягоды или грибы. «Там, где пройдет один человек, пройдут и двое. Где пройдут двое, пройдет и сотня, а значит и целое войско». Поэтому лес возле древнерусских крепостей получил особое название – «Запретный».
1: Со своим уставом.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
5: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль «Золотая звезда». Высшая степень отличия в нашей стране – почетное звание «Герой Российской Федерации». Присваивается президентом за заслуги перед народом, связанные с совершением героического подвига, в том числе посмертно. Награждение производится также за трудовые заслуги, в частности, за разработку и проведение испытаний военной и специальной техники. Герою России вручается особый знак – медаль «Золотая звезда». Она крепится к специальной колодке, внутренняя часть которой обтянута муаровой трехцветной лентой. Это государственный флаг. Сама награда представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина одного луча – 15 миллиметров. Медаль делают золотой. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, подполковник авиации Дмитрий Литвинов вылетел в составе пары штурмовиков Су-25 на уничтожение ротного опорного пункта противника. Когда цель была уничтожена, второй наш самолет подбили ракетой. Понимая, что штурмовик не выдержит еще одного попадания, Литвинов, не раздумывая, принял единственно правильное решение – прикрыть товарища своим Су-25. Отважный пилот отстрелил специальные инфракрасные ловушки, которые увели в сторону вторую выпущенную ракету. За героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, подполковнику Дмитрию Литвинову было присвоено звание «Герой России».
1: Радио «Звезда».
0: Сегодня день Черноморского флота России.
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
3: Плавучая зенитная батарея номер 3. Осень 1941 года. Ожесточенные бои за Севастополь. Из дневника сбитого фашистского летчика Гельмута Винцеля. Вчера не вернулся из квадрата смерти мой друг Макс. Перед этим не вернулись оттуда Вилли, Пауль и другие. Мы потеряли над этим квадратом уже 10 самолетов. Столько же вернулись подбитыми. Лететь туда значит погибнуть. Огонь этой батареи изумительно меток, страшен и беспощаден. Плавучая зенитная батарея номер 3. Экипаж 130 человек. Вооружение 7 зенитных орудий различного калибра, 2 зенитных пулемета и один счетверенный «Максим». Командир батареи – капитан-лейтенант Сергей Яковлевич Машенский. В августе 1941 года на вражеском плане Севастопольской бухты неожиданно появился новый форт. На кадрах аэрофотосъемки был виден четырехугольный объект, похожий на секцию большого корабля, без носа и кормы. На палубе, если ее можно было так назвать, размещались зенитные орудия и пулеметы. Приспособить отсек недостроенного линкора под зенитную батарею предложил капитан первого ранга Григорий Александрович Бутаков. До войны моряки-черноморцы использовали плавучую конструкцию для тренировочных стрельб. Теперь бывшая мишень превратилась в грозную стальную крепость. Фашистские летчики прозвали ее «Квадратом смерти». Защищая небо над Севастопольской бухтой, экипаж плавбатареи номер 3 уничтожил 20 самолетов противника. И это только учтенные заслуги. Сколько подбитых юнкерсов не дотянуло до своих аэродромов, неизвестно. Гитлеровское командование требовало любой ценой избавиться от ненавистной батареи. 27 июня 1942 года в результате мощнейшего авианалета железная крепость была уничтожена. В том бою погиб и капитан-лейтенант Сергей Машенский, первый и последний командир плавучей зенитной батареи номер 3.
1: Личный состав. Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости туризма. За первые три месяца года в Россию приехало около 300 тысяч туристов. Это на 28% больше, чем в прошлом году. Основной прирост обеспечили туристы из Китая, Туркмении, Саудовской Аравии и Индии. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. А вице-президент Альянса турагентства Александр Макарчан дал свой комментарий.
3: Когда мы говорим вот плюс 28%, давайте честно понимать, что для наших пограничников неважно, с какой целью ты приезжаешь в Российскую Федерацию, по работе, либо ты едешь с целью туризм. Поэтому, на самом деле, въездной турпоток сейчас скорее падает, если мы говорим о чисто туристическом. Потому что к нам перестали ехать граждане арабских стран в связи с войной на Ближнем Востоке. Потом к нам стало меньше ехать китайцев. Здесь другая история. Российский рубль крепчает и крепчает, да, и он отпугивает китайских туристов. Они воспринимают Россию как недорогую страну. Воспринимали.
2: Эксперт добавил, что развитию въездного туризма в первую очередь мешают визы для большинства стран. Кроме того, в России не работают карты иностранных банков. Таиланд планирует сократить срок безвизового пребывания с 60 до 30 дней. Однако это не коснется туристов, поскольку 99% поездок укладываются в двухнедельный срок, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. По его словам, новые меры направлены на борьбу с нелегальной трудовой миграцией. Решение будет рассмотрено на следующей неделе, отметили в Ассоциации туроператоров России. Спрос на так называемый паспорт полярника в Мурманской области у россиян вырос за год на 20%. Уже 15 тысяч человек стали обладателями необычного документа. Он позволяет получать бонусы от партнеров, например, в ресторанах, сувенирных магазинах и гостиницах региона. Подробнее о паспорте полярника в эфире «Радио Звезда» рассказала министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор.
4: Сегодня, открывая для себя Мурманскую область, гость или местный житель может получить уникальные штампы за посещение знаковых мест, участие в культурных событиях и за определенные активности. А еще приятные бонусы от партнеров, которых становится все больше. Безусловно, это такое коллекционирование создает здоровый азарт и в том числе повышает количество активностей, которые человек готов внедрить в свою программу. Для нас это безусловный плюс.
2: В прошлом году паспорт полярника приобрели более 6 тысяч человек. При этом каждый шестой покупатель был местным жителем, уточнили в региональном туристическом информационном центре. Это были новости туризма. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
5: Чем заняться в отпуске? Можно отправиться на море или на дачу? В поход или на рыбалку. Провести время с семьей, друзьями или в гордом одиночестве. Решать вам. Но, как говорил Михаил Зощенко, человеку обязательно отдохнуть надо. Человек все-таки не курица. Курица, там уж действительно, в отпусках не нуждаться. А человеку без отпуска немыслимо. Специальный проект «Радио Звезда» — рассказы из жизни отдыхающих. Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Кавалергарды, век недолог, и потому так сладок он. Поет труба, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. И еще ракочет голос струнный, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.
2: По случаю присвоения. История воинских званий. Кавалергард.
1: Высокий блондин. Рост 190 сантиметров. Голубоглазый и без бороды. Вот как выглядел русский кавалергард в начале 18 столетия. Слово это французское. Кавалер значит всадник, гарда – охрана.
2: История воинских званий.
1: Кавалергарды, как особый вид тяжелой кавалерии, были созданы в 1724 году в качестве почетной охраны на время коронации императрицы Екатерины I. После торжества, как тогда говорили, кавалергардия была тут же расформирована. Восстановила царских телохранителей другая Екатерина, Великая. Бравые молодцы несли внутренний караул во дворце, близ покоев Ее Величества, а также в особой комнате, получившей название «Кавалергардской».
2: По случаю присвоения.
1: Первоначально их было всего 60 человек. Затем количество кавалергардов выросло втрое. Несмотря на свою малочисленность, они участвовали во многих знаменитых сражениях. Под Аустерлицем и в Бородинской битве. Всегда впереди, в гуще событий, там, где опаснее всего. Поэтому, даже несмотря на великолепное владение оружием, отважные русские офицеры часто гибли. Вот почему у кавалергардов век недолог. Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.
2: Кавалергард. По случаю присвоения.
3: Радиозвезда.
4: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
5: Лето 1916 года. Полевой аэродром 19-го авиационного отряда. Из палатки командира Александра Казакова доносятся звуки трофейного патефона. Его первому русскому летчику Асу подарили соседи-пехотинцы. Два дня назад Казаков на своем Ньюпоре уничтожил 5-й по счету немецкий самолет. В палатке накрыт стол, сослуживцы поздравляют ротмистра с очередной воздушной победой. Угощение по-военному скромное, и все же без изюминки не обошлось. Денщик Казакова приготовил винегрет по какому-то удивительному рецепту.
6: Признавайтесь, ротмистр, где вы раздобыли такого умелого ординарца?
5: Незадолго до начала Первой мировой войны в России была издана книга рецептов под названием «Денщик за повара». Она предназначалась для низших армейских чинов, состоящих на службе при офицерах. Часто им приходилось играть не только роль посыльных, дневальных и портных, но и поваров. На обложке книги значилось имя автора – Мария Плешкова. Она имела репутацию отменной кухарки и много лет готовила для самых знатных людей Петербурга. В предисловии Мария написала: «Этой книжкой я надеюсь помочь делу,
6: дав руководство к изготовлению самого необходимого количества кушанья из имеющихся повсюду продуктов и отвечающих обычному вкусу и современному положению офицера при всякой обстановке.
5: Среди прочего, в книге содержался и рецепт армейского винегрета. Скажем сразу, что его состав сильно отличается от известного нам свекольного салата. Для приготовления блюда следовало мелко порезать говядину, ветчину и дичь, добавить ломтики вареного картофеля и свеклы, а также свежие или соленые огурцы. Далее ингредиенты на выбор – моченые яблоки, маринованные сливы или вишни. Все это предлагалось залить смесью уксуса, растительного масла и горчицы. А тогда, летом 1916 года, чудо-винегрет и был украшением стола на празднике в честь русского летчика Александра Казакова. Потому что его денщик умел читать и к тому же отлично знал.
4: Война войной, а обед по распорядку.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Самарканд. Рассказывает искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
3: Новая жизнь. Перейдем только поле, где тебя носит

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». От слов к делу. Военные училища России.
1: Всегда и везде. Это учебное заведение было создано в 1940 году. С началом Великой Отечественной войны фронту срочно потребовались пилоты-планеристы для выполнения специальных заданий в тылу противника. Авиационная школа в Саратове подготовила сотни летающих бойцов, которые участвовали в Сталинградской битве, доставляли партизанам боеприпасы и вооружение.
0: От слов к делу.
1: После войны училище расположилось в Сызрани и тут же перешло на освоение принципиально новой авиационной техники – вертолета. Выпускники Сызранского авиационного училища сражались в Афганистане, участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня будущих офицеров обучают на специальных тренажерах. Управлять вертушкой не так-то просто. Винтокрылая машина требует внимательного подхода и мгновенного принятия решений.
0: От слов к делу.
1: А еще в нашей стране очень популярны вертолетные и парашютные виды спорта. Невероятно, но факт. До сих пор не побит, да и вряд ли будет, рекорд 50-кратного чемпиона мира, отважного офицера Анатолия Осипова. Он выполнил 15,5 тысяч прыжков с парашютом, а его достижения занесли в книгу рекордов Гиннесса.
0: От слов к делу.
1: Всегда и везде.
0: Филиал учебно-научного центра военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в городе Сызрань.
2: Операции специальных подразделений.
3: Осенью 1941 года советские войска вели упорные оборонительные бои на подступах к Ленинграду. Фашисты блокировали город. Были разорваны все железнодорожные и автомобильные коммуникации. В помощь Ленинградскому фронту была направлена московская авиагруппа особого назначения. Летчики получили задание доставлять продукты и перевозить подкрепления в район боевых действий на пассажирских самолетах Ли-2. В начале ноября 1941 года авиагруппа из 9 самолетов Ли-2 получила приказ срочно перебросить в район города Тихвина 200 пехотинцев. В первый раз на своих тихоходных пассажирских самолетах пилотам предстояло ночью, идя на рекордно малых высотах, перебросить десант над штормящей Ладогой. Самолет в такую погоду трясло и раскачивало, как щепку. У солдат на борту с непривычки захватывало дух.
4: «Так, пехота, слушай внимательно! Летим над самой водой, высоты почти нет. С мест не вставать, не ходить никуда. Кто курить захочет, ползи на крыло. И то, когда сядем».
5: «Это что ж, вы всегда так низко летаете?»
4: «Что, страшно, пехота?»
5: «А то нет, не летим, а почти по волнам шлепаем. Тобой, гляди, нырнем».
3: В тяжелейших погодных условиях приходилось работать летчиком. В конце осени вся трасса над озером была покрыта туманом. Часто видимость не превышала 100 метров. Каждый рейс над озером был подвигом. Во время атак фашистских истребителей стрелок, радист и бортмеханик открывали огонь из боковых пулеметов.
4: «Держитесь! Мессеры на хвост сели! Заходят для атаки!»
5: «Смотрите! Вон 3 самолета! Со звездами!»
4: «Это наши! Истребки! Сейчас отгонят фрицев! Ничего, ничего, ребятки! Сейчас спустимся еще ниже! В тумане фрицы нас потеряют! Ничего, ребят, долетим!»
3: В ту ноябрьскую ночь летчики московской авиагруппы совершили 2 вылета. Все пехотинцы без потерь были доставлены к месту назначения. За несколько дней в район боевых действий транспортными самолетами было переброшено около 3000 солдат. Благодаря своевременному подкреплению советская армия смогла остановить натиск врага на Тихвинском направлении.
0: Оружейка.
6: Стрелковое оружие.
0: Пулемет Дегтярева пехотный, ручной.
7: На фронте его называли по-разному. Ручник или дегтярь, по фамилии конструктора. В отличие от многих своих коллег, Василий Дегтярев не был изобретателем-самоучкой. Он родился в семье потомственных тульских оружейников. В 11 лет Василий уже работал на оборонном предприятии, после чего был направлен в особую мастерскую при офицерской стрелковой школе в Ораниенбауме. Участвовал в разработке новой автоматической винтовки. Опытные мастера удивлялись его настойчивости и усидчивости.
8: Глянь-ка, Михалыч, а парень-то головастый. Сам замок ружейный собрал, без подсказок. Я только лет в 40 до этого додумался, а этому нет и 30.
0: Пулемет Дегтярева пехотный, ручной.
7: До середины 20-х годов прошлого столетия в нашей стране вообще не выпускали ручные пулеметы. Вот и Дегтярева никто не просил. Он сам вызвался. Получилось не очень. Однажды, во время очередной приемной комиссии, его ручник заклинило в самый неподходящий момент. Причем так заклинило, что оружие и вовсе сняли с конкурса. Железяка какая-то. Но Дегтярев не сдавался. Конструктор устранил большинство недостатков, и в 1927 году Красная Армия получила новый пулемет. Представить его себе очень просто. Вроде как длинная винтовка, у которой сверху огромный круглый блин. Это магазин. На стволе спереди две раздвижные ножки-сошки. Вот и вся картинка.
0: Оружейка.
6: Стрелковое оружие.
0: Пулемет Дегтярева пехотный, ручной.
7: Он мог поражать наземные вражеские цели на расстоянии до 800 метров, а низколетящие самолеты и снижающихся парашютистов на дистанции до 500 метров. Поэтому вскоре появились новые модификации оружия. Пулемет Дегтярева авиационный и даже танковый. Знаменитый «Дегтярь» использовался вплоть до начала 60-х годов прошлого века. А затем почетная отставка за выслугу лет.
0: Пулемет Дегтярева пехотный, ручной. Оружейка.
9: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
10: Корабли-крепости и города-герои. Великая история. Слава и честь. Черноморский флот России. Со времен Екатерины и до наших дней. В программе «Исторические заметки». Слушайте сегодня в 18:00 на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что Россия продолжит модернизировать и развивать стратегические ядерные силы. Об этом глава государства говорил во время посещения Московского института теплотехники. По словам Владимира Путина, именно в МИД были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Во время визита президент ознакомился с текущими проектами института и провел встречу с ведущими инженерами и конструкторами. В знак признания заслуг коллектив МИД был награжден орденом за доблестный труд. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются противником, сообщили в Министерстве обороны. Бойцы группировки «Север» уничтожили технику и живую силу украинских вооруженных формирований в Харьковской области. Российские средства ПВО сбили более 570 украинских беспилотников самолетного типа. В результате боевой работы группировок российских войск потери противника за сутки превысили 1000 боевиков. Саперы группировки «Центр» разминируют освобожденные населенные пункты в ДНР. Так, 48-й инженерно-саперный батальон 51-й армии устраняет снаряды и мины, которые не сдетонировали. Это создает безопасные условия для возвращения мирных жителей к нормальной жизни. Подробности рассказал старший сапер с позывным «Серый».
2: Всевозможные ловушки оставляет враг после себя в виде самодельных взрывных устройств. Минируют и аптечки, и любые гражданские бытовые приборы. Все это присутствует, поэтому мы с максимальной осторожностью подходим к нашей работе. Беспилотники, конечно, это на сегодняшний день, скажем так, одна из основных опасностей и препятствий, потому как они очень мешают в разминировании. Много работы на открытой местности.
1: Для снижения риска для жизни саперов при разминировании организовано боевое охранение. Так боец-наблюдатель постоянно следит за небом, обеспечивая безопасность, сообщили в Министерстве обороны. Российские военные успешно отразили атаку вражеских FPV-дронов в зоне специальной военной операции благодаря новейшей системе радиоэлектронной борьбы «Люстра-530». Комплекс создал защитное поле, что привело к потере управления беспилотниками. Новую мобильную РЭП можно установить на автомобиль или квадроцикл, и она не требует дополнительного охлаждения. Эксперты отмечают, что массовое применение компактных систем радиоэлектронной борьбы стало важной тенденцией в современном военном конфликте. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Восток – огромный мир, который знаком нам с детства по сказкам и легендам. Великие империи, бирюзовые купола Самарканда, жемчужина великого шелкового пути Бухара, центр притяжения ремесленников, ученых и торговцев. Там в мастерских создавались лучшие ковры. Султаны наблюдали за звездами, а на базарах не смолкали все языки мира. Искусствовед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова в программе «Область знаний. Путешествие на восток». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Самарканд. Рассказывает искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова.
1: Область знаний.
3: И сегодня мы с вами перемещаемся в один из самых удивительных городов Центральной Азии. Город, вечно хранимый бирюзовыми куполами. Потрясающий Самарканд. Город, что находится на границе Узбекистана и Таджикистана, а когда-то являющийся самым центром сразу нескольких мощных восточных государств. История Самарканда насчитывает уже не одно тысячелетие. Самые первые упоминания об этом городе встречаются в исторических источниках еще 8-7 веков до нашей эры. И особый пик развития Самарканда древнего связан с периодом, когда на территории современного Таджикистана, Узбекистана и частично Туркменистана существовало государство Согд или Согдиана. Согдиана – великое государство на Великом Шелковом пути. Это страна торговцев, купцов, согдийцев, мультифункциональных, многоязычных, замечательных торговцев, которые со своими караванами бороздили просторы Великого Шелкового пути, перемещая не только товары и ценности, но и различные культурные объекты, сюжеты, фольклорные источники. И Самарканд был одним из главных городов части Согда, которая так и называлась – Самаркандский Согд. Но при этом облик города тогда был сильно отличен от того Самарканда, что мы видим сегодня. В принципе, весь город был сосредоточен в сердце мощного крупного холма, который и сегодня находится в центре города. Этот холм назывался Афрасиаб, и слово это по сей день живет в топонимике Самарканда. Слово Афрасиаб, кстати, является именем одного из легендарных царей этих земель. Правда, земли эти выступали в древних персидских текстах под названием Туран. Афрасиаб был царем Турана. И, собственно, сердце Самарканда, этот огромный холм, носил имя этого легендарного полумифического исторического персонажа. Афрасиаб был укрепленной мощной крепостью, которая защищалась рвом, несколькими рядами крепостных валов. В центре Афрасиаба находилась цитадель правителя с дворцом, который еще в древности был украшен замечательными стенными росписями. Те росписи дворца Афрасиаба, которые мы можем с вами встретить сегодня в музеях Самарканда, они относятся уже к достаточно позднему периоду, связанному с появлением на территории Центральной Азии арабов. Не секрет, что сегодня Центральная Азия – это мусульманский регион, и включение земель Центральной Азии в арабский халифат было естественным

0: что сагдийцы — ираноязычный народ. И, в принципе, Согдиана когда-то была и провинцией Ахеменидской империи, и уже в раннем Средневековье была государством, очень тесно сосуществующим с сасанидским Ираном. К концу VII века арабы добираются до Центральной Азии и начинают повсеместно насаждать новую религию. При этом процесс изменения искусства происходил достаточно медленно. Это большой миф считать, что смена религии, смена власти в регионе моментально приведет к изменению культурного облика региона. Ничуть, друзья, на самом деле и в искусстве ранней исламской Центральной Азии мы встретим с вами массу сагдийских реминисценций. Чем же являлось вот это сагдийское самаркандское искусство? Прежде всего, оно воплощалось именно в стенных росписях. Они лучше всего рассказывают нам о бытии, о жизни и о религии древнего Согда. Росписи Афрасиаба лучше всего сохранились в одном из главных парадных залов Афрасиабского дворца. И цикл этот живописный связан с изображением пришельцев и гостей из разных частей Евразии, стекающихся сюда, в Афрасиаб, ко двору самаркандского правителя, который носил имя Вархуман. Правил он вот как раз в эпоху, когда первые пришельцы с территории Аравии появляются в Центральной Азии. Эти росписи уникальны. Они созданы в технике нанесения пигмента на сухую лесовую штукатурку. Это не фрески. Поэтому то, что они дошли до нашего времени, это на самом деле тоже большое чудо.
1: Самарканд. Область знаний.
0: Методика сохранения стенной центральноазиатской живописи – это продукт реставрационных изысканий середины XX века, которые шли рука об руку с развитием археологии в регионе. Середина XX века – время, когда масса археологических экспедиций работает на территории Центральной Азии, и живопись эта поначалу практически терялась. На самом деле она настолько тонка, что напоминает буквально крыло бабочки. Фреску мы можем со стены только сбить вместе со стенкой, да, вместе, потому что это пигмент, который становится частью известкового укрытия стен. А эта живопись наносилась пигментами, разведенными на водянистой основе, на уже засохшую лесовую штукатурку. Здесь нужно сделать небольшое дополнение о том, что такое лесовая штукатурка и в чем вообще заключается специфика центральноазиатской архитектуры, которая в целом неизменна до наших дней. Для этого региона характерно возведение стен из сырцового кирпича. Это кирпич, который формуется и высушивается на солнце, не обжигаясь, потому что дерева в Центральной Азии не так много, и это скорее декоративный материал, нежели топливо. Лесовая штукатурка – это все та же глина, разведенная водичкой, в нее добавляется толченое сено или трава или какой-то другой дополнительный наполнитель, и далее она наносится на стену из сырцового кирпича. И вот уже вся эта замечательная конструкция начинает расписываться красками на минеральной основе, разведенными буквально водой. Вы понимаете, дорогие слушатели, что это невозможно буквально сохранить, когда вы раскапываете это. И полуторатысячелетняя живопись буквально начинает осыпаться со стены на ваших глазах. Но в мастерских реставрации стенной монументальной живописи Государственного Эрмитажа в середине XX века была придумана уникальная методика сохранения этой живописи. Поэтому сегодня и музеи Центральной Азии, и в том числе музеи на территории Центральной России действительно имеют в своих собраниях эти уникальные росписи. Впоследствии, после завершения процесса первого такого достаточно интенсивного вторжения арабов в регион, у власти на территории Центральной Азии находится сначала персидская династия саманидов, потом ряд тюркских династий, это газневиды, это караханиды, и следующий мощный расцвет Самарканда после сагдийской эпохи будет связан с приходом к власти в конце XIV века знаменитого Тамерлана или эмира Тимура. Тамерлан – это, кстати, скорее наше русское прозвище этого великого человека. Он хромал на одну ногу, и современники звали его Тимурилян, что означает «хромой Тимур». И впоследствии уже в нашей традиции Тимурилян стал Тамерланом. Тамерлан делает Самарканд столицей своей великой империи. Тимуридская империя простиралась на колоссальной территории, и Центральная Азия действительно являлась практически самым сердцем этого великого могущественного государства, обнимающего территории от Северной Индии до Восточной Анатолии и от Каспийского и Черного моря на севере буквально до

0: побережья Персидского залива на юге. Тимуридский период вошел в историю искусства как Тимуридский ренессанс. Это действительно был величайший процесс, который по времени, кстати, 15-16 век, затрагивал таким образом, синхронизировался с процессами европейского возрождения. В лоне тимуридского мира происходит возрождение интереса к персидской классике. Нужно сказать, что до прихода к власти Амира Тимура на территории Центральной Азии, на территории классического Ирана, на территории части Анатолии правила монгольская династия Ильханидов или Хулагуидов, которые пришли к власти в регионе в 13 веке после завоевательных походов Чингисхана. По сути, Тимур, завершая эпоху монгольского владычества на Ближнем Востоке, возрождает интерес к знаменитой персидской золотой классике еще эпохи, скажем, 11-12 века. Тимуридский ренессанс – это процесс, который охватывал буквально все виды изобразительного искусства. Прежде всего, захватывая область зодчества, потому что, если мы с вами вернемся сейчас в Самарканд, стоит отметить, что ярче всего процессы тимуридского возрождения проявились, конечно, в архитектуре этого замечательного города. Самарканд, являясь столицей Тимуридской империи, Тимуридского ренессанса, стал центром, который влиял впоследствии на все близлежащие регионы. И та архитектура, которая рождалась в Самарканде, неизменно становилась источником для вдохновения для близлежащих городов, например, таких как Бухара.
1: Область знаний.
2: Реклама.
3: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
4: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
7: Самарканд. Рассказывает искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова.
1: Область знаний.
0: Самая ранняя постройка тимуридской эпохи на территории Самарканда – это Бибиханым, великая мечеть, которую иначе называют Большой мечетью Самарканда, которая была возведена на рубеже 14 и 15 века после победоносного похода Амира Тимура в Индию. Возводилась она в кратчайшие сжатые сроки, и письменные хроники доносят до нас сведения о том, что при строительстве Бибиханым здесь, в Самарканде, работали строители буквально со всей Тимуридской империи. И даже индийские слоны участвовали в перемещении крупных блоков, из которых возводилось это монументальное сооружение. Следующим памятником на территории Самарканда, связанным все еще с эпохой правления Амира Тимура, является знаменитый Гур-эмир или мавзолей Тимура, который изначально отстраивался на самом деле не для него лично, а для его любимого внука, который достаточно рано ушел из жизни. Впоследствии, правда, Гур-эмир стал такой главной усыпальницей всех знатных мужей этой династии. Что для мечети Бибиханым, что для мавзолея Гур-эмир, характерно очень активное использование во внешней отделке здания потрясающих лазурных и ультрамариновых изразцов, которые стали настоящей визитной карточкой всей тимуридской архитектуры. Эти изразцы, создаваемые в технике, которая носит название куэрда-секка или сухой шнур, на самом деле являются тоже во многом ноу-хау тимуридского времени. По крайней мере, именно тимуридское зодчество вывело эту технику на особый уровень. Заключается процесс в совершенно конкретных манипуляциях, которые напоминают нам создание изделия в технике перегородчатой эмали. Керамическая плиточка расписывается специфическим составом, напоминающим такую жирную смесь на основе марганца или свинца, и создаются лакуны, которые впоследствии заполняются глазурью перед обжигом, и во время обжига Каждый фрагмент запекается внутри этой лакуны, не смешиваясь с соседним. И получается яркая, пестрая, мозаичная плитка, которая вместе с тысячами других, собранная вместе в единое целое на стене, формирует настоящий изразцовый ковер. Действительно, тимуридское изразцовое убранство очень характерно. Базируясь на использовании того же бирюзового ультрамаринового цвета, оно включает в себя еще массу растительных элементов, жидкое золото буквально, коим является люстровая глазурь, тоже специфический материал, который, по сути, в своей основе содержит оксиды драгоценных металлов. И после обжига люстровая глазурь буквально золотистым сиянием насыщает это керамическое будущее изделие. Таким, наверное, памятником, в котором особую песню поет изразец, является еще один мавзолейный комплекс эпохи тимуридов, который, кстати, находится на склоне холма Афрасиаб, с которого мы с вами начинали разговор. Это знаменитый комплекс Шахи-Зинда. Дословно, если мы переведем эту фразу, получится нечто вроде «живой царь». Шахи-Зинда – это комплекс из порядка 14-15 мавзолеев, которые на самом деле появились здесь, на этом склоне Афрасиаба, еще в караханидское время, но особенно были отстроены уже во время тимуридское, и, по сути, объединяют более чем 2500 лет истории Самарканда, так как комплекс расположен на территории Сагдийского древнего городища, караханиды прекрасно облюбовали это место для мавзолеев, а впоследствии уже и тимуриды. Но стоит сказать еще несколько слов о том, что же такое Шахи-Зинда, почему именно такое название получил этот комплекс мавзолеев. Есть предание, которое гласит, что во время арабизации Центральной Азии один из ближайших родственников пророка участвовал в непосредственной осаде Афрасиаба. И впоследствии он не был убит язычниками-сагдийцами, а исчез, провалился в некую расщелину и остался навеки живым. И Шахи-Зинда – это на самом деле не просто живой царь, а это живой ближайший родственник пророка. И, разумеется, для уже мусульманской тимуридской знати было особенно престижно находить свой последний покой в таком священном месте.
2: Самарканд.
1: Область знаний.
0: Стоит сказать, что комплекс Шахи-Зинда – это, по сути, несколько ансамблей из мавзолеев, каждый из которых обладает своей собственной уникальной традицией оформления. Это действительно такая вытянутая длинная улица, укрытая изразцами с обеих сторон, потому что стены мавзолеев сливаются в одну единую ленту. И завершается эта улица таким небольшим тупиком из трех мавзолеев, фасады которых обращены друг на друга, ровно так же, как обращены друг на друга фасады главного ансамбля Самарканда – площади Регистан. Комплекс ансамбля Регистан, главной площади Самарканда, на самом деле формировался уже в более позднее время. Хотя комплекс образован с тремя зданиями одной и той же функции, это здание медресе, и самое раннее из них номинально относится к эпохе тимуридов. Это медресе Улугбека, знаменитого внука Амира Тимура, который вошел в историю не только как государственный деятель, но и как астроном, и вообще всю жизнь ужасно сокрушался о том, что так мало времени ему удается уделять науке на фоне государственных проблем. Медресе Улугбека находится слева, если мы с вами будем любоваться площадью Регистан. А справа находится, напротив медресе Улугбека, пожалуй, самый знаменитый архитектурный памятник Самарканда, знаменитая медресе Шердор, которую мы без труда отличим в ансамбле Регистана благодаря изображению двух львов, которые находятся на фасаде этого медресе. Именно львов, дорогие друзья, хотя многие из вас наверняка могли раньше думать, что это тигры. Но если мы с вами дословно переведем слово «шердор», получится нечто вроде «имеющий львов», то есть медресе со львами. И полоски на теле этих замечательных животных, из-за спин которых восходит солнце, а лев с солнцем – это главный символ вообще всей персидской цивилизации. А я напомню вам, что Центральная Азия – это тоже большая часть персидского мира. Полоски на теле этих животных на самом деле имитируют скорее шерсть замечательных этих львов. И медресе Шердор, наверное, лучше всего нам с вами сегодня известно благодаря живописи XIX века, а именно благодаря полотнам Василия Васильевича Верещагина, который был участником самаркандской кампании середины XIX века, когда земли эти вошли в состав Российской империи, как часть туркестанского генерал-губернаторства. Но, друзья, площадь Регистан завершается медресе Тиля-Кари, которая, так же, как и Шердор, выстроена уже в 17 веке. Это время, когда тимуриды уже больше не находятся у власти в регионе. Но, глядя на ансамбль, сегодня мы постоянно вспоминаем тимуридскую классику. На самом деле это говорит о том, что тимуридский стиль, сформировавшийся в Самарканде, он еще очень долго эхом отдавался в зодчестве не только непосредственно Самарканда, но и многих других государств Центральной Азии. И, кстати, на облик самой северной и самой красивой мечети Европы, Санкт-Петербургской соборной, именно тимуридское зодчество тоже во многом сильно повлияло. Кстати, купол нашей соборной мечети буквально брат-близнец купола Гуры-Мира. Эта прямая связка получилась благодаря тому, что когда в начале 20 века в Санкт-Петербурге было принято решение о строительстве соборной мечети, главный, скажем так, фонд был образован большим пожертвованием предпоследнего эмира Бухары Сиида Абдуляхат-хана. Для Центральной Азии тимуридский стиль – это действительно визитная карточка, это главный маркер региона. И раз такой именитый жертвователь и даритель, благоукраситель будущей соборной мечети является действительно главным меценатом, для русских архитекторов было важно поддержать вот эту центрально-азиатскую линию. И именно тимуридская стилистика была выбрана главной для того, чтобы подчеркнуть особые связи между Российской империей, между Санкт-Петербургом и Самаркандом.
7: Рассказывала искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова.
1: Область знаний.
7: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что Россия продолжит модернизировать и развивать стратегические ядерные силы. Об этом глава государства говорил во время посещения Московского института теплотехники. По словам Владимира Путина, именно в МИД были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Во время визита президент ознакомился с текущими проектами института и провел встречу с ведущими инженерами и конструкторами. В знак признания заслуг коллектив МИД был награжден орденом «За доблестный труд». Переговоры по украинскому регулированию будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей, об этом заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля также напомнил условия, необходимые для перехода к полноформатным мирным переговорам.
2: Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент, президент Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей.
1: Представитель Кремля также прокомментировал испытание новейшей ракеты «Сармат». По его словам, Москва пока не получала официальной реакции Вашингтона на эти маневры. В целом, это очень важное событие для страны и ее безопасности, отметил Песков. Госдума приняла закон, который позволяет использовать вооруженные силы для защиты российских граждан, взятых под стражу за рубежом. Это допустимо, если суд другой страны действует без согласования с Россией и без соответствующих полномочий, разрешенных международными соглашениями или резолюциями Совбеза ООН. Закон призван защитить россиян от несправедливых действий иностранных государств. Решение о применении этих мер принимает президент. Ранее Вячеслав Володин заявил, что западные суды стали инструментом политических репрессий, игнорируя международные нормы. Администрация городского округа Лобня запретила работу сервисов проката электросамокатов. Постановление опубликовано на сайте мэрии и вступает в силу с сегодняшнего дня. Мера принята для обеспечения безопасности жителей и борьбы с нарушениями парковки. Брошенные в неположенных местах самокаты мешают пешеходам и усложняют уборку улиц. Лобня стала пятым округом Подмосковья, где ввели подобный запрет. Ранее аналогичные ограничения начали действовать в Люберцах, Котельниках и Раменском. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
4: О предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.

по ночам она играла с ним среди мостов и церквей.

феврале она ушла и не вернулась домой. Город заболел, он ждал, он стал сам не свой. Зачем эти тысячи лиц, зачем дома и слава? Зачем эти песни, если их не слышит она?

0: Дай 5. 5 удивительных фактов о валенках.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Все валенки делаются одинаковыми, без разделения на левый и правый. Со временем они усаживаются и принимают форму той ноги, которую греют.
0: Факт второй.
2: Русские валенки в конце 19 века покорили мировые выставки. Экзотическая обувь получала золотые медали в Вене, в Чикаго, даже в модном Париже.
0: Факт третий.
2: Екатерина Великая носила валенки под кринолином. У императрицы болели ноги, и она спасалась созданными специально для нее мягкими чесанками из тонкой черной шерсти. А придворные дамы иногда носили валенки на балах. Камины не справлялись с отоплением огромных залов.
0: Факт четвертый.
2: Во время ссылки в Шушенском Владимир Ильич Ленин использовал валенки как тайник для перевозки своих рукописей.
0: Факт пятый.
2: Разновидностей валенок великое множество. Например, во время войны карельские партизаны носили валенки с крючками для лыж. А в музее города Мышкин хранятся гусарские валенки со шпорами.
0: Дай 5. 5 удивительных фактов о валенках.
3: Корабли, крепости и города-герои. Великая история. Слава и честь. Черноморский флот России. Со времен Екатерины и до наших дней. В программе «Исторические заметки». Слушайте сегодня в 6 вечера на радио «Звезда».
4: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевых.
5: Имя на карте.
6: Кисловодск. Лермонтовская скала. 20-метровый обрывистый утес, окруженный с одной стороны быстрой рекой, а с другой большим оврагом. По форме этот очень красивый горный выступ похож на огромный каменный корабль, который словно на крыльях парит над пропастью глубокой долины. Правда, вот у Лермонтова, который неоднократно видел ту самую скалу, были свои, совсем иные ассоциации. Красивое место для смерти.
7: Узкая тропинка вела между кустами на крутизну. Обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы. Цепляясь за кусты, мы стали карабкаться.
6: Узнаете? Повесть «Княжна Мэри». Дуэль Печорина и Грушницкого. Эти строки Лермонтов написал, что называется, с натуры. А началось все в 1837 году, когда Михаил Юрьевич за стихотворение «Смерть поэта» был выслан из Петербурга на Кавказ в действующую армию. По дороге он заболел и был переведен в Пятигорский госпиталь для лечения минеральными водами.
7: В ресторации, построенной на холме, в нескольких шагах от моей квартиры начинают мелькать вечером огни сквозь двойной ряд тополей. Шум и звон стаканов раздаются до поздней ночи.
5: Имя на карте.
6: Некоторое время Лермонтов жил в Кисловодске. Ни о каком уединении и затворничестве там не могло быть и речи. Поэт тут же попал в шумную компанию столичных знакомых. Среди них красавица-поэтесса Евдокия Растопчина, давняя приятельница Михаила Юрьевича еще с малых лет. Вот она-то и не давала Лермонтову подолгу скучать, совершая с ним едва ли не ежедневные прогулки верхом. Во время одной из них на южной окраине города поэт и заприметил ту самую скалу.
7: Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо. И Эльбрус на юге вставал белой громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз. Голова чуть-чуть у меня не закружилась. Там внизу казалось темно и холодно, как в гробе. Мшистые зубцы скал сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи.
6: Так место роковой, но все же литературной дуэли было выбрано окончательно и бесповоротно. Неудивительно, что впоследствии скалу назовут Лермонтовской. Правда, Эльбруса с нее все-таки не видно.
5: Имя на карте.
6: Сегодня с самой верхней точки поэтического утеса открывается удивительный панорамный вид на просторное Ольховское ущелье и невероятные чертовы гроты, скопление глубоких трещин на противоположном скальном обрыве. Что ж, прав был Михаил Юрьевич. Действительно, очень красивое место. Только для жизни, а не для смерти. Кисловодск. Лермонтовская скала.
5: Имя на карте.
8: Дядя. Дядь. Дяденька. Дядюшка. Спит.
7: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов.
9: Слушайте сегодня после 10 вечера. Час классики. Только на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: В глубокой древности кочевали по верховьям Саян тюркские воины. Однажды выпало в горах так много снега, что от бескормицы пали все кони. Тогда воины развели на леднике огонь и попросили духа огня сделать костер побольше, чтобы под ним и снег растаял, и лед. Что для духа огня костер? Мелочь. Он сотворил из горы целый вулкан. И загрохотал гром. И поднялся в небо огненный столб. Весь ледник растаял. И пошла с гор большая вода. Так образовалась река Чулым. Тогда воины выдолбили себе узкие лодки-обласки, спустились с гор и стали жить на этой реке. Так появились на свете чулымцы. А Чулым, говорят, так и переводится с тюркского «бегущий снег».
2: Чулымцы. Малые коренные народы России.
1: Чулым – один из самых полноводных притоков Оби. Говорят, будущие чулымцы, теснимые монголами, пришли на его берега чуть ли не в X веке. Пришли и расселились по реке в Томской области и на территории Красноярского края. Сегодня они компактно проживают в 2-3 селах, и осталось их чуть более 300 человек. Когда-то их называли томскими карагасами, чулымскими татарами, тюрками, хакасами. И лишь недавно их стали выделять как отдельный самостоятельный народ. Сами же они звали себя просто «пестын-кежелер», что значило «наши люди».
2: Не теряя корни, чулымцы.
1: Как и у всех таежных народов, основными занятиями чулымцев были охота и рыбная ловля. А еще они собирали ягоды, бересту, кедровые шишки, из крапивы и конопли изготавливали нитки, плели веревки, делали ткань. Понемногу выращивали проса и ячмень, позже пшеницу, овес и рожь. Но земледелием занимались неохотно, ведь тайга, природа и так давала все – и одежду, и еду. Чулымцы слыли гурманами. По возможности питались только свежим мясом и рыбой, обжаривая их на огне или запекая в золе. Что не могли съесть, заготавливали впрок, сушили и толкли. Порошок потом хранили в кожаных мешках или берестяных коробах. Хлеба до 17 века не знали, впрочем, и потом ели его мало. Как и большинство народов Сибири, грибы в пищу они не употребляли, считая погаными. А вот ягодами лакомились активно. Особенно уважали клюкву и бруснику.
2: Малые коренные народы России.
1: С 17 столетия чулымцев пытались христианизировать. Однако они принимали православие неохотно, просто не понимали. Привыкли больше доверять силам природы, поклонялись изображениям идолов, имели тотемы, которые хранили в амбарах и сараях, и берегли исторические обряды и традиции. Например, в день свадьбы жениху и невесте обязательно мыли головы. Волосы и девушки, и молодого человека заплетали в косы. А потом шаман связывал концы кос молодых и соединял их руки. Это символизировало единство. Свадьба сопровождалась застольем, играми, состязанием сородичей в стрельбе из лука, метанием копья, перетягиванием палки.
2: Не теряя корней, чулымцы.
1: Для чулымцев окружающая природа всегда была живой. У каждого родника, горы, озера, реки есть свой дух или, как еще говорят, хозяин. В своих лесах чулымцы сохранили изобилие. Как? А вот пример. Однажды отец с сыном на охоте убили морала. Но по дороге домой сын увидел косулю и захотел ее подстрелить. Отец ласково посмотрел на сына, отвел его ружье в сторону и сказал: «Хозяин леса был так щедр, что дал нам морала, а ты хочешь забрать у него и косулю? Ты бы смог так щедро отдавать кому-то своих детей?»
2: Чулымцы – малые коренные народы России.
0: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
3: У братьев Гримм есть сказка «Звездные талеры». История о том, как девочка-сирота раздала бедным все свое имущество, оставшись одна в темном лесу. И вот стоит она, и нет у нее ничего больше. И вдруг стали падать звезды с неба, а были то не звезды, а навехонькие блестящие талеры. И подобрала она их в подол, и хватило ей на всю жизнь. Так что же такое талер? В начале 16 века на границе Богемии и Саксонии, это современные территории Чехии и Германии, были обнаружены богатые залежи серебра. Один предприимчивый пруссак, барон Шлик, построил там небольшой поселок под названием Таль, в переводе с немецкого – долина. Нанял старателей и начал копать. Серебра оказалось так много, что пришлось дополнительно созывать рабочих едва ли не со всей округи. Всего за год поселок превратился в город. Его назвали Иоахимсталь в честь покровителя рудокопов святого Иоахима. Быстро разбогатевший барон Шлик был человеком умным. Часть серебра он отправлял королю Богемии, как тогда говорили, для благостного пополнения казны. Государь остался доволен и даже разрешил барону чеканить собственные деньги. Так появилась серебряная монета, получившая название по имени города – Иоахимсталер, а затем просто Талер.
0: Все деньги мира.
4: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня, после 8 вечера, в эфире «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что в ходе специальной военной операции успешно использовались комплексы с баллистическими неядерными ракетами. Президент отметил, что Россия будет продолжать разработку ракетных систем, способных преодолевать противоракетную оборону. Об этом президент сообщил в выступлении перед сотрудниками Московского института теплотехники, одного из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.
2: Специалисты институтов кооперации с другими оборонными предприятиями создавали и поставили на вооружение ракетные комплексы стратегического назначения, известные всему миру. Тополь-М, ЯРС, Булава-30, они сегодня входят в основу ядерной триады России. Созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство. Эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции. Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.
1: Советские наработки в ракетостроении до сих пор востребованы, подчеркнул президент. В знак признания заслуг коллектив МИД был награжден орденом за доблестный труд. Госдума приняла закон, который позволяет использовать вооруженные силы для защиты российских граждан, взятых под стражу за рубежом. Это допустимо, если суд другой страны действует без согласования с Россией и без соответствующих полномочий, разрешенных международными соглашениями или резолюциями Совбеза ООН. Закон призван защитить россиян от несправедливых действий иностранных государств. Решение о применении этих мер принимает президент. Ранее Вячеслав Володин заявил, что западные суды стали инструментом политических репрессий, игнорируя международные нормы. Более 1 700 000 девятиклассников будут сдавать обязательный государственный экзамен в этом году. Обязательными предметами остаются русский язык и математика, а также два дополнительных предмета на выбор. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с Михаилом Мишустиным.
3: С этого года экзамен будет начинаться только с 1 июня, не ранее. Это дает родителям, детям, учителям возможность спокойно провести последние звонки. Еще есть запас времени, чтобы подготовиться и детям, и учителям к проведению экзамена. 8-9 июля – это дополнительные дни для ребят, кто хочет улучшить результат одного из экзаменов. Он тоже в расписании у нас это все отработано.
1: Музаев добавил, что с 2028 года третьим обязательным экзаменом для девятиклассников станет устный тест по истории. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Этот флот есть наше заведение собственное. Следственно, сердцу близко. Екатерина Великая.
5: История Черноморского флота. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Сегодня день Черноморского флота России.
1: Пройдут столетия, и наши праздники,
2: и каждому дано яблоко.
1: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь тут.
3: Перед нами огромные, разнообразные работы.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Этот флот есть наше заведение собственное, следственно, сердцу близко. Екатерина Великая.
4: Тема нашего сегодняшнего разговора – история Черноморского флота. В начале 18 века на российском штандарте Петра I был изображен двуглавый орел, держащий в лапах карты четырех морей – Каспийского, Белого, Палус Миотис, или море Азовского, а также Остзее, море Балтийского. А что же Черное море? Долгое время оно принадлежало Турции. Но после победы в очередной русско-турецкой войне к России отошли города Керчь, Азов, Кенбурн, и 8 апреля 1783 года императрица Екатерина II издала манифест о присоединении Крыма. А еще через несколько дней подписала указ о создании Черноморского флота.
5: Известно есть всему свету, сколько попечения и трудов стоило нам утверждение державы нашей на берегах моря Черного. По приобретении оных и по присоединении к империи нашей полуострова Крымского, земель Таманской и Кубанской, мы долгом себе поставили озаботиться о безопасности границ наших и о защите торговли нашей в тех странах.
4: Русские моряки шутили тогда, мол, у Черноморского флота два родителя – Азовская и Днепровская флотилии. В мае 1783 года они встретились в Ахтиарской бухте, в юго-западной части Крымского полуострова. Всего 28 боевых кораблей. Воевать им приходилось часто. Турция все время пыталась вернуть утраченные территории.
6: История в письмах и воспоминаниях.
7: Из докладной записки светлейшего князя Григория Александровича Потемкина императрице Екатерине II о победе русского флота над турками в Керченском сражении. Лето 1790 года. Петербург. Виват, матушка! Виват! Бой был жесток и для нас славен тем паче, что и жарко, и порядочно контр-адмирал Ушаков атаковал неприятеля вдвое себя сильнее. Я уверен, из него выйдет великий морской предводитель. Ушаков отлично знающ, предприимчив и к службе охотник. Он будет мой помощник. Григорий Потемкин, лето 1790 года, Петербург.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш разговор. В разное время Черноморским флотом командовали генерал-фельдмаршал Григорий Потемкин, адмиралы Михаил Лазарев, Александр Колчак, серб на русской службе Марко Войнович, кстати, известный современный писатель Владимир Войнович, его потомок. Обязательно надо упомянуть адмирала Федора Федоровича Ушакова. Он участвовал, только вдумайтесь, в 40 морских кампаниях. Ушак-паша, как называли его турки, не потерпел ни одного поражения и не потерял внимания ни одного боевого корабля. Ни один из матросов прославленного русского флотоводца ни разу не попадал в плен. «Жизнь родине, душа Богу» — вот девиз Ушакова. Он с детства мечтал о море, о военной службе и о кораблях.
8: Адмиралы русского флота. Федор Ушаков.
9: Он родился в селе Бурнак.

0: Да правда, что ты марином хочешь стать?
1: Да, хочу быть матросом.
0: А где же ты море тут нашел? Может, оно тебе приснилось?
1: Я на карте могу показать.
0: Да на карте любой дурак покажет.
1: Да ну тебя, надоел.
2: Над ним постоянно подшучивали. И дети, и взрослые. Мол, не бывать тебе моряком никогда. До наших дней дошел едва ли не исторический анекдот. Однажды будущий адмирал повстречал пожилого местного охотника.
3: Эй, Федька, подь сюда.
1: Я здесь, дяденька. Помочь всем или сбегать куда?
3: Ты погоди, я сегодня иду на медведя. Хочешь со мной? Или ты опять на Волгу бежишь кораблики пускать?
1: На медведя? А с чего бы не пойти, дяденька? Пойду, только с одним условием.
3: Это с каким же?
1: Если я повстречаю его на воде.
3: Ах ты шутник, стой, куда? Вот же резвый мальчонка. Да, не зря народ глаголит, будет Федька морянином. Ей-богу будет, вот тебе крест.
2: Маленький Федор и вправду никогда не видел моря. Он о нем мечтал. Представлял себе огромные волны, белоснежные парусники, морские походы и кругосветные путешествия. По вечерам мальчик делал для себя небольшие деревянные кораблики, да так искусно, что в дом Ушаковых приходила чуть ли не вся деревня посмотреть на творчество юного рукодельника.
4: «Глянь-ка, Осип, как он аккуратно весла сделал. Маленькие, но одно к одному». Как настоящие.
3: Да, плотником парень будет.
4: Сам ты плотник, мастер по дереву растет. Уж поверь моему опыту.
2: Не угадали. В 16 лет Федор Ушаков поступил в морской шляхетский кадетский корпус.
5: Федор Ушаков. Адмиралы русского флота. Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш разговор о Черноморском флоте. В разное время в его состав входили такие известные корабли, как броненосец «Князь Потемкин Таврический», крейсер «Очаков», линкор «Севастополь», участник Первой и Второй мировых войн. История еще одного боевого корабля по-своему уникальна. Этот парусный бриг был построен на Севастопольской верфи под руководством известного корабельного мастера Ивана Яковлевича Осминина. В качестве материала выбрали крымский дуб, крепкий и очень надежный. Судно предназначалось для охраны Кавказского побережья, несения дозорной службы и разведки. Но вряд ли талантливый рукодельник Осминин знал, какая судьба ждет его детище.
7: Весна 1828 года. Русско-турецкая война за господство на Черном море. 12 мая передовой отряд русских кораблей направился к проливу Босфор для наблюдения за флотом противника. Фрегат «Штандарт», бриги «Орфей» и «Меркурий» шли на всех парусах, когда на горизонте появилась турецкая эскадра. Более быстроходные «Штандарт» и «Орфей» сумели оторваться от преследования, в то время как бриг «Меркурий» был настигнут сразу двумя турецкими линейными кораблями. Силы были неравны. Неприятель имел десятикратное превосходство в артиллерии. Тем не менее, командир «Меркурия» капитан-лейтенант Александр Казарский решил принять бой.
8: Единственный шанс, который у нас был, это маневр. Корабли противника огромные, неповоротные. Поэтому я решил сыграть с ними в кошки-мышки. Турки влево, я вправо. Они за мной, а я раз и остановился. Они мимо проскочили. Правда, долго так продолжаться не могло. Рано или поздно нас все равно бы зажали в тиски и расстреляли, как куропаток. Я приказал идти на сближение с противником и готовиться к абордажу. На верхней палубе мы открыли люки, ведущие в трюм с порохом, а рядом положили пистолет. Последний из нас, кто остался бы в живых, должен был выстрелить и взорвать судно.
7: Весной 1828 года экипаж «Меркурия» под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского вступил в неравный бой с двумя линейными кораблями турецкого флота. В ожесточенной артиллерийской схватке русским морякам удалось вывести из строя боевые

0: боевые суда противника, что заставило его прекратить преследование и лечь в дрейф. За смелость и отвагу в этом бою Александр Иванович Казарский был произведен в капитаны второго ранга и награжден орденом Святого Георгия четвертой степени. Через несколько лет по приказу императора России Николая I на родовом гербе Казарских появился новый геральдический знак – заряженный пистолет на бочонке с порохом, как символ готовности пожертвовать собой во имя Отечества.
1: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама.
3: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – история Черноморского флота. В первой половине XIX века он переживал не самые лучшие времена. Старые корабли ветшали, а новых, более современных, все не было. Деревянные верфи разрушались, в буквальном смысле рассыпались на глазах. Необходим был не просто опытный, знающий командующий. Требовался, как сегодня говорят, крепкий хозяйственник. Да где ж такого взять? Но нашелся человек, который навел необходимый порядок.
7: Адмиралы русского флота. Алексей Грейк.
8: Созидатель флота российского. Так называли его. Под руководством адмирала Грейга на Черном море было построено 11 линейных кораблей, 4 фрегата, 29 различных транспортов, 3 парохода, 2 плавучие землечерпательные машины и 8 понтонов. Но самое главное, на воду были спущены быстроходные канонирские лодки малых размеров, вспоминал один из современников флотоводца.
6: Эти корабли не представляли с виду картинку, но имели хороший ход, сильную артиллерию и большие выгоды в боевом отношении по несложности рангоута. Две мачты снимались в случае боя. И в то же время парусность на рейках, называемая латынью, свертывалась и опускалась на концах за борт. Следовательно, путаницы от вооружения не могло быть. И вместе с тем, осколков от ядра сравнительно бывало менее.
8: Благодаря усилиям Алексея Грейка, Черноморский флот был полностью готов к началу русско-турецкой войны 1828 года. Да что говорить, если только в одном Николаевском адмиралтействе выпустили 120 боевых судов. Это в 6 раз больше, чем за предшествующие 25 лет. Причем Грейг не только увеличивал численность эскадры, но и добивался качества постройки, докладывая обо всем морскому министру.
2: Сверх того, находящиеся здесь транспортные суда пришли в весьма худое положение. Да и тех крайне недостаточно для предстоящих в них потребностей. И необходимо поспешить постройкой потребного он их количества.
8: В 1873 году в Николаеве был установлен памятник прославленному русскому адмиралу. До наших дней монумент не сохранился. Но благодарные жители, а флотоводцы не забывают и сегодня.
9: Пройдя блистательно свое служебное поприще, разрабатывая и развивая морское искусство между подчиненными, оставляя глубокие неизгладимые следы своей деятельности, составлявшие его государственную заслугу, вместе с тем запечатлел свое имя в благодарных признательных сердцах, как имя дорогого, душевно чтимого человека.
7: Алексей Грейг. Адмиралы русского флота.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем наш рассказ. В 1834 году в Севастополь прибыл Павел Степанович Нахимов. Вскоре его назначили капитаном линкора «Силистрия». Впоследствии за отличную службу молодому офицеру доверили командование морской бригадой, затем дивизией, а потом и вовсе всей Черноморской эскадрой. Современники говорили о Нахимове:
10: никакой жизни, помимо морской службы, он не знал и знать не хотел. И просто отказывался признавать для себя возможность существования не на военном корабле или не в военном порту. За недосугом и за слишком большой поглощенностью морскими интересами он забыл влюбиться, забыл жениться.
6: Нахимова называли знатоком и даже фанатиком своего дела. В хорошем смысле этого слова. И вскоре прославленный адмирал одержал одну из самых значимых побед в истории России и Черноморского флота.
11: 1853 год. Ноябрь. Начало Крымской войны. Адмирал Павел Степанович Нахимов получил приказ разгромить турецкий флот на Черном море. Противник был обнаружен в Синопской бухте на северном побережье Турции. Под прикрытием береговых батарей в узком пространстве бухты турки чувствовали себя в безопасности. Адмирал Нахимов блокировал бухту и дал бой превосходящему в силе противнику. Произошло последнее в истории сражение парусных флотов. Русская эскадра одержала триумфальную победу.
12: Ну что, братец, доложил императору?
13: Победа, братцы! Да еще какая победа!
12: Да не томи!
13: Обхитрил адмирал наш Павел Степанович этих турок. Объегорил и обмешурил.
12: Это как?
13: Новую тактику Нахимов применил. Не в открытом море биться стал, а в узкой бухте. Наши корабли
12: так
13: двумя колоннами на рейд бухты вышли и встали на якорях.
12: Ай-яй-яй.
13: До ближайшего турецкого фрегата один кабельтов и был. Ну, метров 200, по-вашему, около того.
12: Господи, это ж почти в упор.
13: Так зато целиться легче. Турки такого не ожидали. Огонь они первыми открыли.
11: В начале боя турки обычно стреляли навесом, старались убить как можно больше матросов, когда те меняют паруса. Но Нахимов приказал в этом бою не крепить паруса. А русские артиллеристы, поддерживая очень высокую скорость стрельбы, вели прицельный огонь разрывными снарядами.
13: Комендоры наши палили! Только успевай заряжать снаряды-то! Разрывные?
12: А у турок?
13: Так, а у турок ядра. Тоже, конечно, оружие. Но против наших разрывных по силе раза в три слабее. Стала западней для них Синопская бухта.
11: Русский флот уничтожил 15 турецких кораблей. Разрушил огнем с моря береговые батареи. числе попавших в плен был и командующий турецким флотом Осман Паша. Ни один из русских кораблей не затонул. В годы Крымской войны 1853-55 годов победа в Синопской бухте имела огромное значение для государства российского. Смелость и дерзость в ходе операции привела к полному господству русского флота на Черном море. Но война была в самом разгаре.
14: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что в ходе специальной военной операции успешно использовались комплексы с баллистическими неядерными ракетами. Президент отметил, что Россия будет продолжать разработку ракетных систем, способных преодолевать противоракетную оборону противника. Об этом президент сообщил в выступлении перед сотрудниками Московского института теплотехники, одного из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.
2: Специалисты института в кооперации с другими оборонными предприятиями создавали и поставили на вооружение ракетные комплексы стратегического назначения, известные всему миру. Тополь-М, ЯРС, Булава-30, они сегодня входят в основу ядерной триады России. Созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство. Эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции. Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.
1: Советские наработки в ракетостроении до сих пор востребованы, подчеркнул президент. В знак признания заслуг коллектив МИД был награжден орденом за доблестный труд. Законопроект об аннулировании временного вида на жительство иностранцам с судимостью принят Госдумой в первом чтении. Теперь иностранцы старше 14 лет при обращении за получением разрешения на временное проживание или вида на жительство в России должны будут предоставлять в органы МВД справку об отсутствии судимости. Поводом для отказа станет любая неснятая или непогашенная судимость, следует из проекта документа, размещенного в электронной базе Нижней палаты. Сейчас гражданство не предоставляется при судимости за умышленные преступления. Выпускникам подмосковных школ, сдавшим ЕГЭ по двум и более предметам, на максимальный балл единовременно выплатят 100 тысяч рублей. Об этом напомнили в Московской областной думе. Кроме того, абитуриенты могут получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Что для этого нужно, в эфире «Радио Звезда» рассказал эксперт Высшей школы экономики Александр Лукичев.
3: Вообще-то традиционно это аттестат с отличием, если, допустим, абитуриент имеет, то есть ВУЗ может принять решение своим нормативным документом. Если человек получает, там, молодой человек, золотую или серебряную медаль, если он является победителем или призером олимпиад различного рода, то есть могут быть разные. Ну, соответственно, спортивные достижения. Самое знаменитое у нас это, и очень многие абитуриенты этим пользуются, это знак ГТО. Ну и волонтерство очень модная сегодня тема. Общее количество баллов не может превышать 15.
1: В прошлом году 31 выпускник сдал единый госэкзамен на 100 баллов по двум и более предметам. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
4: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
5: Сегодня день Черноморского флота России. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Напоминаю, что тема нашего сегодняшнего разговора – история Черноморского флота. Продолжим. В 1856 году, после поражения в Крымской войне, России по условиям мирного договора было запрещено строить новые военные корабли. Спустя 15 лет наше правительство добилось отмены ограничений. Но денег на новый Черноморский флот не хватало. Тогда решили строить плавучие батареи. Новые суда должны были толщиной своей брони превосходить любые иностранные броненосцы, а также иметь осадку не более 14 футов. Этим требованиям отвечала одна единственная отечественная разработка – проект вице-адмирала Андрея Попова. Круглые корабли класса мониторов, которые назвали «поповками». Они были вооружены 11 или 12-дюймовыми орудиями. Две таких батареи служили на Черноморском флоте вплоть до начала 20 века. Интересно, что в годы Великой Отечественной войны наши моряки вспомнили об этих знаменитых батареях прошлого и даже использовали их в боях. Находчивость и смекалку в ходе боевых действий никто не отменял. Вот послушайте.
7: 18 июня 1942 года разведотряд Черноморского флота возвращался с задания из Алупки в Севастополь. По пути группа советских моряков под командованием старшего лейтенанта Николая Федорова на двух весельных шлюпках была атакована двумя итальянскими торпедными катерами. Казалось, исход морского боя предрешен. Но победителями из него вышли наши разведчики. А чуть позже они своими решительными действиями заставили уйти на глубину подводную лодку противника. Шлюпки и подводная лодка. Неслыханная дерзость. Разведотряд Николая Федорова вернулся на базу, потеряв всего одного бойца из 17.
8: Экипаж.
7: Они возвращались домой в Севастополь, досадуя на неудачу. Экипажи трех шлюпок должны были высадиться на берегу около Алупки, чтобы впоследствии устроить несколько диверсий в тылу врага. У первой шлюпки получилось незаметно подойти к берегу, а две другие немцы заметили и открыли стрельбу. Пришлось поворачивать назад, и тут на них налетели торпедные катера.
8: Техническая справка. Гребная шлюпка Ял-6. Длина 6 метров. Ширина 1 метр 85 сантиметров. Вес корпуса 600 килограммов. Осадка при полном водоизмещении 60 сантиметров. Экипаж 13 человек.
7: Они, несомненно, рассчитывали на легкую победу. Еще бы! Два вооруженных пушками и пулеметами скоростных катера против двух тихоходных гребных лодок.
8: Экипаж.
9: Золотые слова вовремя сказаны.
8: Командная работа.
7: Черноморцы и так были злые. А тут еще такое. Вишь ты, итальянцы! Приладив на носу шлюпки ручной пулемет, матрос Иванов дал точную очередь по ближайшему катеру. А потом туда же обрушился огонь автоматов всех разведчиков. 8 раз итальянцы бросались в атаку, пытались таранить шлюпки. И все 8 раз получали достойный отпор. В конце концов, один из катеров заглох и лишился хода. Тогда разведчики решили подплыть к нему и забросать гранатами. Увидев, что сумасшедшие русские сами идут на них в атаку, один итальянец взял на буксир другого и быстро, очень быстро покинул поле боя. Но на этом дело не кончилось. Через 2 часа прямо по курсу разведчиков стала всплывать подводная лодка с итальянским триколором на корпусе. Из рубочного люка показался офицер в широкополой черной шляпе. «Вот ведь!» — изумился матрос Иванов. Пожал плечами и врезал по шляпе из пулемета. Вражеский офицер мгновенно исчез. Люк захлопнулся, и лодка поспешила погрузиться. Вскоре высланный на помощь из Севастополя катер помог разведчикам вернуться на базу.
8: Экипаж.
5: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Мы продолжаем нашу программу о Черноморском флоте. Во время Великой Отечественной войны знаменитую панораму художника Франца Рубо «Оборона Севастополя», посвященную событиям Крымской войны 1853-1856 годов, не успели эвакуировать из осажденного города. Спасли полотно моряки-черноморцы –
0: История награды.
10: Медаль за оборону Севастополя. 22 декабря 1942 года в Советском Союзе была учреждена новая награда «Медаль за оборону Севастополя». Она предназначалась всем без исключения защитникам города, солдатам и офицерам Красной Армии, морякам военно-морского флота, а также жителям Севастополя, участникам боевых действий. Над проектом новой награды работал известный московский художник Николай Иванович Москалев. На лицевой стороне медали были помещены изображения красноармейца и краснофлотца, а на реверсе награды была сделана надпись «За нашу советскую родину». Оборона Севастополя длилась 250 дней, с 30 октября 1941 по 4 июля 1942 года. Во время очередного артиллерийского обстрела было разрушено здание музея панорамы Крымской войны. Загорелось знаменитое полотно Франса Рубо, на котором были изображены участники героической обороны Севастополя 1854-1855 года. Адмирал Нахимов, Николай Пирогов, Даша Севастопольская, матрос Кошка. И моряки-черноморцы вынесли из огня 86 частей картины. Ночью 27 июня 1942 года в осажденный Севастополь прорвался последний советский боевой корабль «Эсминец Ташкент». На его борту разместились около 2000 человек. Женщины, дети, старики. Были спасены и уцелевшие фрагменты легендарной художественной панорамы Франца Рубо. Их доставили в Новороссийск, а после войны отреставрировали и вернули в музей Севастополя. В 1943 году все моряки-черноморцы, участвовавшие в спасении картины, получили почетную боевую награду «Медаль за оборону Севастополя».
5: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем наш рассказ. Черноморский флот сегодня – элита российского ВМФ. В его составе свыше 2500 надводных и подводных кораблей. Ракетная, истребительная, противолодочная авиация, части береговых войск. В Севастополь уже прибыли современные боевые корабли последнего поколения. Подробнее об этом в нашей следующей рубрике.
0: Арсенал. Оружие, которое защищает Россию. Раздел.
11: Военно-морское вооружение и военная техника.
0: Классификация.
11: Головной корабль проекта 11-356-РМ.
0: Название.
11: Многоцелевой фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович».
12: Фрегат «Адмирал Григорович» предназначен для уничтожения подводных, надводных и воздушных целей противника. Водоизмещение 3620 тонн, экипаж 180 человек. На вооружении фрегата 8 вертикальных пусковых ракетных установок «Калибр НК», способных поражать любые цели на расстоянии до 300 километров. Уникальный корабельный зенитно-ракетный артиллерийский комплекс «Палаш» обеспечивает оборону фрегата от высокоточного оружия, включая противокорабельные ракеты. Для борьбы с подводными лодками российский боевой корабль оснащен 2 торпедными аппаратами калибра 533 мм и 1 реактивной бомбометной установкой. Для стрельбы по воздушным и морским целям на фрегате «Адмирал Григорович» установлен новейший артиллерийский комплекс А-190 калибра 100 мм. На сегодняшний день это самая скорострельная морская пушка в мире. При двусторонней подаче боеприпасов А-190 производит 80 выстрелов в минуту и обеспечивает эффективную дальность стрельбы на расстоянии около 20 километров. На палубе фрегата оборудован ангар и взлетно-посадочная площадка для противолодочных вертолетов К-27 или К-31.
11: Многоцелевой фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович».
0: Арсенал. Оружие, которое вас защищает.
6: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории Черноморского флота. Всего вам доброго. И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
13: Пройдут столетия, и наши праздники,
14: и каждому дано яблоко.
13: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
15: Перед нами огромные разнообразные работы.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
16: Бывают люди, похожие на нули. И всегда необходимо, чтобы впереди стояли цифры.
6: Люди и цифры. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. В XI веке, когда в Европе время узнавали по солнцу и колоколам, в Китае уже существовал потрясающий часовой механизм. Его создателем стал Су Сун, ученый, инженер и один из величайших хронометристов Средневековья. Он считал, что правильное понимание времени помогает в управлении государством. Главным трудом Су Суна стала огромная астрономическая башня с водяными часами. Ее высота достигала 12 метров. Внутри работал сложный механизм с цепным приводом. Это был прообраз будущих механических часов. Вода медленно наполняла специальные сосуды и приводила в движение колеса. Так время текло ровно и предсказуемо. Башню украшали фигуры, которые оживали каждый час. Антропоморфные человечки били в колокола и барабаны. Они показывали, что один отрезок времени закончился и начался новый. В Китае время воспринимали как строгую последовательность, как распорядок. Каждый час имел свое значение для работы, отдыха и ритуалов. Часы Су Суна делали этот порядок видимым.
2: Человек и время.
1: Наверху башни располагался небесный глобус. Он показывал движение звезд и планет. Су Сун хотел связать земное время с небесным. Инженер верил, что часы обязаны отражать ритмы Вселенной. Народ называл знаменитую башню водяным драконом и небесным слоном. Эти образы подчеркивали мощь и мудрость, созданные инженером конструкции. Дракон символизировал поток воды, а слон – устойчивость и память. Башня напоминала людям о том, что время нельзя остановить, но его можно увидеть. Часы Су Суна не сохранились, но их идея пережила века. Именно с подобных механизмов начался путь к современным часам.
2: Человек и время.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили государство открытый проект о возможном продлении.
2: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Ялодовский, Константин Симонов.
7: Утро на радио «Звезда».
2: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
8: Что вы говорите?
9: Русский язык иногда преподносит весьма неожиданные сюрпризы. Многие слова мы используем в речи, не задумываясь об их особенностях, и допускаем простейшие ошибки. Например, путая род общеупотребительных существительных. Давайте немного поиграем в слова. Возьмем, к примеру, носки. Что ж тут сложного, спросит большинство слушателей. Носок – слово мужского рода. Все верно. А тапочки? Здесь у многих уверенности поубавится, потому что тапочка – она. Но это еще цветочки. Часы, трусы, ножницы, ворота, штаны, брюки и джинсы – вот где можно запутаться окончательно. Как быть со всеми этими существительными? К какому роду их причислить? К мужскому или женскому? Не очень получается, правда? Быть может, в таком случае подойдет промежуточный, средний род? Так, чтобы ни вашим, ни нашим. Нет, так дело не пойдет. Компромисс найти не получится. У всех подобных слов род отсутствует в принципе. Потому что не существует способа его определить. Не позволяет множественное число. И как раз поэтому с такими словами нельзя употреблять числительное «оба» и «обе». А вот тапочек это правило не касается. С ними как раз все просто и ясно. Мы уже знаем, это существительное женского рода. И значит, правильно говорить, потерялись обе тапочки. Или две.
8: Да что вы говорите?
0: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляет.
10: Осень 41-го. Красная армия, цепляясь за каждую высоту, каждую деревеньку, отступает к Москве. А на ближайших подступах к столице бьется не на жизнь, а на смерть другая армия. Армия женщин, стариков, школьников, инвалидов. Строят укрепления, окопы, танковые рвы. Виктор Драгунский. Автобиографическая повесть «Он упал на траву». Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия информирует о таких запусках, как недавнее испытание «Сармата». Специальная система уведомлений действует в полном соответствии с международными стандартами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Вашингтон пока не дал официальной реакции на это событие.
2: Мы пока не слышали о какой-то официальной реакции. Разумеется, все пуски, подобные пуски осуществляются с уведомлением. Работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющимися международной практикой. В целом, собственно, и сам президент, глава государства, дал очень высокую оценку этому большому достижению, которое произошло вчера, этому пуску. Действительно, это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед.
1: Успешный запуск «Сармата» состоялся ранее. Первый полк с этой межконтинентальной баллистической ракетой планируется поставить на боевое дежурство до конца года. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются противником, сообщили в Министерстве обороны. Бойцы группировки «Север» уничтожили технику и живую силу украинских вооруженных формирований в Харьковской области. Российские средства противовоздушной обороны сбили более 570 украинских беспилотников самолетного типа. В результате боевой работы группировок российских войск потери противника за сутку превысили 1000 боевиков, добавили в оборонном ведомстве. Законопроект об аннулировании вида на жительство иностранцам с судимостью принят Государственной Думой в первом чтении. Теперь иностранцы старше 14 лет при обращении за получением разрешения на временное проживание или вида на жительство в России должны будут предоставить в органы МВД справку об отсутствии судимости. Поводом для отказа станет любая неснятая или непогашенная судимость, следует из проекта документа, который размещен в электронной базе Нижней палаты. Сейчас гражданство не предоставляется при судимости за умышленные преступления, добавили парламентарии. Правительство Таиланда планирует сокращение срока безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Это нововведение не коснется туристов, так как 99% поездок происходит в течение 2 недель, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Изменения направлены в первую очередь на борьбу с нелегальной трудовой миграцией. Окончательное решение по этому вопросу планируется обсудить на следующей неделе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствуем вас.
2: Приветствую.
1: Мы традиционно с вами обсуждаем ситуацию, в частности, в Молдавии, потому что это еще один из фронтов, которые готовятся против России. Русофобия набирает обороты. Ну и, естественно, после дам Дня Победы стоит еще раз проговорить тему, которая, к сожалению, уже стала привычной. Это тот самый идеологический раскол, который фиксируется каждое 9 мая. Если говорить о Молдавии, власти, которые год уже пытаются навязать гражданам празднование Дня Европы вместо Дня Победы, но, слава богу, пока безуспешно. Если посмотреть на общую обстановку, главную площадь Кишинева в очередной раз отдали под альтернативное мероприятие, в этот раз запретили сбор бессмертного полка, но люди все равно вышли на центральные улицы, Марш Победы, народное шествие, собрали около 30 тысяч человек, а это в условиях репрессий, которые мы обсуждаем с вами регулярно, ну, довольно внушительно, конечно, выглядит. В соседнем Приднестровье масштаб иной. В одном Тирасполе на центральную площадь пришли 42 тысячи горожан, а всего по региону в акции участвовали около 105 тысяч человек. Тоже, учитывая тяжелую ситуацию, блокаду и все то, что проворачивает Кишинев в отношении Приднестровья, впечатляет. Санду с официальными лицами молча посетила «Вечный огонь» на мемориале «Вечность». Ранее называла 9 мая трагичным днем. Ну, совершенно неудивительно, потому что при ней, как мы знаем, нормой стали памятники румынским солдатам, которые воевали в союзе с Гитлером. Запрет, кстати говоря, георгиевской ленты, он по-прежнему действует, а объявлена лента военной, символом военной агрессии. Действует этот запрет с 22 года. Под угрозой штрафов люди продолжают надевать георгиевскую ленту, участвовать в традиционных торжествах. Но разрыв с общим прошлым все-таки продолжает идти по целому ряду направлений. Вот давайте, пожалуй, с этого начнем.
2: 9 мая, конечно, показало все-таки различия в идентичности в Молдове и в Приднестровье. Даже при том, что вышло 30 тысяч в Кишиневе, это много, и в условиях репрессий это даже очень много. Но представьте себе в Приднестровье, где на сегодняшний день, ну, 350-400 тысяч населения осталось, вышло больше 100 тысяч человек. Если вычесть там грудных детей, маленьких детей, очень пожилых людей, которые не могут выйти физически, то, по сути, так, если взять, это половина населения вышла. Такого нигде не бывает, не было и не будет. И Приднестровье, находясь в таких жесточайших тисках под угрозой ежедневного какого-то вторжения, провокации, диверсии, по-прежнему демонстрирует верность символам и ценностям как Советского Союза, так и России. Поэтому мы видим, что сопротивление вот в этой русской Вандее, оно сохраняется, и люди не готовы просто сдаться на милость победителей. И Приднестровье, я бы еще что-то сказал, в чем оно уникально. Ведь там очень гармонично сошлись ценности и достижения как императорской России, так и Советского Союза. То есть по менталитету приднестровец – это и как советский человек, и как имперец. Там очень много памятников и мест посвящено екатерининскому периоду. Да? Огромный памятник генералиссимусу Суворову еще в советский период был установлен, да, символ Тирасполя. Параллельно с этим установлены памятники и Екатерине, и многим ее военачальникам, которые имеют отношение к тому, что Приднестровье, а потом и Молдавия вошли в состав Российской империи. Это очень важный момент. Молдавия теперь. В Молдавии ситуация гораздо сложнее, и ментальное поле Румынии и Евросоюза все активнее туда начинает вторгаться. Притом оппозиция, просто граждане сумели в Кишиневе вот выйти организовано, и это были действительно десятки тысяч человек. Знаменательно, что в этой огромной колонне шли основные лидеры оппозиции, это и там товарищи Воронин, товарищ Дадон, товарищ Тарлев, я их специально так называю товарищами, потому что молдавская оппозиция, ну, скажем так, патриотическая, она все-таки с таким левым социальным уклоном. В основном в колонии, значит, в первых рядах та же шел и посол России, значит, Олег Борисович Озеров, что символизировало, ну, некую такую общую готовность и желание сохранить вот те самые ценности, в разрушении которых заинтересованы оккупационные власти Молдовы. Почему я их называю оккупационными? Потому что эти власти стремятся ликвидировать молдавскую государственность. И, по сути, являются проводниками аншлюса, слияния с Румынией, либо с Евросоюзом, но сейчас начинает, к сожалению, доминировать направление интеграции

0: помощь Кишиневу через Европейский фонд мира. Если сейчас общий объем поддержки составляет 200 миллионов евро, то новый уровень достигнет 120 миллионов евро ежегодно. То есть там некая была цифра условная в неопределенную единицу времени, то сейчас это конкретизируется и делается систематически. А по этой программе Молдавия становится крупнейшим получателем средств фонда за всю историю, уступая лишь Украине. И, собственно, это яркая иллюстрация той картины, которую мы с вами в целом довольно последовательно обсуждаем в наших эфирах. Что такое Молдавия после Украины?
1: Несомненно. Вот для того, чтобы дать правильные оценки и там, сформулировать некий там, прогноз адекватный, аналитику адекватную, надо понимать следующее. Евросоюз переродился из, назовем так, социально-экономического блока, отчасти политического, военно-политический. И это качественное изменение, оно зафиксировано все. И сейчас достаточно опасно разделять две тенденции. Одну, типа вот страна стремится в Евросоюз, это ничего, ну что, хотят, что поделать, а вот в НАТО это плохо. На сегодняшний день особых различий между НАТО и Евросоюзом нет. Более того, НАТО как дряхлеющий орган, дряхлеющее объединение, трещит по швам, катализатором выступает Трамп, его риторика, его там политика и линия, и НАТО трещит по швам. Соответственно, Евросоюз выходит даже на такие передовые позиции, ударные позиции. И когда мы слышим, что из фондов европейских выделяется все больше денег на поддержание милитаризации той или иной страны в целом, и Молдовы в частности, то понятно, что речь идет о дальнейшей экспансии, военной экспансии. И Молдавия крайне важна с точки зрения возможного сюжета в Северном Причерноморье, на юге Украины. И мы об этом тоже говорили, что в недрах европейских элит вынашивается план ввода войск в первую очередь туда, на Одессу. Почему? Потому что Одесса для них крайне важна, как порт, как такой ключ к Балканам. И без Молдавии это невозможно. Что слишком узкий коридор, если брать юг Украины, и он пристрелен для наших вооруженных сил. Туда долетают и БПЛА, туда долетают все виды там, далекобойного там, ракетного оружия. Если заходить туда в обход через, значит, западную Украину, это огромный крюк, и опять же, это опасно. А Молдавия создает прекрасную логистику. И на этом фоне, конечно, аппетиты-то растут, и мы слышим уже заявление Кайлас, вот буквально в эти праздничные дни она давала пресс-конференцию совместную с президентом Молдовы Санду в Кишиневе, и она заявила о том, что в пакете требований Евросоюза к России, вот если вдруг начнутся переговоры по Украине...
0: А что в этом пакете, об этом мы скажем, с вашего позволения, через пару мгновений. Пауза – это «Радиозвезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали,

0: Для отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 миллионов 568 тысяч 900 рублей, неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
1: Реклама.
2: Коллеги, спасибо за фидбэк.
3: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня после 8 вечера в эфире «Радио Звезда». Геостратегия.
6: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
7: Итак, мы на интриге остановились, давайте продолжим.
8: Интрига сводится к следующему, к тому, что Евросоюз исходит из того, что вопрос о выводе российской армии и российских миротворцев из Приднестровья должен быть включен, заметьте, в пакет соглашений по Украине. Это на самом деле такое беспрецедентное требование.
7: Мы понимаем, что с одной стороны беспрецедентное, с другой стороны именно сегодня и сейчас вообще в целом мир проходит путь того, с чем не сталкивался никогда. Вот если оценивать перспективы такого рода предложений-требований, насколько они реалистичны?
8: Дело в том, что аппетиты растут во время еды, раз. Второе, Европа, увеличивая расходы на вооружение, увеличивая расходы на свои армии, подогревая градус русофобии, может совершить большие глупости. И мы с вами, опять же, периодически это упоминали, что Европой на сегодняшний день руководят фрики, шоумены, как угодно их назови, люди, которые хотят работать на публику, эпатировать публику. И поэтому их многие заявления и решения, ну, для нас выглядят как какой-то бред, какое-то безумие, но они в себе содержат часть концепции. Поэтому я не сомневаюсь в том, что Европейский Союз предпримет любые усилия для того, чтобы выдавить наших миротворцев и нашу армию из Приднестровья. Почему? В этом есть логика, потому что...
7: Какая логика? Давайте мы обсудим через несколько мгновений. Это «Радио Звезда».
6: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
7: У нас сегодня интрига на интриге. Логику теперь продолжим.
8: Да, продолжим логику. Логика в следующем. Географически Приднестровье вытянуто вдоль левого берега Днестра. Практически перекрывает всю логистику в сторону Украины. Вот в чем проблема Приднестровья. Будь Приднестровье локализовано где-то там в углу каком-то, да, может быть, его они бы даже сейчас особо и не трогали, смысла нет никакого. Но Приднестровье перекрывает логистику, основные автомагистрали и защищенную железную дорогу. Вот вам и ответ на все вопросы. И, соответственно, ликвидация Приднестровья – это часть антироссийской концепции, направленной на усиление военного потенциала Украины, и также это направлено на возможный сценарий быстрого вхождения на территорию Украины тех или иных европейских воинских контингентов.
7: Ну и, конечно же, в этом контексте надо ставить вопрос о рисках,

0: для самих молдаван, потому что военный хаб, Молдавия как военный хаб для снабжения ВСУ, это совершенно очевидная постановка вопроса для тех, кто живет непосредственно в Молдавии. Милитаризация, она давно стала приоритетом политики Санду. На этом фоне мы неоднократно обсуждали в эфирах бедность, отсутствие собственных ресурсов для развития, в том числе армии, рекордный рост оборонных расходов. Он за счет чего достигается? За счет углубления социально-экономического кризиса.
1: Конечно.
0: И мы помним, что ранее Кишинев уже представил западным партнерам план возвращения Приднестровья, начал процедуру выхода из СНГ. Вот в этих условиях, если непосредственно о Приднестровье говорить, какие гипотетические варианты возможны и остаются?
1: Если мы говорим о Приднестровье, то единственный вариант, который может гарантировать сохранение республики и создание там зонтика безопасности, это признание Приднестровья. Раз. И поэтапное вхождение в состав Российской Федерации. Это два. И тут в пользу этого мнения говорит опыт, например, Абхазии и Южной Осетии. После агрессии 2008 года эти республики живут в мирных условиях. Да, как и везде в мире, есть свои какие-то сложности, проблемы и вопросы, но они решаются в условиях мира. Это важный момент. Гарантом мира и жизнеспособности Приднестровья выступает единственная страна – это Российская Федерация, другой нет. И право России там находиться, оно обеспечивается не только международно-правовыми документами, подписанными в 1992 году, но и результатами референдума. Как бы ни хотелось нашим врагам, но эти результаты никто не отменял. И в 2006 году за независимость и поэтапное вхождение в Россию проголосовало, по-моему, 97,8% участников референдума. Это высочайший показатель, и он говорит о том, каковы настроения и желания граждан. И это, кстати сказать, объясняет вот то, с чего мы и начинали. Почему в Приднестровье, где на сегодняшний день не такое уж большое население, но при этом вышло больше 100 тысяч человек на чествование 9 мая, Дня Победы.
0: Ну, стратегически важный регион со всех точек зрения, в том числе с точки зрения идеологической, потому что если на карту посмотреть, я вот только что еще раз специально открыла эту карту, совершенно очевидно, насколько вообще надо восхищаться силой духа этих людей, которые вот в тех условиях, в которых они существуют, продолжают несгибаемо воспроизводить собственный культурный код и ту идеологию, которая, собственно, позволяла им самовоспроизводиться все последние годы. Вот вы сказали пример Абхазии, например, да, Южной Осетии. Мы знаем и обсуждали уже тему эксклава, да, по аналогии с Калининградской областью.
1: Да.
0: Ну, хочется надеяться, что украинский конфликт, специальная военная операция, правильнее так выражаться, закончится, ну, таким образом, что позволит и с Приднестровьем улучшить связь, мягко говоря. Но, тем не менее, вот не могу не поддержать тему того, что Приднестровье, конечно же, уже давным-давно должно стать частью Российской Федерации. Потому что иных вариантов при приближении вот той угрозы, которую декларирует Санду, чем дальше, тем усиленнее, не видится.
1: Дело в том, что вопрос, он очень глубокий, сложный и при этом требующий решения. Ведь Приднестровье – это даже не просто люди, которые любят Россию, там территория, которая там добилась, пусть и непризнанной, но независимости. Приднестровье – это республика, где живут граждане Российской Федерации. Вот в чем дело. Это очень тонкий вопрос. И ликвидация приднестровской государственности будет обозначать прямой удар, прямую угрозу в отношении граждан России. И тут и в контексте политической линии президента Путина, и в контексте конституционных норм, в конце концов, да, и прочего, но мы обязаны их защитить. Да, так сложилось, что у нас на сегодняшний день нет прямого сообщения, но вы правильно говорите, что

0: как сказать, пути своего неисповедимы, и, возможно, мы окажемся прямо на пороге Приднестровья. Но пока эти процессы идут, нам необходимо, несомненно, используя все возможности, поддерживать эту республику. И Кишинев, он должен получать четкие сигналы о том, что любые игры с безопасностью этих людей могут стоить им очень дорого. И здесь будет речь идти даже не о защите там, квадратных километров или каких-то там заводов и фабрик, а речь будет идти о защите жизни и безопасности граждан Российской Федерации. Кишинёв должны очень четко понимать. И здесь, раз уж мы, значит, имеем конструктивные какие-то коммуникации с США по ряду вопросов, нам надо также обратиться и к американской позиции, которая основана на беспрекословном и всеобъемлющем принципе защиты граждан США, где бы они тоже не были, да? И вот аналогичный статус граждан России, это будет очень здорово и очень показательно. Тем более сейчас народы Европы, народы постсоветского пространства, они очень внимательно наблюдают за противостоянием нашей страны с коллективным Западом. И они выбирают, с кем все-таки надо остаться, кто предоставляет большие перспективы и возможности. И эти народы должны увидеть, что Россия реально не допустит расправы ни над какой национальной или там социальной или религиозной группой, которая ориентирована на Российскую Федерацию.
1: Сделаем паузу. Напомню, друзья, в национальном мессенджере «Макс» подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости. Канал «Звезда Аналитика» в «Максе». Подпишитесь, пожалуйста, прямо сейчас.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Комплексы с баллистическими неядерными ракетами эффективно применялись в ходе специальной военной операции, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что наша страна продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать системы противоракетной обороны. Об этом глава государства говорил, выступая в Московском институте теплотехники, одном из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.
5: Специалисты институтов кооперации с другими оборонными предприятиями создавали и поставили на вооружение ракетные комплексы стратегического назначения, известные всему миру. Тополь-М, Ярс, Булава-30, они сегодня входят в основу ядерной триады России. Созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство. Эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции. Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.
4: Советские наработки в ракетостроении до сих пор востребованы, подчеркнул президент. Глава государства также наградил Московский институт теплотехники. Коллектив получил орден за доблестный труд. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются противником, сообщили в Министерстве обороны. Бойцы группировки «Север» уничтожили технику и живую силу украинских вооруженных формирований в Харьковской области. Российские средства ПВО сбили более 570 украинских беспилотников самолетного типа. В результате боевой работы группировок российских войск потери противника за сутки превысили 1000 боевиков. Саперы группировки «Центр» разминируют освобожденные населенные пункты в ДНР. Так, 48-й инженерно-саперный батальон 51-й армии устраняет снаряды и мины, которые не сдетонировали. Это создает безопасные условия для возвращения мирных жителей к нормальной жизни. Подробности рассказал старший сапер с позывным «Серый».
6: Всевозможные ловушки оставляет враг после себя в виде самодельных взрывных устройств. Минируют и аптечки, и любые гражданские бытовые приборы. Все это присутствует, поэтому мы с максимальной осторожностью подходим к нашей работе. Беспилотники, конечно, это на сегодняшний день, скажем так, одна из основных опасностей и препятствий, потому как они очень мешают в разминировании. Много работы на открытой местности.
4: Для снижения риска для жизни саперов при разминировании организовано боевое охранение. Боец-наблюдатель постоянно следит за небом, обеспечивая безопасность, сообщили в Министерстве обороны. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
7: Чем заняться в отпуске? Можно отправиться на море или на дачу, в поход или на рыбалку. Провести время с семьей, друзьями или в гордом одиночестве. Решать вам. Но, как говорил Михаил Зощенко, человеку обязательно отдохнуть надо. Человек все-таки не курица. Курица, там уж действительно, в отпусках не нуждаться. А человеку без отпуска немыслимо. Специальный проект «Радио Звезда» «Рассказы из жизни отдыхающих». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
8: Реклама.
9: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
10: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем программу. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор». Новости, оперативная аналитика, все здесь. Дмитрий, вот какой вопрос еще интересный, вдруг задумалась я. Приднестровская Молдавская Республика. А ведь в названии зашито это самое «Молдавская». А как так вышло?
0: История очень интересная, и реально важно это понимать. Когда в 89-м году в Кишиневе начался мощный крен в сторону национализма, был принят единственным, скажем так, государственным языком молдавский язык, но не просто молдавский язык, а на латинской графике, что сделало безграмотными практически все население Молдовы, но тогда мы СССР, которые писали на кириллице. Когда началось беснование с лозунгами там «русских за Днестр, евреев в Днестр», вот это беснование вызвало ответную реакцию в Приднестровье и в целом в МССР, но в Приднестровье это было очень концентрировано. В 89-м году была мощнейшая забастовка, которая была связана с протестом по поводу языковой политики. Но это не помогло. Парламент Молдовы, тогда еще Советской Молдавии, проголосовал за вот единственный язык на латинице. Вы удивитесь, но представьте себе, еще был СССР, но депутатов Верховного Совета избивали на выходе толпы националистов, если это депутат депутаты были от Приднестровья. Там вообще такая вакханалия творилась. И на этом фоне возникает рабочее движение в Приднестровье. Формируются советы трудовых коллективов на предприятиях. И они объединяются в Объединенный совет трудовых коллективов. И, по сути, Приднестровская революция — это была революция масс и крупных трудовых коллективов, которые дали отпор национализму, причем национализму в своей сути прорумынскому. И стал вопрос вначале об автономии, а потом и о самостоятельной республике. И когда решалось, как назвать, шла дискуссия, и первоначально это была Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая Республика, ПМССР. Когда Советский Союз развалился, ну, избавились от двух букв, потому что Советского Союза нет, и осталась ПМР, Приднестровская Молдавская Республика. Почему? Потому что мы являлись юридически правопреемниками молдавской автономии, которая была учреждена еще в 1924 году со столицей в городе Тирасполе. Первоначально столица была в городе Балта, потом была перенесена в город Тирасполь. Это раз. Второй момент. Три примерно равнозначные по численности группы этнические. Это молдаване, русские, украинцы. Примерно по 30%. Остальные это были там гагаузы, евреи, болгары и так далее. И почему вынесли в титул именно молдавские? Потому что именно молдаване нуждались в защите от румынского национализма. То есть молдаване, желавшие сохранить молдавскую идентичность, могли ее сохранить только в Приднестровье, где сохранялась кириллическая графика. Это традиционная историческая графика именно молдавского княжества, где вместо истории румын, литературы румын, языка румын училась история Молдавии, литература Молдавии и так далее. И в костяке организаторов вот этой Приднестровской, так назову, революции было много этнических молдаван. Вот первый вице-президент Караман Молдаванин, ректор созданного Приднестровского госуниверситета профессор Яковлев Молдаванин, глава Верховного Совета Маракутса молдаванин. Представляете себе, что было бы, если бы молдавская община, более трети, стала бы в оппозицию Приднестровью, республика бы не состоялась. Она бы была разорвана. А здесь уникальный опыт, уникальный объект для исследования этнологов, социологов, антропологов, культурологов и религоведов — это Приднестровье, потому что многонациональная территория сумела объединиться на главном ментальном принципе — это принцип верности России, принцип верности идеалам мирного соседства и сотрудничества разных народов, которые мыслят имперски.
1: Вот это очень важный вопрос, который мы только что с вами обсудили. Да. И мне кажется, важно понимать, что и сегодня, получается, по прошествии довольно большого количества времени, де-факто молдаване имеют возможность сохранять свою идентичность именно в Приднестровье, а вовсе не в той самой большой Молдавии со столицей в городе Кишинев. Вот же в чем загвоздка интересная.
0: Кишинев в лице Санду и ее команды отказывает в праве молдаванам на существование. И они идут вопреки исторической правде, потому что княжество называлось Молдова исторически. В княжестве Молдова жили, логично, молдаване. Но не румыны. Ну как, в Молдове могли быть румыны. Румыны — это было такое определение, достаточно расхожее, но бытовое. В отношении определенных слоев и кругов, тут сейчас нам времени не хватит на обсуждение этого, но Штефан Челмари, господарь, который, памятник которому стоит на центральной площади Кишинева, был господарем Молдовы. В Молдове Штефана Челмари писали на кириллице и исповедовали православную религию. Все. Точка. Какие могут быть рассуждения о румынском языке, об истории румын и так далее? Вся история с Румынией связана с проектом, условно назовем там, европейской публики определенной, которая, используя различные механизмы давления, соединила Валахию, соединила вот с княжеством Молдова, и через манипуляции, опять же, добилась того, что это все было названо Румынией. Румыния — это новодел, в противовес многовековой истории княжества Молдова и молдавского народа.
1: И вот к вопросу, который мы обсуждаем, депутаты парламента, имеется в виду Молдавия, уже приняли кодекс об отмене русского языка как рабочего, запретив перевод нормативных актов, выступлений и дискуссий. На практике это лишает, ну, как сообщается, значительную часть граждан право понимать законы, по которым они живут, и закрепляют курс на дерусификацию, который, соответственно, синхронизируется с милитаризацией республики. Вот что имеем.
0: Конечно. Идет вытеснение русского языка административными методами. Дело в том, что пусть даже с акцентом, пусть даже там с какими-то изъянами, но на сегодняшний день практически вся Молдавия сохраняет знания в области русского языка и может на нем общаться.
1: Так это же все о чем? О том, что наличие ПМР с политикой Приднестровья очень ярко иллюстрирует картину того, что собой представляет Молдавия в данном случае как оккупированную территорию, где не позволяется сохранять идентичность, во-первых, коренному населению в виде молдаван, а во-вторых, всем национальностям, которые традиционно населяют эту республику. То есть это де-факто, вот так-то уж, если назвать вещи своими именами, абсолютно неонацистская политика, которая реализуется сегодня. Мы видим, что происходит на Украине, то же самое происходит в Молдавии. И это, еще раз хочется подчеркнуть, оккупация. И Молдавия сегодня находится в оккупации. Вот именно так, наверное, уже настало время называть эти вещи своими именами.
0: Несомненно, и мы видим, как это развивалось с 18 по 40, а потом с 41 по 44 год, палочное насаждение всего румынского и расстрелы тех, кто был с этим не согласен, причем жесточайшие расстрелы и казни, вызывавшие шок. А сейчас это повторяется, ну, немножко цивилизованно. Не так, к стенке пока не ставят прямо там на газонах, но к этому дело может прийти. И был момент, когда я еще все-таки немножко занимался наукой, опубликовал статью, она называлась «Приднестровский якорь для Молдовы». И вот Приднестровье как якорь со своим молдавским языком на кириллице, с признанием и сохранением вот той настоящей истории всегда было, есть и будет, для якорем для Молдовы, точнее сказать, для молдавской верхушки, которая стремилась это все стереть в памяти, потому что если ты не стер это в памяти, трудно объяснить, почему Молдова должна стать частью Румынии. Важнейший аспект – это стирание исторической памяти, уничтожение всех аспектов литературно-лингвистического плана, то есть все должно стать румынским неожиданно, чем это никогда не было. Исторически этого не было. Если бы хотя бы была бы какая-то история в этом всем заложена, там, например, 500 лет назад было румынское княжество, а потом оно вдруг стало молдавским, и давайте сейчас вернемся к румынскому. Но этого не было, это подлог, это манипуляция. И они это прекрасно знают, но так как у них особая подготовка, а мы говорили, как идет, значит, структурирование и зомбирование будущих там полицаев, старост, надсмотрщиков там и от мирового глобального там правительства. Вот эти люди, они через колено ломают собственный народ, и они себя сломали, они выжгли у себя в голове те, значит, сегменты мозга, где сохраняется совесть, память предков, уважение к родителям, к дедам, и они вот прут как танки, как бы будучи вот такими солдатами глобализма.
1: Ну и вот еще какой момент. Мы говорили о сохранении Приднестровья, о путях, как можно осуществить, да, эту задачу. Почему важно? Потому что вот была Венгрия во главе с Орбаном до недавнего времени, и мы видели, насколько это был мощный, скажем так, барьер на пути русофобской политики Евросоюза. Роберт Фицо – это действительно тоже барьер на пути русофобской политики Евросоюза. Болгария, там сейчас поменялась обстановка после выборов. Сербия, да, и мы понимаем, конечно же, всю сложносочиненность внутренней ситуации всех обозначенных выше стран. Но, тем не менее, нельзя не рассматривать вот этот серьезный фактор того, что власти этих государств, они настроены на осуществление национальной политики. Национальная политика подразумевает тесное или более плотное сотрудничество с Россией. И в условиях, когда Россия столкнулась с очередным экзистенциальным серьезным вызовом. Совершенно же очевидно, что мы должны множить такого рода государства, объединения, и не позволять врагу сделать так, чтобы их количество сокращалось. И в этом смысле Приднестровье с его географическим положением и идеологическим значением, конечно же, играет существенную роль.
0: По сути, Приднестровье – это некий такой запорный механизм на Балканских воротах. И география действительно так распорядилась, что оно вытянуто. И оно, ведь Приднестровье могло быть локализовано там в квадратных километрах там 4 на 4, а так оно вытянуто и, по сути, перекрывает весь левый берег для Молдовы и для западной экспансии. И Приднестровье всегда было таким буфером, амортизирующей территории попытки экспансии Запада вот сюда. И мы противостояли там всем фондам, которые использовались в том числе на территории России против российской государственности. Мы противостояли западным посольствам, группам, организациям. И несмотря на то, что вот маленькое Приднестровье, но мал, золотник да дорог. Вот его значение преуменьшить невозможно. Сейчас ПМР оказалась в очень сложном положении, объективно. Я думаю, с момента 92 года, когда шли уличные бои в Бендерах, даже трудно мне вспомнить что-то похожее. Были блокады, были какие-то периодические обострения, но сейчас Приднестровье находится реально во вражеском окружении. Вынуждено там маневрировать, используя все возможные там приемы, методы, но Кишинев нашел такую ахиллесову пяту, он приступил к уничтожению приднестровской экономики, приднестровских предприятий, поставив их в невыносимые условия работы. Это налоговые и таможенные поборы, которые они вот сейчас уже, по сути, ввели. Они летом начнут функционировать. Это может положить на бок приднестровскую экономику, и сразу встанет вопрос, из чего платить зарплаты, пенсии, содержать те же самые силовые структуры. Я думаю, этот вопрос, который, назовем так, уполномоченные люди должны решать. И я внутренне уверен в том, что это делается. Посмотрим, насколько это будет эффективно.
1: Ну и потом, мне кажется, вот сейчас мы находимся в том моменте, когда мы прежде всего сами для себя должны правильно расставить точки над «и» и, в общем-то, изменить собственное сознание. Сознание, которое наследует вот последнее 30-летие, когда мы жили в условиях вступления в дружную европейскую семью, чем дело кончилось, мы все теперь очень ярко наблюдаем. И вот в чем суть сегодняшнего дня? В том, что держава, которая занимает серьезное положение в мире, как мы уже с вами неоднократно говорили в эфире, но мы должны это, скажем так, запечатлеть в собственных умах. Она не может позволить себе не держать периметр собственный. Мы очень долго делали хорошую фигуру при плохой игре с тем, что есть независимая политика независимых государств, но ведь проблема в том, что ни одного независимого государства после развала СССР на постсоветском пространстве не возникло. Пусть не обижаются все постсоветские республики, потому что в основном это стали территории со значительным внешним управлением. Я, конечно, так сильно выразилась, но по большому счету это действительно так. Нет ни одного государства постсоветского, которое бы было стройно, независимо, четко знало бы свои интересы и имело бы в себе волю их проводить. Потому что эти интересы национальные, они так или иначе все равно приводят в Россию. Но именно по этому направлению движение постоянно обрубалось. С кем? Нашими западными врагами. Вот сейчас мы наблюдаем очередную эпопею с Арменией. Так, наверное, уже настала пора пересмотреть все эти вопросы и по-иному вообще относиться.
0: Несомненно, и не в обиду постсоветским республикам, если в одной фразе, есть экономическое обоснование ваших слов, потому что в течение 70 лет вся экономика и логистика выстраивалась в границах СССР. Как только было это все порезано на лоскуты, это все перестало работать, стало уязвимым и потребовалась внешняя поддержка и вмешательство, что мы и начали видеть. И когда в 90-е годы Россия, она самоустранилась с постсоветского пространства, туда зашли наши противники, как есть такое выражение «оппоненты», никакие они нам не оппоненты, это наши конкретные враги, и они уже стали там развивать свои сюжеты. Сейчас пробил час, чей удар колокола прозвучал, утрата влияние, утрата, значит, групп поддержки в этих республиках чревата чем? Тем, что все эти республики могут постепенно одна за другой превратиться, там, Украина 2, 3, 4, там, и так далее, и это создаст проблемы. Поэтому надо побороться.
1: Дмитрий, спасибо вам большое за эту беседу. Время наше вышло.
0: Спасибо.
1: Напомню, друзья, в национальном мессенджере «Макс» подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете все анонсы пост-релиза наших программ, новости и оперативную аналитику. До новых встреч.
0: Всего доброго, до новых встреч.
8: Стратегия национальной безопасности.
12: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
13: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
14: Добрый вечер.
15: Здравствуйте, товарищи.
16: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
17: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
18: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
12: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
19: Ломоносов дошел до Москвы
20: Спартанцы
19: пешком.
20: Вообще сбрасывались.
21: Отравился Америка.
22: А викинги шлемы с рогами носили.
23: Очень Аляску продали, а денег не заплатили.
24: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
25: Вот верблюды. Удивительные создания. Выживают в пустыне без воды.
26: Так понятно как. У них в горбах хранится нужный запас жидкости.
24: А вот и нет.
27: Это мнение ошибочное. В горбах верблюды действительно делают запасы. Но не воды, а жира. Он-то и служит им источником энергии в случае долгого перехода. Когда пищи мало, этот жир будет расщепляться.
24: Исторические мифы и заблуждения.
27: Обходиться без воды в пустыне верблюдам позволяют особенности организма. Ключевой момент – форма эритроцитов. Она овальная, за счет чего те лучше проходят по сосудам при обезвоживании. Помогает и форма ноздрей. Они сохраняют водяной пар при дыхании. Тот собирается в специальной складке и затем, уже как жидкость, попадает животному в рот. Также подстраивается работа почек. Наконец, в желудке есть особые карманы, где, кстати, и находится небольшой резерв именно воды.
25: А сколько же верблюды могут не пить?
27: В жарких условиях в среднем около недели. Но если уж верблюд доберется до воды, то может выпить больше 100 литров за 10-15 минут.
24: А вот и да.
12: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области. Согласно указу, она была подана по собственному желанию. Новым в Рио губернатора назначен Александр Шуваев. 13 мая президент провел с ним рабочую встречу в Кремле. Александр Шуваев родился в 1981 году в Новом Осколе Белгородской области. Он герой России, генерал-майор и ветеран специальной военной операции. В прошлом году стал участником программы «Время героев», которая была инициирована президентом. Кадровые перестановки направлены на дальнейшее развитие региона, опираясь на опыт и профессионализм нового главы, добавили в Кремле. Абитуриенты, поступающие по целевому направлению, уже с этого года смогут зачисляться в колледжи и техникумы в приоритетном порядке. Эта мера должна повысить их долю в среднем профессиональном образовании. Об этом сообщила заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко.
2: Видим, что талантливые и хорошо подготовленные ребята все чаще выбирают инженерные направления и медицину. Это радует. Однако большая часть абитуриентов по-прежнему идет в экономику, юриспруденцию, рекламу и дизайн. Но реальному сектору нужны квалифицированные рабочие. 66% замещающей потребности в кадрах к 2032 году приходится на выпускников СПО. И, коллеги, это больше 6 миллионов человек. Представляется, что целевой договор должен стать выгодным контрактом с понятными для всех сторон условиями.
1: В прошлом году колледжи и техникумы приняли 63% девятиклассников. Было подано около 4 миллионов заявлений от абитуриентов. Также колледжи и техникумы выделили более 850 тысяч бюджетных мест, что превышает показатели прошлого года. Госдума приняла закон, который позволяет использовать вооруженные силы для защиты российских граждан, взятых под стражу за рубежом. Это допустимо, если суд другой страны действует без согласования с Россией и без соответствующих полномочий, разрешенных международными соглашениями или резолюциями Совета Безопасности ООН. Закон призван защитить россиян от несправедливых действий иностранных государств. Решение о применении этих мер принимает президент. Ранее Вячеслав Володин заявил, что западные суды стали инструментом политических репрессий, игнорируя международные нормы. Круизный лайнер изолировали у берегов Франции по причине вспышки кишечной инфекции. На борту судна 1700 пассажиров и членов экипажа. Оно поставлено на якорь у порта Бордо. По данным местных медиа, предположительная причина – норовирус. Один пассажир скончался. У десятков людей на борту отмечены симптомы гастроэнтерита, сильная рвота, боли в животе, лихорадка и обезвоживание. Уточняется, что на лайнер прибыли медицинские бригады. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Слушайте через несколько минут в эфире «Радио Звезда».

0: Геостратегия Андрея Школьникова.
1: Здравствуйте, друзья! В любом обществе всегда полно проблем, и всегда эти проблемы обсуждаются на повышенных эмоциональных тонах. Всегда в обществе есть люди, в любом, подчеркиваю, обществе, которые говорят о том, что все пропало. Завтра наступит апокалипсис, не будет еды, не будет, помните, гречки, еще чего-то. И если прежде все вот эти безумные слухи и пугания народов мира, абсолютно всех, проходили из уст в уста, на площадях, еще где-то, потом появились газеты, потом появились социальные сети, мир меняется. Не меняется только человек. И заразить его вирусом все пропальщество очень просто. Для этого есть отработанные психотехники, которыми пользуются абсолютно все. Мы тоже пользуемся. Для того, чтобы настроение в обществе поддерживать на том уровне, в котором общество понимает, за что оно борется и что будет завтра, хотя бы немножко себе представлять. Об этом мы сегодня поговорим с Андреем Юрьевичем Школьниковым, геостратегом, экономистом, корпоративным стратегом. Итак, насколько обоснованы настроения, которые вздуваются совершенно определенными людьми в нашем обществе, о том, что у нас все плохо, а будет еще хуже. Не только кем, а главное, зачем.
2: Да, день добрый, друзья. Тема вечная, тема непереходящая. Вроде бы, сколько лет мы противостоим Западу? Плюс 4 года идет уже СВО. Прямое противостояние. Мы воюем со всем Западом, то есть экономики которого на порядок в сумме больше, чем у нас. Нам предрекали несколько недель, и мы должны были распасться, сдаться, погибнуть. Они до сих пор в это верят. Но ничего этого не происходит. Но из раза в раз на нас накатывают волны панических настроений, страхов, рассказов о том, что все плохо. Тут же появляются специально обученные люди, которые начинают рассказывать, объяснять, почему все это плохо. Но за этим всем чаще всего скрываются абсолютные и наглые манипуляции.
1: А помните, просто клыка в строку, когда почти 10 лет назад Барак Обама объявлял на весь мир, когда мы не отдали Башара Асада, объявлял на весь мир, что экономика России разорвана в клочья, что в стране уже, значит, голодные волки, непривитые от коронавируса, ловят голубей, а мы едим ежей, вот, и что страна наша практически кончилась. И вот что-то она кончается, никак не кончится.
2: Да, да, да, потому что ежели вся аналитика построена на показаниях компрадоров, на людей, которые даже в той системе не могли ужиться, на таких, скажем так, ультралибералах, которые не понимали вообще, что происходит, ну, а чего мы хотим, называется. Вот это вот они насчитали. Плюс, когда мы начинаем смотреть, у нас же как? Аналитика исходит из того, что мы берем вот то, что есть, берем какой-то один фактор и начинаем смотреть его ухудшение, а остальные считаем, что не меняются. Но система же перестраивается. Но это все равно, что пытаться рассуждать, например, вот сейчас любят, куда отдать детей учиться. И начинают пытаться исходить из стереотипов прошлых поколений. Вот мы помним, в 90-е годы кто-то знал иностранный язык, он пришел, его тут же взяли на работу, он устроился, добился высот. Ну так, друзья, иностранный язык тогда был главным приоритетом, и открывалось громадное количество отраслей, направлений, специальностей, где только вот язык и был нужен, по сути, для того, чтобы общаться с партнерами, учредителями, там еще кем-то. Литературу читать можно было, переписка. А сейчас нет. Сейчас другие критерии. С чего вы взяли, что через 10-15 лет, когда ваши дети дойдут до уровня, это будет актуально? Давайте смотреть, каким будет мир тогда, где не будет этого по языкам. Его сейчас даже близко нету. Тогда тем более не будет. Мир закрывается, распадается. Не будет этого международного общения. Плюс посмотрите, что у нас с нейросетями. Как легко и быстро сейчас делаются переводы. Но все равно некая часть общества продолжает идти. Продолжает отправлять тут детей на экономистов, на юристов, на пиарщиков, когда это все закрыто. Смотрим мир таким, как он будет. И мир таким, как он будет, это не мир, где есть принципы и законы, который вот был однополярный, где то, что сказал США, все делают под козырек. Уже, ну, сколько лет идет? В кризис 2008-2009 года мир попытались перестроить. Собрали G20 на уровне глав государств и сказали, давайте обсудим, какой будет новая финансово-экономическая система. Ничего тогда уже не вышло. Сейчас даже близко этого нету. Мир распадается, США пытаются что-то сделать. В свое время США декларировали и реально могли вести две региональные войны в любой точке мира. Потом была одна война, сейчас мы наблюдаем Персидский залив.
1: И одну не тянут.
2: Конечно, даже близко ничего не тянут, потому что, как оказывается, запасы, которые были на войну с папуасами условными, обстреляли, они тут же сдались. Не работает на страну, которая чуть более серьезна, которая огрызается. Уже по-другому расклад идет. И мы вот это все наблюдаем, но оценки пытаются делать исходя из старого. Исходя из старых взаимоотношений, исходя из старых принципов. Та же Европа, они искренне не понимают. Как так? Но они же говорят, что вот это хорошо, а на них не реагируют. Как так? Они пытаются, ну, они привыкли в 90-е, в нулевые годы, когда какая-нибудь непонятная Британия начинала, заявляла, что вот некие Скрипали, что-то случилось, и Россия была вынуждена объяснять.
1: Да, теперь, да.
2: И Россия была вынуждена объяснять, разговаривать. А сейчас мы просто игнорируем. Потому что уровень иерархии геополитической серьезно изменился. Россия сейчас является сверхдержавой. Причем сверхдержавой в военном смысле, сейчас уже геополитически. По сути, когда в начале 25-го года Дональд Трамп начал говорить на равных, не вводя санкции, проще, не как со своими шестерками. Условно говоря, вот я отдельная банда, а вон там другая банда, и мне нужно с ними договариваться. Вот, грубо говоря, его логика. То есть вот своих я в порядок приведу, сделаю все, что называется, хочу, и он этим занимается.

0: у вас начинают сформироваться где-то складские запасы, где-то дефициты. Нужно больше судов для того, чтобы это все перевозить. Возникает вопрос, а есть ли они? А беспилотные катера? Вы думаете, только у нас появятся? Нет. Пройдет немного времени, и они появятся у всех сепаратистов в мире, просто потому что противники будут раздавать, чтобы использовали против чужих. 300-400 километров,
1: все
0: конечно.
1: Все наблюдают опыт других стран.
0: Конечно.
1: Опыт. Ну, таким образом, если я вас правильно понял, то сейчас речь идет о том, что вообще картинка политико-экономическая, в целом вся эта конструкция меняется. Причем меняется очень быстро. Вот давайте попробуем спуститься с уровня геостратегии планетарной на уровень обывательский. Знаете, мне пришла в голову мысль, я вспомнил Болотную площадь. Значит, это молодежь, подростки, которые все не так. Все не так. Откуда они брались? Они приходили на протесты на Болотку из кофеен, где они сидели в комфортной обстановке, где у них дома все в порядке, да? Родители достаточно обеспечены, они студенты, как правило, или школьники старших классов, то частных школ, то элитных вузов Москвы. И вот люди из поколения, которые тогда еще приходили на площадь протестовать против неизвестно чего, сегодня у меня с ними иногда возникает дискуссия. Я говорю, а что тебе плохо? Ты получил образование, ты живешь в доме, в своем или в квартире, у тебя есть работа, у тебя есть еда в любом сетевом магазине такая, какая ты хочешь. Жить кому-нибудь вообще вот прекрасно так, чтобы у него вообще не было ни проблем, ни хлопот. Да не бывает таких людей. У каждого всегда что-то не так. Это нормально. Во всем мире так было и так будет. Так вот, если эту картинку взять, просто картинку бытового уровня, помните, как бессмертная роль Бабочкина, да, в «Картошках» он показывал, значит, наступление советской, значит, конной своей дивизии. Вот если масштабировать эту картинку с уровня личного потребления и личного запроса на картинку развития любой сколько-нибудь серьезной страны, державы, сверхдержавы, какими путями можно вывести людей к правильному пониманию течения хода событий истории? К этому мы вернемся через минуту, не уходите.
2: Геостратегия. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос.

0: что ты можешь сделать для своей родины. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Геостратегия. Андрея Школьникова.
3: Вопрос не то что интересный, он понятный, обыденный. Во-первых, это, конечно, возрастные моменты. Когда мы начинаем говорить про молодежь, она искренне еще не понимает сложности мира. Они живут еще в подростковом мире, где все более-менее должны быть равны, есть первые среди равных и не больше. Они не понимают сложности, они не понимают множество статусов. И вот они выходят во взрослый мир искренне, уверенные, что они все понимают. Ну как, находясь на пике глупости, не видя, что множество вариантов. И в этом и проблема. И то, что они себя так ведут, нормально. Когда это у подростков, проблем никаких нету, они израстутся. Кто в юности не был революционером, у того нет сердца. Кто в зрелости не
4: стал. Растется.
3: Да, консерватором, да, у того нет мозгов. Беда в том, что инфантилизм общества привел к тому, что довольно много взрослых людей тоже поддались вот этому. Потому что люди сравнивают себя сейчас с неким идеалом, не с альтернативой. Ну, условно говоря, вы запускаете большой бизнес-проект. И у вас альтернатива первая. Проект приносит вам 100 миллионов убытков. И вы говорите, ни в коем случае нельзя. Друзья, альтернатива. Мы не запускаем проект. Убытка становится 500 миллионов. Значит, мы что делаем? Запускаем изначально плановый убыточный проект, понимая, что есть. Когда мы говорим, мы хотим, чтобы мир был, все люди добрые и вечные, чтобы всем раздавали денег, а это возможно. Вы сравниваете не с идеалом, вы сравниваете с реальностью. Данные нам называются в ощущении. То, что возможно. Без противоречия законам природы и физики.
4: Мы вернемся в студию через минуту. Не уходите, мы продолжим.
2: Геостратегия. Андрея Школьникова.
4: Помимо того, что вот большая картинка, которую мы с вами сейчас рассматриваем, она же каким-то образом формируется. И для того, чтобы понять, каким, надо понимать, что всеми процессами в обществе всегда управляли профессионалы. Будь это римские времена, будь это даже, наверное, шумерские времена. С тех времен были сформулированы основные принципы, в соответствии с которыми общество управлялось. Манипуляция. Манипуляция массовым сознанием, по этому поводу написано масса учебников. И для того, чтобы перебаламутить общество, используются довольно простые приемы. И, кстати, часто они приводят к ситуациям очень опасным, когда государство начинает буквально по лезвию бритвы. Пройдет или не пройдет. Игольное ушко. Продернемся или не продернемся. В этом направлении, как работать в стране, которая понимает свой курс, куда она движется, зачем и что будет завтра, а главное, послезавтра. Как противостоять вот этим... Я бы даже не назвал это информационными угрозами. Нет, это гораздо более широкая ситуация, когда манипуляция массовым сознанием происходит через миллион деталей, которые конструируют люди, которым нужно привести ситуацию, либо загнать ее в угол, либо создать среду, в которой образуется пузырение с последующим взрывом.
3: Ну, смотрите, когда мы начинаем говорить про общество, обществом нельзя именно управлять, как представляем мы управление коллективом, например, какими-то системами управления, как управление машиной. Общество – это сложная даже не среда, а сфера, ну, хаотическая, то есть с аттракторами, без возможности, вот мы четко направляем, и происходит движение. Да, это можно очень сильно толкнуть его в нужные точки, но это все недолговечно. Начинаются обратные связи, реакции. Общество нужно направлять. А иногда даже воспитывать. Собственно говоря, то, что у нас сейчас происходит, это не попытка создать некое вот красивое общество, которое мы представляем. Это воспитание. Вот как ребенка. Мы хотим сделать, чтобы ребенок вырос взрослым. добрым, справедливым, сильным, честным и множество критериев. И мы работаем. Мы рассказываем ему, как надо, показываем примеры, ведем себя. Но все равно происходит ситуация, и получается то, что получается. Где-то получается, где-то нет. Вот общество то же самое. Вот мы его можем воспитывать, мы можем ему подсказывать, помогать, можем направлять его. Но управлять им как машиной, вот механически, не получится. Вот эти резкие повороты, и тут же пошла реакция, такого не происходит.
4: Ну, если продолжить вашу метафору, на дороге могут быть кочки, конечно, гравий, там, конечно. Еще машины, которые мешают.
3: Ехать. Очень аккуратно, очень направляем, то есть это большая инерционная, инертная система, и мы должны с ней работать. Соответственно, когда мы говорим, что делать с обществом, мы всегда должны понимать, что государство смотрит, когда на происходящее событие, оно живет в своей логике. В его логике есть макропроцессы, сложные, понятные. И есть некий градус напряжения внутри общества, который приемлем. Ну, условно, как вот безработица должна быть. Иначе, ну, по-другому не бывает. Всегда есть действительно процент людей, которые всегда чем-то недовольны. Всегда есть процент людей, которые подвержены паническим атакам. Посмотрите, что у нас сейчас происходит. У нас происходит выступление президента. Он говорит, наши цели не изменились. Друзья, 4 года регулярно и президент, и вот все руководство страны постоянно проговаривает денацификация, демилитаризация, мы воюем с Западом, а не называется с киевским режимом. Киевский режим – это вот часть прокси. Западом, да, и много других вещей. Проходит несколько дней, опять некая баба Маня что-то сказала у подъезда, условно говоря, как это было раньше, сейчас кто-нибудь в телеграм-каналах что-нибудь напридумывал, и пошло по кругу. И люди нам не рассказывают, нам не договаривают, нам не сняют. Друзья, вам неделю назад все было сказано. Что вам не договаривают? Что изменилось? За 4 года цели не поменялись. Почему они поменялись сейчас? Нет, вот мы не уверены. Друзья, это не информационная работа. Это ваши личные, индивидуальные психологические особенности. Это, извините, невроз, это пограничное расстройство. Вас по весне, по осени с перемены начинают ловить панические атаки. Ловите себя, успокаивайте. Поймите, что многие вещи, которые вы накручиваете, в реальности не стоят и выеденного яйца.
4: А то и вовсе не существует.
3: Конечно. Неделю подождите и посмотрите, что будет. Вспомните, что было неделю назад. Что вас штормило. А вот этим пользуются. То, что есть некий процент людей, которые не могут успокоиться, которые нуждаются в том, чтобы их постоянно успокаивали, им не нужна информация. Вам все сказали информацию, но вы же ей не верите. Вы начинаете требовать еще раз и еще раз. То есть надо, чтобы вам каждый час говорили, что все хорошо. А вы еще будете сомневаться, требовать доказать, требовать поклясться, съесть землю, потому что это не вопрос информационный. Это вопрос именно вашего мироощущения. Вот с этим надо бороться. Вот это нужно, да, работать. И государство, да, это понимает, что есть люди, которым нужно рассказывать, объяснять, четко, спокойно понимают. А есть люди, которым просто нужно сделать так, чтобы вот их эмоциональные всплески, они гасились. То есть не на уровне того, что дайте нам дополнительную информацию, так вы ее не слушаете. Вам на высоком уровне сказали все, что будет. Нет, все равно, у вас есть желание. А вдруг что-то поменялось? А дайте, а почему нам Генштаб не рассказывает о планах? Ну, потому что они секретны. Посмотрите, сколько у нас было этих чудных последние 4 года. И джавелины, и байрактары, 3 топора. Чего там только не было. Все, сейчас все рассыпется, умрет. И вдруг оказывается, что наши к этому готовятся. И когда это начинает появляться, мы проявляем контроружие, и на этом все заканчивается. Потому что когда вы начинаете рассказывать, что сейчас полетит громадное количество беспилотников, посмотрите, сколько времени у нас уже набирают беспилотные войска. Насколько это серьезный процесс идет. Мощный, целенаправленный, системный. Как это все готовится? Значит, идет подготовка. Просто вот найти цифры не так и много, не так и сложно, а оценочные. И мы понимаем, что это перекроет все, что они смогут сделать. И по остальному так же. Не дураки сидят в генеральном штабе, не дураки сидят в Кремле, которые понимают расклады. Плюс для них есть Запад. Они понимают, что противостояние идет на множестве игровых досок против Запада. Тут сделали ход, тут сделали ход. Вы можете не понимать. Вы хотите сразу рефлексия, вот это вот желание, что-то сделалось, дайте нам тут же ответ в течение короткого времени, чтобы мы выдохнули, чтобы мы не нервничали. Не нервничайте сами. Успокойтесь. Вы не понимаете всей картины, вы не видите всей картины. Смотрите предыдущие годы. Когда была Мюнхенская речь? И началась подготовка. Да, подготовка шла-шла, был 14-й год. Мы поняли, что мы не вывезем противостояние с Западом, если сейчас включат блокаду. Ввели только санкции. И мы последующие 7 лет готовились к противостоянию. Когда в 22-м году они ввели блокаду всего и вся, вдруг казалось, что она не работает. Что та ситуация, когда от 40 до 60% по номенклатуре продовольственной была импортная, это уже нет. Что мы можем выжить, что у нас выстроены отношения с другими странами, и проблем-то не было. Сколько было криков, что Россия сейчас развалится. Рассказывали, и лифты сейчас встанут, и это прекратит работать. А ничего не произошло.
4: И самолеты перестанут летать. Да.
3: Да. Почему? Да потому что готовилось. Потому что система имеет инерцию. Потому что множество каналов. Работа шла. А вы хотите здесь и сейчас рефлексию. Успокойте нас.
4: Ну вот, знаете, система, она работает все-таки настолько, что вот еще и у людей память короткая.
3: Да.
4: По поводу крымских событий. Я хочу припомнить то, о чем мы вообще сейчас не говорим уже давно. Это электро, то есть энерго, и водная блокада, когда Украина готовилась удушить Крым именно такими способами. Мы об этом сейчас даже не вспоминаем, потому что мы все это уже пережили. Мы продолжим беседу после короткого перерыва. А пока напоминаю, что проект «Звезда аналитика» теперь в Максе. Канал легко найти через строку поиска в приложении или веб-версию мессенджера «Звезда аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски и актуальные подборки событий на международном уровне. Вернемся через минуту, не уходите.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
1: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
5: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Комплексы с баллистическими неядерными ракетами эффективно применялись в ходе специальной военной операции, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что наша страна продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать системы противоракетной обороны. Об этом глава государства говорил, выступая в Московском институте теплотехники.
6: Специалисты института в кооперации с другими оборонными предприятиями создавали и поставили на вооружение ракетные комплексы стратегического назначения, известные всему миру. Тополь-М, ЯС, Булава-30, они сегодня входят в основу ядерной триады России. Созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство. Эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции. Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.
5: Советские наработки в ракетостроении до сих пор востребованы, подчеркнул президент. Глава государства также наградил Московский институт теплотехники. Коллектив получил орден за доблестный труд. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются противником, сообщили в Министерстве обороны. Бойцы группировки «Север» уничтожили технику и живую силу украинских вооруженных формирований в Харьковской области. Российские средства ПВО сбили более 570 украинских беспилотников самолетного типа. В результате боевой работы группировок российских войск потери противника за сутки превысили 1000 боевиков. Саперы группировки «Центр» разминируют освобожденные населенные пункты в ДНР. Так, 48-й инженерно-саперный батальон 51-й армии устраняет снаряды и мины, которые не сдетонировали. Это создает безопасные условия для возвращения мирных жителей к нормальной жизни. Подробности рассказал старший сапер с позывным «Серый».
7: Всевозможные ловушки оставляет враг после себя в виде самодельных взрывных устройств. Минируют и аптечки, и любые гражданские бытовые приборы. Все это присутствует, поэтому мы с максимальной осторожностью подходим к нашей работе. Беспилотники, конечно, это на сегодняшний день, скажем так, одна из основных опасностей и препятствий, потому как они очень мешают в разминировании. Много работы на открытой местности.
5: Для снижения риска для жизни саперов при разминировании организовано боевое охранение. Боец-наблюдатель постоянно следит за небом, обеспечивая безопасность, сообщили в Министерстве обороны. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
8: Дяденька, дядюшка. Спит.
9: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов.
1: Слушайте сегодня после 10 вечера. Час классики. Только на радио «Звезда».
2: Геостратегия. Андрея Школьникова.
4: А вот давайте коснемся экономики, которая, казалось бы, на бытовом уровне мало что для людей решает. Тем не менее, именно эти процессы регулируют в целом жизнь любого общества. Я к чему это? К Кормузскому проливу, к нефти, к тому, что происходит с ценами на энергорынке и что дальше с этим будет, и со всеми последующими вытекающими из этих буквально очень важных событий. Вам, как геостратегу, это понятнее, чем многим людям, потому что идет, по моему ощущению, вообще перекраивание политико-экономической карты мира. И насколько нам, обывателям, следует внимательно относиться к тому, что меняется на рынке энергоносителей, что будет дальше, как будет себя вести Европа и как себя будет вести, с вашей точки зрения, по вашему мнению, Америка? И самое главное, где наше место в этой карте?
3: Ну, смотрите, с Америкой все просто и логично. Америка понимает, что глобальный мир, которым они руководили, которым они, по сути, владели, распадается на части, и они занимаются тем, что выносят самое ценное в западное полушарие, все, что называется, можно, а все, что не нужно и не смогут вынести, просто ломают и рушат, для того, чтобы оно не досталось никому другому. Ну, условно говоря, вы забрали, а то, что не надо, чтобы это не использовали против вас. Ну, когда войска, называется, отошли, какую-то технику ломаем. Вот они сейчас то же самое делают. Они прекрасно понимают, что если они сейчас просто уйдут, то нефть, газ пойдет полным потоком в Китай, поскольку как бы это вот логично. И Китай будет продолжать свою политику с попыткой стать гегемоном всего восточного полушария, а дальше и мира. То есть это конкурент долгосрочный, это экзистенциальный конкурент, который будет стремиться уничтожить Америку. И Америка понимает, что да, она сейчас слаба, но у нее достаточно сил, чтобы не допустить появления конкурентов. Россия для Америки в этом плане не конкурент. В том смысле, что нам это не надо. Мы много лет доказываем, что нам не нужен весь мир. Мы не хотим, мы можем уничтожить весь мир, мы можем, соответственно, поднять ставки в любой момент, но мы не хотим. Мы хотим, чтобы в мире было многообразие, чтобы он был уважителен ко всем, многополярный, как это вот у нас говорится. Там понятно, что это будет дальше мир панрегионов, но все равно. И мы об этом говорим. Но в Америке понятно, то есть, ну, представьте себе, сейчас Америка уходит, и все, надорвалась, экономика не выдерживает, уходит из восточного полушария. Будет Япония проамериканской? Да нет, конечно, они вспомнят и все унижения, все эти...
4: Японцы уже 40, даже 50 лет воюют, японское общество 50 лет уже воюет за то, чтобы американцы убрали военную базу с Окинавы. Они...
3: Какая ненависть пойдет, да.
4: Ну, вот у меня вот такой вопрос, на который у меня нет ответа. Может быть, вы подскажете, в каком направлении думать хотя бы. Смотрите, вот сейчас совершенно бесславная попытка поменять режим в Иране, хотя они, в принципе, не понимают, что имеют дело с другой цивилизацией, что там ни премьер, ни президент ничего не решают. Это Исламская Республика, и во главе государства стоит человек, который толкует шариат. То есть без верховного вождя ничего невозможно. И кто бы ни пришел к власти из светских людей в Иране, ничего не изменится, потому что эта страна, она и называется Исламская Республика. Этого они понять не в состоянии, как цивилизация молодая, вот, и в этом смысле совершенно инфантильная. А вот с позором проигранные все войны, в которые ввязывались Америка, будь то Корея, будь то Вьетнам, будь то Ирак, будь то Афганистан, откуда они просто ушли. Неужели этот опыт, ну вот никак не усвоится американским руководством, ни одним президентом этот опыт никак вот просто не могут его переварить для того, чтобы понять, что где бы, какую бы военную авантюру они не затеяли, все кончается огромным количеством жертв среди мирного населения, а им в итоге приходится либо признавать поражение, либо просто тихо сливаться. Почему до сих пор это происходит?
3: Ну, смотрите, мы пытаемся смотреть на происходящее в логике войны за пространство, классической войны. Танки, самолеты, корабли, взрывы, захват территорий. А реально война ведется, базовые три типа войны. Война за пространство, война за потоки, торгово-экономическая война, и война за умы, психоисторическая или ментальная война. И что бы ни происходило, давайте так, какие бы поражения, какие бы непонятные результаты на поле битвы не происходили, итог оказывался за ним. С точки зрения общего результата, значит, не все так плохо. Когда мы начинаем смотреть, это битва, условно говоря, вот оперативный уровень один, а общий другой. Можно проиграть военные действия, выиграть мир. Это многократно было. Были обратные примеры и у нас в том числе. Вот суть в том, что они своих результатов достигают. Каков у них сейчас результат? Им нет необходимости захватывать Иран. Им, в принципе, предыдущий Рахбар, он был очень миролюбивый. Он пытался договориться. Но Америке не надо было договариваться. Ей нужно уничтожить...
4: Цель была другая.
3: Конечно, уничтожить весь Персидский залив, чтобы нефть и газ из Персидского залива не шла в мир. Пока это на уровне просто блокады, остановки. Но им нужно разрушить все по максимуму, поэтому это будет продолжаться. У них нет цели захватить территории. Возникает вопрос. Мир распадается. Это все уходит. Этот же удар не только по Китаю и Европе. Он и по Индии, и по Японии, и по Южной Корее, по всем потребителям нефти и газа. Плюс начинаются обратные связи, другие отрасли. И, по сути, все восточное полушарие сильно проседает. А в западном проблем с нефтью нету. Там есть Венесуэла с 18,5% нефтяных запасов.
4: Так у американцев самих нефти сколько хочешь.
3: Не, не сколько хочешь. Она дорогая, она на некоторое время сланцевая работает. Угу. Но если, условно говоря, американцы сейчас перестанут добывать, вот просто вот... бурить, точнее, перестанут, остановят, то у них на следующий год порядка 35% нефти просто исчезнет. Вот так каждый год будет уходить.
4: Потому что она у них, своя нефть, в резерве как бы находится.
3: Она сейчас текущая, она в тяжелые времена добывается, она и более дорогая, и более сложная, и скважина живет года полтора, не больше, то есть вот это вот, вот все нужно учитывать. Но у них есть, собственно, Венесуэла, есть пески Альберты, Канада, то есть вопрос не решат. Они замыкают западное полушарие, вопроса нет. То есть, условно говоря, те потери, которые сейчас Америка несет, там, и имиджевые, и много других в Персидском заливе, они перекроют будущими выгодами. И они это понимают. Мы, собственно говоря, не нуждаемся ни в нефти, ни в этом. Мы замыкаем по максимуму. Последние годы только и делали, что пытались максимально свою экономику закрыть от мира, поэтому происходящее не волнует. Возникает вопрос. Вот у нас падает объем продажи нефти. Вот у нас дефицит бюджета. Друзья, а вы с чем сравниваете? Вы сравниваете с альтернативой, с другими странами. Возьмите G20 и посмотрите, что у них по дефициту бюджета. У нас лучшая позиция. Вот в районе G20 есть пара стран, которые с нами на уровне, все остальные много хуже. И США, и Китай, и Индия просто очень хуже. Там называется дефицит по отношению к... Дефицит называется расходов по отношению... Как бы, дельта по отношению к расходам очень значительная у всех. Это вот еще как бы... Это не ковидные времена, когда все стояло. Нет, это сейчас все плохо. Когда мы берем, соответственно, по поводу торговли нефти. Для того, чтобы стране нормально... работать, чтобы нормально торговать, в условиях глобального рынка считалось необходимо 3-4 месяца импорта валютных резервов. Ну хорошо, в условиях текущих пусть будет больше. У России на начало года импорта на 3 года импорта валютных резервов, точнее золото валютных резервов. Зачем? Мы их не можем потратить. Эти валютные резервы, они ни о чем. Это чужие долги. На макроуровне у денег один единственный момент. Это чужие долги. Вы не можете за них купить чужую страну. Вы не можете за них купить урожай, не знаю, там, бананов во всем мире. Никто не продаст. То есть это оборотные средства. Их не должно быть много. Мы продаем сейчас у нас каждый год положительный сальдо. Было там сейчас 140-150 миллиардов положительного сальдо. Вот без этих вот цен на нефть, которые сейчас в Персидском заливе происходят. В 2019 году было 170 миллиардов. Но тогда была открыта экономика. Условно говоря, появились деньги, они тут же выходили из страны, выводились. Сейчас-то все закрыто. Зачем мы это добавляем? По-хорошему, вот нам с точки зрения глобального, с понимания, что мир распадается, нам можно сейчас в два раза уменьшить объем экспорта нефти и газа, и вообще ничего не случится. Вот в принципе для нашей экономики запасы громадные. Да, конечно, вот. А им всем будет плохо. Почему мы это не делаем? Ну, потому что у нас есть куча союзников или нейтральных стран, которые очень хотят нефти, которые прибегают, говорят, дайте нам. Откупите, называется, у нас, как это было предыдущие десятилетия. Мы такой важный поставщик, мы надежный поставщик, мы не можем ради этого с Европой что-то там спорить.
4: Андрей, а теперь другая логика. Давайте переведем на бытовой уровень вот эта фраза, мне кажется, крайне важна. Объясните, пожалуйста, если мы все вот все время слышим, да, из разных источников, особенно, опять же, от всепропальщиков, что если завтра у нас перестанут покупать нефть и газ, то мы, как страна, которая сидит, бюджет, который сидит на, значит, нефтяной игле и на газовой игле тоже, в стране вообще каюк немедленно. Так выходит, что если мы сократим экспорт газа и нефти, то ничего с нами плохого не произойдет?
3: Нет.
4: То есть денег меньше в стране не станет?
3: 35 месяцев импорта у нас в запасе есть. Просто вот золотовалютные резервы. А внутренние, эмиссия внутри страны, она не связана с наличием долларов. У нас сейчас вот громадная сальдо. Компании экспортные реалии не могут с этими деньгами ничего делать, валютой. Потому что Центральный банк ее не выкупает в таких объемах. Потому что он не хочет допечатывать деньги в экономику. Поэтому вот есть валюта, которую нельзя потратить внутри страны. А есть рубли, которых не хватает. Вопрос к Центральному банку, почему он не делает аккуратную, точечную эмиссию стратегической отрасли. Не просто всем. Да, сейчас можно уронить ставку вниз. Замечательно. Что у нас пойдет? Опять ипотека, опять стройка, новые рестораны, магазины. Стране, воюющей со всем Западом, это нужно. Друзья, деньги должны идти в стратегические отрасли, в развитие, в соответствии с планами, а не просто так. Вопросов к экономическому блоку много. Но это вопросы абсолютно не те, которые озвучиваются, называется, у нас с уличной трибуны. И каналы, и просто называется иноагенты. Они другие. Вопрос, почему мы не делаем, называется, аккуратную миссию? Почему мы не перестраиваем момент?
4: И почему?
3: Ну, во-первых, мы, собственно говоря, это делаем, но медленно. Плюс мы живем еще в старых моделях экономически. У нас практически нет макроэкономистов. У нас беда, у нас макроэкономистов практики нет.
4: То есть у нас есть тактики, а стратегов нет.
3: У нас есть микроэкономисты, вот микроэкономика. Люди, которые воспринимают государство как большую корпорацию. Это неверно. У нас сейчас самый, называется, лучший практик макроэкономист в стране занимается как бы министр обороны. Где вот называем его за судьи. Да, нету практиков вот этого. А когда мы начинаем смотреть, а почему это не делается сейчас, вот прям вот нужно, а давайте вот для страны, с точки зрения страны, запишем вопросы, которые у нас есть в порядке срочности, важности, значимости, статуса. И там будет вот-вот-вот противостояние с Западом, да, по приоритетам. И посмотрим, где находится вопрос развитие экономики. Именно в таком виде, как вот в старой экономике. Не в новую логике, а в старой. А зачем нам развивать вещи, которые все равно через несколько лет умрут сами естественным образом, потому что весь мир перестроится. Да. Нужно ставить уже новую экономику. Вот вопрос, почему это не запускать сейчас, это актуальный вопрос. В принципе, уже, например, некоторые вещи можно делать. Но пытаться тратить силы, ресурсы на то, чтобы запускать проекты, которые в новой не нужны экономике. Ну, как у нас раньше проекты были? Что нужно банку? Приходят и говорят, нам нужно, мы хотим построить проект. Какая окупаемость? Какие ресурсы? Не лезет ли он на территорию, которую вот не надо?
4: Другие
3: и дает деньги, да. А если нет, говорит, нет. А сейчас у нас проекты должны быть, какие нужны государству. Государство должно четко сделать долгосрочное планирование на десятилетия вперед, понимая, дальше планы там на 5-10 лет, и мы должны начинать их реализовывать. Вот это понятно. Вот это понятно, куда ресурсы тратить. Поэтому мы сейчас в переходный момент, мы смотрим, как весь мир падает, рассыпается, смотрим эту конфигурацию и пытаемся понять, как делать. Но это как, давайте так, вот берется большая компания, и в ней начинаются серьезные перестройки. Если вы начнете спрашивать у рабочих, нужно ли делать, они скажут, нет, не нужно, оставьте нас, как было.
4: Угу.
3: Это неприятно.
4: Мы привыкли.
3: Да, мы привыкли. А альтернатива какая? Вот альтернатива сейчас, это в долгосрочной перспективе просто называется исчезновение всего и вся. То, что делается, это делается с точки зрения долгосрочных целей.
4: Слушайте, как интересно жить. Вот многие вопросы, которые мы с вами сегодня обсуждали, имеют расширительный смысл, который, ну, мы, по крайней мере, попытались спустить немножко на бытовой уровень.
3: На уровне бытовой, конечно, параллели строить.
4: Что было, что будет. В любом случае, я припоминаю цитату из одного исторического документа времен Екатерины Великой, в которой один из сановников, успокаивая царицу, сказал: «Матушка императрица, с Россией ничего случиться не может. А если что-нибудь и случится, то как-нибудь обойдется». Друзья, в завершении эфира прощаюсь с вами и рекомендую подписаться на канал проекта «Звезда аналитика» в национальном мессенджере «Макс». Набирайте в строке поиска «Звезда аналитика» на русском языке, через пробел подписывайтесь, читайте, слушайте, смотрите актуальную аналитику и новые выпуски программ проекта. На этом у нас сегодня все. В гостях у нас в студии был Андрей Юрьевич Школьников, геостратег-экономист, корпоративный стратег, и я, Дмитрий Лысенков. Услышимся. Всего вам доброго.
3: Всего доброго, друзья.
2: Геостратегия Андрея Школьникова. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас». Приветствую всех слушателей радио «Звезда». На связи автор-исполнитель, композитор Александр Сергеев. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя авторская песня «Правый берег». Эта песня родилась после одного из тяжелых боев, в которых я непосредственно принимал участие. Мои пережитые эмоции легли в основу этого текста. Все это я стараюсь передать через музыку, которая заряжает энергией, поднимает боевой дух, что особенно важно в условиях постоянного напряжения на передовой. Ребятам нужен драйв, нужен тот эмоциональный подъем, который поможет уверенно идти вперед. Наше возвращение на правый берег Днепра неизбежно. Это вопрос времени.

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
1: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
8: Уровень воды в реке Урал,
9: Центральный банк сохранил
8: на Крымском мосту.
9: Российские космонавты совершили
8: государственную думу
9: после проекта о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
10: 1950 название города Пермь.
11: Ялодовский, Константин Симонов.
12: Утро на радио «Звезда».
1: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
13: Дай 5. 5 удивительных фактов о валенках.
14: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
13: Факт первый.
15: Все валенки делаются одинаковыми, без разделения на левый и правый. Со временем они усаживаются и принимают форму той ноги, которую греют.
13: Факт второй.
15: Русские валенки в конце 19 века покорили мировые выставки. Экзотическая обувь получала золотые медали в Вене, в Чикаго, даже в модном Париже.
13: Факт третий.
15: Екатерина Великая носила валенки под кринолином. У императрицы болели ноги, и она спасалась созданными специально для нее мягкими чесанками из тонкой черной шерсти. А придворные дамы иногда носили валенки на балах. Камины не справлялись с отоплением огромных залов.
13: Факт четвертый.
15: Во время ссылки в Шушенском Владимир Ильич Ленин использовал валенки как тайник для перевозки своих рукописей.
13: Факт пятый.
15: Разновидностей валенок великое множество. Например, во время войны карельские партизаны носили валенки с крючками для лыж. А в музее города Мышкин хранятся гусарские валенки со шпорами.
13: Дай 5. 5 удивительных фактов о валенках.
16: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет.
17: Осень 41-го. Красная армия, цепляясь за каждую высоту, каждую деревеньку, отступает к Москве. А на ближайших подступах к столице бьется не на жизнь, а на смерть другая армия. Армия женщин, стариков, школьников, инвалидов. Строят укрепления, окопы, танковые рвы. Виктор Драгунский. Автобиографическая повесть «Он упал на траву». Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин сообщил об успешном применении баллистических неядерных ракет в специальной военной операции. Президент отметил, что Россия продолжит работать над созданием ракетных комплексов, способных преодолевать системы противоракетной обороны. Об этом он заявил на выступлении в Московском институте теплотехники.
2: Специалисты института в кооперации с другими оборонными предприятиями создавали и поставили на вооружение ракетные комплексы стратегического назначения, известные всему миру. Тополь-М, ЯРС, Булава-30, они сегодня входят в основу ядерной триады России. Созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство. Эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции. Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.
1: Советские наработки в ракетостроении до сих пор востребованы, подчеркнул президент. Глава государства также наградил Московский институт теплотехники. Коллектив получил орден за доблестный труд. Более 1 700 000 девятиклассников будут сдавать обязательный государственный экзамен в этом году. Обязательными предметами остаются русский и математика, а также два дополнительных предмета на выбор. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с Михаилом Мишустиным.
3: С этого года экзамен будет начинаться только с 1 июня, не ранее. Это дает родителям, детям, учителям возможность спокойно провести последние звонки. Еще есть запас времени, чтобы подготовиться и детям, и учителям к проведению экзамена. 8-9 июля – это дополнительные дни для ребят, кто хочет улучшить результат одного из экзаменов. Он тоже в расписании у нас это все отработано.
1: Анзор Музаев добавил, что с 2028 года третьим обязательным экзаменом для девятиклассников станет устный тест по истории. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в Пекин с делегацией, сообщает Центральное телевидение Китая. Визит продлится с 13 по 15 мая. За это время американский лидер посетит только столицу КНР, о поездках в другие города не сообщалось. В Пекине Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудит с ним торгово-экономические противоречия между двумя странами. Отмечается, что это первый визит президента США в Китай за 9 лет. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Чем заняться в отпуске? Можно отправиться на море или на дачу, в поход или на рыбалку. Провести время с семьей, друзьями или в гордом одиночестве. Решать вам. Но, как говорил Михаил Зощенко, человеку обязательно отдохнуть надо. Человек все-таки не курица. Курица, там уж действительно, в отпусках не нуждаться. А человеку без отпуска немыслимо. Специальный проект «Радио Звезда. Рассказы из жизни отдыхающих». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Что вы говорите?
9: Маршал. Наверное, не надо объяснять, что это высшее армейское звание, не считая совсем уж уникального генералиссимуса, абы кому не присваивают. Тут нужен поистине уникальный талант полководца и такие же уникальные достижения. До маршала удается дослужиться единицам. В огромном Советском Союзе такой чести удостоились всего несколько десятков человек. Жуков, Рокоссовский, Конев, Василевский. Большинство из них хорошо известны каждому. За громкими фамилиями и строгой армейской иерархией теряется смысл слова. Вроде бы и так ясно. Маршал – это что-то невероятно значимое. Но лингвисты, которые волей-неволей обязаны погружаться в историю любого термина, предостерегают. Никогда не делайте поспешных выводов. В древненемецком языке маршалами называли конюхов. Несерьезно? Да ну бросьте. Во времена, когда породистая лошадь считалась одним из важнейших признаков благосостояния, лучшие конюшни держали, разумеется, короли. А уж они точно не стали бы нанимать кого попало на столь ответственную работу. Так что у конюха статус был особый. В средневековой Франции это была высшая военная должность. А в Англии лорд-констебль в наши дни считается седьмым в королевской иерархии. Тоже, мягко говоря, не последний человек. Так стоит ли удивляться, что таким важным персонам поручалось отнюдь не только конюшня, но и управление войсками в целом? Вот так и появилась работа для настоящих маршалов, а заодно и новое значение всем известного слова.
5: Да что вы говорите?
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
8: Вечерние истории на «Радио Звезда».
10: Илья Ильф и Евгений Петров. Рассказ «Разносторонний человек». Читает Игорь Тарадайкин.
11: Два человека лежали на постелях в доме отдыха и разговаривали. Был мертвый час, и поэтому они говорили в полголоса. «Как приятно», — сказал один из них, натягивая простыню на свою мохнатую грудь, «поговорить с интеллигентным человеком. Возьмите, например, нашу науку. Она делает громадные шаги. Разные открытия, изобретения, усовершенствования. Не успеваешь даже за всем уследить».
12: «Да», — сказал второй, — «науке сейчас уделяется большое внимание. Я вот в конце прошлого лета отдыхал в санатории ЦКУБУ, Центральной комиссии по улучшению быта ученых. И, знаете, удивительно мне там понравилось. Встаешь утром, и сразу тебе первый завтрак. Два яичка всмятку, икра. Основательная такая пластинка ветчины, обязательно что-нибудь горячее, ну и кофе. Одним словом, очень, очень. Откроешь газету», — восторженно вставил первый, — «сердце радуется. То золото нашли на Волге, то нефть обнаружили. Какой-нибудь старичок-академик, чуть ли не 80 лет, а мчится в далекую степь, что-то там роет. Да, да, вы правы, громадные успехи. В этом ЦКУБУ я прибавил 8 кило. Прекрасный санаторий. Чистота идеальная, отличный персонал, обед ровно в 2. Время немножко неудобное, но зато какой обед! Холодный борщок, 2 вторых, мороженое. Я там 1,5 месяца провел. Нет, наука — это действительно. А искусство?» — с горячностью сказал первый. «Какие грандиозные начинания! В одной Москве что делается? Прорубают новые проспекты, возводят величественные здания. И если кто-нибудь раньше сомневался в наших архитекторах, то теперь прямо можно сказать, что они знают свое дело, не отстают от требований эпохи». «Совершенно верно. Я всегда это говорил. Как раз после ученых я поехал худеть на минеральные воды. И именно в дом отдыха архитекторов. Маленький такой домик, а здорово поставлено. Встаешь утром, и подают тебе очень легкий, но необыкновенно вкусный завтрак. Потом идешь к источнику, совершаешь прогулки. Вы знаете, моя жена — женщина довольно требовательная, но и ей понравилось. Что вы хотите? Интересное общество, первоклассное питание, души, массажи, по вечерам симфонический оркестр. Вы правы, архитекторы добились больших достижений». «Или возьмите литературу», — продолжал первый отдыхающий. «Возьмите ленинградских писателей. Какая превосходная и увлекательная беллетристика. Например, «Похищение Европы» Федина. Вам нравится? Правда? Замечательно.
13: Что там у ленинградских писателей замечательного? Я жил у них в Крымском доме отдыха, не то в июне, не то в июле. Сбежал через 2 недели. На завтрак пустой чай с какими-то якобы булочками. Да и обед в этом же стиле. Нет, ленинградские писатели мне не нравятся. Вот московские, эти будут получше. У них под Москвой есть творческий дом. Идеальные условия. Каждому дается отдельная творческая ячейка. Мне так понравилось, что я там прожил 2 месяца. Отдыхал после ленинградцев. А жена и до сих пор живет. Встаешь утром, одно удовольствие. Сосны, солнце. Хочешь по лесу, собираешь грибы. Ну, к завтраку являешься, конечно, с волчьим аппетитом. Да еще трахнешь в своей отдельной творческой ячейке стопочку водки, чтобы никто не видел. И разъяряешься еще больше. 4,5 кило прибавил. Нет, что говорить, литература у нас совсем неплохая. Вот живопись действительно отстала. Почему отстала? Всполошился первый. А выставка 15 лет октября. Я провел там несколько приятных часов. Вот именно что несколько часов. Больше выдержать невозможно. Вы меня извините, но это же просто какая-то ночлежка. Понапихали в каждую палату по 6 человек. Питание из рук вон. Калорийность явно недостаточная. Мы с женой в тот же день уехали. Ну, куда бы вы думали? В крестьянский санаторий. Да-да, крестьянам, колхозникам. Признаться, когда ехали, у меня с женой сердце сжималось. Ну, думаю, приедем, а там какие-нибудь анучи сушатся, а вин строят. Но то, что мы увидели, было черт знает как хорошо. Вы говорите, сдвиги. Конечно, сдвиги, колоссальные. Встаешь утром, кулебяка, фаршированные яйца, великолепный студень, какао. Это где? В простом колхозном санатории. Мы там прожили 3 месяца, горе не знали. Выйдешь на пляж, а там уже лежит какая-нибудь премированная доярка, одарка. Вот вам и сельское хозяйство, вот вам и авин. Первый отдыхающий беспокойно завертелся под своей простыней и снова попробовал направить разговор по интеллектуальной линии. «А это не только в сельском хозяйстве», — сказал он. «В промышленности разве мы не видим громадных перемен к лучшему? Возьмите магнитку, бобрики, Днепрогэс». В Днепрогэсовском доме я не был, так что судить не смею. А что касается магнитогорцев, то у них это получается очень недурно. Опытная сестра-хозяйка, горное солнце такое, какого в Берлине не найдете. Встаешь утром, традиционные яички, порядочный бутон сливочного масла и горячие отбивки.

0: Первый отдыхающий немножко помолчал. «А музыку вы любите?» — спросил он упавшим голосом. «Согласитесь с тем, что наши композиторы...» «Позвольте, позвольте», — перебил второй. «Композиторы? Что-то припоминаю, где ж мы были. В Абаз-Тумане? Нет, не в Абаз-Тумане. Кажется, в Мисхоре. Вот память проклятая стала. А, в Хосте! Теперь я вспомнил. Чепуха, ваши композиторы. Копейки не стоят. Страшно подумать, мы с женой жили у композиторов, а продовольствоваться ходили к старым политкоторжанам. Ведь это смех. А почему? Потому что у композиторов кормят отвратительно. Встаешь утром, и сразу тебе тычут в морду колбасу и какие-то помидоры. Даже не говорите мне о композиторах, слушать не желаю. Вот старые каторжане — это другая музыка. Приходишь к ним утром, усталый и озлобленный после ваших композиторов. А там уже все готово. За столом сидят чистенькие старички, у всех под бордами салфеточки. Стол уставлен разной едой. Никаких тебе порций, бери, что хочешь. Понимаете? Хватай, что хочешь. Сыновнее отношение персонала. Прибавил там 12 кило. Это, принимая во внимание, изнурительные ночевки у композиторов. В палатах комары, змеи, сороконожки, чуть ли не росомахи. Фу, мерзость. Если б не отдых на теплоходе, мы с женой совсем бы пропали.
1: «Как на теплоходе?» — удивился человек с мохнатой грудью.
0: «Очень просто. Из Батума в Одессу, из Одессы в Батум, туда и обратно 5 дней. Я 6 круговых рейсов сделал, 30 дней провел на теплоходе. Прекрасный комбинированный отдых. Чтоб не говорили, а водный транспорт у нас на высоте. Чудная каюта, собственная ванна. Встаешь утром и действуешь, смотря по погоде. Если качает, начинаешь прямо с коньяка. А если не качает, принимаешься за большую флотскую яичницу из 8 яиц с ветчиной. Морской воздух вызывает сумасшедший аппетит. Это очень полезно для здоровья. Все-таки я немножко перехватил. Пришлось поехать в Ессентуки к артистам. Сбавить 3-4 кило. Если будете в Ессентуках, обязательно устраивайтесь в доме отдыха артистов. Там, в 6-м корпусе, хорошенькая няня. Проситесь прямо в 6-й корпус. Первый отдыхающий ничего уже не говорил, ни о чем не спрашивал. А второй с жаром продолжал. «Веселые люди эти артисты. Вот театр у нас действительно лучший в мире. Встаешь утром, анекдоты, истории, сценки. Совершенно неистощимые люди. Нахохочешься. Потом идешь обедать. Курятину дают, гусятину, индюшатину. Что хочешь. Я сам не артист, но и то с ними разные сценки разыгрывал. Только на бильярде с ними на интерес не беритесь. Артисты здорово играют в пирамидку. Свой шар у них всегда на коротком борту, как ниточкой привязан. Но никогда не приезжайте в Ессентуки зимой. Скучно и паршиво. Зимой надо ехать в Карелию. Там, возле Петрозаводска, такой санаторий. Просто сил нет. Встаешь утром, лыжи, коньки, холодная телятина с горчицей. Прям скажу, производительные силы окраин растут с каждым днем. Встаешь утром... Хотя, кажется, я вам уже говорил, что там дают на завтрак. А самое лучшее — езжайте в совхоз. Я вот кончу здесь курс отдыха. И сейчас же со своей семьей поеду в свиносовхоз отдыхать. Там у меня директор-приятель. Встаешь в свиносовхозе утром, и сразу тебе парного молочка из-под коровки, яичек из-под курочки, а курачок, а тут же дети, жена, бабушка. Утомляет, конечно, такое, как бы сказать, вечное скитание. Но, с другой стороны, умственно обогащаешься, начинаешь видеть горизонты.

0: не правда ли?»
1: Появилась дежурная сестра и, подав собеседникам по термометру, вышла. Передовой человек с отвращением сунул термометр под мышку и, наморщившись, спросил: «Скажите, голубчик, я, конечно, знаю, но вот нашло какое-то затмение. Чей это дом отдыха? Этот?»
0: «Ну да, вот этот, в котором мы сейчас находимся».
1: «Это дом отдыха работников связи».
0: «Ой, совершенно верно.
1: Работников связи, а я и забыл. Неплохой дом. Ведь какая, казалось бы, чепуха, связь, а вот налаживается. Ну, спите спокойно. Надо набираться сил. Ведь сегодня еще обедать.
0: 5 часов чай, а 7 ужин. Все-таки тяжелая жизнь».
2: Мы читали рассказ Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Разносторонний человек».
3: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Геннадий Семенихин. Рассказ «Далеко не заплывай». Читает Егор Серов.
1: Мы нежились на мягком песке дикого пляжа, еще не успевшим накалиться в этот утренний час. Мы — это я, студент-практикант далекого от берегов моря гидромелиоративного института, матрос здешней спасательной станции «Гриша». 30-летний курчавый здоровяк, бронзовое тело которого было разделано самыми фантастическими татуировками. Его мускулистые руки были сплетены якорными цепями. На спине, распластав широченные крылья, сидел орел, а мощная грудь была украшена голой наядой, увенчанной мелкой подписью «Рыбачка Соня». Сейчас он лежал на животе, и наяды не было видно. Зоркими глазами Гриша обозревал пляж, быстро наполнявшийся отдыхающими. Дикие курортники сплошным потоком спускались по щербатым обожженным солнцем ступеням лестницы и толкались в поисках удобного места. Так и казалось, что кто-то выпустил на берег этот пестрый цветастый ручей разноцветных зонтиков, шляпок, панам, халатов, босоножек, сумочек и никак не может его остановить. Разомлевший от еще ласкового и милосердного солнца, Гриша лениво поднял голову и, всматриваясь в этот поток, неожиданно оживился.
2: «Смотри-ка, кажется, наш профессор движется. Хорошая папашка. Эликсир жизни рядом с ним балетными шажками топает».
1: Я посмотрел в сторону, куда указывал мой знакомый, и увидел спускающегося к берегу грузного, рыхлого пожилого мужчину в парусиновых брюках, бледно-розовой тенниске и соломенной шляпе с широкими полями. Шаг был у него тяжелый. Может быть, от того, что в правой руке нес он солидную клетчатую сумку, такую необходимую в данной обстановке. С ним рядом шла молодая женщина в легком полосато-красном платьице, вся смуглая и до того легкая, что так и казалось, будто не идет она, а летит над землей. Ветер шаловливо обдавал ее всю с ног до головы, ласкал черноглазое лицо с прямым заостренным носом и ямочкой на подбородке. Иногда его порывы раздували полосатое платьице, и она так изящно зажимала его коленками, что нельзя было не залюбоваться ее наивно-кокетливыми движениями. При этом она оглядывалась, и черные ее глаза были заразительно веселыми.
2: «В десятый раз вижу эту пару», — мрачно произнес матрос Гриша, «и никак не могу додуматься, кем она профессору доводится, дочка или кем еще».
1: «Откуда ты взял, что это профессор?» — удивленно поинтересовался я.
2: «Как откуда?» — усмехнулся Гриша. «По обличию. Лицо у него этакое эрудированное, что ли,
1: старательно», — выговорил он редко употреблявшееся слово.
2: «Ясное дело, профессор. Был бы академик, на дикий пляж не ходил бы. В персоналке где-нибудь отдыхал бы».
1: Тем временем пожилой человек и его спутница расположились совсем близко от нас и стали раздеваться с той откровенностью, какая возможна лишь на курортном пляже. Мужчина снял соломенную шляпу, и ветер набросился на его седые редкие волосы, обнажающие на макушке красноватую лысинку. Женщина осталась в одном купальнике с белым пауком на груди. Ей не терпелось в воду. Повернувшись к морю, она оценивающим взглядом ловила белые гребешки волн, старательно заправляла темные волосы под резиновую шапочку. Ее гибкие, согнутые в локтях загорелые руки при этом двигались так изящно, словно она выполняла какую-то одну ей известную зарядку. И, честное слово, вся устремленная вперед, обласканная солнцем и ветром, она была в 10 раз лучше тех облупившихся гипсовых античных фигур, что стояли у входа на пляж. «Я пойду», — игриво бросила она своему спутнику, который с одышкой стаскивал с себя брюки.
2: «Ты же смотри, Валя, все-таки 2 балла».
1: Но она, удаляясь, лишь вздернула левым плечом, как это делают дети, когда их просят быть осторожнее. Теплая морская пена ласково лизнула ее ноги, брызгами обдав их по самые колени, и женщина бросилась в волны. Мы увидели, как по-мальчишески загребая, легко плывет она среди белых гребешков. Ее пожилой спутник, успевший к этому времени раздеться, тоже поспешил в воду. По пути он неловко размахивал руками, наступая на острые камни и корчась от этого. Зайдя в море, он сначала осторожно поплескал большой, покрасневший от солнца живот и грудь, густо поросшую седыми волосами. Поплескал так, как это делают, собираясь окунуться все, кому уже пошла вторая половина века, потом лег на спину и поплыл. Однако уже третья волна захлестнула его, сопя и отдуваясь, мужчина поплелся к берегу, сопровождаемый звонким смехом своей спутницы, доносившимся с далекого от мелководья расстояния, оттуда, где мелькала среди волн ее белая шапочка. Осанистый мужчина добрел до нас и вяло опустился на топчан. На его обгоревших плечах солнце жадно выпивало соленые морские капли.
3: «Вы прикройтесь», — наставительно заметил Гриша. «Эка, обгорели».
4: «Благодарствую за совет, коллега», — добрым голосом откликнулся сосед. «Солнце, оно действительно беспощадно в своем сегодняшнем проявлении. Ни стариков, ни молодых не щадит. И ореховое масло не спасает, такая, знаете ли, досадная боль по вечерам».
3: «Вашей даме повезло больше», — продолжал Гриша. «У нее загар ровный, и она ваших мук не испытывала».
4: «Вы хотели сказать «жене», — поправил старик и улыбнулся. Он явно выигрывал от улыбки. Его лицо в молодости было весьма привлекательным. Высокий умный лоб, выпуклые выразительные зеленые глаза, таящая мысль, складки в углах рта, прятавшие добродушную иронию этого с годами отяжелевшего человека.
3: «Она ваша жена?» — прямолинейно высказался Гриша.
4: «Да, молодой человек», — подтвердил старик.
3: «И это так же точно, как и то, что орел, коего вы изволили вытатуировать на спине в юности, имеет не три, а два крыла».
4: «Жена!» — еще раз бестактно протянул Гриша.
3: «Именно, именно!»
4: — весело закивал старик белой головой и заулыбался, но улыбка у него была насильная, горькая. Казалось, что он ею обжегся. Удивленный Гриша так и не поверил седой кивающей голове, глянул в море, где среди белых гребешков с прежней беззаботностью порхала белая резиновая шапочка.
3: «Не верите?» — с явным разочарованием вздохнул старик.
4: «Эх, молодость, молодость. Я тоже часто не верю. Ведь Валя моложе меня ровно на четверть века. Она еле-еле реагировала на погремушку, когда я защитил кандидатскую степень. А когда я стал читать в институте курс железобетонных конструкций, уже будучи доктором наук, ее единственным нарядом были ползунки». Гриша толкнул меня в бок.
3: «Вот видишь, я же тебе говорил, он профессор».
4: «Что? Профессор? Давно уже, дорогие мои, профессор, а потом? Война, эвакуация, очереди за хлебом, нетопленные аудитории. В 44-м умерла жена. Я 15 лет был одиноким. А потом вот на ней, на Вале. Она была самой любимой моей студенткой. А теперь жена. Вы понимаете, жена полюбила меня, 50-летнего. И знаете, как только женился, я вдруг почувствовал, что сразу лет на 20 помолодел. Да-да, великая сила, молодая жена. Она принесла с собой такое обновление. Я теперь делаю все, чтобы жить ее интересами, радостями и заботами. Это так интересно, мои молодые друзья, так интересно. Мы, например, сейчас путешествуем по Черноморскому побережью, и санаторные оседлости предпочли кратковременные остановки на правах дикарей. Ялта, Геленджик, теперь Сочи. Мы нигде не заводим длительных знакомств. Право, они беспокоены. Профессор говорил и говорил, голос его становился монотонным, и мы начинали постигать, что такое означает на его языке «живу одними интересами с молодой женой», и то, почему курортным путевкам он предпочитает кратковременные заезды в черноморские города, ограниченные случайными шапочными знакомствами.
1: Профессор говорил и говорил, но вдруг в равномерное жужжание этого старого шмеля ворвались какие-то новые тревожные нотки. Седая голова все чаще и чаще стала поворачиваться в сторону моря.
4: «Да, я переживаю теперь какое-то поистине невероятное омоложение, мои молодые друзья, однако...»
1: И мы тоже посмотрели на море. Белая валена шапочка с прежней беззаботностью прыгала над волнами. Но рядом с ней появилась другая, зеленая, и мы услышали, на воде порою с ненужной громкостью звучат человеческие голоса, звонкий молодой голос.
4: «Вы держитесь ко мне поближе, Валюша, здесь кидает сильнее».
1: Потом над гривой волн поднялись две руки, сцепленные в одно согласное рукопожатие. На загорелом лице под зеленой купальной шапочкой обозначились тонкие черные усики. Валя и ее случайный партнер по заплыву, хохоча, гребли к берегу, стараясь держаться на воде с помощью одних только ног, потому что руки их были победно подняты над поверхностью моря. Профессор забежал по щиколотку в воду, сложил рупором ладони и, стараясь победить озорной ветер и шум накатывающейся волны, закричал: «Валюша, осторожнее, поворачивай к берегу, Валюша, далеко не заплывай!» Но едва ли за веселым беспорядочным шумом волн Валя его услышала.
0: Мы читали рассказ Геннадия Семенихина «Далеко не заплывай».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Чем заняться в отпуске? Можно отправиться на море или на дачу, в поход или на рыбалку. Провести время с семьей, друзьями или в гордом одиночестве. Специальный проект «Радио Звезда» – рассказы из жизни отдыхающих.
2: Константин Коровин. Рассказ «На реке». Читает Алексей Войтюк.
3: Да чего хорошо в деревне. Конец мая, и уж летняя жара. Сад и все кругом в свежей зелени. За рекой, в Феклином бору, кукует кукушка. Приятели мои, приехавшие погостить, ушли купаться. Внизу, за моим садом, речка Нерль. Там тихо на бережку, на зеленой травке, где ольховые деревья, прозрачная вода. В ней отражается и лес, и небо. Желтые купавки точно горят на реке. Как пахнет травой, водой, летом. Сижу я на ступеньках крыльца моего деревенского дома и мою в банке запачканные в красках кисти для живописи. За загородкой малиновый сад, пышно-зеленый. Звонко и весело щебечут малиновки. Затихает душа. Кладу кисть на сухую ступеньку крыльца, чтобы сохла. Слышу, вдали на реке кто-то громко кричит: «Вы не имеете права называть меня скелетом!» Что такое? Должно быть, поссорились приятели. Вижу, от реки по тропинке сада бежит ко мне Василий Княжев, мой слуга, друг и рыболов. Быстро подходит ко мне и говорит озабоченно: «Василий Сергеевич, приказали веревку достать, долгую, потолще. Учат плавать Николая Васильевича. Он плавать не умеет, а тот его обучить хочет. Возьми веревку в сарае, поищи, там есть. Да скажи им, чтобы недолго купались, а то завтрак остынет». «Да кто их знает, они еще не купались, а так только на берегу ругаются». Очень обиделся на Василия Сергеевича ученый. Он его «шкелетом» обозвал. «Да и верно, тот разделся, так вот худой, прям чисто шкелет. Пойду-ка, думаю, посмотрю, как это Василий Сергеевич учит плавать». Подхожу, слышу зычный голос Василия Сергеевича: «Болтай ногами, болтай! Что же ты, дура, ногами не болтаешь? Ну, сначала...» Мне видно с бугорка, как внизу в речке стоит в воде Василий Сергеевич, а у другого берега, по колено в воде, Николай Васильевич Курин, обвязанный в груди полотенцем и веревкой. Он испуганно глядит на своего учителя плавания, Василия Сергеевича, а тот кричит: «Ну, сначала! Раз, два, три!» и тянет веревку. Ученик падает в воду и, скоро барахтаясь, болтая ногами и руками, приближается к учителю и становится в воде около, кашляя и захлебываясь. В стороне стоит мой новый гость, ученый, и пристально смотрит на урок. Рядом сидит нагишом на травке толстый Юрий Сергеевич и курит. Увидав меня, Василий Сергеевич орет: «Это вы думаете просто учить плавать?» «Нет, не просто. Вот шкелет тоже плавать не умеет», и он показывает на ученого.
4: «Я еще вам раз категорически говорю, вы не имеете никакого права называть меня скелетом», — обиженно говорит ученый.
3: «Сначала!» — кричит Василий Сергеевич и, переплыв на ту сторону речки и держа в руке конец веревки, опять быстро тянет привязанного к ней несчастного ученика, который барахтается и испуганно кричит:
4: «Ну, постой, брат, довольно, постой!»
3: «Нет, погоди!» — не сдается Василий Сергеевич. «Сам просил, выучи! Ты уж хорошо махаешь руками, постой!»
5: Я говорю Юрию Сергеевичу, который сидит на травке, как Будда, и покуривает: «Что же это делается? Посмотри на Колю, он же дрожит, как осиновый лист». «Я и сам вижу, что дрожит», — отвечает Юрий.
3: «А интересная, брат, штука. Трудно должно быть выучить плавать. Что-то в этих уроках собачье есть. По-моему, его надо за ногу привязать и тянуть».
5: Покуда мы разговаривали, приятель мой, Николай Васильевич, быстро развязав веревку и схватив рубашку с травы, пустился голый бежать кверху по дорожке на бугор.
6: «Вот видите, какая скотина!» — обиделся Василий Сергеевич. «Сам ведь просил, выучи, выучи! А если б его еще раз десяток протащил по реке, так он бы уж плавал. Я ведь не зря говорю, знаю!»
5: «Ну, довольно, вылезай, Вася, прошу я. Пора завтракать, пойдем домой».
6: И Василий Сергеевич вылез из воды, вытерся полотенцем, стал одеваться. Лицо у него было такое серьезное, будто у настоящего спортсмена.
5: Когда мы пришли домой, его ученик, Николай Васильевич, сидел на кухне у плиты в пальто и калошах, а Стрепуха, тетушка Афросинья, жалостно говорила: «Их, сердешный Миколай-то Васильевич, топ на реке, пришел, в чем мать родила, посинел весь». А за завтраком Николай Васильевич сказал: «Вася, может быть, ты и хорошо учишь плавать? Только, брат, у меня ноги сейчас дрожат».
6: «Это так и должно быть», — заявил серьезно его учитель. «Вы знаете, в Англии, скажем, там каждый должен уметь плавать. Вот вы, положим, профессор», — обратился к моему знакомому ученому. «А если плавать не умеете, все к черту, с кафедры долой. Плавать необходимо всем, а то с вами никто разговаривать не будет. У нас тоже пловцы есть. Мой знакомый фабрикант, фабрика бумажная по берегу Волги, его Володей зовут. Эх, здоров! Вот он дернет утром коньяку на берегу, наберет в грудь воздуху и прямо в Волгу. По дну переходит на ту сторону, не вздохнув. Выйдет на берег, дернет опять коньяку, наберет воздуху в грудь и назад, домой, на фабрику. Таких-то, пожалуй, в Англии нет и нигде. А у нас ничего не знают».
5: На другой день приятели мои опять пошли на реку купаться. Колю опять учили плавать. Опять Василий Княжев прибежал и сказал: «Чудно! А ведь Николая Васильевича выучили! Сам теперь через реку перебарахтывается, без веревки. Видать, что выучили. А теперь велели у вас спросить, чтобы коньяку дали. Значит, теперь учить будут нырять». Василий взял из шкафа бутылку коньяку и убежал на реку. Странно, что мой ученый тоже, несмотря на то, что поссорился с Василием Сергеевичем, пошел на реку учиться плавать. В стороне, с краю сада, за большими елями, сижу я в тени и пишу с натуры красками этюд. Слышу внизу на речке голоса приятелей:
6: «Зажми нос! Раз, два, три! Ныряй!»
5: Тетенька Фросинья идет мимо меня с огорода, несет свежие огурцы и укроп, качает головой: «И чего это делается на реке? Ужасти! Миколая Васильевича беспременно утопят. Василь Сергеевич карахтерный, все, чтоб по его было. А Миколай-то Васильевич смирный, где ж ему супротив? Вот Юрий Сергеевич, тот не дастся нипочем. Барин с ответом. А этот тоже учитель, ученый. Глядеть жалко. И худ. Верно, что шкелет». С реки прибегает Василий, говорит запыхавшись: «Василий Сергеевич велели, чтобы завтрак принесли на реку. И вам велели приходить». «Ладно, говорю. Собирай там в корзинку все, что Афросинья приготовила. Я приду на реку». «Правильно придумали. На речке хорошо посидеть».
6: «Это верно», — соглашается Василий. «Чего лучше? Эдакой жизни нигде нет, как у вас. Ей-ей!» И Василий смеется.
5: «Ты чему же смеешься?» — спрашиваю я.
6: «Чудно больно. Заметьте, ведь это что? Плавать обоих выучил. И шкелета. Через глубокую яму переплывает. Только оба оглохли. Вода в ухе натекла. Ученый-то слаб, зеленый весь».
5: «Отчего это?»
6: «Отчего? В господах бывает. От нежности. через женский пол тоже.
5: На берегу реки на травке накрыта скатерть. На ней блестят в графинах мятная настойка, березовая, черносмородиновая на почке, маринованная щука в монастырском рассоле, копченые ельцы, жареные цыплята, грибы-сыроежки, молодая картошка, огурчики ранние, редиска, караси в сметане. Приятели сидят кругом на травке в тени ольховых ветвей. За речкой дремлет на солнце, выступая огромными соснами к самому краю реки, Фёклинбор.
6: Василий Сергеевич наливает ученику Коле Курину стакан мятный, насыпает туда перцу и говорит: «Пей».
4: «Довольно», — отказывается тот.
6: «Чего довольно? Пей! Посмотрите на него, ведь он синий весь».
4: «Так ведь будешь синий, посинеешь», — отвечает робко Коля. «Но до чего я, брат, рад, что плавать научился. Спасибо тебе, Вася».
5: На той стороне реки к бережку пришел пастух, седой старик, и с ним мальчик под пасок. Они сели на бережку и глядят, как господа утешаются. Василий Сергеевич, увидав пастуха, крикнул:
6: «Иди сюда, дед! Переходи реку ниже, по броду! Приходи, угостим!»
5: Пастух встал, мальчик под пасок побежал по лужку за кусты, где вдали паслось стадо, и, хлопая длинным кнутовищем, погнал стадо по краю соснового леса. Дед-пастух подошел к нам, поднес к губам длинную дуду пастушью, и берег огласился протяжными переливами. Композитор Юрий Сергеевич, мигая, смотрел на седовласого старика.
6: «Это вот в утро, барин, играю», — говорил пастух, «а это вот вечер, а это вот самое Богу и солнцу, кто хлебушка дает нам, грешным».
5: И дед играл на дуде, задумчиво водя серыми глазами. Юрий Сергеевич смотрел на старика и мигал. В звуках, отрывистых и протяжных, было что-то отрадное, похожее на всю красу берегов дивной родины нашей. Какая настоящая красота и ласка душевная лилась в звуках пастушьей свирели.
6: «Спасибо тебе», — сказал Юрий Сергеевич, когда пастух кончил. «Вот, выпей, закуси». «Закусить благодарствую, а пить? Нет, не пью. Дал обед. Давно, с молоду, преподобному Илье Пророку. В грозу и с градом обед дал, когда всех овец перебило. В нереке то было, не пью. Ну, а рыбка хороша. Река Нерль невелика, а рыбна. Только вот купаться опасно здесь, вот это место».
5: «Почему?» — удивились мои приятели. «Почему опасно?»
6: «Да вот, это самое место. А на бугре-то сад, значит. Там ранее дом господский был, большой. Я еще махоньким его помню. Большой дом. Сгорел, значит, он. Барин ранее жил там, Ступишин. У его жена плясунья была. И вот до чего хороша. И плясала она ранее в Питере. И увидел ее Ступишин, к себе и увез. А она и померла. И вот он после того стал чисто зверь. Вот пил, тоже помер. Портрет ее большой был в доме. Она ночью с портрета выходила и плясала в саду. Ну, дом и сгорел. А она куда делась? Говорили, в воду ушла, в реку. Видал я разок ее по осени. Вот это место. В ночном пас, месяц светил. Со скуки я и поиграл на дуде. А она-то над рекой вот это место пляшет. И платье у ей широкое, красиво была. Пляшет и в воду глядит. Как играть-то я бросил, она села и заплакала. Гляжу, ее и завернуло туманом. Вот он, Колька, видел, показал он на подпаска.
5: Подпасок ел пирог и оглядывал нас. Он робко сказал: «Видал». Была такая светлая сказка. Была такая простая жизнь. Да, была. Речка-то еще есть. А чудаки мои приятели ушли в вечность.
2: Мы читали рассказ Константина Коровина «На реке».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Стрекоза и муравей.
1: Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле. Нет уж дней тех светлых, боли, как под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло. Зимой холодной нужда, голод настает. Стрекоза уж не поет. И кому же в ум пойдет на желудок петь голодный? Злой тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, кум милый, дай ты мне собраться с силой и до вешних только дней прокорми и обогрей.
2: Кумушка, мне странно это. Доработала ли ты в лето, говорит ей муравей.
1: До того ли, голубчик, было. В мягких муравах у нас песни, резвость всякий час. Так что голову вскружило.
2: А, так ты...
1: Я без души лето целое все пела.
2: Ты все пела, это дело. Так поди же, попляши.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Стрекоза и муравей». Читал Станислав Федосов.
3: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Савва Мамонтов – владелец железных дорог, заводов и фабрик. И одновременно покровитель художников и музыкантов, руководитель скандальной частной оперы. А еще растратчик и арестант таганской тюрьмы, отошедший в мир иной практически нищим. Удивительный Савва Мамонтов, которого Станиславский называл своим учителем.
0: Благое дело.
1: Отец Иван Федорович Мамонтов злился. Своего младшего сына, жизнерадостного здоровяка, он давно назначил своим преемником. Но тот еще с гимназических времен обожал театр и мечтал петь в опере. И в университете ничего не изменилось. Днем чтение сценариев, вечером либо роль в студенческом театре, либо поход в оперу. Какая тут учеба? Иван Федорович негодовал.
2: Ты совсем обленился, перестал учиться и предался непозволительным пустым удовольствиям. Музыкантить, петь и кувыркаться в драматическом обществе.
1: Савва всегда хотел научиться петь. Будучи на отдыхе в Италии, не устоял, стал брать уроки бельканто и добился на этом поприще определенных успехов. Ему даже предложили ангажемент в Миланской опере. Но, в конце концов, здравый смысл взял верх. Савва решил всерьез заняться коммерцией. Из Италии в Россию вернулся уже не один с невестой Лизонькой Сапожниковой, дочерью богатых купцов. После смерти Ивана Федоровича 28-летний Савва продолжил его дело – строительство железных дорог. Веселый, решительный, неимоверно обаятельный Мамонтов быстро шел в гору, зарабатывал миллионы. Отец дотянул северную дорогу от Москвы до Ярославля. Савва проложил ее до Вологды, Архангельска и Мурманска. Чета Мамонтовых приобрела в Подмосковье опустевшую после смерти писателя Аксакова усадьбу, знаменитая Абрамцево. Через несколько лет имение превратилось в творческую лабораторию, где подолгу жили и творили тогда еще неизвестные художники Репин, братья Васнецовы, Серов, Врубель, Нестеров, Поленов, Коровин, скульптор Антокольский. Парадокс. Мамонтов не занимался слепой благотворительностью, не швырялся деньгами. Он щедро финансировал то, что считал ценным, достойным внимания, избавлял от нищеты, давал уверенность в своих силах. Девочка с персиками Серова – это дочь Мамонтова Вера. Алеша Попович в «Богатырях» Васнецова – сын Всеволод. И даже конь Алеши Поповича – это любимый жеребец Саввы по кличке Лис. И опера. Частная опера Мамонтова. За бешеные деньги он арендовал у Скопидома-миллионщика Солодовникова здание театра в центре Москвы и вложил в любимое дело огромные средства и всю душу. Опыта было мало, Мамонтова нещадно критиковали за дилетантство на сцене. Однажды Чехов написал своей сестре из Франции, из Ниццы.
3: «Здешние певцы, которым платишь по 10 сантимов, поют гораздо лучше, чем в Мамонтовской опере».
1: Да, у Мамонтова случались провалы. Но в конце концов он показал публике, что кроме Чайковского есть и другие русские композиторы. Ставил Кюи, Римского-Корсакова, Дорогомышского, Мусоргского. Оркестром дирижировал сам Рахманинов. А декорации к спектаклям придумывали те же. Врубель, Поленов, Васнецов и Коровин. Как-то Савва услышал в Петербурге одного молодого певца по отзывам весьма посредственного, но что-то в нем Мамонтову понравилось. Уговорил перейти к нему в театр. Учил не гримасничать, правильно дышать и артикулировать. И ведь научил. Музыканта звали Федор Шаляпин.
0: Благое дело.
1: И вдруг арест. Растрата казенных денег. 5 месяцев в тюрьме под следствием. Гениальный адвокат Плевака доказал его невиновность, а Станиславский вспоминал.
4: После оглашения приговора публика рукоплескала и обнимала всех участников процесса. Материального довольствия Савва не вернул, а вот любовь и уважение к себе удесятерил.
1: Да, после суда финансовая империя Мамонтова рухнула. Зато художественное осталось. В лучших музеях мира до сих пор висят картины художников мамонтовского кружка. Шаляпин стал легендой, а Ярославский вокзал и здание столичной гостиницы «Метрополь» украшают керамические панно мамонтовского завода.
0: Савва Мамонтов.

0: радиозвезда.
1: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Прямо не знаю, что с ней случилось. За что не возьмется, все делает спустя рукава.
3: Спустя рукава. Кое-как. Без старания и умения. Лениво и медленно.
2: Это выражение напрямую связано с русским национальным костюмом. На Руси рукава рубах были очень длинными. У мужчин они почти полностью скрывали ладонь, а женские рукава достигали почти 1.5 метра. Откуда взялась эта традиция, не совсем ясно. Может быть, пришла из Азии. У древних китаянок рукава тоже были такими же длинными. Чтобы не запутаться в рукавах, славянки поддерживали их особыми браслетами. Чем праздничнее был костюм, тем длиннее были рукава. Зато когда девица в нарядной одежде выходила танцевать, она снимала браслеты, и руки ее будто превращались в крылья. Понятное дело, заниматься обычными домашними делами, готовить еду, стирать или ходить за скотиной в таком наряде было невозможно. Работать приходилось, засучив рукава. И тогда никто не мог сказать, что хозяйка ленива и неумела, и что трудится спустя рукава.
1: Не в бровь, а в глаз.
0: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия информирует о таких запусках, как недавние испытания «Сармата». Специальная система уведомлений действует в полном соответствии с международными стандартами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Вашингтон пока не дал официальной реакции на это событие.
2: Подобные пуски осуществляются с уведомлением. Работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющимися международной практикой. В целом, и сам президент, глава государства, дал очень высокую оценку этому большому достижению, которое произошло вчера, этому пуску. Действительно, это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед.
1: Успешный запуск «Сармата» состоялся ранее. Первый полк с этой межконтинентальной баллистической ракетой планируется поставить на боевое дежурство до конца года. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются противником, сообщили в Министерстве обороны. Бойцы группировки «Север» уничтожили технику и живую силу украинских вооруженных формирований в Харьковской области. Российские средства противовоздушной обороны сбили более 570 украинских беспилотников самолетного типа. В результате боевой работы группировок российских войск потери противника за сутку превысили 1000 боевиков, добавили в оборонном ведомстве. Законопроект об аннулировании вида на жительство иностранцам с судимостью принят Государственной Думой в первом чтении. Теперь иностранцы старше 14 лет при обращении за получением разрешения на временное проживание или вида на жительство в России должны будут предоставить в органы МВД справку об отсутствии судимости. Поводом для отказа станет любая неснятая или непогашенная судимость, следует из проекта документа, который размещен в электронной базе Нижней палаты. Сейчас гражданство не предоставляется при судимости за умышленные преступления, добавили парламентарии. Правительство Таиланда планирует сокращение срока безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Это нововведение не коснется туристов, так как 99% поездок происходит в течение 2 недель, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Изменения направлены в первую очередь на борьбу с нелегальной трудовой миграцией. Окончательное решение по этому вопросу планируется обсудить на следующей неделе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Дядя. Дяденька. Дядюшка. Спит.
1: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
2: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
3: У Савельевых сегодня запланирован театральный вечер. Глава семейства вместе с супругой идут на новую постановку. Начало спектакля в 7 вечера, но маму снова задерживают на работе. Отец возмущается. А нормально ли это, что жена постоянно перерабатывает? Имеет ли она право отказаться и уйти, как положено, в 18 часов? И законны ли вообще такие требования от начальника? Как же быть в такой ситуации? Расскажем.
2: На всякий случай.
3: Первое. По закону максимальная продолжительность труда 40 часов в неделю. Более того, работодатель обязан вести учет времени, которое вы ежедневно тратите на выполнение своих обязанностей. Запросить такой документ, его называют табель, вы вправе в отделе кадров. Второе. Руководитель имеет право попросить вас задержаться на работе для выполнения каких-то важных поручений. Но в законе есть важная оговорка – только с согласия самого работника. То есть вы не обязаны оставаться. Впрочем, с начальником чаще всего можно договориться. Задержался сегодня, завтра уйду пораньше. Третье. Если вы рассчитываете, что за задержки вам будут платить дополнительно, то для этого необходимо подписать специальное соглашение о сверхурочной работе. Первые 2 часа оплачиваются в полуторном размере, а последующие в двойном. Но могут быть исключения. К примеру, если у вас прописан ненормированный график. Четвертое. Если вы не хотите задерживаться по личным причинам, то пишите письменное заявление об отказе от сверхурочной работы. Если это не поможет, то придется идти в трудовую инспекцию и прокуратуру. Подведем итоги. Сверьте свои рабочие часы с табелем рабочего времени. Получить документ можно в отделе кадров. Соглашаться или нет на работу сверхнорматива – ваше законное право. Попробуйте обсудить с начальником варианты компенсации. Чтобы сверхурочную работу оплатили, надо подписать специальное соглашение. Иначе прибавки не видать. Если в компании настаивают, чтобы вы задержались, оформите отказ письменно. В противном случае жалуйтесь в прокуратуру. Савельевым в этот раз повезло. Начальник вошел в положение и отпустил маму вовремя. Но если бы все сложилось иначе, она знает, что делать. Узнали вы на всякий случай.
2: А вот была история.
4: Известного писателя Александра Дюма как-то спросили, весело ли было накануне на званом обеде. Писатель ответил:
5: «О, да, что вы, очень весело. Но если бы там не было меня, я бы умер со скуки».
2: Да уж, была история.
6: Радио «Звезда». Книга на ночь.
2: Федор Михайлович Достоевский. Главы из повести «Дядюшкин сон». Читает Станислав Федосов.
7: Глава 1. Марья Александровна Москалева, конечно, первая дама в Мордасове, и в этом не может быть никакого сомнения. Она держит себя так, как будто ни в ком не нуждается, а напротив, все в ней нуждаются. Правда, ее почти никто не любит, и даже очень многие искренне ненавидят, но зато ее все боятся, а этого ей и надобно. Такая потребность есть уже признак высокой политики. Отчего, например, Марья Александровна, которая ужасно любит сплетни и не заснет всю ночь, если накануне не узнала чего-нибудь новенького, отчего она при всем этом умеет себя держать так, что, глядя на нее, в голову не придет, чтоб эта сыновитая дама была первой сплетницей в мире, или, по крайней мере, в Мордасове? Напротив, кажется, сплетни должны исчезнуть в ее присутствии. Сплетники краснеть и дрожать, как школьники перед господином учителем, и разговор должен пойти не иначе, как о самых высоких материях. Она знает, например, про кое-кого из мордасовцев такие капитальные и скандалезные вещи, что расскажи она их при удобном случае и докажи их так, как она их умеет доказывать, то в Мордасове будет Лиссабонское землетрясение. А между тем она очень молчалива на эти секреты и расскажет их разве уж в крайнем случае, и то не иначе, как самым коротким приятельницам. Она только пугнет, намекнет, что знает, и лучше любит держать человека или даму в беспрерывном страхе, чем поразить окончательно. Это ум, это тактика. Марья Александровна всегда отличалась между нами своим безукоризненным камильфо, умением себя держать, с которого все берут образец. Насчет камильфо она не имеет соперниц в Мордасове. Она, например, умеет убить, растерзать, уничтожить каким-нибудь одним словом соперницу, чему мы свидетели, а между тем покажет вид, что и не заметила, как выговорила это слово. А известно, что такая черта есть уже принадлежность самого высшего общества. Вообще, во всех таких фокусах она перещеголяет самого Пинетти. Связи у ней огромные. Многие из посещавших мордасов уезжали в восторге от ее приема и даже вели с ней потом переписку. Ей даже кто-то написал стихи, и Марья Александровна с гордостью их всем показывала. Один заезжий литератор посвятил ей свою повесть, которую и читал у нее на вечере, что произвело чрезвычайно приятный эффект. Один немецкий ученый, нарочно приезжавший из Карлсруэ исследовать особенный род червячка с рожками, который водится в нашей губернии, и написавший об этом червячке 4 тома инкварто в 1/4 листа, так был обворожен приемом и любезностью Марьи Александровны, что до сих пор ведет с ней почтительную и нравственную переписку из самого Карлсруэ. Марью Александровну сравнивали даже в некотором отношении с Наполеоном. Разумеется, это делали в шутку ее враги, более для карикатуры, чем для истины. Но, признавая вполне всю странность такого сравнения, я осмелюсь, однако же, сделать один невинный вопрос. Отчего, скажите, у Наполеона закружилась, наконец, голова, когда он забрался уже слишком высоко? Защитники старого дома приписывали это тому, что Наполеон не только не был из королевского дома, но даже был и не жантильон, дворянин хорошей породы, а потому, естественно, испугался, наконец, своей собственной высоты и вспомнил свое настоящее место. Несмотря на очевидное остроумие этой догадки, напоминающей самые блестящие времена древнего французского двора, я осмелюсь прибавить в свою очередь, отчего у Марьи Александровны никогда и ни в каком случае не закружится голова, и она всегда останется первой дамой в Мордасове. Бывали, например, такие случаи, когда все говорили: «Ну, как-то теперь поступит Марья Александровна в таких затруднительных обстоятельствах». Но наступали эти затруднительные обстоятельства проходили, и ничего. Все оставалось благополучно по-прежнему, и даже почти лучше прежнего. Все, например, помнят, как супруг ее, Афанасий Матвеевич, лишился своего места за неспособностью и слабоумием, возбудив гнев приехавшего ревизора. Все думали, что Марья Александровна падет духом, унизится, будет просить, умолять, одним словом, опустит свои крылышки. Ничуть не бывало. Марья Александровна поняла, что уже ничего больше не выпросишь, и обделала свои дела так, что...

гораздо глубже пустила корни, чем думали прежде. Кстати, так как уж об нем упомянули, скажем несколько слов и об Афанасии Матвеевиче, супруге Марии Александровны. Во-первых, это весьма представительный человек по наружности и даже очень порядочных правил, но в критических случаях он как-то теряется и смотрит, как баран, который увидал новые ворота. Он необыкновенно сановит, особенно на именинных обедах в своем белом галстухе. Но вся эта сановитость и представительность единственно до той минуты, когда он заговорит. Тут уж, извините, хоть уши заткнуть. Он решительно недостоин принадлежать Марье Александровне. Это всеобщее мнение. Он и на месте сидел, единственно только через гениальность своей супруги. По моему крайнему разумению, ему бы давно пора в огород пугать воробьев. Там, и единственно только там, он бы мог приносить настоящую, несомненную пользу своим соотечественникам. И потому Марья Александровна превосходно поступила, сослав Афанасия Матвеевича в подгородную деревню в 3 верстах от Мордасова, где у нее 120 душ. Мимоходом сказать, все состояние, все средства, с которыми она так достойно поддерживает благородство своего дома. Все поняли, что она держала Афанасия Матвеевича при себе единственно за то, что он служил и получал жалования и другие доходы. Когда же он перестал получать жалования и доходы, то его тотчас же и удалили за негодностью и совершенной бесполезностью. И все похвалили Марью Александровну за ясность суждения и решимость характера. В деревне Афанасий Матвеевич живет припеваючи. Я заезжал к нему и провел у него целый час довольно приятно. Он примеряет белые галстухи, собственноручно чистит сапоги, не из нужды, а единственно из любви к искусству, потому что любит, чтоб сапоги у него блестели. 3 раза в день пьет чай, чрезвычайно любит ходить в баню и доволен. Помните ли, какая гнусная история заварилась у нас 1,5 года назад по поводу Зинаиды Афанасьевны, единственной дочери Марьи Александровны и Афанасия Матвеевича? Зинаида бесспорно красавица, превосходно воспитана, но ей 23 года, а она до сих пор не замужем. Между причинами, которыми объясняют, почему до сих пор Зина не замужем, одной из главных считают эти темные слухи о каких-то странных ее связях 1,5 года назад с уездным учителишкой. Слухи, не умолкнувшие и поныне. До сих пор говорят о какой-то любовной записке, написанной Зиной и которой будто бы ходила по рукам в Мордасове. Но скажите, кто видел эту записку? Если она ходила по рукам, то куда же она делась? Все об ней слышали, но никто ее не видал. Я, по крайней мере, никого не встретил, кто бы своими глазами видел эту записку. Если вы намекнете об этом Марье Александровне, она вас просто не поймет. Теперь предположите, что действительно что-нибудь было. И Зина написала записочку. Я даже думаю, что это было непременно так. Какова же ловкость со стороны Марьи Александровны? Каково замято, затушено неловкое скандалезное дело? Ни следа, ни намека. Марья Александровна и внимания не обращает теперь на всю эту низкую клевету. А между тем, может быть, Бог знает, как работала, чтоб спасти неприкосновенную честь своей единственной дочери. А что Зина не замужем, так это понятно. Какие здесь женихи?
Зини,

0: Только разве быть завладетельным принцем? Видали ли вы где такую красавицу из красавиц? Правда, она горда, слишком горда. Говорят, что сватается Мозгляков, но вряд ли быть свадьбе. Что же такое Мозгляков? Правда, молод, не дурен собою, франт, 150 незаложенных душ, петербургский. Но ведь, во-первых, в голове не все дома. Вертопрах, болтун с какими-то новейшими идеями. Да и что такое 150 душ, особенно при новейших идеях? Не бывать этой свадьбе. Все, что прочел теперь благосклонный читатель, было написано мною 5 тому назад, единственное из умиления. Признаюсь заранее, я несколько пристрастен к Марье Александровне. Мне хотелось написать что-нибудь вроде похвального слова этой великолепной даме и изобразить все это в форме игривого письма к приятелю, по примеру писем, печатавшихся когда-то в старое золотое, но, слава богу, невозвратное время, в «Северной пчеле» и в прочих повременных изданиях. Но так как у меня нет никакого приятеля, и, кроме того, есть некоторая врожденная литературная робость, то сочинение мое и осталось у меня в столе в виде литературной пробы пера и в память мирного развлечения в часы досуга и удовольствия. Прошло 5 месяцев, и вдруг в Мордасове случилось удивительное происшествие. Рано утром в город въехал князь К. и остановился в доме Марьи Александровны. Последствия этого приезда были неисчислимы. Князь провел в Мордасове только 3 дня, но эти 3 дня оставили по себе роковые и неизгладимые воспоминания. Скажу более, князь произвел в некотором смысле переворот в нашем городе. Рассказ об этом перевороте, конечно, составляет одну из многознаменательнейших страниц в мордасовских летописях. Эту-то страницу я и решился, наконец, после некоторых колебаний, обработать литературным образом и представить на суд многоуважаемой публики. Повесть моя заключает в себе полную и замечательную историю возвышения, славы и торжественного падения Марьи Александровны и всего ее дома в Мордасове. Тема достойная и соблазнительная для писателя. Разумеется, прежде всего нужно объяснить, что удивительного в том, что в город въехал князь К. и остановился у Марьи Александровны. А для этого, конечно, нужно сказать несколько слов и о самом князе К. Так я и сделаю. К тому же биография этого лица совершенно необходима и для всего дальнейшего хода нашего рассказа. Итак, приступаю.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из повести Федора Михайловича Достоевского «Дядюшкин сон».
0: Глава 2. Начну с того, что князь К. был еще не бог знает какой старик, а между тем, смотря на него, невольно приходила мысль, что он сию минуту развалится. До того он обветшал, или, лучше сказать, износился. В Мордасове об этом князе всегда рассказывались чрезвычайно странные вещи самого фантастического содержания. Говорили даже, что старичок помешался. Всем казалось особенно странным, что помещик 4000 душ, человек с известным родством, который бы мог иметь, если бы захотел, значительное влияние в губернии, живет в своем великолепном имении уединенно, совершенным затворником. Многие знавали князя назад тому 6 или 7 лет, во время его пребывания в Мордасове, и уверяли, что он тогда терпеть не мог уединения и отнюдь не был похож на затворника. Вот, однако же, все, что я мог узнать о нем достоверного. Когда-то, в свои молодые годы, что, впрочем, было очень давно, князь блестящим образом вступил в жизнь. Жуировал, волочился, несколько раз проживался за границей, пел романсы, каламбурил и никогда не отличался блестящими умственными способностями. Разумеется, он расстроил все свое состояние и в старости увидел себя вдруг почти без копейки. Кто-то посоветовал ему отправиться в его деревню, которую уже начали продавать с публичного торга. Он отправился и приехал в Мордасов, где и прожил ровно 6 месяцев. Губернская жизнь ему чрезвычайно понравилась, и в эти 6 месяцев он ухлопал все, что у него оставалось, до последних поскребков, продолжая жуировать и заводя разные интимности с губернскими барынями. Человек он был к тому же добрейший, разумеется, не без некоторых особенных княжеских замашек, которые, впрочем, в Мордасове считались принадлежностью самого высшего общества, а потому вместо досады производили даже эффект. Особенно дамы были в постоянном восторге от своего милого гостя. Сохранилось много любопытных воспоминаний. Рассказывали, между прочим, что князь проводил больше половины дня за своим туалетом и, казалось, был весь составлен из каких-то кусочков. Никто не знал, когда и где он успел так рассыпаться. Он носил парик, усы, бакенбарды и даже эспаньолку. Все до последнего волоска накладное и великолепного черного цвета. Белился и румянился ежедневно. Уверяли, что он как-то расправлял пружинками морщины на своем лице, и что эти пружины были каким-то особенным образом скрыты в его волосах. Уверяли еще, что он носит корсет, потому что лишился где-то ребра, неловко выскочив из окошка во время одного своего любовного похождения в Италии. Он хромал на левую ногу. Утверждали, что эта нога поддельная, а что настоящую сломали ему при каком-то другом похождении в Париже. Зато приставили новую, какую-то особенную, пробочную. Впрочем, мало ли чего не расскажут. Но верно было, однако же, то, что правый глаз его был стеклянный, хотя и очень искусно подделанный. Зубы тоже были из композиции. Целые дни он умывался разными патентованными водами, душился и помадился. Помнят, однако же, что князь тогда уже начинал приметно дряхлеть и становился невыносимо болтлив. Казалось, что карьера его оканчивалась. Все знали, что у него уже не было ни копейки. И вдруг в это время, совершенно неожиданно, одна из ближайших его родственниц, чрезвычайно ветхая старуха, проживавшая постоянно в Париже и от которой он никаким образом не мог ожидать наследства, умерла, похоронив ровно за месяц до своей смерти своего законного наследника. Князь совершенно неожиданно сделался ее законным наследником. 4000 душ великолепнейшего имения ровно в 60 верстах от Мордасова достались ему одному, безраздельно. Он немедленно собрался для окончания своих дел в Петербург. Провожая своего гостя, наши дамы дали ему великолепный обед по подписке. Помнит, что князь был очаровательно весел на этом последнем обеде. Каламбурил, смешил, рассказывал самые необыкновенные анекдоты, обещался как можно скорее приехать в Духаново, свое новоприобретенное имение, и давал слово, что по возвращении у него будут беспрерывные праздники, пикники, балы, фейерверки. Целый год после его отъезда дамы толковали об этих обещанных праздниках, ожидая своего милого старичка с ужасным нетерпением. В ожидании же составлялись даже поездки в Духаново, где был старинный барский дом и сад с выстриженными из акаций львами, с насыпными курганами, с прудами, по которым ходили лодки с деревянными турками, игравшими на свирелях, с беседками, с павильонами, с монплезирами и другими затеями. Наконец князь воротился, но к всеобщему удивлению и разочарованию даже и не заехал в Мордасов, а поселился в своем Духанове совершенным затворником. Распространились странные слухи, и вообще с этой эпохи история князя становится туманной и фантастической. Во-первых, рассказывали, что в Петербурге ему не совсем удалось, что некоторые из его родственников, будущие наследники, хотели, по слабоумию князя, выхлопотать над ним какую-то опеку, вероятно, из боязни, что он опять все промотает. Мало того, иные прибавляли, что его хотели даже посадить в сумасшедший дом, но что какой-то из его родственников, один важный барин, будто бы за него заступился, доказав ясно всем прочим, что бедный князь, вполовину умерший и поддельный, вероятно, скоро и весь умрет. И тогда имение достанется им и без сумасшедшего дома. Повторяю опять, мало ли чего не наскажут, особенно у нас в Мордасове. Все это, как рассказывали, ужасно испугало князя до того, что он совершенно изменился характером и обратился в затворника. Некоторые из мордасовцев из любопытства поехали к нему с поздравлениями, но или не были приняты, или приняты чрезвычайно странным образом. Князь даже не узнавал своих прежних знакомых. Утверждали, что он и не хотел узнавать. Посетил его и губернатор. Он воротился с известием, что, по его мнению, князь действительно немного помешан и всегда потом делал кислую мину при воспоминании о своей поездке в Духаново. Дамы громко негодовали. Узнали, наконец, одну капитальную вещь, именно, что князем овладела какая-то неизвестная Степанида Матвеевна, бог знает, какая женщина, приехавшая с ним из Петербурга, пожилая и толстая, которая ходит в ситцевых платьях и с ключами в руках, что князь слушается ее во всем как ребенок и не смеет ступить шагу без ее позволения, что она даже моет его своими руками, балует его, носит и тешит как ребенка, что, наконец, она-то и отдаляет от него всех посетителей, в особенности родственников, которые начали было понемногу заезжать в Духаново для разведок. В Мордасове много рассуждали об этой непонятной связи, особенно дамы. Ко всему этому прибавляли, что Степанида Матвеевна управляет всем имением князя безгранично и самовластно, отрешает управителей, приказчиков, прислугу, собирает доходы. Но что управляет она хорошо, так что крестьяне благословляют судьбу свою. Что же касается до самого князя, то узнали, что дни его проходят почти сплошь за туалетом, в примеривании париков и фраков, что остальное время он проводит со Степанидой Матвеевной, играет с ней в свои козыри, гадает на картах, изредка выезжая погулять верхом на смирной английской кобыле, причем Степанида Матвеевна непременно сопровождает его в крытых дрожках. На всякий случай, потому что князь ездит верхом более из кокетства, а сам чуть держится на седле. Видали его иногда и пешком, в пальто и в соломенной широкополой шляпке с розовым дамским платочком на шее, со стеклышком в глазу и с соломенной корзинкой на левой руке для собирания грибков, полевых цветов васильков. Степанида же Матвеевна всегда при этом сопровождает его, а сзади идут два саженные лакея, и едет на всякий случай коляска. Когда же встречается с ним мужик и, остановясь в стороне, снимает шапку, низко кланяется и приговаривает:
2: «Здравствуй, батюшка, князь, ваше сиятельство, наше красное солнышко!» —
0: то князь немедленно наводит на него свой лорнет, приветливо кивает головой и ласково говорит ему: «Бонжур, мон ами, бонжур!» — «Здравствуй, друг мой, здравствуй!» И много подобных слухов ходило в Мордасове. Князя никак не могли забыть. Он жил в таком близком соседстве. Каково же было всеобщее изумление, когда в одно прекрасное утро разнесся слух, что князь, затворник, чудак, своей собственной особой пожаловал в Мордасов и остановился у Марьи Александровны. Все переполошилось и взволновалось. Все ждали объяснений, все спрашивали друг у друга, что это значит. Иные собирались уже ехать к Марье Александровне. Всем приезд князя казался диковинкой. Дамы пересылались записками, собирались с визитами, посылали своих горничных и мужей на разведки. Особенно странным казалось, отчего именно князь остановился у Марьи Александровны, а не у кого другого. Всех более досадовала Анна Николаевна Антипова, потому что князь приходился ей как-то очень дальней родней. Но чтобы разрешить все эти вопросы, нужно непременно зайти к самой Марье Александровне, к которой милости просим пожаловать и благосклонного читателя. Теперь, правда, еще только 10 часов утра, но я уверен, что она не откажется принять своих коротких знакомых. Нас, по крайней мере, примет она непременно.
1: Мы читали главы из повести Федора Михайловича Достоевского «Дядюшкин сон».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Аркадий и Борис Стругацкие. Фрагмент из повести «Трудно быть богом». Читает Игорь Тарадайкин.
2: В кабинете за столом сидел, сгорбившись в кресле, положив руки на высокие подлокотники, черный монах в низко надвинутом капюшоне. «Ловко», — подумал Румата. «Кто ты такой?» — устало спросил он. «Кто тебя пустил?» «Добрый день, благородный дон Румата», — произнес монах, откидывая капюшон. Румата покачал головой. «Ловко», — сказал он. «Добрый день, славный Арата. Почему вы здесь? Что случилось?» «Все как обычно», — сказал Арата. «Армия разбрелась, все делят землю, на юг идти никто не хочет. Герцог собирает недорезанных и скоро развесит моих мужиков вверх ногами вдоль Исторского тракта». «Все как обычно», — повторил он. «Понятно», — сказал Румата. Он повалился на кушетку, заложил руки за голову и стал смотреть на Арату. 20 лет назад, когда Антон мастерил модельки и играл в Вильгельма Телля, этого человека звали Аратой Красивым. И был он тогда, вероятно, совсем не таким, как сейчас. Не было у Араты Красивого на великолепном высоком лбу этого уродливого лилового клейма. Оно появилось после мятежа саанских корабельщиков, когда 3000 голых рабов-ремесленников, согнанных на саанские верфи со всех концов империи и замордованных до потери инстинкта самосохранения, в одну ненастную ночь вырвались из порта, прокатились по Саану, оставляя за собой трупы и пожары, и были встречены на окраине, закованные в латы имперской пехотой. И были, конечно, у Араты Красивого целы оба глаза. Правый глаз выскочил из орбиты от молодецкого удара баронской булавы, когда 20-тысячная крестьянская армия, гоняясь по метрополии за баронскими дружинами, сшиблась в открытом поле с 5-тысячной гвардией императора. Была молниеносно разрезана, окружена и вытоптана шипастыми подковами боевых верблюдов. И был, наверное, Арата Красивый строен, как тополь. Горб и новое прозвище он получил после Виланской войны в герцогстве Убанском, за 2 моря отсюда, когда после 7 лет мора и засух 400 тысяч живых скелетов вилами и оглоблями перебили дворян и осадили герцога Убанского в его резиденции. И герцог, слабый ум которого обострился от невыносимого ужаса, объявил подданным прощение, в 5 раз снизил цены на хмельные напитки и пообещал вольности. И Арата, видя, что все кончено, умолял, требовал, заклинал не поддаваться на обман. Был взят атаманами, полагавшими, что от добра добра не ищут, избит железными палками и брошен умирать в выгребную яму. А вот это массивное железное кольцо на правом запястье было у него, наверное, еще когда он назывался Красивым. Оно было приковано цепью к веслу пиратской галеры. И Арата расклепал цепь, ударил этим кольцом в висок капитана Эгу-Любезника, захватил корабль, а потом и всю пиратскую армаду, и попытался создать вольную республику на воде. И кончилась эта затея пьяным кровавым безобразием, потому что Арата тогда был молод, не умел ненавидеть и считал, что одной лишь свободы достаточно, чтобы уподобить раба Богу. Это был профессиональный бунтовщик, мститель Божьей милостью. В средние века фигура довольно редкая. Таких щук рождает иногда историческая эволюция и запускает в социальные омуты, чтобы не дремали жирные караси, пожирающие придонный планктон. Арата был здесь единственным человеком, которому Румата не испытывал ни ненависти, ни жалости. И в своих горячечных снах землянина, прожившего 5 лет в крови и воне, он часто видел себя именно таким вот Аратой, прошедшим все ады Вселенной и получившим за это высокое право убивать убийц, пытать палачей и предавать предателей. «Иногда мне кажется, — сказал Арата, — что все мы бессильны. Я вечный главарь мятежников, и я знаю, что вся моя сила в необыкновенной живучести. Но эта сила не помогает моему бессилию. Мои победы волшебным образом оборачиваются поражениями. Мои боевые друзья становятся врагами. Самые храбрые бегут, самые верные предают или умирают. И нет у меня ничего, кроме голых рук. А голыми руками не достанешь раззолоченных идолов, сидящих за крепостными стенами. «Как вы очутились в Арканаре?» — спросил Румата. «Приплыл с монахами. Вы с ума сошли? Вас же так легко опознать. Только не в толпе монахов. Среди офицеров ордена половина юродивых и увечных, как я. Калеки угодны Богу». Он усмехнулся, глядя Румате в лицо. «И что вы намерены делать?» — спросил Румата, опуская глаза. «Как обычно. Я знаю, что такое святой орден. Не пройдет и года, как арканарский люд полезет из своих щелей с топорами драться на улицах. И поведу их я, чтобы они били тех, кого надо, а не друг друга и всех подряд». «Вам понадобятся деньги?» — спросил Румата. «Да, как обычно. И оружие». Он помолчал, затем сказал вкрадчиво: «Дон Румата, вы помните, как я был огорчен, когда узнал, кто вы такой? Я ненавижу попов, и мне очень горько, что их лживые сказки оказались правдой. Но бедному мятежнику надлежит извлекать пользу из любых обстоятельств. Попы говорят, что боги владеют молниями. Дон Румата, мне очень нужны молнии, чтобы разбивать крепостные стены». Румата глубоко вздохнул. После чудесного спасения на вертолете Арата настоятельно потребовал объяснений. Румата попытался рассказать о себе. Он даже показал в ночном небе солнце, крошечную, едва видную звездочку. Но мятежник понял только одно. Проклятые попы правы. За небесной твердью действительно живут боги. Всеблагие и всемогущие. И с тех пор каждый разговор с Руматой он сводил к одному. «Бог, раз уж ты существуешь, дай мне свою силу. Ибо это лучшее, что ты можешь сделать». И каждый раз Румата отмалчивался или переводил разговор на другое. «Дон Румата», — сказал мятежник, — «почему вы не хотите помочь нам?» «Одну минутку», — сказал Румата. «Прошу прощения, но я хотел бы знать, как вы проникли в дом». «Это не важно. Никто, кроме меня, не знает этой дороги». «Не уклоняйтесь, дон Румата. Почему вы не хотите дать нам вашу силу?» «Не будем говорить об этом». «Нет, мы будем говорить об этом. Я не звал вас. Я никогда не молился. Вы пришли ко мне сами. Или вы просто решили позабавиться?» «Трудно быть богом», — подумал Румата. Он сказал терпеливо: «Вы не поймете меня. Я вам 20 раз пытался объяснить, что я не бог. Вы так и не поверили. И вы не поймете, почему я не могу помочь вам оружием. У вас есть молнии? Я не могу дать вам молнии. Я уже слышал это 20 раз, — сказал Арата. Теперь я хочу знать, почему. Я повторяю, вы не поймете, а вы попытайтесь». «Что вы собираетесь делать с молниями?» «Я выжгу золоченую сволочь, как клопов. Всех до одного. Весь их проклятый род до 12-го потомка. Я сотру с лица земли их крепости. Я сожгу их армии и всех, кто будет защищать их и поддерживать. Можете не беспокоиться. Ваши молнии будут служить только добру. И когда на земле останутся только освобожденные рабы и воцарится мир, я верну вам ваши молнии и никогда больше не попрошу их». Арата замолчал, тяжело дыша. Лицо его потемнело от прилившей крови. Наверное, он уже видел охваченные пламенем герцогство и королевство, и груды обгорелых тел среди развалин, и огромные армии победителей, восторженно ревущих: «Свобода! Свобода!» «Нет», — сказал Румата, — «я не дам вам молний. Это было бы ошибкой. Постарайтесь поверить мне, я вижу дальше вас». Арата слушал, уронив голову на грудь. Румата стиснул пальцы. «Я приведу вам только один довод. Он ничтожен по сравнению с главным, но зато вы поймете его. Вы живучи, славный Арата, но вы тоже смертны. Если вы погибнете, если молнии перейдут в другие руки, уже не такие чистые, как ваши, тогда даже мне страшно подумать, чем это может кончиться». Они долго молчали. Потом Ромата достал из погребца кувшин Исторского и еду и поставил перед гостем. Арата, не поднимая глаз, стал ломать хлеб и запивать вином. Ромата ощущал странное чувство болезненной раздвоенности. Он знал, что прав, и тем не менее эта правота странным образом унижала его перед Аратой. Арата явно превосходил его в чем-то, и не только его, а всех, кто незваным пришел на эту планету и полной бессильной жалости наблюдал страшное кипение ее жизни с разреженных высот бесстрастных гипотез и чужой здесь морали. И впервые Румата подумал, ничего нельзя приобрести, не утратив. Мы бесконечно сильнее Араты в нашем царстве добра и бесконечно слабее Араты в его царстве зла. «Вам не следовало спускаться с неба», — сказал друг Арата. «Возвращайтесь к себе. Вы только вредите нам». «Это не так», — мягко сказал Румата. «Во всяком случае, мы никому не вредим». «Нет, вы вредите. Вы внушаете беспочвенные надежды». «Кому?» «Мне». «Вы ослабили мою волю, дон Румата. Раньше я надеялся только на себя. А теперь вы сделали так, что я чувствую вашу силу за своей спиной. Раньше я вел каждый бой так, словно это мой последний бой. А теперь я заметил, что берегу себя для других боев, которые будут решающими, потому что вы примете в них участие. Уходите отсюда, дон Румата. Вернитесь к себе на небо и никогда больше не приходите. Либо дайте нам ваши молнии, или хотя бы вашу железную птицу, или хотя бы просто обнажите ваши мечи и встаньте во главе нас». Арата замолчал и снова потянулся за хлебом. Румата глядел на его пальцы, лишенные ногтей. Ногти специальным приспособлением вырвал 2 года тому назад лично дон Реба. «Ты еще не знаешь», — подумал Румата. «Ты еще тешишь себя мыслью, что обречен на поражение только ты сам. Ты не знаешь, как безнадежно само твое дело. Ты еще не знаешь, что враг не столько вне твоих солдат, сколько внутри них. Ты еще, может быть, свалишь орден, и волна крестьянского бунта забросит тебя на Арканарский трон. Ты сравняешь с землей дворянские замки, утопишь баронов в проливе, и восставший народ воздаст тебе все почести, как великому освободителю. И ты будешь добр и мудр. Единственный добрый и мудрый человек в твоем королевстве. И по доброте ты станешь раздавать земли своим сподвижникам. А на что сподвижникам земли без крепостных? И завертится колесо в обратную сторону. И хорошо еще будет, если ты успеешь умереть своей смертью и не увидишь появления новых графов и баронов из твоих вчерашних верных бойцов. Так уже бывало, мой славный Арата, и на земле, и на твоей планете. «Молчите», — сказал Арата. Он отодвинул от себя тарелку и смел рукавом рясы кружки со стола. «Когда-то у меня был друг», — сказал он. «Вы, наверное, слыхали. Вага Колесо. Мы начинали вместе. Потом он стал бандитом, ночным королем. Я не простил ему измены, и он знал это. Он много помогал мне, из страха и из корысти. Но так и не захотел никогда вернуться. У него были свои цели. 2 года назад его люди выдали меня дону Ребе». Он посмотрел на свои пальцы и сжал их в кулак. «А сегодня утром я настиг его в Арканарском порту. В нашем деле не может быть друзей наполовину. Друг наполовину — это всегда наполовину враг». Он поднялся и надвинул капюшон на глаза. «Золото на прежнем месте, дон Румата?» «Да», — сказал Румата медленно. на прежнем. Тогда я пойду. Благодарю вас, Дон Румата». Он неслышно прошел по кабинету и скрылся за дверью. Внизу, в прихожей, слабо лязгнул засов.
1: Мы читали фрагмент из повести Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть Богом». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Молодая аспирантка, неглупая девушка, в своей диссертации о Чехове захотела выразить ту вполне справедливую мысль, что, хотя в театрах такой-то эпохи было немало хороших актеров, все же театры оставались плохими. Мысль незатейливая, общедоступная, ясная. Это-то и испугало аспирантку. И чтобы придать своей фразе научную видимость, она облекла ее в такие казенные формы. Полоса застоя и упадка отнюдь не шла по линии отсутствия талантливых исполнителей. Хотя полоса едва ли способна идти по какой бы то ни было линии, а тем более по линии отсутствия. Аспирантка была удостоена ученого звания, может быть, именно за линию отсутствия. Другая аспирантка приехала из дальнего края в Москву собирать материал о Борисе Житкове, о котором она предполагала писать диссертацию. Расспрашивала о нем и меня, его старинного друга. Мне почудилась в ней тонкость понимания, талантливость, и видно было, что тема захватывала ее. Но вот диссертация защищена и одобрена. Читаю и не верю глазам. Необходимо ликвидировать отставание на фронте недопонимания сатиры. Фронт недопонимания. Почему милая и, несомненно, даровитая девушка едва только вздумала заговорить по-научному, сочла необходимым превратиться в начпупса? Я высказал ей свое огорчение, и она прислала мне такое письмо. Жаргон, которым вы так возмущаетесь, прививается еще в школе. Университет довершил наше языковое образование в том же духе, а чтение литературоведческих статей окончательно отшлифовало наши перья. И она совершенно права. Представьте себе, например, что эта девушка еще на университетской скамье заинтересовалась поэмой Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и, раскрыв ученую книгу, прочитала в ней вот такие слова. «Творческая обработка образа дворового идет по линии усиления показа трагизма его судьбы». Тут и вправду можно закричать «караул!». Что это за линия показа и почему эта непонятная линия ведет за собою 5 родительных падежей друг за дружкой? Линия чего? Усиление чего? Показа чего? Трагизма чего? Судьбы кого? И что это за надоедливый показ, без которого, кажется, не обходится ни один литературоведческий труд? Показ трагизма, показ этого крестьянина, показ народной неприязни, показ ситуации и даже показ этой супружеской четы. Нужно быть безнадежно глухим к языку и не слышать того, что ты пишешь, чтобы создать эту чудовищно косноязычную фразу. Дальше девушка читает о том, что Островский проводит линию отрицания и обличения, а Некрасов идет по линии расширения портрета за счет внесения суда. И в конце концов ей начинает казаться, что это-то и есть настоящий научный язык.
1: Корней Чуковский о русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области. Согласно указу, она была подана по собственному желанию. Новым в Рио губернатора назначен Александр Шуваев. 13 мая президент провел с ним рабочую встречу в Кремле. Александр Шуваев родился в 1981 году в Новом Осколе Белгородской области. Он герой России, генерал-майор и ветеран специальной военной операции. В прошлом году стал участником программы «Время героев», которая была инициирована президентом. Кадровые перестановки направлены на дальнейшее развитие региона, опираясь на опыт и профессионализм нового главы, добавили в Кремле. Абитуриенты, поступающие по целевому направлению, уже с этого года смогут зачисляться в колледжи и техникумы в приоритетном порядке. Эта мера должна повысить их долю в среднем профессиональном образовании. Об этом сообщила заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко.
2: Видим, что талантливые и хорошо подготовленные ребята все чаще выбирают инженерные направления и медицину. Это радует. Однако большая часть абитуриентов по-прежнему идет в экономику, юриспруденцию, рекламу и дизайн. Но реальному сектору нужны квалифицированные рабочие. 66% замещающей потребности в кадрах к 2032 году приходится на выпускников СПО. Это больше 6 миллионов человек.
1: В прошлом году колледжи и техникумы приняли 63% девятиклассников. Было подано около 4 миллионов заявлений от абитуриентов. Также колледжи и техникумы выделили более 850 тысяч бюджетных мест, что превышает показатели прошлого года. Госдума приняла закон, который позволяет использовать вооруженные силы для защиты российских граждан, взятых под стражу за рубежом. Это допустимо, если суд другой страны действует без согласования с Россией и без соответствующих полномочий, разрешенных международными соглашениями или резолюциями Совета Безопасности ООН. Закон призван защитить россиян от несправедливых действий иностранных государств. Решение о применении этих мер принимает президент. Ранее Вячеслав Володин заявил, что западные суды стали инструментом политических репрессий, игнорируя международные нормы. Круизный лайнер изолировали у берегов Франции по причине вспышки кишечной инфекции. На борту судна 1700 пассажиров и членов экипажа. Оно поставлено на якорь у порта Бордо. По данным местных медиа, предположительная причина – норовирус. Один пассажир скончался. У десятков людей на борту отмечены симптомы гастроэнтерита. Уточняется, что на лайнер прибыли медицинские бригады. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют.
4: Осень 41-го. Красная армия, цепляясь за каждую высоту, каждую деревеньку, отступает к Москве. А на ближайших подступах к столице бьется не на жизнь, а на смерть другая армия. Армия женщин, стариков, школьников, инвалидов. Строят укрепления, окопы, танковые рвы. Виктор Драгунский. Автобиографическая повесть «Он упал на траву». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Игры человечества.
6: Половина стандартной баскетбольной площадки. Один щит, одно кольцо. На нем вместо привычной сетки брутальные металлические цепи. Под ногами не паркет или резиновая крошка, а жесткий асфальт. Тут совсем другой отскок мяча и совсем иное поведение кроссовок. Мяч не оранжевый, а черный. В команде не 5 игроков, а 3. Все вместе это стритбол. Уличное дитя баскетбола. Так говорят об игре, которая появилась в США в середине 20 века в бедных афроамериканских кварталах. Особого выбора у молодежи не было – либо криминал, либо спорт. Второй вариант, конечно, предпочтительнее. Тысячи темнокожих парней мечтали попасть в NBA и стать профессиональными баскетболистами. Так улица превратилась в тренировочную базу. повезло не всем. Но, например, один из лучших разыгрывающих защитников в мире, Раффер Элстон, когда-то начинал играть в глухих подворотнях нью-йоркского Квинса.
5: Игры человечества.
6: Правила стритбола не затейливы. Одна команда защищается, вторая атакует. После промаха или попадания в кольцо соперники меняются ролями. Дальние броски, аналог трехочковых в баскетболе, оцениваются в 2 балла. Остальные броски с игры или со штрафного приносят всего 1 очко. Если счет равный, то дается дополнительное время, а выигрывает тот, кто забросит мяч первым. Стритбол – игра коллективная. Конечно, на уличную площадку можно приходить и одному, но для создания команды требуется 3 человека. Так что не удивляйтесь, если к вам подойдут 2 с мячом и заинтересованно спросят: «Третьим будешь?»
5: Игры человечества.

0: Программа.
1: Многонациональную армию Наполеона называли армией 12 языков. Но и в русской армии языков было не меньше. В Отечественной войне 1812 года на полковых знаменах башкирских и калмыцких частей встречались изречения на тибетском языке. Среди офицеров российской армии были представители всех европейских наций. А языком русского штаба был французский.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Драгунский. Главы из повести «Он упал на траву». Читает Илья Ильин.
2: Это просто удивительно, до чего у меня болело все тело. То есть не было буквально ни одного мускула, ни одного сустава, который не болел бы. Цирковые артисты называют это явление странным царапающим словом «крепатура». Это случается, когда давно не тренированные, они вдруг сразу в один прекрасный вечер бросаются в работу. Тут-то их и настигает эта самая крепатура, явление крайней болезненности в мышцах, вызванное непомерной нагрузкой. Потом постепенно, в результате ежедневной тренировки, оно исчезает бесследно. Я, во всяком случае, надеялся, что оно исчезнет, потому что я так наломался за первый день нашей работы, что еле добрел до предоставленного нам авина и грохнулся на солому, чуть не воя от страшной, разрывающей боли во всех мышцах. Руки я, к счастью, почти не натер, потому что всю жизнь у меня были довольно крепкие мозоли. Да и краски растирать в 10-литровом ведре – дело не для слабеньких. Но с ногами было худо. Утром Лёшка подарил мне пару новых портянок, но теперь, сняв сапоги, я с трудом оторвал портянки от пяток. Было темно, рассмотреть я не мог, да и все равно заживить-то невозможно, ведь работать нужно каждый день, а босиком много не накопаешь. Разговоров вокруг меня уже не было слышно, все спали. Встать предстояло в 5 утра, и я растянулся на соломе рядом с Лешей. Я стал засыпать и, засыпая, подумал, что вот сон сразу одолевает меня, и я могу не думать о Вале. Война и моя работа на войне вытесняют ее из моей жизни. Эта мысль задела меня самым тоненьким краешком. Она словно пролетела мимо моего сознания, едва коснувшись его, но потом покружилась где-то и прилетела обратно. На этот раз она дала знать о себе сильным и грубым толчком в сердце. И сна как не бывало. Я опять стал думать о моей невезучей и удивительной любви. Я нес тогда за нею цветы. Первый взрыв аплодисментов отбушевал, а на стихающую вторую волну, когда зрители аплодируют уже от желания убить время, которое все равно пропадет в очереди на вешалку, на эту волну Валя не выходила. Она пробежала мимо меня и сказала на ходу: «Цветы принесите мне, ладно?» Я стоял у кулисы возле выхода. Она успела еще и улыбнуться мне, и я, как обожженный, побежал к середине сцены, где стояли ее цветы. Это была большущая безвкусная корзина. В ней застыли, словно сделанные из маргаринового крема, гортензии. Эти ресторанные цветы, мертвые, ничем не пахнущие, всегда меня раздражали, и все же я поднял эту тяжеленную пошлость и понес, хромая и спотыкаясь. Когда добрел до Валиной маленькой двери, я, не стучась, толкнул ее ногой, вошел и сразу опустил корзину на пол. Когда я разогнулся, Валя стояла передо мной. Видно, она только что сняла с себя театральное платье и халат успела надеть только в один рукав. Я до сих пор не понимаю, что со мной сталось. «Извините», — сказал я и схватил ее за плечи. Я хотел поцеловать ее, а она отворачивалась. И я все время думал, что сейчас она вырвется, и я поцелую ухо или подбородок, и это будет самое ужасное. Все это мелькало в моей голове со страшной быстротой. Но все-таки я поцеловал ее в губы. Да, это было так. Потом выпустил ее. Она надела халат как следует и сказала: «Ну и ну, смел, нечего сказать. Ступайте, подождите на улице». Я шел по коридору, и все, кого я встречал по пути, казались мне красивыми и добрыми. Даже этот новый гусак в лосинах, поступивший к нам не иначе, как в поисках брони, артист на роли молодых подлецов, фашистов и разных дантесов. Совершенно одуревший, я вышел на улицу. стал ждать Валю и дождался ее. Она прошла мимо и процедила сквозь зубы: «Перейдите на ту сторону и сверните налево». Я опять молчаливо покорился ей, пошел на ту сторону и свернул, догнал ее в темном переулке с подслеповатыми фонарями. И тут она подхватила меня под руку и прижалась ко мне. Дома у себя она быстро все устроила, выпила водки сама и дала выпить мне. И такая она была веселая и простая, что даже странно было, почему ее в театре называют стервой. Она налила еще водки. Я раньше мало пил, то есть совсем не пил, и меня нельзя было уговорить, потому что мне не нравилась водка, ее, в общем-то, противный вкус, но тут, у Вали, я пил как миленький. Стоило ей только налить и предложить. Я живо научился. И вот она взяла налитую рюмку и, держа ее в своих длинных пальцах, отошла вглубь комнаты. «Вы мой поклонник?» — сказала она.
3: Я сказал: «Это какое-то не такое слово. Поклонник — это ерунда».
2: Она поправилась: «Я имею в виду, ну, знаете, театральный поклонник, болельщик. Вам нравится смотреть на меня на сцене?»
3: «Я всегда смотрю на вас».
2: «Я знаю. Я всегда вас вижу». «Ага, думаю, хроменький опять здесь».
3: У меня застучало в висках. Над этим не смеются. Она отошла еще дальше.
2: «Байрон был хромым. Вы знаете, о ком я говорю?» Я встал. «Прощай, прощай. И если навсегда, то навсегда прощай». «Ого!» — сказала она. «Смотри-ка, интеллектушка! Не уходите, с вами стоит пить. Тем более, что, по-моему, вы еще кое-чем похожи на Байрона».
3: «Чем же?»
2: Она села на край дивана, рюмка все еще плескалась в ее руках. Она сказала тихо и внятно: «Байрон тоже был красивый».
3: «Значит, она уже пьяная», — подумал я. «Пошла чепуху».

А в ту ночь на дворе стоял май. Я был совсем молодой. Я шел по моей прекрасной Москве, впервые в жизни пьяный и впервые в жизни познавший женщину. Честное слово, впервые в жизни. И все-таки не было полного счастья во мне. Не знаю почему. Впрочем, к чему же притворяться? Знаю, прекрасно знаю. Я все это понял много дней спустя. Я как-то лежал у себя на кровати, в окно начинал входить рассвет, и я вдруг подумал, что тогда, в первый вечер, она боялась пойти со мной рядом. Потом я подумал, а почему же она в театре никогда не разговаривает со мной? Виду не подает, что любит меня. Ведь она же не замужем. В общем, если мы были не в постели, мы были на «вы». И я любил, любил ее. А потом началась война. Я узнал, как бомбили Брест и Киев, и как гибли тысячи людей. В это время начали бомбить и нас. Россию залило кровью. И я не находил себе места. Я пошел в военкомат, но меня не взяли. И это было хуже всякого оскорбления. Я был обречен на тыловое прозябание. Я не находил себе места и метался по городу в поисках возможности попасть на фронт. Были дни, когда казалось, что мне повезло. Я сумел попасть в списки добровольцев кавалерийского корпуса, который формировался в Москве. У меня там был знакомый парнишка из ОСАВИАХИМовских активистов. Он-то и подсунул мою фамилию эскадронному. Я возликовал, начал ходить на Хамовнический плац и ждал окончательного сформирования. Не хватало конского поголовья, лошадей проминали немногие ребята, старички этого дела. И все ждали. Из армии обещали подкинуть конского брачку. Я ходил на плац и стоял в сторонке у изгрызанной коновизи. Все привыкли ко мне. И мечта моя, может быть, и исполнилась бы, но я сам себя разоблачил. Однажды, когда я только входил на плац, мимо пробежал какой-то старшина и крикнул, подтолкнув меня в спину. «Седлай громобоя, скачи на Плющиху к Никитченке. Он тебе пакет даст. Духом! Алюр, полевой карьер!» Не стоит об этом вспоминать. Ну его к черту. Они выгнали меня. Едва увидели, как я вхожу в стойло. Этот сволочной громобой за версту почуял, какой я кавалерист. Не успел я с уздечкой в руках войти к нему, как он тут же, без промедления, прижал меня своим костлявым боком к стенке и стал давить. В фиолетовом его глазу в каждой кровавой прожилочке играла насмешка. Я стонал, пихая его кулаками, но он все нажимал и, наверное, раздавил бы меня, если бы кто-то не крикнул в это время настоящим, серьезным кавалерийским голосом: «Принять!» Тут он сразу отскочил, как ошпаренный. В общем, меня выгнали. И Камеск Иванов химическим карандашом вычеркнул меня из жизни добровольного кавкорпуса. И я ушел с Хамовнического плаца, сопровождаемый визгливым хохотом кобыл. Да, теперь это вроде смешно, а тогда я думал, совсем пропаду. Вале я про все это не рассказывал. Она ходила в последнее время какая-то притихшая, словно оглядывалась, словно искала своего места. Мы встречались с ней по-прежнему, только, может быть, не так часто, как в мае. И я крепко верил, что она любит меня. Эта вера держала меня на поверхности, а то бы давно бросился с Крымского моста в реку. Я тоже продолжал искать свое место в этой войне и однажды услышал, что набирают людей в ополчение рыть окопы в Подмосковье. Я быстро все разведал, вцепился в глотку райкомщиком, и тут уж я своего не упустил. Я своего добился, и меня зачислили. Нельзя рассказывать.

0: как я обрадовался, что хоть куда-нибудь годен. Я первый из театра уходил туда, ближе к войне. Артисты еще только сколачивались в агитбригады или готовили репертуар для раненых бойцов, чтобы выступать перед ними в госпиталях. А в действующую армию, так сложилось, у нас пока никого не взяли. И вот я зашел к Вале, она сидела в своей уборной и учила какую-то роль. Когда я вошел, она сказала: «Среди бела дня, могут войти, уходите». Я сказал: «Валя, прощай, я послезавтра ухожу в ополчение». Я сказал ей «ты», поэтому она поверила сразу. Она спросила: «А как же?» Я понял: «Там хромота не мешает». Тогда она медленно положила голову на гримировальный столик. Прядь волос опустилась в пудру. Она плакала. И я почувствовал, что буду любить ее всегда. Я сказал ей плачущей, придерживая плечом дверь: «Завтра в 9 приходи к аптеке. Проводи меня. Это прощание». Она согласно кивнула головой. Я вышел и отправился за разными справками. А весь следующий день мотался, как проклятый. Но к вечеру, к 9, я был уже свободен. Я накупил всякого барахла для закуски и стоял у темной аптеки и ждал. Напрасно. Зря стоял. Так и не удалось мне спать в эту ночь, хотя всего меня ломило и здорово ныли побитые ноги. Не вышло мне тогда спать в открытом ветру и звездам сарае, хотя все кругом давно уже спали, потому что вставать надо было в 5 утра.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из повести Виктора Драгунского «Он упал на траву».
0: Когда где-нибудь в доме отдыха целый день забиваешь козла, или когда в выходной выйдешь с ребятами за город и тоже целый день собираешь землянику, то потом ночью, когда земляника уже давно съедена или костяшки убраны, все равно перед глазами долго еще мелькают красные ягодиночки или белые очечки, и никак от них не избавишься. Так было и сейчас. Что бы я ни делал, в голове моей мерно взлетали лопаты. Лопаты, лопаты, лопаты. Они погружались в мягкую глинистую почву, сочно чавкающую под режущим лезвием. Они отрывали комья, цепляющиеся за родной пласт. Они несли на себе землю, эти непрерывно движущиеся лопаты. Они качали землю в своих железных ладонях, баюкали ее или резали аккуратными ломтями. Лопаты шлепали по земле, били по ней, дробили ее, поглаживали, рубили и терзали, заравнивали и подскребывали ее каменистое чрево. Иногда одна лопата, которой орудовал стоящий глубоко внизу человек, взлетала кверху только до половины эскарпа, до приступочки в стене, оставленной для другого человека. Тот подставлял другую свою лопату и ждал, пока нижняя передаст ему свой груз, после чего он взметал свою ношу еще выше, к третьему, и только тот выкидывал этот добытый трудом троих людей глиняный самородок на гребень сооружения. Лопаты, только лопаты. Ничего, кроме лопат. И мы держались за эти лопаты. Это было наше единственное орудие и оружие. И все-таки, что там ни говори, а мы отрыли этими лопатами такие красивые, ровные, неприступные ни для какого танка рвы, что сердца наши наполнялись гордостью. Эти лопаты, любовь к ним и ненависть, крепко сплотили нас, лопатных героев, в одну семью. Постепенно, день за днем, я узнавал новых людей на трассе. Теперь я уже знал, что вон там, за леском, показывает небывалые рекорды казах байсиитов. Батыр с лицом лукавым и круглым, как сковорода. Ученые говорят, что нависающие веки у азиатов появились для защиты глаз от ветра и солнца. В таком случае байсиитов защитился особенно надежно. Я его глаз никогда не видел. Две черточки и все. Но им гордились. Его знали все. Я гордился тоже, что знаю его. Я знал также, что слева от меня работает Геворкян, оператор из кино, знаток фольклора и филателист. А с ним рядом Ванька Фролов, голенастый пекарь, белый, словно непроявленный негатив. Вон частушечник, толстый, как сарделька, Сечкин. Он любит показывать фотокарточку своих четырех ребят, похожих друг на дружку, точно капельки. Это вот Киселев, печатник, он хворый, грудь болит. Вот неугомонный 60-летний бабник, аптекарь Вейсман. Волосатый гигант Бибрик, задумчивый пожарник Хомяков. Масса ополченцев, такая безликая в начале, распалась для меня на сотни частичек, разных, по-разному интересных, построенных на свой манер каждая. Снег падает, вон его сколько, сугробы, а каждая снежинка откована по-особому. Протри глаза. В эти дни установилась славная, почти летняя погодка. Здесь не было затемнения, налетов не было и бомбежек, не было патрулей, ночных дежурств. И все мы немного оздоровились, подзагорели, налились в мускулах, работали горячо, на совесть, потому что отчаянно верили, что делаем самое главное – помогаем своими руками, своим личным трудом близкому делу победы. Так что настроение могло быть и ничего, но мешало, что не было радио и газет. Это очень нам мешало и срывало душевный настрой. Люди все ждали чего-то, томились, болели сердцем за близких и за все общее. И при встречах, когда шли на работу или домой, или на перекуре, все спрашивали друг друга, не слыхал ли кто чего. А слыхали, конечно, часто и все больше плохое. Тяжело это было. Люди тревожились и теперь уже не бросались молча в солому после 18 часов труда. Не засыпали сразу, нет. Теперь подолгу сидели, покуривали, вглядывались в темноту и разговаривали негромко. По вечерам и ночью на соломе я заметил, говорят тихо, настороженно, как будто враг близко, где-то рядом, и может услышать наши голоса и открыть по ним шквальный, смертельный огонь. «Орел отдали», — сказал холодным ветреным утром Степан Михайлович. «Да», — сказал Фролов, — «прет, зараза, на Тулу! Есть сведения. Скоро сюда объявится», — сказал Лешка и улыбнулся. Ему казалось, что он шутит. Но Сережка Любомиров крикнул так яростно, что стало жутко.
3: «Хрен ему в горло! Здесь ему конец!»
0: Мне вдруг стало тошно от одной мысли, что Фриц может подойти так близко к Москве. Меня сразу всего покрыло испариной, и в который раз, кляня свою мешающую идти на фронт уродскую ногу, я взял лопату и пошел. За мною потянулись все, и мы снова начали работать. И работали сегодня особенно яро, молча, без разговоров. Дело было на новом участке. Я уже выкинул скубометр. Лешка был где-то рядом. Мы с ним теперь крепко сдружились, потому что он был золотой. Золотой человек. Иначе не скажешь. Мы работали с ним на склоне. Вокруг торчало много пней. Видно, здесь сводили когда-то лес. А фронт наших эскарпов тянулся как по ниточке. И если нам по пути попадались пни, то мы их корчевали. Мы с Лешкой стали как раз корчевать огромные пнища. Пень запустил свои бериндеевы пальцы глубоко в землю и не хотел вылезать. Мы собирались поотрубать ему все щупальца и спихнуть его в реку. Дело было нелегкое. Мы с Лешкой сопели и пыхтели, не зная, как бы управиться половчей. В это время недалеко от нас раздался крик. Мы выскочили из окопа. За гребнем стоял каторга. Увидев людей, он замахал руками и завопил. «Крот! Давай сюда! Крот выкопался!» Мы сбежались и сгрудились вокруг каторги. У него на лопате лежала маленькая черная шерстистая свинка. У нее был розовый подвижный пятачок. Свинка упористо шевелила передними сильными и когтистыми лапами. Городские жители, мы уставились на крота, как на чудо. Лёшка улыбнулся и наморщил лоб. Тележка присел на корточки, чтоб лучше видеть. Байситов сказал: «Животное!» Иностранное, ханское его лицо легла легкая нежная тень. Каторга пошевелил лопатой, чуть-чуть тревожа крота. Ему хотелось отличиться. Наглый, кривой его нос висел в задумчивости. Наконец вдохновение осенило его, и он заорал: «Топить!» И, широко размахнувшись, подкинул крота к небу. Маленькая свинка взлетела, превратилась в точку и, описав кривую, булькнула в речку. Все это произошло очень быстро, и можно было расходиться. Но Геворкян тихо сказал: «А жаль. Крот, он ведь нашей породы. Слушай, он же землекоп». По реке плыла щепочка. Щепочка вдруг клюнула, как поплавок, а через секунду рядом с ней уже торчала маленькая рыльца. Это наш бодрый работяга-крот подумал, что жизнь чересчур распрекрасная штука, чтобы расставаться с ней на заре туманной юности. Всплыл и уцепился за щепочку. Лёшка первый это понял и, хлопнув себя по бокам, закричал, повизгивая от восторга: «Ай, кротяга, всплыл! Ай, чёртова сопелка! Спасать!» И в чем был золотой наш Леха, пошлепал по течению вниз, зашел в воду, подождал и вытащил крота. Он вынес его на берег, встал на колени и, подув зачем-то на землю, положил крота. Крот трясся, и мы опять стояли над ним тесным кругом. Лешка сказал строго: «Дайте солнце!» И мы раздвинулись, чтобы крот мог отогреться. Крот грелся, оживал, и все становилось на место. Нужно было идти работать, и так сколько времени потеряли. Я прошел и задел каторгу плечом. Я это сделал без умысла. Он посмотрел на меня и сказал, ухмыляясь: «Ходи вежливо, жлобяра, а то тебе выйдет боком. Я накопляю на тебя материал». Я не стал ему отвечать. Я пошел к своему пню, стал с ним возиться и ждать Лешку.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Драгунский. Главы из повести «Он упал на траву». Читает Илья Ильин.
2: А ночью вдруг задул северный леденящий ветер. Он сотрясал ветхий наш сарай, расшвыривал солому на крыше, и в открытые двери полетела сухая белая крупа. Мы проснулись полузамерзшие и сбились в кучу. Ветер пробирал до костей. Было тоскливо, хоть и вешайся. Да иначе и быть не могло. На дворе стоял октябрь. Проклятый октябрь 41-го года. Такой несчастливый для нашей земли. «Теперь сарайной жизни конец. Надышались вольным воздухом», — сказал Лёшка и вздохнул. «Чуть рассветлит, надо в деревню перебираться». «Переведут организованно», — сказал Тележка. Он уже давно вырыл гальюны на всю нашу армию и теперь снова жил и работал с нами. Но Лёшка, несмотря на свой незрелый возраст, был мужичок себе на уме. Предприимчивость так и кипела в нем. «На Бога надейся», — сказал Лёшка с мудрой улыбкой. Деревня Щеткино лежала немножко левее нашего фронта работ, километрах в полутора. Мы жили в ее гумнах совсем неподалеку от крайних домов, не встречаясь с ее обитателями, занятые только своей работой, не имея никакой возможности выбраться из жесткого ее ритма. Мы уходили затемно и приходили в темноте. Полевая наша кухня окопалась в лесочке, там мы и ели. Деревня нам была не нужна. Мы были сами по себе, они сами по себе. Знали только, что стоит Щеткино на двух берегах расширявшейся в деревенской своей части речки, что большая часть деревни стоит на той стороне, ближе к нашей трассе, и там же помещается наш штаб, и что есть еще малая часть Щеткино, как бы затыльная, заречная его часть. В сарае становилось все холодней, но небо начало светлеть, и было уже видно, как серые недобрые тучи вползали на небо. Мы все стояли у сарайных дверей и смотрели в поле. «Сходим, постучимся», — сказал Лёшка. «Чем зябнуть, все лучше». Он двинулся к двери, я пошел за ним. «А ты посиди», — сказал Лёшка, не оглядываясь. «Чего тебе-то? Я все сделаю». «Я с тобой», — сказал я. Мы пошли по узкой, невидной тропке, по застывшей, сцепленной крепким заморозком земле. Было еще темновато, и хотя брезжило утро, казалось, что это сумерки, и скоро настанет вечер. Деревня была голая и грязная, как немытая ладонь, вся какая-то пустая. Безрадостно было идти по ее неприветной улице. Дома были какие-то полуслепые, и по Лешкиной походке я видел, что ему неохота идти проситься на ночлег ни в один из этих домов. «Пойдем туда, за речку, через мост», — сказал он. Мы спустились и пошли через ветхий мостик, пугливо вздрагивающий под нашими шагами, потом поднялись в гору. Здесь у домов не было даже палисадников. Ограды дворов сплетены из веток, из палок с надетыми на них ржавыми банками, из обрезков старой кровли, разноцветных тесинок, хвороста и прочего барахла. «Бедность», — сказал Лёшка пригорюнившимся голосом. «Бедность! Куда там? Толкнемся сюда!» Я кивнул. Дом был серый, старый, с похилившейся на бок крышей, похожий на больного человека, которому уже трудно держать голову прямо. В окнах мелькал слабый огонек. Видно, хозяйка встала с позаранку и теперь растапливала печь. Лёшка взошел на крылечко и постучал. Дверь открылась. Лёшка сказал: «Бабушка, мы хотим у тебя ночевать». Она сказала: «А вас сколько?» Лёшка сказал: «Ну, пятеро. Не замерзать же в сарае».
3: «Ну, вы московские, что ли? Ополченцы?»
2: «Ну да».
3: «Прям не знаю. Не знаю и не знаю. Изба-то махонькая. Кроватей нету».
4: «А мы на полу. Что вы, бабушка?»
2: «Было бы тепло», — сказал я.
3: «Топить-то мы топим».
2: «И мы, когда дров притащим», — сказал я.
5: «Мы каждый день будем таскать», — сказал Лёшка. «Ведь мы из лесу ходим. Насчет дров не сомневайтесь, бабушка».
3: «Прям Не знаю. Тесно уж очень. А люди, видать, хорошие.
5: Мы очень хорошие, сказал Лёшка. Мы платить будем вам, бабушка. У нас деньги есть.
3: Деньги это не надо, сказала она. Стесняюсь я, плохо вам будет у нас. Ведь нас трое. До вас вон сколько, 5 душ.
5: В тесноте да не в обиде. Верно, бабушка?
3: Это-то верно, сказала она, и мне послышалась какая-то невысказанная обида в ее голосе. Алешка пошел с козыря.
5: Мы вашей внучке сахарку будем давать, бабушка.
3: А когда придете-то, сказала она. Я полы вымою. А так у меня мальчик Васька есть, ему, если только сахарку, а внучек нет никаких.
5: Мы вечерком придем, сказал Лешка. Вы только нам соломки натаскайте. Как стемнеет, мы придем.
3: Ну, я буду в ожидании, сказала старуха и протянула Лешке руку. Ребята, вы больно участливые.
5: До свидания, сказал я.
4: Спасибо, бабушка, заключил Лешка.
3: Да не зови ты меня бабушкой, вдруг встрепенулась старуха. Какая я бабушка? Я хозяйка, я не бабушка. Это я не прибранная, утрешняя. Вот тебе и мнится все, бабушка. Я еще хоть куда.
5: Она улыбнулась тихо и несмело.
3: Вы зовите меня теткой Груней,
5: сказала она, вдруг повеселев.
3: Ну, а вас как?
5: Мы назвались ей поочередно, и она сказала:
3: очень приятно.
5: Еще раз простившись, мы ушли. Несколько минут мы шли молча, а когда сбежали к мостику, протоптали по нему на штабную сторону и пошли потише, я сказал:
4: до свидания, бабушка. Спасибо, бабушка. Уж вы как-нибудь, бабушка, верно, бабушка. Мы, бабушка, да вы, бабушка. Лёшка схватился руками за живот, остановившись у края дороги, согнулся в 3 погибели. Сдохну, закричал он, сейчас лопну. Ой, перестань. Что с вами, бабушка, сказал я. Замолчи, орал Лёшка, умру. Я, говорит, еще хоть куда.
5: «Я вас не понимаю, бабушка,
3: перестань!» – застонал Лёшка. «Ведь я подольститься хотел повежливее, чтобы выходило. Понял? Нет,
5: понял, бабушка!» «Ой!» – Лёшка снова схватился за живот. Наконец, отдышавшись, мы пошли с ним дальше. «Устроились все же», – сказал Лёшка. «Теперь в тепле будем. А это, брат, великая вещь. Возьмем Сережу, Степана Михайловича и тележку, напишем на доме 2-е отделение 2-го взвода. И ура!» Я сказал: «Надо бы геворкяна к нам и еще казаха». «Ага», — сказал Лешка, — «обязательно, и Фролова бы хорошо. И Хворова этого, как его, забыл фамилию, Киселев», — сказал я. «Во-во, его», — сказал Лешка, — «и еврея этого, что баб любит, хороший мужик. И пожарника, конечно, хомяка». «Давай, давай», — сказал я. «Будем жить в одном доме 1000 человек».
4: «А хорошо бы», — засмеялся Лёшка. «Я согласен.
5: Гляди-ка». Он показал пальцем в проулок. Там стояла замурзанная деревенская лошадка ростом с небольшого ослика, а за ней на земле лежала телега, груженная бревнами. Телега лежала на боку, и видно было, бревна были увязаны, ладно, по-хозяйски, потому что они не рассыпались, а только съехали на бок и своей тяжестью перевернули телегу. Простоволосая девчонка в клочковатом полушубке пыталась поставить телегу на колеса. Она кричала на лошадь свирепым мужичьим голосом:
3: «Разом! Давай! Ну, Господа Бога, давай же!»
5: Лошадь корячилась задними ногами, тужилась, отставляя репицу. Девочка налегала ключицей, а телега, конечно, оставалась на месте. Я пошел в проулок к этой девчонке, и Лешка пошел за мной. Мы подошли поближе. Девочка разогнулась, обернулась к нам лицом. И тут у меня похолодело в груди. Передо мной В стареньком рваном полушубке стояла Васнецовская Аленушка. В руках ее был кнут, и она тяжело дышала. Платочек висел на шее, держась одним концом. Так вот она какая стала, когда подросла. Мастер, написавший ее у ручья, наверное, не знал ее дальнейшей судьбы. Вот почему так задумался он вместе с нею тогда. Теперь Аленушка уже заневестилась, ей можно было дать на вид лет 16. И как же была она красива! Передать нельзя. Увидев нас, она перевела дыхание, поправила платочек и сказала хрипловато и дерзко: «Давай, помогай, кавалеры!» Мы поставили ее телегу на колеса. Когда ставили, я видел рядом со своей Аленушкину руку, озябшую, красную и такую удивительно маленькую. Мы все кричали на бедную коняшку, и Аленушка кричала что-то дикое и устрашающее. Потом она поправила волосы и сказала:
6: «Ай да мужики! Что значит мужики-то? Плохо бабам без мужиков!»
5: Лешка сказал строго: «Тебе сколько лет?» Она удивилась:
3: «А тебе на кой?»
5: «Больно ругаться здорово, не дело!»
2: Она отвернулась и сказала, уставившись в забор: «Это я без души и мысли, от тягости. А тебе не нравится? Вали отсюда!»
5: Я сказал: «Как вас зовут?» Она обернулась и посмотрела недоверчиво:
3: «Дуня, Табаринова мы».
5: Я протянул ей руку, и она, тотчас улыбаясь, протянула мне свою озябшую маленькую ручку. Я сказал: «Мы теперь у тети Груни будем жить».
3: «За речкой?»
5: «Да».
3: «Там тише».
5: «Вот и хорошо».
3: «Кто как любит».
5: «Верно».
3: «Ну что ж, спасибо».
5: Она взялась за вожжи.
2: «Не стоит, что вы.
5: Увидимся».
2: Она снова посмотрела удивленно.
3: «А у вас есть желание?»
5: «Есть».
2: Она ответила: «Было бы желание, а там, Бог даст, увидимся».
5: Она задергала вожжами, закричала на лошадь, быстро глянула на меня из-под шелковых небывалых ресниц и пошла за лошадью, пошла, такая маленькая и такая гордая и сама по себе. Только она уже не ругалась больше, нет, она только помахивала своим умилительным кнутиком. А я остался и не мог двинуться с места. А рядом со мной стоял Лёшка. И, наверное, у меня был не совсем обычный вид, потому что Лёшка вдруг толкнул меня и окликнул испуганно:
7: «Ну, ты что, окаменел, что ли?»
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из повести Виктора Драгунского «Он упал на траву».
5: Как только мы с Лёшкой пришли, товарищ Бурин, наш командир, собрал нас всех, построил и сказал:
7: «Наступает зима. Вот, чего же ожидать? Безусловно, холода. Переходим, значит, на зимнее положение. Уже договорились, спать будем в домах. Теперь новые распоряжения. Побудка устанавливается в 4 утра. Перекуры – это бич. Сокращаем перекуры с 10 минут ежечасно до 5. Обед – час, много, полчаса. Из этого приказа мы видим о том, что рабочий день выигрывает. Сами считайте, насколько. Чем вызывается? Последним напряжением. Прет бандюга. Так что надеюсь на вас!»
5: Он кончил свою речь и ушел, поблескивая железными очками. А мы разошлись и снова стали грызть нашу землю. Буринский приказ иссушал душу. Не потому, что он ухудшал нашу жизнь, а потому что было ясно – это не его приказ. Не он это выдумал, чтобы нам меньше спать. Этот приказ – результат обстановки на фронте. Этот приказ идет сверху. А если там так приказывают, значит, дело наше плоховато. Значит, пока еще ничего нет хорошего после 3 месяцев войны. Горько это было. Сказать нельзя как. оторванные от мира, от близких, без газет, замерзшие, плохо оснащенные и безоружные. Мы готовы были работать, работать, работать, только бы увидеть в глазах командира светлый отблеск успеха, услышать в его голосе торжествующий отзвук первых побед. Небо было серое, цвета солдатских шинелей. Ветер усилился, и скоро пошел дождь. Осенний, крупный, седой от горя дождь. Над трассой висело молчание. Лопаты шли туго, темп работы упал. За этой завесой дождя, снега и туч послышался одинокий соднящий звук. Над нами пролетал фриц. Все подняли головы к небу. Звук ушел по направлению к Москве. Перекур мы развели костер. Голая ольха, стоящая на берегу реки, ломалась легко, как сахар, и шла в огонь. Она горела ярко и красиво, почти не давая тепла. Я стоял близко у костра, и когда отошел, мой ватник тлел в двух местах. Я прибил огонь ладонью.
7: «Хоть бы по винтовке дали, в случае чего», — сказал Лёшка.
8: «Да, лопата не стрелит», — поддержал его Горшков, беззубый плотник с борца.
5: Вот, вот. Это было то самое, что давно уже глодало наши души. Сережа Любомиров остервенело ударил по комку глины, навалившейся ему на сапог.
8: «Ах, черт его, раздери!» Он весь затрясся и стал растирать себе шею. «Это-то и терзает! Драться же хочется! Драться! Разгромить его в порошок, в пыль, в тлен и прах, чтобы кончить раз и навсегда! А где оружие? Я вас спрашиваю, где оружие? Ну?»
5: «У армии есть оружие», — сказал Степан Михайлович. «Не робь, Серега!»
8: «Да я тоже хочу, пойми ты! Я что, рыжий, да?» Сережка кричал, как безумный. Он поднял лопату над собой и не в силах сдержаться, вымахнул на гребень. Он потрясал лопатой. «Вот она!» — кричал он, срываясь и захлебываясь. «Вот она! Лопатка! Старый друг! И все! А что еще? Когти, да? Зубы, да? Мало этого, мало!»
5: «Все сгодится», — снова сказал Степан Михайлович и покачал головой. «На этот раз, сынка, все сгодится. Одному там танок или, скажем, миномет, а нам с тобой лопата. Не впадай ты, Сережка, в панику. Без тебя тут няй, какой вечер танца». Сережка снова спрыгнул к нам и принялся за работу. Ветер полоснул, как ножом. Деревья завыли и стали бить веткой о ветвь в тщетной надежде согреться. А мы работали молча и зло. И я все время думал, что Сережка тысячу раз прав. А к полудню ветер немного расчистил небо. Стало виднее вокруг. И долгий седоволосый дождь прекратился. Солнце блеснуло, яркое и холодное. Близилось время обеденного перерыва, и к нам на участок принесли газету. Номер этот был недельной давности, но мы и такому были рады. Степан Михайлович бережно развернул газету и передал ее голубоглазому наборщику Моте Сутырину. Мы встали вокруг Моти широким полукругом, закурили, наскребывая остатки махорки, и засунули застывшие руки в карманы. Степан Михайлович убедился, что мы готовы. «Давай, Мотя», — негромко сказал он, — «послухаем наши дела». «Да, плохие вести», — читал нам свежим певучим голосом Мотя Сутырин. «Плохие, не дай бог». Каждое слово сводки резало, как ножом. Било безменом по темени. Валило с ног. Оставили, отступили, отошли, потеряли. И это все мы должны были слышать про нашу армию, про нас. А немцы, значит, гуляли по нашим полям. Они топали и свистели.
8: Жгли, что ни попадя, и пытали комсомольцев. И все это мы слышим наяву. Не в кинофильме, не в старой книжке про гражданскую войну, а сегодня, сейчас, под Москвой, мы живые стоим и слушаем это, засунув руки в карманы. Это было невозможно. Нельзя. Нельзя понять. В деревне Дворики, читал Мотя, фашистский ефрейтор изнасиловал 14-летнюю Матрёну Валуеву.
9: «Громче! Не слышно!»
8: Перебил Мотьку каторга и стал расчесывать грязные цыпки на потрескавшихся руках. Мотька замолчал и поднял на каторгу свои пасхальные глаза. Было видно, как задрожала газета в Мотькиных руках.
9: «Врут это!» — снова сказал каторга, глумясь. «Один на один не изнасилуешь!»
8: Я обошел Лешку, пройдя перед Бибриком и Киселевым, вышел вплотную к каторге и прямо сходу дал ему по морде. Он зашатался и отскочил.
9: «Ну, все!» — торжественно сказал каторга и выплюнул длинную тесемку крови. Он все еще отступал, словно для разбега. «Уж пошутить нельзя человеку!» — крикнул он надрывно. «Шуток не понимаешь! Хромая ты гниль! Теперь все!»
8: Он стал приседать в коленках для пущей зловещности. «Теперь пиши скорее мамаше, чтобы выписала тебя из домовой книги!» Каторга выхватил нож и, горлопаня и матерясь, стал исполнять увертюру перед тем, как ударить. Он жеманничал и красовался, и рвал на себе рубашку, и все время напоминал мне о прощальном письме к мамаше. Но у меня не было матери. Я побежал к нему навстречу, нога мешала мне, но я добежал и снова дал ему изо всех сил. Теперь он упал, и я кинулся ему на горло. Каторга изловчился и тусклым своим ножом резанул меня, где сердце. Ватник спас меня. Нас растащили. Шуму не было. Я пошел на место. Каторга кликушествовал, не отдавая ножа, и клялся, что мне не жить. Я видел, как рвется к нему Лешка, но Байсиитов остановил Лешку и вежливо взял каторгу за руку. Каторга мгновенно позеленел. Руки у Байсиитова были страшнее волчьего капкана. Байсиитов отпустил его. «Читай, Мотя, дальше», — тихо сказал Степан Михайлович. И Мотя стал читать дальше.
1: Мы читали главы из повести Виктора Драгунского «Он упал на траву».
10: Продолжение завтра в это же время.
11: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль. К жизнеописанию славного великана Гаргантюа и сына его Пантагрюэля Франсуа Рабле приступил в 1532 году. Время было выбрано удачно. По Европе бродит гуманизм, монархи заигрывают с писателями, инквизиция выжидает. Одним словом, ренессанс. Содержание романа вполне соответствовало духу времени. Главные герои, сначала Гаргантюа, а затем и Пантагрюэль, отправляются в дальние странствия. В дороге они совершают множество подвигов, как правило, на ниве чревоугодия и прочих осуждаемых излишеств. По мере продвижения к цели, а целью было познание абсолютной истины, их свита разрастается. В основном за счет мошенников и проходимцев, которые на поверку оказываются благороднее и честнее записных святош. Винегрет из человеческих пороков, щедро сдобренный сальными шуточками, пришелся читателям по вкусу. Рассказывают, будто король Франциск I смеялся как ребенок, когда увидел в книге пародию на своего злейшего врага, императора Карла V. За это удовольствие французский монарх был готов простить многое. До наших дней дошла такая история. Однажды по дороге из Лиона в Париж у Рабле кончились деньги. Продолжать путешествие не было никакой возможности. К тому же хозяин трактира настойчиво требовал платы за комнату и стол. Тогда Франсуа прибегнул к хитрости. Он заказал 3 конверта, на которых написал «Яд для короля», «Яд для королевы» и «Яд для наследника». Внутрь конвертов Рабле насыпал сахара и оставил их на видном месте. В тот же день отравителя схватили и доставили в Париж за казенный счет. Узнав об этом происшествии, Франциск I снова от души посмеялся. Ну что ж, посмеемся и мы. Гаргантюа и Пантагрюэль, Франсуа Рабле.
0: Курсивом. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Александра Сергеевича Пушкина другу Антону Антоновичу Дельвигу. 23 марта 1821 года. Кишинев. Закончил я новую поэму «Кавказский пленник», которую, надеюсь, скоро тебе прислать. Ты ею не совсем будешь доволен и будешь прав. У меня в голове бродят еще поэмы, но пока ничего не пишу. Я перевариваю воспоминания и надеюсь набрать вскоре новые. Чем нам и жить, душа моя, под старость нашей молодости, как не воспоминаниями? Твой Александр Пушкин.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин сообщил об успешном применении баллистических неядерных ракет в специальной военной операции. Президент отметил, что Россия продолжит работать над созданием ракетных комплексов, способных преодолевать системы противоракетной обороны. Об этом он заявил на выступлении в Московском институте теплотехники.
2: Специалисты института в кооперации с другими оборонными предприятиями создавали и поставили на вооружение ракетные комплексы стратегического назначения, известные всему миру. Тополь-М, ЯС, Булава-30, они сегодня входят в основу ядерной триады России. Созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство. Эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции. Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.
1: Советские наработки в ракетостроении до сих пор востребованы, подчеркнул президент. Глава государства также наградил Московский институт теплотехники. Коллектив получил орден за доблестный труд. Более 1 700 000 девятиклассников будут сдавать обязательный государственный экзамен в этом году. Обязательными предметами остаются русский и математика, а также два дополнительных предмета на выбор. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с Михаилом Мишустиным.
3: С этого года экзамен будет начинаться только с 1 июня, не ранее. Это дает родителям, детям, учителям возможность спокойно провести последние звонки. Еще есть запас времени, чтобы подготовиться и детям, и учителям к проведению экзамена. 8-9 июля – это дополнительные дни для ребят, кто хочет улучшить результат одного из экзаменов. Он тоже в расписании у нас это все отработан.
1: Анзор Музаев добавил, что с 2028 года третьим обязательным экзаменом для девятиклассников станет устный тест по истории. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в Пекин с делегацией, сообщает Центральное телевидение Китая. Визит продлится с 13 по 15 мая. За это время американский лидер посетит только столицу КНР, о поездках в другие города не сообщалось. В Пекине Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудит с ним торгово-экономические противоречия между двумя странами. Отмечается, что это первый визит президента США в Китай за 9 лет. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Пенза. Дом-музей Бурденко. На территории Пензенской областной больницы среди современных лечебных корпусов стоит одноэтажный деревянный дом. Обыкновенная русская изба. Двускатная крыша, по фасаду три окошка в ряд. В этом доме прошли детские и юношеские годы легендарного доктора Николая Ниловича Бурденко. Сейчас здесь находится его музей, а сама больница носит его имя. Бурденко, пожалуй, один из самых известных российских врачей. Организатор здравоохранения, основоположник советской нейрохирургии, главный хирург Красной Армии, академик и первый президент Академии медицинских наук СССР. Он прошел 4 войны – русско-японскую, Первую мировую, финскую и Великую Отечественную. А если с гражданской, то все 5. И на каждый из войн он, не зная ни сна, ни отдыха, оперировал практически на передовой, под бомбежками и обстрелами. На русско-японской войне был ранен в руку и получил первую сильнейшую контузию, после которой начал постепенно терять слух. К 1937 году он оглох окончательно, поэтому общался с окружающими с помощью карандаша и бумаги, писал записки. Бурденко работал всегда. И на войне, и в мирное время. Практика, консультации, наука, лекции. Работал неистово, не жалея себя и других. Как у Блока. И вечный бой. Покой нам только снится.
1: Имя на карте.
2: Он брался за все, что можно было усовершенствовать в медицине. Проводил эксперименты по переливанию крови, по созданию искусственного пищевода, занимался лечением расщелины неба. Он фактически с нуля создал военную хирургию и хирургию опухолей мозга, открыл способ анестезии с помощью блокады блуждающего нерва. Незадолго до смерти Николай Нилович Бурденко оставил в дневнике запись: «Жить стоит лишь тогда, когда работаешь. А если не работать, то не стоит и жить». Коллеги вспоминали Бурденко как жесткого, даже жестокого руководителя. Ассистенты, которые работали под его началом, должны были быть готовы к любым требованиям. Ошибки и медлительность выводили Бурденко из себя. При этом сам он владел инструментом виртуозно. Например, мог накладывать швы одновременно правой и левой рукой. Николай Нилович Бурденко родился в селе Каменка Нижнеломовского уезда. Отец, управляющий барским имением, желая дать своим 8 отпрыскам дорогу в люди, переехал со всем семейством в Пензу на Чембарскую улицу, что на острове Пески. Николая отдали в духовную семинарию, готовили в священники. Однако не сложилось. В 1976 году, когда отмечали столетие со дня рождения великого врача, деревянный дом разобрали, перевезли на территорию больницы, где собрали заново, и устроили в нем дом-музей. Пенза. Дом-музей Бурденко.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
2: Глава вторая. В силу долгой службы на кораблях Балтийского флота в ближайшем окружении великого князя Константина, который был определен императором моряки еще в пятилетнем возрасте, Геннадий Иванович Невельской привык встречать в своей повседневной жизни людей, облеченных самым высоким положением Российской империи. Почти все эти люди, как он успел заметить, еще в самые ранние годы офицерской службы отличались той или иной странностью, а некоторые из них сразу двумя, а то и тремя. Иной не отвечал на приветствие, если здоровался с ним человек с рыжими волосами. Другой, поднимаясь по трапу, намеренно не смотрел себе под ноги, отчего непременно запинался и часто бывал огражден от падения лишь тем, что вахтенный офицер знал об этой его особенности и держал наготове свободного матроса. Третий не переносил, когда к нему приближался кто-нибудь из нижних чинов, чего не всегда можно было избежать при законной тесноте на палубе военного судна. Подобных странностей было не счесть, и отличались ими, как правило, особы действительно высокого ранга. Задумываясь порой в часы томительных ночных вахт о причине такового совпадения, Невельской постепенно пришел к выводу, что все эти сановники, адмиралы и царедворцы приобретали свои причуды и завихрения под грузом той самой власти и той самой ответственности, которая палетным золотом лежала у них на плечах. Тяжесть эта, судя по всему, давила на них чрезвычайно, а потому слегка не свихнуться, не тронуться немножко умом было для них невозможно. Единственным при всей полноте власти, кого участь эта обошла стороной, оставался сам Константин. Могущество, почти вседозволенность, право решать людские судьбы, казалось, ничуть не изменили его сначала детской, а потом юношеской природы. В отличие от большинства придворных его отца, он оставался абсолютно нормальным человеком. Вне парадной обстановки Константина невозможно было бы отличить от любого другого мальчика его возраста, образования и того же круга жизненных интересов. Масса власти, которой он обладал, не смогла раздавить его, потому что ему не надо было привыкать к ней. Он воспринимал ее как естественное продолжение своей физической сущности и по этой причине оставался естественным. Остальных же, тех, кто вздымался к своему нынешнему положению по шажочку, по ступеньке, по чужой голове, она расплющила и покорежила по той простой и очевидной причине, что власть одного человека над другим сама по себе неестественна, и чтобы принять ее, изначально ею не обладая, надо многим в себе пожертвовать. Спустя двое суток после отхода из Лиссабона Константин удивил своего наставника неожиданным вопросом о смерти. Вопрос этот был задан в столь непосредственной и совсем не подходящей к его сути обстановке, что Невельской слегка даже растерялся. Естественность великого князя превосходила все предположения, которые могли возникнуть на этот счет. «А признайтесь, Геннадий Иванович, что вы все же боитесь умереть», сказал Константин, глядя на четырех забавных поросят, носившихся в дощатом загоне рядом с кормовой крюйт-камерой в трюме корабля. Живность для офицерского стола была закуплена еще в марокканском Танжере, и теперь от нее остались эти слегка подросшие свинки с десяток уток и столько же кур. В Португалии запас решили не пополнять. Солонина на борту было предостаточно, а для того, чтобы разнообразить меню свежим мясом, этих «даров Магриба», как называл их офицер, которому был поручен главный надзор за трюмом, должно было хватить ровно до Портсмута. «Вы за этим сюда спустились, Константин Николаевич, чтобы о смерти поговорить?» Великий князь наклонился к пробегавшему мимо поросенку и успел прихватить его за торчавшее, подобно треугольному, стакселю ухо. «А почему нет?
3: У вас ведь все равно теперь много свободного времени образовалось».
2: Невельской позволил себе нахмуриться. Здесь, в полутьме трюма, это вряд ли было заметно. После происшествия в Лиссабоне его действительно отстранили от некоторых привычных обязанностей на корабле, хотя Константин уверял, что ни словом не обмолвился адмиралу об этом случае.
3: «Смотрите, у них уши как паруса. У этого стаксель, а вон тот клевера распустил, как на бушприте. И все они будут съедены».
2: «Так точно. Причем с превеликим удовольствием, ваше императорское высочество».
3: «Так что же вы думаете о смерти?» —
2: выпрямился Константин.
3: «У меня осталось впечатление, что там, возле театра, вы совершенно не испугались. То, что вы сделали с этими людьми,
2: я бы предпочел не говорить об этом». Мягко остановил его Невельской.
3: «Хорошо, но ведь не может такого быть, чтобы вы не испытали тогда страх. Признайтесь, что вам тоже сделалось не по себе. Только вы виду не подали».
2: «Не подал», — кивнул Невельской. «Не положено».
3: «Ну, сами-то испугались?»
2: «Никак нет».
3: «Да бросьте вы этот тон, пожалуйста!»
2: На лице великого князя мелькнула недовольная гримаса.
3: «Я ведь серьезно вас спросил. Мне важно. Вы понимаете?»
2: Невельской внимательно посмотрел в глаза юноши и не увидел в них ни тени насмешливости. Тот на самом деле пытался

0: Да, он служил с нами на фрегате Белона. Вам тогда было, кажется, 9 лет. А Андрюшкин его фамилия. Возможно, вы его помните. У него вот здесь, Невельской указал на правую сторону своей шеи, была татуировка. Небольшой тритон и копье.
1: А, конечно же, помню.
0: Юноша даже всплеснул руками. Он драться очень любил. И это тоже.
1: Ну, а почему вы про него вдруг заговорили?
0: У него был самый лучший ответ на ваш вопрос.
1: По поводу страха?
0: Совершенно верно. Боцман Андрюшкин с фрегата Белона разгадал тайну жизни и смерти. Юноша помолчал, слегка хмуря брови, а затем обиженно вздернул подбородок.
1: «Это вы меня сейчас дразнить изволите?»
0: «Даже в мыслях не было, ваше императорское высочество». Боцман Андрюшкин, служивший на Белоне, а до этого на легендарном Азове, отличался непростым равнодушием к смерти, а каким-то отчаянным к ней презрением. В самый лютый шторм он гнал матросов на ванты так остервенело и так безжалостно, как будто нарочно ждал этого и как будто со смертью у него были свои незакрытые счеты, а матросскими жизнями он просто желал расплатиться с ней. При этом ни одна душа на борту не смогла бы обвинить боцмана в неуважении к смерти. Напротив, стоило на фрегате объявиться покойнику из-за холеры или какой-нибудь другой корабельной напасти, Андрюшкин пуще всех следил, чтобы все было сделано по чину. Матросы его боялись, офицеры не любили. Несмотря на то, что боцман он был исправный, не любить его у офицеров имелись особые причины. В 27-м году, когда он служил на Азове и когда русская эскадра пошла воевать за свободу греков с османами и египетским Ибрагим Пашой, по пути в Наваринскую бухту с мачты сорвался матрос. Мичман Домашенко, только сменившийся с вахты, увидел мелькнувшее за окном его каюты тело и, как был, в это же окно с огромной высоты, не думая, прыгнул за борт. Не будь ему всего 19, он бы, наверное, все-таки немного подумал. Однако в таких счастливых летах человеколюбие еще сильно переплетается с дерзостью, и мичману показалось, что он превозможет, что он сладит, преодолеет. Но он не превозмог. Шлюпка с теми, кто спешил им на помощь, из-за шквального ветра и волнения подошла слишком поздно. Оба моряка тихо легли на гостеприимное дно совсем недалеко от Сицилии. На Азове по усопшим грустили и в матросском кубрике, и в офицерской кают-компании. Один только Андрюшкин не горевал. Собратьев по нижней палубе он уверял, что в смерти дурного ничего нет, а наоборот, эта жизнь испытывает человека всевозможными гадостями и страданиями. Беды все, по его мнению, происходили по причине отдельности одного человека от другого. «Стоит человеку родиться, — считал Андрюшкин, — и вот он уже сам, вот он уже я, и никуда от этого я бедному человеку не деться. Поэтому каждый на белом свете за себя, и никто ни с кем договориться не может. Вот возьми хотя бы каплю, к примеру», — толковал он перед притихшей, насупившейся толпой матросов. «Она пока в море, она же не знает, что она капля. Думает ведь, наверное, что она брат и есть море. И ладно ей морем-то быть. Она же вон какое. Краев ему не видать. А потом ее раз, ветерком или веслом там на палубу. И вот она уже все. Отдельная, понимаешь? Лежит на солнце, сверкает. В голову себе много чего берет. Думает, небось, ишь я какая. Переливаюсь. Красоты во мне пудов неизмерено. Вот так и человек. Взял себе и родился. Тоже отдельным стал. Но капля, она ведь и есть капля. Палубу ветром обдуло, и нет ее. Все, высохла, испарилась». Тем из матросов, которые аллегории его не разумели, Андрюшкин уже прямо разъяснял, что смерти бояться не надо. А если кто-то по глупости в непонимании своем упорствовал, он просто бил его кулаком по лицу. Со временем, через офицерских вестовых, эта странная философия просочилась до кают-компании. Однако

0: там ее никто особо не оценил. Мичмана Домашенко на Азове любили, а после его самоотверженного поступка вокруг памяти о нем сложился до известной степени культ. Юношу всем было жалко до слез, и поэтические рассуждения одного из нижних чинов не нашли поклонников среди тех, кому вот-вот предстояло вести команду в тяжелое сражение. Матросы же, за спиной у Андрюшкина, коротко и ясно говорили про него. «Гадина!» Через месяц после гибели двух моряков у Сицилии русские корабли в составе объединенной с англичанами и французами эскадры приняли очень неравный бой в Наваринской бухте. И в самый критический момент Андрюшкин уберег весь Азов от поражения именно потому, что не ставил смерть ни во что. Российский флагман, стоя правым бортом к неприятелю, принимал огонь сразу 5 турецких и египетских фрегатов. Командир носовой батареи лейтенант Павел Нахимов говорил потом, что если бы османы колотили не по рангоуту, а в корпус, Азов потерял бы больше половины команды. Но выстрел с русского корабля перебил грот-мачту на одном из турецких судов, и оно сильно накренилось. От этого чужие ядра пошли намного выше намеченной траектории. Накренившийся турок вскоре ушел с линии огня, однако место его тут же занял свежий фрегат из османского резерва. Обрушившийся на правый борт Азова шквал ядер, книпелей и картечи повредил лафеты сразу у 3 орудий. Пушки эти перестали откатываться внутрь нижней палубы и замерли стволами наружу. Зарядить их для нового выстрела не было никакой возможности. Азов потерял некоторую часть огневой мощи с правого борта. Разворачиваться к противнику левым бортом означало при этих условиях погубить корабль. Османы за время такого маневра отправили бы наш флагман на дно. Вот в этот момент Андрюшкин, не дожидаясь никакого приказа, обвязался веревкой и спустился с верхней палубы по внешнему борту на узкий карниз, расположенный под пушечными портами. Для турецких канониров он был как жук на мягкой подушечке, которого надо только пришпилить булавкой, и выйдет отличный экспонат в коллекцию натуралиста. Щепа от бортов летела во все стороны, секла его не хуже картечи. Раскаленное железо с воем рвало обшивку. Смерть ходила вокруг ходуном. Андрюшкин под этим огнем безмятежно, словно никакого боя и не было, дождался, когда ему спустят заряды, снарядил ими все заклинившие на лафетах орудия, и вторым уже выстрелом канониры с Азова каким-то чудом угодили в крюйт-камеру турка. Османский фрегат праздничным фейерверком разнесло по всей бухте. Андрюшкин же, вернувшись на палубу, первым делом огрел матроса, который с дуру полез к нему обниматься, вместо того, чтобы поливать из ведра, как было приказано, тлевший от вражеского огня настил.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Капитан-лейтенант Невельской. Он пройдет непростой путь сквозь моря, океаны и сушу. Полный опасностей, но ведущий к подвигу. Он поднимет русский флаг в устье Амура и положит начало освоению России Дальнего Востока. Историко-приключенческий роман Андрея Геласимова «Роза ветров».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
2: Закончив свой рассказ об отчаянном бесстрашии боцмана, Невельской оглянулся и посмотрел в сторону трапа, который вел на верхнюю палубу. Однако великий князь явно не спешил покидать трюм.
3: «Хм, какая удивительная история», — задумчиво сказал он. «И какой удивительный человек! Хотя, помнится, матросов он бил действительно очень жестоко. Но вы знаете, Геннадий Иванович, слушая вас, вот эту его концепшн о нераздельности всего сущего до момента рождения и после смерти, знаете ли, о чем я подумал?»
2: «Никак нет, Константин Николаевич. О чем же?»
3: «Я подумал, что это многое объясняет».
2: «Что, например?»
3: «Ну, потребность человека в любви, и не только в любви, даже в обыкновенной дружбе. Не потому ли нам отвратительно одиночество, что в глубине души мы не желаем быть отдельными существами, отдельными друг от друга? Что если мы невольно скучаем по тем временам, когда все мы были единым целым, тем самым морем, к примеру, о котором толковал этот ваш удивительный боцман? Вы не задумывались об этом?»
2: «Не приходилось, ваше императорское высочество.
3: Мне кажется, нам пора наверх. Скоро к обеду свистеть будут». «Да, да, конечно, сейчас пойдем, но не могли бы вы уделить мне еще минуту?»
2: Лицо Константина переменилось из мечтательного в практическое, и Невельской понял, что весь разговор о предметах поэтических и потусторонних был всего лишь предлогом, и что вот только теперь великий князь будет говорить о важном, о том, ради чего они, собственно, уединились подальше от чужих ушей.
3: «Я хотел спросить, что вы думаете об этом господине Семенове?»
2: Невельской отозвался не сразу.
4: «А что я должен о нем думать, ваше императорское высочество?»
2: Константину не понравилась уклончивость наставника, и он стал выделять слова особенно отчетливым тоном, каким всегда говорил его отец, желая показать, что недоволен своим собеседником.
3: «Не кажется ли вам его появление на корабле в некоторой степени странным?»
2: Этот загадочный господин Семенов действительно возник словно из ниоткуда. В Лиссабоне он зашел на борт перед самым отходом. Более того, подъем якорей на флагмане был задержан почти на 2 часа, как будто весь отряд русских кораблей ждал одного этого невзрачного штатского человека. Скрывшись в определенной ему каюте, ради чего пришлось потеснить 2 лейтенантов, он почти не показывался в кают-компании. Обедал в обществе вице-адмирала, с остальными офицерами только здоровался, на палубе появлялся много-много что на 10 минут. Морские красоты, по всей видимости, господина Семенова не волновали.
3: «Его и в списки велено не вносить», — продолжал великий князь. «И на довольствие он не поставлен. Вам Федор Петрович говорил о нем что-нибудь?»
4: «Я не в том положении, чтобы командующий отрядом обсуждал со мной и своих гостей».
2: Константин пожал плечами.
3: «А я, знаете ли, его спросил».
2: «И что, господин вице-адмирал?»
3: «Ничего. Просил только английским чиновникам в Портсмуте о присутствии этого человека не сообщать. Но пуще всего просил не говорить о нем с русскими. Вот это и есть самое странное, Геннадий Иванович. Вы не находите? Почему о господине Семенове нельзя знать русскому посланнику в Лондоне? То есть его как будто и нет на борту. И еще, вы знаете...»
2: Константин понизил голос, хотя услышать его здесь, в трюме, могли только притихшие теперь куры и поросята.
4: «Я сегодня увидел его на полуюте, решил поговорить с ним, так он ведь не сразу на свое имя отозвался. Что, если этот господин вовсе даже и не Семенов?»
2: Невельской развел руками. «Быть может, он просто задумался.
3: «Вы так считаете?»
2: — пылко возразил Константин и набрал уже воздуху полную грудь, чтобы продолжать спор. Но над головами у них в этот момент засвистела боцманская дудка. Тут же послышались команды, и следом за ними топот нескольких десятков ног.
3: «Что это?»
2: — прервал сам себя великий князь. «Аврал!» Невельской поднял голову и посмотрел в темный потолок у себя над головой, словно мог видеть через толстые доски. «Кажется, к маневру готовимся». На палубе их встретили мощным ударом, яркое солнце, пронизывающий атлантический ветер и окрики младших командиров. Могучее общее движение, охватившее корабль, уже успело сказаться на его курсе, словно невидимая огромная рука повернула его на восток, и палуба под ногами приняла ощутимый крен вправо. Вершина грот-мачты, рядом с которой стояли оба офицера, заметно отклонилась от вертикали, отчего матросы, ловко карабкающиеся по вантам, делали свое дело уже не над их головами, а, собственно, над бездной. Они парили над волнами, подобно необычной стае каких-то летучих морских обезьян, цепких, невероятно быстрых и абсолютно бесстрашных. «Смотри, куда прешь!» — крикнул Невельской толкнувшему его матросу, который пробегал мимо. Тот на ходу обернулся, и, несмотря на внезапную подслеповатость после темного трюма, Невельской узнал наказанного им незадолго перед стоянкой в Лиссабоне за какую-то провинность нижнего чина. Именно его имя он пытался припомнить недавно в театре. Во взгляде матроса полыхнула такая ненависть, что Невельской едва не физически ощутил от нее ожог.
5: «Что происходит?»
2: — крикнул великий князь, стоявшему на шканцах вахтенному офицеру.
5: «Где Самуил Иванович?»
2: Офицер указал в сторону полубака, где командир Ингерман Ланда горячо спорил о чем-то с таинственным господином Семеновым. Капитан второго ранга Самуил Иванович Моффет происходил из шотландцев. Отец его, служивший в юности мичманом на британском флоте, был принят в русскую службу при императрице Екатерине Великой. И сам Невельской, и великий князь Константин Николаевич несли службу под его началом на разных кораблях уже добрый десяток лет, начиная с фрегата «Белона». Федор Петрович Литке, лично ответственный перед императором за воспитание Константина, все это время поднимал свой флаг на том судне, которым командовал Моффет. В эту минуту, даже с расстояния практически в 20 метров, отделявшего обоих офицеров от полубака, было отчетливо видно, что кровь неистовых горцев, помноженная на темперамент варяжских берсерков, вот-вот закипит в командире Ингерманланда. Густой рыжий волос, произраставший обильно по всей его голове, физиономии, а также и телу, стоял дыбом буквально в каждой точке своего произрастания. Еще чуть-чуть, и вся эта буйная щетина от возмущения должна была пробиться прямо через сукно на рукавах его капитанской тужурки, окончательно обратив командира корабля в разъяренное доисторическое чудовище. Вследствие неожиданной перемены курса, корабль шел теперь почти в полный бейдевинт. Продираясь через высокие волны, он, подобно выскочившему на поверхность библейскому киту с 900 ион в чреве, гулко плюхался в те бездны, которые без счета раскрывались перед ним одна за другой.
5: «Передать на Менелая и на князь Варшавский, чтобы курса ни в коем случае не меняли!»
2: рычал тем временем командир на вытянувшегося рядом с ним застывшего, как изваяние, мичмана.
5: «Ни в коем случае! Сделаем крюк и наверстаем! Исполнять!»
2: Мичман сорвался с места и ловкой кошкой взлетел на полуют, откуда приказ Моффета был тотчас передан на остальные суда с соответствующим флагом, поднятым на кормовом флагштоке и выстрелом из пушки.
3: «Что происходит, Самуил Иванович?»
2: — повторил свой вопрос великий князь, приближаясь вместе с Невельским к Моффету.
3: «Почему поворачиваем?»
2: Вместо ответа командир обеими руками энергически указал на стоявшего неподалеку господина Семенова и рывком поднял нисколько не защищавший от ветра воротник своей тужурки.
3: Господин Семенов, не обладая, видимо, еще морскими ногами, изо всех сил старался удержать ровное и, по возможности, вертикальное положение, находившее под ним ходуном палубе. Тело его, по причине весьма ощутимой качки, мотало из стороны в сторону и даже раза два бросило на такелаж. Однако он не воспользовался этими моментами и не стал цепляться за снасти, как поступил бы любой посторонний на корабле человек, оказавшийся на борту при океанском волнении. Очевидно, господину Семенову было важно держать кураж перед уверенными, будто вросшими в палубу морскими офицерами. Тем более, что рядом стоял великий князь Константин. В этих тщетных попытках сохранить достоинство с неизбежностью проглядывало нечто смешное и до известной степени жалкое. И тем не менее, господин Семенов имел какую-то необъяснимую власть над командиром флагманского корабля. Невзрачный, побелевший от внезапного приступа тошноты, но при этом желавший произвести впечатление бывалого, господин Семенов, насколько сумел понять из отрывистых объяснений Моффета Невельской, заметил в океане шлюпку, с которой отчаянно махали какие-то люди, и потребовал направить 74-пушечный линейный корабль к ней. По курсу Ингерманланда теперь действительно приближалась одинокая утлая суденышка, набитая крайне оживленными людьми. Командир корабля считал, что это просто рыбаки, решившие сбыть свой улов, но господин Семенов настаивал на своем. Он уверял, что утром видел далеко в океане полузатонувший остов корабля и что в шлюпке, скорее всего, находятся моряки, спасшиеся после кораблекрушения. Моффет отчаянно сердился на необходимость подчиняться партикулярному, совершенно не военному, явно не морскому человеку, однако поделать с этим ничего не мог.
5: «Бранспойт, ты готов?»
3: — приказал он, решив хотя бы так отстоять свое командирское реноме. Впрочем, всю эту перепалку Невельской воспринимал не очень внимательно. Его сильно отвлекала мысль о толкнувшем его матросе. Самый этот толчок, как видно, намеренный, а также последовавший за ним полный ненависти взгляд, являлись неслыханной на императорском флоте дерзостью, в качестве расплаты за которую ни обычных леньков, ни даже прогона сквозь строй могло не хватить. Случись подобное на британском военном судне, провинившегося ожидало бы как минимум килевание, когда штрафника при помощи канатов протаскивают два, то и три раза под килем, начисто сдирая с него кожу об острые края ракушек, во множестве облепивших корпус ниже ватерлинии. На русских боевых кораблях со времен Петра, перенявших множество флотских обычаев у великих морских держав, подобное зверство не прижилось. И все же матрос, толкнувший офицера, рисковал превыше всякой меры. Пораженный не столько его дерзостью, сколько бесстрашием и очевидным равнодушием к тому, что последует, Невельской то и дело задирал голову, пытаясь отыскать этого матроса на вантах или на реях, но никак не мог различить его среди десятков других, занятых своей работой нижних чинов. Ни совершенно понятного в такой ситуации гнева, ни случавшихся у него время от времени приступов ярости, Невельской сейчас, к своему собственному удивлению, не ощущал. Напротив, он не мог избавиться от неясного чувства, что именно так все и должно было произойти, что он и этот матрос как-то связаны, и что неприятное столкновение их нынче на палубе подготовлено не одной только предыдущей провинностью и экзекуцией, но чем-то гораздо большим, чем-то значительным. «Странные люди, эти птицы!» — послышался неожиданно рядом с ним голос господина Семенова. Невельской опустил голову и вопросительно взглянул на нетвердо стоявшего у самого борта таинственного пассажира, который успел переместиться подальше от грозного отпрыска шотландских нагорий. «Птицы!» — повторил господин Семенов, указывая рукой на вершину грот-мачты, где в абсолютной недосягаемости даже для ловких матросов раскачивались несколько довольно крупных пернатых. «Вы ведь за ними наблюдали?» Невельской едва заметно кивнул, не сказав ни слова. «Неужели им земли мало? Зачем они за нами летят?
2: К этому моменту было уже абсолютно понятно, что корабль напрасно изменил курс. Люди в шлюпке, как и говорил командир, действительно оказались рыбаками, рассчитывавшими на барыш. Теперь даже невооруженным глазом было видно, что в руках, воздетых над головами, каждый из них держит рыбу. Все они наперебой что-то кричали, размахивали свои рыбы и выглядели чрезвычайно довольными от того, что к ним подходит большой, разодетый в паруса, как невеста в пышное платье, военный корабль.
5: «Бранспойте!» —
2: коротко приказал Моффет, и к борту, за которым уже слышался плеск рыбацких весел, подвинулись матросы с пожарными трубами в руках. В одном из них Невельской узнал того, кого он тщетно искал на вантах, но тот был занят организацией душа для назойливых рыбаков и даже не взглянул на офицера. В следующее мгновение на палубе корабля и внизу на шлюпке раздался дружный смех, после чего насквозь мокрые рыбаки с утроенной силой стали грести к едва видневшейся на горизонте полоске португальского берега. На западе солнце уже опускалось к океанской кромке, и этим уставшим людям надо было спешить, чтобы вернуться после дневных трудов к своим семьям, а прежде того к земной тверди до темноты.
1: Мы читали главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
6: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Александр Амфитеатров. Рассказ «Попутчик». Читает Александр Курицын.
1: Позвольте спросить, милостивый государь, вы не статский советник? Я взглянул в темный угол вагона, откуда раздался этот неожиданный вопрос, и узрел небольшого человечка, одетого в серое пальто. По близорукости и за темнотой в вагоне я не мог рассмотреть лицо серого господина, плотно укутанное в кашне. Нет, я не статский советник. А что?
2: Едем мы с вами. Наружность ваша показалась мне симпатичной. Захотелось завязать разговор. Вот я и спросил.
1: Почему же именно о чине?
2: Потому что... Да вы действительно не статский советник.
1: Помилуйте, куда мне? Закоснелый титуляшка.
2: Ну, очень рад. Так, видите ли, я, как человек искренний, не желаю никаких сближений со статскими советниками.
1: За что вы их не взлюбили?
2: Зато почтеннейший, что я сам статский советник, и вот уже 16 лет, как мои интересы столь радикально разошлись с интересами моих собратьей по сему чину, что кроме взаимных огорчений мы друг другу ничего причинить не можем. Ну, оставим этот вопрос. Куда изволите ехать?
1: В Рымск?
2: А, это далеко?
1: 240 верст от Москвы.
2: Жаль, очень жаль.
1: Что вы сказали?
2: Нет, ничего, это я так.
1: Мы помолчали. Странный собеседник мой беспокойно ерзал на месте, словно хотел сказать что-то и не решался.
2: Молодой человек. А, молодой человек, начал он наконец.
1: Что прикажете?
2: Повторяю вам, лицо ваше внушило мне с первого взгляда непреодолимую симпатию, и, коль скоро вы не статский советник, я хотел бы оказать вам услугу.
1: Очень благодарен.
2: Я дам вам чудесный совет, который продлит дни вашей жизни, сохранит вам здоровье, спасет вас от опасности.
1: Какой же это совет? Не напиваться допьяно?
2: Нет, слезть с поезда на последней станции перед 217-й верстой.
1: Хоть раз, а что это ради? Слезать на совсем неподходящей станции?
2: Неподходящей, может быть, зато безопасной.
1: От чего?
2: От крушения, которому неминуемо подвергнется наш поезд на 217-й версте.
1: Что? Господин в сером совершенно серьезно повторил свои слова. Вы, конечно, шутите, сказал я.
2: Ничуть. Я, знаете ли, не любил шуток. И когда был, я хочу сказать, когда находился на службе, а в настоящем моем грустном положении совсем уже не до шуток. Крушение будет непременно.
1: Откуда вы знаете?
2: На этот вопрос позвольте промолчать.
1: Странное заявление моего собеседника сбили меня с панталыка. Я недоумевал, кто разговаривает со мной. Мистификатор? Сумасшедший или чего доброго в самом деле какой-нибудь злоумышленник, подготовивший катастрофу и по странному капризу, задумавший исключить меня из числа своих жертв?
2: Что же, прервал он молчание, слезете?
1: Прежде чем ответить, позвольте спросить, сами вы далеко ли едете?
2: Я? Аккуратно до 217 версты.
1: Значит, вы не боитесь крушения?
2: Я ничего не боюсь.
1: Вот как? После этого вы просто железный человек.
2: Увы, нет. Когда я находился на службе, я был трусом из трусов, но теперь от всех земных перемен мне ни тепло, ни холодно. Я ведь, с позволения вашего сказать, покойник.
1: Как?
2: Покойник. Мертвец, если вам больше нравится. Вообще нежить. Не извольте стучать зубами. От этого, кроме порчи эмали, ничего не получается. А лучше выслушайте. 16 лет тому назад, в этот самый день, я ехал по казенной надобности из города Сивоплюя в город Проходимск. Близ станции Ухарезовки я вышел из вагона на тормоз покурить. Стою себе, чиркаю спичкой о стенку вагона, как вдруг свисток, другой, третий, и прежде чем я успел сообразить, в чем дело, передний вагон стремительно попятился ко мне всей своей махиной, чугунная балюстрада тормоза перерезала мое тело аккуратно на две половинки, каждое пол меня было сплюснуто буферами в лепешку, далеко не отличавшуюся красотой форм, и в заключение обе лепешки обратились под ударами колес в тесто. Что я говорю «в тесто»? В муку, сударь, мельчайшую муку. Несмотря на быстроту действий, все это было обработано необыкновенно чисто, и когда я почувствовал себя духом, то не мог открыть среди обломков двух столкнувшихся поездов ни кусочка моего бренного тела. От меня, как говорится, только мокренько осталось. Пейзаж, а? «Очень должно быть противно», — пролепетал я. «И неприятно, и неопрятно. Вы совершенно правы, милостивый государь. Несколько дней я блуждал в качестве духа над земной поверхностью, но вскоре унаследованный от земного бытия инстинкт подсказал мне, что надо же и духу быть где-нибудь прописанным. Я скромен, милостивый государь, сознаю, что натворил при жизни много вольных и невольных прегрешений. Да если бы и ни одного не сотворил, то всякую поездку по железной дороге на том свете рассматривают как попытку к самоубийству, а за это не хвалят, и очень даже не хвалят. Поэтому я решил пристроиться прямо в ад. Но представьте себе ужас моего положения, когда на воротах ада я прочитал следующую публикацию. «Сим извещаются господа покойники всех национальностей, возрастов и полов, что ввиду распространившегося между ними за последнее время самозванства, отныне будут приниматься как в рай, так и в ад только души, могущие документально доказать свою личность или, по крайней мере, представить голову и две трети своего тела для проверки примет по реестру. Душам, не удовлетворяющим означенным условиям, предоставляется витать до скончания мира без цели и приюта в пустыне мира со всеми такового бродяжничества последствиями. Примечание. Отговорки утратой тела не принимаются в силу того соображения, что таковой утраты быть не может, ибо тело, как материя, не исчезает из мира, но лишь принимает иные формы. Я только что сам был свидетелем, как моя материя из довольно приличного статского советника превратилась сперва в две лепешки, а потом в порошок, и не мог не согласиться с основательностью резона. Но мне-то от того не легче стало. Поди-ка, собирай этот порошок, муку, пудру, когда и место, где она просыпалась, заровнено лопатами, засыпано песочком, заложено новыми шпалами, щебнем. Целый год я мыкался, не знал, как быть. Наконец набрел на счастливую идею. Черти,
1: требует для удостоверения личности только 2/3 тела. Что, если я занимаю у разных покойников части тела из остающейся в их распоряжении 1/3, составлю себе новый показной корпус и представлю его на адское рассмотрение? Сказано, сделано. Представил заявление куда надо. Ответили, практиковалось уже не раз и с успехом. Однако поставили условиями. Первое – производить займы исключительно у лиц одного со мной чина. Второе – у погибших приблизительно при тех же условиях, как и я сам. С того времени я рыскаю по железным дорогам, выжидая катастрофы. Где крушение, там и я. И едва какой-нибудь статский советник слетит под колеса, я к нему и смиренно предлагаю. Не уступите ли, почтеннейший, несчастному собрату вашего желудочка? Вам он все равно не нужен, покойники не кушают, а я бы вам хороший процент дал.
3: И дают?
1: Какое? До того редко, что я озлобился, и теперь мои займы, между нами, будь сказано, почти всегда насильственные. Пока дух после катастрофы стоит, ополоумевши над телом, бросишься, как коршун, урвешь сколько надо и поминай, как звали. Вот левая рука у меня от одного субъекта с Николаевской дороги. Обе ноги я подхватил по случаю, на Кукуевке. Живот приобрел у какого-то штуцрата за границей. Этаким манером я собрал себе не только 2/3, но даже целое тело. Не хватает теперь лишь главного органа. Как вы уже, вероятно, заметили, головы. Попутчик мой снял шляпу, и тут я с ужасом увидел, что головы у него точно не было. А шляпа, бог весть какими судьбами, держалась над пустым пространством, замаскированным толстым шерстяным кашне. Да-с, головы. Ну, в этом разе придется действовать прямо нахрапом. Голова – вещь важная. Ее ни за какие проценты не займешь. Разве уж на дурака из дураков нарвешься? А знаете ли, с нами в поезде в следующем вагоне едет один статский. Ах, сколь хороша голова! Сытая, с плешкой этакой, лицо крупичатое, бакенбарды русы, вот бы! Ах! Голос попутчика даже замер от восторга.
4: «Сударь, билет ваш, пожалуйста!» — раздался над моим ухом голос кондуктора. Я проснулся.
1: О, слава богу, все это было только сон.
2: На дворе был ясный день. Поезд с шумом и грохотом проходил 200-ю версту. Я вышел на тормоз и увидел перед собой господина с необыкновенно важной физиономией. Бакенбарды, холеные щеки, все точь-точь, как... Бакенбарды, холеные щеки, все точь-в-точь, как описывало мне привидение. Можно было присягу принять, что господин, этот статский советник... Накануне генеральства, признаюсь, при виде его мое сердце сжалось недобрым предчувствием. 210, 211, 212, 213, 214, батюшки, 215. Статский советник все стоял насупротив меня и курил. И тот ведь тоже покурить вышел, подумал я, 216. А вдруг в самом деле будет крушение? Будет, не будет, будет, не будет, ой, будет, ей-богу, будет. Вот оно. И при первом тревожном свистке я, поручив свою душу небесам, спрыгнул с поезда и полетел вверх тормашками под насыпь.
1: «Говорил я вам!» — донеслось до меня издали.
4: С трудом поднявшись на ноги, я увидел в суете людей, толкавшихся у соскочившего с рельсов поезда, серую фигуру, как будто знакомую мне. В руках у фигуры было что-то шарообразное.
1: Со мной сделался обморок.
0: Мы читали рассказ Александра Амфитеатрова «Попутчик». Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия информирует о таких запусках, как недавние испытания «Сармата». Специальная система уведомлений действует в полном соответствии с международными стандартами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Вашингтон пока не дал официальной реакции на это событие.
2: Подобные пуски осуществляются с уведомлением. Работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющимися международной практикой. В целом, и сам президент, глава государства, дал очень высокую оценку этому большому достижению, которое произошло вчера, этому пуску. Действительно, это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед.
1: Успешный запуск «Сармата» состоялся ранее. Первый полк с этой межконтинентальной баллистической ракетой планируется поставить на боевое дежурство до конца года. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются противником, сообщили в Министерстве обороны. Бойцы группировки «Север» уничтожили технику и живую силу украинских вооруженных формирований в Харьковской области. Российские средства противовоздушной обороны сбили более 570 украинских беспилотников самолетного типа. В результате боевой работы группировок российских войск потери противника за сутку превысили 1000 боевиков, добавили в оборонном ведомстве. Законопроект об аннулировании вида на жительство иностранцам с судимостью принят Государственной Думой в первом чтении. Теперь иностранцы старше 14 лет при обращении за получением разрешения на временное проживание или вида на жительство в России должны будут предоставить в органы МВД справку об отсутствии судимости. Поводом для отказа станет любая неснятая или непогашенная судимость, следует из проекта документа, который размещен в электронной базе Нижней палаты. Сейчас гражданство не предоставляется при судимости за умышленные преступления, добавили парламентарии. Правительство Таиланда планирует сокращение срока безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Это нововведение не коснется туристов, так как 99% поездок происходит в течение 2 недель, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Изменения направлены в первую очередь на борьбу с нелегальной трудовой миграцией. Окончательное решение по этому вопросу планируется обсудить на следующей неделе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Михаил Николаевич Загоскин. Главы из книги «Рославлев» или «Русский» в 1812 году. Читает Егор Серов.
3: На дворе было пасмурно. Крупные дождевые капли стучали в окна почтового двора села Завидово, в котором Рославлев уже более 2 часов дожидался перемены лошадей. Все проезжающие вообще не любят сидеть долго на станциях, но для влюбленного жениха, который спешит увидеться с своей невестою, всякая остановка есть истинно наказание небесное. Ничто не может сравниться с этой пыткой. Он нигде не найдет себе места, горит как на огне, ему везде тесно, везде душно. Ему кажется, что каждая пролетевшая минута уносит с собой целый век блаженства, что он состарится в 2 часа, не доживет до конца своего путешествия. Одним словом, несмотря ни на какую погоду, он пустился бы пешком, если бы рассудок не говорил ему, что этим он не поможет своему горю, а только отдалит минуту свидания. Пересмотрев давным-давно прибитые по стенам почтового двора и Шемякин суд, и Илью Муромца, и взятие Очакова, прочитав в 10-й раз на знаменитой картине «Погребение кота» красноречивую надпись «Кот казанской, породы астраханской, имел разум сибирской», Рославлев в 100-й раз спросил у смотрителей в изорванном мундирном сюртуке и запачканном галстуке, скоро ли дадут ему лошадей. И хладнокровный смотритель повторил также в 100-й раз свое невыносимое. Все, сударь, в разгоне, извольте подождать. А нельзя ли найти вольных? Я уж вам докладывал, что нельзя. Пора рабочая. Я заплачу вдвое, если надобно, только Бога ради. И рад бы радостью, сударь, да что ж делать? На нет и суда нет. Не прикажете ли чаю? Далеко ли отсюда до Москвы? 103 версты с половиной. А чай знатный, сударь, цветочный, самый лучший. 103 версты. А там еще 70. Какая досада. Я мог бы завтра поутру. А у меня, сударь, есть и московские калачи. А если угодно, так и крендели. Что за станция? В этом Завидове вечно нет лошадей. Что ж делать, ваше благородие? Вот здесь не я, а разгон большой. Прикажете поставить самовар? Ну, хорошо, братец. Говорят, что у нас почта хороша. Боже мой, да не приведи Господи никакому христианину ездить на почтовых. Что это? Едешь, едешь. А давно ли вы, сударь, из Питера? Спросил смотритель, приказав своей жене готовить чай. Но стыдно сказать, третий день. И это называют почтою.
4: То есть слишком по 200 верст в сутки, сказал смотритель, рассчитав по пальцам. Что ж, сударь, это езда неплохая. Зимой можно ехать и скорее, а теперь дело весеннее.
3: Чу, колокольчик, и, кажется, от Москвы четверкою бричка. Ах, сделай милость, любезный, я дам тебе что хочешь, на водку.
4: Постойте, сударь. Никак на вольно. Нет, с той станции. Ну, вот вам, сударь, и попутчики, да.
3: Счастлив этот проезжий. Ваши лошади чай уж отдохнули, так ему задержки не будет. Вели же скорее закладывать мою коляску.
4: Нельзя, сударь, нельзя. Надобно выкормить лошадей, надобно их напоить, надобно, чтобы они выстоялись. Надобно,
3: чтоб я ехал. Послушай, я заплачу двойные прогоны.
4: Нет, сударь, ямщик ни за что не поедет. Вот это часика через полтора.
3: Эх, сударь, кони знатные мигом доставят на станцию. А вы, меж тем, чайку накушаетесь. Проезжий не вышел из своей брички и через несколько минут отправился на лошадях, которые привезли Рославлева. С полчаса еще наш влюбленный путешественник ходил молча взад и вперед по избе, потом от нечего делать напился чаю и, наконец, отворив окно, сел возле него, чтобы видеть, когда станут закладывать его коляску. На завалине перед избой сидел старик лет 60. Он чертил по земле своим подошкам и слушал разговоры ямщиков, которые, собравшись в кружок, болтали всякую всячину, не замечая, что проезжий барин может слышать все их слова.
5: «Чего ты, брат Андрюха, так насупился?» — спросил один ямщик в сером армяке молодого детину в синем кафтане и красном кушаке. «Аль жена побила?»
6: «Добро б жена!» — отвечал детина. «А то черт знает кто! Нелегкой бы его взяла проклятого!»
5: «Ой ли, так тебя, брат, поколотили! Уж не почтальон ли, что ты вчера возил?»
6: «Эх, Ваня, как бы почтальон, так куда бы ни шло, а то какой-то проезжий барин пострел бы его побрал.
5: Чай стал погонять, а ты не слушался.
6: Вестимо, вот нынче ночью я повез на тройке в Подсолнечное какого-то барина. Не успел еще за колицу выехать, а он и ну понукать. Так знаешь ты, кричмя и кричит, как за язык повешенный. Пошел да пошел, пошел да пошел.
5: Как станет так, подумал я про себя, вышь какой прыткой. Нет, барин, погоди, животы-то не твои, как их поморешь, так и почты не на чем справлять будет. Он ну, кричай громче, а я ну, ехать тише. Вот то-то же, видишь ты, сам какой задорный, Андрюха.
6: Да слышь ты, глупая голова, ведь за морем извозчики и все так делают. Мне уж третьего дня об этом порассказали. Ну вот мы отъехали так верст пяток с небольшим, как вдруг, батюшки света, мой седок как подымется, да как учнет ругаться, я, дескать, на тебя, разбойника, смотрителю пожалуюсь.
5: Экс-то чем угрозил, сказал я. Нет, барин, смотрителем нас не испугаешь. Я ему, ребята, на прошлой неделе снес гуся до полсотни яиц. Умен-ать, умен ты, брат Андрюха. Ну, что ж твой, седок?
6: Осерчал пуще прежнего. Ну, меня позорить.
5: а я себе и в ус не дую. Еду себе шашком, да посвистываю. Вот он приподнялся, да и тук меня в загорбок. Я обернулся, поглядел, мужичонок небольшой, и слуги с ним нет, как не дать отпора. «Слушай, барин, — сказал я, — драться не велено. У меня, смотри, я и сам кнутом перепояшу». Лишь только я это вымолвил, как он одной рукой хвать меня за ворот, прыгнул к себе и ну лудить по становой жиле. Я было побарахнулся, куды те? Ах ты, Господи, Боже мой! Взгляну

0: не на что, а какой здоровенный. Уж он меня возил-возил, черт бы его побрал. Инда, и теперь вздохнуть тяжело.
1: Ты вот что, Андрюша, сказал старый крестьянин, зачем озорничать? Ведь наше дело таковское, за всяким тычком не гонишься. А уж если пришла охота подраться, так дрался бы с своим братом Скулта. Равные, а то еще схватился с барином.
0: Да, с барином. Недолго этим баром-то над нами ломаться.
1: А что так? Спросил извозчик в армяке.
0: Да так-то, мы знаем, что знаем.
1: А что ты знаешь, Андрюха? Расскажи, брат.
0: Да расскажи. А как дойдет до исправника?
1: Да и полно. Кому вынести? Небось, рассказывай.
0: Ну, то-то же. Смотрите, ребята, сказал детина, обращаясь к другим извозчикам. Чур держать про себя.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские» в 1812 году.
0: Вот третьего дня повез я под вечер проезжего. Знаешь, ты какой-то не русский. То ли француз, то ли немец, лишь его знает. А по-нашему-то бай, ты такой добрый, двугривенный дал на водку. Вот дорогой мы с ним поразговорились. «Шо, дискать, брат?» — спросил он. «Чай, житье ваше плохое?» «Ну, вестимо, не сказать же, что хорошо». «Да, барин», — молвил я, — «под иной час тяжко бывает. Кони дороги, кормы также, разгон большой». А на прогонах далеко не уедешь. Там, глядишь, смотритель придерется, к исправнику попадешь в лапы. Какое житье? Вот кабы еще проезжает-то, как ваша милость, не понукали. А то наши бары провал бы их взял. Ступаем по 10 верст в час. А поехал волю рысцом или шагом, так норовят зубы. И впрямь, сказал проезжий, что ваше за житье? То ли дело у нас за морем. Вот уж подлинно мужички-то живут припеваючи, во всем воля. Что хочешь, то и делай. У нас ямщик прогона-то берет не по-вашему, по полтине на версту. Едет как душе угодно. Дадут на водку, пшел рысцой, нет, так и шагом. А проезжий хоть генерал будь какой, не смей до него дотронуться. И все, по нашим дорогам что верста, то кабак, а ямщик волен у каждого кабака останавливаться.
1: «Ну, Андрюха!» — вскричал ямщик в армяке. «Житье же там нашему брату!»
3: «Не шни, Ваня!» — сказал старый крестьянин. «Не мешай ему, пусть доскажет».
0: «А что, батюшка?» — молвил я, — продолжал Андрей. «Есть ли у вас исправники?» «Какие исправники? У нас мужик и шапки ни перед кем не ломат. Знай себе одного Бонапарта, да все тут. А кто этот...» «Бонапарт, батюшка?» — спросил я. «Вестимо кто? Наш французский царь!» «Слушай-ка, детина», — промолвил проезжий, «я тебе скажу всю правду истину, а ты своим товарищам рассказывай. Наш царь Бонапарт завоевал всю землю, да и к вам скоро в гости будет». «Ойли», — сказал я, — «да к нам-то зачем?» «Затем, брат, что он хочет, чтобы у вас, мужичкам, было такое же льготное и привольное житье, как у нас». «О! Баром-то вашим это вовсе не по сердцу, да вы на них не смотрите. Они, пожалуй, наговорят вам турус на колесах, и то, и сё, ибо сурманы-то мы не верьте, а встречайте-ка нас, как мы придем с хлебом да с солью».
1: «А о поборах-то баял, что ли он?» — спросил один пожилой извозчик.
0: «Ах, как же! Слышь-то, никакой тяги не будет. Шо хошь, то и давай, у нашего, дискать, царя и без вас всего довольно».
1: «Ну, Андрюша, — сказал старый крестьянин, — слушал я, брат, тебя, не в батюшку ты пошел. Тот был мужик умный, а ты, глупая голова, всякой нехристи веришь. Счастлив этот Краснобай, что не я его возил. Побывал бы он у меня в городском остроге. Эк, он подъехал! С каким подвохом, проклятый! Да нет, ребята, старого воробья на мякине не обманешь. Ведь этот проезжий шпион!
0: Неужто, дядя Савельич?» —
1: сказал ямщик в армяке. «Ну да, ты, Андрей, с дур-то уши развесил, Бонапарт! А знаете ли, православный, кто такой этот Бонапарт? Или никто из вас не помнит, что о нем по всем церквам читали? Ведь он антихрист!»
0: «Ой, ой ли, так это он!» — вскричал пожилой ямщик.
1: «Он и

Есть. Ведь он-то все и подсылает подбивать нашу братью. Так слышь ты, лисой и лисит. Да не на тех напал. Нет, ребята, чтоб мы поддались иноверцам. Ба-ба-ба. Да за что так? Что Бога гневить, брат?

0: «Ведь дядя Савельич правду говорит, ребят», — сказал один из ямщиков, обращаясь к своим товарищам.
1: «Да, дедушки, я по доле вас живу на белом свете, в Пугачевщину. Я уж был парень матерый. Тяжко, ребята, и тогда было. Такой был по всей Святой Руси погром, что, боже упаси! И Пугач тоже прельщал народ, да умнее было то, Бонапарта. Назвался государем Петром Федоровичем. Так не диво, что перемутил всех православных. А это что за выскочка? Смотри, пожалуй, видишь, ему жально стал. Экой милостивец выискался. Не, ребят, если уж Господь Бог нашлет на нас какую невзгоду, так пускай же свои собаки грызутся, а чужие не мешайся.
0: Так, вести мы так, Савельич, правда, заговорили все извозчики, кроме Андрея.
1: «А что ж ты, брат Андрюшка, язычок-то прикусил, а?»
0: «Что, брат?» — отвечал Андрей, почесывая в голове. «Оно бы и так, да слышь ты, он баял, что исправников не будет, и бар-то не станут над нами ломаться».
1: «Эх ты, дурачина, дурачина! Да разве без старших жить можно? Мы покорны судьям да господам. Они губернатору, губернатор царю, так испокон веку ведется, глупая голова. Как некого будет слушаться, так и дело-то делать никто не станет».
0: «Что правда, то правда», — сказал один из ямщиков. «Нашему брату нельзя жить без грозы. Кабы только прогон-то были у нас так же по полтине за версту. А овес по 2 рубля четверть, вот тот и есть, ребята. Вы заритесь на большие прогоны, а поспрашайте-ка, чего стоят за морем кормы, а? Как рублей по 30 четверть, так и прогоны не взмилятся. Нет, Федотушка, где дорого берут, там дорого и платят». «Вести мы так», — сказал извозчик в армяке. «Да вот что, дядя Савельич, кабы поборов-то с нас не было». «Эй, Ваня, Ваня, да есть ли земля, где поборов не было? Что вы верите этим нехристям? Теперь-то они так говорят. А дай Бонапарту до нас добраться, так последнюю рубаху стащит. Да еще заберет всех молодых парней и ушлет их за 3 девять земель в 30-е государство. «Да что ты, дядя Савельич, нас морочишь!» — прервал с приметной досадой Андрей. «На что ему забирать чужой народ? У него и своего довольно».
1: «Довольно? Да не совсем. Вот что, ребятушки, мне рассказывал один проезжий. Этот Бонапарт воюет со всеми народами. У него что год, то набор. Что год, то набор. Своих-то всех перехватал в некрутые, так и набирает, где попало».
0: «Ха, и я тоже слышал», — сказал один пожилой извозчик. «Вишь, какой неугомонный. Все таскается с войском по чужим землям. Что это, Савельич, этим французам дом не сидится?»
1: «Видно, брат, земля голодная. Есть нечего. Кабы не голод, так черт ли кого потащит на чужую сторону. А посмотри-ка, сколько их нам наехало. Чутьем знают проклятые, где хлебец-то есть, а?»
0: «Да, они на это куда сметливы», — сказал один извозчик в изорванном кафтане. «Знают, где раки зимуют. Слышь ты, у нас все дурно, а все-таки к нам лезут». «Да-да, толкуй себе», — прервал Андрей. «Что у нас, хорошо чай? От одной гонки свету божьего не взвидишь. Ну, пусть у них кормы дороже, но зато езда-то какая, а у нас скачи себе, сломя голову».
1: «Кой прах!» — вскричал старик. «Наладил одно и одно. Да разве деды наши не держали почты? Разве я сам не вожу подчас проезжих? Господи, боже мой!» — продолжал он, вскочив с завалины. «Да что ты за ямщик, коли 10 верст в час не уедешь? Не прежние мои годы. Бывало в старину, как заложишь тройку ухорских, так только держись, пыль столбом, куды понукать? Бывало, седок взмолится, да учнет милости просить, так нет! Сердце не терпит, дал родным вздохнуть, да и пошел по всем по 3 с горки на горку. Эх, вы, милая, закатывай, да и только! Вот это езда! А селом-то бывало, селом, попридержишь околицы, а как въедешь в улицу, шапку на бок, свистнул, гаркнул, да и след простыл, и самому весело, и красной девицы удалым парнем любуются. А вас, прости, Господи, за что и невестам любить? Какие вы ямщики, волов бы вам гонять, да по клюкву ягоду. Тьфу!»
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев» или

0: русские в 1812 году.
1: «Что ты, дядя?» — прервал ямщик в армяке. «Не все в Андрее, и мы прокатим не хуже другого. Катай себе, катай!» — проворчал сквозь зубы Андрей. «А я своих коней поморить не хочу!»
2: «Марионова морить нечего!» — сказал старик. «Корми их одной соломой, так они и без езды отощают. Вот, брат, Андрюша, вишь ты, и по будням ходишь в синем кафтане, да в красном кушаке. Мы держимся старины. Взял прогоны, выпил на гривнягу, да и будет. А ты не так, ты барин, норовишься в трактир, давай чаю, заморской водки, того сего всякой лихой больсти, а там хвать-хвать. Аны, сенца не на что купить. А как в мошне пусто, да и дома-то не густо. Так поневоле дурь полезет в голову. Теперь ты слушаешь россказни иноземцев, а там, пожалуй, и на большую дорогу выйдешь. Нет, брат Андрей, некому тебя бить, замотался ты.
1: Да что ж ты, Савельич, взъелся, в самом деле сказал с досадой Андрей. Что ты, родной или хрестной мне батька, что ли?
2: «Полно, Андрюшка, ершится-то!» — прервал ямщик в армяке. «Савельич бает правду, вестима ты, мотыга! Вот уж с месяц, как взял у меня 3 рубля, а и в помине о них нет!
1: Ты шо ж, отдам!
2: То-то отдам! Я и сам бы умел синий кафтан носить по будням! Знаем мы вас, отдам!
3: А осьминута овса, что у меня занял, — примолвил пожилой извозчик, — отдашь ли хоть к Петрову дню?
1: А... «За кушак-то когда заплатишь?» — закричал ямщик в изорванном кафтане. «Ведь ты его купил у меня уж 3-й месяц. Эй, осрамлю, Андрюшка, при всех в церкви сниму!»
4: «Видно, брат Андрюха, — прибавил один молодой детина, — исправник тебя мало на прошлой неделе уму-разуму-то учил». «Да?»
2: «Как так?» — спросил старик.
4: «Да так, — продолжал молодой парень, — он возил со мной проезжих подсолнечное, да и ну там буянить в трактире, и с смотрителем-то схватился, вот так рожей и лезет. На грех проезжал исправник, застался, как было, да и ну его жаловать из своих рук. Уж он его маял, уж он его маял!
2: Вскричал ямщик в худом кафтане. «Так вот что, ребята!» «Вот за что он исправников-то осерчал! Эки пострелы в самом деле! И позорничать не дадут! Нет-нет, да и плетью!»
3: Все ямщики засмеялись, и пристыженный Андрей не знал уже, куда деваться от насмешек, которые на него посыпались, как вдруг со стороны Петербурга зазвенел колокольчик.
2: «Еще бог дает проезжих!» — сказал ямщик в армяке. «Эки разгон! Глянь-ка!» — вскричал старик. «Ну, молодец, как дерет! Знать, курьер или фельдъегерь! Смотри-ка, смотри! Ай да коренная! Вот, брат, конь! Престижные на силу по странке уносят!»
1: «Не, дядь Савельич, — сказал один из ямщиков, — это не курьер, да и конь не почтовый. Ну, так и есть, это Ерема на своей гнедой тройке. Так что его так черти несут?»
3: Кибитка, запряженная тройка лихих коней, покрытых пылью и потом, примчалась к почтовому двору. В ней сидели 2 купцов, один лет 70 и седой, как лунь, другой лет под 40, светлый рвус и окладистой бородою. Если нельзя было смотреть без уважения на патриархальную физиономию первого, то и наружность второго была не менее замечательна. Она принадлежала к числу тех, которые соединяют в себе все отдельные черты национального характера. Радушие, природный ум, досужество, сметливость и русский толк отпечатаны были на его выразительном и открытом лице. Старик пошел в избу к смотрителю, а товарищ его остался у кибитки.
2: «Ну, что, брат Ерема?» — спросил приехавшего ямщика старый крестьянин. «Подобру ли по-здорову?» «Ба, бог грехам терпит, Савельич, живем понемногу».
1: «Эх, как у тебя кони-то припотели!» — сказал ямщик в армяке. «Видно, брат, больно шибко ехал».
2: «Да, Ваня!» — отвечал ямщик, принимаясь выпрягать лошадей. «Взялся на часы, так не поедешь шагом.
1: А что, за двойные, что ли?»
2: «Нет, брат, по 20 копеек за версту, да целковый на водку. Знатная работа. Ну что они так торопятся? Ха, знать нужда постигла. Спешат в Москву. Седой-то больно тоскует, всю дорогу проохал. А кто у вас едет?»
1: «Да никто, брат. Кроме курьерской тройки ни одной лошади нет».
3: Меж тем купец, взойдя на почтовый двор, подал смотрителю свою подорожную. Взглянув на нее и прочтя «давать из почтовых», смотритель молча положил ее на стол.
5: «Что, батюшка,
4: или лошадей нет?
2: Все в разгоне.
4: Нет ли вольных?
2: Нет.
4: А попутчиков?
2: Есть четверня. Да вот его благородие уж часа три дожидается. Боже мой!
4: «Боже мой, что мне делать?» — вскричал отчаянным голосом купец. «Я готов отдать все на свете, только ради Бога, господин смотритель! Отпустите меня поскорее!»
3: Смотритель пожал плечами и не отвечал ни слова. «Вы, кажется, очень торопитесь», — спросил Рославлев, который не мог без сострадания видеть горе этого почтенного старика.
4: «Ах, сударь!» — отвечал купец. «Не подлета бы мне это скакать! И добро б я спешил на радость, а то...» «Но делать нечего. Не мне роптать окаянному грешнику, его святая воля!»
3: Старик закрыл глаза рукой, и крупные слезы закапали на его седую бороду. «Извините мое любопытство», — сказал после короткого молчания Рославлев. «Какой несчастный случай заставляет вас спешить в Москву?»
4: «Да, сударь», — отвечал старик, утирая глаза, — «подлинно несчастный. Господь посетил меня на старости. Я был по торговым делам в Твери. В Москве у меня оставались жена и сын, а меньшой был вместе со мною. Вчера он занемог горячкой, а сегодня, поутру, я получил письмо от приказчика, в котором он уведомляет, что старшего сына моего разбили лошади, что он чуть жив, а старуха моя со страстей так занемогла, что того и гляди отдаст Богу душу. И докторов призвали, и Иверскую подымали. Все нет легче. Третьего дня ее соборовали маслом. И если я, сударь, сегодня не поспею в Москву, то, наверное, не застану ее в живых. Эх, вы молоды! Так не знаете, каково расставаться с тем, с кем прожил 40 лет. Душа в душу. Не тот сирота, батюшка, у кого нет только отца и матери, а тот, кто пережил и родных, и приятелей, кому словечко не с кем о старине перемолвить. Кто горемычный на своей родине, как на чужой стороне. Живой в могилу не ляжешь, батюшка, кто знает. Может быть, я еще 10 лет промаюсь с моей старухой. Я не вовсе еще был сиротой. А теперь, голубушка моя родная, хоть бы еще разочек на тебя взглянуть, моя сердешная».
3: Рыдания прервали слова несчастного старика. До души тронутый Рославлев колебался несколько времени. Он не знал, что ему делать. «Решится ждать новых лошадей и уступить ему своих», скажет, может быть, хладнокровный читатель. Но если бы он был когда-нибудь влюблен, то верно не обвинит Рославлева за минуту молчания, проведенную им в борьбе с самим собою. Наконец, он готов уже был принести сию жертву, как вдруг ему пришло в голову, что он может предложить старику место в своей коляске.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Николаевич Загоскин. Главы из книги «Рославлев» или «Русские» в 1812 году. Читает Егор Серов.
2: «Скажите мне, — спросил он, — можете ли вы расстаться со своим товарищем?» «Могу, сударь. Он ехал на перекладных, а как на последней станции была также задержка, то я взял его с собою. Так чего же лучше? Пусть он дожидается лошадей и приедет завтра, а вы не хотите ли доехать до Москвы вместе со мною?» «Ах, мой благодетель! Я не смел вас просить об этом, но не стесню ли я вас? Не беспокойтесь, нам будет обоим просторно».
3: «Иван Архипович, — сказал другой купец, войдя в избу, — все лошади в разгоне, что будешь делать? Ни за какие деньги нельзя найти, пришлось поневоле дожидаться». «Нет, Андрей Васянович, вот этот барин, награди его Господь, изволит вести меня вплоть до самой Москвы в своей коляске. Дай Бог вам здоровья, батюшка, — сказал купец, поклонясь вежливо Рославлеву. — Он спешит в Москву по самой экстренной надобности, и подлинно вы изволили ему сделать истинное благодеяние. Я подожду здесь лошадей, и если не нынче, так завтра доставлю вам, Иван Архипович, вашу повозку. Мне помнится ваш дом за Серпуховскими воротами». «Да, батюшка, в переулке, в приходе Вознесения Господня». «Теперь, сударь, — продолжал старик, обращаясь к Рославлеву, — я не смею вас просить остановиться у меня. Мне и самому было бы некогда к вам заехать, — прервал Рославлев. — Я только что переменю лошадей в Москве». «Но вдруг вам придется проезжать опять через нашу Белокаменную, то порадуйте старика. Въезжайте прямо ко мне, если я буду еще жив. Да нет, коли не станет моей Мавры Андреевны, так Господь Бог милостив услышит мои молитвы и приберет меня горемычного».
4: «Эх, Иван Архипович, — сказал купец, — на что заранее так крушиться? Отчаяние — смертный грех, батюшка. Почему знать? Может быть, и сожительницам сыновья ваши выздоровеют. А если Господь пошлет горе, так Он же даст силу и перенести его. А вы покамест все надежды не теряете. Никто, как Бог».
2: Старик тяжело вздохнул и, склонив на грудь свою седую голову, не отвечал ни слова.
4: «Осмелюсь спросить, сударь, — сказал купец после короткого молчания, — откуда изволите ехать?»
2: «Из Петербурга».
4: «Из Петербурга. А что, сударь, там слышно о войне?»
2: «Вероятно, турецкая война скоро будет закончена».
4: «Об этом у нас и в Москве давно говорят. Но есть также слухи, что будто бы французы, избави Господи. Ну, что ж тут странного? Разве нам в первый раз драться с Наполеоном? Да то, сударь, бывало за границею. А теперь, если правда, что болтают, и Наполеон сбирается к нам, помилуй Господи, да это не легче будет татарского погрома. И за что бы, подумаешь, французам с нами ссориться? Их ли мы не чествуем? Им ли не житье, хоть примером сказать, у нас, в Москве? Бояр наших не погневайтесь, сударь, учат они уму-разуму, а нашу братью-купцов в грязь затоптали. Вас, господа, не осудите, батюшка, кругом обирают, а нас, беззащитных, в разор разорили. Но как бы после этого им не жить с нами в ладу?»
2: «Но разве вы думаете, что с нами желают драться французские модные торговки и учители? Поверьте, они не менее вашего боятся войны».
4: «Конечно, батюшка, конечно. Только не взыщите мою простоту. Мне сдается, что и Наполеон-то не затеял бы к нам идти, если б не думал, что его примут с хлебом да солью. Ну, а как ему этого не подумать, когда первые люди в России, родовые дворяне, только что, прости Господи, не молятся по-французски?» «Спору нет, батюшка. Если дело до чего дойдет, то благородное русское дворянство себя покажет, постоит за матушку Святую Русь. И даже ради Кузнецкого моста французов не помилуют. Да они-то, проклятые, успеют у нас накутить в один месяц столько, что и годами не поправить. От мала до велика, батюшка. Если, например, в овчарне растворят ворота, и дворовые собаки станут выть по-волчьи, так девиться нечему. когда волк запредет в овчарню. Конечно, собаки его задавят, и хозяин дубину и пришибет, а все-таки может статься, что успеет много овец перерезать. Так не лучше ли бы, сударь, и ворота держать на запоре, и собакам-то не прикидываться волками? Волк бы жил, да и жил у себя в лесу, а овцы были бы целы. «Не в защите, батюшка», — примолвил купец низким поклоном. «Я ведь это так, спроста, говорю. Я могу вас уверить, что много есть дворян, которые думают почти то же самое». «Как не быть, батюшка? И все так станут думать, как тяжко придет. А, впрочем, и теперь, что бог гневить, есть русские дворяне, которые не совсем еще обыноземились. Вот хоть и ваша милость». Вы не погнушались ехать вместе с моим товарищем, хоть он не французский магазинщик, а русский купец, носит бороду и прозывается просто Иван Сиземов, а не какой-нибудь мсье чертополох. Да вот еще, вы верно изволили читать «Мысли вслух на красном крыльце» Силы Андреевича Богатырева. Книжка невеликонька, а куды в ней много дела, и говорят, будто бы ее сложил какой-то знатный русский боярин. Дай, Господи, ему много лет здравствовать. Помните ли, батюшка, как Сил Андреевич Богатырев изволит говорить о наших модниках и модницах? Их где отечество на Кузнецком мосту, а царство небесное — Париж. И потом, ох, тяжело, прибавляет он, дай Боже 100 лет царствовать государю нашему, а жаль дубинки Петра Великого, взять бы ее хоть на недельку из кунсткамеры, да выбить бы дурь из дураков и дур. Не погневайтесь, батюшка, ведь это не я, а ваш брат, дворянин, русских барынь и господ так чистить изволит. Не беспокойтесь, сказал Рославлев, я за дур и дураков ступаться не стану. Впрочем, не надобно забывать, что в наш просвещенный век смешно и стыдно чуждаться иностранцев. Кто и говорит, батюшка, чуждаться и носить на руках — два дела разные. Чтоб нам не держаться русской пословицы, как аукнется, так и откликнется. Как нас в чужих землях принимают, так и нам бы чужеземцев принимать. Ну, да что об этом говорить? Скажите-ка, лучше, батюшка, точно ли правда, что Бонапартий сбирается на нас войною? Это еще не решено. А как решится, так что же он, на Москву, что ли, пойдет? Может быть, он избалован счастьем и привык заключать мир в столицах своих неприятелей. Вот что! Да что же он в них делает? Веселится, отдыхает, берет с обывателей контрибуции, ну, то есть деньги. И ему платят по неволе, против силы делать нечего. Как нечего? Что вы, сударь? По-нашему, вот как. Если дело пошло наперекор, так не доставайся мое добро ни другу, ни недругу. Господи, боже мой, у меня 2 дома, да 3 лавки в панском ряду. А если божьим попущением враг придет в Москву, так я их своей же рукой запалю. На вот тебе. Не хвались же, что моим владеешь. Нет, батюшка, русский народ упрям. Вели только наш царь-государь, так мы этому Наполеону такой хлеб-соль поднесем, что он хоть и 7 пядей во лбу, а вот тебе Христос подавится. Нет, это не хвастовство, подумал Рославль, смотря на благородную и исполненную души физиономию купца. Дай мне свою руку, почтенный гражданин, сказал он. Ты истинно русский, и если б все думали, как ты. И, сударь, придет беда, так все заговорят одним голосом, и дворяне, и простой народ. То ли еще бывало в старину. И 300 лет татары владели землей русской, а разве мы стали от этого сами татарами? Ведь все, в чем нас упрекает Сила Андреевич Богатырев, прививное, батюшка, а корень-то все русский. Дремлем до поры до времени, а как очнемся, да стряхнем с себя чужую пыль, так нас и не узнаешь. «Угодно ли вам ехать, сударь?» — сказал Егор, слуга Рославлева, войдя в избу. «Лошади готовы!» Рославлев пожал еще раз руку молодому купцу и сел с Иваном Архиповичем в коляску. Ямщик тронул лошадей, затянул песню, и когда услышал, что купец даст ему целковый на водку, присвистнул и помчался таким молодцом вдоль улицы, что старый ямщик не усидел на завалине, вскочил и закричал ему вслед: «Ай да Прошка, вот это по-нашенски лихо! Эй ты, закатывай!»
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские в 1812 году».
2: «Егор, чего изволите, сударь? Да где ж поворот налево? А он, сударь, за тем леском. Не может быть. Мы верно проехали мимо». «Никак нет, сударь. До поворота версты две еще осталось». «Ты врешь. Вот уж сейчас, как мы выехали с последней станции-то. Помилуйте, Владимир Сергеевич, и полчаса не будет». «А, ты опять пьян, бездельник». «Никак нет, сударь. В Москве старик-купец, которого вы довезли до дому, на радостях, что его жене стало лучше, хотел было поднести мне чарку водки, да вы так изволили спешить, что он вместо водки успел только сунуть мне полтинник в руку». «А как ты смел взять? Ты знаешь, что я этого терпеть не могу. Воля ваша, сударь, некогда было спорить. Вы так изволили торопиться. Эй, ямщик, да полно. Знаешь ли ты дорогу в Утешино?»
3: «Да как не знать, ваша милость? Я не раз важивал Прасковью Степановну Лидину в город. Ну, посматривай по сторонам-то».
2: «Мне помнится, что поворот с большой дороги был на восьмой версте от станции».
3: «Да, барин, да восьмая это верста, вон за этим лесом. Эй вы, милая!»
2: Рославлев замолчал. Минут через пять березовая роща осталась у них позади. Коляска своротила с большой дороги на проселочную, которая шла посреди полей, засеянных хлебом. Справа и слева мелькали небольшие лесочки и отдельные группы деревьев. Вдали чернелась густая дубовая роща, из-за которой подымались высокие деревянные хоромы, построенные еще дедом Полины, храбрым секунд-майором Лидиным, убитым при штурме Измаила. Подъехав к крутому спуску, извозчик остановил лошадей и слез с козел, чтоб притормозить колеса. «Посмотрите-ка, сударь», — сказал Егор, — «никак это идет по дороге дурочка Федора». «Ха, ну так и есть, она». Крестьянская девка, лет 25, в изорванном сарафане, с распущенными волосами и босиком, шла к ним навстречу. Длинное худощавое лицо ее до того загорело, что казалось почти черным. Светло-серые глаза сверкали каким-то диким огнем. Она озиралась и посматривала во все стороны с беспокойством, то шла скоро, то останавливалась, разговаривала потихоньку сама с собою и вдруг начала хохотать так громко и таким отвратительным образом, что Егор вздрогнул и сказал с приметным ужасом: «Ну, встреча! Черт бы ее побрал! Терпеть не могу этой дуры! Помните, сударь, у нас в селе жила полоумная Аксинья? Та вовсе была не страшна, все бывало, песни поет да пляшет, а эта безумная по ночам бродит по кладбищу, а днем только и речей, что о похоронах да о покойниках, да и сама-то не дать не взять мертвец, только что не в саване». Меж тем полоумная, поравнявшись с коляской, остановилась, захохотала во все горло и сказала охриплым голосом: «Здравствуй, барин». «Здравствуй, Федорушка, куда идешь?»
5: «Вестимо куда? На похороны, а ты куда едешь?»
2: «В Утешино».
5: «Ой, ли! Да разве барышня-то уж умерла?»
2: «Что ты врешь, дура?» — закричал Егор.
5: «Смотри, не дерись, а не то ведь я сама камнем хвачу».
2: «А давно ли ты видела барышню?» — спросил Рославлев.
5: «Барышню? Какую? Невеста-то, что ли, твою?»
2: «Да, Федорушка».
5: «Она мнясь на барском дворе, она дала мне краюшку хлеба, да такой белой, словно просвира».
2: «Ну что, она здорова?»
5: «Нет, слава богу, худа, скоро умрет. То-то наевся кутьи на ее похоронах».
2: «Как? Она больна?»
3: «Эх, сударь, — прервал Егор, — что вы ее слушаете? Она весь свет хоронит».
5: «Погоди, голубчик, и ты протянешься».
3: «Типун бы тебе на язык, ведьма! Эка воронье пугало! Над тобой бы и тряслось проклятое! Ну что зеваешь? Пошел!»
2: Коляска двинулась под гору, а сумасшедшая пошла по дороге и запела во все горло: «Со святыми упокой». Проехав версты две большой рысью, они поравнялись с мелким сосновым лесом. В близком расстоянии от большой дороги послышались охотничьи рога. Вдруг из-за леса показался один охотник, одетый черкесом, за ним другой, и вскоре человек 20 верховых, окруженных множеством борзых собак, выехали на опушку леса. Впереди всех, в сопровождении двух стременных, ехал на сером горском коне толстый барин в полевом кафтане из черного бархата с огромными корольковыми пуговицами. На шелковом персистом кушаке, которым он был подпоясан, висел небольшой охотничий нож в дорогой турецкой оправе. Рядом с ним ехал высокий худощавый человек в зеленом сюртуке, подпоясанный таким же кушаком, за которым заткнут был широкий черкесский кинжал. Вслед за охотниками выехали из леса, окруженная стаей гончих, человек 10 ловчев, доезжачих и псарей. Когда коляска поравнялась с охотою, толстый барин приостановил свою лошадь и закричал.
3: «Что это? Ва-ва-ва! Рославлев! Стой, стой!»
2: Ямщик остановил лошадей. «А, это вы, Николай Степанович», — сказал Рославлев.
3: «Милости просим, будучи племянник. Здорово, моя душа! Ну, мы сегодня тебя не ожидали. Да вылезай, брат, из коляски».
2: «Извините, я спешу».
3: «В утешено? Не беспокойся. Ты там не найдешь своей невесты». «Ах, боже ты мой, где же она?» «Христос с тобой, что ты испугался? Все, слава богу, здоровы. Они поехали в город с визитом. Вот, к его жене».
2: «Здравствуйте, Владимир Сергеевич», — сказал худощавый старик в зеленом сюртуке.
3: «Хм, на силу мы вас дождались.
2: Так я поеду прямо в город».
3: «Хуже, брат, как раз разъедетесь. Они часа через полтора сюда будут. Я угощаю их охотничьим обедом. Здесь, в лесу, на чистом воздухе. Да вылезай же!»
2: Рославлев выпрыгнул из коляски.
3: «Ну, здравствуй еще раз, любезный жених», — сказал Николай Степанович Ижорский, пожимая руку Рославлева. «Знаешь ли что? Пока еще наши барыни не приехали, мы успеем 2-3 русаков затравить. Ей, Терешка, долой с лошади!»
2: Один из стременных слез с лошади и подвел ее Рославлю.
3: «Садись-ка, брат», — продолжал Ижорский. «А вы с коляскою ступайте в Утешино».
2: Рославлеву вовсе не хотелось травить зайцев, но делать было нечего. Он знал, что дядя его невеста человек упрямый и любит делать все по-своему.
3: «Ну, брат», — сказал Ижорский, когда Рославлев сел на лошадь, — «смотри, держись крепче. Конь черкесский, настоящий шалох. Прошлого года мне его привезли прямо с Кавказа. Зверь, а не лошадь. Да ты старый кавалерист, так со всяким чертом сладишь. Эй, Шурлов, кинь гончих вон в тот остров. А вы, дурачье, ступайте на все лозы. Ты, заливной, стань у той перемычки, что к песочному оврагу. Да чур не зевать. Поставьте прямо на нас, милого дружка, чтоб было чем потешить приезжего гостя». «Уж не извольте опасаться, батюшка», — сказал Шурлов, посидевший в отъезжих полях ловчий, который имел исключительное право говорить и даже иногда перебраниваться со своим барином. «У нас с косой не отвертится. Поставим принехонько на вас. Извольте только стать вон к ентому отъемному острову. Ну, то-то же, Шурлов, не ударь лицом в грязь».
6: «Помилуйте, сударь, да если я не потешу Владимира Сергеевича, так не прикажите меня целый месяц корыту подпускать. Смотрите, молодцы! Держать ухо востро, сбирай стаю. Да все ли довадились? Где горкало и будило? Ну что ж зеваешь, Андрей? Ванька, подай в рог! Возьми своего полвопегового-то кобеля на свору. Видишь, как он избаловался? Все опушничает. Ну, ребята, с Богом!» — прибавил ловчий, сняв картуз и перекрестясь набожным видом. «В добрый час! Забирай левее!»
2: В одну минуту охотники разъехались по разным сторонам, а псари с стаей гончих отправились прямо к небольшому леску, поросшему низким кустарником.
3: «Терешка», — сказал Ижорский стременному, который отдал свою лошадь Рославлеву, — «ступай в липовую рощу, посмотри, раскинут ли шатеры, пришла ли роговая музыка. Да скажи, чтоб через час обед был готов». «Ну, любезные», — продолжал он, обращаясь к Рославлю, — «не думал я сегодня заполевать такого зверя. Вчера Оленька раскладывала карты, и все выходило, что ты прежде недели не будешь. Как же они обрадуются!»
2: «Да точно ли они сюда приедут?»
3: «Экой ты, братец! Уж я сказал тебе, что они обедают здесь, вон в этой роще. Да не отставай, Ильменев! Что ты, или стременные ко мне хочешь?»
2: «Лошаденка-то устала, батюшка Николай Степанович», — отвечал господин в зеленом сюртуке.
3: «Молчи, брат, будешь с лошадью. Я велел для тебя выездить чалого донца. Знаешь, что в карете под рукой ходит?»
4: «Ох, боек, отец мой, не по мне, как раз слечу на земь. И полно, братец, вздор, не кверху полетишь. Да тебе ж не в диковинку», — прибавил Ижорский, толкнув локтем Рославлева. «Ты и с места слетел, да не ушибся».
2: «Как, Прохор Кондратьевич?» — спросил Рославлев. «Так не вы уж городничим в нашем городе».
4: «Да, сударь, злые люди обнесли меня перед начальством».
6: «Расспроси-ка, какой он терпит напраслину», — сказал Ижорский, мигнув потихоньку Рославлю. «Поклепали малого, будто бы он грамоте не знает».
4: «Неужели?» «Не грамоты, батюшка. Имя-то свое мы подчеркнем не хуже прочих. А вот в чем дело. С месяц тому назад наслали ко мне указ из губернского управления, чтобы я донес, сколько квадратных саженей в нашей площади. Я был хотел посоветоваться с уездным стряпчим, человек он ученый, из семинаристов, но на ту пору он уехал производить следствие. Вот я подумал, да и отрепертовал, что у меня в городе квадратной сажени не имеется, и что благоволили мне из губернии доставить образцовую. Что ж, сударь, ждать-пождать, слышу, наш губернатор и рвет, и мечет». И неуч-то я и безграмотной, и как, дескать, и быть городничим такому невежде? Ах, помилуйте, какое я сделал невежество! Вдруг на прошлой неделе, бряк, указ, я отставлен, а на мое место какой-то немецкий фон. А так как он еще не прибыл, так сдать мне должность старшему приставу. Что делать, батюшка? Плетью обуха не перешибешь.
2: «И вас заодно это отставили?» — спросил Рославлев.
4: «Да, сударь, вот так-то всегда бывает. Прикажут без толку, а там наш брат подчиненный. И отвечай, без вины виноват».
6: «Жаль, что губернатор поторопился вас отставить. Если вы не знали, что такое квадратная сажень, зато не знали так же, как берут взятки с обывателей».
4: «Видит Бог, нет, батюшка. И ко мне случалось, забегали с кулечками, кто голову сахара, кто фунтик чаю, да я, бывало, так турнул со двора, что на силу ноги уплетут.
2: Впрочем, охота вам горевать, Прохор Кондратьевич. Вы жили не службою, у вас есть собственное состояние».
4: «Конечно, есть посильное место, сударь. С голода не умрем. Да ведь я служил из чести, Владимир Сергеевич. Что ни говори, о городниче у себя в городе, о, велик дело. Бывало, идешь гоголем по улице, побрякиваешь себе шпорами, да постукиваешь саблею. Кто не попался, шапку долой, да в пояс. А в табельные-то дни, батюшка, приедешь в собор, у дверей встречает частный пристав, народ расступается, идешь по церкви, барин барином, становишься впереди всех, у самого амвона, к кресту подходишь первым. А теперь, ну да делать нечего, была и нам честь».
6: «А как приедет, бывало, в город губернатор?» — спросил с улыбкой Рославлев.
4: «Ой, ну, конечно, батюшка, подчас напляшешься. Не только губернатор, и слуги-то его начнут тебя пырять, догонять из угла в угол, как легавую собаку. Чего б не потребовали его превосходительству, хоть птичьего молока, чтоб тут же родилось и выросло. Бывало, с ног собьют разбойники. А как еще на беду губернатор приедет с супругою, ну, совсем молодцы замотают, хоть вовсе спать не ложись.
6: Вот то-то же, братец. Я слышал, что губернатор объезжает губернию, теперь тебе и горюшка мало. А он, верно, в будущем месяце заедет в наш город и у меня будет в гостях», — примолвил с приметной важностью Ижорский. «Он многого наслышался о моей больнице, о моем конском заводе и о прочих других заведениях. Ну что ж, праздников давать не станем, а запросто милости просим».
1: Мы читали главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские» в 1812 году. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Хуже всего то, что под флагом пуристов очень часто выступают ханжи. Они делают вид, будто их изнеженный вкус страшно оскорбляется такими грубыми словами, как, например, «сиволапый», или «на карачках», или «балда», или «дрянь». Если в какой-нибудь книге им встретятся подобные слова, можно быть заранее уверенным, что в редакцию посыплются десятки укоризненных писем, выражающих порицание автору за то, что он пачкает русский язык непристойностями. Такие ханжи родились не вчера. Еще декабрист Кюхельбекер писал: «Из слова русского, богатого и мощного, силится извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственный, тощий, приспособленный для немногих язык». Идеал этих салонных эстетов – те жеманные дамы, которые, по свидетельству Гоголя, никогда не говорили: «Я высморкалась, я вспотела, я плюнула», а говорили: «Я облегчила нос, я обошлась посредством платка» и так далее. Ни в коем случае нельзя было сказать: «Этот стакан или эта тарелка воняет». И даже нельзя было сказать ничего такого, чтобы подало намек на это. И говорили вместо того: «Этот стакан нехорошо себя ведет», или что-нибудь вроде этого. К числу этих жеманных эстетов, несомненно, принадлежит и тот читатель, которому ужасно не понравилось слово «штаны», встречающееся в стихах Маяковского: «Достаю из широких штанин облако в штанах». Неприлично. И читатель Бородулин, которого страшно шокирует слово «урчание», напечатанное в Свердловском журнале «Урал». И читательница Нина Бажанова, приславшая мне сердитый упрек за то, что в одной из статей я употребил слово «чавкает». С омерзением пишет читатель Мородулин о гениальном Декамероне Боккаччо, возмущаясь тем, что эта похабная книга невозбранно продается во всех магазинах и даже в киосках. Читатель Хмыров или Хмаров в красноречивом письме высказывает свое порицание графу Нулину Пушкину, твердо уверенный, что эта бессмертная поэма написана специально для разжигания чувственности. Об Аристофане, Шекспире, Вольтере и говорить нечего. У них столько непристойностей и грубостей, что я прячу их от своего 20-летнего внука, пишет мне пенсионер Митрофан Кирпичев. Особенное возмущение вызвал у этих людей литератор, дерзнувший написать «сивый Мерин». Как это Мерин? Да еще сивый? Совсем неприлично. Кому же не ясно, что заботой о чистоте языка прикрывается здесь лицемерная чопорность? Ибо кто из нас может сказать, что в нашем быту уже повсюду умолкла отвратительная пьяная ругань, звучащая порой даже при детях? А эти чистоплюи считают своим долгом тревожиться, как бы общественная мораль, не дай бог, не потерпела ущерба из-за того, что в какой-нибудь книжке будет напечатано слово «штаны». Как будто нравы только и зависят от книг. Как будто из книг почерпают ругатели свое сквернословие. Нет, грубость гнездится не в книгах, а в семье и на улице. Я еще не видал человека, который научился бы сквернословить по книгам. Чем бороться с грубостями наших писателей, пуристы поступили бы гораздо умнее, если бы дружно примкнули к тем многочисленным представителям советской общественности, которые борются со сквернословием в быту.
1: Корней Чуковский. о русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области. Согласно указу, она была подана по собственному желанию. Новым в Рио губернатора назначен Александр Шуваев. 13 мая президент провел с ним рабочую встречу в Кремле. Александр Шуваев родился в 1981 году в Новом Осколе Белгородской области. Он герой России, генерал-майор и ветеран специальной военной операции. В прошлом году стал участником программы «Время героев», которая была инициирована президентом. Кадровые перестановки направлены на дальнейшее развитие региона, опираясь на опыт и профессионализм нового главы, добавили в Кремле. Абитуриенты, поступающие по целевому направлению, уже с этого года смогут зачисляться в колледжи и техникумы в приоритетном порядке. Эта мера должна повысить их долю в среднем профессиональном образовании. Об этом сообщила заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко.
2: Видим, что талантливые и хорошо подготовленные ребята все чаще выбирают инженерные направления и медицину. Это радует. Однако большая часть абитуриентов по-прежнему идет в экономику, юриспруденцию, рекламу и дизайн. Но реальному сектору нужны квалифицированные рабочие. 66% замещающей потребности в кадрах к 2032 году приходится на выпускников СПО. Это больше 6 миллионов человек.
1: В прошлом году колледжи и техникумы приняли 63% девятиклассников. Было подано около 4 миллионов заявлений от абитуриентов. Также колледжи и техникумы выделили более 850 тысяч бюджетных мест, что превышает показатели прошлого года. Госдума приняла закон, который позволяет использовать вооруженные силы для защиты российских граждан, взятых под стражу за рубежом. Это допустимо, если суд другой страны действует без согласования с Россией и без соответствующих полномочий, разрешенных международными соглашениями или резолюциями Совета Безопасности ООН. Закон призван защитить россиян от несправедливых действий иностранных государств. Решение о применении этих мер принимает президент. Ранее Вячеслав Володин заявил, что западные суды стали инструментом политических репрессий, игнорируя международные нормы. Круизный лайнер изолировали у берегов Франции по причине вспышки кишечной инфекции. На борту судна 1700 пассажиров и членов экипажа. Оно поставлено на якорь у порта Бордо. По данным местных медиа, предположительная причина – норовирус. Один пассажир скончался. У десятков людей на борту отмечены симптомы гастроэнтерита. Уточняется, что на лайнер прибыли медицинские бригады. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старое житье». Читает Денис Некрасов.
3: Балансеры, шпрингеры, собачья кометь. В это же время в обеих столицах появляются разные немецкие кунштмейстеры, уличные актеры, эквилибристы, позитурные мастера, актеры в статических позах, изображающие скульптуры, великаны и прочее. На Святой и на Масленице строятся балаганы и лубочные шалаши. От них и произошло впоследствии слово «лубочное», как низменное в искусстве. Из старых забав, чисто народных, стали опять процветать медведь с козою. До первых у нас были такие охотники, что держали у себя их в домах. И они, срываясь иногда с привязей, причиняли беспокойство жителям. Кроме таких ученых-медведей, появляются и ученые-собаки, но последним художеством отличались только немцы. Здесь требовались тонкие приемы, не слишком доступные русскому человеку, специальностью которого преимущественно были одни медведи. Зато в другом отличался русский человек. Это были птичьи высисты, где он доходил до совершенства. На старинных гуляниях простые мужички составляли иногда целые хоры птичьих голосов, начиная с Соловья и до Малиновки. Особенно славились этим тверские ямщики, которые, по словам Нащекина, на известной свадьбе князя Голицына-Квасняка в Ледяном доме оказывали весну разными высвисты по птичьи. Петр Великий не любил штукмейстеров-фигляров, английских шпрингеров-прыгунов и тому подобных людей, удивлявших своим искусством русских, которые платили за их шутки полновесными старинными рублями. Он их не слишком уважал. Для народа он приказал им показывать свое искусство даром, а для богатых назначил таксу не больше гривны с каждой зеваки и потом велел труппу выпроводить из города, заметив, что нам надобны художники, а не фигляры. Пришельцам, шатунам сорить деньги без пользы грех. Зато после Петра шатуны эти стали появляться в России в большом количестве. Газеты сохраняют имена этих увеселителей и описывают их шпильманскую хитрость, которую те проделывали перед публикой. Приезжал французский механик Петр Дюмолен с различными машинами. Показывал он публике их в немецкой слободе. Машины эти были бернская крестьянка, которая 6 лен ткет, до 20 дюймов в минуту поспевает, а между тем играют куранты. Машинка, сделанная канарейкою, которая натурально поет, как живая. Движущиеся и переменяющиеся чрезвычайные картины. Русский мужик, который голову и глаза движет так совершенно, что можно его почесть живым. Движущийся китаец, который так хорошо сделан, что не можно вообразить, что это машина. Сии две фигуры имеют величину натуральную. Приезжал в Москву и голландский кунштмейстер Иозеф Заргер. Показывал он голову Цицеронову и другие голландские куншты и сверх того представлял комедию о докторе Фавсте итальянскими двухоршинными куклами, которые разговаривали, тут же и ученая его лошадь действовала. Наезжали и итальянские марионетки, и также новая комедия, которую выхлопотал себе вольный комедиант Иоганн Нейгов в городах Петербурге, Риге, Москве и Ревеле. Новая комедия состояла из итальянских марионеток длиною в 2 аршина, которые по театру ходят и так искусно представлять себя будут, как почти живые. Комедия называется «Храбрая и славная Юдифь». Приезжали еще курсаксонские рудокопы с машиною, которая показывала статуями в движении, как люди работают в горах для сыскания руды серебряной и золотой. Показывалась еще в немецкой слободе любопытная машина «Оракул», которая на разные вопросы дает ответ. За вход платили по рублю. Прибывала также целая труппа искусников, танцующих на веревке, прыгающих, ломающихся и представляющих пантомиму. Был приезжий итальянец с числом больших и малых собак, приученных к разным действиям. За смотрение он брал сперва по рублю с персоны, затем по полтине, а с простого народа по 10 копеек. Смотрела Москва также африканскую птицу струс или страуса. Объявлялось, что эта птица больше всех птиц на свете и чрезвычайно скоро бегает, распустя крылья, и особенную силу имеет в своих когтях, которыми на бегу может схватить камень и так сильно он им ударить, как бы из пистолета выстрелено было. Оная ж птица ест сталь, железо, разного рода деньги и горящие уголья. Афиша первого циркиста. Первый цирк или конские рестания открыл английский берейтер Батес, уведомив публику следующей афишею. По высочайшему позволению приехавший сюда славный английский берейтер Батес будет показывать охотникам следующее искусство. Ездит верхом на 2 лошадях на открытом поле несколько раз кругом во всю прыть. Ездит на трех лошадях во всю прыть, переметывается с одной на другую удивительным образом. Ездит на трех лошадях во всю прыть, стоя на обеих боковых лошадях. Обе отпускает и скачет на третью, не препятствуя лошадям к бегу. Едучи на одной лошади во всю прыть, соскакивает с оной и опять вскакивает с удивительным проворством и через ее прыгает. Он, Батес, просит при том, чтоб зрители никаких собак не приводили, дабы ему в езде не сделалось помешательств. С каждого человека брано будет по 1 рублю. Наезжали также еще карлики и знаменитый великан Бернард Жилли, ростом 3,5 аршина. Этот великан имел большой успех. В царствование Анны Иоанновны, как мы уже выше говорили, царила при дворе пышность представлений. Государыне полюбилась итальянская интермедия, и в Петербург была выписана труппа итальянцев для играния комедий, с которыми в перемену представлялись интермедии с балетом, где фигурантами бывали кадеты сухопутного корпуса, обучаемые танцмейстером Ланде. Между танцовщиками-кадетами были такие, что ничем не уступали итальянцам. Особенно славился Чаглаков, впоследствии камергер императрицы Екатерины II. Придворные балы были блистательны, дамы поражали блеском бриллиантов. Жена временщика Берона являлась под тяжестью бриллиантов на несколько миллионов рублей. В шахматы и шашки тогда уже не играли, а заменили их картами. Тяжелых гроссфатеров не танцевали, мед и вина отошли тоже на дальний план и пили только аршат и лимонад. Двор не принимал участия в частных балах, а стал давать их сам по несколько ежегодно. Только одна масленица была посвящена русским играм и забавам, пляске и песням по старине. Императрица заботилась и о том, чтобы русская национальность не утратилась совсем. Маскарады. С воцарением Елизаветы Петровны вошел в потребность маскарад. Родился он еще в 16 столетии. Русский народ тогда рядился в хари, маски, изображающие неприятное лицо. Шаман, коза и медведь были самые употребительнейшие костюмы. Но эта потеха, как мы выше уже говорили, преследовалась духовенством. Обычай рядиться считался богопротивным. Переряжение к нам было перенесено новгородскую вольницу, которая переняла его у Ганзы, союза германских вольных торговых городов. Новгородцы торговали с ганзейскими городами. Первоначальные маскарады наши ограничивались тем, что представляли свет на выворот. То есть мужчины одевались в женское, а дамы в мужское платье. Такие маскарады носили название метаморфоз. Первый из них был устроен в Москве в 1744 году. Что может быть проще и наивнее? Самой царице очень шел мужской наряд. Узкий мундир превосходно обрисовывал ее красивые формы. В это время только постигли всю прелесть балов и маскарадов и все выгоды сближения, все очарование женской прелести. Ловкий танцмейстер Ланде начал учить будущих танцоров российского войска. Первый шляхетный корпус достался ему в передел, и все русские ноги сделались тогда благовоспитанными. Прыжки, пируэты ворвались во дворец. Ноги шаркали с душою, поклоны стали ниже и фигурнее, улыбки выразительнее. Ланде на всю Европу говаривал: кто хочет видеть, как правильно и непринужденно минуэты танцевать надобно, тот должен приехать к императорскому российскому двору. При дворе Анны Иоанновны, как мы уже упоминали, в известные дни во дворце танцевали по-русски нарочно для того избираемые гвардейские унтер-офицеры со своими женами. Современники-иностранцы о русском отзывались с похвалою и говорили: Все роды европейских танцев не могут сравниться с природным русским, когда русская девушка в русском своем платье его танцует. И смело можно сказать, что в свете нет другого танца, который бы в прелести мог русский превзойти. Первые балеты также исполняли будущие воины, кадеты сухопутного шляхетного корпуса. Драматург Сумароков составлял для них либретто. Балы – значение слова «бал». В царствование Екатерины II празднества, маскарады и балы давались уже по-европейски. Распространение хореографического искусства требовало и разных общественных и домашних банкетов и балов. Кстати, небезынтересным считаем здесь сказать, откуда взялось у нас слово «бал». Это выражение получило свое начало в Германии в 15 столетии. «Бал» — слово чисто немецкое, означающее «шар», «мяч». Давать балы немецкий писатель Нахтигаль объяснял старинным германским обычаем. В немецких деревнях на второй и третий день Пасхи молодые девушки собирались с тем, чтобы поднесть своим подругам, вышедшим замуж, по мячику, набитому шерстью или пухом. Молодая обязывалась поставить девушкам и юношам угощение.

0: взял за вход с персоны по 3 рубля. Локотелли первый познакомил русских с итальянской оперой. Его опера «Буф» производила восторг при дворе и в обществе. В его опере участвовали лучшие артисты, выписанные им из Италии и Германии. Премьером у него был знаменитый кастрат Манфредини. Театр его стоял у Красных ворот и назывался «Оперным домом». Маскарады извещались афишами. Вот одна из афиш. «Через сие объявляется, что для удовольствия знатного дворянства и прочих столичных города жителей с будущего воскресенья начнутся здесь вольные маскарады. Желающие приезжать имеют платить с каждой персоны за вход по 3 рубля. Кто пожелает ужинать, также кофею, чаю и питья, он и будут получать в том доме за особливую плату. Без маскарадного платья так уж и подлые, то есть бедные, нуждающиеся, нищие люди, никто впущены не будут».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
0: Увеселительные сады. В ряду увеселений старого времени первое место занимали также катальные горы, карусели, качели и подобные игры, вошедшие в употребление в царствование Екатерины II. Эти удовольствия были устраиваемы на площадях для увеселения народа в Масленицу с утра и до ночи, в маске или без маски, кто как похочет всякого звания люди. Горы были зимние и летние, двухэтажные. В нижнем была устроена машина с колесами и инструментами, действовавшая посредством лошадей. При ней канат через всю гору на 4 медных шкивах. С верхнего этажа спускался по лугу к Яузе форс или скат из сосновых брусьев. Для зимнего катания этот форс настилали льдом по снегу. Льдины распиливали толщиною в 3-4 вершка, клали их и поливали водою. С одной стороны форса устроен был ящик или канал глубиною в 5 вершков для хождения каната, которым обратно поднимали наверх санки и коляски. Зимою по бортам форса прибивались для украшения елки. Для зимнего катания употреблялись санки и лодки, обитые сукном на стальных полозьях. На горе стояли 2 деревянные статуи, на которые надевались бумажные, крашенные черную краскую, головы для снимания их копьями на лету во время катания. На горе в летнее время были устроены карусели, качели, и сама гора преобразована. Лед сколот, и по форсу устроено катание на колясках. Эти увеселительные затеи сперва были доступны одним дворянам, но вскоре отдавались на откуп антрепренерам-иностранцам, которые здесь торговали винами и сластями и допускали уже кататься и простых людей, взимая плату. А с прочих игр – с кегельной игры, с ваишной игры, с висячего шара, с ворона и с колечной игры – платы не брали. Затем к истории увеселений надо причислить и попытки частных лиц открытия увеселительных садов. Так, в ведомостях 1769 года явилось объявление, что в саду графа Сиверса имеют быть увеселения наподобие лондонских, парижских и венских садовых гульбищ. С посетителей здесь брали входную плату. Были в Москве и вельможи, которые для народа у себя устраивали праздники с огнями, песенниками, играми и другими затеями. Таковы были графы Шереметьев, Орлов и другие. Еще для народа в Москве на Девичьем поле был открыт в 1769 году Народный театр, где представления давались для публики бесплатно. В Москве еще известен был как увеселительный сад вокзал Медокса, содержателя Петровского театра. В этом вокзале был летний театр, где играли небольшие комические оперы.

0: За представлениями в театре следовал бал или маскарад, который кончался ужином. За все это тогда бралось с персоны по 5 рублей. Память о старинном московском вокзале сохранилась только в песне, также теперь забытой, а тогда сочиненной по случаю прибытия в Москву шведского адмирала Розенштейна, взятого в плен 13 августа 1789 года. Розенштейн был видный мужчина и еще молодой. Московские дамы сходили по нем с ума и старались обратить на себя его внимание. Но Розенштейн был настоящий розовый камень и оставался верен своей фамилии. Цветущий, как роза, и твердый, как камень, он, отдав шпагу русскому военачальнику, не сдавал сердца русским красавицам. В Петербурге в эту эпоху существовал тоже вокзал барона фон Жура, или, вернее, сад на Мойке, где теперь помещается Демидовский дом трудящихся. Там же устраивались балы и маскарады. Помимо этого вокзала, в Петербурге было тогда чуть ли не 4 уже клуба и несколько музыкальных обществ. И также масса загородных дач-вельмож, в которые впуск был свободен для всех званых и незваных. В суровое царствование императора Павла I общественные гуляния прекратились. В это время преследовались в домах даже некоторые танцы, как, например, вальсон, то есть нынешний вальс. С восшествием на престол императора Александра I общественная жизнь закипела снова ключом, пошли опять всякие карусели, праздники, дивертисменты, балы, маскарады и прочее. В Москве стали славиться гуляниями бульвары, Кремлевский сад и Пресненские пруды. В Николаевское время загородные царственные сады стали блистать фейерверками и иллюминациями, стоящими по нескольку тысяч рублей. Первыми капельмейстерами петербургских садов были Лабицкий и Герман, преемники Ланнера и Иоганна Иосифа Гунгля. Последователи их мало-помалу до такой степени пристрастили публику к садовой музыке, что последняя стала как бы летнюю необходимостью наравне с воздухом и зеленью. К оркестрам этим постепенно присоединялись цыганские хоры, тирольские орфисты, казанские, малороссийские и иные певцы, ученые-обезьяны, лошади, чревовещатели, профессора магии, эквилибристы и силачи. Все это, освещаемое китайскими иллюминациями и потехами пиротехники, было впервые введено Излером в 1847 году в Безбородкином саду, а потом при здании искусственных минеральных вод. Надо отдать справедливость Излеру, после него никто удачнее дел не вел, и воды все-таки стали иссякать. Тогда жаждущая публика устремилась к новому источнику, где стали ее потчевать непредусмотренную в греческой мифологии богиней опереткой. Первая такая оперетка, великая герцогиня, была поставлена в 1868 году тем же Излером. А первая, имевшая у нас фурор, шансонетная и опереточная певица была госпожа Аннетта Нобль, приглашенная в Петербург из театра «Фоли Бержер».
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
0: Эпоха рыцарских каруселей и аллегорических маскарадов в России. Маскарад – торжествующая Минерва. В блестящий век Екатерины роскошь и великолепие ее общественных торжеств доходили до степени сказочного азиатского волшебства. Ряд таких празднеств начался с прибытием императрицы в Москву для коронования. Первый праздник был назначен на 6-й месяц по совершении коронации. За месяц до этого торжества появилась афиша, которую извещалось: «Сего месяца 30 и февраля 1 и 2, то есть в четверток субботу и воскресенье, по улицам Большой Немецкой, по обеим Басманным, по Мясницкой и Покровке от 10 часов утра будет ездить большой маскарад, названный «Торжествующая Минерва», в котором изъявится гнусность пороков и слава добродетели. По возвращении оного к горам начнут кататься и на сделанном на то театре представят народу разные игралища, пляски, комедии кукольные, фокус-покус и разные телодвижения. Кто оное видеть желает, могут туда собираться и кататься с гор во всю неделю Масленицы, с утра и до ночи, в маске и без маски, кто как похочет, всякого звания люди. Программу составлял актер Федор Григорьевич Волков. Стихи сочинил Хирасков, а хоры к маскараду написал Сумароков. Машины делал механик-итальянец Бригонций, строитель Царскосельского театра, сцен Эрмитажного и Большого театров. Убытки прикладки фундамента Государственного банка довели этого художника до сумасшествия, он покончил жизнью, бросившись в фонтанку. По его смерти императрица запретила употребление машин на театрах. Действующих лиц в маскараде было более 4000 человек. Шествие в 200 колесниц уподоблялось римским увеселениям. Шествие открывалось предвозвестником торжества со свитою и разделено было на отделения. Пред каждым несли на шесте особенный знак. Первый знак был Момуса или Пересмешника. На нем были куклы и колокольчики с надписью «Упражнения малоумных». За ним следовал хор комической музыки. Театры с кукольщиками, по сторонам 12 человек на деревянных конях с погремушками. Флейчики и барабанщики в кольчугах. Далее ехали верхом Радамонт, забияка, храбрый дурак. После него служители Панталоновы, одетые в комическое платье и сам Панталоны. Потом шли служители глупого педанта, одетые скоромушами, книгохранительница безумного враля. Далее шли дикари с ассистентами. Момус со свитою заключал первое отделение. Второе отделение представлял Бахус. Знак – козлиная голова и виноградные кисти. Надпись – смех и бесстыдство. Затем пещера Пана, окруженная пляшущими и поющими нимфами. Далее сатиры и вакханки с тамбуринами, бряцалками и корзинами с виноградом. Далее сатиры вели осла, на котором сидел пьяный Силен, поддерживаемый сатирами. Отделение Бахуса заключал хор пьяниц. Пред третьим отделением маскарада был знак с надписью «Действие злых сердец». Он представлял ястреба, терзающего голубя, паука, спускающегося на муху, и лисицу, давящую петуха. Четвертое отделение представляло обман. На знаке была изображена маска, окруженная змеями, кроющимися в розах, с надписью «Пагубная прелесть». В конце следовал обман в лице прожектеров и аферистов. Пятое отделение было посвящено посрамлению невежества. На знаке изображены были черные сети, нетопырь и ослиная голова, надпись «Вред и непотребство». Невежество ехало на осле. Праздность и злословие сопровождала толпа ленивых. Отделение шестое изображало мздоимство. На знаке было изображение гарпии, окруженной крапивой, крючками, денежными мешками и изломанными весами. Надпись гласила «Всеобщая пагуба». Ябедники, сопровождаемые духами ябеды и стряпчий крючкотворец, открывали шествие. Подьячие шли со знаменами, на которых написано было крупными литерами «Завтра». Поверенные и сочинители ябед шли с сетями, опутывая и стравливая идущих людей разного звания. Хромая правда – тащилась на костылях с переломленными весами. Сутяги и аферисты гнали ее, колотя в спину денежными мешками. Затем везли взятку или акциденцию, сидящую на яйцах, из которых вылуплялись гарпии. Седьмое отделение изображало мир на выворот или привратный свет. На знаке виднелась надпись «Непросвещенные разумы». Хор шел в развратном виде, в одеждах наизнанку, два трубача ехали на верблюдах, слуги в ливреях везли открытую карету, в которой разлеглась лошадь. Вертопрахи-щеголи везли карету с посаженную в ней обезьяною. Гераклит и Демокрит несли земной глобус, а за ними шесть странно одетых с ветряными мельницами представляли любителей празднословия. Восьмое отделение глумилось над спесью. Знак украшался павлиньим хвостом, окруженным нарциссами, а под ними зеркало, с отразившуюся в нем надутую харей с надписью «Самолюбие без достоинств». Отделение девятое представляло мотовство и бедность. На знаке виден был опрокинутый рог изобилия, из которого сыпалось золото, надпись гласила «Беспечность о добре». Хор шел в платьях, обшитых картами. За ними следовала слепая фортуна, затем счастливые игроки и несчастные с растрепанными волосами брели 12 нищих с котомками. Хор поющих бедняков и скупость со своими последователями скрягами, 14 кузнецов шли за ними с инструментами, за ними подвигалась часть горы Этны, на которой вулкан с циклопами ковал громовые стрелы на поражение пороков. За этим начиналось торжественное шествие – маскарад. Открывалось оно колесницей Юпитера-громовержца. Следовали персонажи, изображавшие Золотой век. Впереди этой группы шел хор пастухов с флейтами. За ними 12 пастушек и хор отроков с оливковыми ветвями, славя дни Золотого века и пришествия Астреи, богини справедливости, обитавшей среди людей Золотого века. Вокруг нее теснились стихотворцы, призывая мир и счастье на землю. Далее появлялся Парнас с музами и колесница для Аполлона. Потом шли земледельцы с орудиями, несли мир в облаках, затем шла группа Минервы, покровительницы ремесел и искусств, с добродетелями. За ними науки и художества. Герои, прославленные историей, ехали на белых конях. Хор отроков в белых одеждах с венками на головах предшествовал колеснице торжествующей Минервы. 3 дня двигался этот маскарад по московским улицам, собираясь на поле Приданинским дворцом или Головинским против немецкой слободы. Шел через слободу Басманную и возвращался по старой Басманной к зимним горам, иллюминованным разноцветными фонарями. Несмотря на холодную погоду, все окна, балконы и крыши домов были покрыты любопытными, и толпы народа провожали эту процессию. Государыня смотрела на маскарад, объезжая улицы Москвы в раззолоченной карете, запряженной в 8 неаполитанских лошадей с кокардами на головах. Императрица сидела в алло-бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездами на груди и в бриллиантовой диадеме на голове. За нею тянулся поезд золотых карет, похожих на веера, на низких колесах, в которых виднелись распудренные головы царедворцев, бархатные или атласные кафтаны, расшитые золотом. В других ландо виднелись дамы в атласных рабронтах, платье с кринолином на стальных обручах или китовом усе. Головы были также распудрены, прическа а-ля Валери или палисадником. Ноги в белых атласных башмаках с терляткою, то есть востроносые. Лакеи сзади карет стояли одетые турками или албанцами. Были и настоящие арабы. Отъезд императрицы в Москву на свою коронацию по полицейским отчетам потребовал на переезд до 19 тысяч лошадей и около 80 тысяч народа. Петербург на это время делался пустым. На улицах не было видно ни одной кареты, и даже улицы зарастали травою.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старое житье». Читает Денис Некрасов.
2: Турниры на Царицыном лугу. В первые года царствования Екатерины в Петербурге часто происходили карусели или турниры на Царицыном лугу. Этими играми императрица воскрешала времена рыцарства. Первая карусель была дана летом в 1766 году, 18 июля. Ведемейер говорит: «Богатые одежды, доспехи, панцири, драгоценные камни, красота женщин – все это представляло зрелище необыкновенное». Участвовавшие в карусели были в костюмах разных народов и разделялись на четыре кадрили – славянскую, индийскую, римскую и турецкую. Над последними двумя начальствовали графы Григорий и Алексей Орловы. Участвовавшие в турнирах выказывали ловкость, отрубая головы куклам, изображавшим мавров, и пронзая копьями тигров и кабанов, сделанных из картона. На места, назначенные для карусели, пускали по билетам. Судьи, в числе которых был главным фельдмаршал Миних, приехали в придворных каретах и вошли в свои ложи, причем играли трубы и литавры. 12 судей записывали число выигранных призов, сохранял ли рыцарь на лошади должное положение, с правой ли ноги лошадь начинала скачку и не сбивалась ли с ноги. Позволено было и неизвестным кавалерам принимать участие в турнире. С тем, однако, чтобы они избрали для себя девиз и знак, какой заблагорассудят. И чтобы при появлении своем извещали обершталмейстера императрицы о своем имени и фамилии с доказательством о дворянстве. А обершталмейстер ручался бы честью сохранить тайну и никому он и без дозволения того кавалера не объявлять. Если неизвестный кавалер не хотел открыться и обершталмейстеру, то мог назвать кого-либо из знатных особ, присутствовавших на карусели, которая бы ручалась за его дворянство. В 1770 году, во время приезда принца Генриха, брата короля прусского, императрица Екатерина старалась сделать его пребывание в Петербурге приятным. При дворе почти ежедневно были даваемы праздники. Особенно был замечателен маскарад, данный для него в царском селе. Императрица, великий князь, принц Генрих и придворные особы числом 16 сели, когда смерклось, в огромные сани, запряженные 16 лошадьми, и поехали из Петербурга в царское село. Сани были внутри и снаружи обставлены двойными зеркалами, отражавшими все предметы внутри и снаружи. За этими санями следовало более 2000 других саней. Сидящие в них все были замаскированы и одеты в домино. В 7 верстах от Петербурга они проехали сквозь освещенные триумфальные ворота. Через каждые 7 верст стояла иллюминованная пирамида, и против нее гостиница. В каждой из них сидели люди различных наций, которые плясали и играли на инструментах. На Пулковской горе был представлен Везувий, извергавший пламя. Это извержение продолжалось во всю ночь. От Пулковской горы до царского села стояли деревья, на которых висели фонари в виде гирлянд. По прибытии в царское село дворец был освещен как днем. После танцев по выстрелу из пушки бал прекратился. Вместе с ним погасли и все огни во дворце. Затем все стали у окон и увидели великолепный фейерверк. Новый пушечный выстрел дал сигнал, и моментально опять засветился дворец. За этим последовал ужин. Принц Генрих после этого бала отправился в Москву и прибыл туда с изумительной быстротою в 36 часов. Не менее торжественными и богатыми бывали маскарады и празднества, которые давали в честь императрицы богатые вельможи. Так Лев Нарышкин дал для Екатерины маскарад, стоивший ему более 300 тысяч рублей. По смерти этого Нарышкина сын его тоже удивлял Петербург своими праздниками, подобия которых, как говорил филитонист того времени, находили только в повестях Востока, где многолюдные торжища Багдада, бывшие театром приключений забавных и удивительных, могут беспрерывным шумом, разнообразием картин, деятельным движением сравняться со зрелищами, виденными у него на праздниках. Нарышкин возобновил петербургские серенады, бывшие в употреблении в царствование Екатерины. Перед домом его на Английской набережной, в продолжении трех летних месяцев, богатых светлыми ночами, с шести вечера до поздней ночи разъезжали по Неве шлюпки с разного рода музыкою и хором певчих. Набережная была покрыта народом. Этот Нарышкин был впоследствии хорошим директором театров. Расточительность его не имела границ, и он частенько нуждался даже в небольших суммах. Между вельможами века Екатерины отличался гостеприимством и великолепием своих праздников обер-камергер граф Петр Борисович Шереметьев. У него часто устраивались праздники, маскарады и спектакли, в которых участвовал и цесаревич. Особенно интересен был спектакль 21 февраля 1766 года, распорядителем которого были директором генерал-поручик граф Чернышов, указательницей мест жена его, директором оркестра тайный советник князь Трубецкой, капельмейстером баронесса Черкасова. Музыкантами в оркестре были князь Репнин, Нарышкин, тайный советник Алсуфьев и другие вельможи двора. На театре давали сочинение Делагранжа, комедию «Препятствия». Действующими лицами были князь Щербатов, две дочери хозяина, граф Сольмс, прусский посланник, граф Строганов и другие особы. В заключение дана была комедия «Зинеида». На четырех лицах, в ней игравших, было бриллиантов на 2 миллиона рублей. Особенно великолепный праздник граф Шереметьев дал в честь императрицы в своем подмосковном имении Кускове во время проезда ее через Москву из Крыма. В этот день по дороге из Москвы до села были устроены арки и триумфальные ворота с аллегорическими эмблемами и надписями. В устроенных над ними галереях во время проезда царицы гремели трубы и литавры. Граф с семьей встретил государыню на границе села, при въезде в которое были устроены ворота ионического ордера, расписанные под мрамор с четырьмя золочеными гербами, изображавшими Нептуна, Аполлона, Марса и Меркурия. Наверху ворот – галерея, на которой во время проезда государыни играла музыка. Пред воротами по обе стороны находились вызолоченные цирки с нишами, в которых были поставлены померанцевые и лимонные деревья, обремененные плодами.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
2: За каретами царицы, иностранных посланников и придворных тянулся нескончаемый ряд экипажей и почетных гостей. Когда императрица подъехала к селу, ее салютовали пушечной пальбой с берега пруда, с яхты и других судов, испещренных разноцветными флагами. На шоссе выступили попарно кусковские жители, одетые в цвета графской ливреи, с корзинами, полными цветов. За ними шли девицы в белых платьях, с венками на головах и устилали путь царицы живыми цветами. Государыня осмотрела дом графа, затем отправилась садом в новопостроенный для этого случая театр, в котором была представлена опера. Вечером сад был ярко иллюминирован, в нем горел щит с изображением имени Екатерины II и парящей над ним славы. На озере стояла на якоре раззолоченная шестипушечная яхта. Качались шлюпки, ходили по воде челноки, ботики, гондолы с разноцветными флагами. По водам также разъезжали песенники в русских костюмах. Перед фейерверком Екатерине поднесли голубя. С ее руки полетел он к щиту, и осветилось все Кусково. После всего государыня пошла в покои, где играла в карты. В 11 часов был сервирован в галерее ужин с золотыми ложками, тарелками и прочим. Перед государыней стояло изображение горы с каменной руиной, украшенной алмазами, изумрудами и жемчугами. Вазы и другие украшения были осыпаны бирюзой, рубинами и другими драгоценными каменьями. Во время стола гремела музыка и пел хор певчих. Также необыкновенно великолепен был праздник, данный в честь императрицы шляхетным кадетским корпусом в 1775 году по случаю мира с Портою, заключенного в этом году. Описание этого аллегорического празднества мы берем из редкого периодического издания того времени, выходившего в 1783 году в Цвейбрюкенском герцогстве. Изобретатель этого праздника, руководивший его исполнением, господин Поше, бывший директор общественных удовольствий в Санкт-Петербургском шляхетном кадетском корпусе, в настоящее время состоит на службе его светлости герцога Цвейбрюкенского. Везде, как и в России, для исполнения подобного праздника можно найти декораторов, архитекторов, музыкантов, актеров, машинистов. Но что является в этом случае единственной принадлежностью Петербурга, это 700 молодых дворян, обученных декламации, искусству плавания, верховой езды, единоборства и прочим телесным упражнениям, введенным у древних народов. Эти молодые люди и были главными исполнителями празднества. К ним присоединили еще 300 других лиц, что составило вместе 1000 человек, которыми Поше и воспользовался с редким умением. Посреди площади, более обширной, нежели Тюльерийский сад, был выстроен амфитеатр, настолько удобный, что все зрители в количестве 1200 человек могли, не оборачиваясь и не двигаясь, видеть все, что происходило во всех концах этой окружности. Центральным пунктом являлась триумфальная колонна в 50 футов вышины, украшенная вверху статуей богини славы, окруженной знаменами и значками, отнятыми у турок. К амфитеатру вели 4 аллеи, обнесенные перегородками из зелени, в промежутках которой были поставлены статуи и вазы, наполненные апельсинами и другими фруктами. Аллеи освещались гирляндами разноцветных огней. Зрелище, устроенное 2 раза в течение июня месяца, начиналось в полночь под сводом неба, бывшего в то время, по счастью, чистейшего лазоревого цвета и покрытого звездами. Взор зрителя не отвлекался по сторонам благодаря устройству амфитеатра, позволявшего видеть только то, что было перед глазами. Благодеяния императрицы Екатерины II, оказываемые подвластным ей народом со дня ее вступления на трон, составляют основание сюжета первого аллегорического зрелища. Война, мор, пожары и наводнения, разорившие ее империю, прекратили на время благодеяния, которыми она всегда наделяла иностранцев, равно как и покровительство, оказываемое ею изящным искусством. Автор прославляет возвращение благоденствия для искусств и общественного благосостояния. В этом зрелище, как и в 3 следующих, Поше введены лучшие отрывки из опер Глюка, Филидора и Рудольфа. Во 2 аллегорическом зрелище при звуках трубы амфитеатр поворачивался вокруг своего центра и направлял взоры зрителей на новую арену, на которой изображался балет «Пантомима» с содержанием, сходный в аллегорическом смысле с воспитанием его императорского высочества великого князя, его женитьбой и учреждением новых губерний, созданных мудрыми предначертаниями Екатерины II.
1: Мы читали главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Роман Лукич Антропов. Фрагмент из книги «Гений русского сыска» Иван Дмитриевич Путилин. Читает Владимир Левашов.
1: Было около 10 часов утра. Я в шлафроке сидел за кофе, как вдруг раздался звонок, и в переднюю торопливо вошел любимый сторож-курьер Путилина. «От Ивана Дмитриевича спешное письмецо!» — подал он мне знакомый синий конвертик. Я быстро распечатал его и пробежал глазами записку. В ней стояло: «Дружище, приезжай немедленно, если хочешь присутствовать при самом начале нового необычайного происшествия. Дело, кажется, не из обычных. Твой Путилин». Нечего и говорить, что через несколько минут я уже мчался на гнедой лошадке к моему гениальному другу. «Что такое?» — ураганом ворвался я в кабинет Путилина. Он был уже готов к отъезду. «Едем. Некогда объяснять. Все распоряжения сделаны?»
2: «Все, ваше превосходительство», — ответил дежурный агент.
1: «На Сенную», — отрывисто бросил Путилин кучеру. Дорогой, правда, мой друг не проронил ни слова. Он о чем-то сосредоточенно думал. Лишь только мы выехали на Сенную, мне бросилась в глаза огромная черная толпа, запрудившая всю площадь. Особенно она была многочисленна у церкви Спаса. «К церкви», — отдал отрывистый приказ Путилин.
2: «Поди, поди!» — громко кричал кучер.
1: Проехать сквозь эту живую стену, однако, было не так-то легко. Того гляди, кого-нибудь задавишь. Но чины полиции, заметив Путилина, принялись энергично расчищать путь нашей коляски.
2: «Осади, назад подайся! Что вы, черти, прямо под лошадей прете? Расходитесь!»
1: «Что случилось?» — стояла передо мной загадка. Мы остановились, вылезли из коляски. Толпа расступилась, образуя тесный проход. Путилин быстро прошел по нему и остановился около темной массы, лежащей почти у самых ступенек паперти. Тут уже находилось несколько должностных лиц: судебный следователь, прокурор, судебный врач и другие. «Не задержал?» — здороваясь с ними, проговорил Путилин.
3: «Нисколько, мы только что сами приехали».
1: Я подошел поближе, и неприятно жуткий холодок пробежал по моей спине. На мостовой, лицом кверху, лежал труп красивой молодой девушки, просто одетой, в черной накидке и в черной, смоченной кровью косынке. Откуда шла кровь, сначала понять было мудрено. Меня поразили только ее руки и ноги. Они были разбросаны в стороны. «Следственный осмотр трупа уже произведен?» — спросил я моего знакомого доктора.
3: — «Конечно, поверхностный, коллега».
1: — «И что вы обнаружили?» — полуобернулся Путилин к полицейскому врачу. — «Девушка, очевидно, разбилась. Перелом спинного хребта, руки и ноги переломлены. Похоже, что она упала на мостовую с большой высоты». Путилин поднял глаза вверх.
3: — «Разве вы не допускаете, доктор, что тут, возможно, не падение, а переезд девушки к каким-нибудь ломовым, везшим огромную тяжесть?» — задал вопрос судебный следователь.
1: Я вместе с моим приятелем-врачом повторно производили осмотр трупа.
3: «Нет», — в один голос ответили мы,
1: «здесь, при этой обстановке, неудобно давать вам, господа, подробный отчет о нашей экспертизе. Отвезите труп, мы еще раз осмотрим его, произведем вскрытие, и тогда все вам будет ясно». Толпа глухо шумела. Народ все прибывал и прибывал. Несмотря на увещевание полиции, нас страшно теснили. В ту минуту, когда труп еще лежал на мостовой, к нему протиснулся горбун. Это был крохотного роста человек-урод. Огромная голова, чуть не с полтуловища, над которой безобразным шатром вздымалась копна рыже-бурых волос. Небольшое в кулачок лицо. Один глаз был закрыт совершенно, другой представлял собою узкую щелку, сверкавшую нестерпимым блеском. Лицо его, точно лицо скопца, было лишено какой бы то ни было растительности. Несуразно длинные цепкие руки, одна нога волочащаяся, другая короткая, огромный горб,
3: подымался выше безобразной головы. Это подобие человека внушало ужас и отвращение.
2: «Куда лезешь?» — одернул его полицейский чин.
4: «Ваше превосходительство! Дозвольте взглянуть на упокойницу!»
3: Сильным голосом, столь мало идущим к его уродливо тщедушной фигурке, взволнованно произнес страшный горбун. На него никто из властей не обратил внимания. Никто, за исключением Путилина. Он сделал знак рукой, чтобы полицейские не трогали горбуна, и, впиваясь в его лицо взглядом, мягко спросил: «Ты не знал ли, покойный и почтенный?»
4: «Нет», — быстро ответил урод.
3: «Так почему же ты интересуешься мертвой?»
4: «Так-с, любопытно. Шутка сказать, перед самой церковью и вдруг эдкое происшествие».
3: Путилин отдернул покрывало холст, которым уже накрыли покойницу. «На, смотри».
4: «О, Господи!»
3: Каким-то всхлипом вырвалось из груди урода горбуна.
0: Мы читали фрагмент из книги Романа Лукича Антропова «Гений русского сыска» Иван Дмитриевич Путилин. Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин сообщил об успешном применении баллистических неядерных ракет в специальной военной операции. Президент отметил, что Россия продолжит работать над созданием ракетных комплексов, способных преодолевать системы противоракетной обороны. Об этом он заявил на выступлении в Московском институте теплотехники.
2: Специалисты института в кооперации с другими оборонными предприятиями создавали и поставили на вооружение ракетные комплексы стратегического назначения, известные всему миру. Тополь-М, ЯС, Булава-30, они сегодня входят в основу ядерной триады России. Созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство. Эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции. Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.
1: Советские наработки в ракетостроении до сих пор востребованы, подчеркнул президент. Глава государства также наградил Московский институт теплотехники. Коллектив получил орден за доблестный труд. Более 1 700 000 девятиклассников будут сдавать обязательный государственный экзамен в этом году. Обязательными предметами остаются русский и математика, а также два дополнительных предмета на выбор. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с Михаилом Мишустиным.
3: С этого года экзамен будет начинаться только с 1 июня, не ранее. Это дает родителям, детям, учителям возможность спокойно провести последние звонки. Еще есть запас времени, чтобы подготовиться и детям, и учителям к проведению экзамена. 8-9 июля – это дополнительные дни для ребят, кто хочет улучшить результат одного из